0: были цены поднять, чек средний поднялся на 20-30%.
1: Проблемы с топливом в Крыму отражаются на работе транспорта на полуострове. В частности, подорожали поездки на такси, рассказывает директор службы такси «Таврика» в Симферополе Александр Макриди.
2: Где-то процентов на 30 подорожало из-за того, что нет топлива. По факту нечем заправляться. Люди стоят в очереди, кто-то ночует в очереди. Как только появилось, моментально разбирается.
3: Доходы ваши на сколько упали?
2: Прилично, процентов на 50. Переживаем, естественно, тут уже дело не в рентабельности, а продержаться в этот период, пока не ладится стабильность.
1: По самым пессимистичным оценкам туристического рынка, Крым по итогам сезона может потерять 3-4 миллиона туристов. При этом участники отрасли напоминают, высокий сезон на полуострове традиционно начинается после 20-х чисел июня. Поэтому надежда у рынка, хоть и слабая, но пока есть. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
4: Закон о противодействии мошенничеству в цифровой среде доработали, убрали из него сразу несколько пунктов. Из так называемого законопроекта «Антифрод 2.0» исключили положение об обязательном подтверждении операций через мессенджер «Макс», пишет РБК. Мобильным операторам и банкам оставят возможность подтверждать личность абонентов и клиентов с помощью СМС. На этом настаивали крупнейшие игроки рынка. А в проекте закона также исключили положение об обязательном указании ЭНН при открытии банковского счета, автоматическом запрете на прием зарубежных звонков и требование регистрироваться на сайтах с использованием только российской электронной почты. Идей было много, но львиную долю их отсеяли и правильно сделали, считает бывший замминистра связи, президент фонда информационной демократии Илья Масух.
5: На самом деле мы делаем законопроект против мошенников. Я так понимаю, для того, чтобы это против не было еще и против граждан, поэтому чуть-чуть облегчили некоторые положения. Потому что мы все видим свидетелями там санкций какого-нибудь Евросоюза, который бьет этими санкциями по себе и вроде как по нам. Вот чтобы этот законопроект бил больше по мошенникам, а не бил по гражданам. Я думаю, что вот эти адаптированные какие-то требования, они являются таким компромиссом. В частности, на самом деле, там вместо 5 карт сделали 20, что, в принципе, нормальная история, потому что 5 у многих есть. Мы бы так ограничили людей, заставили бы их как-то мучиться.
4: Илья Масух, президент фонда информационной демократии. Законопроект «Антифрод 2.0» дает Центробанку право устанавливать предельное количество платежных карт, которыми может владеть один клиент 20 штук. Раньше рассматривалась планка в 5. Документ претерпел серьезные изменения, потому что перестал отвечать духу времени. В частности, он не учитывает удаление мессенджера «Макс» из App Store, говорит эксперт по технологиям, директор и партнер ИТ-резерв Павел Мясоедов.
6: Вообще закон «Антифрод 2.0», как и более ранние его редакции, они являются своего рода комбинацией до этого отдельно существующих инструментов, которые показывали свою низкую эффективность, потому что стояли по отдельности. Ну вот давайте какой-то пример. У вас маркируются, когда звонки какие-то. Если у вас эта маркировка осуществляется на основании одной из существующей базы одного оператора связи, у вас, естественно, туда подпадает лишь определенное количество мошеннических каких-то циферных комбинаций. Если у вас все это дело объединено в единую какую-то базу данных, эффективность становится выше. Когда это все вместе функционирует, когда у вас и маркировка, когда у вас и ограничения какие-то включены, и возможности самозапрета, у вас все вкупе начинает функционировать наиболее эффективно. Но почему я на этом акцентирую внимание? Потому что именно комбинация эта, она может меняться с процессом времени. Постоянно требуются какие-то виды изменения. Маркировки, опять же, там какие-то самозапреты, это определенное внедрение антифрод-систем в банки. То, естественно, как и правоохранительные органы и регуляторы адаптируются к каким-то новым инструментам, каким-то новым попыткам обмануть людей со стороны преступников, так и само преступное комьюнити, естественно, начинает прибегать уже к тому инструментарию, которое в старых законах могло вообще не упоминаться, или на который старые системы автоматические борьбы с ними уже не настроены. Те же самые ИИ. Вот то, как ИИ сейчас внедряется, я говорю не про дипфейки, а именно про анализ, про подготовку каких-то массированных атак, в том числе на наших граждан, так и до этого не использовался. А сейчас он начинает использоваться повсеместно. Банально фишинговые сайты создаются на 3 щелчка и могут видоизменяться в течение суток по несколько раз. Поэтому и закон будет видоизменяться. Но вот если взглянуть именно на ситуацию с Максом, здесь очевидно, почему Макс сейчас, его дальнейшее продвижение как единого системы аутентификации будет немножечко заторможено. Это связано в том числе и вот этой политической составляющей.
4: Павел Мясоедов, директор и партнер ИТ «Резерв». Первый пакет мер по борьбе с кибермошенничеством был принят в прошлом году. Второй пакет рассмотрели в первом чтении в феврале этого года. В апреле Минцифры объявила о подготовке третьего пакета. Спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что туда могут войти такие меры, как маркировка звонков из-за границы, введение защищенных сим-карт для детей и восстановление доступа к аккаунту на госуслугах доверенными способами. Ипотека как оберег. Сотрудникам с ипотекой и маленькими детьми Минюст предлагает предоставить дополнительные трудовые гарантии. Об этом пишет российская газета. Что поменяется и как к такой перспективе относятся сами работодатели? Подробности Ольги Кашинской.
7: Согласно предлагаемым поправкам в Трудовой кодекс, работодатель не сможет уволить сотрудника по своей инициативе, если у него есть ребенок до 3 лет и ипотека. При этом есть 2 ключевых условия. Во-первых, сотрудник должен быть единственным кормильцем, то есть второй родитель не работает, а ипотека должна выплачиваться на единственную жилплощадь в семье. Похожие соцгарантии в Трудовом кодексе уже были предусмотрены, отмечает старший партнер коллегии адвокатов Адамова и партнеры Ирина Адамова. Но они не универсальные.
8: Раньше у нас были гарантии исключительно для женщин. Невозможность уволить женщину, у которой ребенок до 3 лет, причем неважно, она одинокая или не одинокая. Но всегда, естественно, были исключения из правил, в том числе, например, если работник прогуливает или совершает аморальный проступок какой-то. Ну, я уж молчу про ликвидацию юридического лица работодателей. Получается, у нас теперь вводится для лиц, то есть лицо, имеющее ребенка, подразумевается, что это отец. Плюс новелла касательно ипотеки. Конечно, это больше укрепляет гарантии семьи. Не знаю только, почему эти кредитные обязательства касаются только детей до 3 лет. У нас ипотеки 3-летние обычно не бывают, они долгосрочные. Конечно же, также должны быть исключения. Как я понимаю, глобально это будет при прочих равных, при увольнении, при сокращении работников учитываться в наличии ребенка, не работающего второго родителя, или наличии кредитных обязательств.
7: Согласно статистике, которую приводил премьер-министр Михаил Мишустин, с 2018 года льготную семейную ипотеку оформили почти 2 миллиона семей. Принятие на себя таких обязательств – серьезный шаг, к которому люди подходят осознанно, подчеркивает владелец и гендиректор кондитерской фабрики «Господарь» Сергей Сурмач.
9: Вообще, как правило, люди с ипотекой, то, что мы наблюдаем, достаточно старательно выполняют свои обязанности. Они все же имеют достаточно высокую мотивацию. Мы это видим на работе, что люди с маленькими детьми и с ипотекой, как правило, достаточно ответственные люди. То есть не было прецедентов, чтобы людей приходилось увольнять, которые находились в таких обстоятельствах в жизни. Так, имели маленьких детей, имели ипотеку. А вообще рынок труда сейчас рынок работодателей во многом, поэтому, в общем-то, работники разных уровней более внимательно следят за выполнением обязательств своих перед работодателем. Испытательный срок 3 месяца, насколько я понимаю, он вряд ли изменится. Нам 3 месяцев достаточно, чтобы понять, что в реальности человек стоит относительно того, что он заявлял при собеседовании.
7: Если смотреть на ситуацию со стороны работодателя, то такая неприкосновенность молодых родителей, связанных кредитными обязательствами, может создать проблемы. Так, статус сотрудника в процессе работы может измениться. На этапе собеседования это предсказать невозможно. Иммунитет в таком случае сразу начнет действовать, и работодатель окажется в безвыходном положении. Продолжит генеральный директор Финфлеер Ксения Рясова.
10: Я сталкивалась с тем, что единственный кормилец, не можем уволить, и уже деньги предлагали, и нет, человек не уходит. Я сталкивалась с тем, что ребенок инвалид, тоже уволить невозможно. Ну, это просто люди перестают работать, и понимают, что ты его уволить не можешь. Это нехорошая практика. Тем более, что в стране отрицательная безработица, поэтому сейчас непонятно, почему такие меры предпринимаются. Ну, безработицы нет. Мы же не с борта корабля их выбрасываем в открытое море. Ты вышел и тут же нашел работу. Тем более, если есть выплата, люди еще в плюсе остаются. Как мы можем это проверить при приеме? Есть у него там ипотека или нет у него ипотеки? Был отец детей, его посадили. И теперь единственный кормилец мать. Никак ты это уже не обойдешь, не уволишь, все.
7: Минтруда и Минстрой законопроект уже согласовали. Если он будет принят, то вступит в силу 1 сентября следующего года. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
11: Купание в море, загар, пикники, посиделки на даче, матрас на волнах, волейбол на песочке. Все, что сейчас нам кажется самым летним, самым привычным и неизменным в веках, кто-то когда-то придумал, попробовал или сделал первым. Однажды летом. Специальный проект. Скоро на Бизнес ФМ.
12: В эфире радио не на словах, а на деле.
11: Новости экономики.
12: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российская экономика должна вернуться к устойчивому росту в 2027 году, заявил Михаил Мишустин. Для этого будет запущен новый инвестиционный цикл, старт которого поручил обеспечить Владимир Путин. Президент назвал эту задачу ключевой для экономики. Премьер заявил, что движущей силой должны стать регионы, а федеральное правительство продолжит их поддерживать финансово. Виталий Мутко заявил, что российский рынок новостроек преодолел самый сложный период, связанный с высокими процентными ставками и снижением доступности кредитования. В качестве одного из ключевых показателей устойчивости отрасли гендиректор Дом.РФ привел объем поступлений от продаж новостроек, который за первые 4 месяца этого года превысил 1,5 триллиона рублей. Это на 11% превышает результат аналогичного периода прошлого года. Цена квадратного метра на Патриарших прудах выросла за 3 года на 77%, до 4 миллионов 120 тысяч рублей, подсчитали аналитики. По уровню цен Патриаршие уступают только Остоженке. Средняя площадь продаваемых на Патриарших прудах квартир составляет 205 квадратных метров. Россия вошла в топ-3 основных импортеров узбекского изюма. За январь-апрель его купили более 2000 тонн, это почти 10% от всего экспорта из республики. Больше покупали лишь Казахстан и Китай. А Узбекистан, в свою очередь, стал основным покупателем российского детского питания. За первые 4 месяца страна приобрела его у России на сумму 19 миллионов долларов, сообщает «Агроэкспорт». Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Иран и Израиль договорились прекратить взаимные атаки. Ранее страны обменялись мощными ракетными ударами впервые с начала перемирия. Иран выпустил по Израилю ракету в ответ на удар от Цахала по пригороду Бейрут, столице Ливана. После этого Израиль ударил по военным целям в западной и центральной частях Ирана. По данным Axios, президент США Трамп в разговоре с премьером Израиля Нетаньяху попросил его не отвечать на иранские ракетные удары сразу, так как в переговорах с Тегераном может появиться, цитата, «что-то хорошее». После этого израильский 12-й канал заявил, что Израиль прекратит удары по Ирана по просьбе США, но продолжит атаковать Ливан в ближайшие дни. В Тегеране также заявили о приостановке военной операции, но предупредили, что атаки будут мощнее, если удары по Ливану возобновятся, комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
14: Ситуация вокруг Ирана сейчас очень волатильная. Это видно и по колебаниям цен на нефть. Они качаются то вверх, то вниз. Сейчас напряженность пошла по нисходящей, но она вновь может накалиться в любой момент, потому что ключевые разногласия сохраняются, и разрешить их в ближайшее время не удастся. Что интересно, так это то, что иранцы сейчас неожиданно стали копировать тактику Трампа. Трамп же посадил весь мир на качели. То туда, то сюда, то напряженность, то успокоение. Иранцы нынешними событиями показали, что они могут копировать такое поведение. Они нанесли удары по Израилю. Это впервые за это перемирие происходят удары ракетами, а не беспилотниками. И по Израилю, а не по соседним с Ираном. Сейчас иранцы утверждают, что все закончено. Они готовы продолжать переговоры с американцами. Но это типичные качели, на которых сидит сам Трамп и на которых он раскачивает весь мир. Что посеяли, то и пожинаем. Удивительно в этой истории также и то, что Израиль ответил не на полную мощность, а очень осторожно. Да, ответил, но окрик Трампа, который одернул израильского премьер-министра Бениамина Нетаньяху, очень болезненно воспринимается в еврейском государстве. Израильтяне нервничают, израильтяне на пределе. Им очень хочется ответить жестко. Американцы не дают, мешают, грозят. Но при таком развитии событий ситуация вновь может вспыхнуть в любой момент. Достаточно повода, достаточно поднести спичку. Трамп делает упор на то, что за 2-3 дня он, мол, договорится с иранцами, и тогда все вот эти усилия будут оправданы. Удастся ли ему договориться? Ему в любом случае не удастся достичь плотной, хорошей договоренности. Чего он сейчас добивается, так это хоть какого-нибудь фиктивного соглашения, которое он может выдать за успех. Очень так все проблематично.
13: Елена Сапонина, политолог, востоковед. Перемирие между Израилем и Ираном было объявлено еще в начале апреля. Журналистка CBS Дженнифер Джейкобс утверждает, что американские военные не получали приказов защищать Израиль от ракет, выпущенных Ираном минувшей ночью. Также, по ее словам, военные США не принимали участие в ответных израильских атаках. После взаимных ударов президент США Трамп заявил, что обе стороны стремятся к договоренности о немедленном прекращении огня, но этому мешает, цитата, «невежество или глупость». В России стоимость обучения на IT-специальностях в ведущих вузах превысила 1 000 000 рублей. Об этом пишут ведомости. Направления на стыке программирования, искусственного интеллекта и прикладной математики резко подорожали в ведущих вузах страны. В некоторых случаях годовая стоимость обучения превысила 1 000 000 рублей, а средний рост составил почти 11%. Валерий Убадоев продолжит.
15: Подсчеты газеты «Ведомости» основаны на программах в 10 ведущих вузах страны. Одни из самых больших темпов роста в МГТУ имени Баумана. Там стоимость обучения по программе «Бизнес-информатика» выросла на 52% год к году и достигла 699 тысяч рублей за год. А вот в МФТИ на нескольких направлениях стоимость обучения превысила 1 миллион рублей. Это программы «Прикладная математика и информатика», а также «Ядерная физика и технологии». Среди причин, как говорят ректоры, инфляция и желание поддерживать высокий уровень образования. Для этого нужно приглашать ведущих преподавателей, экспертов, а в IT-области и в смежных они просят довольно много. Кроме того, и другим преподавателям вузы в большинстве своем стабильно повышают зарплаты, продолжает ректор МГТУ Станкин Борис Падалкин.
16: Программы, связанные с информационными технологиями, программы, связанные с искусственным интеллектом, они как раз находятся в топе интереса и абитуриентов, и вполне понятно желание здесь тоже определенным образом и немножко заработать на этом. У нас ведь сейчас примерно половина студентов в целом вообще в системе высшего образования учатся на платной основе. Другое дело, что доля платных студентов по разным специальностям, она, конечно, разная. Где-то, например, на инженерных специальностях, там платных студентов не так много.
15: Ощутимо подорожали и другие специальности. Например, в НИУ ВШС стоимость обучения по программе «Экономика» составила 1 миллион рублей, на 30% больше, чем годом ранее. В целом, как сообщал Интерфакс со ссылкой на Миноборнауки, средний рост стоимости обучения в российских вузах в текущем году составил почти 11%. Ранее глава Миноборнауки Валерий Фальков заявлял, что в российских вузах сократили 47 тысяч платных мест. Это коснулось таких направлений, как экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью. Рост стоимости обучения на этих программах может быть вызван в том числе и этим сокращением. А подорожание айтишных направлений обусловлено модой на эту отрасль, говорит ректор Росноу, председатель Совета Ассоциации негосударственных вузов России АНВУЗ, член Общественного совета Миноборнауки Владимир Зернов.
17: Факторы, как и прежде всего, это бренд вуза. На искусственный интеллект действительно есть, но не скачок, а небольшое повышение. Потому что, он стал модным. И сейчас все, кому не лень, начали везде искусственный интеллект. Вот мы тоже хотели, а в итоге сделали математическое моделирование. Ну, в принципе, это очень близкое, если не одно и то же.
18: Столько же людей идет, вот как обычно, на платное образование по наблюдениям или какая-то динамика?
17: Еще рано, пока трудно сказать. Я думаю, что будет столько же.
15: Также, как говорят ректоры, на рост стоимости обучения могло повлиять и то, что во время пандемии Миноборнауки просило не повышать цены. Поэтому нынешний рост – это, можно сказать, отложенный эффект. Вузы хотят привести стоимость в соответствии с текущей экономической ситуацией. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
13: Спрос на санаторный отдых в России снизился, пишут профессиональные паблики. Причины – рост цен, снижение доходов населения, а также сложности с транспортом и безопасностью при поездках в Крым или Сочи. Наталья Воробьева подробнее.
19: Цены на санатории в этом году выросли на 25-30%. Если раньше ехали отдыхать минимум на 21 день, то сейчас максимум на 10. Кавказские минеральные воды просили по загрузке примерно на 15%, а еще год назад спрос превышал предложение. Россияне отказываются от Сочи из-за сложной логистики. В Крыму схожая ситуация, плюс проблемы с бензином. Многие планировали ехать на полуостров на своих машинах. В 25-м по популярности санаториев республика находилась на 3-м месте. Спрос частично держится на социальных путевках, говорит эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря.
20: Народ начинает отодвигать вопросы санаторно-курортного лечения и отдыха даже не на второй, а там на третий, на четвертый, на пятый план. Крымские санатории неплохо загружались. Небольшой недостаток коммерческих клиентов компенсировался клиентами по социальным путевкам. Тут все очень индивидуально. Если Крым, то ценники стартуют от 5 500 рублей за ночь с питанием, с лечением до 26 000 рублей. Это зависит от локации, от формы собственности, государственной или частной, от номерного фонда. То же самое по другим.

0: сил. Бронируют много, получше и подороже Кисловодск.
1: В связи с чрезвычайной обстановкой в Крыму многие люди сейчас отказываются, но в связи с тем, что эта обстановка в течение нескольких лет существует, и если их отказ меньше, чем за 2 недели, то будет 100% штраф.
2: А что на первой половине июля в Минводом?
1: В принципе, есть дешевые санатории профсоюзного уровня, некрасивого, немодного, без СПА. Но лечебная база там сильная. Если без лечения, стоимость будет 130 тысяч. Если, например, по дыханию, либо стройный силуэт, то это уже будет 148 тысяч. Это на двоих на 10 ночей. Либо можете взять программу антистресс. Она тоже стоит 148. Это с трехразовым питанием. Если рассматривать более высокого уровня, это, например, такие как Плаза, СПА, Кисловодск, там стоимость, конечно, уже от 350.
0: В Ессентуке можно съездить дешевле за 108 тысяч рублей на двоих. Это санаторий профсоюзного уровня, то есть советской постройки. Дорога в эти суммы не входит. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Продолжительность жизни.
4: Каждый год десятки тысяч людей погибают от кровопотери до того, как успеют получить переливание. Проблема не только в скорости. Донорская кровь требует особых условий хранения, совместимости по группе и резус-фактору.
3: Журналист Алена Копылова.
4: Кровь – сложнейшая биологическая система. Она переносит кислород, останавливает кровотечение, борется с инфекциями и регулирует температуру тела. Создать полный аналог пока не получается, поэтому исследователи идут двумя путями. Первый – заменители на основе гемоглобина. Второй – выращивание настоящих эритроцитов в лаборатории из стволовых клеток. Гемоглобин – белок, который переносит кислород в эритроцитах. Его можно выделить из донорской крови или синтезировать и создать раствор, который работает без группы крови и без холодильника. Один из самых перспективных препаратов – Эритромер – прошел успешные доклинические испытания еще в 2024 году. Он имитирует функцию доставки кислорода, но не содержит тромбоцитов, плазмы и факторов свертывания. Останавливать кровотечение и бороться с инфекцией он не может. Это не замена крови, а инструмент экстренной помощи, чтобы выиграть время. В 2025 году исследователям удалось получить 1000 эритроцитов из одной стволовой клетки. Самый показательный пример – японский проект профессора Хироми Сакаи из университета Нара. Его команда извлекает гемоглобин из просроченной донорской крови. Срок хранения при комнатной температуре до 2 лет. Вместо 42 дней у обычной донорской крови.
3: Продолжительность жизни на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В России не будет запрета на использование иностранных нейросетей, сказал вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. При этом он подчеркнул, что российские разработки в области искусственного интеллекта должны использоваться в структурах госсектора и на критической инфраструктуре. В Госдуму внесен законопроект о переносе погашения долга регионов по бюджетным кредитам. Предлагается дать им отсрочку до 2030 года по выплатам части бюджетных кредитов, которые не подлежат списанию в соответствии с ранее принятыми решениями властей. Речь идет о 100 миллиардах рублей. Дональд Трамп поддержал кандидатуру патриарха Иерусалимского Феофила III как возможного посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет израильский портал ИНЕТ. Трамп и Феофил встретились в Белом доме в минувший четверг. Патриарх Града Иерусалима и всея Палестины вручил президенту США одну из высших наград Иерусалимской православной церкви – Великий крест ордена рыцарей Пресвятого Грома. Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне убрал со своего сайта упоминание Трампа после решения суда, который запретил переименовывать

0: площадку в честь американского лидера. Теперь на сайте указано старое название театра – Кеннеди-центр. Фамилия Трампа пока остается на стене Кеннеди-центра, как и некоторые другие напоминания о 6 месяцах, в ходе которых главная театральная площадка Вашингтона носила имя действующего президента. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Си Цзиньпин прибыл с визитом в Северную Корею впервые за 7 лет. На этом фоне западные СМИ обнаружили в КНДР экономическое чудо с ресторанами и массовым строительством жилья и связали его с поставками вооружений в Россию. А китайский лидер якобы недоволен быстрым сближением Пхеньяна с Москвой. Комментарий Георгия Бофта. Евросоюз исключил авиакомпании Киргизии из черного списка и разрешил им полеты на свою территорию, сообщили власти страны. Киргизия находилась в черном списке 20 лет под предлогом проблем с безопасностью полетов. Почему Брюссель снял ограничения сейчас и смогут ли этим воспользоваться россияне? И в России впервые признали незаконным отчисление за диплом, написанный с помощью ИИ. Верховный суд Татарстана обязал университет восстановить студентку и заплатить ей компенсацию 40 тысяч рублей, а также допустить ее работу к защите при оригинальности не менее 50%. Подробности на Бизнес ФМ. Возвращение старшего брата Си Цзиньпин в Северной Корее. Китайского руководителя в пхеньянском аэропорту Сунан встречал лично Ким Чен Ын с супругой Ли Соль Джу. Последний раз глава КНР посещал северокорейскую столицу в 2019 году, накануне саммита Большой Двадцатки в Осаке, в разгар американо-китайской торговой войны. Формально нынешний визит является ответом на посещение Ким Чен Ыном Пекина в прошлом сентябре для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне. Нынешняя поездка стала первым зарубежным визитом Си Цзиньпина в 26 году. Каких результатов визита можно ожидать? Комментарии Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
3: Двусторонние отношения КНР и КНДР на пару лет заморозила пандемия ковида. Граница была закрыта по август 2023 года. Торговля обвалилась до нуля. Одновременно с этим Ким Чен Ын начал активно развивать отношения с Москвой. На фоне СВО между Пхеньяном и Москвой сформировалось полноценное военное партнерство. Тогда как Китай всегда воспринимал себя в роли старшего брата, незаменимого экономического донора и единственного настоящего союзника. Теперь же Россия отчасти выступает альтернативным источником технологий и ресурсов. Визит Си приурочен к 65-летию договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи от 11 июля 1961 года. Это единственный действующий военный союз Китая с иностранным государством. Он обязывает оказать немедленную военную и иную помощь в случае нападения на КНДР. В 2021 году договор продлили на 20 лет. Накануне визита председателя Си Ким Чен Ын посетил новый завод по производству оружейного урана и заявил о планах наращивать ядерный арсенал ускоренными темпами. Показательна реакция китайского гостя. В опубликованной в главной газете КНДР «Надон Синмун» статье Си Цзиньпина он признавался в неизменной дружбе, призывал к углублению сотрудничества, в том числе военного. А вот о денуклеаризации в статье ни слова. Когда в сентябре прошлого года Ким и Си встречались в Пекине, этот термин также обошли стороной. В последнем выпуске так называемой «Белой книги по нераспространению» Пекин впервые пропустил тезис о денуклеаризации Корейского полуострова как цели своей политики. Похоже, Китай постепенно дрейфует к признанию КНДР де-факто ядерной державой. Стоит заметить, что на фоне нынешней обстановки в мире сейчас вообще мало аргументов в пользу ядерного нераспространения, особенно тех стран, которые испытывают внешнюю угрозу. Экономические отношения Пекина и Пхеньяна выглядят противоречиво. С одной стороны, двусторонняя торговля восстанавливается. С другой стороны, структура торговли остается примитивной. Главные статьи китайского экспорта в КНДР – соевое масло, ткани и сахар. А главная статья импорта – парики и изделия из волос. Си уже выразил готовность расширить сотрудничество в сельском хозяйстве, здравоохранении, строительстве и науке. Южнокорейские аналитики, разумеется, тут же предположили, что подобные экономические стимулы станут главным инструментом ослабления российского влияния на Пхеньян. Вопрос в том, насколько это реалистично. Ведь КНДР уже получила от России, в том числе определенные военные технологии и возможности обхода санкций через разные схемы. Хотя в долгосрочном плане именно Китай располагает огромными ресурсами для реиндустриализации и реинтеграции Северной Кореи в мировую экономику, если Пхеньян когда-нибудь вообще решится на такой шаг. На визит китайского лидера с тревогой смотрит из Токио, где мерещится нарастающая ракетная угроза на фоне укрепления китайско-северокорейской оси. Пхеньян располагает ядерным арсеналом. Получил Пхеньян и альтернативного стратегического партнера в лице России. Все это на фоне улучшения экономической конъюнктуры. Рост ВВП в прошлом году составил 3,7%. Во многом благодаря сотрудничеству с Россией, в том числе военному. Это усиливает переговорные позиции КНДР по сравнению с 2019 годом, когда КНДР нуждалась в китайской поддержке для противостояния Вашингтону. В ходе визита Си ожидается подписание целого пакета экономических соглашений в торговле, сельском хозяйстве, строительстве. Если же Си Цзиньпин действительно везет в Пхеньян некое неформальное послание от Трампа о возможности возобновления американо-северокорейского диалога, то от исхода таких консультаций зависит вся система безопасности Юго-Восточной Азии. Но ни в какие коммунике это не попадет. В отдаленном будущем может встать вопрос о том, что будет, когда и если интересы Пекина и Москвы в отношении Пхеньяна разойдутся. Пока они совпадают в главном. Оба хотят сохранить КНДР как противовес американскому присутствию в регионе. В более долгосрочном плане их видение будущей КНДР открытой или закрытой, ядерной или безъядерной, вовлеченной в мировую экономику или нет, могут сильно не совпасть.
2: Это был комментарий Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает». Евросоюз исключил авиаперевозчиков Киргизии из черного списка и разрешил им полеты на свою территорию. Об этом сообщила пресс-служба главы киргизского государства в телеграм-канале. Киргизия находилась в черном списке 20 лет с 2006 года. Тогда ЕС заявила о проблемах с безопасностью полетов и контролем за гражданской авиацией. После многолетних реформ и проверок Еврокомиссия решила снять ограничения. Комментирует гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
4: Наши соседи активно развивают воздушную перевозку, в том числе и в Европу. Это такая квазисанкционная война, когда из России летать не, а вот все государства, где раньше рейсов толкнуто и не было, сейчас стоят в большом количестве и летают европейские лоукостеры. А что самое удивительное, визы им лучше не выдают. И, понятное дело, это все направлено на реализацию потребностей внутреннего рынка, потому что бизнес в Европе тоже хочет зарабатывать. Если говорить о последствиях этого решения, то надо посмотреть, какие планы поставить. В первую очередь европейские перевозчики, что захотят сами организовать киргизские перевозчики. Но в любом случае, с учетом обширной нашей полетной программы и, скажем так, доступности этого региона с точки зрения перелетов, это очередной хаб, доступный для наших граждан. Это хорошая альтернатива Армении. Но мы в первую очередь для полетов в Европу сталкиваемся с визовыми ограничениями, а с ними ситуация лучше, на мой взгляд, не становится. Хотя, конечно, последнюю неделю мая европейские чиновники рапортовали о том, что, во-первых, много виз выдали, но это и понятно, вы убрали многократно и ввели одноразовые, и, по сути, те, кто раньше один раз в год обращался, сейчас обращаются до 3-4 раз в год. Если смотреть по фактически количеству путешествий в Европу, то, я думаю, цифра на самом деле не сильно растет, а скорее даже сокращается.
2: Артур Мурадян, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма. В марте этого года власти Киргизии подписали соглашение о поставках в республику самолетов Airbus A321neo. В документах по сделке говорилось, что по итогам аудитов Международной организации гражданской авиации в 2023-2024 годах было подтверждено соответствие авиационной системы Киргизии международным стандартам. Китайских туристов отпугнул крепкий рубль. Туры в Россию для них заметно подорожали. Ориентированные на китайцев отели, специализированные гиды и транспортные компании уже чувствуют недобор, рассказали бизнес-фэм участники рынка. При этом нередко туристы из Китая предпочитают вместо России Белоруссию. Подробнее Наталья Шашина.
5: Мы стали дорогой страной для китайских туристов, говорят эксперты отрасли. В валюте некоторые виды туров в Россию подорожали на 30%, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России по въездному туризму, гендиректор туроператора «Интурист» Александр Мусихин. И это без учета перелета из Китая, где свой вклад в цену внес ближневосточный конфликт, говорит он.
6: Среднее, то, что мы приводили, это где-то примерно на один тур без авиаперелета вместе с экскурсиями продолжительностью примерно одна неделя может стоить в районе 1100-1200 долларов. До вот укрепления рубля подобные туры стоили в районе 900-950 долларов. Разница, конечно, она чувствуется. Китайские туристы, если, конечно, они не деловые, а вот именно экскурсионные, здесь фактически все поставщики услуг, естественно, чувствуют недобор. Это и гостиницы, это и транспорт, это и специализированные гиды, работающие как раз с китайским рынком. Это, конечно же, и объекты показа. Везде чувствуется то, что туристов несколько меньше, чем прогнозировалось.
5: Совпало несколько моментов. Во-первых, укрепление рубля. Во-вторых, то, что были вынуждены повысить ценник и сами отели и рестораны. Если несколько лет назад в Петербурге проживание, питание и экскурсии обходились туристу из Китая в 45 долларов в день, сейчас такой пакет стоит уже 100 долларов, подсчитал вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан. И это заставляет китайцев смотреть на другие направления.
7: Конечно, мы видим снижение китайского турпотока. Пока не укрепится доллар, евро, причем укрепится хорошо, где-то до 90 рублей за доллар, до 100 рублей за евро, то есть не меньше. Уже мы стали невыгодной страной для китайских туристов. В Беларуси на 30% дешевле. Китайские туристы, они смотрят не на достопримечательности, они смотрят на цену. Кстати, в Беларуси есть такое место, например, где проходил первый съезд, это вообще историческое место, в 1898 году первый съезд РСДРП, да, и этот домик жив, здоров, и вот китайцы туда, кстати, с удовольствием едут, в этот домик.
5: Впрочем, журналист, основатель платформы «Серый Мокко» Фэй Фан говорит, по его наблюдениям, поток меньше не стал, но теперь китайцы все чаще едут в Россию не туром, а самостоятельно.
8: Мне кажется, то, что турагентство сообщает, это потому, что они уже представляют услуги. Но раз сейчас безвизовый режим, то китайские молодежи, они самостоятельно могут сюда приехать, попасть и путешествовать, как они считают нужно. Потому что традиционный тур уже не так интересен для молодежи. Самостоятельно сюда попасть не так дорого. Потому что сейчас очень много авиакомпаний, которые открыли маршрут, рейс из Китая до России. То есть выбор очень большой. Я, например, билет взял на 20 с лишним тысяч рублей в одну сторону. Это недорого.
5: Если в Москву и Петербург, а также Благовещенск, Хабаровск, Владивосток китайские туристы по-прежнему едут, то остальная часть России интересует их гораздо меньше. Хотя инфраструктура как раз перестраивается с расчетом на них. Неделю назад вступил в силу стандарт по заселению китайцев в отелях. Среди требований не заселять гостей в комнаты и на этажах с цифрой 4, которая воспринимается в Китае как несчастливая, а также иметь в номерах разные виды чая, лапшу быстрого приготовления и палочки для еды. Наталья Шашина, Марина Лемаева, Бизнес ФМ.
2: M6-7 станет товарным знаком. Заявка на регистрацию такого наименования была подана в Роспатент, убедился Бизнес ФМ. В этой заявке сочетание SX7 написано в одно слово кириллицей. Этот мем решил запатентовать компания «Фитонаука». Предполагаемые классы регистрации позволят выпускать под этим знаком косметику, лекарства, БАДы, детское питание и другие товары. Также этот бренд сможет использоваться для рекламы и маркетинга. О маркетинговом потенциале мема SX7 рассуждает основатель рекламного и продюсерского агентства «Пеплдом» Алексей Пак.
9: Наверное, перспектива, если мы смотрим там на год вперед, мы с вами никак в жизни не угадаем. Но в начале, пока это все еще хайпится и в России хайпится, то запатентовав эту штуку, можно как минимум поиграться в суды с ребятами, кто использует уже теперь эту торговую марку там на вещах и на прочие истории, там на каком-то мерче и так далее. Мне кажется, это в первую очередь в таком формате, ну, либо для того, чтобы запатентовать и выпустить эту историю потом в виде каких-то шмоток или дополнительных сопутствующих товаров, просто на этом заработать. Потому что если ты этого не сделаешь, а сделал кто-то другой, то ты, соответственно, естественно, на штраф попадешь просто автоматически. Поэтому достаточно неплохой подход, если как-то это постараться коммерциализировать. Ну, скорее всего, просто для себя делать, для того, чтобы выпустить какой-нибудь мерч, либо еще что-то, и быть просто защищенными.
10: То, что касается транслита, вы считаете мем 6-7, насколько узнаваем в одном русском слове?
9: Узнаваем. Среди молодой аудитории точно, потому что блогеры по типу Бустера и всех остальных его раскачали очень сильно. Пока это еще жить будет какое-то время. Ну, чуть спадает, но он просто все равно в памяти еще находится. Еще какое-то время будет находиться. Там уже какие-то новые вещи происходят, но это такое уже, это относительно долгоиграющий мем.
2: Алексей Ипак, основатель агентства PeopleDo. Мем 6-7 приобрел широкую известность еще в прошлом году, сначала в Штатах, затем и в России. Бизнес-фэм пытался разобраться в этом феномене, когда портал Dictionary.com призвал 6-7 словом уходящего года. Кратко сформулировать смысл этого мема нам, правда, так и не удалось.
1: Компании и корпорации.
11: Студия Наталья Воробьева. Здравствуйте.
1: Арбитраж.
11: 9-й арбитражный апелляционный суд оставил без изменения определение арбитражного суда Москвы о немедленном взыскании с бельгийского депозитария Евроклирбанк порядка 200 миллиардов евро или более 18 триллионов рублей в пользу Банка России. Следует из картотеки арбитражных дел. Жалобы Евроклир на это определение отклонена. 15 мая арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Банка России к Евроклир, взыскав с депозитария около 200 миллиардов евро. Позднее суд удовлетворил ходатайство ЦБ о немедленном исполнении решения. В ответ Евроклир подал апелляционную жалобу.
1: Отчеты и планы.
11: Частная сеть клиник «Семейный доктор» открыла в Москве флагманский медицинский центр площадью 17 тысяч квадратных метров. Инвестиции в проект составили 2 миллиарда рублей, из них 40% ушло на оборудование. Центр в Хамовниках объединит диагностику, бальнеологию, спа и термальные комплексы. Постепенно запустит поликлинику, реабилитацию, косметологию и программы «Анти-Эйдж». Окупаемость проекта около 3 лет. Как сообщила гендиректор сети Юлия Графова, при выходе на проектную мощность вклад центра медицины семейного доктора может составить до 30% совокупной выручки всей сети. Власти Латвии приняли решение заблокировать доступ к 8 российским интернет-ресурсам. Ограничительные меры утвердил Национальный совет по электронным СМИ страны, сообщает портал Delphi. В перечень заблокированных ресурсов вошли Marketplace Wildberries, интернет-магазин «Книг Лабиринт», сайт издательства АСТ, книжный сервис LifeLib, волгоградский новостной портал V1, ресурс РБК-компании, а также 2 спортивных портала. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Apple представила новые iOS 27 с интеграцией искусственного интеллекта. Компания провела свою ежегодную конференцию WWDC. Она стала последней для Тима Кука в качестве главы Apple. С 1 сентября его позаймет Джон Тернос. Из примечательного, новая операционная система iOS 27 будет поддерживаться даже на iPhone 11, который вышел еще в 2019 году. Дизайн так называемого жидкого стекла можно будет регулировать, либо сделать его более прозрачным, либо полностью выключить. Кроме того, голосовой помощник Siri получил интеграцию с нейросетью Gemini от Google. Теперь она называется Siri AI и работает как привычный чат-бот. Ей можно задавать вопросы, она будет на них отвечать. Также с ее помощью можно будет искать фотографии в галерее устройства или письма в почте. Siri AI будет встроена во всю экосистему Apple и получит отдельное приложение. Однако полный функционал будет доступен только на самых мощных устройствах iPhone 17 Pro или MacBook Pro M3. К тому же на старте она будет доступна только на английском языке, и в ближайшее время поддержка русского языка не появится. Комментирует блогер, основатель YouTube-канала Wylsacom Валентин Петухов.
12: Вся линейка операционных систем с индексом 27, большая работа над ошибками. То есть они немножко докрутили дизайн, причем в прямом смысле. Теперь появился ползунок, который управляет степенью прозрачности нового стиля Liquid Glass. И я знаю, что многие не взлюбили iOS 26 прошлогоднюю как раз из-за того, что было слишком много эффектов. Вот теперь их можно притушить и пользоваться с удовольствием. Но это вершина айсберга. Практически вся презентация была посвящена новой Siri AI и Apple Intelligence, нового нового поколения, которые пересобрали на ресурсах, в том числе модели Google, и об этом тоже было известно заранее, но вот теперь это подтвердилось. Много интересных решений, по сути, ничего экстраординарного того, что не было на рынке, но какие-то нюансы интеграции в операционную систему, конечно же, сделаны на лучшем уровне, как это умеет Apple. Но есть одна большая проблема, это то, что все заявленное пока будет работать в бета-версии, это Damage Control ситуации 2024 года, когда показывали, рассказывали про Apple Intelligence слишком радужно и красиво, а вышло все не так нарядно, что сгенерировало коллективные иски к Apple, и компания вынуждена была платить десятки миллионов долларов, чтобы этот вопрос заметить. Поэтому теперь это все идет под лейбом бета, и самое, конечно, неприятное для нас, пока только на английском языке. Я сам вел прямые эфиры на разных площадках, и могу сказать, что за 15 лет, что я слежу за презентациями Apple публично, наверное, это одна из самых слабых презентаций, потому что фактически ничего интересного не показали. Но стоит между строк много чего изучить, потому что есть еще и новый детский режим, который действительно круто прокачал возможности родительского контроля. И самое грустное в этом всем то, что это была последняя презентация Тима Кука, он официально попрощался в конце конференции, и уже следующую презентацию в сентябре iPhone будет вести новый генеральный директор. Поэтому эпоха Тима Кука подошла к концу.
2: Валентин Петухов, блогер, основатель YouTube-канала Wylsacom. Также Apple представила еще несколько новых функций. Например, в приложении «Пароли» можно будет нажатием одной кнопки поменять все пароли к различным сервисам, которые появились в каких-либо утечках данных, то есть скомпрометированные, причем система поменяет пароли именно на сервисах, а не просто внутри телефона. Анимация и запуск приложения, по утверждениям Apple, был ускорен на 30%, а скорость передачи фото, видео и других данных через AirDrop увеличили на 80%. Отчисление за сгенерированный диплом признали незаконным. Такое решение вынес Верховный суд Татарстана. Инстанция признала незаконным отчисление студентки из-за высокого процента и контента в ее выпускной работе, передает ТАСС. По данным агентства, речь идет о Московском международном университете в Казани. Суд постановил восстановить студентку 4 курса лингвистического факультета в статусе обучающейся и допустить ее работу к защите при оригинальности не менее 50%. Также ВУЗ обязали выплатить студентке 40 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба и 20 тысяч рублей штрафа. Проверка дипломов на ИИ явления относительно новые пока носит рекомендательный характер, говорит предприниматель и преподаватель ВШЭ Алексей Карлов.
13: На наличие искусственного интеллекта, конечно, работы проверяются аналогично антиплагиату. Фактически, наличие искусственного интеллекта, чистая генерация, приравнивается к чужому цитированию, заимствованию или плагиату. Но все подобные проверки могут быть юридически значимыми, то есть можно отказать студенту или студентке, только если подобный процент и подобный фактор вшит в сам регламент поступления или сдачи экзамена, либо выпускной работы. Если подобное там не прописано в регламентирующих документах, то ни ВУЗ, ни любой другой учебник заведение не имеет права отчислять студента. Примерно так же с антиплагиатом. Пока это не несли в нормы, антиплагиат был только рекомендательным характером. Есть еще один подводный камень. Пока в мире нет ни одной системы, которая бы на 100% могла гарантировать, что текст сделан с помощью искусственного интеллекта или полностью человеком. Потому что нет общепринятой практики маркировки текста, нету открытых баз данных от нейросетей, и к тому же пока нету ни одной системы, которая могла бы на 100% подтвердить смешанный текст, когда часть сделана искусственным интеллектом, а часть сделана человеком. Компании, которые создают текст и создают нейроконтент, в несколько тысяч раз получают больше инвестиций, чем компании, которые умеют проверять. То есть большой технологический разрыв. У любого преподавателя есть уже внедренная практика проверять любую работу от студента на наличие нейроконтента. Проверяется двумя способами. Загружается либо в специальные системы, тот же антиплагиат, Сберчек, Гигачек, вернее, программа. И второй способ, это качественный способ уточнить у студента, задать ему уточняющий вопрос по любой части текста. Если он совсем об этом не знает, то он либо списал, скопировал, либо сгенерил, что, в общем-то, одно и то же. То есть он сделал это не сам.
2: Алексей Карлов, предприниматель и преподаватель ВШЭ. Ранее «Бизнес-ФМ» рассказывал, что глава Миноборнауки Валерий Фальков допустил скорое исчезновение дипломов в их привычном виде. Вузы в таком случае могут вернуться к устным экзаменам вместо письменных работ. Впрочем, опрошенные «Бизнес-ФМ» работники сферы образования эту инициативу восприняли скорее скептически. Рубль в понедельник заметно укрепился в паре с юанем на фоне позитивной динамики цен на нефть. На этом фоне индекс Мосбиржи обновил минимум года, рухнув более чем на 1.5% ниже 1520 пунктов. Биржевые итоги дня подвел обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
14: Российский рынок акций начал текущую неделю с падения, причем с заметного падения, 0,7% потерял индекс Московской биржи за основную торговую сессию, закрытие 2518 пунктов. Таким образом, плотной рынок приближается к важному рубежу 2500. Важный рубеж, потому что за последние годы не раз к нему подходили, даже пробивали, но потом отскакивали и росли. Посмотрим, как получится на этот раз. Рубль вернулся к росту. Китайская валюта упала за понедельник на 16 копеек. Закрытие сессии 10 рублей 71 копейка. Доллар опустился ниже 73 рублей. Видимо, пока не хватает вот тех объемов, которые Банк России расходует на покупку валюты. А это почти около 6 миллиардов рублей в день. Но если посмотреть на показатели пятницы, то в пятницу Банк России купил валюту лишь на 1 миллиард 200 миллионов, так же, как и в предыдущий периоде, когда он покупал на сумму чуть более 1 миллиарда. В общем-то, пока Банк России вроде не спешит увеличивать объемы покупки валюты. Посмотрим отчет уже по итогам понедельника. Ну и цены на нефть сначала росли очень активно в понедельник утром, и были сообщения о том, что Иран и Израиль обменялись ударами, что, естественно, ставит под угрозу и так хрупкое перемирие в регионе. Но потом, как обычно, в ситуацию вмешался президент США Дональд Трамп и призвал стороны незамедлительно остановить обмены ударами. И вот после этого появились сообщения, что Израиль решил прекратить удары по Ирану по просьбе президента США, но намерен продолжать атаки на территорию Ливана. А иранское командование в свою очередь объявило о приостановке ударов по Израилю, но готов возобновить их в случае продолжение боев в Ливане. Так что пока стоимость барреля смеси Brent в районе 94-95 долларов, но, как мы видим, не исключен очередной виток эскалации.
2: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний.
15: В 2007 году вся Британия следила за необычным процессом. Племянники и племянницы пытались оспорить завещание своей очень состоятельной тетки. Владелица крупной сети коммерческой недвижимости Голди Беккал завещала 23 миллиона долларов любимому китайскому ресторану, а точнее его хозяевам. Родственники убеждали суд, что женщина к концу жизни уже была не в себе. Впрочем, представить хваткую бизнесвумен рассеянной недотепой у родственников не получилось. Ведь завещание она составила еще за 10 лет до смерти. И все представленные в суде материалы свидетельствовали о том, что китайскую стряпню Голди действительно обожала. А вот родню нет.
1: Судьба, наследство. На Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Business FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте bfm.ru. Держите в курсе. Business FM. Новости. Коротко.
0: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Средства ПВО в течение понедельника перехватили и уничтожили над регионами России 95 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. Дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, над Крымом и акватории Черного моря. По меньшей мере 32 человека погибли в результате мощного землетрясения на Филиппинах. 134 получили ранения, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти. Причиной гибели людей в основном стали падающие обломки и оползни. Землетрясение магнитудой 7,8 произошло рано утром в понедельник. Его ощутили также в Индонезии. После основного толчка сейсмологи зафиксировали более 130 авторшоков. Мировые продажи чипов в апреле выросли почти вдвое. Они составили 110,5 миллиардов долларов, сообщила Ассоциация полупроводниковой промышленности. Согласно прогнозу, объем продаж отрасли в мире в этом году в целом достигнет 1,5 триллиона долларов. Рост происходит благодаря расширению спроса на инфраструктуру искусственного интеллекта и платформы вычислений на графических ускорителях, отметили в Ассоциации. В Ассоциации туроператоров России назвали самые популярные направления у россиян для концертного туризма. Это Турция, Грузия, Армения, Азербайджан, Арабские Эмираты, Сингапур и Малайзия. В текущем году такой вид туризма окончательно превратился в самостоятельное направление российского туристического рынка. В Аттор его считают одним из самых быстрорастущих сегментов туристической отрасли. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Судья Алексей Пантелеев, здравствуйте. Минэнергия сформировала штаб для обеспечения стабильной работы ТЭК на фоне ударов украинских БПЛА. Наибольшие проблемы с топливом в Крыму. Также в понедельник там было приостановлено движение пассажирских поездов после удара дрона ВСУ по локомотиву поезда «Москва-Симферополь». Как это отражается на туротрасли Крыма? Антифрод 2.0 сократили. Из законопроекта о противодействии мошенничеству в цифровой среде убрали обязательное подтверждение операции через мессенджер Макс, пишет РБК. Из документов также исчезли положения регистрации на сайты с использованием только российской электронной почты и об автоматическом запрете на прием зарубежных звонков. Минюст предложил предоставить дополнительные трудовые гарантии сотрудникам с ипотекой и маленькими детьми, пишет российская газета. Что это может поменять и как к такой перспективе относятся сами работодатели? Подробности на Бизнес FM. Минэнерго России сформировало штаб для обеспечения стабильной и эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны. В его состав вошли все крупнейшие компании российского ТЭК. В сообщении ведомства говорит, что в последнее время предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника, что приводит к временным сложностям с поставками топлива в ряде южных регионов. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что власти принимают меры, чтобы не допустить дефицит топлива в Крыму. На полуострове на этом фоне туристическая отрасль испытывает трудности. По данным Travel Line, число гостиничных бронирований с 24 мая по 6 июня сократилось на 31% год к году, а в Севастополе на 40%, а число отмен выросло почти вдвое. Подробности у Олеси Савоськиной.
16: Сейчас на Крым приходится лишь около 1,5% продаж. И по словам участников туристического рынка, на каждые 2 новых бронирования в Крыму 10 отмен. Для местного турбизнеса потери этого сезона становятся все ощутимее, рассказывает владелец гостевого дома в Евпатории Валерий.
17: Вчера была отмена у меня там одна. Просто отсутствуют звонки, люди не интересуются, не спрашивают. За последние дни 10 все это по нисходящей идет. Просто даже нет интереса. Если в процентном взять, где-то в районе половины уже все пустое.
16: В туриндустрии пока не спешат говорить о провальном сезоне. Новые бронирования все еще идут, хотя рынок уже начинает реагировать и постепенно перераспределять туристический поток. комментирует вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
18: Автомобильный туризм – это основной канал прибытия. Мы оцениваем долю автотуристов примерно 80% из всего турпотока в Крым. Вот, соответственно, те туристы, которые планировали добираться поездом, сейчас, вероятно, тоже находятся на такой паузе и немножко снизят бронирование.
19: Куда переориентируются туристы вместо Крыма? И много ли таких?
18: У нас так слегка аномально выросла Анапа соседняя. Два курорта всегда находились в состоянии партнерской конкуренции. В прошлом году Крым стал бенефициаром отчасти анапских экологических проблем. В этом году Крым, можно сказать так, возвращает Анапе туристов. Анапа выросла чуть ли не в два раза, неделя к неделе. Это в основном общая дорога до Краснодара. И те туристы, которые планировали автомобильные поездки, им легко переориентироваться на Анапу. Поэтому, если в ближайшее время не разрешится с топливом, мы увидим больше туристов в Анапе, меньше в Крыму.
16: Туристический спад сказывается и на крымских ресторанах. В Севастополе посещаемость заметно просела, рассказывает владелец ресторанов «Мому» и организатор фестиваля «Крым на тарелке» Денис Штукатуров.
20: По сравнению с прошлым годом, процентов на 50, половину, прям можно смело говорить.
19: Упало?
20: Да, мы вынуждены были цены поднять, чек средний поднялся на 20-30%.
16: Проблемы с топливом в Крыму отражаются на работе транспорта на полуострове. В частности, подорожали поездки на такси, рассказывает директор службы такси «Таврика» в Симферополе Александр Макриди.
21: Где-то процентов на 30 подорожало из-за того, что нет топлива. По факту нечем заправляться. Люди стоят в очереди, кто-то ночует в очереди. Как только появилось, моментально разбирается.
19: Доходы ваши на сколько упали?
21: Прилично, процентов на 50. Переживаем, естественно, тут уже дело не в рентабельности, а продержаться в этот период, пока не наладится стабильность.
16: По самым пессимистичным оценкам туристического рынка, Крым по итогам сезона может потерять 3-4 миллиона туристов. При этом участники отрасли напоминают, высокий сезон на полуострове традиционно начинается после 20-х чисел июня. Поэтому надежда у рынка, хоть и слабая, но пока есть. Олеся Савойскина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Закон о противодействии мошенничеству в цифровой среде доработали, убрали из него сразу несколько пунктов. Из так называемого законопроекта «Антифрод 2.0» исключили положение об обязательном подтверждении операции через мессенджер «Макс», пишет РБК. Мобильным операторам и банкам оставят возможность подтверждать личность абонентов и клиентов с помощью СМС. На этом настаивали крупнейшие игроки рынка. В проекте закона также исключили положение об обязательном указании ЭНН при открытии банковского счета, автоматическом запрете на прием зарубежных звонков и требование регистрироваться на сайтах с использованием только российской электронной почты. Идей было много, но львиную долю их отсеяли и правильно сделали, считает бывший замминистра связи, президент Фонда информационной демократии Илья Масух.
22: На самом деле мы делаем законопроект против мошенников. Я так понимаю, для того, чтобы это против не было еще и против граждан, поэтому чуть-чуть облегчили некоторые положения. Потому что мы все видим свидетелями там санкций какого-нибудь Евросоюза, который бьет этими санкциями по себе и вроде как по нам. Вот чтобы этот законопроект бил больше по мошенникам, а не бил по гражданам. Я думаю, что вот эти адаптированные какие-то требования, они являются таким компромиссом. В частности, на самом деле, там вместо 5 карт сделали 20, что, в принципе, нормальная история, потому что 5 у многих есть. Мы бы так ограничили людей, заставили бы их как-то мучиться.
2: Илья Масух, президент Фонда информационной демократии. Законопроект «Антифрод 2.0» дает Центробанку право устанавливать предельное количество платежных карт, которыми может владеть один клиент 20 штук. Раньше рассматривалась планка в 5. Документ претерпел серьезные изменения, потому что перестал отвечать духу времени. В частности, он не учитывает удаление мессенджера Макса из App Store, говорит эксперт по технологиям, директор и партнер ИТ-резерв Павел Мясоедов.
23: Вообще закон «Антифрод 2.0», как и более ранние его редакции, они являются своего рода комбинацией до этого отдельно существующих инструментов, которые показывали свою низкую эффективность, потому что стояли по отдельности. Давайте какой-то пример. У вас маркируются, когда звонки какие-то. Если у вас эта маркировка осуществляется на основании одной из существующей базы одного оператора связи, у вас, естественно, туда подпадает лишь определенное количество мошеннических каких-то циферных комбинаций. Если у вас все это дело объединено в единую какую-то базу данных, эффективность становится выше. Когда это все вместе функционирует, когда у вас и маркировка, когда у вас и ограничения какие-то включены, и возможности самозапрета, у вас все вкупе начинает функционировать наиболее эффективно. Но почему я на этом акцентирую внимание? Потому что именно комбинация эта, она может меняться с процессом времени. Постоянно требуются какие-то виды изменения. Маркировки, опять же, там какие-то самозапреты, определенное внедрение антифрод-систем в банки. То, естественно, как и правоохранительные органы и регуляторы адаптируются к каким-то новым инструментам, каким-то новым попыткам обмануть людей со стороны преступников, так и само преступное комьюнити, естественно, начинает прибегать уже к тому инструментарию, которое в старых законах могло вообще не упоминаться, или на который старые системы автоматической борьбы с ними уже не настроены. Те же самые ИИ. Вот то, как ИИ сейчас внедряется, я говорю не про дипфейки, а именно про анализ, про подготовку каких-то массированных атак, в том числе на наших граждан, так и до этого не использовался. А сейчас он начинает использоваться повсеместно. Банально фишинговые сайты создаются на 3 щелчка и могут видоизменяться в течение суток по несколько раз. Поэтому и закон будет видоизменяться. Но вот если взглянуть именно на ситуацию с Максом, ну здесь очевидно, почему Макс сейчас, его дальнейшее вот продвижение как единого системы аутентификации будет немножечко заторможено. Это связано в том числе и вот этой политической составляющей.
2: Павел Мисоедов, директор и партнер ИТ «Резерв». Первый пакет мер по борьбе с кибермошенничеством был принят в прошлом году. Второй пакет рассмотрели в первом чтении в феврале этого года. В апреле Минцифры объявила о подготовке третьего пакета. Спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что туда могут войти такие меры, как маркировка звонков из-за границы, введение защищенных сим-карт для детей и восстановление доступа к аккаунту на госуслугах доверенными способами. Ипотека как оберег. Сотрудникам с ипотекой и маленькими детьми Минюст предлагает предоставить дополнительные трудовые гарантии. Об этом пишет российская газета. Что поменяется и как к такой перспективе относятся сами работодатели? Подробности Ольги Кашинской.
3: Согласно предлагаемым поправкам в Трудовой кодекс, работодатель не сможет уволить сотрудника по своей инициативе, если у него есть ребенок до 3 лет и ипотека. При этом есть 2 ключевых условия. Во-первых, сотрудник должен быть единственным кормильцем, то есть второй родитель не работает, а ипотека должна выплачиваться на единственную жилплощадь в семье. Похожие соцгарантии в Трудовом кодексе уже были предусмотрены, отмечает старший партнер коллегии адвокатов Адамова и партнеры Ирина Адамова. Но они не универсальные.
4: Раньше у нас были гарантии исключительно для женщин. Невозможность уволить женщину, у которой ребенок до 3 лет, причем неважно, она одинокая или не одинокая. Но всегда, естественно, были исключения из правил, в том числе, например, если работник прогуливает или совершает аморальный проступок какой-то. Ну, я уж молчу про ликвидацию юридического лица работодателей. Получается, у нас теперь вводится для лиц, то есть лицо, имеющее ребенка, подразумевается, что это отец. Плюс новелла касательно ипотеки. Конечно, это больше укрепляет гарантии семьи. Не знаю только, почему эти кредитные обязательства касаются только детей до 3 лет. Но у нас ипотеки 3 лет необычно не бывает, они долгосрочные. Конечно же, также должны быть исключения. Как я понимаю, глобально это будет при прочих равных, при увольнении, при сокращении работников учитываться в наличии ребенка, не работающего второго родителя, или наличии кредитных обязательств.
3: Согласно статистике, которую приводил премьер-министр Михаил Мишустин, с 2018 года льготную семейную ипотеку оформили почти 2 миллиона семей. Принятие на себя таких обязательств – серьезный шаг, к которому люди подходят осознанно, подчеркивает владелец и гендиректор кондитерской фабрики «Господарь» Сергей Сурмач.
6: Вообще, как правило, люди с ипотекой, то, что мы наблюдаем, достаточно старательно выполняют свои обязанности. Они все же имеют достаточно высокую мотивацию. Мы это видим на работе, что люди с маленькими детьми и с ипотекой, как правило, достаточно ответственные люди. То есть не было прецедента, чтобы людей приходилось увольнять, которые находились в таких обстоятельствах жизни. Имели маленьких детей, имели ипотеку. А вообще рынок труда сейчас рынок работодателя во многом, поэтому, в общем-то, работники разных уровней более внимательно следят за выполнением обязательств своих перед работодателем. Предписательный срок 3 месяца, насколько я понимаю, он вряд ли изменится. Нам 3 месяца достаточно, чтобы понять, что в реальности человек стоит относительно того, что он заявлял при собеседовании.
3: Если смотреть на ситуацию со стороны работодателя, то такая неприкосновенность молодых родителей, связанных кредитными обязательствами, может создать проблемы. Так, статус сотрудника в процессе работы может измениться. На этапе собеседования это предсказать невозможно. Иммунитет в таком случае сразу начнет действовать, и работодатель окажется в безвыходном положении. Продолжит генеральный директор Финфлеер Ксения Рясова.
5: Я сталкивалась с тем, что единственный кормилец, не можем уволить, и уже деньги предлагали, и нет, человек не уходит. Я сталкивалась с тем, что ребенок инвалид, тоже уволить невозможно. Ну, это просто люди перестают работать, понимаешь, что ты его уволить не можешь. Это нехорошая практика. Тем более, что в стране отрицательная безработица, поэтому сейчас непонятно, почему такие меры предпринимаются. Ну, безработицы нет. Мы же не с борта корабля их выбрасываем в открытое море. Ты вышел и тут же нашел работу. Тем более, если есть выплата, люди еще в плюсе остаются. Как мы можем это проверить при приеме? Есть у него там ипотека или нет у него ипотеки? Был отец детей, его посадили. И теперь единственный кормилец мать. Никак ты это уже не обойдешь, не уволишь, все.
3: Минтруда и Минстрой законопроект уже согласовали. Если он будет принят, то вступит в силу 1 сентября следующего года. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Самый большой музей паразитов находится в Токио. Еще в 1953 году его основал доктор Сатору Камигай. Он решил наглядно показать соотечественникам, кто может поселиться в организме человека, если увлекаться сырой рыбой, которая так привычна для традиционной японской кухни. Людям с тонкой душевной организацией, излишне восприимчивым и брезгливым, туда лучше даже не заглядывать. Более чем за полвека сотрудникам удалось добыть около 60 тысяч разных паразитов. 300 из них находятся в постоянной экспозиции. Многометровые черви, разъеденные ими мозги, обглоданные изнутри внутренние органы, все это, собранное в одном месте, производит неизгладимое впечатление. Но японцам нравится. Несмотря на специфику, музей ежегодно посещает около сотни тысяч человек. Музейные ценности на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
0: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российская экономика должна вернуться к устойчивому росту в 2027 году, заявил Михаил Мишустин. Для этого будет запущен новый инвестиционный цикл, старт которого поручил обеспечить Владимир Путин. Президент назвал эту задачу ключевой для экономики. Премьер заявил, что движущей силой должны стать регионы, а федеральное правительство продолжит их поддерживать финансово. Виталий Мутко заявил, что российский рынок новостроек преодолел самый сложный период, связанный с высокими процентными ставками и снижением доступности кредитования. В качестве одного из ключевых показателей устойчивости отрасли гендиректор Домрф привел объем поступлений от продаж новостроек, который за первые 4 месяца этого года превысил 1,5 триллиона рублей. Это на 11% превышает результат аналогичного периода прошлого года. Цена квадратного метра на Патриарших прудах выросла за 3 года на 77%, до 4 120 000 рублей, подсчитали аналитики. По уровню цен Патриаршие уступают только Остоженке. Средняя площадь продаваемых на Патриарших прудах квартир составляет 205 квадратных метров. Россия вошла в топ-3 основных импортеров узбекского изюма. За январь-апрель его купили более 2000 тонн, это почти 10% от всего экспорта из республики. Больше покупали лишь Казахстан и Китай. А Узбекистан, в свою очередь, стал основным покупателем российского детского питания. За первые 4 месяца страна приобрела его у России на сумму $19 миллионов, сообщает «Агроэкспорт». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Иран и Израиль договорились прекратить взаимные атаки. Ранее страны обменялись мощными ракетными ударами впервые с начала перемирия. Иран выпустил по Израилю ракету в ответ на удар от Сахала по пригороду Бейрут, столице Ливана. После этого Израиль ударил по военным целям в западной и центральной частях Ирана. По данным Axios, президент США Трамп в разговоре с премьером Израиля Нетаньяху попросил его не отвечать на иранские ракетные удары сразу, так как в переговорах с Тегераном может появиться, цитата, «что-то хорошее». После этого израильский 12-й канал заявил, что Израиль прекратит удары по Ирану. Ирана по просьбе США, но продолжат атаковать Ливан в ближайшие дни. В Тегеране также заявили о приостановке военной операции, но предупредили, что атаки будут мощнее, если удары по Ливану возобновятся, комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
7: Ситуация вокруг Ирана сейчас очень волатильная. Это видно и по колебаниям цен на нефть. Они качаются то вверх, то вниз. Сейчас напряженность пошла по нисходящей, но она вновь может накалиться в любой момент, потому что ключевые разногласия сохраняются, и разрешить их в ближайшее время не удастся. Что интересно, так это то, что иранцы сейчас неожиданно стали копировать тактику Трампа. Трамп же посадил весь мир на качели. То туда, то сюда, то напряженность, то успокоение. Иранцы нынешними событиями показали, что они могут копировать такое поведение. Они нанесли удары по Израилю. Это впервые за это перемирие происходят удары ракетами, а не беспилотниками. И по Израилю, а не по соседним с Ираном. Сейчас иранцы утверждают, что все закончено. Они готовы продолжать переговоры с американцами. Но это типичные качели, на которых сидит сам Трамп и на которых он раскачивает весь мир. Что посеяли, то и пожинаем. Удивительно в этой истории также и то, что Израиль ответил не на полную мощность, а очень осторожно. Да, ответил, но окрик Трампа, который одернул израильского премьер-министра Бениамина Нетаньяху, очень болезненно воспринимается в еврейском государстве. Израильтяне нервничают, израильтяне на пределе. Им очень хочется ответить жестко. Американцы не дают, мешают, грозят. Но при таком развитии событий ситуация вновь может вспыхнуть в любой момент. Достаточно повода, достаточно поднести спичку. Трамп делает упор на то, что за 2-3 дня он, мол, договорится с иранцами, и тогда все вот эти усилия будут оправданы. Удастся ли ему договориться? Ему в любом случае не удастся достичь плотной, хорошей договоренности. Чего он сейчас добивается, так это хоть какого-нибудь фиктивного соглашения, которое он может выдать за успех. Очень так все проблематично.
2: Елена Супонина, политолог, востоковед. Перемирие между Израилем и Ираном было объявлено еще в начале апреля. Журналистка CBS Дженнифер Джейкобс утверждает, что американские военные не получали приказов защищать Израиль от ракет, выпущенных Ираном минувшей ночью. Также, по ее словам, военные США не принимали участие в ответных израильских атаках. После взаимных ударов президент США Трамп заявил, что обе страны стремятся к договоренности о немедленном прекращении огня, но этому мешает, цитата, «невежество или глупость». В России стоимость обучения на IT-специальностях в ведущих вузах превысила 1 000 000 рублей. Об этом пишут «Ведомости». Направления на стыке программирования, искусственного интеллекта и прикладной математики резко подорожали в ведущих вузах страны. В некоторых случаях годовая стоимость обучения превысила 1 000 000 рублей, а средний рост составил почти 11%. Валерий Убадоев продолжит.
8: Подсчеты газеты «Ведомости» основаны на программах в 10 ведущих вузах страны. Одни из самых больших темпов роста в МГТУ имени Баумана. Там стоимость обучения по программе «Бизнес-информатика» выросла на 52% год к году и достигла 699 тысяч рублей за год. А вот в МФТИ на нескольких направлениях стоимость обучения превысила 1 миллион рублей. Это программы «Прикладная математика и информатика», а также «Ядерная физика и технологии». Среди причин, как говорят ректоры, инфляция и желание поддерживать высокий уровень образования. Для этого нужно приглашать ведущих преподавателей, экспертов, а в IT-области и в смежных они просят довольно много. Кроме того, и другим преподавателям вузы в большинстве своем стабильно повышают зарплаты, продолжает ректор МГТУ Станкин Борис Падалкин.
9: Программы, связанные с информационными технологиями, программы, связанные с искусственным интеллектом, они как раз находятся в топе интереса и абитуриентов, и вполне понятно желание здесь тоже определенным образом и немножко заработать на этом. У нас ведь сейчас примерно половина студентов в целом вообще в системе высшего образования учатся на платной основе. Другое дело, что доля платных студентов по разным специальностям, она, конечно, разная. Где-то, например, на инженерных специальностях, там платных студентов не так много.
8: Ощутимо подорожали и другие специальности. Например, в НИУ ВШС стоимость обучения по программе «Экономика» составила 1 миллион рублей, на 30% больше, чем годом ранее. В целом, как сообщал Интерфакс со ссылкой на Миноборнауки, средний рост стоимости обучения в российских вузах в текущем году составил почти 11%. Ранее глава Миноборнауки Валерий Фальков заявлял, что в российских вузах сократили 47 тысяч платных мест. Это коснулось таких направлений, как экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью. Рост стоимости обучения на этих программах может быть вызван в том числе и этим сокращением. А подорожание айтишных направлений обусловлено модой на эту отрасль, говорит ректор Росноу, председатель Совета Ассоциации негосударственных вузов России АНВУЗ, член Общественного совета Миноборнауки Владимир Зернов.
10: Факторы, как и прежде, прежде всего, это бренд вуза. На искусственный интеллект действительно есть, но не скачок, а небольшое повышение. Потому что, ну, извините, он стал модным. И сейчас все, кому не лень, начали везде искусственный интеллект. Вот мы тоже хотели, а в итоге сделали математическое моделирование. Ну, в принципе, это очень близкое, если не одно и то же.
11: Столько же людей идет, вот как обычно, на платное образование по наблюдениям или какая-то динамика?
10: Еще рано, пока трудно сказать. Я думаю, что будет столько же.
8: Так же, как говорят ректоры, на рост стоимости обучения могло повлиять и то, что во время пандемии Миноборнауки просило не повышать цены. Поэтому нынешний рост – это, можно сказать, отложенный эффект. Вузы хотят привести стоимость в соответствии с текущей экономической ситуацией. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
2: Спрос на санаторный отдых в России снизился, пишут профессиональные паблики. Причины – рост цен, снижение доходов населения, а также сложности с транспортом и безопасностью при поездках в Крым или Сочи. Наталья Воробьева подробнее.
12: Цены на санатории в этом году выросли на 25-30%. Если раньше ехали отдыхать минимум на 21 день, то сейчас максимум на 10. Кавказские минеральные воды просили по загрузке примерно на 15%, а еще год назад спрос превышал предложение. Россияне отказываются от Сочи из-за сложной логистики. В Крыму схожая ситуация, плюс проблемы с бензином. Многие планировали ехать на полуостров на своих машинах. В 25-м по популярности санаториев республика находилась на третьем месте. Спрос частично держится на социальных путевках, говорит эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря.
13: Народ начинает отодвигать вопросы санаторно-курортного лечения и отдыха даже не на второй, а там на третий, на четвертый, на пятый план. Крымские санатории неплохо загружались. Небольшой недостаток коммерческих клиентов компенсировался клиентами по социальным путевкам. Тут все очень индивидуально. Если Крым, то ценники стартуют от 5,5 тысяч рублей за ночь с питанием, с лечением до 26 тысяч рублей. Это зависит от локации, от формы собственности, государственной или частной.

0: словам представителей сервиса, не просел. Бронируют много, получше и подороже Кисловодск.
1: В связи с чрезвычайной обстановкой, в Крыму многие люди сейчас отказываются, но в связи с тем, что эта обстановка в течение нескольких лет существует, и если их отказ меньше, чем за 2 недели, то будет 100% штраф.
2: А что на первой половине июля в Минводом?
1: В принципе, есть дешевые санатории профсоюзного уровня, некрасивого, немодного, без спа. Но лечебная база там сильная. Если без лечения, стоимость будет 130 тысяч. Если, например, по дыханию, либо стройный силуэт, то это уже будет 148 тысяч. Это на двоих на 10 ночей. Либо можете взять программу антистресс. Она тоже стоит 148. Это с трехразовым питанием. Если рассматривать более высокого уровня, это, например, такие как Плаза, СПА, Кисловодск, там стоимость, конечно, уже от 350.
0: В Ессентуке можно съездить дешевле за 108 тысяч рублей на двоих. Это санаторий профсоюзного уровня, то есть советской постройки. Дорога в эти суммы не входит. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Дело вкуса с Катей Калиной.
4: Что будет есть новая элита в России лет через 5-10? Приблизительно то же, что она уже лет 20 ест во всем мире. Сырую ферментированную еду из органических продуктов, коноплю, ежовик, спирулину. Икра, стейки сухого вызревания, креветки и устрицы на льду под шампанское – это все, увы, для староверов. Биохакинг – это не когда ты купил себе клинику, чтобы сидеть на инъекциях, пить горстями БАДы и сдавать анализы раз в неделю. Настоящая забота о будущем себе – это как будто бы очевидно думать о том, что ты ешь и пьешь, и достоверно знать, где это взяли и как и кем это приготовлено. Артем Спира, бывший пилот бизнес-джетов, затеявший и реализовавший в Москве проект «Инспира», не первый, кто взялся за тему функционального энергетического питания, но, похоже, первый, у кого получается это монетизировать. Вместо алкоголя в его ресторане – камбучи, зеленые соки, бодрящие шоты и смузи. Вместо буйобесов и борща – велюте из порея и щи из конопли. В зеленом салате минимум 12 ингредиентов, каждый из которых помогает насытить человеческую клетку кислородом. Официанты постоянно подливают гостям воду, она здесь бесплатна. Я обратила внимание на то, что даже тыквенные семечки в Инспира не китайские, которые используют 90% наших ресторанов и которые не прорастают, если посадить их в землю, а настоящие штирийские живые, масло из которых целебно. Тизаны, цикории с экстрактами грибов типа рейши, сложные болы на основе злаков с растительным белком и ферментированными овощами. С 4 до 5 ресторан не работает. Это время сиеста персонала. Для меня это тоже показатель отношения к делу. Чек около 3500 рублей на человека рекомендую идти компании. Здесь интересно пробовать и шерить. Через неделю обещают обновление меню. С вами была Катя Калина.
3: Дело вкуса. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
5: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В России не будет запрета на использование иностранных нейросетей, сказал вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. При этом он подчеркнул, что российские разработки в области искусственного интеллекта должны использоваться в структурах госсектора и на критической инфраструктуре. В Госдуму внесен законопроект о переносе погашения долга регионов по бюджетным кредитам. Предлагается дать им отсрочку до 2030 года по выплатам части бюджетных кредитов, которые не подлежат списанию в соответствии с ранее принятыми решениями властей. Речь идет о 100 миллиардах рублей. Дональд Трамп поддержал кандидатуру патриарха Иерусалимского Феофила III как возможного посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет израильский портал ИНЕТ. Трамп и Феофил встретились в Белом доме в минувший четверг. Патриарх Града Иерусалима и всея Палестины вручил президенту США одну из высших наград Иерусалимской православной церкви – Великий Крест Ордена Рыцарей Пресвятого Дрога. Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне убрал со своего сайта упоминание Трампа после решения суда, который запретил переименовывать площадку в честь американского лидера. Теперь на сайте указано старое название театра Кеннеди Центр. Фамилия Трампа пока остается на стене Кеннеди Центра, как и некоторые другие напоминания о 6 месяцах, в ходе которых главная театральная площадка Вашингтона носила имя действующего

0: президента. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Си Цзиньпин прибыл с визитом в Северную Корею впервые за 7 лет. На этом фоне западные СМИ обнаружили в КНДР экономическое чудо с ресторанами и массовым строительством жилья и связали его с поставками вооружений в Россию. А китайский лидер якобы недоволен быстрым сближением Пхеньяна с Москвой. Комментарий Георгия Бофта. Евросоюз исключил авиакомпании Киргизии из черного списка и разрешил им полеты на свою территорию, сообщили власти страны. Киргизия находилась в черном списке 20 лет под предлогом проблем с безопасностью полетов. Почему Брюссель снял ограничения сейчас и смогут ли этим воспользоваться россияне? И в России впервые признали незаконным отчисление за диплом, написанный с помощью ИИ. Верховный суд Татарстана обязал университет восстановить студентку и заплатить ей компенсацию в 40 тысяч рублей, а также допустить ее на работу к защите при оригинальности не менее 50%. Подробности на Бизнес ФМ. Возвращение старшего брата Си Цзиньпин в Северной Корее. Китайского руководителя в пхеньянском аэропорту Сунан встречал лично Ким Чен Ын с супругой Ли Соль Джу. Последний раз глава КНР посещал северокорейскую столицу в 2019 году, накануне саммита Большой Двадцатки в Осаке в разгар американо-китайской торговой войны. Формально нынешний визит является ответом на посещение Ким Чен Ыном Пекина в прошлом сентябре для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне. Нынешняя поездка стала первым зарубежным визитом Си Цзиньпина в 26-м году. Каких результатов визита можно ожидать? Комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
3: Двусторонние отношения КНР и КНДР на пару лет заморозила пандемия ковида. Граница была закрыта по август 23-го года. Торговля обвалилась до нуля. Одновременно с этим Ким Чен Ын начал активно развивать отношения с Москвой. На фоне СВО между Пхеньяном и Москвой сформировалось полноценное военное партнерство. Тогда как Китай всегда воспринимал себя в роли старшего брата, незаменимого экономического донора и единственного настоящего союзника. Теперь же Россия отчасти выступает альтернативным источником технологий и ресурсов. Визит Си приурочен к 65-летию договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи от 11 июля 61 года. Это единственный действующий военный союз Китая с иностранным государством. Он обязывает оказать немедленную военную и иную помощь в случае нападения на КНДР. В 21 году договор продлили на 20 лет. Накануне визита председателя Си Ким Чен Ын посетил новый завод по производству оружейного урана и заявил о планах наращивать ядерный арсенал ускоренными темпами. Показательна реакция китайского гостя. В опубликованной в главной газете КНДР «Надон Синмун» статье Си Цзиньпина он признавался в неизменной дружбе, призывал к углублению сотрудничества, в том числе военного. А вот о денуклеаризации в статье ни слова. Когда в сентябре прошлого года Ким и Си встречались в Пекине, этот термин также обошли стороной. В последнем выпуске так называемой «Белой книги по нераспространению» Пекин впервые пропустил тезис о денуклеаризации Корейского полуострова как цели своей политики. Похоже, Китай постепенно дрейфует к признанию КНДР де-факто ядерной державой. Стоит заметить, что на фоне нынешней обстановки в мире сейчас вообще мало аргументов в пользу ядерного нераспространения, особенно тех стран, которые испытывают внешнюю угрозу. Экономические отношения Пекина и Пхеньяна выглядят противоречиво. С одной стороны, двусторонняя торговля восстанавливается. С другой стороны, структура торговли остается примитивной. Главные статьи китайского экспорта в КНДР – соевое масло, ткани и сахар. А главная статья импорта – парики и изделия из волос. Си уже выразил готовность расширить сотрудничество в сельском хозяйстве, здравоохранении, строительстве и науке. Южнокорейские аналитики, разумеется, тут же предположили, что подобные экономические стимулы станут главным инструментом ослабления российского влияния на Пхеньян. Вопрос в том, насколько это реалистично. Ведь КНДР уже получила от России, в том числе определенные военные технологии и возможности обхода санкций через разные схемы. Хотя в долгосрочном плане именно Китай располагает огромными ресурсами ресурсами для реиндустриализации и реинтеграции Северной Кореи в мировую экономику, если Пхеньян когда-нибудь вообще решится на такой шаг. На визит китайского лидера с тревогой смотрят из Токио, где мерещится нарастающая ракетная угроза на фоне укрепления китайско-северокорейской оси. Пхеньян располагает ядерным арсеналом. Получил Пхеньян и альтернативного стратегического партнера в лице России. Все это на фоне улучшения экономической конъюнктуры. Рост ВВП в прошлом году составил 3,7%. Во многом благодаря сотрудничеству с Россией, в том числе военному. Это усиливает переговорные позиции КНДР по сравнению с 2019 годом, когда КНДР нуждалась в китайской поддержке для противостояния Вашингтону. В ходе визита Си ожидается подписание целого пакета экономических соглашений в торговле, сельском хозяйстве, строительстве. Если же Си Цзиньпин действительно везет в Пхеньян некое неформальное послание от Трампа о возможности возобновления американо-северокорейского диалога, то от исхода таких консультаций зависит вся система безопасности Юго-Восточной Азии. Но ни в какие коммунике это не попадет. В отдаленном будущем может встать вопрос о том, что будет, когда и если интересы Пекина и Москвы в отношении Пхеньяна разойдутся. Пока они совпадают в главном. Оба хотят сохранить КНДР как противовес американскому присутствию в регионе. В более долгосрочном плане их видение будущей КНДР, открытой или закрытой, ядерной или безъядерной, вовлеченной в мировую экономику или нет, могут сильно не совпасть.
2: Это был комментарий Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Бовдзнет». Евросоюз исключил авиаперевозчиков Киргизии из черного списка и разрешил им полеты на свою территорию. Об этом сообщила пресс-служба главы киргизского государства в телеграм-канале. Киргизия находилась в черном списке 20 лет, с 2006 года. Тогда ЕС заявила о проблемах с безопасностью полетов и контролем за гражданской авиацией. После многолетних реформ и проверок Еврокомиссия решила снять ограничения. Комментирует гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
4: Наши соседи активно развивают воздушную перевозку, в том числе и в Европу. Это такая квазисанкционная война, когда из России летать не-не, а вот все государства, где раньше рейсов толком-то и не было, сейчас стоят в большом количестве и летают европейские лоукостеры. А что самое удивительное, визы им лучше не выдают. И, понятное дело, это все направлено на реализацию потребностей внутреннего рынка, потому что бизнес в Европе тоже хочет зарабатывать. Если говорить о последствиях этого решения, то надо посмотреть, какие планы поставить. В первую очередь европейские перевозчики, что захотят сами организовать киргизские перевозчики. Но в любом случае, с учетом обширной нашей полетной программы и, скажем так, доступности этого региона с точки зрения перелетов, это очередной хаб, доступный для наших граждан. Это хорошая альтернатива Армении. Но мы в первую очередь для полетов в Европу сталкиваемся с визовыми ограничениями, а с ними ситуация лучше, на мой взгляд, не становится. Хотя, конечно, последнюю неделю мая европейские чиновники рапортовали о том, что, во-первых, много виз выдали, но это и понятно, вы убрали многократно и ввели одноразовые, по сути, те, кто раньше один раз в год обращался, сейчас обращаются до 3-4 раз в год. Если смотреть по фактически количеству путешествий в Европу, то, я думаю, цифра на самом деле не сильно растет, а скорее даже сокращается.
2: Артур Мурадян, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма. В марте этого года власти Киргизии подписали соглашение о поставках республики самолетов Airbus A321neo. В документах по сделке говорилось, что по итогам аудитов Международной организации гражданской авиации в 2023-2024 годах было подтверждено соответствие авиационной системы Киргизии международным стандартам. Китайских туристов отпугнул крепкий рубль. Туры в Россию для них заметно подорожали. Ориентированные на китайцев отели, специализированные гиды и транспортные компании уже чувствуют недобор, рассказали бизнес-фэм участники рынка. При этом нередко туристы из Китая предпочитают вместо России Белоруссию. Подробнее Наталья Шашина.
5: Мы стали дорогой страной для китайских туристов, говорят эксперты отрасли. В валюте некоторые виды туров в Россию подорожали на 30%, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России по въездному туризму, гендиректор туроператора «Интурист» Александр Мусихин. И это без учета перелета из Китая, где свой вклад в цену внес ближневосточный конфликт, говорит он.
6: среднее, то, что мы приводили, это где-то примерно на один тур без авиаперелета вместе с экскурсиями продолжительностью примерно одна неделя может стоить в районе 1100-1200 долларов. До вот укрепления рубля подобные туры стоили в районе 900-950 долларов. Разница, конечно, она чувствуется. Китайские туристы, если, конечно, они не деловые, а вот именно экскурсионные, здесь фактически все поставщики услуг, естественно, чувствуют недобор. Это и гостиницы, это и транспорт, это и специализированные гиды, работающие как раз с китайским рынком. Это, конечно же, и объекты показа. Везде чувствуется то, что туристов несколько меньше, чем прогнозировалось.
5: Совпало несколько моментов. Во-первых, укрепление рубля. Во-вторых, то, что были вынуждены повысить ценник и сами отели и рестораны. Если несколько лет назад в Петербурге проживание, питание и экскурсии обходились туристу из Китая в 45 долларов в день, сейчас такой пакет стоит уже 100 долларов, подсчитал вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан. И это заставляет китайцев смотреть на другие направления.
7: Конечно, мы видим снижение китайского турпотока. Пока не укрепится доллар, евро, причем укрепится хорошо, где-то до 90 рублей за доллар, до 100 рублей за евро, то есть не меньше. Уже мы стали невыгодной стороной для китайских туристов. В Беларуси на 30% дешевле. Китайские туристы, они смотрят не на достопримечательности, они смотрят на цену. Кстати, в Беларуси есть такое место, например, где проходил первый съезд, это вообще историческое место, в 1898 году, первый съезд РСДРП. Да, и этот домик жив, здоров, и вот китайцы туда, кстати, с удовольствием едут в этот домик.
5: Впрочем, журналист, основатель платформы «Серый Мокко» Фэй Фан говорит, по его наблюдениям, поток меньше не стал, но теперь китайцы все чаще едут в Россию не туром, а самостоятельно.
8: Мне кажется, то, что турагентство сообщает, это потому, что они уже представляют услуги. Но раз сейчас безвизовый режим, то китайские молодежи, они самостоятельно могут сюда приехать, попасть и путешествовать, как они считают нужно. Потому что традиционный тур уже не так интересен для молодежи. Самостоятельно сюда попасть не так дорого. Потому что сейчас очень много авиакомпаний, которые открыли маршрут, рейс из Китая до России. То есть выбор очень большой. Я, например, билет взял на 20 с лишним тысяч рублей в одну сторону. Это недорого.
5: Если в Москву и Петербург, а также Благовещенск, Хабаровск, Владивосток китайские туристы по-прежнему едут, то остальная часть России интересует их гораздо меньше. Хотя инфраструктура как раз перестраивается с расчетом на них. Неделю назад вступил в силу стандарт по заселению китайцев в отелях. Среди требований не заселять гостей в комнаты и на этажах с цифрой 4, которая воспринимается в Китае как несчастливая, а также иметь в номерах разные виды чая, лапшу быстрого приготовления и палочки для еды. Наталья Шашина, Марина Лемаева, Бизнес ФМ.
1: Компании и корпорации.
9: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
1: Арбитраж.
9: 9-й арбитражный апелляционный суд оставил без изменения определение арбитражного суда Москвы о немедленном взыскании с бельгийского депозитария Евроклирбанк порядка 200 миллиардов евро или более 18 триллионов рублей в пользу Банка России. Следует из картотеки арбитражных дел. Жалобы Евроклир на это определение отклонена. 15 мая арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Банка России к Евроклир, взыскав с депозитария около 200 миллиардов евро. Позднее суд удовлетворил ходатайство ЦБ о немедленном исполнении решения. В ответ Евроклир подал апелляционную жалобу.
1: Отчеты и планы.
9: Частная сеть клиник «Семейный доктор» открыла в Москве флагманский медицинский центр площадью 17 тысяч квадратных метров. Инвестиции в проект составили 2 миллиарда рублей, из них 40% ушло на оборудование. Центр в Хамовниках объединит диагностику, бальнеологию, спа и термальные комплексы. Постепенно запустит поликлинику, реабилитацию, косметологию и программы «Анти-Эйдж». Окупаемость проекта около 3 лет. Как сообщила гендиректор сети Юлия Графова, при выходе на проектную мощность вклад центра медицины семейного доктора может составить до 30% совокупной выручки всей сети. Власти Латвии приняли решение заблокировать доступ к 8 российским интернет-ресурсам. Ограничительные меры утвердил Национальный совет по электронным СМИ страны, сообщает портал Delphi. В перечень заблокированных ресурсов вошли Marketplace Wildberries, интернет-магазин «Книг Лабиринт», сайт издательства АСТ, книжный сервис LifeLib, волгоградский новостной портал V1, ресурс РБК компании, а также два спортивных портала. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Apple представила новые iOS 27 с интеграцией искусственного интеллекта. Компания провела свою ежегодную конференцию WWDC. Она стала последней для Тима Кука в качестве главы Apple. С 1 сентября его пост займет Джон Тернос. Из примечательного, новая операционная система iOS 27 будет поддерживаться даже на iPhone 11, который вышел еще в 2019 году. Дизайн так называемого жидкого стекла можно будет регулировать, либо сделать его более прозрачным, либо полностью выключить. Кроме того, голосовой помощник Siri получил интеграцию с нейросетью Gemini от Google. Теперь она называется Siri AI и работает как привычный чат-бот, и можно задавать вопросы, она будет на них отвечать. Также с ее помощью можно будет искать фотографии в галерее устройства или письма в почте. Siri AI будет встроена во всю экосистему Apple и получит отдельное приложение. Однако полный функционал будет доступен только на самых мощных устройствах iPhone 17 Pro или MacBook Pro M3. К тому же на старте она будет доступна только на английском языке, и в ближайшее время поддержка русского языка не появится. Комментирует блогер, основатель YouTube-канала Wylsacom Валентин Петухов.
10: Вся линейка операционных систем с индексом 27, большая работа над ошибками. То есть они немножко докрутили дизайн, причем в прямом смысле. Теперь появился ползунок, который управляет степенью прозрачности нового стиля Liquid Glass. И я знаю, что многие не взлюбили iOS 26 прошлогоднюю как раз из-за того, что было слишком много эффектов. Вот теперь их можно притушить и пользоваться с удовольствием. Но это вершина айсберга. Практически вся презентация была посвящена новой Siri AI и Apple Intelligence нового поколения, которые пересобрали на ресурсах, в том числе модели Google, и об этом тоже было известно заранее, но вот теперь это подтвердилось. Много интересных решений, по сути, ничего экстраординарного того, что не было на рынке, но какие-то нюансы интеграции в операционную систему, конечно же, сделаны на лучшем уровне, как это умеет Apple. Но есть одна большая проблема, это то, что все заявленное пока будет работать в бета-версии, это damage control ситуации 2024 года, когда показывали, рассказывали про Apple Intelligence слишком радужно и красиво, а вышло все не так нарядно, что сгенерировало коллективные иски к Apple, и компания вынуждена была платить десятки миллионов долларов, чтобы этот вопрос заметить. Поэтому теперь это все идет под лейблом бета, и самое, конечно, неприятное для нас, пока только на английском языке. Я сам вел прямые эфиры на разных площадках, и могу сказать, что за 15 лет, что я слежу за презентациями Apple публично, наверное, это одна из самых слабых презентаций, потому что фактически ничего интересного не показали. Но стоит между строк много чего изучить, потому что есть еще и новый детский режим, который действительно круто прокачал возможности родительского контроля. И самое грустное в этом всем то, что это была последняя презентация Тима Кука, он официально попрощался в конце конференции, и уже следующую презентацию в сентябре айфонов будет вести новый генеральный директор. Поэтому эпоха Тима Кука подошла к концу.
2: Валентин Петухов, блогер, основатель YouTube-канала Wylsacom. Также Apple представила еще несколько новых функций. Например, в приложении «Пароли» можно будет нажатием одной кнопки поменять все пароли к различным сервисам, которые появились в каких-либо утечках данных, то есть скомпрометированные. Причем система поменяет пароли именно на сервисах, а не просто внутри телефона. Анимация и запуск приложения, по утверждениям Apple, был ускорен на 30%, а скорость передачи фото, видео и других данных через AirDrop увеличили на 80%. Отчисление за сгенерированный диплом признали незаконным. Такое решение вынес Верховный суд Татарстана. Инстанция признала незаконным отчисление студентки из-за высокого процента e-контента в ее выпускной работе, передает ТАСС. По данным агентства, речь идет о Московском международном университете в Казани. Суд постановил восстановить студентку 4 курса лингвистического факультета в статусе обучающейся и допустить ее работу к защите при оригинальности не менее 50%. Также ВУЗ обязали выплатить студентке 40 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба и 20 тысяч рублей штрафа. Проверка дипломов на ИИ явления относительно новые пока носит рекомендательный характер, говорит предприниматель и преподаватель ВШЭ Алексей Карлов.
11: На наличие искусственного интеллекта, конечно, работы проверяются аналогично антиплагиату. Фактически, наличие искусственного интеллекта, чистая генерация, приравнивается к чужому цитированию, заимствованию или плагиату. Но все подобные проверки могут быть юридически значимыми, то есть можно отказать студенту или студентке, только если подобный процент и подобный фактор вшит в сам регламент поступления или сдачи экзамена, либо выпускной работы. Если подобное там не прописано в регламентирующих документах, то ни вуз, ни любое другое учебное заведение не имеет права отчислять студента. Примерно так же с антиплагиатом. Пока это не несли в нормы, антиплагиат был только рекомендательным характером. Есть еще один подводный камень. Пока в мире нет ни одной системы, которая бы на 100% могла гарантировать, что текст сделан с помощью искусственного интеллекта или полностью человеком. Потому что нет общепринятой практики маркировки текста, нету открытых баз данных от нейросетей, и к тому же пока нету ни одной системы, которая могла бы на 100% подтвердить смешанный текст, когда часть сделана искусственным интеллектом, а часть сделана человеком. Компании, которые создают текст и создают нейроконтент, в несколько тысяч раз получают больше инвестиций, чем компании, которые умеют проверять. То есть большой технологический разрыв. У любого преподавателя есть уже внедренная практика проверять любую работу от студента на наличие нейроконтента. Проверяется двумя способами. Загружается либо в специальные системы, тот же антиплагиат, Сберчек, Гигачек, вернее, программа. И второй способ, это качественный способ, уточнить у студента, задать ему уточняющий вопрос по любой части текста. Если он совсем об этом не знает, то он либо списал, скопировал, либо сгенерил, что, в общем-то, одно и то же. То есть он сделал это не сам.
2: Алексей Карлов, предприниматель и преподаватель ВШЭ. Ранее «Бизнес-ФМ» рассказывал, что глава Миноборнауки Валерий Фальков допустил скорое исчезновение дипломов в их привычном виде. Вузы в таком случае могут вернуться к устным экзаменам вместо письменных работ. Впрочем, опрошенные «Бизнес-ФМ» работники сферы образования эту инициативу восприняли скорее скептически. Рубль в понедельник заметно укрепился в паре с юанем на фоне позитивной динамики цен на нефть. На этом фоне индекс Мосбиржи обновил минимум года, рухнув более чем на 1.5% ниже 1520 пунктов. Биржевые итоги дня подвел обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
12: Российский рынок акций начал текущую неделю с падения, причем с заметного падения, 0,7% потерял индекс Московской биржи за основную торговую сессию, закрытие 2518 пунктов. Таким образом, вплотную рынок приближается к важному рубежу 2500. Важный рубеж, потому что за последние годы не раз к нему подходили, даже пробивали, но потом отскакивали и росли. Посмотрим, как получится на этот раз. Рубль вернулся к росту. Китайская валюта упала за понедельник на 16 копеек. Закрытие сессии 10 рублей 71 копейка. Доллар опустился ниже 73 рублей. Видимо, пока не хватает вот тех объемов, которые Банк России расходует на покупку валюты. А это почти около 6 миллиардов рублей в день. Но если посмотреть на показатели пятницы, то в пятницу Банк России купил валюту лишь на 1 миллиард 200 миллионов, так же, как и в предыдущий периоде, когда он покупал на сумму чуть более 1 миллиарда. В общем-то, пока Банк России вроде не спешит увеличивать объемы покупки валюты. Посмотрим отчет уже по итогам понедельника. Ну и цены на нефть. Сначала росли очень активно в понедельник утром, и были сообщения о том, что Иран и Израиль обменялись ударами, что, естественно, ставит под угрозу и так хрупкое перемирие в регионе. Но потом, как обычно, в ситуацию вмешался президент США Дональд Трамп и призвал стороны незамедлительно остановить обмены ударами. И вот после этого появились сообщения, что Израиль решил прекратить удары по Ирану по просьбе президента США, но намерен продолжать атаки на территорию Ливана. А иранское командование, в свою очередь, объявило о приостановке ударов по Израилю, но готово возобновить их в случае продолжения боев в Ливане. Так что пока стоимость барреля смеси Brent в районе 94-95 долларов, но, как мы видим, не исключен очередной виток эскалации.
2: Это был биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru. Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний.
13: В 2007 году вся Британия следила за необычным процессом. Племянники и племянницы пытались оспорить завещание своей очень состоятельной тетки. Владелица крупной сети коммерческой недвижимости Голди Беккал завещала 23 миллиона долларов любимому китайскому ресторану, а точнее его хозяевам. Родственники убеждали суд, что женщина к концу жизни уже была не в себе. Впрочем, представить хваткую бизнесвумен, рассеянной недотепой, у родственников не получилось. Ведь завещание она составила еще за 10 лет до смерти. И все представленные в суде материалы свидетельствовали о том, что китайскую стряпню Голди действительно обожала. А вот родню нет.
1: Судьба, наследство. На Бизнес FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
14: Четверг в США, Канаде и Мексике стартует главное спортивное событие этого лета. 23-й чемпионат мира по футболу FIFA. Эмоции от футбола испытывают и игроки на поле, и болельщики. А иногда получается так, что зрителями становятся футболисты высочайшего уровня. Сегодня про некоторых звезд, которых не будет на этом празднике. Начнем со сборной команды Италии. Только ленивый не сокрушался по поводу провала этой страны на отборочном турнире. Несмотря на очень сильный домашний чемпионат и мощный состав, этот коллектив остается дома третий мундиаль подряд. К сожалению, отсутствие итальянцев лишит нас возможности насладиться игрой Донарумы, Эспозито и Пизилли. Теперь к, пожалуй, самому яркому игроку, которого, к сожалению, не будет на ЧМ. Грузия тоже не пробилась на турнир, и мы не увидим великолепного Хвичу Кварацхелия. Как и, к сожалению, его партнера по ПСЖ, россиянина Матвея Сафонова. Но у этих двоих есть утешительный приз – свежий трофей Лиги чемпионов. Хвича, кстати, самый дорогой игрок, который не поедет в Северную Америку. Его трансфер оценивается в 140 миллионов евро. Из-за неудачи сборной Польши ветеран Роберт Левандовский тоже не сможет еще раз блеснуть на мировой сцене. От травм в футболе не убежишь. И в лазарете, а не на поле, будут находиться бразилец Родриго и немец Серж Гнабри. Две очень яркие звезды, игра которых всегда радует. Есть еще странные тренерские решения. В заявку сборной Англии не попали Коул Палмер, который стоит 100 миллионов евро, и Трент Александр-Арнольд, 110 миллионов. По той же причине в составе бразильцев не будет Антони, а у колумбийцев в команду не попал игрок «Зенита» Барриос. Безусловно, присутствие этих звезд сделало бы чемпионат ярче. Но уверен, что на нем откроются новые имена, которые мы еще услышим.
1: Спорт и деньги на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
15: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Средства ПВО в течение понедельника перехватили и уничтожили над регионами России 95 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. Дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, над Крымом и акватории Черного моря. По меньшей мере 32 человека погибли в результате мощного землетрясения на Филиппинах. 134 получили ранения, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти. Причиной гибели людей в основном стали падающие обломки и оползни. Землетрясение магнитудой 7,8 произошло рано утром в понедельник. Его ощутили также в Индонезии. После основного толчка сейсмологи зафиксировали более 130 авторшоков. Мировые продажи чипов в апреле выросли почти вдвое. Они составили 110,5 миллиардов долларов, сообщила Ассоциация полупроводниковой промышленности. Согласно прогнозу, объем продаж отрасли в мире в этом году в целом достигнет 1,5 триллиона долларов. Рост происходит благодаря расширению спроса на инфраструктуру искусственного интеллекта и платформы вычислений на графических ускорителях, отметили в Ассоциации. В Ассоциации туроператоров России назвали самые популярные направления у россиян для концертного туризма. Это Турция, Грузия, Армения, Азербайджан, Арабские Эмираты, Сингапур и Малайзия. В текущем году такой вид туризма окончательно превратился в самостоятельное направление российского туристического рынка. В АТТОР его считают одним из самых быстрорастущих сегментов туристической отрасли. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес-фм. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Минэнерго сформировала штаб для обеспечения стабильной работы ТЭК на фоне ударов украинских БПЛА. Наибольшие проблемы с топливом в Крыму. Также в понедельник там было приостановлено движение пассажирских поездов после удара дрона ВСУ по локомотиву поезда «Москва-Симферополь». Как это отражается на туротрасли Крыма? Антифрод 2.0 сократили. Из законопроекта о противодействии мошенничеству в цифровой среде убрали обязательное подтверждение операции через мессенджер Макс, пишет РБК. Из документа также исчезли положения регистрации на сайтах с использованием только российской электронной почты и об автоматическом запрете на прием зарубежных звонков. Минюст предложил предоставить дополнительные трудовые гарантии сотрудникам с ипотекой и маленькими детьми, пишет российская газета. Что это может поменять и как к такой перспективе относятся сами работодатели? Подробности на Бизнес ФМ. Минэнерго России сформировало штаб для обеспечения стабильной и эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны. В его состав вошли все крупнейшие компании российского ТЭК. В сообщении ведомства говорит, что в последнее время предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника, что приводит к временным сложностям с поставками топлива в ряде южных регионов. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что власти принимают меры, чтобы не допустить дефицит топлива в Крыму. На полуострове на этом фоне туристическая отрасль испытывает трудности. По данным Travel Line, число гостиничных бронирований с 24 мая по 6 июня сократилось на 31% год к году, а в Севастополе на 40%, а число отмен выросло почти вдвое. Подробности у Олеси Савоськиной.
16: Сейчас на Крым приходится лишь около 1.5% продаж. И по словам участников туристического рынка, на каждые 2 новых бронирования в Крыму 10 отмен. Для местного турбизнеса потери этого сезона становятся все ощутимее, рассказывает владелец гостевого дома в Евпатории Валерий.
17: Вчера была отмена у меня там одна. Просто отсутствуют звонки, люди не интересуются, не спрашивают. За последние дни 10 все это по нисходящей идет. Просто даже нет интереса. Если в процентном взять, где-то в районе половины уже все пустое.
16: В туриндустрии пока не спешат говорить о провальном сезоне. Новые бронирования все еще идут, хотя рынок уже начинает реагировать и постепенно перераспределять туристический поток, комментирует вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
18: Автомобильный туризм – это основной канал прибытия. Мы оцениваем долю автотуристов примерно 80% из всего турпотока в Крым. Вот, соответственно, те туристы, которые планировали добираться поездом, сейчас, вероятно, тоже находятся на такой паузе и немножко снизят бронирование.
19: Куда переориентируются туристы вместо Крыма? И много ли таких?
18: У нас так слегка аномально выросла Анапа соседняя. Два курорта всегда находились в состоянии партнерской конкуренции. – В прошлом году Крым стал бенефициаром отчасти анапских экологических проблем. В этом году Крым, можно сказать так, возвращает Анапе туристов. Анапа выросла, ну, чуть ли не в два раза, неделя к неделе. Это уже самая общая дорога до Краснодара. И те туристы, которые планировали автомобильные поездки, им легко переориентироваться на Анапу. Поэтому, если в ближайшее время не разрешится с топливом, мы увидим больше туристов в Анапе, меньше в Крыму.
16: Туристический спад сказывается и на крымских ресторанах. В Севастополе посещаемость заметно просела, рассказывает владелец ресторанов «Момо» и организатор фестиваля «Крым на тарелке» Денис Штукатуров.
20: По сравнению с прошлым годом, процентов на 50, половину, прям можно смело говорить.
19: Упало?
20: Да, мы вынуждены были цены поднять, чек средний поднялся на 20-30%.
16: Проблемы с топливом в Крыму отражаются на работе транспорта на полуострове. В частности, подорожали поездки на такси, рассказывает директор службы такси «Таврика» в Симферополе Александр Макриди.
21: Где-то процентов на 30 подорожало из-за того, что нет топлива. По факту нечем заправляться.
0: Люди стоят в очереди, кто-то ночует в очереди. Как только появилось, моментально разбирается.
19: Доходы ваши на сколько упали?
0: Прилично, процентов на 50. Переживаем, естественно, тут уже дело не в рентабельности, а продержаться в этот период, пока не ладится стабильность.
16: По самым пессимистичным оценкам туристического рынка, Крым по итогам сезона может потерять 3-4 миллиона туристов. При этом участники отрасли напоминают, высокий сезон на полуострове традиционно начинается после 20-х чисел июня. Поэтому надежда у рынка, хоть и слабая, но пока есть. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Закон о противодействии мошенничеству в цифровой среде доработали, убрали из него сразу несколько пунктов. Из так называемого законопроекта «Антифрод 2.0» исключили положение об обязательном подтверждении операции через мессенджер «Макс», пишет РБК. Мобильным операторам и банкам оставят возможность подтверждать личность абонентов и клиентов с помощью СМС. На этом настаивали крупнейшие игроки рынка. А в проекте закона также исключили положение об обязательном указании ЭНН при открытии банковского счета, автоматическом запрете на прием зарубежных звонков и требование регистрироваться на сайтах с использованием только российской электронной почты. Идей было много, но львиную долю их отсеяли и правильно сделали, считает бывший замминистра связи, президент Фонда информационной демократии Илья Масух.
21: На самом деле мы делаем законопроект против мошенников. Я так понимаю, для того, чтобы это против не было еще и против граждан, поэтому чуть-чуть облегчили некоторые положения. Потому что мы все видим свидетелями там санкций какого-нибудь Евросоюза, который бьет этими санкциями по себе и вроде как по нам. Вот чтобы законопроект бил больше по мошенникам, а не бил по гражданам. Я думаю, что вот эти адаптированные какие-то требования, они являются таким компромиссом. В частности, на самом деле, там вместо 5 карт сделали 20, что, в принципе, нормальная история, потому что 5 у многих есть. Мы бы так ограничили людей, заставили бы их как-то мучиться.
2: Илья Масух, президент Фонда информационной демократии. Законопроект «Антифрод 2.0» дает Центробанку право устанавливать предельное количество платежных карт, которыми может владеть один клиент 20 штук. Раньше рассматривалась планка в 5. Документ претерпел серьезные изменения, потому что перестал отвечать духу времени. В частности, он не учитывает удаление мессенджера «Макс» из App Store, говорит эксперт по технологиям, директор и партнер ИТ-резерв Павел Мясоедов.
22: Вообще закон «Антифрод 2.0», как и более ранние его редакции, они являются своего рода комбинацией до этого отдельно существующих инструментов, которые показывали свою низкую эффективность, потому что стояли по отдельности. Давайте какой-то пример. У вас маркируются, когда звонки какие-то. Если у вас эта маркировка осуществляется на основании одной из существующей базы одного оператора связи, у вас, естественно, туда подпадает лишь определенное количество мошеннических каких-то циферных комбинаций. Если у вас все это дело объединено в единую какую-то базу данных, эффективность становится выше. Когда это все вместе функционирует, когда у вас и маркировка, когда у вас и ограничения какие-то включены, и возможности самозапрета, у вас все вкупе начинает функционировать наиболее эффективно. Но почему я на этом акцентирую внимание? Потому что именно комбинация эта, она может меняться с процессом времени. Постоянно требуются какие-то виды изменения. Маркировки, опять же, там какие-то самозапреты, определенное внедрение антифрод-систем в банк. Это, естественно, как и правоохранительные органы и регуляторы адаптируются к каким-то новым инструментам, каким-то новым попыткам обмануть людей со стороны преступников, так и само преступное комьюнити, естественно, начинает прибегать уже к тому инструментарию, которое в старых законах могло вообще не упоминаться, или на который старые системы автоматической борьбы с ними уже не настроены. Те же самые ИИ. Вот то, как ИИ сейчас внедряется, я говорю не про дипфейки, а именно про анализ, про подготовку каких-то массированных атак, в том числе на наших граждан, так и до этого не использовался. А сейчас он начинает использоваться повсеместно. Банально фишинговые сайты создаются на 3 щелчка и могут видоизменяться в течение суток по несколько раз. Поэтому и закон будет видоизменяться. Но вот если взглянуть именно на ситуацию с Максом, здесь очевидно, почему Макс сейчас, его дальнейшее продвижение как единого системы аутентификации будет немножечко заторможено. Это связано в том числе и с этой политической составляющей.
2: Павел Мясоедов, директор и партнер ИТ «Резерв». Первый пакет мер по борьбе с кибермошенничеством был принят в прошлом году. Второй пакет рассмотрели в первом чтении в феврале этого года. В апреле Минцифры объявила о подготовке третьего пакета. Спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что туда могут войти такие меры, как маркировка звонков из-за границы, введение защищенных сим-карт для детей и восстановление доступа к аккаунту на госуслугах доверенными способами. Ипотека как оберег. Сотрудникам с ипотекой и маленькими детьми Минюст предлагает предоставить дополнительные трудовые гарантии. Об этом пишет российская газета. Что поменяется и как к такой перспективе относятся сами работодатели? Подробности Ольги Кашинской.
3: Согласно предлагаемым поправкам в Трудовой кодекс, работодатель не сможет уволить сотрудника по своей инициативе, если у него есть ребенок до 3 лет и ипотека. При этом есть 2 ключевых условия. Во-первых, сотрудник должен быть единственным кормильцем, то есть второй родитель не работает, а ипотека должна выплачиваться на единственную жилплощадь в семье. Похожие соцгарантии в Трудовом кодексе уже были предусмотрены, отмечает старший партнер коллегии адвокатов Адамова и партнеры Ирина Адамова. Но они не универсальные.
4: Раньше у нас были гарантии исключительно для женщин. Невозможность уволить женщину, у которой ребенок до 3 лет, причем неважно, она одинокая или не одинокая. Но всегда, естественно, были исключения из правил, в том числе, например, если работник прогуливает или совершает аморальный проступок какой-то. Ну, я уж молчу про ликвидацию юридического лица работодателей. Получается, у нас теперь вводится для лиц, то есть лицо, имеющее ребенка, подразумевается, что это отец. Плюс новелла касательно ипотеки. Конечно, это больше укрепляет гарантии семьи. Не знаю только, почему эти кредитные обязательства касаются только детей до 3 лет. У нас ипотеки 3-летние обычно не бывают, они долгосрочные. Конечно же, также должны быть исключения. Как я понимаю, глобально это будет при прочих равных, при увольнении, при сокращении работников учитываться наличие ребенка, не работающего второго родителя, или наличие кредитных обязательств.
3: Согласно статистике, которую приводил премьер-министр Михаил Мишустин, с 2018 года льготную семейную ипотеку оформили почти 2 миллиона семей. Принятие на себя таких обязательств – серьезный шаг, к которому люди подходят осознанно, подчеркивает владелец и гендиректор кондитерской фабрики «Господарь» Сергей Сурмач.
6: Вообще, как правило, люди с ипотекой, то, что мы наблюдаем, достаточно старательно выполняют свои обязанности. Они все же имеют достаточно высокую мотивацию. Мы это видим на работе, что люди с маленькими детьми и с ипотекой, как правило, достаточно ответственные люди. То есть не было прецедента, чтобы людей приходилось увольнять, которые находились в таких обстоятельствах жизни, как имели маленьких детей, имели ипотеку. А вообще рынок труда сейчас рынок работодателя во многом, поэтому, в общем-то, работники разных уровней более внимательно следят за выполнением обязательств своих перед работодателем. Испытательный срок 3 месяца, насколько я понимаю, он вряд ли изменится. Нам 3 месяцев достаточно, чтобы понять, что в реальности человек стоит относительно того, что он заявлял при собеседовании.
3: Если смотреть на ситуацию со стороны работодателя, то такая неприкосновенность молодых родителей, связанных кредитными обязательствами, может создать проблемы. Так, статус сотрудника в процессе работы может измениться. На этапе собеседования это предсказать невозможно. Иммунитет в таком случае сразу начнет действовать, и работодатель окажется в безвыходном положении. Продолжит генеральный директор Финфлеер Ксения Рясова.
23: Я сталкивалась с тем, что единственный кормилец, не можем уволить, и уже деньги предлагали, и нет, человек не уходит. Я сталкивалась с тем, что ребенок инвалид, тоже уволить невозможно. Ну, это просто люди перестают работать, понимаешь, что ты его уволить не можешь. Это нехорошая практика. Тем более, что в стране отрицательная безработица, поэтому сейчас непонятно, почему такие меры предпринимаются. Ну, безработицы нет. Мы же не с борта корабля их выбрасываем в открытое море. Ты вышел и тут же нашел работу. Тем более, если есть выплата, люди еще в плюсе остаются. Как мы можем это проверить при приеме? Есть у него там ипотека или нет у него ипотеки? Был отец детей, его посадили. И теперь единственный кормилец мать. Никак ты это уже не обойдешь, не уволишь, все.
3: Минтруда и Минстрой законопроект уже согласовали. Если он будет принят, то вступит в силу 1 сентября следующего года. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес FM.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Вторая попытка.
5: Британский вундеркинд Элтон Джон стал звездой уже в 1970-м. За 4 года 7 его альбомов оказывались на вершине чартов Билборд. Но потом начались проблемы. «Жизнь в тумане», как он описывал ее позже, продолжалась у Элтона больше 10 лет. Переломным моментом стала реабилитация, на которую он сам себя привел в лютеранский госпиталь в Чикаго. Это было одно из немногих заведений, готовых работать сразу с тремя зависимостями – алкогольной, наркотической и пищевой. Общая палата, подъемы в 6 утра, строгий режим и групповая терапия. Возвращение Элтона на сцену стало еще большим успехом, чем старт. Зал славы рок-н-ролла, Оскар, рыцарское звание и около полумиллиарда фунтов личного состояния. По оценке на середину 2020-х.
7: Вторая попытка на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
15: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российская экономика должна вернуться к устойчивому росту в 2027 году, заявил Михаил Мишустин. Для этого будет запущен новый инвестиционный цикл, старт которого поручил обеспечить Владимир Путин. Президент назвал эту задачу ключевой для экономики. Премьер заявил, что движущей силой должны стать регионы, а федеральное правительство продолжит их поддерживать финансово. Виталий Мутко заявил, что российский рынок новостроек преодолел самый сложный период, связанный с высокими процентными ставками и снижением доступности кредитования. В качестве одного из ключевых показателей устойчивости отрасли гендиректор Домеров привел объем поступления от продаж новостроек, который за первые 4 месяца этого года превысил 1,5 триллиона рублей. Это на 11% превышает результат аналогичного периода прошлого года. Цена квадратного метра на Патриарших прудах выросла за 3 года на 77%, до 4 120 000 рублей, подсчитали аналитики. По уровню цен Патриаршие уступают только Остоженке. Средняя площадь продаваемых на Патриарших прудах квартир составляет 205 квадратных метров. Россия вошла в топ-3 основных импортеров узбекского изюма. За январь-апрель его купили более 2000 тонн, это почти 10% от всего экспорта из республики. Больше покупали лишь Казахстан и Китай. А Узбекистан, в свою очередь, стал основным покупателем российского детского питания. За первые 4 месяца страна приобрела его у России на сумму $19 миллионов, сообщает «Агроэкспорт». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Иран и Израиль договорились прекратить взаимные атаки. Ранее страны обменялись мощными ракетными ударами впервые с начала перемирия. Иран выпустил по Израилю ракету в ответ на удар от Цахала по пригороду Бейрут, столице Ливана. После этого Израиль ударил по военным целям в западной и центральной частях Ирана. По данным Axios, президент США Трамп в разговоре с премьером Израиля Нетаньяху попросил его не отвечать на иранские ракетные удары сразу, так как в переговорах с Тегераном может появиться, цитата, «что-то хорошее». После этого израильский 12-й канал заявил, что Израиль прекратит удары по Ирану по просьбе США, но продолжит атаковать Ливан в ближайшие дни. Тегеране также заявили о приостановке военной операции, но предупредили, что атаки будут мощнее, если удары по Ливану возобновятся, комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
8: Ситуация вокруг Ирана сейчас очень волатильная. Это видно и по колебаниям цен на нефть. Они качаются то вверх, то вниз. Сейчас напряженность пошла по нисходящей, но она вновь может накалиться в любой момент, потому что ключевые разногласия сохраняются, и разрешить их в ближайшее время не удастся. Что интересно, так это то, что иранцы сейчас неожиданно стали копировать тактику Трампа. Трамп же посадил весь мир на качели. То туда, то сюда, то напряженность, то успокоение. Иранцы нынешними событиями показали, что они могут копировать такое поведение. Они нанесли удары по Израилю. Это впервые за это перемирие происходят удары ракетами, а не беспилотниками. И по Израилю, а не по соседним с Ираном. Сейчас иранцы утверждают, что все закончено. Они готовы продолжать переговоры с американцами. Но это типичные качели, на которых сидит сам Трамп и на которых он раскачивает весь мир. Что посеяли, то и пожинаем. Удивительно в этой истории также и то, что Израиль ответил не на полную мощность, а очень осторожно. Да, ответил, но окрик Трампа, который одернул израильского премьер-министра Бениамина Нетаньяху, очень болезненно воспринимается в еврейском государстве. Израильтяне нервничают, израильтяне на пределе. Им очень хочется ответить жестко. Американцы не дают, мешают, грозят. Но при таком развитии событий ситуация вновь может вспыхнуть в любой момент. Достаточно повода, достаточно поднести спичку. Трамп делает упор на то, что за 2-3 дня он, мол, договорится с иранцами, и тогда все вот эти усилия будут оправданы. Удастся ли ему договориться? Ему в любом случае не удастся достичь плотной, хорошей договоренности. Чего он сейчас добивается, так это хоть какого-нибудь фиктивного соглашения, которое он может выдать за успех. Очень так все проблематично.
2: Елена Сапонина, политолог, востоковед. Перемирие между Израилем и Ираном было объявлено еще в начале апреля. Журналистка CBS Дженнифер Джейкобс утверждает, что американские военные не получали приказов защищать Израиль от ракет, выпущенных Ираном минувшей ночью. Также, по ее словам, военные США не принимали участие в ответных израильских атаках. После взаимных ударов президент США Трамп заявил, что обе стороны стремятся к договоренности о немедленном прекращении огня, но этому мешает, цитата, «невежество или глупость». В России стоимость обучения на IT-специальностях в ведущих вузах превысила 1 000 000 рублей. Об этом пишут «Ведомости». Направления на стыке программирования, искусственного интеллекта и прикладной математики резко подорожали в ведущих вузах страны. В некоторых случаях годовая стоимость обучения превысила 1 000 000 рублей, а средний рост составил почти 11%. Валерий Убадоев продолжит.
9: Подсчеты газеты «Ведомости» основаны на программах в 10 ведущих вузах страны. Одни из самых больших темпов роста в МГТУ имени Баумана. Там стоимость обучения по программе «Бизнес-информатика» выросла на 52% год к году и достигла 699 тысяч рублей за год. А вот в МФТИ на нескольких направлениях стоимость обучения превысила 1 миллион рублей. Это программы «Прикладная математика и информатика», а также «Ядерная физика и технологии». Среди причин, как говорят ректоры, инфляция и желание поддерживать высокий уровень образования. Для этого нужно приглашать ведущих преподавателей, экспертов, а в IT-области и в смежных они просят довольно много. Кроме того, и другим преподавателям вузы в большинстве своем стабильно повышают зарплаты, продолжает ректор МГТУ Станкин Борис Падалкин.
10: Программы, связанные с информационными технологиями, программы, связанные с искусственным интеллектом, они как раз находятся в топе интереса и абитуриентов, и вполне понятно желание здесь тоже определенным образом и немножко заработать на этом. У нас ведь сейчас примерно половина студентов в целом вообще в системе высшего образования учатся на платной основе. Другое дело, что доля платных студентов по разным специальностям, она, конечно, разная. Где-то, например, на инженерных специальностях, там платных студентов не так много.
9: Ощутимо подорожали и другие специальности. Например, в НИУ ВШС стоимость обучения по программе «Экономика» составила 1 миллион рублей, на 30% больше, чем годом ранее. В целом, как сообщал Интерфакс со ссылкой на Миноборнауки, средний рост стоимости обучения в российских вузах в текущем году составил почти 11%. Ранее глава Миноборнауки Валерий Фальков заявлял, что в российских вузах сократили 47 тысяч платных мест. Это коснулось таких направлений, как экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью. Рост стоимости обучения на этих программах может быть вызван в том числе и этим сокращением. А подорожание айтишных направлений обусловлено модой на эту отрасль, говорит ректор Росноу, председатель Совета Ассоциации негосударственных вузов России АНВУЗ, член Общественного совета Миноборнауки Владимир Зернов.
11: Факторы, как и прежде всего, это бренд вуза. На искусственный интеллект действительно есть, но не скачок, а небольшое повышение. Потому что, он стал модным. И сейчас все, кому не лень, начали везде искусственный интеллект. Вот мы тоже хотели, а в итоге сделали математическое моделирование. Ну, в принципе, это очень близкое, если не одно и то же.
12: Столько же людей идет, вот как обычно, на платное образование по наблюдениям или как отдельно?
11: Еще рано, пока трудно сказать. Я думаю, что будет столько же.
9: Также, как говорят ректоры, на рост стоимости обучения могло повлиять и то, что во время пандемии Миноборнауки просило не повышать цены. Поэтому нынешний рост – это, можно сказать, отложенный эффект. Вузы хотят привести стоимость в соответствии с текущей экономической ситуацией. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
2: Спрос на санаторный отдых в России снизился, пишут профессиональные паблики. Причины рост цен, снижение доходов населения, а также сложности с транспортом и безопасностью при поездках в Крым или Сочи. Наталья Воробьева подробнее.
13: Цены на санатории в этом году выросли на 25-30%. Если раньше ехали отдыхать минимум на 21 день, то сейчас максимум на 10. Кавказские минеральные воды просили по загрузке примерно на 15%, а еще год назад спрос превышал предложение. Россияне отказываются от Сочи из-за сложной логистики. В Крыму схожая ситуация, плюс проблемы с бензином. Многие планировали ехать на полуостров на своих машинах. В 25-м по популярности санаториев республика находилась на третьем месте. Спрос частично держится на социальных путевках, говорит эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря.
14: Народ начинает отодвигать вопросы санаторно-курортного лечения и отдыха даже не на второй, а там на третий, на четвертый, на пятый план. Крымские санатории неплохо загружались. Небольшой недостаток коммерческих клиентов компенсировался клиентами по социальным путевкам. Тут все очень индивидуально. Если Крым, то ценники стартуют от 5 500 рублей за ночь с питанием, с лечением до 26 000 рублей. Это зависит от локации, от формы собственности, государственной или частной, от номерного фонда. То же самое по другим регионам страны. Можно найти сейчас в июне санаторий и за 3 500 рублей в сутки, а можно найти и за 15, и за 30, и даже за 80 000 рублей в сутки, если говорить о премиальных санаториях Кавказских минеральных вод.
13: Мы позвонили в сервис онлайн-бронирования санаториев и курортных отелей. Там нам сказали, что сейчас действительно отказываются от поездок в Крым, но сразу предупредили, что если передумаете ехать, а до заезда осталось менее 2 недель, деньги не вернут. А вот спрос на кавказские минеральные воды, по словам представителей сервиса, не просел. Бронируют много, получше и подороже Кисловодск.
17: В связи с чрезвычайной обстановкой в Крыму многие люди сейчас отказываются, но в связи с тем, что эта обстановка в течение нескольких лет существует, и если их отказ меньше, чем за 2 недели, то будет 100% штраф.
19: А что на первую половину июля в Минводам?
17: В принципе, есть дешевые санатории профсоюзного.

0: 7000 рублей на двоих. Это санаторий профсоюзного уровня, то есть советской постройки. Дорога в эти суммы не входит. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
2: Росреестр внес в правительство законопроект, направленный на то, чтобы упростить оформление прав на общее имущество садового некоммерческого товарищества. Напомним, что к общему имуществу СНТ относится вся земля, кроме, собственно, садовых участков, на которые могут располагаться дороги, инженерные коммуникации, места для сбора бытовых отходов, спортивные площадки и так далее. В настоящее время общее имущество передается в долевую собственность садоводов после проведения собрания членов СНТ, расчета доли и оформления в Росреестре права общей долевой собственности. Когда новый законопроект обретет статус закона, соответствующее право по аналогии с общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах будет возникать с момента постановки имущества на кадастровый учет в Росреестре. Как отмечают в ведомстве, благодаря изменениям снизятся временные финансовые затраты садоводов, которых избавят от собрания и расчетов. Будет упрощена процедура передачи общего имущества в пользование иным лицам и организациям, а это актуально, например, при проведении социальной газификации. По сведениям Росреестра, под эту программу сегодня попадают около 12 тысяч СНТ, находящиеся в газифицированных населенных пунктах. Также законопроект облегчит регулирование в случаях изменения границ СНТ, включения в него новых участков или размещения объектов общего пользования. Предусмотрена необходимость получения согласия собственников участков, которые СНТ планируют включить в свои границы, что позволит защитить их права, а также избежать в будущем оспаривания проектов межевания территории и решения общих собраний СНТ в отношении таких лиц, например, при возложении на них обязанности по содержанию общего имущества, подчеркивают в Росреестре. Подробности в мобильном приложении Бизнес ФМ и на портале BFM.
1: Недвижимость на Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал Бизнес ФМ Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В России не будет запрета на использование иностранных нейросетей, сказал вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. При этом он подчеркнул, что российские разработки в области искусственного интеллекта должны использоваться в структурах госсектора и на критической инфраструктуре. В Госдуму внесен законопроект о переносе погашения долга регионов по бюджетным кредитам. Предлагается дать им отсрочку до 2030 года по выплатам части бюджетных кредитов, которые не подлежат списанию в соответствии с ранее принятыми решениями властей. Речь идет о 100 миллиардах рублей. Дональд Трамп поддержал кандидатуру патриарха Иерусалимского Феофила III как возможного посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет израильский портал ИНЕТ. Трамп и Феофил встретились в Белом доме в минувший четверг. Патриарх Града Иерусалима и всея Палестины вручил президенту США одну из высших наград Иерусалимской православной церкви – Великий Крест Ордена Рыцарей Пресвятого Гроба. Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне убрал со своего сайта упоминание Трампа после решения суда, который запретил переименовывать площадку в честь американского лидера. Теперь на сайте указано старое название театра Кеннеди-центр. Фамилия Трампа пока остается на стене Кеннеди-центра, как и некоторые другие напоминания о 6 месяцах, в ходе которых главная театральная площадка Вашингтона носила имя действующего президента. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Си Цзиньпин прибыл с визитом в Северную Корею впервые за 7 лет. На этом фоне западные СМИ обнаружили в КНДР экономическое чудо с ресторанами и массовым строительством жилья и связали его с поставками

0: вооружений в Россию. А китайский лидер якобы недоволен быстрым сближением Пхеньяна с Москвой. Комментарий Георгия Бофта. Евросоюз исключил авиакомпании Киргизии из черного списка и разрешил им полеты на свою территорию, сообщили власти страны. Киргизия находилась в черном списке 20 лет под предлогом проблем с безопасностью полетов. Почему Брюссель снял ограничения сейчас и смогут ли этим воспользоваться россияне? И в России впервые признали незаконным отчисление за диплом, написанный с помощью ИИ. Верховный суд Татарстана обязал университет восстановить студентку и заплатить ей компенсацию 40 тысяч рублей, а также допустить ее на работу к защите при оригинальности не менее 50%. Подробности на Business FM. Возвращение старшего брата Си Цзиньпин в Северной Корее. Китайского руководителя в пхеньянском аэропорту Сунан встречал лично Ким Чен Ын с супругой Ли Соль Джу. Последний раз глава КНР посещал северокорейскую столицу в 2019 году, накануне саммита Большой Двадцатки в Осаке в разгар американо-китайской торговой войны. Формально нынешний визит является ответом на посещение Ким Чен Ыном Пекина в прошлом сентябре для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне. Нынешняя поездка стала первым зарубежным визитом Си Цзиньпина в 2026 году. Каких результатов визита можно ожидать? Комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
1: Двусторонние отношения КНР и КНДР на пару лет заморозила пандемия ковида. Граница была закрыта по август 2023 года. Торговля обвалилась до нуля. Одновременно с этим Ким Чен Ын начал активно развивать отношения с Москвой. На фоне СВО между Пхеньяном и Москвой сформировалось полноценное военное партнерство, тогда как Китай всегда воспринимал себя в роли старшего брата, незаменимого экономического донора и единственного настоящего союзника. Теперь же Россия отчасти выступает альтернативным источником технологий и ресурсов. Визит Си приурочен к 65-летию договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи от 11 июля 1961 года. Это единственный действующий военный союз Китая с иностранным государством. Он обязывает оказать немедленную военную и иную помощь в случае нападения на КНДР. В 2021 году договор продлили на 20 лет. Накануне визита председателя Си Ким Чен Ын посетил новый завод по производству оружейного урана и заявил о планах наращивать ядерный арсенал ускоренными темпами. Показательна реакция китайского гостя. В опубликованной в главной газете КНДР «Надон Синмун» статье Си Цзиньпина он признавался в неизменной дружбе, призывал к углублению сотрудничества, в том числе военного. А вот о денуклеаризации в статье ни слова. Когда в сентябре прошлого года Ким и Си встречались в Пекине, этот термин также обошли стороной. В последнем выпуске так называемой «Белой книги по нераспространению» Пекин впервые пропустил тезис о денуклеаризации Корейского полуострова как цели своей политики. Похоже, Китай постепенно дрейфует к признанию КНДР де-факто ядерной державой. Стоит заметить, что на фоне нынешней обстановки в мире сейчас вообще мало аргументов в пользу ядерного нераспространения, особенно тех стран, которые испытывают внешнюю угрозу. Экономические отношения Пекина и Пхеньяна выглядят противоречиво. С одной стороны, двусторонняя торговля восстанавливается. С другой стороны, структура торговли остается примитивной. Главные статьи китайского экспорта в КНДР – соевое масло, ткани и сахар. А главная статья импорта – парики и изделия из волос. Си уже выразил готовность расширить сотрудничество в сельском хозяйстве, здравоохранении, строительстве и науке. Южнокорейские аналитики, разумеется, тут же предположили, что подобные экономические стимулы станут главным инструментом ослабления российского влияния на Пхеньян. Вопрос в том, насколько это реалистично, ведь КНДР уже получила от России, в том числе определенные военные технологии и возможности обхода санкций через разные схемы. Хотя в долгосрочном плане именно Китай располагает огромными ресурсами для реиндустриализации и реинтеграции Северной Кореи в мировую экономику, если Пхеньян когда-нибудь вообще решится на такой шаг. На визит китайского лидера с тревогой смотрит из Токио, где мерещится нарастающая ракетная угроза на фоне укрепления китайско-северокорейской оси. Пхеньян располагает ядерным арсеналом. получил Пхеньян и альтернативного стратегического партнера в лице России. Все это на фоне улучшения экономической конъюнктуры. Рост ВВП в прошлом году составил 3,7%. Во многом благодаря сотрудничеству с Россией, в том числе военному. Это усиливает переговорные позиции КНДР по сравнению с 2019 годом, когда КНДР нуждалась в китайской поддержке для противостояния Вашингтону. В ходе визита Си ожидается подписание целого пакета экономических соглашений в торговле, сельском хозяйстве, строительстве. Если же Си Цзиньпин действительно везет в Пхеньян некое неформальное послание от Трампа о возможности возобновления американо-северокорейского диалога, то от исхода таких консультаций зависит вся система безопасности Юго-Восточной Азии. Но ни в какие коммунике это не попадет. В отдаленном будущем может встать вопрос о том, что будет, когда и если интересы Пекина и Москвы в отношении Пхеньяна разойдутся. Пока они совпадают в главном. Оба хотят сохранить КНДР как противовес американскому присутствию в регионе. В более долгосрочном плане их видение будущей КНДР, открытой или закрытой, ядерной или безъядерной, вовлеченной в мировую экономику или нет, могут сильно не совпасть.
0: Это был комментарий Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Бовдзнет». Евросоюз исключил авиаперевозчиков Киргизии из черного списка и разрешил им полеты на свою территорию. Об этом сообщила пресс-служба главы киргизского государства в телеграм-канале. Киргизия находилась в черном списке 20 лет с 2006 года. Тогда ЕС заявила о проблемах с безопасностью полетов и контролем за гражданской авиацией. После многолетних реформ и проверок Еврокомиссия решила снять ограничения. Комментирует гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
2: Наши соседи активно развивают воздушную перевозку, в том числе и в Европу. Это такая квазисанкционная война, когда из России летать не-не, а вот все государства, где раньше рейсов толком-то и не было, сейчас стоят в большом количестве и летают европейские лоукостеры. А что самое удивительное, визы им лучше не выдают. И, понятное дело, это все направлено на реализацию потребностей внутреннего рынка, потому что бизнес в Европе тоже хочет зарабатывать. Если говорить о последствиях этого решения, то надо посмотреть, какие планы поставить. В первую очередь европейские перевозчики, что захотят сами организовать киргизские перевозчики. Но в любом случае, с учетом обширной нашей полетной программы и, скажем так, доступности этого региона с точки зрения перелетов, это очередной хаб, доступный для наших граждан. Это хорошая альтернатива Армении. Но мы в первую очередь для полетов в Европу сталкиваемся с визовыми ограничениями, а с ними ситуация лучше, на мой взгляд, не становится. Хотя, конечно, последнюю неделю мая европейские чиновники рапортовали о том, что, во-первых, много виз выдали, но это и понятно, вы убрали многократные, ввели одноразовые, по сути, те, кто раньше один раз в год обращался, сейчас обращаются до 3-4 раз в год. Если смотреть по фактическому количеству путешествий в Европу, то, я думаю, цифра на самом деле не сильно растет, а скорее даже сокращается.
0: Артур Мурадян, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма. В марте этого года власти Киргизии подписали соглашение о поставках в республику самолетов Airbus A321neo. В документах по сделке говорилось, что по итогам аудитов Международной организации гражданской авиации в 2023-2024 годах было подтверждено соответствие авиационной системы Киргизии международным стандартам. Китайских туристов отпугнул крепкий рубль. Туры в Россию для них заметно подорожали. Ориентированные на китайцев отели, специализированные гиды и транспортные компании уже чувствуют недобор, рассказали бизнес-фэм-участники рынка. При этом нередко туристы из Китая предпочитают вместо России Белоруссию. Подробнее Наталья Шашина.
3: «Мы стали дорогой страной для китайских туристов», говорят эксперты отрасли. В валюте некоторые виды туров в Россию подорожали на 30%, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России по въездному туризму, гендиректор туроператора «Интурист» Александр Мусихин. И это без учета перелета из Китая, где свой вклад в цену внес ближневосточный конфликт, говорит он.
4: Среднее, то, что мы приводили, это где-то примерно на один тур без авиаперелета вместе с экскурсиями продолжительностью примерно одна неделя может стоить в районе 1100-1200 долларов. До вот укрепления рубля подобные туры стоили в районе 900-950 долларов. Разница, конечно, она чувствуется. Китайские туристы, если, конечно, они не деловые, а вот именно экскурсионные, здесь фактически все поставщики услуг, естественно, чувствуют. существует недобор. Это и гостиницы, это и транспорт, это и специализированные гиды, работающие как раз с китайским рынком. Это, конечно же, и объекты показа. Везде чувствуется, что туристов несколько меньше, чем прогнозировалось.
3: Совпало несколько моментов. Во-первых, укрепление рубля. Во-вторых, то, что были вынуждены повысить ценник и сами отели и рестораны. Если несколько лет назад в Петербурге проживание, питание и экскурсии обходились туристу из Китая в $45 в день, сейчас такой пакет стоит уже $100, подсчитал вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан. И это заставляет китайцев смотреть на другие направления.
5: Конечно, мы видим снижение китайского турпотока. Пока не укрепится доллар, евро, причем укрепится хорошо, где-то до 90 рублей за доллар, до 100 рублей за евро, то есть не меньше. Уже мы стали невыгодной стороной для китайских туристов. В Беларуси на 30% дешевле. Китайские туристы, они смотрят не на достопримечательности, они смотрят на цену. Кстати, в Беларуси есть такое место, например, где проходил первый съезд, это вообще историческое место, в 1898 году первый съезд РСДРП, да, и этот домик жив, здоров, и вот китайцы туда, кстати, с удовольствием едут, в этот домик.
3: Впрочем, журналист, основатель платформы «Серый Мокко» Фэй Фан говорит, по его наблюдениям, поток меньше не стал, но теперь китайцы все чаще едут в Россию не туром, а самостоятельно.
6: Мне кажется, то, что турагентство сообщает, это потому, что они уже представляют услуги. Но раз сейчас безвизовый режим, то китайские молодежи, они самостоятельно могут сюда приехать, попасть и путешествовать, как они считают нужно. Потому что традиционный тур уже не так интересен для молодежи. Самостоятельно сюда попасть не так дорого. Потому что сейчас очень много авиакомпаний, которые открыли маршрут, рейс из Китая до России. То есть выбор очень большой. Я, например, билет взял на 20 с лишним тысяч рублей в одну сторону. Это недорого.
3: Если в Москву и Петербург, а также Благовещенск, Хабаровск, Владивосток китайские туристы по-прежнему едут, то остальная часть России интересует их гораздо меньше. Хотя инфраструктура как раз перестраивается с расчетом на них. Неделю назад вступил в силу стандарт по заселению китайцев в отелях. Среди требований не заселять гостей в комнаты и на этажах с цифрой 4, которая воспринимается в Китае как несчастливая, а также иметь в номерах разные виды чая, лапшу быстрого приготовления и палочки для еды. Наталья Шашина, Марина Лемаева, Бизнес ФМ.
0: MM6-7 станет товарным знаком. Заявка на регистрацию такого наименования была подана в Роспатент, убедился Бизнес ФМ. В этой заявке сочетание SX7 написано в одно слово кириллицей. Этот мем решил запатентовать компания «Фитонаука». Предполагаемые классы регистрации позволят выпускать под этим знаком косметику, лекарства, БАДы, детское питание и другие товары. Также этот бренд сможет использоваться для рекламы и маркетинга. О маркетинговом потенциале мема SX7 рассуждает основатель рекламного и продюсерского агентства «Пеплдом» Алексей Пак.
7: Наверное, перспектива, если мы смотрим там на год вперед, мы с вами никак в жизни не угадаем. Но вначале, пока это все еще хайпится и в России хайпится, то запатентовав эту штуку, можно как минимум поиграться в суды с ребятами, кто использует уже теперь эту торговую марку там на вещах и на прочей истории, там на каком-то мерче и так далее. Мне кажется, это в первую очередь в таком формате, ну, либо для того, чтобы запатентовать и выпустить эту историю потом в виде каких-то шмоток или дополнительных сопутствующих товаров, просто на этом заработать. Потому что если ты этого не сделаешь, а сделал кто-то другой, то ты за на штраф попадешь просто автоматически. Поэтому достаточно неплохой подход, если как-то это постараться коммерциализировать. Ну, скорее всего, просто для себя делать, для того, чтобы выпустить какой-нибудь мерч, либо еще что-то, и быть просто защищенными.
8: То, что касается транслита, вы считаете мем 6-7, насколько узнаваем в одном русском слове?
7: Узнаваем. Среди молодой аудитории точно, потому что блогеры по типу Бустера и всех остальных его раскачали очень сильно. Пока это еще жить будет какое-то время. Ну, чуть спадает, но он просто все равно в памяти еще находится. Еще какое-то время будет находиться. Там уже какие-то новые вещи происходят. Но это такой уже, это относительно долгоиграющий мем.
0: Алексей Пак, основатель агентства «Пеплдом». Мем 6-7 приобрел широкую известность еще в прошлом году, сначала в Штатах, затем и в России. Бизнес ФМ пытался разобраться в этом феномене, когда портал Dictionary.com призвал 6-7 словом уходящего года. Кратко сформулировать смысл этого мема нам, правда, так и не удалось.
9: Компании и корпорации.
10: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
9: Арбитраж.
10: Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения определение арбитражного суда Москвы о немедленном взыскании с бельгийского депозитария Евроклирбанк порядка 200 миллиардов евро или более 18 триллионов рублей в пользу Банка России. Следует из картотеки арбитражных дел. Жалобы Евроклир на это определение отклонена. 15 мая арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Банка России к Евроклир, взыскав с депозитария около 200 миллиардов евро. Позднее суд удовлетворил ходатайство ЦБ о немедленном исполнении решения. В ответ Евроклир подал апелляционную жалобу.
9: Отчеты и планы.
10: Частная сеть клиник «Семейный доктор» открыла в Москве флагманский медицинский центр площадью 17 тысяч квадратных метров. Инвестиции в проект составили 2 миллиарда рублей, из них 40% ушло на оборудование. Центр в Хамовниках объединит диагностику, бальнеологию, спа и термальные комплексы. Постепенно запустит поликлинику, реабилитацию, косметологию и программы «Анти-Эйдж». Окупаемость проекта около 3 лет. Как сообщила гендиректор сети Юлия Графова, при выходе на проектную мощность вклад центра медицины семейного доктора может составить до 30% совокупной выручки всей сети. Власти Латвии приняли решение заблокировать доступ к 8 российским интернет-ресурсам. Ограничительные меры утвердил Национальный совет по электронным СМИ страны, сообщает портал Delphi. В перечень заблокированных ресурсов вошли Marketplace Wildberries, интернет-магазин «Книг Лабиринт», сайт издательства АСТ, книжный сервис LifeLib, волгоградский новостной портал V1, ресурс РБК-компания, а также 2 спортивных портала. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пунцелеев. Apple представила новую iOS 27 с интеграцией искусственного интеллекта. Компания провела свою ежегодную конференцию WWDC. Она стала последней для Тима Кука в качестве главы Apple. С 1 сентября его позаймет Джон Тернос. Из примечательного, новая операционная система iOS 27 будет поддерживаться даже на iPhone 11, который вышел еще в 2019 году. Дизайн так называемого жидкого стекла можно будет регулировать, либо сделать его более прозрачным, либо полностью выключить. Кроме того, голосовой помощник Siri получил интеграцию с нейросетью Gemini от Google. Теперь она называется Siri AI и работает как привычный чат-бот, и можно задавать вопросы, она будет на них отвечать. Также с ее помощью можно будет искать фотографии в галерее устройства или письма в почте. Siri AI будет встроена во всю экосистему Apple и получит отдельное приложение. Однако полный функционал будет доступен только на самых мощных устройствах iPhone 17 Pro или MacBook Pro M3. К тому же на старте она будет доступна только на английском языке, и в ближайшее время поддержка русского языка не появится. Комментирует блогер, основатель YouTube-канала Wylsacom Валентин Петухов.
11: Вся линейка операционных систем с индексом 27, большая работа над ошибками. То есть они немножко докрутили дизайн, причем в прямом смысле. Теперь появился ползунок, который управляет степенью прозрачности нового стиля Liquid Glass. И я знаю, что многие не взлюбили iOS 26 прошлогоднюю как раз из-за того, что было слишком много эффектов. Вот теперь их можно притушить и пользоваться с удовольствием. Но это вершина айсберга. Практически вся презентация была посвящена новой Siri AI и Apple Intelligence нового поколения, которые пересобрали на ресурсах, в том числе модели Google, и об этом тоже было известно заранее, но вот теперь это подтвердилось. Много интересных решений, по сути, ничего экстраординарного того, что не было на рынке, но какие-то нюансы интеграции в операционную систему, конечно же, сделаны на лучшем уровне, как это умеет Apple. Но есть одна большая проблема, это то, что все заявленное пока будет работать в бета-версии, это damage control ситуации 2024 года, когда показывали, рассказывали про Apple Intelligence слишком радужно и красиво, а вышло все не так нарядно, что сгенерировало коллективные иски к Apple, и компания вынуждена была платить десятки миллионов долларов, чтобы этот вопрос заметить. Поэтому теперь это все идет под лейблом бета, и самое, конечно, неприятное для нас, пока только на английском языке. Я сам вел прямые эфиры на разных площадках, и могу сказать, что за 15 лет, что я слежу за презентациями Apple публично, наверное, это одна из самых самых слабых презентаций, потому что фактически ничего интересного не показали. Но стоит между строк много чего изучить, потому что есть еще и новый детский режим, который действительно круто прокачал возможности родительского контроля. И самое грустное в этом всем то, что это была последняя презентация Тима Кука, он официально попрощался в конце конференции, и уже следующую презентацию в сентябре айфонов будет вести новый генеральный директор. Поэтому эпоха Тима Кука подошла к концу.
0: Валентин Петухов, блогер-основатель YouTube-канала Wylsacom. Также Apple представила еще несколько новых функций. Например, в приложении «Пароли» можно будет нажатием одной кнопки поменять все пароли к различным сервисам, которые появились в каких-либо утечках данных, то есть скомпрометированные, причем система поменяет пароли именно на сервисах, а не просто внутри телефона. Анимация и запуск приложения, по утверждениям Apple, был ускорен на 30%, а скорость передачи фото, видео и других данных через AirDrop увеличили на 80%. Отчисление за сгенерированный диплом признали незаконным. Такое решение вынес Верховный суд Татарстана. Инстанция признала незаконным отчисление студентки из-за высокого процента и контента в ее выпускной работе, передает ТАСС. По данным агентства, речь идет о Московском международном университете в Казани. Суд постановил восстановить студентку 4 курса лингвистического факультета в статусе обучающейся и допустить ее работу к защите при оригинальности не менее 50%. Также ВУЗ обязали выплатить студентке 40 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба и 20 тысяч рублей штрафа. Проверка дипломов на и явления относительно новые пока носит рекомендательный характер, говорит предприниматель и преподаватель ВШЭ Алексей Карлов.
9: На наличие искусственного интеллекта, конечно, работы проверяются аналогично антиплагиату. Фактически, наличие искусственного интеллекта, чистая генерация, приравнивается к чужому цитированию, заимствованию или плагиату. Но все подобные проверки могут быть юридически значимыми, то есть можно отказать студенту или студентке, только если подобный процент и подобный фактор вшит в сам регламент поступления или сдачи экзамена, либо выпускной работы. Если подобное там не прописано в регламентирующих документах, то ни ВУЗ, ни любое другое учебное заведение не имеет права отчислять студента. Примерно так же с антиплагиатом. Пока это не внесли в нормы, антиплагиат был только рекомендательным характером. Есть еще один подводный камень. Пока в мире нет ни одной системы, которая бы на 100% могла гарантировать, что текст сделан с помощью искусственного интеллекта или полностью человеком. Потому что нет общепринятой практики маркировки текста, нету открытых баз данных от нейросетей, и к тому же пока нету ни одной системы, которая могла бы на 100% подтвердить смешанный текст, когда часть сделана искусственным интеллектом, а часть сделана человеком. Компании, которые создают текст и создают нейроконтент, несколько тысяч раз получают больше инвестиций, чем компании, которые умеют проверять. То есть есть большой технологический разрыв. У любого преподавателя есть уже внедренная практика проверять любую работу от студента на наличие нейроконтента. Проверяется двумя способами. Загружается либо в специальные системы, тот же антиплагиат, Сберчек, Гигачек, вернее, программа. И второй способ, это качественный способ, уточнить у студента, задать ему уточняющий вопрос по любой части текста. Если он совсем об этом не знает, то он либо списал, скопировал, либо сгенерил, что, в общем-то, одно и то же. То есть он сделал это не сам.
0: Алексей Карлов, предприниматель и преподаватель ВШЭ. Ранее «Бизнес-ФМ» рассказывал, что глава Миноборнауки Валерий Фальков допустил скорое исчезновение дипломов в их привычном виде. Вузы в таком случае могут вернуться к устным экзаменам вместо письменных работ. Впрочем, опрошенные «Бизнес-ФМ» работники сферы образования эту инициативу восприняли скорее скептически. Рубль в понедельник заметно укрепился в паре с юанем на фоне позитивной динамики цен на нефть. На этом фоне индекс Мосбиржи обновил минимум года, рухнув более чем на 1.5% ниже 1520 пунктов. Биржевые итоги дня подвел обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
12: Российский рынок акций начал текущую неделю с падения, причем с заметного падения, 0,7% потерял индекс Московской биржи за основную торговую сессию, закрытие 2518 пунктов. Таким образом, плотной рынок приближается к важному рубежу 2500. Важный рубеж, потому что за последние годы не раз к нему подходили, даже пробивали, но потом отскакивали и росли. Посмотрим, как получится на этот раз. Рубль вернулся к росту, китайская валюта упала за понедельник на 16 копеек, закрытие сессии 10 рублей 71 копейка, доллар опустился ниже 73 рублей, видимо, пока не хватает вот тех объемов, которые Банк России расходует на покупку валюты, а это почти около 6 миллиардов рублей в день. Но если посмотреть на показатели пятницы, то в пятницу Банк России купил валюту лишь на 1 миллиард 200 миллионов, так же, как и в предыдущий периоде, когда он покупал на сумму чуть более 1 миллиарда. В общем-то, пока Банк России вроде не спешит увеличивать объемы покупки валюты. Посмотрим отчет уже по итогам понедельника. Ну и цены на нефть. Сначала росли очень активно в понедельник утром, и были сообщения о том, что Иран и Израиль обменялись ударами, что, естественно, ставит под угрозу и так хрупкое перемирие в регионе. Но потом, как обычно, в ситуацию вмешался президент США Дональд Трамп и призвал стороны незамедлительно остановить обмен ударами. И вот после этого появились сообщения, что Израиль решил прекратить удары по Ирану по просьбе президента США, но намерен продолжать атаки на территорию Ливана. А иранское командование, в свою очередь, объявило о приостановке ударов по Израилю, но готово возобновить их в случае продолжения боев в Ливане. Так что пока стоимость барреля смеси Brent в районе 94-95 долларов, но, как мы видим, не исключен очередной виток эскалации.
0: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
13: Реклама. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Упреки в адрес микрофинансовых организаций, частных лиц, которые сужают нуждающихся деньгами под залог за сногсшибательные проценты, уже стали общим местом. А ведь и МФО, и частные кредиторы могли бы в ответ сослаться на традиции отечественных ростовщиков и закладчиков, ярко изображенных в художественной литературе. К примеру, незабвенная Алена Ивановна, старуха-процентщица из романа Федора Достоевского «Преступление и наказание», кредитовала население под 10% в месяц, причем с немедленным вычетом процентов из выдаваемой суммы. Но зато и осуществляла она свою кредитную деятельность без всякого преувеличения с риском для жизни. Деньги к деньгам. На Business FM. О том, что возбуждают дела на бьюти мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Business FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе и в разделе «Бизнес говорит» на сайте bfm.ru. Держите в курсе. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Средства ПВО в течение понедельника перехватили и уничтожили над регионами России 95 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. Дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края над Крымом и акватории Черного моря. По меньшей мере 32 человека погибли в результате мощного землетрясения на Филиппинах. 134 получили ранения, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти. Причиной гибели людей в основном стали падающие обломки и оползни. Землетрясение магнитудой 7,8 произошло рано утром в понедельник. Его ощутили также в Индонезии. После основного толчка сейсмологи зафиксировали более 130 авторшоков. Мировые продажи чипов в апреле выросли почти вдвое. Они составили 110,5 миллиардов долларов, сообщила Ассоциация полупроводниковой промышленности. Согласно прогнозу, объем продаж отрасли в мире в этом году в целом достигнет 1,5 триллиона долларов. Рост происходит благодаря расширению спроса на инфраструктуру искусственного интеллекта и платформы вычислений на графических ускорителях, отметили в Ассоциации.
14: В Ассоциации туроператоров России назвали самые популярные направления у россиян для концертного туризма. Это Турция, Грузия, Армения, Азербайджан, Арабские Эмираты, Сингапур и Малайзия. В текущем году такой вид туризма окончательно превратился в самостоятельное направление российского туристического рынка. В АТОР его считают одним из самых быстрорастущих сегментов туристической отрасли. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Минэнерго сформировала штаб для обеспечения стабильной работы ТЭК на фоне ударов украинских БПЛА. Наибольшие проблемы с топливом в Крыму. Также в понедельник там было приостановлено движение пассажирских поездов после удара дрона ВСУ по локомотиву поезда «Москва-Симферополь». Как это отражается на туротрасли Крыма? Антифрод 2.0 сократили. Из законопроекта о противодействии мошенничеству в цифровой среде убрали обязательное подтверждение операции через мессенджер Макс, пишет РБК. Из документов также исчезли положения регистрации на сайты с использованием только российской электронной почты и об автоматическом запрете на прием зарубежных звонков. Минюст предложил предоставить дополнительные трудовые гарантии сотрудникам с ипотекой и маленькими детьми, пишет российская газета. Что это может поменять и как к такой перспективе относятся сами работодатели? Подробности на Бизнес FM. Минэнерго России сформировала штаб для обеспечения стабильной и эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны. В его состав вошли все крупнейшие компании российского ТЭК. В сообщении ведомства говорит, что в последнее время предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника, что приводит к временным сложностям с поставками топлива в ряде южных регионов. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что власти принимают меры, чтобы не допустить дефицита топлива в Крыму. На полуострове на этом фоне туристическая отрасль испытывает трудности. По данным Travel Line, число гостиничных бронирований с 24 мая по 6 июня сократилось на 31% год к году, а в Севастополе на 40%, а число отмен выросло почти вдвое. Подробности у Олеси Савоськиной.
16: Сейчас на Крым приходится лишь около 1.5% продаж. И по словам участников туристического рынка, на каждые 2 новых бронирования в Крыму 10 отмен. Для местного турбизнеса потери этого сезона становятся все ощутимее, рассказывает владелец гостевого дома в Евпатории Валерий.
17: Вчера была отмена у меня там одна. Просто отсутствуют звонки, люди не интересуются, не спрашивают. За последние дни 10 все это понисходящее идет. Просто даже нет интереса. Если в процентном взять, где-то в районе половины уже все пустое.
16: В туриндустрии пока не спешат говорить о провальном сезоне. Новые бронирования все еще идут, хотя рынок уже начинает реагировать и постепенно перераспределять туристический поток, комментирует вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
18: Автомобильный туризм – это основной канал прибытия. Мы оцениваем долю автотуристов примерно 80% из всего турпотока в Крым. Вот, соответственно, те туристы, которые планировали добираться поездом, сейчас, вероятно, тоже находятся на такой паузе и немножко снизят бронирование.
19: Куда переориентируются туристы вместо Крыма? И много ли таких?
18: У нас так слегка аномально выросла Анапа соседняя. Два курорта всегда находились в состоянии партнерской конкуренции. В прошлом году Крым стал бенефициаром отчасти анапских экологических проблем. В этом году Крым, можно сказать так, возвращает Анапе туриста. Анапа выросла чуть ли не в два раза, неделя к неделе. Это в основном общая дорога до Краснодара. И те туристы, которые планировали автомобильные поездки, им легко переориентироваться на Анапу. Поэтому, если в ближайшее время не разрешится с топливом, мы увидим больше туристов в Анапе, меньше в Крыму.
16: Туристический спад сказывается и на крымских ресторанах. В Севастополе посещаемость заметно просела, рассказывает владелец ресторанов «Момо» и организатор фестиваля «Крым на тарелке» Денис Штукатуров.
20: По сравнению с прошлым годом, 50%, половину, прям можно смело говорить.
19: Упало.
20: Да, мы вынуждены были цены поднять, чек средний поднялся на 20-30%.
16: Проблемы с топливом в Крыму отражаются на работе транспорта на полуострове. В частности, подорожали поездки на такси, рассказывает директор службы такси «Таврика» в Симферополе Александр Макриди.
21: Где-то 30% подорожало из-за того, что нет топлива. По факту нечем заправляться.
1: Люди стоят в очереди, кто-то ночует в очереди. Как только появилось, моментально разбирается.
19: Доходы ваши на сколько упали?
1: Прилично, процентов на 50. Переживаем, естественно, тут уже дело не в рентабельности, а продержаться в этот период, пока не наладится стабильность.
16: По самым пессимистичным оценкам туристического рынка, Крым по итогам сезона может потерять 3-4 миллиона туристов. При этом участники отрасли напоминают, высокий сезон на полуострове традиционно начинается после 20-х чисел июня. Поэтому надежда у рынка, хоть и слабая, но пока есть. Олеся Савойскина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Закон о противодействии мошенничеству в цифровой среде доработали, убрали из него сразу несколько пунктов. Из так называемого законопроекта «Антифрод 2.0» исключили положение об обязательном подтверждении операции через мессенджер «Макс», пишет РБК. Мобильным операторам и банкам оставят возможность подтверждать личность абонентов и клиентов с помощью СМС. На этом настаивали крупнейшие игроки рынка. А в проекте закона также исключили положение об обязательном указании ЭНН при открытии банковского счета, автоматическом запрете на прием зарубежных звонков и требование регистрироваться на сайтах с использованием только российской электронной почты. Идей было много, но львиную долю их отсеяли и правильно сделали, считает бывший замминистра связи, президент Фонда информационной демократии Илья Масух.
21: На самом деле мы делаем законопроект против мошенников. Я так понимаю, для того, чтобы это против не было еще и против граждан, поэтому чуть-чуть облегчили некоторые положения. Потому что мы все видим свидетелями там санкций какого-нибудь Евросоюза, который бьет этими санкциями по себе и вроде как по нам. Вот чтобы этот законопроект бил больше по мошенникам, а не бил по гражданам. Я думаю, что вот эти адаптированные какие-то требования, они являются таким компромиссом. В частности, на самом деле, там вместо 5 карт сделали 20, что, в принципе, нормальная история, потому что 5 у многих есть. Мы бы так ограничили людей, заставили бы их как-то мучиться.
0: Илья Масух, президент Фонда информационной демократии. Законопроект «Антифрод 2.0» дает Центробанку право устанавливать предельное количество платежных карт, которыми может владеть один клиент 20 штук. Раньше рассматривалась планка в 5. Документ претерпел серьезные изменения, потому что перестал отвечать духу времени. В частности, он не учитывает удаление мессенджера Макса из App Store, говорит эксперт по технологиям, директор и партнер ИТ-Резерв Павел Мясоедов.
22: Вообще закон «Антифрод 2.0», как и более ранние его редакции, они являются своего рода комбинацией до этого отдельно существующих инструментов, которые показывали свою низкую эффективность, потому что стояли по отдельности. Давайте какой-то пример. У вас маркируются, когда звонки какие-то. Если у вас эта маркировка осуществляется на основании одной из существующей базы одного оператора связи, у вас, естественно, туда подпадает лишь определенное количество мошеннических каких-то циферных комбинаций. Если у вас все это дело объединено в единую какую-то базу данных, эффективность становится выше. Когда это все вместе функционирует, когда у вас и маркировка, когда у вас и ограничения какие-то включены, и возможности самозапрета, у вас все вкупе начинает функционировать наиболее эффективно. Но почему я на этом акцентирую внимание? Потому что именно комбинация эта, она может меняться с процессом времени. Постоянно требуются какие-то виды изменения. Маркировки, опять же, там какие-то самозапреты, это определенное внедрение антифрод-систем в банки. То, естественно, как и правоохранительные органы и регуляторы адаптируются к каким-то новым инструментам, каким-то новым попыткам обмануть людей со стороны преступников, так и само преступное комьюнити, естественно, начинает прибегать уже к тому инструментарию, которое в старых законах могло вообще не упоминаться, или на который старые системы автоматической борьбы с ними уже не настроены. Те же самые ИИ. Вот то, как ИИ сейчас внедряется, я говорю не про дипфейки, а именно про анализ, про подготовку каких-то массированных атак, в том числе на наших граждан, так и до этого не использовался. А сейчас он начинает использоваться повсеместно. Банально фишинговые сайты создаются на 3 щелчка и могут видоизменяться в течение суток по несколько раз. Поэтому и закон будет видоизменяться. Но вот если взглянуть именно на ситуацию с Максом, здесь очевидно, почему Макс сейчас, его дальнейшее продвижение как единого системы аутентификации будет немножечко заторможено. Это связано в том числе и этой политической составляющей.
0: Павел Мясоедов, директор и партнер ИТ «Резерв». Первый пакет мер по борьбе с кибермошенничеством был принят в прошлом году. Второй пакет рассмотрели в первом чтении в феврале этого года. В апреле Минцифры объявила о подготовке третьего пакета. Спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что туда могут войти такие меры, как маркировка звонков из-за границы, введение защищенных сим-карт для детей и восстановление доступа к аккаунту на госуслугах доверенными способами. Ипотека как оберег. Сотрудникам с ипотекой и маленькими детьми Минюст предлагает предоставить дополнительные трудовые гарантии. Об этом пишет российская газета. Что поменяется и как к такой перспективе относятся сами работодатели, подробности Ольги Кашинской.
2: Согласно предлагаемым поправкам в Трудовой кодекс, работодатель не сможет уволить сотрудника по своей инициативе, если у него есть ребенок до 3 лет и ипотека. При этом есть 2 ключевых условия. Во-первых, сотрудник должен быть единственным кормильцем, то есть второй родитель не работает, а ипотека должна выплачиваться на единственную жилплощадь в семье. Похожие соцгарантии в Трудовом кодексе уже были предусмотрены, отмечает старший партнер коллегии адвокатов Адамова и партнеры Ирина Адамова. Но они не универсальные.
4: Раньше у нас были гарантии исключительно для женщин. Невозможность уволить женщину, у которой ребенок до 3 лет, причем неважно, она одинокая или не одинокая. Но всегда, естественно, были исключения из правил, в том числе, например, если работник прогуливает или совершает аморальный проступок какой-то. Ну, я уж молчу про ликвидацию юридического лица работодателей. Получается, у нас теперь вводится для лиц, то есть лицо, имеющее ребенка, подразумевается, что это отец. Плюс новелла касательно ипотеки. Конечно, это больше укрепляет гарантии семьи. Не знаю только, почему эти кредитные обязательства касаются только детей до 3 лет. У нас ипотеки 3-летние обычно не бывают, они долгосрочные. Конечно же, также должны быть исключения. Как я понимаю, глобально это будет при прочих равных, при увольнении, при сокращении работников учитываться наличие ребенка, не работающего второго родителя, или наличие кредитных обязательств.
2: Согласно статистике, которую приводил премьер-министр Михаил Мишустин, с 2018 года льготную семейную ипотеку оформили почти 2 миллиона семей. Принятие на себя таких обязательств – серьезный шаг, к которому люди подходят осознанно, подчеркивает владелец и гендиректор кондитерской фабрики «Господарь» Сергей Сурмач.
5: Вообще, как правило, люди с ипотекой, то, что мы наблюдаем, достаточно старательно выполняют свои обязанности. Они все же имеют достаточно высокую мотивацию. Мы это видим на работе, что люди с маленькими детьми и с ипотекой, как правило, достаточно ответственные люди. То есть не было прецедента, чтобы людей приходилось увольнять, которые находились в таких обстоятельствах жизни. Имели маленьких детей, имели ипотеку. А вообще рынок труда сейчас рынок работодателя во многом, поэтому, в общем-то, работники разных уровней более внимательно следят за выполнением обязательств своих перед работодателем. Испытательный срок 3 месяца, насколько я понимаю, он вряд ли изменится. Нам 3 месяцев достаточно, чтобы понять, что в реальности человек стоит относительно того, что он заявлял при собеседовании.
2: Если смотреть на ситуацию со стороны работодателя, то такая неприкосновенность молодых родителей, связанных кредитными обязательствами, может создать проблемы. Так, статус сотрудника в процессе работы может измениться. На этапе собеседования это предсказать невозможно. Иммунитет в таком случае сразу начнет действовать, и работодатель окажется в безвыходном положении. Продолжит генеральный директор Финфлеер Ксения Рясова.
23: Я сталкивалась с тем, что единственный кормилец, не можем уволить, и уже деньги предлагали, и нет, человек не уходит. Я сталкивалась с тем, что ребенок инвалид, тоже уволить невозможно. Ну, это просто люди перестают работать, понимаешь, что ты его уволить не можешь. Это нехорошая практика. Тем более, что в стране отрицательная безработица, поэтому сейчас непонятно, почему такие меры предпринимаются. Ну, безработицы нет. Мы же не с борта корабля их выбрасываем в открытое море. Ты вышел и тут же нашел работу. Тем более, если есть выплата, люди еще в плюсе остаются. Как мы можем это проверить при приеме? Есть у него там ипотека или нет у него ипотеки? Был отец детей, его посадили. И теперь единственный кормилец мать. Никак ты это уже не обойдешь, не уволишь, все.
2: Минтруда и Минстрой законопроект уже согласовали. Если он будет принят, то вступит в силу 1 сентября следующего года. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес FM.
15: Реклама. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Business FM. В начале 20 века в ныне узбекистанских Хорезме и Хиве выпускались местные деньги-шелковки.
13: На ленту из натурального шелка шириной около 10 сантиметров вручную наносились надписи и изображения, говорившие о номинале этой специально вытканной банкноты. Шелковки пользовались большой популярностью. И когда в 1923 году было объявлено о замене местной валюты на советские бумажные деньги, меняли их неохотно. Еще в 60-е годы прошлого века в некоторых домах Хивы можно было увидеть лоскутные одеяла, сшитые из тех самых шелковых денег.
15: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
14: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российская экономика должна вернуться к устойчивому росту в 2027 году, заявил Михаил Мишустин. Для этого будет запущен новый инвестиционный цикл, старт которого поручил обеспечить Владимир Путин. Президент назвал эту задачу ключевой для экономики. Премьер заявил, что движущей силой должны стать регионы, а федеральное правительство продолжит их поддерживать финансово. Виталий Мутко заявил, что российский рынок новостроек преодолел самый сложный период, связанный с высокими процентными ставками и снижением доступности кредитования. В качестве одного из ключевых показателей устойчивости отрасли гендиректор ДОМРФ привел объем поступлений от продаж новостроек, который за первые 4 месяца этого года превысил 1,5 триллиона рублей. Это на 11% превышает результат аналогичного периода прошлого года. Цена квадратного метра на Патриарших прудах выросла за 3 года на 77%, до 4 120 000 рублей, подсчитали аналитики. По уровню цен Патриаршие уступают только Остоженке. Средняя площадь продаваемых на Патриарших прудах квартир составляет 205 квадратных метров. Россия вошла в топ-3 основных импортеров узбекского изюма. За январь-апрель его купили более 2000 тонн, это почти 10% от всего экспорта из республики. Больше покупали лишь Казахстан и Китай. А Узбекистан, в свою очередь, стал основным покупателем российского детского питания. За первые 4 месяца страна приобрела его у России на сумму 19 миллионов долларов, сообщает «Агроэкспорт». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Иран и Израиль договорились прекратить взаимные атаки. Ранее страны обменялись мощными ракетными ударами впервые с начала перемирия. Иран выпустил по Израилю ракету в ответ на удар от Цахала по пригороду Бейрут, столице Ливана. После этого Израиль ударил по военным целям в западной и центральной частях Ирана. По данным Axios, президент США Трамп в разговоре с премьером Израиля Нетаньяху попросил его не отвечать на иранские ракетные удары сразу, так как в переговорах с Тегераном может появиться, цитата, «что-то хорошее». После этого израильский 12-й канал заявил, что Израиль прекратит удары по Ирана по просьбе США, но продолжит атаковать Ливан в ближайшие дни. В Тегеране также заявили о приостановке военной операции, но предупредили, что атаки будут мощнее, если удары по Ливану возобновятся, комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
3: Ситуация вокруг Ирана сейчас очень волатильная. Это видно и по колебаниям цен на нефть. Они качаются то вверх, то вниз. Сейчас напряженность пошла по нисходящей, но она вновь может накалиться в любой момент, потому что ключевые разногласия сохраняются, и разрешить их в ближайшее время не удастся. Что интересно, так это то, что иранцы сейчас неожиданно стали копировать тактику Трампа. Трамп же посадил весь мир на качели. То туда, то сюда, то напряженность, то успокоение. Иранцы нынешними событиями показали, что они могут копировать такое поведение. Они нанесли удары по Израилю. Это впервые за это перемирие происходят удары ракетами, а не беспилотниками. И по Израилю, а не по соседним с Ираном. Сейчас иранцы утверждают, что все закончено. Они готовы продолжать переговоры с американцами. Но это типичные качели, на которых сидит сам Трамп и на которых он он раскачивает весь мир. Что посеяли, то и пожинаем. Удивительно в этой истории также и то, что Израиль ответил не на полную мощность, а очень осторожно. Да, ответил, но окрик Трампа, который одернул израильского премьер-министра Бениамина Нетаньяху, очень болезненно воспринимается в еврейском государстве. Израильтяне нервничают, израильтяне на пределе. Им очень хочется ответить жестко. Американцы не дают, мешают, грозят. Но при таком развитии событий ситуация вновь может вспыхнуть в любой момент. Достаточно повода, достаточно поднести спичку. Трамп делает упор на то, что за 2-3 дня он, мол, договорится с иранцами, и тогда все вот эти усилия будут оправданы. Удастся ли ему договориться? Ему в любом случае не удастся достичь плотной, хорошей договоренности. Чего он сейчас добивается, так это хоть какого-нибудь фиктивного соглашения, которое он может выдать за успех. Очень так все проблематично.
0: Елена Сапонина, политолог, востоковед. Перемирие между Израилем и Ираном было объявлено еще в начале апреля. Журналистка CBS Дженнифер Джейкобс утверждает, что американские военные не получали приказов защищать Израиль от ракет, выпущенных Ираном минувшей ночью. Также, по ее словам, военные США не принимали участие в ответных израильских атаках. После взаимных ударов президент США Трамп заявил, что обе страны стремятся к договоренности о немедленном прекращении огня, но этому мешает, цитата, «невежество или глупость». В России стоимость обучения на IT-специальностях в ведущих вузах превысила 1 000 000 рублей. Об этом пишут «Ведомости». Направления на стыке программирования, искусственного интеллекта и прикладной математики резко подорожали в ведущих вузах страны. В некоторых случаях годовая стоимость обучения превысила 1 000 000 рублей, а средний рост составил почти 11%. Валерий Убадоев продолжит.
6: Подсчеты газеты «Ведомости» основаны на программах в 10 ведущих вузах страны. Одни из самых больших темпов роста в МГТУ имени Баумана. Там стоимость обучения по программе «Бизнес-информатика» выросла на 52% год к году и достигла 699 тысяч рублей за год. А вот в МФТИ на нескольких направлениях стоимость обучения превысила 1 миллион рублей. Это программы «Прикладная математика и информатика», а также «Ядерная физика и технологии». Среди причин, как говорят ректоры, инфляция и желание поддерживать высокий уровень образования. Для этого нужно приглашать ведущих преподавателей, экспертов, а в IT-области и в смежных они просят довольно много. Кроме того, и другим преподавателям вузы в большинстве своем стабильно повышают зарплаты, продолжает ректор МГТУ Станкин Борис Падалкин.
7: Программы, связанные с информационными технологиями, программы, связанные с искусственным интеллектом, они как раз находятся в топе интереса и абитуриентов, и вполне понятно желание здесь тоже определенным образом и немножко заработать на этом. У нас ведь сейчас примерно половина студентов в целом вообще в системе высшего образования учатся на платной основе. Другое дело, что доля платных студентов по разным специальностям, она, конечно, разная. Где-то, например, на инженерных специальностях, там платных студентов не так много.
6: Ощутимо подорожали и другие специальности. Например, в НИУ ВШС стоимость обучения по программе «Экономика» составила 1 миллион рублей, на 30% больше, чем годом ранее. В целом, как сообщал Интерфакс со ссылкой на Миноборнауки, средний рост стоимости обучения в российских вузах в текущем году составил почти 11%. Ранее глава Миноборнауки Валерий Фальков заявлял, что в российских вузах сократили 47 тысяч платных мест. Это коснулось таких направлений, как экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью. Рост стоимости обучения на этих программах может быть вызван в том числе и этим сокращением. А подорожание айтишных направлений обусловлено модой на эту отрасль, говорит ректор Росноу, председатель Совета Ассоциации негосударственных вузов России АНВУЗ, член Общественного совета Миноборнауки Владимир Зернов.
8: Факторы, как и прежде всего, это бренд вуза. На искусственный интеллект действительно есть, но не скачок, а небольшое повышение. Потому что, он стал модным. И сейчас все, кому не лень, начали везде искусственный интеллект. Вот мы тоже хотели, а в итоге сделали математическое моделирование. В принципе, это очень близкое, если не одно и то же.
10: Столько же людей идет, как обычно, на платное образование по наблюдениям? Или какая-то динамика?
8: Еще рано, пока трудно сказать. Я думаю, что будет столько же.
6: Также, как говорят ректоры, на рост стоимости обучения могло повлиять и то, что во время пандемии Миноборнауки просило не повышать цены. Поэтому нынешний рост – это, можно сказать, отложенный эффект. Вузы хотят привести стоимость в соответствии с текущей экономической ситуацией. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
0: Спрос на санаторный отдых в России снизился, пишут профессиональные паблики. Причины рост цен, снижение доходов населения, а также сложности с транспортом и безопасностью при поездках в Крым или Сочи. Наталья Воробьева подробнее.
9: Цены на санатории в этом году выросли на 25-30%. Если раньше ехали отдыхать минимум на 21 день, то сейчас максимум на 10. Кавказские минеральные воды просили по загрузке примерно на 15%, а еще год назад спрос превышал предложение. Россияне отказываются от Сочи из-за сложной логистики. В Крыму схожая ситуация, плюс проблемы с бензином. Многие планировали ехать на полуостров на своих машинах. В 25-м по популярности санаториев республика находилась на 3-м месте. Спрос частично держится на социальных путевках, говорит эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря.
11: Народ начинает отодвигать вопросы санаторно-курортного лечения и отдыха даже не на второй, а там на третий, на четвертый, на пятый план. Крымские санатории неплохо загружались. Небольшой недостаток коммерческих клиентов компенсировался клиентами по социальным путевкам. Тут все очень индивидуально. Если Крым, то ценники стартуют от 5 500 рублей за ночь с питанием, с лечением до 26 000 рублей. Это зависит от локации, от формы собственности, государственной или частной, номерного фонда. То же самое по другим регионам страны. Можно найти сейчас в июне санаторий и за 3 500 рублей в сутки, а можно найти и за 15, и за 30, и даже за 80 000 рублей в сутки, если говорить о премиальных санаториях Кавказских минеральных вод.
9: Мы позвонили в сервис онлайн-бронирования санаториев и курортных отелей. Там нам сказали, что сейчас действительно отказываются от поездок в Крым, но сразу предупредили, что если передумаете ехать, а до заезда осталось менее 2 недель, деньги не вернут. А вот спрос на кавказские минеральные воды, по словам представителей сервиса, не просел. Бронируют много, получше и подороже Кисловодск.
12: В связи с чрезвычайной обстановкой в Крыму многие люди сейчас отказываются, но в связи с тем, что эта обстановка в течение нескольких лет существует, и если их отказ меньше, чем за 2 недели, то будет 100% штраф.
19: А что на первой половине июля в Минводом?
12: В принципе, есть дешевые санатории профсоюзного уровня, ни красивого, ни модного, без спа. Но лечебная база там сильная. Если без лечения, стоимость будет 130 000. Если, например, по дыханию, либо стройный силуэт, то это уже будет 148 000. Это на двоих на 10 ночей. Либо можете взять программу антистресс. Она тоже стоит 148. Это с трехразовым питанием, без

0: Не в Москве, худрук Московского художественного театра имени Сергея Параджанова очень обрадовался, когда услышал. Что вы делаете, когда ничего не делаете?
1: Я вообще к этому ничего, я неплохо отношусь вообще-то. Это ничего, это сильное явление вообще-то. Оно может тебя переформатировать даже. Это ничего. Все, что нас способно отвлечь от этой паузы с этим ничего, да, вот с этой большой, сильной паузы, тебя очень многое отвлекает. Это тот же наш любимый с вами Мефистофель. Но если ты с этим ничего хоть раз вошел в серьезный, тонкий, тихий разговор, ты к нему не можешь не возвращаться. Ты сам его хочешь потом. Это мощнейшая вещь, потому что эти паузы, да, вот, не знаю, такие пробелы, что ли, между тем и тем, между тобой и тобой, есть эти пробелы, как у Цветаевой, между любовью и любовью распят мой век, мой час, да, вот между тобой и тобой этот пробел, если ты туда не нырнешь хоть один раз по-настоящему, ты, во-первых, не сможешь осознать, ну, я считаю, собственных ошибок, например.
0: Владимир Габа, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кир Альтман, Бизнес ФМ.
2: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В России не будет запрета на использование иностранных нейросетей, сказал вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. При этом он подчеркнул, что российские разработки в области искусственного интеллекта должны использоваться в структурах госсектора и на критической инфраструктуре. В Госдуму внесен законопроект о переносе погашения долга регионов по бюджетным кредитам. Предлагается дать им отсрочку до 2030 года по выплатам части бюджетных кредитов, которые не подлежат списанию в соответствии с ранее принятыми решениями властей. Речь идет о 100 миллиардах рублей. Дональд Трамп поддержал кандидатуру патриарха Иерусалимского Феофила III как возможного посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет израильский портал ИНет. Трамп и Феофил встретились в Белом доме в минувший четверг. Патриарх Града Иерусалима и всея Палестины вручил президенту США одну из высших наград Иерусалимской православной церкви – Великий крест Ордена рыцарей Пресвятого Гроба. Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне убрал со своего сайта упоминание Трампа после решения суда, который запретил переименовывать площадку в честь американского лидера. Теперь на сайте указано старое название театра Кеннеди-центр. Фамилия Трампа пока остается на стене Кеннеди-центра, как и некоторые другие напоминания о 6 месяцах, в ходе которых главная театральная площадка Вашингтона носила имя действующего президента. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Си Цзиньпин прибыл с визитом в Северную Корею впервые за 7 лет. На этом фоне западные СМИ обнаружили в КНДР экономическое чудо с ресторанами и массовым строительством жилья и связали его с поставками вооружений в Россию. А китайский лидер якобы недоволен быстрым сближением Пхеньяна с Москвой. Комментарий Георгия Бофта. Евросоюз исключил авиакомпании Киргизии из черного списка и разрешил им полеты на свою территорию, сообщили власти страны. Киргизия находилась в черном списке 20 лет под предлогом проблем с безопасностью полетов. Почему Брюссель снял ограничения сейчас и смогут ли этим воспользоваться россияне? И в России впервые признали незаконным отчисление за диплом, написанный с помощью ИИ. Верховный суд Татарстана обязал университет восстановить студентку и заплатить ей компенсацию 40 тысяч рублей, а также допустить ее на работу к защите при оригинальности не менее 50%. Подробности на Бизнес ФМ.

0: Возвращение старшего брата Си Цзиньпин в Северной Корее. Китайского руководителя в пхеньянском аэропорту Сунан встречал лично Ким Чен Ын с супругой Ли Соль Джу. Последний раз глава КНР посещал северокорейскую столицу в 2019 году, накануне саммита Большой Двадцатки в Осаке, в разгар американо-китайской торговой войны. Формально нынешний визит является ответом на посещение Ким Чен Ыном Пекина в прошлом сентябре для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне. Нынешняя поездка стала первым зарубежным визитом Си Цзиньпина в 2026 году. Каких результатов визита можно ожидать? Комментарии Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
1: Двусторонние отношения КНР и КНДР на пару лет заморозила пандемия ковида. Граница была закрыта по август 2023 года. Торговля обвалилась до нуля. Одновременно с этим Ким Чен Ын начал активно развивать отношения с Москвой. На фоне СВО между Пхеньяном и Москвой сформировалось полноценное военное партнерство, тогда как Китай всегда воспринимал себя в роли старшего брата, незаменимого экономического донора и единственного настоящего союзника. Теперь же Россия отчасти выступает альтернативным источником технологий и ресурсов. Визит Си приурочен к 65-летию договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи от 11 июля 1961 года. Это единственный действующий военный союз Китая с иностранным государством. Он обязывает оказать немедленную военную и иную помощь в случае нападения на КНДР. В 2021 году договор продлили на 20 лет. Накануне визита председателя Си Ким Чен Ын посетил новый завод по производству оружейного урана и заявил о планах наращивать ядерный арсенал ускоренными темпами. Показательна реакция китайского гостя. В опубликованной в главной газете КНДР «Надон Синмун» статье Си Цзиньпина он признавался в неизменной дружбе, призывал к углублению сотрудничества, в том числе военного. А вот о денуклеаризации в статье ни слова. Когда в сентябре прошлого года Ким и Си встречались в Пекине, этот термин также обошли стороной. В последнем выпуске так называемой «Белой книги по нераспространению» Пекин впервые пропустил тезис о денуклеаризации Корейского полуострова как цели своей политики. Похоже, Китай постепенно дрейфует к признанию КНДР де-факто ядерной державой. Стоит заметить, что на фоне нынешней обстановки в мире сейчас вообще мало аргументов в пользу ядерного нераспространения, особенно тех стран, которые испытывают внешнюю угрозу. Экономические отношения Пекина и Пхеньяна выглядят противоречиво. С одной стороны, двусторонняя торговля восстанавливается. С другой стороны, структура торговли остается примитивной. Главные статьи китайского экспорта в КНДР – соевое масло, ткани и сахар. А главная статья импорта – парики и изделия из волос. Си уже выразил готовность расширить сотрудничество в сельском хозяйстве, здравоохранении, строительстве и науке. Южнокорейские аналитики, разумеется, тут же предположили, что подобные экономические стимулы станут главным инструментом ослабления российского влияния на Пхеньян. Вопрос в том, насколько это реалистично, ведь КНДР уже получила от России, в том числе определенные военные технологии и возможности обхода санкций через разные схемы. Хотя в долгосрочном плане именно Китай располагает огромными ресурсами для реиндустриализации и реинтеграции Северной Кореи в мировую экономику, если Пхеньян когда-нибудь вообще решится на такой шаг. На визит китайского лидера с тревогой смотрит из Токио, где мерещится нарастающая ракетная угроза на фоне укрепления китайско-северокорейской оси. Пхеньян располагает ядерным арсеналом. Получил Пхеньян и альтернативного стратегического партнера в лице России. Все это на фоне улучшения экономической конъюнктуры. Рост ВВП в прошлом году составил 3,7%. Во многом благодаря сотрудничеству с Россией, в том числе военному. Это усиливает переговорные позиции КНДР по сравнению с 2019 годом, когда КНДР нуждалась в китайской поддержке для противостояния Вашингтону. В ходе визита Си ожидается подписание целого пакета экономических соглашений в торговле, сельском хозяйстве, строительстве. Если же Си Цзиньпин действительно везет в Пхеньян некое неформальное послание от Трампа о возможности возобновления американо-северокорейского диалога, то от исхода таких консультаций зависит вся система безопасности Юго-Восточной Азии. Но ни в какие коммунике это не попадет. В отдаленном будущем может встать вопрос о том, что будет, когда и если интересы Пекина и Москвы в отношении Пхеньяна разойдутся. Пока они совпадают в главном. Оба хотят сохранить КНДР как противовес американскому присутствию в регионе. В более долгосрочном плане их видение будущей КНДР, открытой или закрытой, ядерной или безъядерной, вовлеченной в мировую экономику или нет, могут сильно не совпасть.
0: Это был комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Евросоюз исключил авиаперевозчиков Киргизии из черного списка и разрешил им полеты на свою территорию. Об этом сообщила пресс-служба главы киргизского государства в телеграм-канале. Киргизия находилась в черном списке 20 лет с 2006 года. Тогда ЕС заявила о проблемах с безопасностью полетов и контролем за гражданской авиацией. После многолетних реформ и проверок Еврокомиссия решила снять ограничения. Комментирует гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
2: Наши соседи активно развивают воздушную перевозку, в том числе и в Европу. Это такая квазисанкционная война, когда из России летать не-не, а вот все государства, где раньше рейсов толком-то и не было, сейчас стоят в большом количестве и летают европейские лоукостеры. А что самое удивительное, визы им лучше не выдают. И, понятное дело, это все направлено на реализацию потребностей внутреннего рынка, потому что бизнес в Европе тоже хочет зарабатывать. Если говорить о последствиях этого решения, то надо посмотреть, какие планы поставить. В первую очередь европейские перевозчики, что захотят сами организовать киргизские перевозчики. Но в любом случае, с учетом обширной нашей полетной программы и, скажем так, доступности этого региона с точки зрения перелетов, это очередной хаб, доступный для наших граждан. Это хорошая альтернатива Армении. Но мы в первую очередь для полетов в Европу сталкиваемся с визовыми ограничениями, а с ними ситуация лучше, на мой взгляд, не становится. Хотя, конечно, последнюю неделю мая европейские чиновники рапортовали о том, что, во-первых, много виз выдали, но это и понятно, вы убрали многократно и ввели одноразовые, по сути, те, кто раньше один раз в год обращался, сейчас обращаются до 3-4 раз в год. Если смотреть по фактически количеству путешествий в Европу, то, я думаю, цифра на самом деле не сильно растет, а скорее даже сокращается.
0: Артур Мурадян, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма. В марте этого года власти Киргизии подписали соглашение о поставках в республику самолетов Airbus A321neo. В документах по сделке говорилось, что по итогам аудитов Международной организации гражданской авиации в 2023-2024 годах было подтверждено соответствие авиационной системы Киргизии международным стандартам. Китайских туристов отпугнул крепкий рубль. Туры в Россию для них заметно подорожали. Ориентированные на китайцев отели, специализированные гиды и транспортные компании уже чувствуют недобор, рассказали бизнес-фэм участники рынка. При этом нередко туристы из Китая предпочитают вместо России Белоруссию. Подробнее Наталья Шашина.
3: Мы стали дорогой страной для китайских туристов, говорят эксперты отрасли. В валюте некоторые виды туров в Россию подорожали на 30%, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России по въездному туризму, гендиректор туроператора «Интурист» Александр Мусихин. И это без учета перелета из Китая, где свой вклад в цену внес ближневосточный конфликт, говорит он.
4: Среднее, то, что мы приводили, это где-то примерно на один тур без авиаперелета вместе с экскурсиями продолжительностью примерно одна неделя может стоить в районе 1100-1200 долларов. До вот укрепления рубля подобные туры стоили в районе 900-950 долларов. Разница, конечно, она чувствуется. Китайские туристы, если, конечно, они не деловые, а вот именно экскурсионные, здесь фактически все поставщики услуг, естественно, чувствуют. Недобор, это и гостиницы, это и транспорт, это и специализированные гиды, работающие как раз с китайским рынком. Это, конечно же, и объекты показа. Везде чувствуется то, что туристов несколько меньше, чем прогнозировалось.
3: Совпало несколько моментов. Во-первых, укрепление рубля. Во-вторых, то, что были вынуждены повысить ценник и сами отели и рестораны. Если несколько лет назад в Петербурге проживание, питание и экскурсии обходились туристу из Китая в 45 долларов в день, сейчас такой пакет стоит уже 100 долларов, подсчитал вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан. И это заставляет китайцев смотреть на другие направления.
5: Конечно, мы видим снижение китайского турпотока. Пока не укрепится доллар, евро, причем укрепится хорошо, где-то до 90 рублей за доллар, до 100 рублей за евро, то есть не меньше. Уже мы стали невыгодной страной для китайских туристов. В Беларуси на 30% дешевле. Китайские туристы, они смотрят не на достопримечательности, они смотрят на цену. Кстати, в Беларуси есть такое место, например, где проходил первый съезд, это вообще историческое место, в 1898 году первый съезд РСДРП. Да? И этот домик жив, здоров. И вот китайцы туда, кстати, с удовольствием едут в этот домик.
3: Впрочем, журналист, основатель платформы «Серый Мокко» Фэй Фан говорит, по его наблюдениям, поток меньше не стал. Но теперь китайцы все чаще едут в Россию не туром, а самостоятельно.
6: Мне кажется, то, что турагентство сообщает, это потому, что они уже представляют услуги. Но раз сейчас безвизовый режим, то китайские молодежи, они самостоятельно могут сюда приехать, попасть и путешествовать, как они считают нужно. Потому что традиционный тур уже не так интересен для молодежи. Самостоятельно сюда попасть не так дорого. Потому что сейчас очень много авиакомпаний, которые открыли маршрут, рейс из Китая до России. То есть выбор очень большой. Я, например, билет взял на 20 с лишним тысяч рублей в одну сторону. Это недорого.
3: Если в Москву и Петербург, а также Благовещенск, Хабаровск, Владивосток китайские туристы по-прежнему едут, то остальная часть России интересует их гораздо меньше. Хотя инфраструктура как раз перестраивается с расчетом на них. Неделю назад вступил в силу стандарт по заселению китайцев в отелях. Среди требований не заселять гостей в комнаты и на этажах с цифрой 4, которая воспринимается в Китае как несчастливая, а также иметь в номерах разные виды чая, лапшу быстрого приготовления и палочки для еды. Наталья Шашина, Марина Лемаева, Бизнес ФМ.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний. В 2007 году вся Британия следила за необычным процессом. Племянники и племянницы пытались оспорить завещание своей очень состоятельной тетки. Владелица крупной сети коммерческой недвижимости Голди Беккал завещала 23 миллиона долларов любимому китайскому ресторану, а точнее его хозяевам. Родственники убеждали суд, что женщина к концу жизни уже была не в себе. Впрочем, представить хваткую бизнесвумен рассеянной недотепой у родственников не получилось. Ведь завещание она составила еще за 10 лет до смерти. И все представленные в суде материалы свидетельствовали о том, что китайскую стряпню Голди действительно обожала. А вот родню нет. Судьба, наследство. На Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
8: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
7: Арбитраж.
8: 9-й арбитражный апелляционный суд оставил без изменения определение арбитражного суда Москвы о немедленном взыскании с бельгийского депозитария Евроклирбанк порядка 200 миллиардов евро или более 18 триллионов рублей в пользу Банка России. Следует из картотеки арбитражных дел. Жалобы Евроклир на это определение отклонена. 15 мая арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Банка России к Евроклир, взыскав с депозитария около 200 миллиардов евро. Позднее суд удовлетворил ходатайство ЦБ о немедленном исполнении решения. В ответ Евроклир подал апелляционную жалобу.
7: Отчеты и планы.
8: Частная сеть клиник «Семейный доктор» открыла в Москве флагманский медицинский центр площадью 17 тысяч квадратных метров. Инвестиции в проект составили 2 миллиарда рублей, из них 40% ушло на оборудование. Центр в Хамовниках объединит диагностику, бальнеологию, спа и термальные комплексы. Постепенно запустит поликлинику, реабилитацию, косметологию и программы «Анти-Эйдж». Окупаемость проекта около 3 лет. Как сообщила гендиректор сети Юлия Графова, при выходе на проектную мощность вклад центра медицины семейного доктора может составить до 30% совокупной выручки всей сети. Власти Латвии приняли решение заблокировать доступ к 8 российским интернет-ресурсам. Ограничительные меры утвердил Национальный совет по электронным СМИ страны, сообщает портал Delphi. В перечень заблокированных ресурсов вошли маркетплейс Wildberries, интернет-магазин «Книг Лабиринт», сайт издательства АСТ, книжный сервис LifeLib, волгоградский новостной портал V1, ресурс РБК-компании, а также 2 спортивных портала. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Apple представила новые iOS 27 с интеграцией искусственного интеллекта. Компания провела свою ежегодную конференцию WWDC. Она стала последней для Тима Кука в качестве главы Apple с 1 сентября его пост займет Джон Тернос. Из примечательного, новая операционная система iOS 27 будет поддерживаться даже на iPhone 11, который вышел еще в 2019 году. Дизайн так называемого жидкого стекла можно будет регулировать, либо сделать его более прозрачным, либо полностью выключить. Кроме того, голосовой помощник Siri получил интеграцию с нейросетью Gemini от Google. Теперь она называется Siri AI и работает как привычный чат-бот, и можно задавать вопросы, она будет на них отвечать. Также с ее помощью можно будет искать фотографии в галерее устройства или письма в почте. Siri AI будет встроена во всю экосистему Apple и получит отдельное приложение. Однако полный функционал будет доступен только на самых мощных устройствах iPhone 17 Pro или MacBook Pro M3. К тому же на старте она будет доступна только на английском языке, и в ближайшее время поддержка русского языка не появится. Комментирует блогер, основатель YouTube-канала Wylsacom Валентин Петухов.
9: Вся линейка операционных систем с индексом 27, большая работа над ошибками. То есть они немножко докрутили дизайн, причем в прямом смысле. Теперь появился ползунок, который управляет степенью прозрачности нового стиля Liquid Glass. И я знаю, что многие не взлюбили iOS 26 прошлогоднюю как раз из-за того, что было слишком много эффектов. Вот теперь их можно притушить и пользоваться с удовольствием. Но это вершина айсберга. Практически вся презентация была посвящена новой Siri AI и Apple Intelligence нового поколения, которые пересобрали на ресурсах, в том числе модели Google, и об этом тоже было известно заранее, но вот теперь это подтвердилось. Много интересных решений, по сути, ничего экстраординарного того, что не было на рынке, но какие-то нюансы интеграции в операционную систему, конечно же, сделаны на лучшем уровне, как это умеет Apple. Но есть одна большая проблема, это то, что все заявленное пока будет работать в бета-версии, это damage control ситуации 2024 года, когда показывали, рассказывали про Apple Intelligence слишком радужно и красиво, а вышло все не так нарядно, что сгенерировало коллективные иски к Apple, и компания вынуждена была платить десятки миллионов долларов, чтобы этот вопрос заметить. Поэтому теперь это все идет под лейбом бета, и самое, конечно, неприятное для нас, пока только на английском языке. Я сам вел прямые эфиры на разных площадках, и могу сказать, что за 15 лет, что я слежу за презентациями Apple публично, наверное, это одна из самых слабых презентаций, потому что фактически ничего интересного не показали. Но стоит между строк много чего изучить, потому что есть еще и новый детский режим, который действительно круто прокачал возможности родительского контроля. И самое грустное в этом всем то, что это была последняя презентация Тима Кука, он официально попрощался в конце конференции, и уже следующую презентацию в сентябре айфонов будет вести новый генеральный директор. Поэтому эпоха Тима Кука подошла к концу.
0: Валентин Петухов, блогер, основатель YouTube-канала Wylsacom. Также Apple представила еще несколько новых функций. Например, в приложении «Пароли» можно будет нажатием одной кнопки поменять все пароли к различным сервисам, которые появились в каких-либо утечках данных, то есть скомпрометированные, причем система поменяет пароли именно на сервисах, а не просто внутри телефона. Анимация и запуск приложения по утверждениям Apple был ускорен на 30%, а скорость передачи фото, видео и других данных через AirDrop увеличили на 80%. Отчисление за сгенерированный диплом признали незаконным. Такое решение вынес Верховный суд Татарстана. Инстанция признала незаконным отчисление студентки из-за высокого процента и контента в ее выпускной работе, передает ТАСС. По данным агентства, речь идет о Московском международном университете в Казани. Суд постановил восстановить студентку 4 курса лингвистического факультета в статусе обучающейся и допустить ее работу к защите при оригинальности не менее 50%. Также ВУЗ обязали выплатить студентке 40 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба и 20 тысяч рублей штрафа. Проверка дипломов на ИИ явление относительно новые пока носит рекомендательный характер, говорит предприниматель и преподаватель ВШЭ Алексей Карлов.
10: На наличие искусственного интеллекта, конечно, работы проверяются аналогично антиплагиату. Фактически, наличие искусственного интеллекта, чистая генерация, приравнивается к чужому цитированию, заимствованию или плагиату. Но все подобные проверки могут быть юридически значимыми, то есть можно отказать студенту или студентке, только если подобный процент и подобный фактор вшит в сам регламент поступления или сдачи экзамена, либо выпускной работы. Если подобное там не прописано в регламентирующих документах, то ни ВУЗ, ни любой другой учебник учебные заведения не имеют права отчислять студента. Примерно так же с антиплагиатом. Пока это не несли в нормы, антиплагиат был только рекомендательным характером. Есть еще один подводный камень. Пока в мире нет ни одной системы, которая бы на 100% могла гарантировать, что текст сделан с помощью искусственного интеллекта или полностью человеком. Потому что нет общепринятой практики маркировки текста, нету открытых баз данных от нейросетей, и к тому же пока нету ни одной системы, которая могла бы на 100% подтвердить смешанный текст, когда часть сделана искусственным интеллектом, а часть сделана человеком. Компании, которые создают текст и создают нейроконтент, несколько тысяч раз получают больше инвестиций, чем компании, которые умеют проверять. То есть есть большой технологический разрыв. У любого преподавателя есть уже внедренная практика проверять любую работу от студента на наличие нейроконтента. Проверяется двумя способами. Загружается либо в специальные системы, тот же антиплагиат, Сберчек, Гигачек, вернее, программа. И второй способ, это качественный способ, уточнить у студента, задать ему уточняющий вопрос по любой части текста. Если он совсем об этом не знает, то он либо списал, скопировал, либо сгенерил, что, в общем-то, одно и то же. То есть он сделал это не сам.
0: Алексей Карлов, предприниматель и преподаватель ВШЭ. Ранее «Бизнес-ФМ» рассказывал, что глава Миноборнауки Валерий Фальков допустил скорое исчезновение дипломов в их привычном виде. Вузы в таком случае могут вернуться к устным экзаменам вместо письменных работ. Впрочем, опрошенные «Бизнес-ФМ» работники сферы образования эту инициативу восприняли скорее скептически. Рубль в понедельник заметно укрепился в паре с юанем на фоне позитивной динамики цен на нефть. На этом фоне индекс Мосбиржи обновил минимум года, рухнув более чем на 1.5% ниже 1520 пунктов. Биржевые итоги дня подвел обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
11: Российский рынок акций начал текущую неделю с падения, причем с заметного падения 0,7%. Потерял индекс Московской биржи за основную торговую сессию закрытие 2518 пунктов. Таким образом, плотной рынок приближается к важному рубежу 2500. Важный рубеж, потому что за последние годы не раз к нему подходили, даже пробивали, но потом отскакивали и росли. Посмотрим, как получится на этот раз. Рубль вернулся к росту. Китайская валюта упала за понедельник на 16 копеек. Закрытие сессии 10 рублей 71 копейка. Доллар опустился ниже 73 рублей. Видимо, пока не хватает вот тех объемов, которые Банк России расходует на покупку валюты. А это почти около 6 миллиардов рублей в день. Но если посмотреть на показатели пятницы, то в пятницу Банк России купил валюту лишь на 1 миллиард 200 миллионов, так же, как и в предыдущем периоде, когда он покупал на сумму чуть более 1 миллиарда. В общем-то, пока Банк России вроде не спешит увеличивать объемы покупки валюты. Посмотрим отчет уже по итогам понедельника. Ну и цены на нефть. Сначала росли очень активно в понедельник утром, и были сообщения о том, что Иран и Израиль обменялись ударами, что, естественно, ставит под угрозу и так хрупкое перемирие в регионе. Но потом, как обычно, в ситуацию вмешался президент США Дональд Трамп и призвал стороны незамедлительно остановить обмены ударами. И вот после этого появились сообщения, что Израиль решил прекратить удары по Ирану по просьбе президента США, но намерен продолжать атаки на территорию Ливана. А иранское командование, в свою очередь, объявило о приостановке ударов по Израилю, но готово возобновить их в случае продолжения боев в Ливане. Так что пока стоимость барреля смеси Brent в районе 94-95 долларов, но, как мы видим, не исключен очередной виток эскалации.
0: Это был биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
7: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
12: Телефон рекламной службы «Бизнес-ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: Деньги. Фарфоровые монеты, использовавшиеся внутри игорных заведений в Сиаме в 18-19 веках, назывались «би». Они восполняли нехватку мелких монет и одновременно привязывали посетителей к конкретному игорному дому.
13: Би были различными по форме и цвету. В надписях указывался игорный дом и номинал монеты. В 1871 году би запретили, так как ими стали пользоваться как средством обращения наряду с денежными единицами страны.
12: История денег на Business FM. Дело вкуса с Катей Калиной.
14: Что будет есть новая элита в России лет через 5-10? Приблизительно то же, что она уже лет 20 ест во всем мире. Сырую ферментированную еду из органических продуктов. Коноплю, ежовик, спирулину. Икра, стейки сухого вызревания, креветки и устрицы на льду под шампанское. Это все, увы, для староверов. Биохакинг – это не когда ты купил себе клинику, чтобы сидеть на инъекциях, пить горстями БАДы и сдавать анализы раз в неделю. Настоящая забота о будущем себе – это, как будто бы очевидно, думать о том, что ты ешь и пьешь, и достоверно знать, где это взяли и как и кем это приготовлено. Артем Спира, бывший пилот бизнес-джетов, затеявший и реализовавший в Москве проект «Инспира», не первый, кто взялся за тему функционального энергетического питания, но, похоже, первый, у кого получается это монетизировать. Вместо алкоголя в его ресторане – камбучи, зеленые соки, бодрящие шоты и смузи. Вместо буйобесов и борща – велюте из парея и щи из конопли. В зеленом салате минимум 12 ингредиентов, каждый из которых помогает насытить человеческую клетку кислородом. Официанты постоянно подливают гостям воду, она здесь бесплатна. Я обратила внимание на то, что даже тыквенные семечки в Инспира не китайские, которые используют 90% наших ресторанов и которые не прорастают, если посадить их в землю, а настоящие штирийские живые, масло из которых целебно. Тизаны, цикории с экстрактами грибов типа рейши, сложные болы на основе злаков с растительным белком и ферментированными овощами. С 4 до 5 ресторан не работает. Это время сиеста персонала. Для меня это тоже показатель отношения к делу. Чек около 3500 рублей на человека рекомендую идти компании. Здесь интересно пробовать и шерить. Через неделю обещают обновление меню. С вами была Катя Калина.
12: Дело вкуса. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
15: В Москве 6.58, студия Вероника Романова. Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщает мэр города Сергей Собянин. На месте падения БПЛА работают экстренные службы. Росавиация сообщает, что в районе московских аэропортов Внуково и Шереметьево ограничено использование воздушного пространства. Число погибших в результате землетрясения на Филиппинах увеличилось до 37. Об этом сообщили в Управлении гражданской обороны. Большинство погибших получили травмы от падающих конструкций. Пострадали 456 человек. Четверо числятся пропавшими без вести. Землетрясение произошло у берегов острова Манданао на юге Филиппин накануне. Магнитуду оценили в 7,8. Оно затронуло более 17,5 тысяч семей и около 77 тысяч человек. МВД предложило сократить число самокатов в Москве. Ведомство просит Центр организации дорожного движения рассмотреть возможность снижения квоты на количество самокатов, которые кикшеринговые сервисы могут выставлять в этом году в городе. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо главного госинспектора безопасного движения по Москве Александра Быкова. В нем приводится статистика по количеству аварий с участием средств индивидуальной мобильности. Так, с января по май этого года оно увеличилось до 306 в более чем 2,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. В 26% случаев водителями СИМ были граждане младше 18 лет. В результате таких аварий погиб один человек, 320 пострадали. Жители стран Евросоюза стали реже пользоваться автомобилями и сократили потребление топлива на фоне резкого роста цен на энергоносители, пишет Financial Times со ссылкой на данные Евростат. По подсчетам статистического ведомства ЕС, в апреле потребление топлива в еврозоне сократилось на 3,5% по сравнению с аналогичным месяцем 2025 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
16: 7 утра в российской столице, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Спрос на отдых в Крыму снижается на фоне атак беспилотников и сложностей с топливом. В Минэнерго говорят, что проблемы с поставками бензина на юг России носят временный характер, и для решения создан оперштаб. Крымский бизнес, в свою очередь, подтверждает снижение спроса, но надежда на этот туристический сезон все же не теряет. Снимал со счета наличные, заблокировали счета. Сегодня в рубрике «Бизнес говорит» история предпринимателя через средства заблокировал банк. А подозрительным ему показалось не только само снятие наличных, но и повышенная комиссия, которую бизнесмен брал с заказчиков. Что он мог сделать не так и как избежать блокировки? Подтверждение значимых действий через МАКС решили отложить. Госдума рассмотрит второй пакет мер по борьбе с мошенничеством. Он, впрочем, претерпел ряд серьезных изменений. Исчезли из него сразу несколько пунктов. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Итак, Минэнерго России сформировали штаб для обеспечения стабильной и эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны. В состав этого штаба вошли все крупнейшие компании российского ТЭК. В сообщении ведомства говорится, что в последнее время предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника, что приводит к временным сложностям с поставками топлива в ряде южных регионов. Ранее в Кремле заявляли, что власти принимают меры, чтобы не допустить дефицита топлива в Крыму. Из-за проблем с бензином и атак дронов туристическая отрасль на полуострове испытывает серьезные трудности. По данным Travelline, число гостиничных бронирований за последние две недели сократилось на треть, а в Севастополе на 40%. Число отмен выросло почти вдвое. Подробнее Олеся Савоськина.
17: Сейчас на Крым приходится лишь около 1.5% продаж. И по словам участников туристического рынка, на каждые два новых бронирования в Крыму 10 отмен. Для местного турбизнеса потери этого сезона становятся все ощутимее, рассказывает владелец гостевого дома в Евпатории Валерий.
18: Вчера была отмена у меня там одна. Просто отсутствуют звонки. Люди не интересуются, не спрашивают. За последние дни 10 все это по нисходящей идет. Просто даже нет интереса. Если в процентном взять, где-то в районе половины уже все пустое.
17: В туриндустрии пока не спешат говорить о провальном сезоне. Новые бронирования все еще идут, хотя рынок уже начинает реагировать и постепенно перераспределять туристический поток, комментирует вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
19: Автомобильный туризм – это основной канал прибытия. Мы оцениваем долю автотуристов примерно 80% из всего турпотока в Крым. Вот, соответственно, те туристы, которые планировали добираться поездом, сейчас, вероятно, тоже находятся на такой паузе и немножко снизят бронирование.
20: Куда переориентируются туристы вместо Крыма? И много ли таких?
19: У нас так слегка аномально выросла Анапа соседняя. Два курорта всегда находились в состоянии партнерской конкуренции. В прошлом году Крым стал бенефициаром отчасти анапских экологических проблем. В этом году Крым, можно сказать так, возвращает Анапе туристов. Анапа выросла, ну, чуть ли не в два раза, неделя к неделе. Это в основном общая дорога до Краснодара. И те туристы, которые планировали автомобильные поездки, им легко переориентироваться на Анапу. Поэтому, если в ближайшее время не разрешится с топливом, мы увидим больше туристов в Анапе, меньше в Крыму.
17: Туристический спад сказывается и на крымских ресторанах. В Севастополе посещаемость заметно просела, рассказывает владелец ресторанов «Момо» и организатор фестиваля «Крым на тарелке» Денис Штукатуров.
21: По сравнению с прошлым годом, 50%, половину, прям можно смело говорить.
20: Упало.
21: Да, мы вынуждены были цены поднять, чек средний поднялся на 20-30%.
17: Проблемы с топливом в Крыму отражаются на работе транспорта на полуострове. В частности, подорожали поездки на такси, рассказывает директор службы такси «Таврика» в Симферополе Александр Макриди.
22: Где-то 30% подорожало из-за того, что нет топлива. По факту нечем заправляться. Люди стоят в очереди, кто-то ночует в очереди. Как только появилось, моментально разбираются.
20: Доходы ваши на сколько упали?
22: Прилично, 50%. Переживаем, естественно, тут уже дело не в рентабельности, а продержаться в этот период пока не ладится.
17: По самым пессимистичным оценкам туристического рынка, Крым по итогам сезона может потерять 3-4 миллиона туристов. При этом участники отрасли напоминают, высокий сезон на полуострове традиционно начинается после 20-х чисел июня. Поэтому надежда у рынка, хоть и слабая, но пока есть. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
16: А зачем вы снимаете наличные сегодня? В рубрике «Бизнес говорит история» индивидуального предпринимателя из Башкирии его банку не понравилось, что он снимает деньги со счета. Еще показался подозрительным размер его комиссии заказчиков. За это ему ограничили операции. Что предприниматель сделал не так, об этом Михаил Сафонов.
7: «Бизнес говорит».
1: Башкирский предприниматель Азат Нигамадзянов занимается бизнесом с середины нулевых. Работает в сфере услуг, организация мероприятий, кейтеринг и так далее. Он ИП, обслуживается в Сбере. Но недавно ему ограничили операции по счетам. Причин несколько. Главное. Бизнесмен снимал со счета наличные и брал комиссию с заказчиков значительно больше, чем конкуренты, что показалось банку подозрительным. Ничего запрещенного по российским нормам в этом нет. Но финмониторинг банка руководствуется хорошо известным 115-м федеральным законом о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. И вот как сотрудники, по словам бизнесмена, объяснили свои действия.
2: Со слов комплайн-специалиста, они проанализировали рынок, и данный вид услуг в среднем по рынку составляет 10%. А у меня в договоре с заказчиком было 20%.
4: Они посчитали, что операция носит сомнительный характер. То, что я снимал наличные деньги, я считаю, что я их честно заработал, я их снимаю. А зачем вы снимаете? Ну, я вообще-то привык доверять наличным деньгам. Я давно занимаюсь бизнесом, разные бывают ситуации. Мы с семьей ездим путешествовать, не везде есть возможность оплатить картами.
1: В середине прошлой недели мы отправили запрос в Сбер вместе с данными предпринимателя с просьбой предоставить свою позицию. Ответ пока не получили. Мы также передали рассказ бизнесмена управляющему партнеру Goldsblatt Partners Андрею Goldsblatt. По его мнению, совпало сразу несколько факторов. Банк видит, что ИП сразу же переводит поступления от контрагентов на личный счет. Видит, что он после этого снимает наличные, анализирует рынок, на котором работает предприниматель, и приходит к выводу, что он берет большую, чем другие, комиссию. И с одной стороны, все это его хозяйственная деятельность. ИП, в чем одно из главных преимуществ такого режима, может свободно переводить деньги с бизнес-счета на свой личный и снимать их в банкомате. И размер комиссии тоже может устанавливать, какой хочет, что гарантируется хотя бы свободой предпринимательства. Но с другой стороны, все это по совокупности может показаться банку подозрительным, продолжает Андрей Goldsblatt.
23: Поскольку, а, деньги сразу ушли на личный счет, б, по мнению банка, ставка завышена, единственный вывод, который они из этого делают, что похоже, что он для кого-то работает, а не для себя, и помогает уменьшить налогообложение. Но это неправильно, нельзя так делать. Но если вы подозреваете, что он, переведя деньги себе, поставив большой процент по ставке по агентскому вознаграждению, проводите расследование, для этого есть налоговая, у налоговой есть полномочия, она может все это проверить, задать вопросы, кому вы перевели, зачем перевели, а потом блокировать.
1: Совет юриста. Не стоит сразу снимать деньги со счета после переводов от заказчиков. Когда они там какое-то время лежат, подозрительность клерков снижается. Подобные ситуации не редкость, в том числе и у юрлиц, к которым требования гораздо жестче, чем к ИП. Зимой мы рассказывали историю строителя Алексея Голицына. Ему крупный частный банк заблокировал счета, потому что у комплаенса вызвал подозрение перечисленный аванс. Банк тогда внес его компанию в красную зону на платформе ЦБ «Знай своего клиента». Сейчас мы позвонили бизнесмену узнать, как дела.
24: Центробанк нас вывел из красной зоны в желтую зону почему-то. Не в зеленую, а в желтую. И фирма сейчас находится в стадии как должник по налогам. Мы все налоги не смогли заплатить. Нас в прокуратуру вызывали, ну и так далее.
25: А налоги вы не смогли заплатить из-за блокировки?
24: Да, из-за блокировок этих всех. Ну и, собственно, сейчас денежных средств нет у нас на счете. Потому что все заказчики, они воспользовались вот этой ситуацией. То есть, когда фирма заблокировала, можно ее кинуть.
1: Во всех случаях банки объясняют предпринимателям, что они лишь руководствуются требованиями ЦБ в соответствии с антиотмывочным законом. Рассказ башкирского бизнесмена Азата Нигамадзянова мы передали и в Центробанк. Регулятор ответил, что не комментирует конкретные кейсы и сообщил, что если гражданин считает, что его права нарушены, он может обратиться в интернет-приемную ЦБ. И еще одна деталь. Счета предпринимателя не заморозили полностью. Ему заблокировали операции в онлайн-банке, но при желании он все-таки может снять свои средства в банкомате и на этом распрощаться с банком. То есть сделать то, за что его в том числе и наказали – забрать наличные. Михаил Сафонов, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
16: Из так называемого законопроекта «Антифрод 2.0» о противодействии мошенничеству в цифровой среде исключили положение об обязательном подтверждении операции через мессенджер «Макс». Как сообщил РБК, мобильным операторам и банкам оставят возможность подтверждать личность абонентов и клиентов с помощью СМС. На этом настаивали крупнейшие игроки рынка. Из законопроекта также исключили положение об автоматическом запрете на прием зарубежных звонков и требование регистрироваться на сайтах с использованием только российской электронной почты. На эти намерения в том числе повлияло удаление мессенджера Макс из App Store, говорит эксперт по технологиям, директор и партнер IT-резерв Павел Мясоедов.
3: Вообще закон антифрод 2.0, как и более ранние его редакции, они являются своего рода комбинацией до этого отдельно существующих инструментов, которые показывали свою низкую эффективность, потому что стояли по отдельности. Ну вот давайте какой-то пример. У вас маркируются, когда звонки какие-то. Если у вас эта маркировка осуществляется на основании одной базы одного оператора связи, у вас, естественно, туда подпадает лишь определенное количество мошеннических циферных комбинаций. Если у вас все это дело объединено в единую какую-то базу данных, эффективность становится выше. Но постоянно требуются какие-то виды изменения, маркировки, опять же, там какие-то самозапреты, определенное внедрение антифрод-систем в банки. Естественно, как и правоохранительные органы и регуляторы адаптируются к каким-то новым попыткам обмануть людей со стороны преступников, так и само преступное комьюнити, естественно, начинает прибегать уже к тому инструментарию, которое в старых законах могло вообще не упоминаться. Банально фишинговые сайты создаются на 3 щелчка и могут видоизменяться в течение суток по несколько раз. Поэтому и закон будет видоизменяться. Но вот если взглянуть именно на ситуацию с Максом, ну здесь очевидно, почему Макс сейчас, его дальнейшее вот продвижение как единого системы аутентификации будет немножечко заторможено. Это связано в том числе и вот этой политической составляющей.
16: Павел Мясоедов, директор и партнер IT-резерв. Законопроект «Антифрод 2.0» также дает Центробанку право устанавливать предельное количество платежных карт, которыми может владеть один клиент. Это 20 штук. Раньше рассматривалась планка в 5.
12: Реклама. Тренды в сегменте банковских вкладов и как на них влияет снижение ключевой ставки. Становится ли вкладов меньше? Как меняется их средний размер и срок? О том, что предпринимают банки, конкурируя за вклады, о росте кредитной активности и о комиссии за электронные чаевые. Первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев в дни Петербургского международного экономического форума беседовал с главным редактором «Бизнес-ФМ» Ильей Капелевичем. В пятницу после 13 на «Бизнес-ФМ».
5: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. Подробные условия на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк». ОГРН 102-77-00-67-328. Город Москва.
12: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Вопреки прогнозам, бумажным книгам предрекли скорое исчезновение еще в начале этого века. Аргументы выглядели железобетонными. Интернет стал массовым, электронные тексты дешевле и быстрее публиковать. Бумага становится дороже, а молодежь привыкает жить с экраном в руках. Однако продажи печатных книг снова стали расти в период пандемии, а в 2023-м этот рынок стабилизировался на довольно высоком уровне. До сих пор во Франции, Германии и Италии печатные книги остаются доминирующим форматом, а исследования показывают, что сложные тексты или научные труды люди потребляют в основном на бумаге. Как ни странно, сегодня в мире электронные книги занимают не больше четверти рынка, а стремительнее всего прогрессируют аудиоверсии, прежде всего в Северной Америке, где люди массово выбирают слушать, а не читать. Вопреки прогнозам на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес ФМ Нижний Новгород. Новости коротко.
6: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова.
0: На платном участке федеральной автодороги М-12 в Нижегородской области начали работать новые камеры, сообщает Центр развития транспортных систем региона. Системы видеофиксации нарушений разместили в зонах повышенной аварийности, определенных на основе анализа статистики дорожно-транспортных происшествий. Технические возможности новых комплексов позволяют отслеживать не только скоростной режим, но и другие нарушения, в том числе использование мобильного телефона за рулем и пристегнутые ремни безопасности водителя и пассажира. Движение частично ограничили на участке улицы Ильинской, сообщили в пресс-службе администрации города. Часть улицы от Добролюбова до Сергиевской закрыта до конца июня. Это связано с ремонтом. При этом двухстороннее движение по улице Ильинской сохраняется. Обновлена Нижегородская программа по повышению рождаемости. Документ размещен на портале опубликования правовых актов. Согласно обновленным целевым показателям, число родившихся в регионе должно вырасти с 21,5 тысячи в этом году до 22,5 тысячи к 2030-му. Программа предусматривает несколько мер поддержки. Молодым семьям при рождении третьего и последующих детей полагается единовременная выплата не менее 300 тысяч рублей. Студентки, вставшие на учет по беременности, получат не менее 100 тысяч рублей единовременно. Помимо этого, семьям с детьми будут доступны на прокат колясок, кроваток и другого детского оборудования первой необходимости, а также услуга «Социальная няня», кратковременный присмотр за детьми до 3 лет на дому для студенческих, многодетных и иных нуждающихся семей, пишет Нижний сейчас. Для семей, проходящих лечение бесплодия, предусмотрен бесплатный подготовительный этап программы ЭКО, включая необходимые генетические исследования. Минфин сообщил о переносе даты начала взимания технологического сбора с производителей и импортеров ряда радиоэлектронных устройств. Вместо 1 сентября платеж начнут собирать с 1 декабря. Ведомство уточнили, что решение о переносе принято с учетом предложений отраслевых объединений. Технологический сбор – это новый платеж не налогового характера. Его будут перечислять российские компании, которые ввозят или выпускают электронную продукцию. Более 100 представителей IT-компаний, маркетинговых агентств, предприятий в сфере оптовых продаж и обучения персонала приняли участие в форсайт-сессии «Бизнес-проблемы сквозь призму опыта». Мероприятие прошло в технопарке «Откудиновка». Организаторами выступили Минпромторг Нижегородской области и региональный центр «Мой бизнес». В формате открытого диалога участники обсудили ключевые вызовы, возникающие на разных этапах развития компаний, рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. В число самых актуальных запросов вошли темы масштабирования бизнеса, выстраивание эффективных управленческих процессов, привлечение клиентов и роста продаж, а также нетворкинг и поиск деловых партнеров. Также состоялась экспресс-сессия «Вопрос-ответ» между участниками, где предприниматели поделились друг с другом вариантами решения актуальных задач. Еще один очаг бешенства обнаружили в Нижегородской области. Карантины ввели в селе Кузьминка в Сергачском округе. Опасную инфекцию нашли на территории личного подсобного хозяйства. Теперь в селе запрещено лечить восприимчивых животных, охотиться, проводить ярмарки и выставки. Его территорию не могут посещать посторонние граждане. Также в Кузьминку нельзя ввозить и вывозить из нее непривитых от бешенства животных. В этом году 60% вакансий в России предполагает работу из офиса, но полностью офисный формат готов рассматривать только каждый пятый кандидат. Главным ожиданием соискателей стал гибрид, сообщает газета.ру со ссылкой на исследование кадрового агентства. Аналитики отмечают, что в 2022 году кандидаты выбирали удаленку как обязательное условие. В 2026 ключевым фактором становится баланс между гибкостью и качеством офисной среды. Полная удаленка сохраняется в основном в IT и диджитал направлениях. Офис чаще всего выбирают сотрудники банковского сектора, продаж, производства и начинающие специалисты. Компании объясняют возврат в офис несколькими причинами. Работодатели говорят о снижении вовлеченности команд на полной удаленке, сложностях с адаптацией новых сотрудников и более медленным принятием решений. В крупных структурах новичкам проще входить в процессы при очном присутствии. Развитие событий на Бизнес-ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
6: Спонсор программы ООО «М-Запад».
8: В «Экспокар» на Ларина 28Б все сложится с новым кроссовером «Теннет Т4Л». От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый «Теннет Т4Л» от 2 миллионов 159 тысяч рублей уже в продаже. В «Экспокар» на Ларина 28Б. Ждем вас в «Экспокар» на Ларина 28Б.
9: СМС приветственный. Выглядит действительно на модель «Теннет Т4Л». Комплектация «Актив» 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне «Экспокар».
10: Погода.
11: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо, плюс 25 градусов, временами возможен небольшой дождь. Вечером также есть вероятность осадков, на термометрах будет плюс 22, ночью также облачно и плюс 16.
10: Валюта.
11: На 9 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 28 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 78 копеек. Держитесь курса.
12: Компании и корпорации.
0: Лукойл и Яндекс заключили соглашение о партнерстве. Как сообщает News.ru, компании планируют вместе развивать цифровые сервисы, использовать облачные технологии, а также решения на основе искусственного интеллекта. Это должно помочь повысить надежность хранения данных, улучшить работу внутренних процессов и сделать клиентские сервисы удобнее. Отдельное направление сотрудничества связано с автомобилистами. Лукойл и Яндекс намерены развивать решения для обслуживания машин, навигации и поддержки автовладельцев. Компании также будут работать над логистикой, чтобы оптимизировать доставку товаров. Кроме того, стороны займутся экспертным контентом о смазочных материалах и нефтепродуктах. Это должно сделать информацию в поиске более полезной для пользователей. Кулебакский городской суд обязал компанию «Лесхоз» выплатить более миллиона рублей в доход федерального бюджета за незаконную вырубку леса. Такое решение принято по иску городской прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства. Чтобы возместить ущерб окружающей среде и бюджету, городской прокурор обратился в суд с иском к арендатору компании «Лесхоз». Суд согласился с доводами прокуратуры и полностью удовлетворил требования, взыскав с компании сумму ущерба. Директор компании «Гефест» пойдет под суд по обвинению в хищении 38 миллионов рублей при реставрации объекта культурного наследия здания бывшего Арзамасского реального училища, где ранее учился писатель Гайдар. Как полагает следствие, на похищенные деньги 44-летний фигурант приобрел дорогостоящий автомобиль. Дело направили в Нижегородский районный суд. У обвиняемого арестовали имущество стоимостью почти 10 миллионов рублей. По информации «Коммерсант Приволжья», подрядчиком выступала компания «Гефест», заказчиком госпредприятия «Дирон». В конце 2024 года заказчик заключил новый договор на реставрацию этого УКН за 237 миллионов рублей. Нижегородский производитель металлоконструкции будет внедрять бережливые технологии. ТПК «Пегас-регион» из Арзамаса стал 321-м участником федерального проекта «Производительность труда». Организация предоставляет полный перечень услуг по проектированию, изготовлению и монтажу металлоконструкции. Участие в федеральном проекте позволяет организациям находить внутренние резервы для повышения эффективности без серьезных инвестиций. В ближайшие полгода эксперты регионального центра компетенции совместно с сотрудниками компании проанализируют действующие процессы, выявят точки роста и разработают решения по их совершенствованию. Параллельно на предприятии будет вестись обучение работников основам бережливого производства, сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Чтобы стать участником федерального проекта, нужно оставить заявку на IT-платформе производительность.рф. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
12: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Главные капиталы России. Михаил и Сергей Собашниковы.
10: Братья родились в семье сибирского купца Василия Никитича Собашникова. Во второй половине 19 века отец занимался оптовыми поставками китайского чая на нижегородские ярмарки, а затем вложил капиталы в золотодобычу. В 70-е годы 19 века ему принадлежали богатые месторождения золота на реке Анон, в Забайкалье и в верховьях притока Амура реки Зии. К этому времени семейство Собашниковых переехало в Москву, где и родились сыновья Михаил и Сергей. После смерти родителей воспитанием младших детей занялась старшая сестра Екатерина Собашникова, в замужестве Барановская. Она дала братьям блестящее домашнее образование благодаря учителям-ученым. Руководил обучением близкий друг семьи Николай Васильевич Спиранский. Издательская деятельность братьев Собашниковых началась как финансирование публикаций книг их домашних учителей. Братья также безвозмездно отправляли книги в различные учебные и образовательные учреждения по всей стране, а во время голода 1891 года они пожертвовали бедствующим сумму в размере своего годового дохода. Еще будучи студентами Московского университета, в 1896 году Собашниковы выкупили у младшей сестры и ее мужа Любимовский сахарный завод в Курской губернии, находившийся на грани краха. А через несколько лет превратили его в мощное предприятие и включились в деятельность Всероссийского общества сахарозаводчиков. Вскоре Михаил Васильевич был избран членом его правления. После разорения нескольких известных московских кондитерских фирм, покупавших любимовский сахар, Михаил Собашников не только устоял на ногах, но и, приняв управление обанкротившимися фирмами, поправил их дела. В своих владимирских и курских имениях братья Собашниковы сразу же активно занялись строительством школ и больниц. Вскоре Сергей Васильевич был избран гласным Покровского уездного земского собрания Владимирской губернии, а Михаил Васильевич – гласным Суджинского земства в Курской губернии. За этим последовало избрание обоих братьев в Московскую городскую думу, где они активно продвигали прогрессивные идеи российского земства. Однако власти на тот момент не видели существенных различий между мирным земским и революционным движением. Начались преследования, которые подтолкнули земцев к созданию нелегальной организации. В 1905 году молодые политики и предприниматели братья Собашниковы вступили в Земский союз освобождения и начали активную работу над созданием Конституционно-демократической партии России. Михаил Васильевич был избран в ее центральный комитет, а Сергей Васильевич курировал крестьянское переселенческое движение. Этот год стал роковым для Сергея. На него напал безумец, разоренный деловыми провалами третьего брата, Федора Собашникова. Сергей был серьезно ранен. В течение последующих 4 лет ему сделали множество операций, но он так и не смог оправиться и умер в 1909 году. Михаил Собашников продолжил вести дела. В начале 20 века он был председателем правления товарищества Любимовского свекло-сахарного завода, членом администрации.

0: Под его руководством были изданы серии «История», «Памятники мировой литературы», «Страны, века и народы», а также сочинения Белинского и Огарева. В 1930 году его в последний раз арестовали, и в этом же году издательство Собашниковых было ликвидировано и преобразовано в кооперативную промысловую артель «Север». С 1934 года Михаил работал ответственным редактором в артели «Сотрудник», печатавший учебные пособия. Умер Михаил Собашников зимой 1943 года в Москве.
1: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. О чем это? Эмбарго. Запрет ввоза или вывоза определенных товаров на территорию страны. Полное эмбарго означает прекращение торговых отношений с каким-либо государством. Главные слова на бизнес. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 7:28, студия Вероника Романова. Дональд Трамп заявил, что США в ближайшие 2 недели заключат сделку с Ираном. По его словам, Вашингтон и Тегеран находятся в процессе активных переговоров, и иранская сторона готова к компромиссу. Это будет полная победа, она наступит очень скоро, и цены на нефть рухнут, так сказал американский президент. 7 июня Иран запустил ракеты по территории Израиля. Тегеран назвал атаку ответом на израильские удары по объектам Хизбаллы в Ливане. Тогда Трамп призвал иранскую сторону вернуться за стол переговоров, а израильскую отказаться от ответной атаки. Позже армия Израиля заявила об ударах по иранским военным объектам. Лидер КНДР Камчин Ын устроил прием в честь председателя КНР Си Цзиньпина. Он подтвердил готовность Пхеньяна вывести отношения с Пекином на новый уровень и построить прекрасное будущее народов двух стран на едином пути борьбы за социализм. Конец цитаты. Си Цзиньпин в ответ объявил о достижении взаимопонимания по вопросам дальнейшего развития сотрудничества. Он находился в Северной Корее с 2-дневным официальным визитом. В России предлагают отменить штраф за забытые права. Это инициатива депутатов Госдумы. Они считают, что не нужно наказывать водителей за отсутствие при себе водительских прав, свидетельства о регистрации автомобиля, страховки, если наличие документа можно проверить по электронным базам данных. Инициатива уже направлена главе МВД Владимиру Колокольцеву. Сейчас водитель, который просто забыл документы дома, несет такую же ответственность, как тот, кто сел за руль, не имея прав на управление автомобилем. При этом штраф за забытые документы составляет 500 рублей. Авторы законопроекта считают, что реализация инициативы позволит снизить нагрузку на добросовестных автомобилистов, сократит количество административных дел и уменьшит коррупционные риски при проверках. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 7:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Китай и КНДР договорились об укреплении сотрудничества. Си Цзиньпин сейчас в Пхеньяне с госвизитом впервые за 7 лет. Зачем лидер КНДР приехал в Северную Корею? Каких итогов ждать? Об этом Георгий Бухт через минуту. Минюст предложил предоставить дополнительные трудовые гарантии сотрудникам с ипотекой и маленькими детьми, пишет российская газета. Что это может поменять и как к такой перспективе относятся работодатели? Apple представила новый iOS 27 с интеграцией искусственного интеллекта. Впрочем, на старте она будет доступна только на английском языке, и в ближайшее время поддержка русского языка не появится. Подробнее в нашем эфире. Возвращение старшего брата Си Цзиньпин снова в Северной Корее спустя 7 лет. Китайского руководителя в пхеньянском аэропорту Сунан встречал лично Ким Чен Ын с супругой Ли Соль Джу. Последний раз китайский лидер посещал северокорейскую столицу в 2019 году, накануне саммита G20 в Осаке, в разгар американо-китайской торговой войны. Формально нынешний визит является ответом на посещение Ким Чен Ыном Пекина в прошлом сентябре для участия в торжествах по случаю 80-летия победы во Второй мировой войне. Нынешняя поездка стала первым зарубежным визитом Си Цзиньпина в 26-м году. Каких результатов визита можно ожидать? Об этом комментарий Георгия Бофта.
4: Двусторонние отношения КНР и КНДР на пару лет заморозила пандемия ковида. Граница была закрыта по август 23-го года. Торговля обвалилась до нуля. Одновременно с этим Ким Чен Ын начал активно развивать отношения с Москвой. На фоне СВО между Пхеньяном и Москвой сформировалась полноценная

0: военное партнерство, тогда как Китай всегда воспринимал себя в роли старшего брата, незаменимого экономического донора и единственного настоящего союзника. Теперь же Россия отчасти выступает альтернативным источником технологий и ресурсов. Визит Си приурочен к 65-летию договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи от 11 июля 1961 года. Это единственный действующий военный союз Китая с иностранным государством. Он обязывает оказать немедленную военную и иную помощь в случае нападения на КНДР. В 2021 году договор продлили на 20 лет. Накануне визита председателя Си Ким Чен Ын посетил новый завод по производству оружейного урана и заявил о планах наращивать ядерный арсенал ускоренными темпами. Показательна реакция китайского гостя. В опубликованной в главной газете КНДР «Надон Синмун» статье Си Цзиньпина он признавался в неизменной дружбе, призывал к углублению сотрудничества, в том числе военного. А вот о денуклеаризации в статье ни слова. Когда в сентябре прошлого года Ким и Си встречались в Пекине, этот термин также обошли стороной. В последнем выпуске так называемой «Белой книги по нераспространению» Пекин впервые пропустил тезис о денуклеаризации Корейского полуострова как цели своей политики. Похоже, Китай постепенно дрейфует к признанию КНДР де-факто ядерной державой. Стоит заметить, что на фоне нынешней обстановки в мире сейчас вообще мало аргументов в пользу ядерного нераспространения, особенно тех стран, которые испытывают внешнюю угрозу. Экономические отношения Пекина и Пхеньяна выглядят противоречиво. С одной стороны, двусторонняя торговля восстанавливается. С другой стороны, структура торговли остается примитивной. Главные статьи китайского экспорта в КНДР – соевое масло, ткани и сахар. А главная статья импорта – парики и изделия из волос. Си уже выразил готовность расширить сотрудничество в сельском хозяйстве, здравоохранении, строительстве и науке. Южнокорейские аналитики, разумеется, тут же предположили, что подобные экономические стимулы станут главным инструментом ослабления российского влияния на Пхеньян. Вопрос в том, насколько это реалистично. Ведь КНДР уже получила от России, в том числе определенные военные технологии и возможности обхода санкций через разные схемы. Хотя в долгосрочном плане именно Китай располагает огромными ресурсами для реиндустриализации и реинтеграции Северной Кореи в мировую экономику, если Пхеньян когда-нибудь вообще решится на такой шаг. На визит китайского лидера с тревогой смотрит из Токио, где мерещится нарастающая ракетная угроза на фоне укрепления китайско-северокорейской оси. Пхеньян располагает ядерным арсеналом. Получил Пхеньян и альтернативного стратегического партнера в лице России. Все это на фоне улучшения экономической конъюнктуры. Рост ВВП в прошлом году составил 3,7%. Во многом благодаря сотрудничеству с Россией, в том числе военному. Это усиливает переговорные позиции КНДР по сравнению с 2019 годом, когда КНДР нуждалась в китайской поддержке для противостояния Вашингтону. В ходе визита Си ожидается подписание целого пакета экономических соглашений в торговле, сельском хозяйстве, строительстве. Если же Си Цзиньпин действительно везет в Пхеньян некое неформальное послание от Трампа о возможности возобновления американо-северокорейского диалога, то от исхода таких консультаций зависит вся система безопасности Юго-Восточной Азии. Но ни в какие коммюнике это не попадет. В отдаленном будущем может встать вопрос о том, что будет, когда и если интересы Пекина и Москвы в отношении Пхеньяна разойдутся. Пока они совпадают в главном. Оба хотят сохранить КНДР как противовес американскому присутствию в регионе. В более долгосрочном плане их видение будущей КНДР открытой или закрытой, ядерной или безъядерной, вовлеченной в мировую экономику или нет, могут сильно не совпасть.
1: Георгий Бовт, телеграм-канал Бовт знает. Ипотека как оберег. Сотрудникам с ипотекой и маленькими детьми Минюст предлагает предоставить дополнительные трудовые гарантии. Об этом пишет российская газета. Что поменяется и как к такой перспективе относятся сами работодатели? Подробности у Ольги Кашинской.
2: Согласно предлагаемым поправкам в Трудовой кодекс, работодатель не сможет уволить сотрудника по своей инициативе, если у него есть ребенок до 3 лет и ипотека. При этом есть 2 ключевых условия. Во-первых, сотрудник должен быть единственным кормильцем, то есть второй родитель не работает, а ипотека должна выплачиваться на единственную жилплощадь в семье. Похожие соцгарантии в Трудовом кодексе уже были предусмотрены, отмечает старший партнер коллегии адвокатов Адамова и партнеры Ирина Адамова. Но они не универсальные.
3: Раньше у нас были гарантии исключительно для женщин. Невозможность уволить женщину, у которой ребенок до 3 лет, причем неважно, она одинокая или не одинокая. Но всегда, естественно, были исключения из правил, в том числе, например, если работник прогуливает или совершает аморальный проступок какой-то. Ну, я уж молчу про ликвидацию юридического лица работодателей. Получается, у нас теперь вводится для лиц, то есть лицо, имеющее ребенка, подразумевается, что это отец. Плюс новелла касательно ипотеки. Конечно, это больше укрепляет гарантии семьи. Не знаю только, почему эти кредитные обязательства касаются только детей до 3 лет, но у нас ипотеки 3-летние обычно не бывают, они долгосрочные. Конечно же, также должны быть исключения. Как я понимаю, глобально это будет при прочих равных, при увольнении, при сокращении работников учитываться в наличии ребенка, не работающего второго родителя, или наличие кредитных обязательств.
2: Согласно статистике, которую приводил премьер-министр Михаил Мишустин, с 2018 года льготную семейную ипотеку оформили почти 2 миллиона семей. Принятие на себя таких обязательств – серьезный шаг, к которому люди подходят осознанно, подчеркивает владелец и гендиректор кондитерской фабрики «Господарь» Сергей Сурмач.
4: Вообще, как правило, люди с ипотекой, то, что мы наблюдаем, достаточно старательно выполняют свои обязанности. Они все же имеют достаточно высокую мотивацию. Мы это видим на работе, что люди с маленькими детьми и с ипотекой, как правило, достаточно ответственные люди. То есть не было прецедента, чтобы людей приходилось увольнять, которые находились в таких обстоятельствах жизни. Имели маленьких детей, имели ипотеку. А вообще рынок труда сейчас рынок работодателей во многом, поэтому, в общем-то, работники разных уровней более внимательно следят за выполнением обязательств своих перед работодателем. Испытательный срок 3 месяца, насколько я понимаю, он вряд ли изменится. Нам 3 месяцев достаточно, чтобы понять, что в реальности человек стоит относительно того, что он заявлял при собеседовании.
2: Если смотреть на ситуацию со стороны работодателя, то такая неприкосновенность молодых родителей, связанных кредитными обязательствами, может создать проблемы. Так, статус сотрудника в процессе работы может измениться. На этапе собеседования это предсказать невозможно. Иммунитет в таком случае сразу начнет действовать, и работодатель окажется в безвыходном положении. Продолжит генеральный директор Финфлеер Ксения Рясова.
5: Я сталкивалась с тем, что единственный кормилец, не можем уволить, и уже деньги предлагали, и нет, человек не уходит. Я сталкивалась с тем, что ребенок инвалид, тоже уволить невозможно. Ну, это просто люди перестают работать, понимаешь, что ты его уволить не можешь. Это нехорошая практика. Тем более, что в стране отрицательная безработица, поэтому сейчас непонятно, почему такие меры предпринимаются. Ну, безработицы нет. Мы же не с борта корабля их выбрасываем в открытое море. Ты вышел и тут же нашел работу. Тем более, если есть выплата, люди еще в плюсе остаются. Как мы можем это проверить при приеме? Есть у него там ипотека или нет у него ипотеки? Был отец детей, его посадили. И теперь единственный кормилец мать. Никак ты это уже не обойдешь, не уволишь, все.
2: Минтруда и Минстрой законопроект уже согласовали. Если он будет принят, то вступит в силу 1 сентября следующего года. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес-ФМ.
1: Apple представила новую iOS 27 с интеграцией искусственного интеллекта. Компания провела свою ежегодную конференцию WWDC, и она стала последней для Тима Кука в качестве главы Apple. С 1 сентября его пост займет Джон Тернус. И из примечательного, новая операционная система iOS 27 будет поддерживаться даже на iPhone 11, который вышел еще аж в 2019 году. Дизайн так называемого жидкого стекла можно будет регулировать, либо сделать его более прозрачным, либо полностью выключить. Кроме того, голосовой помощник Siri получит интеграцию с нейросетью Gemini от Google. Теперь она называется Siri AI и работает как привычный чат-бот. Ей можно задавать вопросы, она будет на них отвечать. Также с ее помощью можно будет искать фотографии в галерее устройства или письма в почте. Siri AI будет встроена во всю экосистему Apple и получит отдельное приложение. Однако полный функционал пока будет доступен только на самых мощных устройствах iPhone 17 Pro или MacBook Pro M3. К тому же на старте она будет доступна только на английском, и в ближайшее время поддержка русского языка не появится, комментирует блогер, основатель YouTube-канала Wylsacom Валентин Петухов.
6: Вся линейка операционных систем с индексом 27, большая работа над ошибками. То есть они немножко докрутили дизайн, причем в прямом смысле. Теперь появился ползунок, который управляет степенью прозрачности нового стиля Liquid Glass. И я знаю, что многие не взлюбили iOS 26 прошлогоднюю как раз из-за того, что было слишком много эффектов. Вот теперь их можно притушить и пользоваться с удовольствием. Но это вершина айсберга. Практически вся презентация была посвящена новой Siri AI и Apple Intelligence нового поколения, которые пересобрали на ресурсах, в том числе модели Google, и об этом тоже было известно заранее, но вот теперь это подтвердилось. Много интересных решений, по сути, ничего экстраординарного того, что не было на рынке, но какие-то нюансы интеграции в операционную систему, конечно же, сделаны на лучшем уровне, как это умеет Apple. Но есть одна большая проблема, это то, что все заявленное пока будет работать в бета-версии, это Damage Control ситуации 2024 года, когда показывали, рассказывали про Apple Intelligence слишком радужно и красиво, а вышло все не так нарядно, что сгенерировало коллективные иски к Apple, и компания вынуждена была платить десятки миллионов долларов, чтобы этот вопрос заметить. Поэтому теперь это все идет под лейблом бета, и самое, конечно, неприятное для нас, пока только на английском языке. Я сам вел прямые эфиры на разных площадках, и могу сказать, что за 15 лет, что я слежу за презентациями Apple публично, наверное, это одна из самых слабых презентаций, потому что фактически ничего интересного не показали. Но стоит между строк много чего изучить, потому что есть еще и новый детский режим, который действительно круто прокачал возможности родительского контроля. И самое грустное в этом всем то, что это была последняя презентация Тима Кука, он официально попрощался в конце конференции, и уже следующую презентацию в сентябре айфонов будет вести новый генеральный директор. Поэтому эпоха Тима Кука подошла к концу.
1: Валентин Петухов, блогер, основатель YouTube-канала Wylsacom. Также Apple представила еще несколько новых функций. Например, в приложении «Пароли» можно будет нажатием одной кнопки поменять все пароли к различным сервисам, которые появились в каких-либо утечках данных, то есть скомпрометированные. Причем система поменяет пароли именно на сервисах, а не просто внутри телефона. Анимация и запуск приложений по утверждениям Apple был ускорен на 30%, а скорость передачи фото и видео и других данных через AirDrop увеличили на 80%.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний. В 2007 году вся Британия следила за необычным процессом. Племянники и племянницы пытались оспорить завещание своей очень состоятельной тетки. Владелица крупной сети коммерческой недвижимости Голди Беккал завещала 23 миллиона долларов любимому китайскому ресторану, а точнее его хозяевам. Родственники убеждали суд, что женщина к концу жизни уже была не в себе. Впрочем, представить хваткую бизнесвумен рассеянной недотепой у родственников не получилось. Ведь завещание она составила еще за 10 лет до смерти. И все представленные в суде материалы свидетельствовали о том, что китайскую стряпню Голди действительно обожала. А вот родню нет. Судьба, наследство. На Бизнес FM. Вторая попытка. Британский вундеркинд Элтон Джон стал звездой уже в 1970-м. За 4 года 7 его альбомов оказывались на вершине чартов Билборд. Но потом начались проблемы. «Жизнь в тумане», как он описывал ее позже, продолжалась у Элтона больше 10 лет. Переломным моментом стала реабилитация, на которую он сам себя привел в лютеранский госпиталь в Чикаго. Это было одно из немногих заведений, готовых работать сразу с тремя зависимостями. Алкогольный, наркотический, и пищевой. Общая палата, подъемы в 6 утра, строгий режим и групповая терапия. Возвращение Элтона на сцену стало еще большим успехом, чем старт. Зал славы рок-н-ролла, Оскар, рыцарское звание и около полумиллиарда фунтов личного состояния. По оценке на середину 2020-х. Вторая попытка на Business FM. Компании и корпорации.
8: студии Алина Орлова. Здравствуйте.
9: IPO.
8: OpenAI вслед за Anthropic подала заявку на IPO в комиссию по ценным бумагам США. Размещение акций создателя ChatGPT возможно в четвертом квартале этого года. Оценка компании превышает 850 миллиардов долларов. Подготовку ведут Goldman Sachs и Morgan Stanley.
9: Бизнес и власть.
8: Пентагон внес китайские компании Alibaba и Baidu в черный список. В перечень также попали производитель электрокаров BYD и концерн по производству электромобилей NIO. США обвинили их в сотрудничестве с китайской армией. В этом году этот список пополнили около 15 компаний.
9: Отчеты и планы.
8: Стоимость строительства глубоководного порта в Архангельске подорожала более чем в полтора раза, до 600 с лишним миллиардов рублей. На это обратили внимание ведомости. Проект предполагает создание 6 терминалов мощностью почти 38 миллионов тонн в год к 35 году. Однако сроки отстают от графика. А эксперты сомневаются в реалистичности грузовой базы и окупаемости, называя показатель грузооборота фантастическим. Крупнейшие американские банки готовят сеть токенизированных депозитов. По данным Wall Street Journal, в проекте участвуют JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup и Wells Fargo. Запуск планируется в начале следующего года. Такая система с мгновенными круглосуточными расчетами должна стать ответом банков на растущую конкуренцию со стороны стейблкоинов. Axiom Space, которая занимается развитием космической инфраструктуры, и модный дом Prada показали костюм, который астронавты должны надевать под скафандр для охлаждения и вентиляции. Он предназначен для космонавтов, которые будут высаживаться на Луну, но сначала его, вероятно, протестируют на МКС или в миссии Артемида-3, которая не предполагает высадку на поверхность. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: В Москве. Сейчас чем опасна эскалация на Ближнем Востоке? Как конфликт между Ираном и Израилем может повлиять на Россию, нефть и ставки? Мнение инвестбанкира, основателя медиасистемы Биткоган Евгения Когана.
7: Ближе к деньгам с Евгением Коганом.
10: После пятничного обвала технологических акций в Америке на опасениях, что политика ФРС останется весьма жесткой, и останется она жесткой долго, то есть намного дольше, чем ожидалось, у нас новая такая вот радость для рынков. Обмен ракетными ударами между Ираном и Израилем. Пока спит большой брат, идет решение своих задач. Каждая сторона решает свои задачи. Но в целом, конечно, начал здесь Иран. Ну, это уже деталь. Заступаясь за ту же самую Хизбаллу. Это отдельно. В принципе, и ту, и другую проблему можно было бы решить заключением сделки между Вашингтоном и Тегераном. Но хотя Трамп, конечно, регулярно и заявляет об успехах в переговорах, но по факту пока никакого прогресса не видно. Тот же Ормузский пролив по-прежнему остается закрытым для большинства судов. Это же вполне естественно. Ну и, допустим, последние события на Ближнем Востоке – это не просто попытка обоих сторон усилить свои переговорные позиции. А допустим, что это новая стадия конфликта, хотя я в это не верю. Америка крайне заинтересована все на тормозах спустить, скажем так. И если это все-таки новая стадия конфликта, которая может перерасти в полноценный глобальный экономический шторм, может это произойти? Да, может. Как это может отразиться на российской экономике и фондовом рынке? Как бы ни парадоксально это ни звучало, затягивание конфликта, скорее, это худший сценарий для России. Да, цены на энергоносители могут резко вырасти в моменте. Вроде бы как все замечательно. А вот санкционное давление на российский энергетический сектор может даже еще и ослабнуть. Но дальше включается обратный эффект. Это эффект уже для всего мира. Ускорение инфляции, и из-за него центральные банки будут вынуждены дольше держать высокие процентные ставки и, возможно, даже их впереди повышать. Так вот, в итоге часть экономик может уйти в рецессию. Я имею в виду мировых экономик. А вместе с этим начнет снижаться спрос на нефть, что в свою очередь будет, как, знаете, такой шок предложения. Это ограничит дальнейший рост цен на энергоносители. Ну и, соответственно, это может ударить по бюджетным поступлениям, ослабить рубль, и в итоге пространство для снижения ключевой ставки у Банка России может и не появиться. Вот такой вот интересный поворот может быть. Теперь, если конфликт заканчивается в ближайшее время, и Ормузский пролив снова откроется, во-первых, восстановление экспорта нефти до прежних объемов, которые идут из региона, может за занять месяцы. В этом случае, потому что, кстати говоря, разминирование, процесс тоже очень долгий. Плюс восстановление пострадавшей инфраструктуры тоже потребует времени. С другой стороны, включается отложенный спрос. Страны, которые в эти месяцы активно использовали нефть из стратегических своих резервов, в частности, тот же самый Китай, теперь начнут выходить на рынок, что теоретически может поддержать котировки и не дать им, этим самым котировкам, существенно снизиться. Это, в свою очередь, может позволить рублю сохранять свою относительную стабильность. Высокие экспортные поступления тоже дадут Банку России больше пространства для снижения ключевой ставки, что, в свою очередь, может стать позитивом для рынка облигаций. Вот такая вот интересная картина. То есть она очень комплексная и неоднозначная. Так что будем наблюдать за развитием событий и затем в итоге, перерастут ли эти обмены ударами просто в очередное обмены ударами или это придет к чему-то более серьезному. Кстати, могу сказать, что когда нефть сейчас взлетает, мы обычно ее немного шортим, потом можем закрывать позиции тоже, потом снова открывать шорты. Почему? Да потому что чаще всего американцы сейчас совсем не стремятся к эскалации. И любой повод, который может разрядить атмосферу, американцы используют прежде всего, чтобы ее как раз и разрядить. Сегодня дополнительная эскалация и дальнейший рост цен на нефть им совсем не надо.
1: Инвестбанкир и основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган. Мнение автора не является инвестиционной рекомендацией. Китайских туристов отпугнул крепкий рубль. Туры в Россию для них заметно подорожали. Ориентированные на китайцев отели, специализированные гиды, транспортные компании уже чувствуют недобор, рассказали бизнес-ФМ участники рынка. Подробнее Наталья Шашина.
11: «Мы стали дорогой страной для китайских туристов», — говорят эксперты отрасли. В валюте некоторые виды туров в Россию подорожали на 30%, — говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России по въездному туризму, гендиректор туроператора «Интурист» Александр Мусихин. И это без учета перелета из Китая, где свой вклад в цену внес ближневосточный конфликт, — говорит он.
12: Среднее, то, что мы приводили, это где-то примерно на один тур без авиаперелета вместе с экскурсиями продолжительностью примерно одна неделя может стоить в районе 1100-1200 долларов. До укрепления рубля подобные туры стоили в районе 900-950 долларов. Разница, конечно, она чувствуется. Китайские туристы, если, конечно, они не деловые, а именно экскурсионные, здесь фактически все поставщики услуг, естественно, чувствуют. Недобор, это и гостиницы, это и транспорт, это и специализированные гиды, работающие как раз с китайским рынком. Это, конечно же, и объекты показа. Везде чувствуется то, что туристов несколько меньше, чем прогнозировалось.
11: Совпало несколько моментов. Во-первых, укрепление рубля. Во-вторых, то, что были вынуждены повысить ценник и сами отели и рестораны. Если несколько лет назад в Петербурге проживание, питание и экскурсии обходились туристу из Китая в 45 долларов в день, сейчас такой пакет стоит уже 100 долларов, подсчитал вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан. И это заставляет китайцев смотреть на другие направления.
13: Конечно, мы видим снижение китайского турпотока. Пока не укрепится доллар, евро, причем укрепится хорошо, где-то до 90 рублей за доллар, до 100 рублей за евро, то есть не меньше. Уже мы стали невыгодной страной для китайских туристов. В Беларуси на 30% дешевле. Китайские туристы, они смотрят не на достопримечательности, они смотрят на цену. Кстати, в Беларуси есть такое место, например, где проходил первый съезд, это вообще историческое место, в 1898 году, первый съезд РСДРП, да, и этот домик жив, здоров, и вот китайцы туда, кстати, с удовольствием едут в этот домик.
11: Впрочем, журналист, основатель платформы «Серый Мокко» Фэй Фан говорит, по его наблюдениям, поток меньше не стал, но теперь китайцы все чаще едут в Россию не туром, а самостоятельно.
14: Мне кажется, то, что турагентство сообщает, это потому, что они уже представляют услуги. Но раз сейчас безвизовый режим, то китайская молодежь, они самостоятельно могут сюда приехать, попасть и путешествовать, как они считают нужно. Потому что традиционный тур уже не так интересен для молодежи. Самостоятельно сюда попасть не так дорого. Потому что сейчас очень много авиакомпаний, которые открыли маршрут, рейс из Китая до России. То есть выборов очень большой. Я, например, билет взял на 20 с лишним тысяч рублей в одну сторону. Это недорого.
11: Если в Москву и Петербург, а также Благовещенск, Хабаровск, Владивосток китайские туристы по-прежнему едут, то остальная часть России интересует их гораздо меньше. Хотя инфраструктура как раз перестраивается с расчетом на них. Неделю назад вступил в силу стандарт по заселению китайцев в отелях. Среди требований не заселять гостей в комнаты и на этажах с цифрой 4, которая воспринимается в Китае как несчастливая, а также иметь в номерах разные виды чая, лапшу быстрого приготовления и палочки для еды. Наталья Шашина, Марина Лемаева, Бизнес ФМ.
15: Реклама. Сокращение рутины, рост производительности, ускорение решений. Становится ли искусственный интеллект полноценной частью бизнес-моделей? И в каких отраслях это особенно заметно? ИИ-агенты, совершающие сделки между собой. Правда ли, что на наших глазах рождается агентная экономика? Об этом старший вице-президент, руководитель блока технологическое развитие Сбербанка Андрей Белевцев в дни МЭФ беседовал с главным редактором Бизнес ФМ Ильей Капелевичу. В воскресенье после 15 на Бизнес ФМ.
16: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
15: Телефон рекламной службы Бизнес ФМ в Нижнем Новгороде 280-82-42.
17: Деньги. Одна из трех монет времен Христа, дошедшая до наших дней, называлась тетрадрахмой. Считается, что это и есть печально знаменитый серебряник Иуды. 2000 лет назад только такие деньги принимались в качестве пожертвования в Иерусалимском храме и именовались священным сиклем или шекелем. Две другие монеты, широко распространенные в годы жизни Иисуса, это римский динарий и греческая драхма, которые платили жалование воинам. Один день службы – одна драхма.
15: История денег на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
18: В Москве 7.58, студия Вероника Романова. Трамп пригрозил Нетаньяху, что тот останется один против Ирана. Американский президент раскрыл подробности своего телефонного разговора с израильским премьером 7 июня перед эскалацией конфликта между Ираном и Израилем. Трамп попросил Нетаньяху не отвечать на ракетную атаку Тегерана и пригрозил ему отказом от поддержки. Как отмечает израильский телеканал номер 12, диалог завершился без ясного вывода, и Нетаньяху не сказал, какое решение он принял. А источники утверждают, что свидетели разговора отмечают, у них возникло ощущение, что Трампу удалось выиграть у Нетаньяху еще несколько дней. Американский боевой вертолет «Апачи» потерпел крушение в районе Армузского пролива. Члены экипажа выжили, пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на два источника. По словам одного из собеседников газеты, пожелавшего остаться анонимным, в данный момент непонятно, был ли вертолет сбит иранскими силами или вышел из строя из-за технической неисправности. Сейчас ведется расследование. «Апачи» — это основной ударный вертолет армии США и стран НАТО, созданный для уничтожения бронетехники, подавления систем ПВО и поддержки наземных сил в любую погоду. Премьер Британии Кир Стармер призывает создать цифровой паспорт для детей. Он будет необходим для входа в интернет. Стармер уже призвал провайдеров ввести возрастной контроль на уровне устройства для защиты детей и утверждает, что такой шаг необходим для защиты несовершеннолетних. Таким образом, войти в сеть можно будет только с идентификацией пользователя по документам, пишет издание «Таймс». Выступление, в котором Стармер изложит планы правительства, запланировано на 18 июня. Все организованные места отдыха в России готовы к летнему сезону, сообщает глава Роспотребнадзора. 98% всех летних оздоровительных учреждений для детей, пляжи, которые собираются работать, уже проверены и получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения, добавила Анна Попова. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
19: 8 утра в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Спрос на отдых в Крыму снижается на фоне атак беспилотников и сложностей с топливом. В Минэнерго говорят, что проблемы с поставками бензина на юг России носят временный характер. И для решения создан оперштаб. А крымский бизнес, в свою очередь, подтверждает снижение спроса. Но надежды на этот туристический сезон все же не теряет. снимал со счета наличные, заблокировали счета. Сегодня в рубрике «Бизнес» говорит история предпринимателя, через средства заблокировал банк. Подозрительным ему показалось не только само снятие наличных, но и повышенная комиссия, которую бизнесмен брал с заказчиков. Что могло пойти не так? Подтверждение значимых действий через МАКС решили отложить. Госдума рассмотрит второй пакет мер по борьбе с мошенничеством. Он, впрочем, претерпел ряд серьезных изменений. Исчезли сразу несколько пунктов. Подробнее в эфире «Бизнес FM». Итак, в Минэнерго России сформирован штаб для обеспечения стабильной и эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны. В состав этого штаба вошли все крупнейшие компании российского ТЭК. В сообщении ведомства говорится, что в последнее время предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника, что приводит к временным сложностям с поставками топлива в ряде южных регионов. Ранее в Кремле заявили, что власти принимают меры, чтобы не допустить дефицита топлива в Крыму. Из-за проблем с бензином и атак дронов туристическая отрасль на полуострове испытывает серьезные трудности. По данным Travelline, число гостиничных бронирований за последние две недели сократилось на треть, а в Севастополе на 40%. Число отмен выросло почти вдвое. С подробностями Олеся Савоськина.
20: Сейчас на Крым приходится лишь около 1.5% продаж. И по словам участников туристического рынка, на каждые два новых бронирования в Крыму 10 отмен. Для местного турбизнеса потери этого сезона становятся все ощутимее, рассказывает владелец гостевого дома в Евпатории Валерий.
21: Вчера была отмена у меня там одна. Просто отсутствуют звонки, люди не интересуются, не спрашивают. За последние дни 10 все это по нисходящей идет. Просто даже нет интереса. Если в процентном взять, где-то в районе половины уже все пустое.
20: В туриндустрии пока не спешат говорить о провальном сезоне. Новые бронирования все еще идут, хотя рынок уже начинает реагировать и постепенно перераспределять туристический поток, комментирует вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
22: Автомобильный туризм – это основной канал прибытия. Мы оцениваем долю автотуристов примерно 80% из всего турпотока в Крым. Вот, соответственно, те туристы, которые планировали добираться поездом, сейчас, вероятно, тоже находятся на такой паузе и немножко снизят бронирование.
23: Куда переориентируются туристы вместо Крыма? И много ли таких?
22: У нас так слегка аномально выросла Анапа соседняя. Два курорта всегда находились в состоянии партнерской конкуренции. В прошлом году Крым стал бенефициаром отчасти анапских экологических проблем. В этом году Крым, можно сказать так, возвращает Анапе туристов. Анапа выросла, ну, чуть ли не в два раза, неделя к неделе. Это просто она общая дорога до Краснодара. И те туристы, которые планировали автомобильные поездки, им легко переориентироваться на Анапу. Поэтому, если в ближайшее время не разрешится с топливом, мы увидим больше туристов в Анапе, меньше в Крыму.
20: Туристический спад сказывается и на крымских ресторанах. В Севастополе посещаемость заметно просела, рассказывает владелец ресторанов «Момо» и организатор фестиваля «Крым на тарелке» Денис Штукатуров.
24: По сравнению с прошлым годом, 50%, половину, прям можно смело говорить.
23: Упало?
24: Да, мы вынуждены были цены поднять, чек средний поднялся на 20-30%.
20: Проблемы с топливом в Крыму отражаются на работе транспорта на полуострове. В частности, подорожали поездки на такси, рассказывает директор службы такси «Таврика» в Симферополе Александр Макриди.
25: Где-то 30% подорожало из-за того, что нет топлива. По факту нечем заправляться. Люди стоят в очереди, кто-то ночует в очереди. Как только появилось, моментально разбираются.
23: Доходы ваши на сколько упали?
25: Прилично, 50%. Переживаем, естественно, тут уже дело не в рентабельности, а продержаться в этот период, пока не ладится.
20: По самым пессимистичным оценкам туристического рынка, Крым по итогам сезона может потерять 3-4 миллиона туристов. При этом участники отрасли напоминают, высокий сезон на полуострове традиционно начинается после 20-х чисел июня. Поэтому надежда у рынка, хоть и слабая, но пока есть. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
19: Ну, кстати, мост в Чонгаре на границе с Крымом снова поврежден после ночной атаки беспилотников. Движение сейчас по нему остановлено, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальде. Буквально позавчера мост в Чонгаре повредил беспилотник ВСУ. Движение через пункт пропуска Джанкой было временно перекрыто и только вчера частично возобновилось. Подробнее об этом в дальнейшем эфире, а сейчас к другой теме.
1: Зачем вы снимаете наличные? Сегодня в рубрике «Бизнес говорит» история индивидуального предпринимателя из Башкирии. Его банку не понравилось, что он снимает деньги со счета. И показался подозрительным еще размер его комиссии заказчиков. За это ему ограничили операции. Что предприниматель сделал не так, об этом Михаил Сафонов.
7: «Бизнес говорит».
0: Башкирский предприниматель Азат Нигамадзянов занимается бизнесом с середины нулевых. Работает в сфере услуг, организация мероприятий, кейтеринг и так далее. Он ИП, обслуживается в Сбере. Но недавно ему ограничили операции по счетам. Причин несколько. Главное, бизнесмен снимал со счета наличные и брал комиссию с заказчиков значительно больше, чем конкуренты, что показалось банку подозрительным. Ничего запрещенного по российским нормам в этом нет. Но финмониторинг банка руководствуется хорошо известным 115-м федеральным законом о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. И вот как сотрудники, по словам бизнесмена, объяснили свои действия.
2: Со слов комплайн-специалиста, они проанализировали рынок, и данный вид услуг в среднем по рынку составляет 10%. А у меня в договоре с заказчиком было 20%.
3: Они посчитали, что операция носит сомнительный характер. То, что я снимал наличные деньги, я считаю, что я их честно заработал, я их снимаю. А зачем вы снимаете? Ну, я вообще-то привык доверять наличным деньгам. Я давно занимаюсь бизнесом, разные бывают ситуации. Мы с семьей ездим путешествовать, не везде есть возможность оплатить картами.
0: В середине прошлой недели мы отправили запрос в Сбер вместе с данными предпринимателя с просьбой предоставить свою позицию. Ответ пока не получили. Мы также передали рассказ бизнесмена управляющему партнеру Goldsblatt Partners Андрею Goldsblatt. По его мнению, совпало сразу несколько факторов. Банк видит, что ИП сразу же переводит поступления от контрагентов на личный счет. Видит, что он после этого снимает наличные, анализирует рынок, на котором работает предприниматель, и приходит к выводу, что он берет большую, чем другие, комиссию. И с одной стороны, все это его хозяйственная деятельность. ИП, в чем одно из главных преимуществ такого режима, может свободно переводить деньги с бизнес-счета на свой личный и снимать их в банкомате. И размер комиссии тоже может устанавливать, какой хочет, что гарантируется хотя бы свободой предпринимательства. Но с другой стороны, все это по совокупности может показаться банку подозрительным, продолжает Андрей Goldsblatt.
4: Поскольку, а, деньги сразу ушли на личный счет, б, по мнению банка, ставка завышена. Единственный вывод, который они из этого делают, что похоже, что он для кого-то работает, а не для себя, и помогает уменьшить налогообложение. Но это неправильно, нельзя так делать. Но если вы подозреваете, что он, переведя деньги себе, поставив большой процент по ставке по агентскому вознаграждению, проводите расследование, для этого есть налоговая, у налоговой есть полномочия, она может все это проверить, задать вопросы, кому вы перевели, зачем перевели, а потом блокировать.
0: Совет юриста. Не стоит сразу снимать деньги со счета после переводов от заказчиков. Когда они там какое-то время лежат, подозрительность клерков снижается. Подобные ситуации не редкость, в том числе и у юрлиц, к которым требования гораздо жестче, чем к ИП. Зимой мы рассказывали историю строителя Алексея Голицына. Ему крупный частный банк заблокировал счета, потому что у комплаенса вызвал подозрение перечисленный аванс. Банк тогда внес его компанию в красную зону на платформе ЦБ «Знай своего клиента». Сейчас мы позвонили бизнесмену узнать, как дела.
5: Центробанк нас вывел из красной зоны в желтую зону почему-то. Не в зеленую, а в желтую. И фирма сейчас находится в стадии, как должник по налогам. Мы все налоги не смогли заплатить. Нас прокуратуру вызывали, ну и так далее.
6: А налоги вы не смогли заплатить из-за блокировки?
5: Да, из-за блокировок этих всех. Ну и, собственно, сейчас денежных средств нет у нас на счете. Потому что все заказчики, они воспользовались вот этой ситуацией. То есть, когда фирма заблокирована, можно ее кинуть.
0: Во всех случаях банки объясняют предпринимателям, что они лишь руководствуются требованиями ЦБ в соответствии с антиотмывочным законом. Рассказ башкирского бизнесмена Азата Нигамадзянова мы передали и в Центробанк. Регулятор ответил, что не комментирует конкретные кейсы и сообщил, что если гражданин считает, что его права нарушены, он может обратиться в интернет-приемную ЦБ. И еще одна деталь. Счета предпринимателя не заморозили полностью. Ему заблокировали операции в онлайн-банке. Но при желании он все-таки может снять свои средства в банкомате и на этом распрощаться с банком. То есть сделать то, за что его в том числе и наказали. Забрать наличные. Михаил Сафонов, Елена Марчукова. Бизнес ФМ.
1: Евросоюз исключил авиаперевозчиков Киргизии из черного списка и разрешил им полеты на свою территорию. Это сообщила администрация киргизского президента. Киргизия находилась в черном списке 20 лет с 2006 года. Тогда ЕС заявила о проблемах с безопасностью полетов и контролем за гражданской авиацией. После многолетних реформ и проверок Еврокомиссия решила все же снять ограничения. Комментирует гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
8: Если говорить о последствиях этого решения, то надо посмотреть, какие планы поставят в первую очередь европейские перевозчики, что захотят сами организовать киргизские перевозчики. Но в любом случае, с учетом обширной нашей полетной программы и, скажем так, доступности этого региона с точки зрения перелетов, это очередной хаб, доступный для наших граждан, но говорить о каком-то прорыве не приходится, потому что мы в первую очередь для полетов в Европу сталкиваемся с визовыми ограничениями, а с ними ситуация лучше, на мой взгляд, не становится. Хотя, конечно, последнюю неделю мая европейские чиновники рапортовали о том, что, во-первых, много виз выдали, но это и понятно, вы убрали многократно и ввели одноразовые. По сути, те, кто раньше один раз в год обращался, сейчас обращаются до 3-4 раз в год, если им необходимо ездить в Европу часто. Если смотреть по фактическому количеству путешествий в Европу, то, я думаю, цифра на самом деле не сильно растет, а скорее даже сокращается, потому что очереди на запись остаются критически сложными, местами недоступными. А те страны, которые выдают визы, например, Греция, они их выдают строго под даты поездки. И вот если будут рейсы в Грецию из Киргизии, то это хорошая альтернатива Армении.
1: Артур Мурадян, вице-президент АТОР. Этой весной власти Киргизии подписали соглашение о поставках в республику самолетов Airbus A321neo. В документах по сделке говорилось, что по итогам аудитов Международной организации гражданской авиации в 2023-2024 годах было подтверждено соответствие авиационной системы Киргизии международным стандартам.
16: Реклама. Благосостояние – это не только деньги. Это комфорт в любой точке мира. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-зал аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк 2% на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
9: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
10: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix EDE. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
12: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
10: STO Exlantix EDE ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
13: Exceed. Born for more.
10: Реклама. Не оферта.
14: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
17: Деньги. В 1861 году в США появился первый лист с описанием фальшивых денег. Всего в нем были представлены 1727 вариантов подделок, а уже через год 188 американских банков объединились для борьбы с фальшивомонетчиками. За 10 лет было выявлено более 400 преступников, которые в сумме получили 1425 лет тюрьмы. Вот только поддельных монет и купюр в Америке меньше не стало.
16: История денег на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
26: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Сразу 6 новых образовательно-производственных кластеров федерального проекта «Профессионалитет» создадут в Нижегородской области в следующем году. Инициативу поддержали в Минпросвещении. Так, в новом педагогическом кластере будет 6 профильных направлений подготовки. Там смогут получить качественные знания, например, будущие специалисты по дошкольному образованию и учителя начальных классов, в том числе эксперты по коррекционной педагогике, сообщили в пресс-службе правительства региона. Кластер по клинической и профилактической медицине объединит не только Нижегородский медколледж и его филиалы, но и Арзамасский медицинский колледж, а также 24 организации здравоохранения в различных муниципалитетах. Запланировано обучение специалистов общей практики, лаборантов, стоматологов и медсестер. Одобрение также получили проекты создания кластера топливно-энергетического комплекса, кластера судостроения, отрасли сельского хозяйства и кластера радиоэлектронной отрасли. Минэкономразвития Нижегородской области установил рекомендуемые предельные цены на товары, закупаемые для госнужд региона на июнь. Документ размещен на сайте ведомства. Среди основных продуктов питания предельная цена на пшеничный хлеб высшего сорта установлена на уровне 98 рублей за килограмм. Ржано-пшеничный – 79 рублей. Сливочное масло высшего сорта не должно обходиться дороже 890 рублей за килограмм. Сметана 15-17% жирности – 290 рублей. Вареная колбаса категории А не выше 510 рублей. Сосиски – 563 рубля. Цены определены также на овощи, фрукты и непродовольственные товары. Нижегородцы в мае установили почти 16 тысяч самозапретов на получение кредитов. Нижегородская область вошла в пятерку российских регионов, где общее количество новых самозапретов снизилось в мае сильнее всего. По словам директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексея Волкова, спрос на установку самозапретов со стороны граждан постепенно снижается. Это может говорить о том, что большинство из тех, кто активно хотел воспользоваться услугой, уже это сделал. Еще одна причина снижения интереса – успехи в борьбе с мошенниками, против которых был направлен закон, отметил Волков. Ассортимент молочной кухни Нижнего Новгорода пополнился новыми позициями. Теперь на раздатках представлена сметана из 15% сливок, тефтели из трех видов мяса, а также свиные и куриные биточки, рассказал мэр Юрий Шалабаев. Кроме того, стало известно, что власти работают над открытием молочной кухни в Кстовском районе города. Правда, когда именно подобные учреждения откроются в новом районе, не сообщается. В больницах внедрили новую технологию для лечения отека колена и боли при ходьбе, сообщил представитель сферы здравоохранения региона Алексей Никонов. С приходом лета участились случаи травмирования коленных суставов и различных ушибов. В группе риска традиционно оказываются самокатчики и дети, подверженные частым падениям. Теперь нижегородцев будут лечить с помощью фотодинамической терапии. Ее суть заключается в применении специального света, который справляется с отеком в зоне коленного сустава и болью при ходьбе. На травму воздействует светом определенной длины волны. Пациент в этот момент чувствует только приятное тепло. После 20-минутного сеанса отек с колена сходит в течение суток. Доля зарплат в конвертах у малого бизнеса достигла 25% и выросла таким образом почти в два раза, а среди ИП в четыре раза. Зарплата в конвертах растет вместе с платежами наличными, сказал ведомствам в кулуарах ПМФ зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов. Также виден очень большой рост количества новых компаний малого бизнеса с оборотом до 1 миллиона рублей в месяц. Если раньше их появлялось по 10-20 тысяч штук, то сейчас по 60-70 тысяч. Это говорит о том, что компании перешли к более активному управлению бизнеса, чтобы уместиться в 20 миллионов рублей оборота в год и сохранить упрощенный режим налогообложения, отметил Скворцов. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
11: Погода. Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо, плюс 25 градусов, временами возможен небольшой дождь. Вечером также есть вероятность осадков, на термометрах будет плюс 22, ночью также облачно и плюс 16.
15: Валюта.
11: На 9 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 28 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 78 копеек. Держитесь курса.
15: Компании и корпорации.
26: «Лукойл» и «Яндекс» заключили соглашение о партнерстве. Как сообщает «Ньюс.ру», компании планируют вместе развивать цифровые сервисы, использовать облачные технологии, а также решения на основе искусственного интеллекта. Это должно помочь повысить надежность хранения данных, улучшить работу внутренних процессов и сделать клиентские сервисы удобнее. Отдельное направление сотрудничества связано с автомобилистами. «Лукойл» и «Яндекс» намерены развивать решения для обслуживания машин, навигации и поддержки автовладельцев. Компании также будут работать над логистикой, чтобы оптимизировать доставку товаров. Кроме того, стороны займутся экспертным контентом о смазочных материалах и нефтепродуктах. Это должно сделать информацию в поиске более полезной для пользователей. Кулебакский городской суд обязал компанию «Лесхоз» выплатить более миллиона рублей в доход федерального бюджета за незаконную вырубку леса. Такое решение принято по иску городской прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства. Чтобы возместить ущерб окружающей среде и бюджету, городской прокурор обратился в суд с иском к арендатору компании «Лесхоз». Суд согласился с доводами прокуратуры и полностью удовлетворил требования, взыскав с компании сумму ущерба. Директор компании «Гефест» пойдет под суд по обвинению в хищении 38 миллионов рублей при реставрации объекта культурного наследия здания бывшего Арзамасского реального училища, где ранее учился писатель Гайдар. Как полагает следствие, на похищенные деньги 44-летний фигурант приобрел дорогостоящий автомобиль. Дело направили в Нижегородский районный суд. У обвиняемого арестовали имущество стоимостью почти 10 миллионов рублей. По информации «Коммерсант Приволжья», подрядчиком выступала компания «Гефест», заказчиком госпредприятия «Дирон». В конце 2024 года заказчик заключил новый договор на реставрацию этого УКН за 237 миллионов рублей. Нижегородский производитель металлоконструкции будет внедрять бережливые технологии. ТПК «Пегас регион» из Арзамаса стал 321-м участником федерального проекта «Производительность труда». Организация предоставляет полный перечень услуг по проектированию, изготовлению и монтажу металлоконструкции. Участие в федеральном проекте позволяет организациям находить внутренние резервы для повышения эффективности без серьезных инвестиций. В ближайшие полгода эксперты регионального центра компетенции совместно с сотрудниками компании проанализируют действующие процессы, выявят точки роста и разработают решения по их совершенствованию. Параллельно на предприятии будет вестись обучение работников основам бережливого производства, сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Чтобы стать участником федерального проекта, нужно оставить заявку на IT-платформе производительность.рф. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
18: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
20: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
18: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
21: Через век. Главные капиталы России. Юлий Петрович Гужон.
22: С персоной Юлия Гужона был связан один из самых необычных скандалов промышленной Москвы начала века. Будучи гражданином Французской республики, он не имел русской широты характера и славился категоричностью в вопросе уступок пролетариату. Зимой 1902 года рабочие его шелковой мануфактуры устроили очередную стачку, требуя смягчения патагонной системы труда. Гужон тут же вызвал полицию. Прибывшие на место высокие полицейские чины в полном соответствии с требованиями шефа московского охранного отделения Сергея Зубатова приказали фабриканту договориться с рабочими мирно и без кровопролития. Гужон отказался и тут же демонстративно уволил 1200 бастующих. Тогда шеф охранки в сопровождении оберполицмейстера явился на завод лично и пригрозил упрямцу арестом и высылкой в 48 часов из России. Гужон пожаловался французскому послу. Назревал международный скандал. А тут еще и московские капиталисты проявили солидарность с коллегой и направили коллективную жалобу на московский полицейский беспредел министру финансов Витте. Забастовку прекратили, выдав рабочим 6 тысяч рублей на всех и отправив зачинщиков в деревню. Шефа охранного отделения Зубатова перевели с повышением в особый отдел департамента полиции, а Гужон стал кумиром московского бизнес-сообщества. С 80-х годов 19 века Юлий Гужон был крупнейшим пайщиком товарищества шелковой мануфактуры в Москве и товарищества Московского металлургического завода. В течение 10 лет был бессменным председателем Московского общества заводчиков и фабрикантов, поддерживая на собственных предприятиях самые жесткие порядки. Гужон писал книги, например, «Нормировка рабочего дня» и несколько слов по вопросу об увеличении оборотных средств в народе и привлечении в Россию иностранных капиталов. Он выступал за широкую приватизацию, требовал дать больше полномочий Думе и Государственному Совету, резко критиковал российские власти за увлечение госрегулированием экономики и требовал не препятствовать деятельности иностранных компаний в России. После Октябрьской революции Гужон покинул Москву и перебрался в Крым, где в 1918 году был убит на своей даче офицерами Белой добровольческой армии. Есть версия, что Юлия Гужона убили некие охотники за капиталами крупного финансового треста в Швейцарии. Этот трест был открыт еще императором России в пользу группы московских предпринимателей, и в том числе Гужона. Что стало с этим трестом, его активами и людьми, которые за ним охотились, покрыто тайной.
18: Через век.
21: Главные капиталы России на Бизнес ФМ. Слова, проверенные делом. Большинство людей начинает играть на бирже, когда все бросаются играть. А нужно заниматься этим, когда не играет никто. Нельзя обогатиться, купив то, что популярно. Уоррен Баффет – крупнейший в мире инвестор и крупнейший благотворитель в истории человечества. Слова, проверенные делом. На Бизнес ФМ. Курс истории. Или история курса. Китайский юань был введен в обращение в 1889 году. В 1935 юань отвязали от серебряного стандарта и привязали к золотому, но следующее десятилетие не пошло валюте впрок. Если в 1936 году доллар США стоил 3 с третью юаня, то в 1946 ровно в 1000 раз больше. Начавшаяся революция окончательно обрушила национальную валюту. В 1948 году был основан Народный банк Китая, который выпустил банкноты «Жэньминьби» — «Народные деньги». Реформа проводилась по мере объединения провинций коммунистами. Переход на единую валюту завершился к 1952 году. Новый китайский юань сегодня не является свободно конвертируемой валютой. Его курс к основным валютам устанавливался Народным банком Китая. Последние котировки колеблются возле 6 с третью юаней за доллар США. Курс истории или история курса на Бизнес ФМ. Культ наличности. Лица на банкнотах. Одним из величайших стратегов древности по праву считается карфагенский полководец Ганнибал. В 218 году до нашей эры, став главнокомандующим карфагенскими войсками в Испании, он развязал

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 8.28, студия Вероника Романова. В Краснодарском крае начались перебои в работе АЗС. Изначально об этом сообщалось в местных соцсетях и пабликах. Позднее такую информацию подтвердил губернатор Вениамин Кондратьев. По его словам, на фоне ситуации в соседних регионах многие жители начали запасаться топливом. Это вызвало ажиотажный спрос. Он заявил, что дефицита бензина в Краснодарском крае нет, а перебои наблюдаются в основном на небольших частных заправках. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, известный выдачей ордера на арест Владимира Путина, Бенямина Нетаньяху, временно отстранен от должности. Такое решение приняло Бюро Ассамблеи государств-участников Римского статута МУС на основании материалов расследования, проведенного Управлением службы внутреннего надзора ООН. Поводом для отстранения могли стать выдвинутые против Хана обвинения в сексуальных домогательствах. Они были выдвинуты в 2024 году женщиной, которая работала под началом Хана в штаб-квартире суда в Гааге. Франция и Германия договорились отказаться от совместной разработки и создания истребителя нового поколения стоимостью 100 миллиардов евро, пишет Reuters со ссылкой на источники. С прошлого года неоднократно сообщалось о разногласиях сторон от вопроса выбора поставщиков до дедлайнов по соглашению. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина девятого в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Китай и КНДР договорились об укреплении сотрудничества. Си Цзиньпин сейчас в Пхеньяне с госвизитом впервые за 7 лет. Зачем лидер КНР приехал в Северную Корею и каких итогов ждать? Об этом Георгий Буфт через минуту. Минюст предложил предоставить дополнительные трудовые гарантии сотрудникам с ипотекой и маленькими детьми, пишет об этом российская газета. Что это может поменять на практике и как к такой перспективе относятся сами работодатели? Apple представила новую iOS 27 с интеграцией искусственного интеллекта. Впрочем, на старте она будет доступна только на английском языке. В ближайшее время русского языка там не предвидится. Подробнее в нашем эфире.
0: Реклама. Солнечные панели, вакуумная система мусороудаления, беспилотные автомобили, роботы-уборщики, искусственный интеллект в ЖКХ. О том, как развивается один из крупнейших проектов умного города в России и о том, почему качественный продукт находит своего покупателя даже в непростые времена. Генеральный директор АО «Сберсити» Андрей Лихачев в дни Петербургского международного экономического форума беседовал с главным редактором «Бизнес ФМ» Ильей Капелевичем. В воскресенье после 12 на «Бизнес ФМ». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
2: Возвращение старшего брата Си Цзиньпин снова в Северной Корее спустя 7 лет. Китайского руководителя в пхеньянском аэропорту Сунан встречал лично Ким Чен Ын с супругой Ли Соль Джу. Последний раз китайский лидер посещал северокорейскую столицу в 2019 году, накануне саммита G20 в Осаке, в разгар американо-китайской торговой войны. Формально нынешний визит является ответом на посещение Ким Чен Ыном Пекина в прошлом сентябре для участия в торжествах по случаю 80-летия победы во Второй мировой войне. Нынешняя поездка стала первым зарубежным визитом Си Цзиньпина в 26-м году. Каких результатов визита можно ожидать? Об этом комментарий Георгия Буфта.
3: Двусторонние отношения КНР и КНДР на пару лет заморозила пандемия ковида. Граница была закрыта по август 23-го года. Торговля обвалилась до нуля. Одновременно с этим Ким Чен Ын начал активно развивать отношения с Москвой. На фоне СВО между Пхеньяном и Москвой сформировалось полноценное военное партнерство. Тогда как Китай всегда воспринимал себя в роли старшего брата, незаменимого экономического донора и единственного настоящего союзника. Теперь же Россия отчасти выступает альтернативным источником технологий и ресурсов. Визит Си приурочен к 65-летию договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи от 11 июля 1961 года. Это единственный действующий военный союз Китая

0: иностранным государством. Он обязывает оказать немедленную военную и иную помощь в случае нападения на КНДР. В 2021 году договор продлили на 20 лет. Накануне визита председателя Си Ким Чен Ын посетил новый завод по производству оружейного урана и заявил о планах наращивать ядерный арсенал ускоренными темпами. Показательна реакция китайского гостя. В опубликованной в главной газете КНДР «Надон Синмун» статье Си Цзиньпина он признавался в неизменной дружбе, призывал к углублению сотрудничества, в том числе военного. А вот о денуклеаризации в статье ни слова. Когда в сентябре прошлого года Ким и Си встречались в Пекине, этот термин также обошли стороной. В последнем выпуске так называемой «Белой книги по нераспространению» Пекин впервые пропустил тезис о денуклеаризации Корейского полуострова как цели своей политики. Похоже, Китай постепенно дрейфует к признанию КНДР де-факто ядерной державой. Стоит заметить, что на фоне нынешней обстановки в мире сейчас вообще мало аргументов в пользу ядерного нераспространения, особенно тех стран, которые испытывают внешнюю угрозу. Экономические отношения Пекина и Пхеньяна выглядят противоречиво. С одной стороны, двусторонняя торговля восстанавливается. С другой стороны, структура торговли остается примитивной. Главные статьи китайского экспорта в КНДР – соевое масло, ткани и сахар. А главная статья импорта – парики и изделия из волос. Си уже выразил готовность расширить сотрудничество в сельском хозяйстве, здравоохранении, строительстве и науке. Южнокорейские аналитики, разумеется, тут же предположили, что подобные экономические стимулы станут главным инструментом ослабления российского влияния на Пхеньян. Вопрос в том, насколько это реалистично. Ведь КНДР уже получила от России, в том числе определенные военные технологии и возможности обхода санкций через разные схемы. Хотя в долгосрочном плане именно Китай располагает огромными ресурсами для реиндустриализации и реинтеграции Северной Кореи в мировую экономику, если Пхеньян когда-нибудь вообще решится на такой шаг. На визит китайского лидера с тревогой смотрит из Токио, где мерещится нарастающая ракетная угроза на фоне укрепления китайско-северокорейской оси. Пхеньян располагает ядерным арсеналом. Получил Пхеньян и альтернативного стратегического партнера в лице России. Все это на фоне улучшения экономической конъюнктуры. Рост ВВП в прошлом году составил 3,7%. Во многом благодаря сотрудничеству с Россией, в том числе военному. Это усиливает переговорные позиции КНДР по сравнению с 2019 годом, когда КНДР нуждалась в китайской поддержке для противостояния Вашингтону. В ходе визита Си ожидается подписание целого пакета экономических соглашений в торговле, сельском хозяйстве, строительстве. Если же Си Цзиньпин действительно везет в Пхеньян некое неформальное послание от Трампа о возможности возобновления американо-северокорейского диалога, то от исхода таких консультаций зависит вся система безопасности Юго-Восточной Азии. Но ни в какие коммунике это не попадет. В отдаленном будущем может встать вопрос о том, что будет, когда и если интересы Пекина и Москвы в отношении Пхеньяна разойдутся. Пока они совпадают в главном. Оба хотят сохранить КНДР как противовес американскому присутствию в регионе. В более долгосрочном плане их видение будущей КНДР, открытой или закрытой, ядерной или безъядерной, вовлеченной в мировую экономику или нет, могут сильно не совпасть.
1: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Ипотека как оберег. Сотрудникам с ипотекой и маленькими детьми Минюст предлагает предоставить дополнительные трудовые гарантии. Об этом пишет российская газета. Что поменяется и как к такой перспективе относятся сами работодатели? Подробности у Ольги Кашинской.
2: Согласно предлагаемым поправкам в Трудовой кодекс, работодатель не сможет уволить сотрудника по своей инициативе, если у него есть ребенок до 3 лет и ипотека. При этом есть 2 ключевых условия. Во-первых, сотрудник должен быть единственным кормильцем, то есть второй родитель не работает, а ипотека должна выплачиваться на единственную жилплощадь в семье. Похожие соцгарантии в Трудовом кодексе уже были предусмотрены, отмечает старший партнер коллегии адвокат Адамова и партнеры Ирина Адамова. Но они не универсальные.
3: Раньше у нас были гарантии исключительно для женщин. Невозможность уволить женщину, у которой ребенок до 3 лет, причем неважно, она одинокая или не одинокая. Но всегда, естественно, были исключения из правил, в том числе, например, если работник прогуливает или совершает аморальный проступок какой-то. Ну, я уж молчу про ликвидацию юридического лица работодателей. Получается, у нас теперь вводится для лиц, то есть лицо, имеющее ребенка, подразумевает, что это отец. Плюс новелла касательно ипотеки. Конечно, это больше укрепляет гарантии семьи. Не знаю только, почему эти кредитные обязательства касаются только детей до 3 лет. У нас ипотеки 3 лет необычно не бывает, они долгосрочные. Конечно же, также должны быть исключения. Как я понимаю, глобально это будет при прочих равных. при увольнении, при сокращении работников учитываться наличие ребенка, не работающего второго родителя, или наличие кредитных обязательств.
2: Согласно статистике, которую приводил премьер-министр Михаил Мишустин, с 2018 года льготную семейную ипотеку оформили почти 2 миллиона семей. Принятие на себя таких обязательств – серьезный шаг, к которому люди подходят осознанно, подчеркивает владелец и гендиректор кондитерской фабрики «Господарь» Сергей Сурмач.
4: Вообще, как правило, люди с ипотекой, то, что мы наблюдаем, достаточно старательно выполняют свои обязанности. Они все же имеют достаточно высокую мотивацию. Мы это видим на работе, что люди с маленькими детьми и с ипотекой, как правило, достаточно ответственные люди. То есть не было прецедента, чтобы людей приходилось увольнять, которые находились в таких обстоятельствах жизни, имели маленьких детей, имели ипотеку. А вообще рынок труда сейчас рынок работодателя во многом, поэтому, в общем-то, работники разных уровней внимательно следят за выполнением обязательств своих перед работодателем. Испытательный срок 3 месяца, насколько я понимаю, он вряд ли изменится. Нам 3 месяца достаточно, чтобы понять, что в реальности человек стоит относительно того, что он заявлял при собеседовании.
2: Если смотреть на ситуацию со стороны работодателя, то такая неприкосновенность молодых родителей, связанных кредитными обязательствами, может создать проблемы. Так, статус сотрудника в процессе работы может измениться. На этапе собеседования это предсказать невозможно. Иммунитет в таком случае сразу начнет действовать, и работодатель окажется в безвыходном положении. Продолжит генеральный директор Финфлеер Ксения Рясова.
5: Я сталкивалась с тем, что единственный кормилец, не можем уволить, и уже деньги предлагали, и нет, человек не уходит. Я сталкивалась с тем, что ребенок инвалид, тоже уволить невозможно. Ну, это просто люди перестают работать, понимаешь, что ты его уволить не можешь. Это нехорошая практика. Тем более, что в стране отрицательная безработица, поэтому сейчас непонятно, почему такие меры предпринимаются. Ну, безработицы нет. Мы же не с борта корабля их выбрасываем в открытое море. Ты вышел и тут же нашел работу. Тем более, если есть выплата, люди еще в плюсе остаются. Как мы можем это проверить при приеме? Есть у него там ипотека или нет у него ипотеки? Был отец детей, его посадили. И теперь единственный кормилец мать. Никак ты это уже не обойдешь, не уволишь, все.
2: Минтруда и Минстрой законопроект уже согласовали. Если он будет принят, то вступит в силу 1 сентября следующего года. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес FM.
1: Apple представила новую iOS 27 с интеграцией искусственного интеллекта. Компания провела свою ежегодную конференцию WWDC, и она стала последней для Тима Кука в качестве главы Apple. С 1 сентября его пост займет Джон Тернус. Из примечательного, новая операционная система iOS 27 будет поддерживаться даже на iPhone 11, который вышел еще аж в 2019 году. Дизайн так называемого жидкого стекла можно будет регулировать, либо сделать его более прозрачным, либо полностью выключить. Кроме того, голосовой помощник Siri получит интеграцию с нейросетью Gemini от Google. Теперь она называется Siri AI и работает как привычный чат-бот. Ей можно задавать вопросы, она будет на них отвечать. Также с ее помощью можно будет искать фотографии в галерее устройства или письма в почте. Siri AI будет встроена во всю экосистему Apple и получит отдельное приложение. Однако полный функционал пока будет доступен только на самых мощных устройствах iPhone 17 Pro или MacBook Pro M3. К тому же на старте она будет доступна только на английском. И в ближайшее время поддержка русского языка не появится, комментирует блогер, основатель YouTube-канала Wylsacom Валентин Петухов.
6: Вся линейка операционных систем с индексом 27, большая работа над ошибками. То есть они немножко докрутили дизайн, причем в прямом смысле. Теперь появился ползунок, который управляет степенью прозрачности нового стиля Liquid Glass. И я знаю, что многие не взлюбили iOS 26 прошлогоднюю как раз из-за того, что было слишком много эффектов. Вот теперь их можно притушить и пользоваться с удовольствием. Но это вершина айсберга. Практически вся презентация была посвящена новой Siri AI и Apple Intelligence нового поколения, которые пересобрали на ресурсах, в том числе модели Google, и об этом тоже было известно заранее, но вот теперь это подтвердилось. Много интересных решений, по сути, ничего экстраординарного того, что не было на рынке, но какие-то нюансы интеграции в операционную систему, конечно же, сделаны на лучшем уровне, как это умеет Apple. Но есть одна большая проблема, это то, что все заявленное пока будет работать в бета-версии, это damage control ситуации 2024 года, когда когда показывали, рассказывали про Apple Intelligence слишком радужно и красиво, а вышло все не так нарядно, что сгенерировало коллективные иски к Apple, и компания вынуждена была платить десятки миллионов долларов, чтобы этот вопрос замять. Поэтому теперь это все идет под лейблом бета, и самое, конечно, неприятное для нас, пока только на английском языке. Я сам вел прямые эфиры на разных площадках, и могу сказать, что за 15 лет, что я слежу за презентациями Apple публично, наверное, это одна из самых слабых презентаций, потому что фактически ничего интересного не показали. Но стоит между строк много чего изучить, потому что есть еще и новый детский режим, который действительно круто прокачал возможности родительского контроля. И самое грустное в этом всем то, что это была последняя презентация Тима Кука, он официально попрощался в конце конференции, и уже следующую презентацию в сентябре iPhone будет вести новый генеральный директор. Поэтому эпоха Тима Кука подошла к концу.
1: Валентин Петухов, блогер, основатель YouTube-канала Wylsacom. Также Apple представила еще несколько новых функций. Например, в приложении «Пароли» можно будет нажатием одной кнопки поменять все пароли к различным сервисам, которые появились в каких-либо утечках данных, то есть скомпрометированные. Причем система поменяет пароли именно на сервисах, а не просто внутри телефона. Анимация и запуск приложений по утверждениям Apple был ускорен на 30%, а скорость передачи фото и видео и других данных через AirDrop увеличили на 80%.
7: Реклама.
8: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
9: Говорящие фамилии на Business FM. Деньги.
10: Первый официальный контракт о курсах обмена валют подписан в 1156 году. Генуэзские купцы заключили его с Византией. Но профессия менял существовала уже задолго до этого и была известна более 1600 лет тому назад.
9: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
11: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
9: IPO.
11: OpenAI вслед за Anthropic подала заявку на IPO в комиссию по ценным бумагам США. Размещение акций создателя ChatGPT возможно в четвертом квартале этого года. Оценка компании превышает 850 миллиардов долларов. Подготовку ведут Goldman Sachs и Morgan Stanley.
9: Бизнес и власть.
11: Пентагон внес китайские компании Alibaba и Baidu в черный список. В перечень также попали производитель электрокаров BYD и концерн по производству электромобилей NIO. В США обвинили их в сотрудничестве с китайской армией. В этом году этот список пополнили около 15 компаний.
9: Отчеты и планы.
11: TSMC за год удвоила рыночную капитализацию. В марте стоимость тайваньской компании почти достигла 1,5 триллиона долларов благодаря высокому спросу на ИИ-полупроводники. Это позволило компании подняться с 12 на 9 место в рейтинге самых дорогих компаний мира. TSMC стала единственным представителем Тайваня в топ-100, а сам остров занял 4 место в мире по совокупности капитализации после США, Китая и Саудовской Аравии. Крупнейшие американские банки готовят сеть токенизированных депозитов. По данным Wall Street Journal, в проекте участвуют JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup и Wells Fargo. Запуск планируется в начале следующего года. Такая система с мгновенными круглосуточными расчетами должна стать ответом банков на растущую конкуренцию со стороны стейблкоинов. Axiom Space, которая занимается развитием космической инфраструктуры, и модный дом Prada показали костюм, который астронавты должны надевать под скафандр для охлаждения и вентиляции. Он предназначен для космонавтов, которые будут высаживаться на Луну, но сначала его, вероятно, протестируют на МКС или в миссии Артемида-3, которая не предполагает высадку на поверхность. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Китайских туристов отпугнул крепкий рубль. Туры в Россию для них заметно подорожали. Ориентированные на китайцев отели, специализированные гиды, транспортные компании уже чувствуют недобор, рассказали Бизнес FM участники рынка. При этом нередко туристы из Китая предпочитают вместо России Белоруссию. Подробнее Наталья Шашна.
12: «Мы стали дорогой страной для китайских туристов», говорят эксперты отрасли. В валюте некоторые виды туров в Россию подорожали на 30%, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России по въездному туризму, гендиректор туроператора «Интурист» Александр Мусихин. И это без учета перелета из Китая, где свой вклад в цену внес ближневосточный конфликт, говорит он.
13: Среднее, то, что мы приводили, это где-то примерно на один тур без авиаперелета вместе с экскурсиями продолжительностью примерно одна неделя может стоить в районе 1100-1200 долларов. До вот укрепления рубля подобные туры стоили в районе 900-950 долларов. Разница, конечно, она чувствуется. Китайские туристы, если, конечно, они не деловые, а вот именно экскурсионные, здесь фактически все поставщики услуг, естественно, чувствуют недобор. Это и гостиницы, это и транспорт, это и специализированные гиды, работающие как раз с китайским рынком. Это, конечно же, и объекты показа. Везде чувствуется то, что туристов несколько меньше, чем прогнозировалось.
12: Совпало несколько моментов. Во-первых, укрепление рубля. Во-вторых, то, что были вынуждены повысить ценник и сами отели и рестораны. Если несколько лет назад в Петербурге проживание, питание и экскурсии обходились туристу из Китая в 45 долларов в день, сейчас такой пакет стоит уже 100 долларов, подсчитал вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан. И это заставляет китайцев смотреть на другие направления.
14: Конечно, мы видим снижение китайского турпотока. Пока не укрепится доллар, евро, причем укрепится хорошо, где-то до 90 рублей за доллар, до 100 рублей за евро, то есть не меньше. Уже мы стали невыгодной страной для китайских туристов. В Беларуси на 30% дешевле. Китайские туристы, они смотрят не на достопримечательности, они смотрят на цену. Кстати, в Беларуси есть такое место, например, где проходил первый съезд, это вообще историческое место, в 1898 году, первый съезд РСДРП, да, и этот домик жив, здоров, и вот китайцы туда, кстати, с удовольствием едут в этот домик.
12: Впрочем, журналист, основатель платформы «Серый Мокко» Фэй Фан говорит, по его наблюдениям, поток меньше не стал, но теперь китайцы все чаще едут в Россию не туром, а самостоятельно.
15: Мне кажется, то, что турагентство сообщает, это потому, что они уже представляют услуги. Но раз сейчас безвизовый режим, то китайская молодежь, они самостоятельно могут сюда приехать, попасть и путешествовать, как они считают нужно. Потому что традиционный тур уже не так интересен для молодежи. Самостоятельно сюда попасть не так дорого. Потому что сейчас очень много авиакомпаний, которые открыли маршрут, рейс из Китая до России. То есть выборов очень большой. Я, например, билет взял на 20 с лишним тысяч рублей в одну сторону. Это недорого.
12: Если в Москву и Петербург, а также Благовещенск, Хабаровск, Владивосток китайские туристы по-прежнему едут, то остальная часть России интересует их гораздо меньше. Хотя инфраструктура как раз перестраивается с расчетом на них. Неделю назад вступил в силу стандарт по заселению китайцев в отелях. Среди требований не заселять гостей в комнаты и на этажах с цифрой 4, которая воспринимается в Китае как несчастливая, а также иметь в номерах разные виды чая, лапшу быстрого приготовления и палочки для еды. Наталья Шашина, Марина Лемаева, Бизнес FM.
9: Капитал с Григорием Беглоряном.
1: Гриш, доброе утро.
16: Доброе утро.
1: Смотри на наш индекс на утренних торгах. Снижение на 0,3%, практически 2500 пунктов ровно. Дальше куда?
16: Ну, пока будем щупать низы, по-моему, осень прошлого года, 2400 плюс был. Ну, естественно, инвесторы будут следить именно за уровнями, до которых индекс Мосбиржи падал в прошлом году, откуда пошло восстановление на фоне вот этих достаточно длительных ожиданий в отношении поиска компромисса по конфликту вокруг Украины. Ну, в итоге, пока вроде как не срослось, рынок на это уже не рассчитывает. Ну, конечно, надеяться на лучшее, но на всякий случай готовится и к худшему. Ну, поэтому под влиянием всех факторов, когда и нет геополитического просвета, нет каких-то значимых катализаторов и прочее, ну, опять же, здесь и рублевая ликвидность пока скудная, и рубль не особо слабеет, несмотря на то, что с 5 июня Минфин дал поручение ЦБ и покупает ЦБ почти на 6 миллиардов рублей валюты в день. Но этого пока не хватает, потому что, я так понимаю, поток экспортной выручки в нашу банковскую систему пока сохраняется. И, насколько я вижу, по динамике темпа этого притока больше, чем покупает Минфин. Так что до июля пока здесь ситуация для рубля может оставаться стабильной. Ну вот, посмотрим, что будет дальше. Пока в целом, естественно, ну, никаких катализаторов нет. Даже снижение ставки ЦБ на 0,5%, если оно состоится на июньском заседании, тоже пока, ну, не такой уж хороший фактор, потому что ставка все равно в реальном выражении достаточно высокая. На глобальном рынке ситуация пока без изменений. Ну, после ряда просадок на фондовых площадках в Америке, где фиксация шла прибыли по сектору компаний, связанных с искусственным интеллектом. Вчера рынок восстановился, с утра, я смотрю, тоже идет восстановление. Пока по привычке инвесторы реагируют на динамику нефтяных котировок. Здесь Трамп словесные интервенции проводит вот уже без малого третий день подряд, заявляя о том, что сделка с Ираном вот-вот будет достигнута. С Израилем вроде как какая-то перестрелка приостановилась, поэтому котировки худо-бедно идут потихонечку вниз, бренд $93. Ну, речь, видимо, идет о меморандуме, о взаимопонимании насчет сделки с учетом требований Трампа, чтобы Иран передал обогащенный уран в Америке. Естественно, иранцы на это не соглашаются. Так что меморандум — это максимум, на что можно рассчитывать. Потом переговорный процесс. Ну, перемирие хрупко, мы это видим по любому поводу, начинает стрелять. Поэтому нефтяные котировки в любом случае будут сохранять высокую военную премию. Ну, а пока идет коррекция.
9: Капитал на Бизнес ФМ. Реклама. Итоги пятилетней программы развития газоснабжения и газификации России. О том, какими темпами идет подключение домовладений, о льготах, на которые могут рассчитывать собственники, о целях, поставленных на следующие 5 лет, о газификации вечных огней и о 30-летии компании. Генеральный директор «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов в дни ПЭФ и беседовал с главным редактором «Бизнес-ФМ» Ильей Капелевичем. В пятницу, после полудня, на «Бизнес-ФМ». Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 540 000 рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта. Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Деньги. В России в банкоматах с функцией приема денег используются специальные кассеты. Полученные купюры хранятся в них до тех пор, пока не попадут в службу инкассации банка. Между тем, уже более 10 лет существуют банкоматы с функцией «Cash Recycling», которая может получить деньги от одного клиента и тут же выдать их другому клиенту банка. Таким образом, деньги как бы циркулируют внутри банкомата, что сокращает затраты на службу инкассации в 5 раз. История денег на Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках.
17: А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
18: В Москве 8.58, студия Вероника Романова. Число беспилотников, сбитых на подлете к Москве, выросло до 4, сообщает мэр Сергей Собянин. Аэропорт Жуковский приостановил работу. Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию. Росавиация уточняет, что меры приняты из-за ограничений на использование воздушного пространства. Минобороны сообщала о сбитых над столицей БПЛА, но число не уточняло. По данным военного ведомства, в общей сложности минувшей ночью силы ПВО уничтожили 140 беспилотников на 8 российскими регионами. Движение через пункт пропуска Джанкой на границе Херсонской области с Крымом вновь перекрыто. После атаки БПЛА водителям предлагается 2 маршрута для объезда. Проезд осуществляется через АПП Армянска. Сегодня ночью ВСУ снова ударили по Чингарскому мосту. Движение через мост остановили. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальда, на подлете к мосту было уничтожено более 20 беспилотников. Он призвал водителей использовать альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп. В предыдущий раз мост был атакован 2 дня назад, 7 июня. Российские работодатели в преддверии летнего сезона нарастили активность по поиску сотрудников. По данным HeadHunter, количество приглашений на вакансии выросло на 13% по сравнению с периодом с декабря 25 по февраль 26. Наибольший рост спроса фиксируется в автомобильном бизнесе. Компании отрасли направили более 260 тысяч приглашений соискателям, а это на 35% больше, чем в начале года. Эксперты связывают такую динамику с сезонным увеличением объемов обслуживания транспорта. Существенно выросла потребность в рабочих кадрах и специалистах строительной отрасли. В сфере рабочего персонала работодатели направили более 8 миллионов приглашений, а это на 22% превышает показатели начала года. В строительстве и недвижимости число приглашений достигло 4 миллионов, также увеличившись на 22%. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 9 утра в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Спрос на отдых в Крыму снижается на фоне атак беспилотников и сложностей с топливом. В Минэнерго говорят, что проблемы с поставками бензина на юг России носят временный характер. И для решения создан оперштаб. Крымский бизнес, в свою очередь, подтверждает снижение спроса, но надежда на этот туристический сезон все же не теряет. Снимал со счета наличные, заблокировали счета. Сегодня в рубрике «Бизнес говорит. История предпринимателя» через средства заблокировал банк. Подозрительным ему показалось не только само снятие наличных, но и повышенная комиссия, которую бизнесмен брал с заказчиков. Что могло пойти не так? Как новый виток эскалации на Ближнем Востоке отразится на российской экономике? Накануне Иран и Израиль вновь начали взаимные удары. Что ждет фондовый рынок, нефти, ставки? Об этом комментарии Евгения Когана специально для бизнеса. Итак, Минэнерго России сформировала штаб для обеспечения стабильной и эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны. В состав этого штаба вошли все крупнейшие компании российского ТЭК. В сообщении ведомства говорится, что в последнее время предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника, что приводит к временным сложностям с поставками топлива в ряде южных регионов. Ранее в Кремле заявили, что власти принимают меры, чтобы не допустить дефицита топлива в Крыму. Из-за проблем с бензином и атак дронов туристическая отрасль на полуострове испытывает серьезные трудности. По данным Travelline, число гостиничных бронирований за последние 2 недели сократилось на треть, на Севастополе на 40%. Число отмен выросло почти вдвое. С подробностями Олеся Савоськина.
19: Сейчас на Крым приходится лишь около 1,5% продаж. И по словам участников туристического рынка, на каждые 2 новых бронирования в Крыму 10 отмен. Для местного турбизнеса потери этого сезона становятся все ощутимее, рассказывает владелец гостевого дома в Евпатории Валерий.
20: Вчера была отмена у меня там одна. Просто отсутствуют звонки, люди не интересуются, не спрашивают. За последние дни 10 все это по нисходящей идет. Просто даже нет интереса. Если в процентном взять, где-то в районе половины уже все пустое.
19: В туриндустрии пока не спешат говорить о провальном сезоне. Новые бронирования все еще идут, хотя рынок уже начинает реагировать и постепенно перераспределять туристический поток, комментирует вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
21: Автомобильный туризм – это основной канал прибытия. Мы оцениваем долю автотуристов примерно 80% из всего турпотока в Крым. Вот, соответственно, те туристы, которые планировали добираться поездом, сейчас, вероятно, тоже находятся на такой паузе и немножко снизят бронирование.
22: Куда переориентируются туристы вместо Крыма? И много ли таких?
21: У нас так слегка аномально выросла Анапа соседняя. Два курорта всегда находились в состоянии партнерской конкуренции. В прошлом году Крым стал бенефициаром отчасти анапских экологических проблем. В этом году Крым, можно сказать так, возвращает Анапе туриста. Анапа выросла чуть ли не в 2 раза неделя к неделе. Это в основном общая дорога до Краснодара. И те туристы, которые планировали автомобильные поездки, им легко переориентироваться на Анапу. Поэтому, если в ближайшее время не разрешится с топливом, мы увидим больше туристов в Анапе, меньше в Крыму.
19: Туристический спад сказывается и на крымских ресторанах. В Севастополе посещаемость заметно просела, рассказывает владелец ресторанов «Момо» и организатор фестиваля «Крым на тарелке» Денис Штукатуров.
23: По сравнению с прошлым годом, 50%, половину, прям можно смело говорить.
22: Упало.
23: Да, мы вынуждены были цены поднять, чек средний поднялся на 20-30%.
19: Проблемы с топливом в Крыму отражаются на работе транспорта на полуострове. В частности, подорожали поездки на такси, рассказывает директор службы такси «Таврика» в Симферополе Александр Макриди.
24: Где-то 30% подорожало из-за того, что нет топлива. По факту нечем заправляться. Люди стоят в очереди, кто-то ночует в очереди. Как только появилось, моментально разбирается.
22: Доходы ваши на сколько упали?
24: Прилично, 50%. Переживаем, естественно, тут уже дело не в рентабельности, а продержаться в этот период пока не ладится.
19: По самым пессимистичным оценкам туристического рынка, Крым по итогам сезона может потерять 3-4 миллиона туристов. При этом участники отрасли напоминают, высокий сезон на полуострове традиционно начинается после 20-х чисел июня. Поэтому надежда у рынка, хоть и слабая, но пока есть. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Дефицита топлива на Кубани нет. Ажиотаж вызван проблемами в соседних регионах. Губернатор Краснодарского края Кондратьев отреагировал на сообщения в соцсетях. Пользователи жаловались там на огромные очереди, отсутствие топлива на некоторых заправках. Глава региона говорит, что временные сложности с поставками наблюдаются преимущественно на небольших частных АЗС. Подробнее в дальнейшем эфире, а сейчас другой теме. Зачем вы снимаете наличные сегодня? В рубрике «Бизнес говорит» история индивидуального предпринимателя из Башкирии. Его банку не понравилось, что он снимает деньги со счета, и показался подозрительным размер его комиссии заказчиков. За это ему ограничили операции. Что предприниматель сделал не так, об этом Михаил Сафонов.
25: «Бизнес говорит».
26: Башкирский предприниматель Азат Нигамадзянов занимается бизнесом с середины нулевых. Работает в сфере услуг, организация мероприятий, кейтеринг и так далее. Он ИП, обслуживается в Сбере. Но недавно ему ограничили операции по счетам. Причин несколько. Главное, бизнесмен снимал со счета наличные и брал комиссию с заказчиков значительно больше, чем конкуренты, что показалось банку подозрительным. Ничего запрещенного по российским нормам в этом нет. Но финмониторинг банка руководствуется хорошо известным 115-м федеральным законом о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. И вот как сотрудники, по словам бизнесмена, объяснили свои действия.
27: Со слов комплайн-специалиста, они проанализировали рынок, и данный вид услуг в среднем по рынку составляет 10%. А у меня в договоре с заказчиком было 20%.
28: Они посчитали, что операция носит сомнительный характер. То, что я снимал наличные деньги, я считаю, что я их честно заработал, я их снимаю. А зачем вы снимаете? Ну, я вообще-то привык доверять наличным деньгам. Я давно занимаюсь бизнесом, разные бывают ситуации. Мы с семьей ездим путешествовать, не везде есть возможность оплатить картами.
26: В середине прошлой недели мы отправили запрос в Сбер вместе с данными предпринимателя с просьбой предоставить свою позицию. Ответ пока не получили. Мы также передали рассказ бизнесмена управляющему партнеру Goldsblatt Partners Андрею Goldsblatt. По его мнению, совпало сразу несколько факторов. Банк видит, что ИП сразу же переводит поступления от контрагентов на личный счет. Видит, что он после этого снимает наличные, анализирует рынок, на котором работает предприниматель, и приходит к выводу, что он берет больше, чем другие, комиссию. И с одной стороны, все это его хозяйственная деятельность. ИП, в чем одно из главных преимуществ такого режима, может свободно переводить деньги с бизнес-счета на свой личный и снимать их в банкомате. И размер комиссии тоже может устанавливать, какой хочет, что гарантируется хотя бы свободой предпринимательства. Но с другой стороны, все это по совокупности может показаться банку подозрительным, продолжает Андрей Goldsblatt.
0: Поскольку, а, деньги сразу ушли на личный счет, б, по мнению банка, ставка завышена, единственный вывод, который они из этого делают, что похоже, что он для кого-то работает, а не для себя, и помогает уменьшить налогообложение. Но это неправильно, нельзя так делать. Но если вы подозреваете, что он, переведя деньги себе, поставив большой процент по ставке по агентскому вознаграждению, проводите расследование. Для этого есть налоговая. У налоговой есть полномочия. Она может все это проверить, задать вопросы, кому вы перевели, зачем перевели, а потом блокировать.
26: Совет юриста. Не стоит сразу снимать деньги со счета после переводов от заказчиков. Когда они там какое-то время лежат, подозрительность клерков снижается. Подобные ситуации не редкость, в том числе и у юрлиц, к которым требования гораздо жестче, чем к ИП. Зимой мы рассказывали историю строителя Алексея Голицына. Ему крупный частный банк заблокировал счета, потому что у комплаенса вызвал подозрение перечисленный аванс. Банк тогда внес его компанию в красную зону на платформе ЦБ «Знай своего клиента». Сейчас мы позвонили бизнесмену узнать, как дела.
2: Центробанк нас вывел из красной зоны в желтую зону почему-то. Не в зеленую, а в желтую. И фирма сейчас находится в стадии как должник по налогам. Мы все налоги не смогли заплатить. Нас в прокуратуру вызывали, ну и так далее.
3: А налоги вы не смогли заплатить из-за блокировки?
2: Да, из-за блокировок этих всех. Ну и, собственно, сейчас денежных средств нет у нас на счете. Потому что все заказчики, они воспользовались вот этой ситуацией. То есть, когда фирма заблокировала, можно ее кинуть.
26: Во всех случаях банки объясняют предпринимателям, что они лишь руководствуются требованиями ЦБ в соответствии с антиотмывочным законом. Рассказ башкирского бизнесмена Азата Нигамадзянова мы передали и в Центробанк. Регулятор ответил, что не комментирует конкретные кейсы и сообщил, что если гражданин считает, что его права нарушены, он может обратиться в интернет-приемную ЦБ. И еще одна деталь. Счета предпринимателя не заморозили полностью. Ему заблокировали операции в онлайн-банке. Но при желании он все-таки может снять свои средства в банкомате и на этом распрощаться с банком. То есть сделать то, за что его в том числе и наказали – забрать наличные. Михаил Сафонов, Елена Морчукова, Бизнес-ФМ.
1: Евросоюз исключил авиаперевозчиков Киргизии из черного списка и разрешил им полеты на свою территорию. Это сообщила администрация киргизского президента. Киргизия находилась в черном списке 20 лет с 2006 года. Тогда ЕС заявила о проблемах с безопасностью полетов и контролем за гражданской авиацией. После многолетних реформ и проверок Еврокомиссия решила ограничения снять, комментирует гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
4: Если говорить о последствиях этого решения, то надо посмотреть, какие планы поставят в первую очередь европейские перевозчики, что захотят сами организовать киргизские перевозчики. Но в любом случае, с учетом обширной нашей полетной программы и, скажем так, доступности этого региона с точки зрения перелетов, это очередной хаб, доступный для наших граждан, но говорить о каком-то прорыве не приходится, потому что мы в первую очередь для полетов в Европу сталкиваемся с визовыми ограничениями, а с ними ситуация лучше, на мой взгляд, не становится. Хотя, конечно, последнюю неделю мая европейские чиновники рапортовали о том, что, во-первых, много виз выдали, но это и понятно, вы убрали многократные, ввели одноразовые, по сути, те, кто раньше один раз в год обращался, сейчас обращаются до 3-4 раз в год, если им необходимо ездить в Европу часто. Если смотреть по фактическому количеству путешествий в Европу, то, я думаю, цифра на самом деле не сильно растет, а скорее даже сокращается, потому что очереди на запись остаются критически такие сложными, местами недоступными. А те страны, которые выдают визы, например, Греция, они их выдают строго под даты поездки. И вот если будут рейсы в Грецию из Киргизии, то это хорошая альтернатива Армении.
1: Атул Мурадян, вице-президент АТУР. Этой весной власти Киргизии подписали соглашение о поставках в республику самолетов Airbus A321neo. В документах по сделке говорилось, что по итогам аудитов Международной организации гражданской авиации в 2023-2024 годах было подтверждено соответствие авиационной системы Киргизии международным стандартам.
25: Реклама. Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. Подробные условия на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк». ОГРН 102-77-00-67-328. Город Москва.
5: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix EP. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
6: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
5: STO Exlantix EP ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
7: Exceed. Born for more.
5: Реклама, не оферта.
25: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
8: Деньги. В 2009 году Банк Англии уничтожил 12 миллиардов 700 миллионов фунтов стерлингов. Ликвидации подлежали ветхие купюры и деньги, изъятые у преступников. Место проведения этой операции не раскрывается. Часть банкнот попросту сжигается, а остальное идет на приготовление компоста, который затем продается фермерам. Общий вес уничтоженных в Англии в 2009 году банкнот составил 882 тонны.
25: История денег на Business FM. FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород».
10: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
25: «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Новости коротко.
11: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. С сегодняшнего дня в Нижнем Новгороде начнутся испытания нового маршрута для доставки малогабаритных грузов с помощью аэрокурьеров. Полеты будут проходить в рамках действующего в регионе экспериментального правового режима, который позволяет тестировать применение беспилотных технологий в реальных условиях. Аэрокурьеры будут курсировать между улицами Костина и Голубева под контролем специалистов с соблюдением всех установленных требований безопасности. Дополнительно аппараты оборудованы современными навигационными системами, парашютным модулем и световыми сигналами. Огнями. Также продолжатся тестовые полеты по маршрутам улицы Костина, улицы Геологов и Костина-Коминтерна. Органы государственной и муниципальной власти Нижегородской области в целях бюджетной экономии к октябрю могут сократить до 15% штат, рассказали источники «Коммерсант Приволжье». Такая задача якобы поставлена в региональном правительстве. В областном Кабмине пока не комментируют сокращение, но в министерствах и некоторых муниципалитетах уже началась работа по оценке того, какие ставки и должности можно сократить, пишет издание. В мэрии Нижнего Новгорода, не вдаваясь в детали, сообщили, что оптимизация и сокращение неэффективных расходов – постоянный процесс, идущий в органах местного самоуправления. И в продолжении темы, по данным СМИ, текущий год станет годом увольнения в России. Каждая седьмая компания готовится к сокращениям. Такого масштаба не было с 2020 года. Под удар в первую очередь попадут HR-специалисты, офисные средние слои и высокооплачиваемые сотрудники среднего звена. При этом в безопасности останутся представители рабочих профессий, строители, инженеры, врачи, специалисты по кибербезопасности, а также курьеры и грузчики. Нижегородский районный суд объединил административные дела по закрытому стадиону «Водник», который власти хотят включить в проект комплексного развития территории. Зампред райсуда Илья Оськин решил более не рассматривать иск Алексея Кармакова и других нижегородцев к областному правительству. Они просят признать незаконными распоряжения, касающиеся оценки состояния капитальных объектов стадиона перед принятием решения о КРТ. Судья решил объединить этот иск с коллективным иском граждан к мэрии Нижнего Новгорода, которым они оспаривают решение о признании «Водника» аварийным. Последнее разбирательство пока приостановлено на время экспертизы. На вновь созданную должность министра защиты объектов Нижегородской области назначен Константин Бочкарев, сообщили в региональном правительстве. Он окончил Новосибирский военный институт внутренних войск Иран Хикс. С 2007 по 2025 годы проходил службу в вооруженных силах России. Кроме того, министр экономразвития Денис Исмагилов назначен пока в статусе исполняющего обязанности на новой должности зампредседателя правительства по блоку ГЖИ и госинспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, а также управление государственной охраны объектов культурного наследия. Должность министра экономического развития и инвестиций после ухода Исмагилова пока вакантна. Ридли Скотт переснимет «Острых сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона. По данным издания Deadline, роль пирата Джона Сильвера в экранизации исполнит Хью Джекман, более известной ролью Росомахи в серии фильмов «Люди Икс». Ридли Скотт прославился фильмами «Гладиатор», «Чужой», «Бегущий по лезвию». Даты выхода нового «Острого сокровищ» и другие подробности пока неизвестны. Развитие событий на бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
9: Спонсор программы ООО «М-Запад».
12: В «Экспокар» на Ларина 28Б все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей уже в продаже в «Экспокар» на Ларина 28Б. Ждем вас в «Экспокар» на Ларина 28Б.
13: Самосчет приветственный. Выход действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне «Экспокар».
14: Погода.
15: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо, плюс 25 градусов, временами возможен небольшой дождь. Вечером также есть вероятность осадков, на термометрах будет плюс 22, ночью также облачно и плюс 16.
14: Валюта.
15: На 9 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 28 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 78 копеек. Держитесь курса.
14: Компании и корпорации.
11: В Нижегородской области стартовал прием заявок на вторую волну грантов для креативных индустрий. Подать документы на соискание и финансирование можно до 6 июля включительно. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, конкурс ориентирован на поддержку проектов в 6 ключевых направлениях. Гастрономия, мода, ремесла и промыслы, изобразительное и исполнительское искусство, а также кинопроизводство. Гранты предоставляются на создание новых продуктов и услуг, развитие отраслевых компетенций и продвижение региональных инициатив. Ознакомиться с полным перечнем требований к заявителям, правилами участия и подать заявку можно на официальном сайте проекта «Команда креативных практик». Нижегород Электротранс ищет новых подрядчиков на ремонт 3 троллейбусных депо в Нижнем Новгороде. Общая стоимость работ превышает 550 миллионов рублей, указано на сайте госзакупок. Завершить работы требуется к концу ноября. Контракты на ремонт депо на Сормовском шоссе, улице Генерала Ивлева и на проспекте Ленина уже заключали 2 года назад с компанией «Лига». Подрядчику в качестве аванса перечислили бюджетную субсидию в размере 368 миллионов рублей. Завершить работы требовалось к концу прошлого года, но в апреле подрядчик ушел с объектов, выполнив работы на 16, 20 и 40% соответственно. Заказчик расторг контракт и обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. В марте региональное МВД сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении 3 человек из числа руководства подрядчика и субподрядчика. В информации полиции фигурировал контракт стоимостью 306 миллионов рублей. Обвиняемым инкриминировали хищение 79 миллионов. Ученые Нижегородского архитектурно-строительного университета разработали программный комплекс, который умеет автоматически находить любые объекты на спутниковых снимках и приводить их в язык векторной графики, работая быстрее и точнее человека. Программа использует нейросеть, которая анализирует каждый пиксель изображения по принципу «объект не объект». После обнаружения в дело вступает алгоритм трассировки с применением кривых Безье. Пиксельная мозаика превращается в аккуратные плавные линии контура, готовые для загрузки в геоинформационные системы. Разработка вносит вклад в достижение технологического суверенитета России в сфере обработки геопространственных данных и автоматизации проектирования. Программа позволяет полностью отказаться от ручного обвода снимков, процесса, занимавшего у специалистов часы и дни, заменяя его работой самообучающейся математической моделью. Программа не только предъявляет результат, но и сама рассчитывает, насколько точно сработала нейросеть, выполняя независимую проверку качества распознавания. Это особенно важно для задач градостроительства, лесного хозяйства и сельского хозяйства, где цена ошибки высока. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес FM. Держитесь курса.
16: В
11: России стоимость обучения на IT-специальностях в ведущих вузах превысила 1 000 000 рублей, пишут ведомости. Направления на стыке программирования, искусственного интеллекта и прикладной математики резко подорожали в ведущих вузах страны. В некоторых случаях годовая стоимость обучения превысила 1 000 000, а средний рост составил почти 11%. Валерий Убадоев продолжит.
16: Подсчеты газеты «Ведомости» основаны на программах в 10 ведущих вузах страны. Одни из самых больших темпов роста в МГТУ имени Баумана. Там стоимость обучения по программе «Бизнес-информатика» выросла на 52% год к году и достигла 699 тысяч рублей за год. А вот в МФТИ на нескольких направлениях стоимость обучения превысила 1 миллион рублей. Это программы «Прикладная математика и информатика», а также «Ядерная физика и технологии». Среди причин, как говорят ректоры, инфляция и желание поддерживать высокий уровень образования. Для этого нужно приглашать ведущих преподавателей, экспертов, а в IT-области и в смежных они просят довольно много. Кроме того, и другим преподавателям вузы в большинстве своем стабильно повышают зарплаты. Продолжает ректор МГТУ Станкин Борис Падалкин.
17: Программы, связанные с информационными технологиями, программы, связанные с искусственным интеллектом, они как раз находятся в топе интереса и абитуриентов, и вполне понятно желание здесь тоже определенным образом и немножко заработать на этом. У нас ведь сейчас примерно половина студентов в целом вообще в системе высшего образования учатся на платной основе. Другое дело, что доля платных студентов по разным специальностям, она, конечно, разная. Где-то, например, на инженерных специальностях, там платных студентов не так много.
16: Ощутимо подорожали и другие специальности. Например, в НИУ ВШЭ стоимость обучения по программе «Экономика» составила 1 миллион рублей, на 30% больше, чем годом ранее. В целом, как сообщал Интерфакс со ссылкой на Миноборнауки, средний рост стоимости обучения в российских вузах в текущем году составил почти 11%. Ранее глава Миноборнауки Валерий Фальков заявлял, что в российских вузах сократили 47 тысяч платных мест. Это коснулось таких направлений, как экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью. Рост стоимости обучения на этих программах может быть вызван в том числе и этим сокращением. А подорожание айтишных направлений обусловлено модой на эту отрасль, говорит ректор Росноу, председатель Совета Ассоциации негосударственных вузов России АНВУЗ, член Общественного совета Миноборнауки Владимир Зернов.
18: Факторы, как и прежде, прежде всего, это бренд вуза. На искусственный интеллект действительно есть, но не скачок, а небольшое повышение. Потому что, ну, извините, он стал модным. И сейчас все, кому не лень, начали везде искусственный интеллект. Вот мы тоже хотели, а в итоге сделали математическое моделирование. Ну, в принципе, это очень близкое, если не одно и то же.
19: Столько же людей идет, вот как обычно, на платное образование по наблюдениям или какая-то динамика?
18: Еще рано, пока трудно сказать. Я думаю, что будет столько же.
16: Также, как говорят ректоры, на рост стоимости обучения могло повлиять и то, что во время пандемии Миноборнауки просило не повышать цены. Поэтому нынешний рост – это, можно сказать, отложенный эффект. Вузы хотят привести стоимость в соответствии с текущей экономической ситуацией. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
25: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Через век. Главные капиталы России. Андрей Львович Кноп.
20: В Москве в Колпачном переулке невозможно пройти, не оглянувшись на замок, напоминающий стилизацию под шахматную ладью. В советские годы в нем находились комитет по высшему техническому образованию и московский горком комсомола. А началась история этого замка в 1901-м, когда по заказу промышленника Андрея Кнопа архитектор Карл Трейман выстроил особняк, выполненный в духе английской готики. Андрей, по-немецки Андреас Кноп, родился в 1855 году в Москве. В семье известнейшего промышленника и фабриканта, владельца 120 предприятий легкой промышленности Людвига Кнопа. Пятилетнего Андреаса отец увез в Германию, и младший Кноп начал свое образование в Бремене. Затем изучал текстильное производство в Великобритании и США. После этого вернулся в Россию и в 1882 году стал купцом первой гильдии, занимаясь торговлей хлопком и чаем в Москве и в Нижнем Новгороде. Участвовал в управлении семейной фирмой «Людвиг Кноп», а в 1901 году возглавил ее. Кнопы были одними из самых богатых предпринимателей России. После смерти отца Андрею Львовичу и его брату Федору достались 9 текстильных фабрик, оборудованных по последнему слову техники, 3 компании по импорту египетского и американского хлопка, страховое общество и каменно-угольный рудник. К концу века братья разделили отцовские владения на две части, а Федоре мало что известно. Андрей же вошел в историю. Помимо руководства крупнейшими ткацкими предприятиями, он был членом Совета Московского частного коммерческого и Московского торгового банков, а также входил в руководство Московско-Волжско-Бакинского нефтепромышленного товарищества. В 1906 году он стал одним из создателей Общероссийской организации предпринимателей Съезда представителей промышленности и торговли. В 1909-14 годах был старшиной Московского биржевого комитета. По политическим убеждениям Андрей Львович был октябристом, членом умеренно правой партии крупных землевладельцев, предпринимателей и чиновников, полное название которой «Союз 17 октября». Партия придерживалась умеренно конституционных и антиреволюционных взглядов. Кноп делал регулярные щедрые пожертвования в фонды организации. Не забывал и о благотворительности. Был попечителем больницы имени императора Александра III и Московского коммерческого института. После Октябрьской революции Андрей Львович Кноп, потеряв все свои капиталы, уехал сначала в Эстонию, а затем в Германию. Умер в 1927 году.
0: Через век. Главные капиталы России на Бизнес-ФМ. Пока звучит этот текст, мир выпьет 200 тысяч чашек кофе. Успеть за 10 секунд на Бизнес-ФМ.
2: Бизнес-ФМ Москва.

0: Москве 9:28, в студии Вероника Романова. Автомобиль взорвался в подмосковной Балашихе, когда водитель сел за руль. Об этом сообщает RT, а в Следственном комитете уже подтвердили информацию о гибели водителя и возбуждении уголовного дела. Ранее телеграм-каналы сообщали, что все произошло сегодня рано утром во дворе дома в районе Авиаторов. Водитель сел в машину, стал отъезжать, автомобиль взорвался. По некоторым данным, мужчину успели вытащить живым, но он позднее скончался. Кто именно был за рулем, не уточняется. Президент Франции Эммануэль Макрон планирует позвать Китай на онлайн-встречу «Большой семерки» ради решения проблем глобального торгового дисбаланса, пишет издание «Политика» со ссылкой на осведомленные источники среди чиновников. По данным двух из четырех собеседников, телефонный разговор состоится в четверг перед саммитом лидеров G7, который пройдет на следующей неделе. «Политика» отмечает, что Франция, несмотря на все более конфронтационную позицию группы, заняла более примирительную позицию в отношении к Пекину. Дональд Трамп официально назначил своего бывшего личного адвоката Тодда Бланша генпрокурором. Он с апреля исполняет эти обязанности после отставки Пэм Бонди. Официальное назначение завершится утверждением кандидатуры генпрокурора в Сенате, где Бланшу нужно будет набрать большинство голосов. Как ранее писала Нью-Йорк Таймс, главной причиной увольнения Бонди стало то, как она распорядилась публикацией документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Трамп также жаловался на недостаточно агрессивное преследование его политических противников со стороны Минюста. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Китай и КНДР договариваются об укреплении сотрудничества. Си Цзиньпин сейчас в Пхеньяне с госвизитом впервые за 7 лет. Зачем лидер КНР приехал в Северную Корею? Каких итогов ждать? Об этом Георгий Буфт через минуту. Минюст предложил предоставить дополнительные трудовые гарантии сотрудникам с ипотекой и маленькими детьми, пишет об этом российская газета. Что это может поменять и как к такой перспективе относятся работодатели? Apple представила новую iOS 27 с интеграцией искусственного интеллекта. Впрочем, на сайте она будет доступна только на английском языке, и в ближайшее время поддержка русского не появится. Подробнее в нашем эфире. Возвращение старшего брата Си Цзиньпин снова в Северной Корее спустя 7 лет. Китайского руководителя в пхеньянском аэропорту Сунан встречал лично Ким Чен Ын с супругой Ли Соль Джу. Последний раз китайский лидер посещал северокорейскую столицу в 2019 году, накануне саммита G20 в Осаке, в разгар американо-китайской торговой войны. Формально нынешний визит является ответом на посещение Ким Чен Ыном Пекина в прошлом сентябре для участия в торжествах по случаю 80-летия победы во Второй мировой войне. Нынешняя поездка стала первым зарубежным визитом Си Цзиньпина в 26-м году. Каких результатов визита можно ожидать? Об этом комментарий Георгия Буфта.
3: Двусторонние отношения КНР и КНДР на пару лет заморозила пандемия ковида. Граница была закрыта по август 23-го года. Торговля обвалилась до нуля. Одновременно с этим Ким Чен Ын начал активно развивать отношения с Москвой. На фоне СВО между Пхеньяном и Москвой сформировалось полноценное военное партнерство. Тогда как Китай всегда воспринимал себя в роли старшего брата, незаменимого экономического донора и единственного настоящего союзника. Теперь же Россия отчасти выступает альтернативным источником технологий и ресурсов. Визит Си приурочен к 65-летию договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи от 11 июля 1961 года. Это единственный действующий военный союз Китая с иностранным государством. Он обязывает оказать немедленную военную и иную помощь в случае нападения на КНДР. В 2021 году договор продлили на 20 лет. Накануне визита председателя Си Ким Чен Ын посетил новый завод по производству оружейного урана и заявил о планах наращивать ядерный арсенал ускоренными темпами. Показательна реакция китайского гостя. В опубликованной в главной газете КНДР «Надон Синмун» статье Си Цзиньпина он признавался в неизменной дружбе, призывал к углублению сотрудничества, в том числе военного. А вот о денуклеаризации в статье ни слова. Когда в сентябре прошлого года Ким и Си встречались в Пекине, этот термин также обошли стороной. В последнем выпуске так называемой «Белой книги по нераспространению» Пекин впервые пропустил тезис о денуклеаризации Корейского полуострова как цели своей политики. Похоже, Китай постепенно дрейфует к признанию КНДР де-факто.

0: ядерной державой. Стоит заметить, что на фоне нынешней обстановки в мире сейчас вообще мало аргументов в пользу ядерного нераспространения, особенно тех стран, которые испытывают внешнюю угрозу. Экономические отношения Пекина и Пхеньяна выглядят противоречиво. С одной стороны, двусторонняя торговля восстанавливается. С другой стороны, структура торговли остается примитивной. Главные статьи китайского экспорта в КНДР – соевое масло, ткани и сахар. А главная статья импорта – парики и изделия из волос. Си уже выразил готовность расширить сотрудничество в сельском хозяйстве, здравоохранении, строительстве и науке. Южнокорейские аналитики, разумеется, тут же предположили, что подобные экономические стимулы станут главным инструментом ослабления российского влияния на Пхеньян. Вопрос в том, насколько это реалистично. Ведь КНДР уже получила от России, в том числе определенные военные технологии и возможности обхода санкций через разные схемы. Хотя в долгосрочном плане именно Китай располагает огромными ресурсами для реиндустриализации и реинтеграции Северной Кореи в мировую экономику, если Пхеньян когда-нибудь вообще решится на такой шаг. На визит китайского лидера с тревогой смотрит из Токио, где мерещится нарастающая ракетная угроза на фоне укрепления китайско-северокорейской оси. Пхеньян располагает ядерным арсеналом. Получил Пхеньян и альтернативного стратегического партнера в лице России. Все это на фоне улучшения экономической конъюнктуры. Рост ВВП в прошлом году составил 3,7%. Во многом благодаря сотрудничеству с Россией, в том числе военному. Это усиливает переговорные позиции КНДР по сравнению с 2019 годом, когда КНДР нуждалась в китайской поддержке для противостояния Вашингтону. В ходе визита Си ожидается подписание целого пакета экономических соглашений в торговле, сельском хозяйстве, строительстве. Если же Си Цзиньпин действительно везет в Пхеньян некое неформальное послание от Трампа о возможности возобновления американо-северокорейского диалога, то от исхода таких консультаций зависит вся система безопасности Юго-Восточной Азии. Но ни в какие коммунике это не попадет. В отдаленном будущем может встать вопрос о том, что будет, когда и если интересы Пекина и Москвы в отношении Пхеньяна разойдутся. Пока они совпадают в главном. Оба хотят сохранить КНДР как противовес американскому присутствию в регионе. В более долгосрочном плане их видение будущей КНДР, открытой или закрытой, ядерной или безъядерной, вовлеченной в мировую экономику или нет, могут сильно не совпасть.
1: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Ипотека как оберег. Сотрудникам с ипотекой и маленькими детьми Минюст предлагает предоставить дополнительные трудовые гарантии. Об этом пишет российская газета. Что поменяется и как к такой перспективе относятся сами работодатели? Подробности у Ольги Кашинской.
2: Согласно предлагаемым поправкам в Трудовой кодекс, работодатель не сможет уволить сотрудника по своей инициативе, если у него есть ребенок до 3 лет и ипотека. При этом есть 2 ключевых условия. Во-первых, сотрудник должен быть единственным кормильцем, то есть второй родитель не работает, а ипотека должна выплачиваться на единственную жилплощадь в семье. Похожие соцгарантии в Трудовом кодексе уже были предусмотрены, отмечает старший партнер коллегии адвокат Адамова и партнеры Ирина Адамова. Но они не универсальные.
3: Раньше у нас были гарантии исключительно для женщин. Невозможность уволить женщину, у которой ребенок до 3 лет, причем неважно, она одинокая или не одинокая. Но всегда, естественно, были исключения из правил, в том числе, например, если работник прогуливает или совершает аморальный проступок какой-то. Ну, я уж молчу про ликвидацию юридического лица работодателей. Получается, у нас теперь вводится для лиц, то есть лицо, имеющее ребенка, подразумевается, что это отец. Плюс новелла касательно ипотеки. Конечно, это больше укрепляет гарантии семьи. Не знаю только, почему эти кредитные обязательства касаются только детей до 3 лет. Но у нас ипотеки 3-летние обычно не бывают, они долгосрочные. Конечно же, также должны быть исключения. Как я понимаю, глобально это будет при прочих равных, при увольнении, при сокращении работников учитываться в наличии ребенка, не работающего второго родителя, или наличии кредитных обязательств.
2: Согласно статистике, которую приводил премьер-министр Михаил Мишустин, с 2018 года льготную семейную ипотеку оформили почти 2 миллиона семей. Принятие на себя таких обязательств – серьезный шаг, к которому люди подходят осознанно, подчеркивает владелец и гендиректор кондитерской фабрики «Господарь» Сергей Сурмач.
4: Вообще, как правило, люди с ипотекой, то, что мы наблюдаем, достаточно старательно выполняют свои обязанности. Они все же имеют достаточно высокую мотивацию. Мы это видим на работе, что люди с маленькими детьми и с ипотекой, как правило, достаточно ответственные люди. То есть не было прецедентов, чтобы людей приходилось увольнять, которые находились в таких обстоятельствах жизни. Имели маленьких детей, имели ипотеку. А вообще рынок труда сейчас рынок работодателя во многом, поэтому, в общем-то, работники разных уровней более внимательно следят за выполнением обязательств своих перед работодателем. Испытательный срок 3 месяца, насколько я понимаю, он вряд ли изменится. Нам 3 месяцев достаточно, чтобы понять, что в реальности человек стоит относительно того, что он заявлял при собеседовании.
2: Если смотреть на ситуацию со стороны работодателя, то такая неприкосновенность молодых родителей, связанных кредитными обязательствами, может создать проблемы. Так, статус сотрудника в процессе работы может измениться. На этапе собеседования это предсказать невозможно. Иммунитет в таком случае сразу начнет действовать, и работодатель окажется в безвыходном положении. Продолжит генеральный директор Финфлеер Ксения Рясова.
5: Я сталкивалась с тем, что единственный кормилец, не можем уволить, и уже деньги предлагали, и нет, человек не уходит. Я сталкивалась с тем, что ребенок инвалид, тоже уволить невозможно. Ну, это просто люди перестают работать, понимаешь, что ты его уволить не можешь. Это нехорошая практика. Тем более, что в стране отрицательная безработица, поэтому сейчас непонятно, почему такие меры предпринимаются. Ну, безработицы нет. Мы же не с борта корабля их выбрасываем в открытое море. Ты вышел и тут же нашел работу. Тем более, если есть выплата, люди еще в плюсе остаются. Как мы можем это проверить при приеме? Есть у него там ипотека или нет у него ипотеки? Был отец детей, его посадили. И теперь единственный кормилец мать. Никак ты это уже не обойдешь, не уволишь, все.
2: Минтруда и Минстрой законопроект уже согласовали. Если он будет принят, то вступит в силу 1 сентября следующего года. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес FM.
1: Apple представила новую iOS 27 с интеграцией искусственного интеллекта. Компания провела свою ежегодную конференцию WWDC, и она стала последней для Тима Кука в качестве главы Apple. С 1 сентября его пост займет Джон Тернус. И из примечательного, новая операционная система iOS 27 будет поддерживаться даже на iPhone 11, который вышел еще аж в 2019 году. Дизайн так называемого жидкого стекла можно будет регулировать, либо сделать его более прозрачным, либо полностью выключить. Кроме того, голосовой помощник Siri получит интеграцию с нейросетью Gemini от Google. Теперь она называется Siri AI и работает как привычный чат-бот. Ей можно задавать вопросы, она будет на них отвечать. Также с ее помощью можно будет искать фотографии в галерее устройства или письма в почте. Siri AI будет встроена во всю экосистему Apple и получит отдельное приложение. Однако полный функционал пока будет доступен только на самых мощных устройствах iPhone 17 Pro и MacBook Pro M3. К тому же на старте она будет доступна только на английском. И в ближайшее время поддержка русского языка не появится, комментирует блогер, основатель YouTube-канала Wylsacom Валентин Петухов.
6: Вся линейка операционных систем с индексом 27, большая работа над ошибками. То есть они немножко докрутили дизайн, причем в прямом смысле. Теперь появился ползунок, который управляет степенью прозрачности нового стиля Liquid Glass. И я знаю, что многие не взлюбили iOS 26 прошлогоднюю как раз из-за того, что было слишком много эффектов. Вот теперь их можно притушить и пользоваться с удовольствием. Но это вершина айсберга. Практически вся презентация была посвящена новой Siri AI и Apple Intelligence нового поколения, которые пересобрали на ресурсах, в том числе модели Google, и об этом тоже было известно заранее, но вот теперь это подтвердилось. Много интересных решений, по сути, ничего экстраординарного того, что не было на рынке, но какие-то нюансы интеграции в операционную систему, конечно же, сделаны на лучшем уровне, как это умеет Apple. Но есть одна большая проблема, это то, что все заявленное пока будет работать в бета-версии, это damage control ситуации 2024 года, когда показывали, рассказывали про Apple Intelligence слишком радужно и красиво, а вышло все не так нарядно, что сгенерировало коллективные иски к Apple, и компания вынуждена была платить десятки миллионов долларов, чтобы этот вопрос замять. Поэтому теперь это все идет под лейблом бета, и самое, конечно, неприятное для нас, пока только на английском языке. Я сам вел прямые эфиры на разных площадках, и могу сказать, что за 15 лет, что я слежу за презентациями Apple публично, наверное, это одна из самых слабых презентаций, потому что фактически ничего интересного не показали. Но стоит между строк много чего изучить, потому что есть еще и новый детский режим, который действительно круто прокачал возможности родительского контроля. И самое грустное в этом всем то, что это была последняя презентация Тима Кука, он официально попрощался в конце конференции, и уже следующую презентацию в сентябре айфонов будет вести новый генеральный директор. Поэтому эпоха Тима Кука подошла к концу.
1: Валентин Петухов, блогер, основатель YouTube-канала Wylsacom. Также Apple представила еще несколько новых функций. Например, в приложении «Пароли» можно будет нажатием одной кнопки поменять все пароли к различным сервисам, которые появились в каких-либо утечках данных, то есть скомпрометированные. Причем система поменяет пароли именно на сервисах, а не просто внутри телефона. Анимация и запуск приложений, по утверждениям Apple, был ускорен на 30%, а скорость передачи фото и видео и других данных через AirDrop увеличили на 80%.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. С 6 по 9 июля. Екатеринбург. Промышленная выставка «Иннопром». Это международная площадка для представителей промышленности, бизнеса и власти. В программе главная стратегическая сессия. Промышленный диалог Россия-Индонезия. Более 100 мероприятий по 15 тематическим трекам. Главные темы – цифровые технологии, роботизация производств, развитие транспортных систем и международное промышленное сотрудничество. Подробнее на expo.innoprom.com. 14+.
8: Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний.
9: В 2007 году вся Британия следила за необычным процессом. Племянники и племянницы пытались оспорить завещание своей очень состоятельной тетки. Владелица крупной сети коммерческой недвижимости Голди Беккал завещала 23 миллиона долларов любимому китайскому ресторану, а точнее его хозяевам. Родственники убеждали суд, что женщина к концу жизни уже была не в себе. Впрочем, представить хваткую бизнесвумен рассеянной недотепой у родственников не получилось. Ведь завещание она составила еще за 10 лет до смерти. И все представленные в суде материалы свидетельствовали о том, что китайскую стряпню Голди действительно обожала. А вот родню нет.
8: Судьба, наследство. На «Бизнес FM».
7: Валюты. Валюты. Чешская крона стала платежным средством страны, заменив чехословацкую крону в 1993 году. После распада Австро-Венгрии в 1918 и до начала Второй мировой войны старая чешская крона была одной из самых сильных европейских валют. Сегодня в несколько десятков раз дешевле доллара США.
8: Валюты на «Бизнес FM».
7: Компании и корпорации.
2: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
7: IPO.
2: OpenAI вслед за Anthropic подала заявку на IPO в комиссию по ценным бумагам США. Размещение акций создателя ChatGPT возможно в четвертом квартале этого года. Оценка компании превышает 850 миллиардов долларов. Подготовку ведут Goldman Sachs и Morgan Stanley.
7: Бизнес и власть.
2: Пентагон внес китайские компании Alibaba и Baidu в черный список. В перечень также попали производитель электрокаров BYD и концерн по производству электромобилей NIO. В США обвинили их в сотрудничестве с китайской армией. В этом году этот список пополнили около 15 компаний.
7: Отчеты и планы.
2: TSMC за год удвоила рыночную капитализацию. В марте стоимость тайваньской компании почти достигла 1,5 триллиона долларов, благодаря высокому спросу на ИИ-полупроводники. Это позволило компании подняться с 12 на 9 место в рейтинге самых дорогих компаний мира. TSMC стала единственным представителем Тайваня в топ-100, а сам остров занял 4 место в мире по совокупности капитализации после США, Китая и Саудовской Аравии. Крупнейшие американские банки готовят сеть токенизированных депозитов. По данным Wall Street Journal, в проекте участвуют JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup и Wells Fargo. Запуск планируется в начале следующего года. Такая система с мгновенными круглосуточными расчетами должна стать ответом банков на растущую конкуренцию со стороны стейблкоинов. Axiom Space, которая занимается развитием космической инфраструктуры, и модный дом Prada показали костюм, который астронавты должны надевать под скафандр для охлаждения и вентиляции. Он предназначен для космонавтов, которые будут высаживаться на Луну, но сначала его, вероятно, протестируют на МКС или в миссии Артемида-3, которая не предполагает высадку на поверхность. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Китайских туристов отпугнул крепкий рубль. Туры в Россию для них заметно подорожали. Ориентированные на китайцев отели, специализированные гиды, транспортные компании уже чувствуют недобор, рассказали «Бизнес FM» участники рынка. При этом некоторые туристы из Китая предпочитают вместо России Белоруссию. Подробнее Наталья Шашина.
2: Мы стали дорогой страной для китайских туристов, говорят эксперты отрасли. В валюте некоторые виды туров в Россию подорожали на 30%, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России по въездному туризму, гендиректор туроператора «Интурист» Александр Мусихин. И это без учета перелета из Китая, где свой вклад в цену внес ближневосточный конфликт, говорит он.
10: Среднее, то, что мы приводили, это где-то примерно на один тур без авиаперелета вместе с экскурсиями продолжительностью примерно одна неделя может стоить в районе 1100-1200 долларов. До вот укрепления рубля подобные туры стоили в районе 900-950 долларов. Разница, конечно, она чувствуется. Китайские туристы, если, конечно, они не деловые, а вот именно экскурсионные, здесь фактически все поставщики услуг, естественно, чувствуют недобор. Это и гостиницы, это и транспорт, это и специализированные гиды, работающие как раз с китайским рынком. Это, конечно же, и объекты показа. Везде чувствуется то, что туристов несколько меньше, чем прогнозировалось.
2: Совпало несколько моментов. Во-первых, укрепление рубля. Во-вторых, то, что были вынуждены повысить ценник и сами отели и рестораны. Если несколько лет назад в Петербурге проживание, питание и экскурсии обходились туристу из Китая в 45 долларов в день, сейчас такой пакет стоит уже 100 долларов, подсчитал вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан. И это заставляет китайцев смотреть на другие направления.
11: Конечно, мы видим снижение китайского турпотока. Пока не укрепится доллар, евро, причем укрепится хорошо, где-то до 90 рублей за доллар, до 100 рублей за евро, то есть не меньше. Уже мы стали невыгодной страной для китайских туристов. В Беларуси на 30% дешевле. Китайские туристы, они смотрят не на достопримечательности, они смотрят на цену. Кстати, в Беларуси есть такое место, например, где проходил первый съезд, это вообще историческое место, в 1898 году, первый съезд РСДРП. Да, и этот домик жив, здоров, и вот китайцы туда, кстати, с удовольствием едут в этот домик.
2: Впрочем, журналист, основатель платформы «Серый Мокко» Фэй Фан говорит, по его наблюдениям, поток меньше не стал, но теперь китайцы все чаще едут в Россию не туром, а самостоятельно.
12: Мне кажется, то, что турагентство сообщает, это потому, что они уже представляют услуги. Но раз сейчас безвизовый режим, то китайские молодежи, они самостоятельно могут сюда приехать, попасть и путешествовать, как они считают нужно. Потому что традиционный тур уже не так интересен для молодежи. Самостоятельно сюда попасть не так дорого. Потому что сейчас очень много авиакомпаний, которые открыли маршрут, рейс из Китая до России. То есть выбор очень большой. Я, например, билет взял на 20 с лишним тысяч рублей в одну сторону. Это недорого.
2: Если в Москву и Петербург, а также Благовещенск, Хабаровск, Владивосток китайские туристы по-прежнему едут, то остальная часть России интересует их гораздо меньше. Хотя инфраструктура как раз перестраивается с расчетом на них. Неделю назад вступил в силу стандарт по заселению китайцев в отелях. Среди требований не заселять гостей в комнаты и на этажах с цифрой 4, которая воспринимается в Китае как несчастливая, а также иметь в номерах разные виды чая, лапшу быстрого приготовления и палочки для еды. Наталья Шашина, Марина Лемаева, Бизнес ФМ.
8: Капитал с Григорием Бегларяном.
1: Гриш, приветствую еще раз.
13: Доброе утро.
1: Давай с нефти начнем. Снижается баррель Brent, уже потери больше, чем на процент, 93.15 прямо вот в эти минуты.
13: Да, здесь все логично. В принципе, вроде как Иран с Израилем перестали обстреливать друг друга, и Трамп в очередной раз заявил о том, что сделка с Ираном близка и прочее. Ну, рынок, в принципе, наверное, уверен, что какой-то меморандум с американцами Иран состряпает, пролог для переговорного процесса. Ну, а как этот процесс переговорный пройдет за эти, не знаю, месяц или два, насколько они перемирие еще продлят, тут вопрос, конечно, открыт. Поэтому очень быстро все меняется, любой чих, и перемирие нарушается и прочее. Может быть, и Израиль опять в этом плане будет неким катализатором. Поэтому военная премия в нефтяных котировках сохраняется, и главный фактор, почему цены не 100 долларов по Brent, а ближе к 90, ну, потому что Китай по-прежнему заморозил импорт, Европа по причине логистики тоже, по сути, особо не увеличивает спрос, поэтому у нас на какое-то время выпал достаточно обширный объем спроса, хотя потребление и нефти, и нефтепродуктов остается на необычайно высоком уровне практически в Китае, в Америке, ну, даже частично в Европе. Но спрос упал по таким естественным причинам. Импорт не наращивается китайцами и прочее. Ну, вот на каком уровне Китай возобновит импорт, на этом уровне, видимо, рынок и зафиксирует так называемое дно. Может быть, это будет $80, может быть, в итоге китайцы вынуждены будут брать по 90, если поймут, что все это всерьез и надолго. Так что посмотрим. Наш рынок открывается снижением. Опять индекс Мосбиржи теряет 0,3%. Ну, впритык мы к новым низам с осени прошлого года. Тогда вот 2400 плюс там падали. Потом пошли разговоры о том, что будет какой-то компромиссный сценарий по Украине. Ну, все это вот уже длится почти год, да, и, соответственно, с геополитикой рынок пока хорошего ничего не видит. Поэтому на фоне, хотя медленных, но все-таки продаж, рынок немножечко просел. На валютном рынке вчера российская валюта укрепилась. Это, видимо, связано с тем процессом, о котором я упоминал. Паркуется валютная выручка нашей банковской системе. Соответственно, даже покупки Минфина пока ничего не решают, потому что надо какое-то окно поймать, да, где экспортеры валюту завозить не будут, а Минфин покупает каждый день, ну, вернее, ЦБ. Поэтому пока здесь рубль остается, юань к рублю остается ниже 11. Были данные сегодня, кстати, по Китаю, неожиданно мощные, торговый баланс. Вопреки всем прогнозам американских аналитиков, китайский экспорт вырос еще почти на 20%. Импорт, кстати, тоже у них вырос на 25%. Но самое главное, выросли поставки в США, экспорт США на 36 почти процентов. Это максимум за 5 лет. И, видимо, бум искусственного интеллекта дает китайским экспортерам еще больше преимуществ.
8: Капитал на бизнес FM. Реклама. Сокращение рутины, рост производительности, ускорение решений. Становится ли искусственный интеллект полноценной частью бизнес-моделей? И в каких отраслях это особенно заметно? ИИ-агенты, совершающие сделки между собой. Правда ли, что на наших глазах рождается агентная экономика? Об этом старший вице-президент, руководитель блока технологическое развитие Сбербанка Андрей Белевцев в дни МЭФ беседовал с главным редактором Бизнес-ФМ Ильей Капелевичем. Воскресенье после 15 на Бизнес-ФМ. Время российских технологий пришло. Предлагаем комплексное решение для бизнеса любого масштаба. Новиком. Банк технологического развития. Банк госкорпорации Ростех. А у АКБ Новиком Банк. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Знай меру. Proof от английского «доказательство» – единица измерения содержания спирта в алкогольном напитке. Сегодня крепость определяется процентным содержанием спирта по объему и по-русски обозначается «об» с точкой. Proof до сих пор используется в США и равен удвоенному значению в процентах. 100 proof по крепости равно 50 объемным процентам. Знай меру на Business FM. Кстати, от Москвы до Новосибирска в 105,7 раза дальше, чем от Франкфурта на Майне до Висбадена. Радио больших городов в большой стране. Легко запомнить. Новосибирск 105,7. Москва 87,5. Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
14: В Москве 9:57, в студии Вероника Романова. Трамп пригрозил Нетаньяху, что тот останется один против Ирана. Американский президент раскрыл подробности своего телефонного разговора с израильским премьером 7 июня перед эскалацией конфликта между Ираном и Израилем. Трамп попросил Нетаньяху не отвечать на ракетную атаку Ирана и пригрозил ему отказом от поддержки. Как пишет израильский телеканал номер 12, диалог завершился без ясного вывода, и Нетаньяху не сказал, какое решение он принял. Источники утверждают, что свидетели разговора отмечают, то, что у них возникло ощущение, что Трампу удалось выиграть у Нетаньяху еще несколько дней. Следственный комитет объяснил установку блокпоста в районе поисков семьи Усольцевых, пропавших в Красноярском крае. Это необходимо, чтобы не допустить на территорию посторонних, а это позволит специалистам сосредоточиться на розыске. Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочерью в конце сентября 2025 года ушли в поход в урочище Буратинка, после чего перестали выходить на связь. 2 октября в окрестностях поселка нашли их автомобиль. Активную фазу поисков завершили в том же месяце. Повторные поиски проводились в январе и мае 26-го. Следственный комитет исключает версию о побеге или похищении семьи. В России начали внедрять доставку лекарства с использованием беспилотников. Как сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, такая система уже работает в 6 регионах страны. Пока дроны используются для перевозки медикаментов между медицинскими учреждениями. Барселонская Саграда Фамилия после завершения строительства башни Иисуса Христа достигла своей окончательной высоты 172,5 метра. И теперь она стала самым высоким церковным зданием в мире. 10 июня папа Лев XIV отслужит торжественную мессу в базилике и официально освятит завершенную башню. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 10 часов в Москве, в студии Елизавета Сглобуца. Здравствуйте. Спрос на отдых в Крыму снижается на фоне атак беспилотников и сложностей с топливом. В Минэнерго говорят, что проблемы с поставками бензина на юг России носят временный характер. Для решения создан оперштаб. Крымский бизнес, в свою очередь, подтверждает снижение спроса, но надежда на этот туристический сезон все же не теряет. Скандал в Международном уголовном суде главного прокурора Карима Хана, который выдал ордер на арест Владимира Путина, отстранили от работы. Как пишет «Гардиан», решение принято на фоне дела о сексуальных домогательствах и ненадлежащем поведении. Снимал со счета наличные, заблокировали счета. Сегодня в рубрике «Бизнес говорит история» предпринимателя, чьи операции банк ограничил, подозрительным показалось не только само снятие наличных, но и повышенная комиссия, которую бизнесмен брал с заказчиков. Что могло пойти не так, подробнее в нашем эфире. Минэнерго России сформировала штаб для обеспечения стабильной и эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны. В состав штаба вошли все крупнейшие компании российского ТЭК. В сообщении ведомства говорится, что в последнее время предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника, что приводит к временным сложностям с поставками топлива в ряде южных регионов. Ранее в Кремле заявили, что власти принимают меры, чтобы не допустить дефицита топлива в Крыму. Из-за проблем с бензином и атак дронов туристическая отрасль на полуострове испытывает серьезные трудности. По данным Travelline, число гостиничных бронирований за последние 2 недели сократилось на треть, а в Севастополе на 40%. Число отмен выросло почти вдвое. Подробнее Олеся Савуськина.
15: Сейчас на Крым приходится лишь около 1,5% продаж. И по словам участников туристического рынка, на каждые 2 новых бронирования в Крыму 10 отмен. Для местного турбизнеса потери этого сезона становятся все ощутимее, рассказывает владелец гостевого дома в Евпатории Валерий.
16: Вчера была отмена у меня там одна. Просто отсутствуют звонки, люди не интересуются, не спрашивают. За последние дни 10 все это по нисходящей идет. Просто даже нет интереса. Если в процентном взять, где-то в районе половины уже все пустое.
15: В туриндустрии пока не спешат говорить о провальном сезоне. Новые бронирования все еще идут, хотя рынок уже начинает реагировать и постепенно перераспределять туристический поток, комментирует вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
17: Автомобильный туризм – это основной канал прибытия. Мы оцениваем долю автотуристов примерно 80% из всего турпотока в Крым. Вот, соответственно, те туристы, которые планировали добираться поездом, сейчас, вероятно, тоже находятся на такой паузе и немножко снизят бронирование.
18: Куда переориентируются туристы вместо Крыма? И много ли таких?
17: У нас так слегка аномально выросла Анапа соседняя. 2 курорта всегда находились в состоянии партнерской конкуренции – прошлом году Крым стал бенефициаром отчасти анапских экологических проблем. В этом году Крым, можно сказать так, возвращает Анапе туристов. Анапа выросла, ну, чуть ли не в два раза, неделя к неделе. Это в основном общая дорога до Краснодара. И те туристы, которые планировали автомобильные поездки, им легко переориентироваться на Анапу. Поэтому, если в ближайшее время не разрешится с топливом, мы увидим больше туристов в Анапе, меньше в Крыму.
15: Туристический спад сказывается и на крымских ресторанах. В Севастополе посещаемость заметно просела, рассказывает владелец ресторанов «Момо» и организатор фестиваля «Крым на тарелке» Денис Штукатуров.
19: По сравнению с прошлым годом, процентов на 50, половину, прям можно смело говорить.
20: Упало.
19: Да, мы вынуждены были цены поднять, чек средний поднялся на 20-30%.
15: Проблемы с топливом в Крыму отражаются на работе транспорта на полуострове. В частности, подорожали поездки на такси, рассказывает директор службы такси «Таврика» в Симферополе Александр Макриди.
21: Где-то процентов на 30 подорожало из-за того, что нет топлива. По факту нечем заправляться. Люди стоят в очереди, кто-то ночует в очереди. Как только появилось, моментально разбирается.
20: Доходы ваши на сколько упали?
21: Прилично, процентов на 50. Переживаем, естественно, тут уже дело не в рентабельности, а продержаться в этот период, пока не ладится.
15: По самым пессимистичным оценкам туристического рынка, Крым по итогам сезона может потерять 3-4 миллиона туристов. При этом участники отрасли напоминают, высокий сезон на полуострове традиционно начинается после 20-х чисел июня. Поэтому надежда у рынка, хоть и слабая, но пока есть. Олеся Савойскина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Губернатор Краснодарского края Кондратьев отреагировал на сообщения местных жителей в соцсетях, которые жаловались на отсутствие бензина на некоторых заправках и огромные очереди. Он написал, что дефицита топлива в крае нет, искусственный ажиотаж вызван решением жителей запастись бензином на фоне перебоев в соседних регионах. Временные сложности наблюдаются преимущественно на небольших частных АЗС. Главного прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, который выдал ордер на арест Владимира Путина, отстранили от работы на фоне дела о сексуальных домогательствах и ненадлежащем поведении, пишет «Гардиан». Окончательный статус Хана пока не определен. Судьбу его должности решат на специальной сессии стран-участниц МУС.
22: Подробности. Карим Асад Ахмадхан – 56-летний британский юрист. Он был избран прокурором Международного уголовного суда в феврале 2021 года на 9-летний срок. В должность вступил в июне того же года. До этого Хан работал в международных трибуналах по Югославии и геноциду в Руанде, а также возглавлял группу ООН по расследованию преступлений, запрещенной в России, террористической организации ИГИЛ в Ираке. В 2023 году Хан выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Дело о нарушении двух правил римского статута, запрещающих систематическую депортацию, передачу и захват заложников. Позже Хан запросил ордера на арест лидеров Хамас и премьера Израиля Бениамина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галланта. Это вызвало протест США. Они ввели против Хана санкции. В 2024 году возникла история с домогательствами. Одна из сотрудниц МУС, ни имени, ни должность не называются, заявила, что Хан принуждал ее к сексуальным действиям. По данным The Guardian, речь идет об эпизодах 23-24 годов. В командировках, в гостиничных номерах, в его офисе и дома. Издание также писало, что Хана обвиняли в попытке повлиять на заявительницу, а позже сообщало о якобы связанной с Катаром операциях частных разведывательных фирм, которые пытались собрать компромат на женщину, обвинившую прокурора. По делу есть две параллельные оценки. Расследование Управления служб внутреннего надзора ООН, по данным Рейтер, нашло подтверждение части претензий заявительницы. Но отдельная группа судей сочла, что доказательства недостаточно по стандарту в неразумных сомнений. В мае 25 года Хан взял временный отпуск и передал управление офисом заместителя. Бюро Ассамблеи государств-участников рекомендовало его удаление с должности, но финальное решение все равно остается за странами-участницами МУС.
1: Хан все обвинения категорически отрицает, называет обвинение несправедливым. Его адвокаты заявляют, что он никого не домогался, не злоупотреблял властью и не вел себя принудительно или эксплуататорски. Зачем вы снимаете наличные? Сегодня в рубрике «Бизнес говорит» история индивидуального предпринимателя из Башкирии. Его банку не понравилось, что он снимает деньги со счета. Также показался подозрительным размер его комиссии заказчиков. За это ему ограничили операции. Что предприниматель сделал не так, об этом Михаил Сафонов.
23: «Бизнес говорит».
0: Башкирский предприниматель Азат Нигамадзянов занимается бизнесом с середины нулевых. Работает в сфере услуг, организация мероприятий, кейтеринг и так далее. Он ИП, обслуживается в Сбере. Но недавно ему ограничили операции по счетам. Причин несколько. Главное, бизнесмен снимал со счета наличные и брал комиссию с заказчиков значительно больше, чем конкуренты, что показалось банку подозрительным. Ничего запрещенного по российским нормам в этом нет. Но финмониторинг банка руководствуется хорошо известным 115-м федеральным законом о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. И вот как сотрудники, по словам бизнесмена, объяснили свои действия.
3: Со слов комплайн-специалиста, они проанализировали рынок, и данный вид услуг в среднем по рынку составляет 10%. А у меня в договоре с заказчиком было 20%.
4: Они посчитали, что операция носит сомнительный характер. То, что я снимал наличные деньги, я считаю, что я их честно заработал, я их снимаю. А зачем вы снимаете? Ну, я вообще-то привык доверять наличным деньгам. Я давно занимаюсь бизнесом, разные бывают ситуации. Мы с семьей ездим путешествовать, не везде есть возможность оплатить картами.
0: В середине прошлой недели мы отправили запрос в Сбер вместе с данными предпринимателя с просьбой предоставить свою позицию. Ответ пока не получили. Мы также передали рассказ бизнесмена управляющему партнеру Goldsblatt Partners Андрею Goldsblatt. По его мнению, совпало сразу несколько факторов. Банк видит, что ИП сразу же переводит поступления от контрагентов на личный счет. Видит, что он после этого снимает наличные, анализирует рынок, на котором работает предприниматель, и приходит к выводу, что он берет больше, чем другие, комиссию. И с одной стороны, все это его хозяйственная деятельность. ИП, в чем одно из главных преимуществ такого режима, может свободно переводить деньги с бизнес-счета на свой личный и снимать их в банкомате. И размер комиссии тоже может устанавливать, какой хочет, что гарантируется хотя бы свободой предпринимательства. Но с другой стороны, все это по совокупности может показаться банку подозрительным, продолжает Андрей Goldsblatt.
23: Поскольку, а, деньги сразу ушли на личный счет, б, по мнению банка, ставка завышена. Единственный вывод, который они из этого делают, что похоже, что он для кого-то работает, а не для себя, и помогает уменьшить налогообложение. Но это неправильно, нельзя так делать. Но если вы подозреваете, что он, переведя деньги себе, поставив большой процент по ставке по агентскому вознаграждению, проводите расследование. Для этого есть налоговая. У налоговой есть полномочия. Она может все это проверить, задать вопросы, кому вы перевели и зачем перевели, а потом блокировать.
0: Совет юриста. Не стоит сразу снимать деньги со счета после переводов от заказчиков. Когда они там какое-то время лежат, подозрительность клерков снижается. Подобные ситуации не редкость, в том числе и у юрлиц, к которым требования гораздо жестче, чем к ИП. Зимой мы рассказывали историю строителя Алексея Голицына. Ему крупный частный банк заблокировал счета, потому что у комплаенса вызвал подозрение перечисленный аванс. Банк тогда внес его компанию в красную зону на платформе ЦБ «Знай своего клиента». Сейчас мы позвонили бизнесмену узнать, как дела.
24: Центробанк нас вывел из красной зоны в желтую зону почему-то. Не в зеленую, а в желтую. И фирма сейчас находится в стадии как должник по налогам. Мы все налоги не смогли заплатить. Нас в прокуратуру вызывали, ну и так далее.
25: А налоги вы не смогли заплатить из-за блокировки?
24: Да, из-за блокировок этих всех. Ну и, собственно, сейчас денежных средств нет у нас на счете. Потому что все заказчики, они воспользовались вот этой ситуацией. То есть, когда фирма заблокирована, можно ее кинуть.
0: Во всех случаях банки объясняют предпринимателям, что они лишь руководствуются требованиями ЦБ в соответствии с антиотмывочным законом. Рассказ башкирского бизнесмена Азата Нигамадзянова мы передали и в Центробанк. Регулятор ответил, что не комментирует конкретные кейсы и сообщил, что если гражданин считает, что его права нарушены, он может обратиться в интернет-приемную ЦБ. И еще одна деталь. Счета предпринимателя не заморозили полностью. Ему заблокировали операции в онлайн-банке. Но при желании он все-таки может снять свои средства в банкомате и на этом распрощаться с банком. То есть сделать то, за что его в том числе и наказали – забрать наличные. Михаил Сафонов, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
26: Реклама. Итоги пятилетней программы развития газоснабжения и газификации России. О том, какими темпами идет подключение домовладений, о льготах, на которые могут рассчитывать собственники, о целях, поставленных на следующие 5 лет, о газификации вечных огней и о 30-летии компании. Генеральный директор «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов в дни ПЭФ и беседовал с главным редактором «Бизнес ФМ» Ильей Капелевичем. В пятницу, после полудня, на «Бизнес ФМ».
27: Благосостояние – это не только деньги.
2: это комфорт в любой точке мира. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-зал аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк 2% на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
5: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
26: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. На связи. Изобретателем телефона традиционно принято считать американца Александра Белла, который запатентовал свое устройство для передачи вокальных звуков в 1876 году. Но надо сказать, что идея о коммуникациях на расстоянии с помощью электричества в середине 19-го столетия буквально витали в воздухе. И похожие аппараты до и после Белла десятками пытались зарегистрировать изобретатели в разных странах. Да и сам ученый вообще-то занимался модернизацией телеграфа, но в ходе очередных испытаний Белл услышал эхо из телеграфного приемника, и его осенило новой идеей. Получившийся аппарат современники прозвали «виселицей» за схожий внешний вид. У него не было звонка, который уже позже внес в конструкцию помощник Белла Томас Джон Ватсон. Спустя годы телефон Белла, благодаря значимости изобретения, назовут самым дорогим патентом в истории. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
6: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. С сегодняшнего дня в Нижнем Новгороде начнутся испытания нового маршрута для доставки малогабаритных грузов с помощью аэрокурьеров. Полеты будут проходить в рамках действующего в регионе экспериментального правового режима, который позволяет тестировать применение беспилотных технологий в реальных условиях. Аэрокурьеры будут курсировать между улицами Костина и Голубева под контролем специалистов с соблюдением всех установленных требований безопасности. Дополнительно аппараты оборудованы современными навигационными системами, парашютным модулем и световыми сигналами. Огнями. Также продолжатся тестовые полеты по маршрутам улицы Костина, улицы Геологов и Костина-Коминтерна. Органы государственной и муниципальной власти Нижегородской области в целях бюджетной экономии к октябрю могут сократить до 15% штат, рассказали источники «Коммерсант Приволжья». Такая задача якобы поставлена в региональном правительстве. В областном Кабмине пока не комментируют сокращение, но в министерствах и некоторых муниципалитетах уже началась работа по оценке того, какие ставки и должности можно сократить, пишет издание. В мэрии Нижнего Новгорода, не вдаваясь в детали, сообщили, что оптимизация и сокращение неэффективных расходов – постоянный процесс, идущий в органы местного самоуправления. И в продолжении темы, по данным СМИ, текущий год станет годом увольнений в России. Каждая седьмая компания готовится к сокращениям. Такого масштаба не было с 2020 года. Под удар в первую очередь попадут HR-специалисты, офисные средние слои и высокооплачиваемые сотрудники среднего звена. При этом в безопасности останутся представители рабочих профессий, строители, инженеры, врачи, специалисты по кибербезопасности, а также курьеры и грузчики. Нижегородский районный суд объединил административные дела по закрытому стадиону «Водник», который власти хотят включить в проект комплексного развития территории. Зампред райсуда Илья Оськин решил более не рассматривать иск Алексея Кармакова и других нижегородцев к областному правительству. Они просят признать незаконными распоряжения, касающиеся оценки состояния капитальных объектов стадиона перед принятием решения о КРТ. Судья решил объединить этот иск с коллективным иском граждан к мэрии Нижнего Новгорода, которым они оспаривают решение о признании «Водника» аварийным. Последнее разбирательство пока приостановлено на время экспертизы. На вновь созданную должность министра защиты объектов Нижегородской области назначен Константин Бочкарев, сообщили в региональном правительстве. Он окончил Новосибирский военный институт внутренних войск Иран Хикс. С 2007 по 2025 годы проходил службу в вооруженных силах России. Кроме того, министр экономразвития Денис Исмагилов назначен пока в статусе исполняющего обязанности на новой должности зампредседателя правительства по блоку ГЖИ и госинспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, а также управление государственной охраны объектов культурного наследия. Должность министра экономического развития и инвестиций после ухода Исмагилова пока вакантна. Ридли Скотт переснимет «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона. По данным издания Deadline, роль пирата Джона Сильвера в экранизации исполнит Хью Джекман, более известной ролью Росомахи в серии фильмов «Люди Икс». Ридли Скотт прославился фильмами «Гладиатор», «Чужой», «Бегущий по лезвию». Даты выхода нового «Острова сокровищ» и другие подробности пока неизвестны. О развитии событий на бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
8: Погода.
9: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо, плюс 25 градусов, временами возможен небольшой дождь. Вечером также есть вероятность осадков, на термометрах будет плюс 22, ночью также облачно и плюс 16.
8: Валюта.
9: На 9 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 28 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 78 копеек. Держитесь курса.
26: Компании и корпорации.
6: В Нижегородской области стартовал прием заявок на вторую волну грантов для креативных индустрий. Подать документы на соискание и финансирование можно до 6 июля включительно. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, конкурс ориентирован на поддержку проектов в 6 ключевых направлениях. Гастрономия, мода, ремесла и промыслы, изобразительное и исполнительское искусство, а также кинопроизводство. Гранты предоставляются на создание новых продуктов и услуг, развитие отраслевых компетенций и продвижение региональных инициатив. Ознакомиться с полным перечнем требований к заявителям, правилами участия и подать заявку можно на официальном сайте проекта «Команда креативных практик». Нижегород Электротранс ищет новых подрядчиков на ремонт 3 троллейбусных депо в Нижнем Новгороде. Общая стоимость работ превышает 550 миллионов рублей, указано на сайте госзакупок. Завершить работы требуется к концу ноября. Контракты на ремонт депо на Сормовском шоссе, улице Генерала Ивлева и на проспекте Ленина уже заключали 2 года назад с компанией «Лига». Подрядчику в качестве аванса перечислили бюджетную субсидию в размере 368 миллионов рублей. Завершить работы требовалось к концу прошлого года, но в апреле подрядчик ушел с объектов, выполнив работу на 16, 20 и 40% соответственно. Заказчик расторг контракт и обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. В марте региональное МВД сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении 3 человек из числа руководства подрядчика и субподрядчика. В информации полиции фигурировал контракт стоимостью 306 миллионов рублей. Обвиняемым инкриминировали хищение 79 миллионов. Ученые Нижегородского архитектурно-строительного университета разработали программный комплекс, который умеет автоматически находить любые объекты на спутниковых снимках и приводить их в язык векторной графики, работая быстрее и точнее человека. Программа использует нейросеть, которая анализирует каждый пиксель изображения по принципу «объект не объект». После обнаружения в дело вступает алгоритм трассировки с применением кривых Безье. Пиксельная мозаика превращается в аккуратные плавные линии, контуры, готовые для загрузки в геоинформационные системы. Разработка вносит вклад в достижение технологического суверенитета России в сфере обработки геопространственных данных и автоматизации проектирования. Программа позволяет полностью отказаться от ручного обвода снимков, процесса, занимавшего у специалистов часы и дни, заменяя его работой самообучающейся математической моделью. Программа не только предъявляет результат, но и сама рассчитывает, насколько точно сработала нейросеть, выполняя независимую проверку качества распознавания. Это особенно важно для задач градостроительства, лесного хозяйства и сельского хозяйства, где цена ошибки высока. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес FM. Держитесь курса. В России стоимость обучения на IT-специальностях в ведущих вузах превысила 1 миллион рублей, пишут ведомости. Направления на стыке программирования, искусственного интеллекта и прикладной математики резко подорожали в ведущих вузах страны. В некоторых случаях годовая стоимость обучения превысила 1 миллион, а средний рост составил почти 11%. Валерий Убадоев продолжит.
10: Подсчеты газеты «Ведомости» основаны на программах в 10 ведущих вузах страны. Одни из самых больших темпов роста в МГТУ имени Баумана. Там стоимость обучения по программе «Бизнес-информатика» выросла на 50%. 62% год к году и достигла 699 тысяч рублей за год. А вот в МФТИ на нескольких направлениях стоимость обучения превысила 1 миллион рублей. Это программы прикладная математика и информатика, а также ядерная физика и технологии. Среди причин, как говорят ректоры, инфляция и желание поддерживать высокий уровень образования. Для этого нужно приглашать ведущих преподавателей, экспертов, а в IT-области и в смежных они просят довольно много. Кроме того, и другим преподавателям вузы в большинстве своем стабильно повышают зарплаты. Продолжает ректор МГТУ Станкин Борис Падалкин.
7: Программы, связанные с информационными технологиями, программы, связанные с искусственным интеллектом, они как раз находятся в топе интереса и абитуриентов, и вполне понятно желание здесь тоже определенным образом и немножко заработать на этом. У нас ведь сейчас примерно половина студентов в целом вообще в системе высшего образования учатся на платной основе. Другое дело, что доля платных студентов по разным специальностям, она, конечно, разная. Где-то, например, на инженерных специальностях, там платных студентов не так много.
10: Ощутимо подорожали и другие специальности. Например, в НИУ ВШЭ стоимость обучения по программе «Экономика» составила 1 миллион рублей, на 30% больше, чем годом ранее. В целом, как сообщал Интерфакс со ссылкой на Миноборнауки, средний рост стоимости обучения в российских вузах в текущем году составил почти 11%. Ранее глава Миноборнауки Валерий Фальков заявлял, что в российских вузах сократили 47 тысяч платных мест. Это коснулось таких направлений, как экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью. Рост стоимости обучения на этих программах может быть вызван в том числе и этим сокращением. А подорожание айтишных направлений обусловлено модой на эту отрасль, говорит ректор Росноу, председатель Совета Ассоциации негосударственных вузов России АНВУЗ, член Общественного совета Миноборнауки Владимир Зернов.
8: Факторы, как и прежде всего, это бренд вуза. На искусственный интеллект действительно есть, но не скачок, а небольшое повышение. Потому что, он стал модным. И сейчас все, кому не лень, начали везде искусственный интеллект. Вот мы тоже хотели, а в итоге сделали математическое моделирование. В принципе, это очень близкое, если не одно и то же.
11: Столько же людей идет, как обычно, на платное образование по наблюдениям или какая-то динамика?
8: Еще рано, пока трудно сказать. Я думаю, что будет столько же.
10: Также, как говорят ректоры, на рост стоимости обучения могло повлиять и то, что во время пандемии Миноборнауки просило не повышать цены. Поэтому нынешний рост – это, можно сказать, отложенный эффект. Вузы хотят привести стоимость в соответствии с текущей экономической ситуацией. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
26: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
12: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
26: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Через век. Главные капиталы России. Муртуза Мухтаров. Муртуза родился в 1855 году в селении Амирджаны под Баку. Еще будучи ребенком, он нанялся учеником в слесарную мастерскую за 10 копеек в день, а в 15 лет устроился рабочим на нефтяной промысел. Некоторое время был черпальщиком, то есть вручную вычерпывал нефть из мелких колодцев. Способного, трудолюбивого молодого человека заметил владелец промысла, и вскоре Мухтаров стал мастером механических мастерских. А после того, как Муртуза усовершенствовал бурильную установку, нефтепромышленники наперебой стали приглашать его как незаменимого мастера по ремонту и устранению неполадок на скважинах. В 1890 году Мухтаров уже открыл частную бурильную контору, которую расширял год от года, заключая договоры по всему Северному Кавказу. К 1913-му только на одном его заводе работало почти 1000 человек, а оборот превышал 1 000 000 рублей. Он также приобрел акции Московско-Волжского нефтяного товарищества и стал администратором по делам Бакинского общества русской нефти. Нефтяные деньги позволили Мухтарову заняться меценатством. Он был попечителем Бакинского реального училища и Тимирхан Шуринской женской гимназии, почетным членом общества распространения грамотности и технических сведений среди горцев в Терской области и членом Петербургского мусульманского благотворительного общества.
13: Он также учредил 40 именных стипендий для высших и средних специальных учебных заведений. Будучи почитателем западноевропейской культуры, он финансировал ежедневную бакинскую газету «Прогресс». На деньги Мухтарова были построены маяк на Апшероне и мечеть во Владикавказе. В 1911-12 годах Муртаза построил в Баку дом, более известный как «Дворец Мухтарова». Сейчас в нем располагается дворец бракосочетания. В апреле 1920 года Баку заняли части Красной армии. Когда в его дом ворвались вооруженные солдаты, Мухтаров встретил их с оружием в руках. Последнюю пулю он пустил себе в лоб.
26: Через век. Главные капиталы России. На бизнес-ФМ. Дура Лекс. Но это Лекс. Законы, незнание которых может сыграть с вами шутку. Да и знания тоже. $50 штрафа предполагает закон Калифорнии для того, кто вздумает помыть машину ношеным нижним бельем. Причем неважно, своим или чужим. Новое нижнее белье, равно как и другие предметы гардероба для мытья автомобиля, использовать не запрещается. Дура Лекс. Но это Лекс. На Бизнес FM. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM. Новости. Коротко.
14: В Москве 10:28, студия Вероника Романова. Два дома загорелись в курортной Джубге в Краснодарском крае. Обломки БПЛА упали в частном секторе. Об этом сообщает оперштаб региона. В ночь на 9 июня.

0: Президента превысила полномочия, фактически введя налог на подачу заявлений без одобрения Конгресса. Ранее работодатели, желающие получить визу для иностранного работника, платили от 2 до 5 тысяч долларов. Большинство работающих россиян не испытывают страха, связанного с профессиональной деятельностью. Об отсутствии таких опасений сообщают 59% трудоустроенных граждан, сообщает Суперджоп. При этом каждый третий признался, что сталкивается с теми или иными тревогами на работе. Самым распространенным опасением остается риск увольнения. На втором месте оказался страх недооцененности и низкой заработной платы. Третьей по распространенности стала тревога по поводу профессиональной невостребованности. Новости на Бизнес-ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина 11 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Китай и КНДР договариваются об укреплении сотрудничества. Си Цзиньпин сейчас в Пхеньяне с госвизитом впервые за 7 лет. Зачем лидер КНР приехал в Северную Корею? Каких итогов ждать? Об этом Георгий Бовт через минуту. Минюст предложил предоставить дополнительные трудовые гарантии сотрудникам с ипотекой и маленькими детьми, пишет об этом российская газета. Что это может поменять на деле и как к такой перспективе относятся сами работодатели? Рубль сегодня укрепляется на фоне дорогой нефти. Рост на процент. Практически доллар на межбанке опустился до 71 рубля 85 копеек. Юань на Мосбирже 10.63. Подробнее в программе «Капитал» совсем скоро.
1: Реклама. Солнечные панели, вакуумная система мусороудаления, беспилотные автомобили, роботы-уборщики, искусственный интеллект в ЖКХ. О том, как развивается один из крупнейших проектов умного города в России и о том, почему качественный продукт находит своего покупателя даже в непростые времена. Генеральный директор АО «Сберсити» Андрей Лихачев в дни Петербургского международного экономического форума беседовал с главным редактором «Бизнес-ФМ» Ильей Капелевичем. В воскресенье после 12 на «Бизнес-ФМ». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
2: Возвращение старшего брата Си Цзиньпин снова в Северной Корее спустя 7 лет. Китайского руководителя в пхеньянском аэропорту Сунан встречал лично Ким Чен Ын с супругой Ли Соль Джу. Последний раз китайский лидер посещал северокорейскую столицу в 2019 году, накануне саммита G20 в Осаке, в разгар американо-китайской торговой войны. Формально нынешний визит является ответом на посещение Ким Чен Ыном Пекина в прошлом сентябре для участия в торжествах по случаю 80-летия победы во Второй мировой войне. Нынешняя поездка стала первым зарубежным визитом Си Цзиньпина в 26-м году. Каких результатов визита можно ожидать? Об этом комментарий Георгия Бовта.
3: Двусторонние отношения КНР и КНДР на пару лет заморозила пандемия ковида. Граница была закрыта по август 23-го года. Торговля обвалилась до нуля. Одновременно с этим Ким Чен Ын начал активно развивать отношения с Москвой. На фоне СВО между Пхеньяном и Москвой сформировалась полноценная военная партнерство. Тогда как Китай всегда воспринимал себя в роли старшего брата, незаменимого экономического донора и единственного настоящего союзника. Теперь же Россия отчасти выступает альтернативным источником технологий и ресурсов. Визит Си приурочен к 65-летию договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи от 11 июля 1961 года. Это единственный действующий военный союз Китая с иностранным государством. Он обязывает оказать немедленную военную и иную помощь в случае нападения на КНДР. В 2021 году договор продлили на 20 лет. Накануне визита председателя Си Ким Чен Ын посетил новый завод по производству оружейного урана и заявил о планах наращивать ядерный арсенал ускоренными темпами. Показательна реакция китайского гостя. В опубликованной в главной газете КНДР «Надон Синмун» статье Си Цзиньпина он признавался в неизменной дружбе, призывал к углублению сотрудничества, в том числе военного. А вот о денуклеаризации в статье ни слова. К Когда в сентябре прошлого года Ким и Си встречались в Пекине, этот термин также обошли стороной. В последнем выпуске так называемой «Белой книги по нераспространению» Пекин впервые пропустил тезис о денуклеаризации Корейского полуострова как цели своей политики. Похоже, Китай постепенно дрейфует к признанию КНДР де-факто ядерной державой. Стоит заметить, что на фоне нынешней обстановки в мире сейчас

0: Вообще мало аргументов в пользу ядерного нераспространения, особенно тех стран, которые испытывают внешнюю угрозу. Экономические отношения Пекина и Пхеньяна выглядят противоречиво. С одной стороны, двусторонняя торговля восстанавливается, с другой стороны, структура торговли остается примитивной. Главные статьи китайского экспорта в КНДР – соевое масло, ткани и сахар, а главная статья импорта – парики и изделия из волос. Си уже выразил готовность расширить сотрудничество в сельском хозяйстве, здравоохранении, строительстве и науке. Южнокорейские аналитики, разумеется, тут же предположили, что подобные экономические стимулы станут главным инструментом ослабления российского влияния на Пхеньян. Вопрос в том, насколько это реалистично. Ведь КНДР уже получила от России, в том числе определенные военные технологии и возможности обхода санкций через разные схемы. Хотя в долгосрочном плане именно Китай располагает огромными ресурсами для реиндустриализации и реинтеграции Северной Кореи в мировую экономику, если Пхеньян когда-нибудь вообще решится на такой шаг. На визит китайского лидера с тревогой смотрит из Токио, где мерещится нарастающая ракетная угроза на фоне укрепления китайско-северокорейской оси. Пхеньян располагает ядерным арсеналом. Получил Пхеньян и альтернативного стратегического партнера в лице России. Все это на фоне улучшения экономической конъюнктуры. Рост ВВП в прошлом году составил 3,7%. Во многом благодаря сотрудничеству с Россией, в том числе военному. Это усиливает переговорные позиции КНДР по сравнению с 2019 годом, когда КНДР нуждалась в китайской поддержке для противостояния Вашингтону. В ходе визита Си ожидается подписание целого пакета экономических соглашений в торговле, сельском хозяйстве, строительстве. Если же Си Цзиньпин действительно везет в Пхеньян некое неформальное послание от Трампа о возможности возобновления американо-северокорейского диалога, то от исхода таких консультаций зависит вся система безопасности Юго-Восточной Азии. Но ни в какие коммунике это не попадет. В отдаленном будущем может встать вопрос о том, что будет, когда и если интересы Пекина и Москвы в отношении Пхеньяна разойдутся. Пока они совпадают в главном. Оба хотят сохранить КНДР как противовес американскому присутствию в регионе. В более долгосрочном плане их видение будущей КНДР, открытой или закрытой, ядерной или безъядерной, вовлеченной в мировую экономику или нет, могут сильно не совпасть.
1: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Ипотека как оберег. Сотрудникам с ипотекой и маленькими детьми Минюст предлагает предоставить дополнительные трудовые гарантии. Об этом пишет российская газета. Что поменяется и как к такой перспективе относятся сами работодатели? Подробности у Ольги Кашинской.
2: Согласно предлагаемым поправкам в Трудовой кодекс, работодатель не сможет уволить сотрудника по своей инициативе, если у него есть ребенок до 3 лет и ипотека. При этом есть 2 ключевых условия. Во-первых, сотрудник должен быть единственным кормильцем, то есть второй родитель не работает, а ипотека должна выплачиваться на единственную жилплощадь в семье. Похожие соцгарантии в Трудовом кодексе уже были предусмотрены, отмечает старший партнер коллегии адвокат Адамова и партнеры Ирина Адамова. Но они не универсальные.
3: Раньше у нас были гарантии исключительно для женщин. Невозможность уволить женщину, у которой ребенок до 3 лет, причем неважно, она одинокая или не одинокая. Но всегда, естественно, были исключения из правил, в том числе, например, если работник прогуливает или совершает аморальный проступок какой-то. Ну, я уж молчу про ликвидацию юридического лица работодателей. Получается, у нас теперь вводится для лиц, то есть лицо, имеющее ребенка, подразумевается, что это отец. Плюс новелла касательно ипотеки. Конечно, это больше укрепляет гарантии семьи. Не знаю только, почему эти кредитные обязательства касаются только детей до 3 лет. У нас ипотеки 3-летние обычно не бывают, они долгосрочные. Конечно же, также должны быть исключения. Как я понимаю, глобально это будет при прочих равных, при увольнении, при сокращении работников учитываться наличие ребенка, не работающего второго родителя, или наличие кредитных обязательств.
2: Согласно статистике, которую приводил премьер-министр Михаил Мишустин, с 2018 года льготную семейную ипотеку оформили почти 2 миллиона семей. Принятие на себя таких обязательств – серьезный шаг, к которому люди подходят осознанно, подчеркивает владелец и гендиректор кондитерской фабрики «Господарь» Сергей Сурмач.
4: Вообще, как правило, люди с ипотекой, то, что мы наблюдаем, достаточно старательно выполняют свои обязанности. Они все же имеют достаточно высокую мотивацию. Мы это видим на работе, что люди с маленькими детьми и с ипотекой, как правило, достаточно ответственные люди. То есть не было прецедента, чтобы людей приходилось увольнять, которые находились в таких обстоятельствах жизни, имели маленьких детей, имели ипотеку. А вообще рынок труда сейчас рынок работодателей во многом, поэтому, в общем-то, работники разных уровней более внимательно следят за выполнением обязательств своих перед работодателем. Испытательный срок 3 месяца, насколько я понимаю, он вряд ли изменится. Нам 3 месяцев достаточно, чтобы понять, что в реальности человек стоит относительно того, что он заявлял при собеседовании.
2: Если смотреть на ситуацию со стороны работодателя, то такая неприкосновенность молодых родителей, связанных кредитными обязательствами, может создать проблемы. Так, статус сотрудника в процессе работы может измениться. На этапе собеседования это предсказать невозможно. Иммунитет в таком случае сразу начнет действовать, и работодатель окажется в безвыходном положении. Продолжит генеральный директор Финфлеер Ксения Рясова.
5: Я сталкивалась с тем, что единственный кормилец, не можем уволить, и уже деньги предлагали, и нет, человек не уходит. Я сталкивалась с тем, что ребенок инвалид, тоже уволить невозможно. Ну, это просто люди перестают работать, понимаешь, что ты его уволить не можешь. Это нехорошая практика. Тем более, что в стране отрицательная безработица, поэтому сейчас непонятно, почему такие меры предпринимаются. Но безработицы нет. Мы же не с борта корабля их выбрасываем в открытое море. Ты вышел и тут же нашел работу. Тем более, если есть выплата, люди еще в плюсе остаются. Как мы можем это проверить при приеме? Есть у него там ипотека или нет у него ипотеки? Отец детей, его посадили. И теперь единственный кормилец мать. Никак ты это уже не обойдешь, не уволишь, все.
2: Минтруда и Минстрой законопроект уже согласовали. Если он будет принят, то вступит в силу 1 сентября следующего года. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес FM.
1: Apple представила новую iOS 27 с интеграцией искусственного интеллекта. Компания провела свою ежегодную конференцию WWDC, она стала последней для Тима Кука в качестве главы Apple. С 1 сентября его пост займет Джон Тернус. Из примечательного, новая операционная система iOS 27 будет поддерживаться даже на iPhone 11, который вышел еще аж в 2019 году. Дизайн так называемого жидкого стекла можно будет регулировать, либо сделать его более прозрачным, либо полностью выключить. Кроме того, голосовой помощник Siri получит интеграцию с нейросетью Gemini от Google. Теперь она называется Siri AI и работает как привычный чат-бот. Ей можно задавать вопросы, она будет на них отвечать. Также с ее помощью можно будет искать фотографии в галерее устройства или письма в почте. Siri AI будет встроена во всю экосистему Apple и получит отдельное приложение. Однако полный функционал пока будет доступен только на самых мощных устройствах iPhone 17 Pro и MacBook Pro M3. К тому же на старте она будет доступна только на английском. И в ближайшее время поддержка русского языка не появится, комментирует блогер, основатель YouTube-канала Wylsacom Валентин Петухов.
6: Вся линейка операционных систем с индексом 27, большая работа над ошибками. То есть они немножко докрутили дизайн, причем в прямом смысле. Теперь появился ползунок, который управляет степенью прозрачности нового стиля Liquid Glass. И я знаю, что многие не взлюбили iOS 26 прошлогоднюю как раз из-за того, что было слишком много эффектов. Вот теперь их можно притушить и пользоваться с удовольствием. Но это вершина айсберга. Практически вся презентация была посвящена новой Siri AI и Apple Intelligence нового поколения, которые пересобрали на ресурсах, в том числе модели Google, и об этом тоже было известно заранее, но вот теперь это подтвердилось. Много интересных решений, по сути, ничего экстраординарного того, что не было на рынке, но какие-то нюансы интеграции в операционную систему, конечно же, сделаны на лучшем уровне, как это умеет Apple. Но есть одна большая проблема, это то, что все заявленное пока будет работать в бета-версии, это damage control ситуации 2024 года, когда показывали, рассказывали про Apple Intelligence слишком радужно и красиво, а вышло все не так нарядно, что сгенерировало коллективные иски к Apple, и компания вынуждена была платить десятки миллионов долларов, чтобы этот вопрос заметить. Поэтому теперь это все идет под лейбом бета, и самое, конечно, неприятное для нас, пока только на английском языке. Я сам вел прямые эфиры на разных площадках, и могу сказать, что за 15 лет, что я слежу за презентациями Apple публично, наверное, это одна из самых слабых презентаций, потому что фактически ничего интересного не показали. Но стоит между строк много чего изучить, потому что есть еще и новый детский режим, который действительно круто прокачал возможности родительского контроля. И самое грустное в этом всем то, что это была последняя презентация Тима Кука, он официально попрощался в конце конференции, и уже следующую презентацию в сентябре айфонов будет вести новый генеральный директор. Поэтому эпоха Тима Кука подошла к концу.
1: Валентин Петухов, блогер, основатель основатель YouTube-канала Wylsacom. Также Apple представила еще несколько новых функций. Например, в приложении «Пароли» можно будет нажатием одной кнопки поменять все пароли к различным сервисам, которые появились в каких-либо утечках данных, то есть скомпрометированные. Причем система поменяет пароли именно на сервисах, а не просто внутри телефона. Анимация и запуск приложений по утверждениям Apple был ускорен на 30%, а скорость передачи фото и видео и других данных через AirDrop увеличили на 80%.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 11 июня на сцене Театра эстрады. Премьерный спектакль «Сновидение» Каренина. Режиссера Данила Чащина и продюсера Леонида Робермана. Многоугольник отношений, в котором герои ищут любовь, не подозревая, какую высокую цену им предстоит заплатить. В ролях Ангелина Стрична, Анастасия Уколова, Дмитрий Чеботарев, Дмитрий Лосенков, Виталий Коваленко и другие. Подробнее на artpartner.ru. 16+. Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний. В 2007 году вся Британия следила за необычным процессом. Племянники и племянницы пытались оспорить завещание своей очень состоятельной тетки. Владелица крупной сети коммерческой недвижимости Голди Беккал завещала $23 миллиона любимому китайскому ресторану, а точнее его хозяевам. Родственники убеждали суд, что женщина к концу жизни уже была не в себе. Впрочем, представить хваткую бизнесвумен рассеянной недотепой у родственников не получилось. Ведь завещание она составила еще за 10 лет до смерти. И все представленные в суде материалы свидетельствовали о том, что китайскую стряпню Голди действительно обожала. А вот родню нет. Судьба, наследство. На Бизнес FM. Валюты. Валюты. Эритрейская накфа в 1997 году заменила в новом государстве эфиопский бир, названа в честь города Накфа, в котором Эритрея одержала первую значительную победу в борьбе за независимость. В 2016 в стране была проведена полная замена всех банкнот в качестве средства по борьбе с работорговцами и фальшивомонетчиками. Валюты на Бизнес FM. Компании и корпорации.
8: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
8: Росимущество выставило на торги бывшие активы производителя водки «Хортица». Предприятия, которые были национализированы в 2024 году после обвинений в финансировании ВСУ и батальона «Азов», запрещенная в России террористическая организация, бывшим владельцем украинским бизнесменом Евгением Черняком. В лоте 8 юрлиц, включая ликероводочные заводы «Родник ИК» и «Русский Север». Стартовая цена почти 8 миллиардов рублей. Итоги планируют подвести в середине июня. Однако покупатель не сможет использовать бренды «Хортица», «Шустов», «Морож» и другие. Global Spirits отозвала лицензии на их выпуск. Эксперты «Ведомостей» расходятся в оценках. Одни считают выставленную цену адекватной, другие называют ее завышенной и оценивают активы не более чем в 5 миллиардов рублей, указывая на резкое падение выручки и почти полную остановку производства. У бренда спортивных товаров «Деспорт», созданного 3 года назад на базе российских магазинов французской «Декатлон», значительно вырос риск банкротства, выяснил «Коммерсант». По подсчетам газеты, с начала года 13 контрагентов сети сообщили о намерениях возбудить дела о ее несостоятельности, в то время как за весь прошлый год таких было всего 2. В мае ритейлер 2 недели не мог продавать большую часть своего ассортимента по техническим причинам. «Озон» планирует выйти в аптечный сегмент, изучает выдачу лекарств через ПВЗ и создание собственной сети аптек, узнали в «Известия». В марте Marketplace зарегистрировал товарные знаки «Озон Аптека» и «Озон Вет Аптека», а также тестирует курьерскую доставку без рецептурных препаратов. По итогам решат о масштабировании, включая выдачу в ПВЗ. Эксперты считают, что спрос на лекарства стабилен, и этот проект может стать новым драйвером роста для онлайн-площадок. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: «10:48 в Москве. Отчисление за сгенерированный диплом признано незаконным. Такое решение вынес Верховный суд Татарстана. Инстанция признала незаконным отчисление студентки из-за высокого процента ИИ контента в ее выпускной работе, передает ТАСС. По данным агентства, речь идет о Московском международном университете в Казани. Суд постановил восстановить студентку 4-го курса лингвистического факультета в статусе обучающейся и допустить ее работу к защите при оригинальности не менее 50%. Также ВУЗ обязали выплатить студентке 40 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба и 20 тысяч рублей штрафа. Проверка дипломов на ИИ – явление относительно новое и пока носит рекомендательный характер, говорит предприниматель и преподаватель ВШЭ Алексей Карлов.
9: На наличие искусственного интеллекта, конечно, работы проверяются аналогично антиплагиату. Фактически, наличие искусственного интеллекта чистая генерация приравнивается к чужому цитированию, заимствованию или плагиату. Но все подобные проверки могут быть юридически значимыми, то есть можно отказать студенту или студентке, только если подобный процент и подобный фактор вшит в сам регламент поступления или сдачи экзамена, либо выпускной работы. Если подобное там не прописано в регламентирующих документах, то ни ВУЗ, ни любой другой учебник заведение не имеет права отчислять студента. Примерно так же с антиплагиатом. Пока это не несли в нормы, антиплагиат был только рекомендательным характером. Есть еще один подводный камень. Пока в мире нет ни одной системы, которая бы на 100% могла гарантировать, что текст сделан с помощью искусственного интеллекта или полностью человеком. Потому что нет общепринятой практики маркировки текста, нету открытых баз данных от нейросетей, и к тому же пока нету ни одной системы, которая могла бы на 100% подтвердить смешанный текст, когда часть сделана искусственным интеллектом, а часть сделана человеком. Компании, которые создают текст и создают нейроконтент, в несколько тысяч раз получают больше инвестиций, чем компании, которые умеют проверять. То есть есть большой технологический разрыв. У любого преподавателя есть уже внедренная практика проверять любую работу от студента на наличие нейроконтента. Проверяется двумя способами. Загружается либо в специальные системы, тот же антиплагиат, Сберчек, Гигачек, вернее, программа. И второй способ, это качественный способ, уточнить у студента, задать ему уточняющий вопрос по любой части текста. Если он совсем об этом не знает, то он либо списал, скопировал, либо сгенерил, что, в общем-то, одно и то же. То есть он сделал это не сам.
1: Алексей Карлов, преподаватель ВШЭ. Ранее «Бизнес-ФМ» рассказывала, что глава Миноборнауки Валерий Фальков допустил скорое исчезновение дипломов в их привычном виде. ВУЗы в таком случае могут вернуться к устным экзаменам вместо письменных работ. Впрочем, опрошенные нами работники сферы образования инициативу эту восприняли скорее скептически.
7: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
1: Гриш, приветствую еще раз.
10: Добрый день.
1: Продолжает скатываться вниз российский рынок акций. Индекс Мосбиржи уже ниже 2500 пунктов. Это минимумы с ноября прошлого года.
10: Да, с конца октября. Ну вот именно оттуда была попытка даже уйти по индексу Мосбиржи к уровню в 3000. Ну вот с тех пор, как говорится, рынок потихонечку сползал вниз, ну и фактически вернулись на исходную точку. Причины тут могут быть разными. Ну, одна из причин – это разочарование инвесторов перспективами какого-то урегулирования конфликта вокруг Украины в ближайшее время. Ну, соответственно, может быть, даже будет наоборот какая-то эскалация и прочее. Рублевая ликвидность, естественно, не в том объеме, чтобы поддерживать рынок акций, даже снижение ставки ЦБ пока не будет фактором поддержки. Ну и рубль, вопреки ожиданиям, после начала покупок валюты со стороны ЦБ по поручению Минфина, с 5 июня покупают валют почти на 6 миллиардов, но рубль пока не укрепляется. Но я уже говорил здесь, судя по динамике цен не только на нефть, но и фактически на всю линейку российской экспортной продукции, все очень сильно взлетело в цене, поэтому у тех, кто поставляет все дело на экспорт, валютной выручки будет очень много, ну и парковать ее пока негде, с учетом того, что финансовые хабы практически сейчас, ну, в глобальной финансовой системе все под подозрением, ну, вот Эмираты те же и прочее. Поэтому паркуют у нас, и, естественно, поток предложений пока перевешивает вот те покупки, которые Минфин реализует. Ну, естественно, эти потоки валюты не каждый день идут, может быть, будет какой-то период где валюта задержится, ну, может быть, тогда рубль будет слабеть. Но для рынка один из факторов, на который он сейчас может опереться, да, с точки зрения попытки поиграть на повышение, только какая-то сильная динамика слабости рубля. Но юань к рублю пока прижимается к отметке 10.60. Фактически возвращаемся на уровне трехнедельной давности. И, ну, в принципе, я не удивлюсь, если будет провал все-таки юаня к рублю до 10, а может быть даже пониже. Слишком много спекулятивного навеса на валютном рынке, особенно на фьючерсном рынке. Все делали ставку на вот эти обширные покупки страны Минфина. Ну и если ослабление рубля задержится, он будет демонстрировать признаки укрепления, спекулянты могут начать ликвидацию этих позиций. Как говорится, на их плечах можем сходить и пониже. Ну, это не обязательно, но один из вариантов. На глобальном рынке сегодня с утра все тихо. Трамп обещает решить проблему с Ираном. Это уже все к этому привыкли. Рынок интересует другой вопрос. Трамп говорит о сделке. А если эта сделка всего лишь меморандум о взаимопонимании, то есть продление перемирия и там дальше опять переговоры, значит, это хрупкое перемирие. Месяц, два, три, неважно, но оно может нарушиться. Поэтому, насколько я понимаю, рынок заложился на длительный процесс вот этой неопределенности с логистикой в Персидском заливе, поэтому котировки Brent, хотя и снижаются на фоне деэскалации, да, но так сильно проваливаться они уже не могут. Ну и в этом тренде, естественно, еще есть один нюанс. Китайцы уже, сколько, третий месяц импорт не наращивают, вообще не покупают. Ну, рано или поздно восполнять те запасы, которые они уже у себя распаковали, придется. Так что, может быть, китайцы ждут цены пониже. Ну, посмотрим, какая цена их устроит.
7: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Сокращение рутины, рост производительности, ускорение решений. Становится ли искусственный интеллект полноценной частью бизнес-моделей? И в каких отраслях это особенно заметно? ИИ-агенты, совершающие сделки между собой. Правда ли, что на наших глазах рождается агентная экономика? Об этом старший вице-президент, руководитель блока технологическое развитие Сбербанка Андрей Белевцев в дни МЭФ беседовал с главным редактором Бизнес-ФМ Ильей Капелевичем. В воскресенье после 15 на Бизнес FM. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 13 июня. Студия театрального искусства. Спектакль Чехов «Вишневый сад. Нет слов». Постановка, где минимум слов, а все внимание на необычную форму, которая позволит услышать текст комедии заново. Режиссер Сергей Женовач, художник Александр Боровский. В ролях Ольга Калашникова, Алексей Вертков, Иван Янковский и другие. Подробнее на sti.ru. 18+. Знай меру. Пруф от английского «доказательство» – единица измерения содержания спирта в алкогольном напитке. Сегодня крепость определяется процентным содержанием спирта по объему и по-русски обозначается «об» с точкой. Пруф до сих пор используется в США и равен удвоенному значению в процентах. 100 пруф по крепости равно 50 объемным процентам. Знай меру на Business FM. Купание в море, загар, пикники. Посиделки на даче, матрас на волнах, волейбол на песочке. Все, что сейчас нам кажется самым летним, самым привычным и неизменным в веках, кто-то когда-то придумал, попробовал или сделал первым. Однажды летом. Специальный проект. Скоро на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: Москве 10:58, студия Вероника Романова. На подлете к Москве сбиты еще два беспилотника, об этом сообщает мэр города Сергей Собянин. Таким образом, с начала суток силы ПВО перехватили уже 9 БПЛА на подлете к столице. После 2 лет ожидания Украина может перейти к следующему этапу переговоров о вступлении в Евросоюз. Раньше Венгрия блокировала этот процесс, но после смены власти вето было снято. Уже 15 июня в Люксембурге должны открыть первый переговорный кластер. С него начинается предметная работа над будущим членством Украины в Евросоюзе. Этот этап касается вопросов правосудия, финансового контроля и соблюдения основных прав граждан. В целом, сторонам предстоит проработать 35 глав переговоров, покрывающих различные сферы взаимодействия, от судопроизводства и налогообложения до безопасности и защиты окружающей среды. Тела 4 человек нашли после разбора завалов на месте взрыва и пожара в ангаре недалеко от финляндского вокзала Санкт-Петербурга. Как пишет ТАСС, 2 погибших были обнаружены под обвалившимся забором, еще 2 в самом ангаре. 2 человека госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Предварительной причиной возгорания стал взрыв паров ацетона на химическом производстве. В ангаре частная компания производила растворители и реактивы. Пожар на Минеральной улице начался накануне вечером. Его площадь составила 1500 квадратных метров. По данным МЧС, потушить возгорание удалось только минувшей ночью. Из-за пожара повреждена инфраструктура Октябрьской железной дороги на Финляндском вокзале. В Китае открыли гигантский лего-парк. В Шанхае построили мир лего общей площадью примерно 45 футбольных полей. На создание парка ушло около 85 миллионов деталей. Конструкторы, из которых возведены некоторые аттракционы, здания, огромные фигуры. Посетители ждут прогулки на лодках, американские горки длиной 530 метров и 26-метровая лего-фигура – одна из самых высоких в мире. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 11:00 в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. В подмосковной Балашихе был подорван автомобиль. Сегодня рано утром водитель погиб. Его личность пока не раскрывается. Следственный комитет сообщает, что взрывное устройство было заложено под машину или в салоне. Сработало оно в момент движения. А год назад в этом же микрорайоне погиб при подрыве автомобиля генерал Ярослав Москалик. Спрос на отдых в Крыму снижается на фоне атак беспилотников и сложностей с топливом. В Минэнерго говорят, что проблемы с поставками бензина на юг России носят временный характер. Для решения создан оперштаб. Крымский бизнес, в свою очередь, подтверждает снижение спроса, но надежды на этот туристический сезон все же не теряет. Скандал в Международном уголовном суде главного прокурора Карима Хана, который выдал ордер на арест Владимира Путина, отстранили от работы. Как пишет Guardian, решение принято на фоне дела о сексуальных домогательствах прокурора и ненадлежащем поведении. Подробнее в нашем эфире. Итак, подрыв автомобиля в подмосковной Балашихе. Водитель получил множественные ранения, скончался на месте. Его личность пока не раскрывается. СМИ и телеграм-каналы пишут, что погибшему 62 года.
7: Подробности.
8: Сообщения о взрыве машины в подмосковной Балашихе появились рано утром в СМИ и соцсетях. Позже это подтвердил Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело. Согласно заявлению ведомства, взрыв произошел примерно в 5:30 утра возле многоквартирного жилого дома на улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов. Водитель автомобиля получил множественные ранения, от которых скончался на месте происшествия, сообщили в СКР. По данным СМИ и телеграм-каналов, взрывное устройство сработало через несколько секунд после того, как BMW X3 тронулась с парковки. Автомобиль проехал около 50 метров. Мощность взрывного устройства, по неподтвержденным пока данным, была около 400 граммов. Местные паблики публикуют кадры, снятые очевидцами. Весь автомобиль объят пламенем. Потом его начинает тушить подъехавшая пожарная машина. В соцсетях есть кадры якобы с камер видеонаблюдения. На них горящий BMW врезается в другую припаркованную машину. Прохожие бросаются на помощь, пытаются потушить дымящуюся машину и вытаскивают из нее водителя. Но спасти не успевают. От множественных ранений он скончался на месте. В апреле 2025 года в этом же микрорайоне Авиаторов в Балашихе был подорван автомобиль замначальника главного оперативного управления Генштаба Ярослава Москалика. Машина была подорвана дистанционно, когда генерал вышел из подъезда дома. Генерал погиб. Позже в убийстве был признан виновным Игнат Кузин. Его смогли экстрадировать из Турции. Он был приговорен к пожизненному заключению.
1: Подмосковная прокуратура контролирует ход расследования. Российский рынок акций продолжает движение вниз. Индекс Мосбиржи упал ниже 2500 пунктов впервые с конца октября прошлого года. Сейчас 2498 пунктов. А вот рубль сегодня укрепляется на фоне дорогой нефти. Рост на процент. Доллар на межбанке опустился до 71 рубля 78 копеек. Юань на Мосбирже 10.59. Подробнее в программе «Капитал» в конце часа. Она прямо сейчас к другой теме. Минэнерго России сформировала штаб для обеспечения стабильной и эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны. В состав штаба вошли все крупнейшие компании российского ТЭК. В сообщении ведомства говорится, что в последнее время предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника, что приводит к временным сложностям с поставками топлива в ряде южных регионов. Ранее в Кремле заявили, что власти принимают меры, чтобы не допустить дефицита топлива в Крыму. Из-за проблем с бензином и атак дронов, туристическая отрасль на полуострове испытывает серьезные трудности. По данным Travelline, число гостиничных бронирований за последние две недели сократилось на треть, в Севастополе на 40%, число отмен выросло почти вдвое. С подробностями Олеся Савоськина.
12: Сейчас на Крым приходится лишь около 1.5% продаж. И по словам участников туристического рынка, на каждые два новых бронирования в Крыму 10 отмен. Для местного турбизнеса потери этого сезона становятся все ощутимее, рассказывает владелец гостевого дома в Евпатории Валерий.
13: Вчера была отмена у меня там одна. Просто отсутствуют звонки, люди не интересуются, не спрашивают. За последние дни 10 все это по нисходящей идет. Просто даже нет интереса. Если в процентном взять, где-то в районе половины уже все пустое.
12: В туриндустрии пока не спешат говорить о провальном сезоне. Новые бронирования все еще идут, хотя рынок уже начинает реагировать и постепенно перераспределять туристический поток, комментирует вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
14: Автомобильный туризм – это основной канал прибытия. Мы оцениваем долю автотуристов примерно 80% из всего турпотока в Крым. Вот, соответственно, те туристы, которые планировали добираться поездом, сейчас, вероятно, тоже находятся на такой паузе и немножко снизят бронирование.
15: Куда переориентируются туристы вместо Крыма? И много ли таких?
14: У нас так слегка аномально выросла Анапа соседняя. Два курорта всегда находились в состоянии партнерской конкуренции. В прошлом году Крым стал бенефициаром отчасти анапских экологических проблем. В этом году Крым, можно сказать так, возвращает Анапе туристов. Анапа выросла, ну, чуть ли не в два раза, неделя к неделе. Это в основном общая дорога до Краснодара. И те туристы, которые планировали автомобильные поездки, им легко переориентироваться на Анапу. Поэтому, если в ближайшее время не разрешится с топливом, мы увидим больше туристов в Анапе, меньше в Крыму.
12: Туристический спад сказывается и на крымских ресторанах. В Севастополе посещаемость заметно просела, рассказывает владелец ресторанов «Момо» и организатор фестиваля «Крым на тарелке» Денис Штукатуров.
16: По сравнению с прошлым годом, процентов на 50, половину, прям можно смело говорить.
15: Упало?
16: Да, мы вынуждены были цены поднять, чек средний поднялся на 20-30%.
12: Проблемы с топливом в Крыму отражаются на работе транспорта на полуострове. В частности, подорожали поездки на такси, рассказывает директор службы такси «Таврика» в Симферополе Александр Макриди.
17: Где-то процентов на 30 подорожало из-за того, что нет топлива. По факту нечем заправляться. Люди стоят в очереди, кто-то ночует в очереди. Как только появилось, моментально разбираются.
15: Доходы ваши на сколько упали?
17: Прилично, процентов на 50. Переживаем, естественно, тут уже дело не в рентабельности, а продержаться в этот период пока не ладится.
12: По самым пессимистичным оценкам туристического рынка, Крым по итогам сезона может потерять 3-4 миллиона туристов. При этом участники отрасли напоминают, высокий сезон на полуострове традиционно начинается после 20-х чисел июня. Поэтому надежда у рынка, хоть и слабая, но пока есть. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
1: Губернатор Краснодарского края Кондратьев отреагировал на сообщения местных жителей в соцсетях, которые жаловались на отсутствие бензина на некоторых заправках и огромные очереди. Он написал, что дефицита топлива в крае нет, искусственный ажиотаж вызван решением жителей запастись бензином на фоне перебоев в соседних регионах. Временные сложности наблюдаются преимущественно на небольших частных АЗС. Зачем вы снимаете наличные? Сегодня в рубрике «Бизнес говорит» история индивидуального предпринимателя из Башкирии. Его банку не понравилось, что он снимает деньги со счета, и показался подозрительным размер его комиссии заказчиков. За это ему ограничили операции. Что предприниматель сделал не так, об этом Михаил Сафонов.
7: «Бизнес говорит».
18: Башкирский предприниматель Азат Нигамадзянов занимается бизнесом с середины нулевых. Работает в сфере услуг, организация мероприятий, кейтеринг и так далее. Он ИП, обслуживается в Сбере. Но недавно ему ограничили операции по счетам. Причин несколько. Главное, бизнесмен снимал со счета наличные и брал комиссию с заказчиков значительно больше, чем конкуренты, что показалось банку подозрительным. Ничего запрещенного по российским нормам в этом нет. Но финмониторинг банка руководствуется хорошо известным 115-м федеральным законом о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. И вот как сотрудники, по словам бизнесмена, объяснили свои действия.
19: Со слов комплайнс-специалиста, они проанализировали рынок, и данный вид услуг в среднем по рынку составляет 10%. А у меня в договоре с заказчиком было 20%.
20: Они посчитали, что операция носит сомнительный характер. То, что я снимал наличные деньги, я считаю, что я их честно заработал, я их снимаю. А зачем вы снимаете? Ну, я вообще-то привык доверять наличным деньгам. Я давно занимаюсь бизнесом, разные бывают ситуации. Мы с семьей ездим путешествовать, не везде есть возможность оплатить картами.
18: В середине прошлой недели мы отправили запрос в Сбер вместе с данными предпринимателя с просьбой предоставить свою позицию. Ответ пока не получили. Мы также передали рассказ бизнесмена управляющему партнеру Goldsblatt Partners Андрею Goldsblatt. По его мнению, совпало сразу несколько факторов. Банк видит, что ИП сразу же переводит поступления от контрагентов на личный счет. Видит, что он после этого снимает наличные, анализирует рынок, на котором работает предприниматель, и приходит к выводу, что он берет большую, чем другие, комиссию. И с одной стороны, все это его хозяйственная деятельность. ИП, в чем одно из главных преимуществ такого режима, может свободно переводить деньги с бизнес-счета на свой личный и снимать их в банкомате. И размер комиссии тоже может устанавливать, какой хочет, что гарантируется хотя бы свободой предпринимательства. Но с другой стороны, все это по совокупности может показаться банку подозрительным, продолжает Андрей Goldsblatt.
21: Поскольку, а, деньги сразу ушли на личный счет, б, по мнению банка, ставка завышена, единственный вывод, который они из этого делают, что похоже, что он для кого-то работает, а не для себя, и помогает уменьшить налогообложение. Но это неправильно, нельзя так делать. Но если вы подозреваете, что он, переведя деньги себе, поставив большой процент по ставке по агентскому вознаграждению, проводите расследование. Для этого есть налоговая. У налоговой есть полномочия. Она может все это проверить, задать вопросы, кому вы перевели, зачем перевели, а потом блокировать.
18: Совет юриста. Не стоит сразу снимать деньги со счета после переводов от заказчиков. Когда они там какое-то время лежат, подозрительность клерков снижается. Подобные ситуации не редкость, в том числе и у юрлиц, к которым требования гораздо жестче, чем к ИП. Зимой мы рассказывали историю строителя Алексея Голицына. Ему крупный частный банк заблокировал счета, потому что у комплаенса вызвал подозрение перечисленный аванс. Банк тогда внес его компанию в красную зону на платформе ЦБ «Знай своего клиента». Сейчас мы позвонили бизнесмену узнать, как дела.
22: Центробанк нас вывел из красной зоны в желтую зону почему-то. Не в зеленую, а в желтую. И фирма сейчас находится в стадии как должник по налогам. Мы все налоги не смогли заплатить. Нас в прокуратуру вызывали, ну и так далее.
23: А налоги вы не смогли заплатить из-за блокировки?
22: Да, из-за блокировок этих всех. Ну и, собственно, сейчас денежных средств нет у нас на счете. Потому что все заказчики, они воспользовались вот этой ситуацией. То есть, когда фирма заблокирована, можно ее кинуть.
18: Во всех случаях банки объясняют предпринимателям, что они лишь руководствуются требованиями ЦБ в соответствии с антиотмывочным законом. Рассказ башкирского бизнесмена Азата Нигамадзянова мы передали и в Центробанк. Регулятор ответил, что не комментирует конкретные кейсы и сообщил, что если гражданин считает, что его права нарушены, он может обратиться в интернет-приемную ЦБ. И еще одна деталь. Счета предпринимателя не заморозили полностью. Ему заблокировали операции в онлайн-банке, но при желании позднее он все-таки может снять свои средства в банкомате и на этом распрощаться с банком. То есть сделать то, за что его в том числе и наказали – забрать наличные. Михаил Сафонов, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
7: Реклама. Тренды в сегменте банковских вкладов. И как на них влияет снижение ключевой ставки. Становится ли вкладов меньше? Как меняется их средний размер и срок? О том, что предпринимают банки, конкурируя за вклады, о росте кредитной активности и о комиссии за электронные чаевые. Первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев в дни Петербургского международного экономического форума беседовал с главным редактором Бизнес ФМ Ильей Капелевичем. В пятницу после 13 на Бизнес ФМ. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Радио Плеер и новое приложение от Яндекса Яндекс Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Бизнес ФМ. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
0: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Внедрение ИИ может увеличить потребность в работающих с ним IT-специалистах в России на 250 тысяч человек. Это заявил министр труда Антон Котяков. По его словам, активизация этого процесса приведет к новому витку борьбы за кадры на рынке. Котяков отмечает, что в последнее время напряженность с поиском кадров в IT-сфере спала. Министр объяснил такую динамику многолетней работой по популяризации IT-профессий, высоким уровнем заработных плат, а также общим ростом производительности труда. Совокупная чистая прибыль авиаперевозчиков по всему миру в этом году составит 23 миллиарда долларов. Это значительно ниже прогнозных 41 миллиарда и ниже уровня в 45 миллиардов долларов, полученных в 2025 году, заявили в Международной ассоциации воздушного транспорта. По прогнозам, средняя цена на авиационное топливо в 2026 составит 152 доллара за баррель, что почти на 70% выше, чем в 2025 году. Из-за этого глобальные расходы авиакомпаний на топливо могут достигнуть примерно 350 миллиардов долларов. Годом ранее было 252 миллиарда. Российские работодатели в преддверии летнего сезона нарастили активность по поиску сотрудников. По данным HeadHunter, количество приглашений на вакансии выросло на 13% по сравнению с периодом с декабря 25 по февраль 26. Наибольший рост спроса зафиксирован в автомобильном бизнесе. Компании отрасли направили более 260 тысяч приглашений соискателям, а это на 35% больше, чем в начале года. Существенно возросла потребность в рабочих кадрах и специалистах строительной отрасли. В этой сфере работодатели направили более 8 миллионов приглашений, а это на 22% превышает показатели начала года. В строительстве и недвижимости число приглашений достигло 4 миллионов, также увеличившись на 22%. В сельском хозяйстве спрос на сотрудников вырос на 21%. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Погода в Москве.
1: Уже 28 градусов прямо сейчас в Москве. Сегодня до плюс 30. Во второй половине дня синоптики обещают нам небольшой дождь местами. Завтра без осадков и такая же жаркая погода, 29-30 градусов. 11-17 в Москве. Главного прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, который выдал ордер на арест Владимира Путина, отстранили от работы на фоне дела о сексуальных домогательствах и ненадлежащем поведении, пишет «Гардиан». Окончательный статус Хана пока не определен. Судьбу его должности решат на специальной сессии стран-участниц МУС.
7: Подробности
2: Карим Асад Ахмадхан – 56-летний британский юрист. Он был избран прокурором Международного уголовного суда в феврале 2021 года на 9-летний срок. В должность вступил в июне того же года. До этого Хан работал в международных трибуналах по Югославии и геноциду в Руанде, а также возглавлял группу ООН по расследованию преступлений, запрещенной в России, террористической организации ИГИЛ в Ираке. В 2023 году Хан выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по делу о нарушении двух правил Римского статута, запрещающих систематическую депортацию, передачу и захват заложников. Позже Хан запросил ордера на арест лидеров Хамас и премьера Израиля Бениамина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галланта. Это вызвало протест США. Они ввели против Хана санкции. В 2024 году возникла история с домогательствами. Одна из сотрудниц МУС, ни имя, ни должность не называются, заявила, что Хан принуждал ее к сексуальным действиям. По данным The Guardian, речь идет об эпизодах 23-24 годов. В командировках, в гостиничных номерах, в его офисе и дома. Издание также писало, что Хана обвиняли в попытке повлиять на заявительницу, а позже сообщало о якобы связанной с Катаром операциях частных разведывательных фирм, которые пытались собрать компромат на женщину, обвинившую прокурора. По делу есть две параллельные оценки. Расследование Управления служб внутреннего надзора ООН, по данным Рейтер, нашло подтверждение части претензий заявительницы, но отдельная группа судей сочла, что доказательства недостаточно по стандарту вне разумных сомнений. В мае 2025 года Хан взял временный отпуск и передал управление офисом заместителя. Бюро Ассамблеи государств-участников рекомендовало его удаление с должности, но финальное решение все равно остается за странами-участницами МУС.
1: Хан все обвинения категорически отрицает, называет обвинение несправедливым. Его адвокаты заявляют, что он никого не домогался, не злоупотреблял властью и не вел себя принудительно или эксплуататорски. Свободная продажа бензина АИ-92 возобновляется на 5 АЗС «Атан» в Севастополе. Об этом сегодня сообщает «Интерфакс». Позже подробности. Но прямо сейчас о том, что Евросоюз исключил авиаперевозчиков Киргизии из черного списка и разрешил им полеты на свою территорию. Об этом сообщила администрация киргизского президента. Киргизия находилась в черном списке 20 лет с 2006 года, и тогда ЕС заявил о проблемах с безопасностью полетов и контролем за гражданской авиацией. После многолетних реформ и проверок Еврокомиссия решила ограничения все-таки снять. Комментирует гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
3: Если говорить о последствиях этого решения, то надо посмотреть, какие планы поставят в первую очередь европейские перевозчики, что захотят сами организовать киргизские перевозчики. Но в любом случае, с учетом обширной нашей полетной программы и, скажем так, доступности этого региона с точки зрения перелетов, это очередной хаб, доступный для наших граждан, но говорить о каком-то прорыве не приходится, потому что мы в первую очередь для полетов в Европу сталкиваемся с визовыми ограничениями, а с ними ситуация лучше, на мой взгляд, не становится. Хотя, конечно, последнюю неделю мая европейские чиновники рапортовали о том, что, во-первых, много виз выдали. Но это и понятно. Вы убрали многократно и ввели одноразовые. По сути, те, кто раньше один раз в год обращался, сейчас обращаются до 3-4 раз в год, если им необходимо ездить в Европу часто. Если смотреть по фактически количеству путешествий в Европу, то, я думаю, цифра на самом деле не сильно растет, а скорее даже сокращается. Потому что очереди на запись остаются критически сложными, местами недоступными. А те страны, которые выдают визы, например, Греция, они их выдают строго под даты поездки. И вот если будут рейсы в Грецию из Киргизии, то это хорошая альтернатива Армении.
1: Артур Мурадян, вице-президент АТОР. Этой весной власти Киргизии подписали соглашение о поставках в республику самолетов Airbus A321neo. В документах по сделке говорилось, что по итогам аудитов Международной организации гражданской авиации в 2023-2024 годах было подтверждено соответствие авиационной системы Киргизии международным стандартам. Спрос на санаторный отдых в России снизился, пишут профессиональные паблики. Причины тому – рост цен, снижение доходов населения, а также сложности с транспортом и безопасностью при поездках в Крым или в Сочи. С подробностями Наталья Воробьева.
4: Цены на санатории в этом году выросли на 25-30%. Если раньше ехали отдыхать минимум на 21 день, то сейчас максимум на 10. Кавказские минеральные воды просили по загрузке примерно на 15%, а еще год назад спрос превышал предложение. Россияне отказываются от Сочи из-за сложной логистики. В Крыму схожая ситуация, плюс проблемы с бензином. Многие планировали ехать на полуостров на своих машинах. В 25-м по популярности санаториев республика находилась на 3-м месте. Спрос частично держится на социальных путевках, говорит эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря.
5: Народ начинает отодвигать вопросы санаторно-курортного лечения и отдыха даже не на второй, а там на третий, на четвертый, на пятый план. Крымские санатории неплохо загружались. Небольшой недостаток коммерческих клиентов компенсировался клиентами по социальным путевкам. Тут все очень индивидуально. Если Крым, то ценники стартуют от 5 500 рублей за ночь с питанием, с лечением до 26 000 рублей. Это зависит от локации, от формы собственности, государственной или частной, номерного фонда. То же самое по другим регионам страны. Можно найти сейчас в июне санаторий и за 3 500 рублей в сутки, а можно найти и за 15, и за 30, и даже за 80 000 рублей в сутки, если говорить о премиальных санаториях Кавказских минеральных вод.
4: Мы позвонили в сервис онлайн-бронирования санаториев и курортных отелей. Там нам сказали, что сейчас действительно отказываются от поездок в Крым, но сразу предупредили, что если передумаете ехать, а до заезда осталось менее 2 недель, деньги не вернут. А вот спрос на кавказские минеральные воды, по словам представителей сервиса, не просел. Бронируют много, получше и подороже Кисловодск.
6: В связи с чрезвычайной обстановкой в Крыму многие люди сейчас отказываются, но в связи с тем, что эта обстановка в течение нескольких лет существует, и если их отказ меньше, чем за 2 недели, то будет 100% штраф.
15: А что на первую половину июля в Минводам?
6: В принципе, есть дешевые санатории профсоюзного уровня, ни красивого, ни модного, без спа. Но лечебная база там сильная. Если без лечения, стоимость будет 130 000. Если, например, по дыханию, либо стройный силуэт, то это уже будет 148 000. Это на двоих на 10 ночей. Либо можете взять программу антистресс. Она тоже стоит 148. Это с трехразовым питанием. Если рассматривать более высокого уровня, это, например, такие как Плаза, Спа, Кисловодск, там стоимость, конечно, уже от 350.
4: В Ессентуке можно съездить дешевле за 108 000 рублей на двоих. Это санаторий профсоюзного уровня, то есть советской постройки. Дорога в эти суммы не входит. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
7: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес ФМ узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Дело вкуса. С Катей Калиной.
9: Что будет есть новая элита в России лет через 5-10? Приблизительно то же, что она уже лет 20 ест во всем мире. Сырую ферментированную еду из органических продуктов, коноплю, ежовик, спирулину. Икра, стейки сухого вызревания, креветки и устрицы на льду под шампанское – это все, увы, для староверов. Биохакинг – это не когда ты купил себе клинику, чтобы сидеть на инъекциях, пить горстями БАДы и сдавать анализы раз в неделю. Настоящая забота о будущем себе – это, как будто бы очевидно, думать о том, что ты ешь и пьешь, и достоверно знать, где это взяли и как и кем это приготовлено. Артем Спира, бывший пилот бизнес-джетов, затеявший и реализовавший в Москве проект «Инспира», не первый, кто взялся за тему функционального энергетического питания, но, похоже, первый, у кого получается это монетизировать. Вместо алкоголя в его ресторане – камбучи, зеленые соки, бодрящие шоты и смузи. Вместо буйобесов и борща – велюте из парея и щи из конопли. В зеленом салате минимум 12 ингредиентов, каждый из которых помогает насытить человеческую клетку кислородом. Официанты постоянно подливают гостям воду, она здесь бесплатна. Я обратила внимание на то, что даже тыквенные семечки в Инспира не китайские, которые используют 90% наших ресторанов и которые не прорастают, если посадить их в землю, а настоящие штирийские живые, масло из которых целебно. куртизаны, цикории с экстрактами грибов типа рейши, сложные болы на основе злаков с растительным белком и ферментированными овощами. С 4 до 5 ресторан не работает. Это время сиесты персонала. Для меня это тоже показатель отношения к делу. Чек около 3500 рублей на человека рекомендую идти компании. Здесь интересно пробовать и шерить. Через неделю обещают обновление меню. С вами была Катя Калина.
7: Дело вкуса. На Бизнес FM. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: В Москве 11:28, студия Вероника Романова. Иран и Израиль прекратили обмен ударами на неделю или около того, так сказал Дональд Трамп. Он назвал очень хорошим свой недавний телефонный разговор с израильским премьером Бенямином Нетаньяху. 7 июня Иран атаковал Израиль ракетами. Тегеран назвал удар ответом на израильские атаки на объекты Хизбаллы в Ливане. Тогда Трампа призвал иранскую сторону вернуться за стол переговоров, а израильскую отказаться от ответных ударов. Накануне Трамп пообещал достичь сделки с Ираном за 2 недели. Комитет Госдумы по бюджету и налогам предлагает наделить криптообменники функциями налогового агента при уплате физлицами НДФЛ с операцией с цифровыми валютами. Отзыв комитета на законопроект о синхронизации норм налогового кодекса с регулированием крипторынка размещен в электронной базе данных Нижней палаты. Инициатива разработана в связке с проектом закона о цифровой валюте и цифровых правах, который правительство внесло в Госдуму в начале

0: организованные места отдыха в России готовы к летнему сезону, сообщила глава Роспотребнадзора. 98% всех летних оздоровительных учреждений для детей, пляжи, которые собираются работать, уже проверены, и все получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения. Это и Черноморское побережье, и другие зоны в стране, добавила Анна Попова. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина 12 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Китай и КНДР договариваются об укреплении сотрудничества. Си Цзиньпин сейчас в Пхеньяне с госвизитом впервые за 7 лет. Зачем лидер КНР приехал в Северную Корею? Каких итогов ждать? Об этом через минуту комментарий Георгия Буфта. Минюст предложил предоставить дополнительные трудовые гарантии сотрудникам с ипотекой и маленькими детьми, пишет российская газета. Что это может поменять на практике и как к такой перспективе относятся работодатели? Индекс Мосбиржи упал ниже 2500 пунктов впервые с конца октября прошлого года. А рубль зато укрепляется сегодня. Рост почти на 1.5%. Доллар на межбанке 71 рубль 49 копеек. Юань на Мосбирже 10.55. Подробнее в программе «Капитал» совсем скоро. Возвращение старшего брата Си Цзиньпин снова в Северной Корее спустя 7 лет. Китайского руководителя в пхеньянском аэропорту Сунан встречал лично Ким Чен Ын с супругой Ли Соль Джу. Последний раз китайский лидер посещал северокорейскую столицу в 2019 году, накануне саммита G20 в Осаке, в разгар американо-китайской торговой войны. Формально нынешний визит является ответом на посещение Ким Чен Ыном Пекина в прошлом сентябре для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне. Нынешняя поездка стала первым зарубежным визитом Си Цзиньпина в 26-м году. Каких результатов визита можно ожидать? Об этом комментарий Георгия Буфта.
3: Двусторонние отношения КНР и КНДР на пару лет заморозила пандемия ковида. Граница была закрыта по август 23-го года. Торговля обвалилась до нуля. Одновременно с этим Ким Чен Ын начал активно развивать отношения с Москвой. На фоне СВО между Пхеньяном и Москвой сформировалась полноценная военная партнерство. Тогда как Китай всегда воспринимал себя в роли старшего брата, незаменимого экономического донора и единственного настоящего союзника. Теперь же Россия отчасти выступает альтернативным источником технологий и ресурсов. Визит Си приурочен к 65-летию договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи от 11 июля 1961 года. Это единственный действующий военный союз Китая с иностранным государством. Он обязывает оказать немедленную военную и иную помощь в случае нападения на КНДР. В 2021 году договор продлили на 20 лет. Накануне визита председателя Си Ким Чен Ын посетил новый завод по производству оружейного урана и заявил о планах наращивать ядерный арсенал ускоренными темпами. Показательна реакция китайского гостя. В опубликованной в главной газете КНДР «Надон Синмун» статье Си Цзиньпина он признавался в неизменной дружбе, призывал к углублению сотрудничества, в том числе военного. А вот о денуклеаризации в статье ни слова. Когда в сентябре прошлого года Ким и Си встречались в Пекине, этот термин также обошли стороной. В последнем выпуске так называемой «Белой книги по нераспространению» Пекин впервые пропустил тезис о денуклеаризации Корейского полуострова как цели своей политики. Похоже, Китай постепенно дрейфует к признанию КНДР де-факто ядерной державой. Стоит заметить, что на фоне нынешней обстановки в мире сейчас вообще мало аргументов в пользу ядерного нераспространения, особенно тех стран, которые испытывают внешнюю угрозу. Экономические отношения Пекина и Пхеньяна выглядят противоречиво. С одной стороны, двусторонняя торговля восстанавливается. С другой стороны, структура торговли остается примитивной. Главные статьи китайского экспорта в КНДР – соевое масло, ткани и сахар. А главная статья импорта – парики и изделия из волос. Си уже выразил готовность расширить сотрудничество в сельском хозяйстве, здравоохранении, строительстве и науке. Южнокорейские аналитики, разумеется, тут же предположили, что подобные экономические стимулы станут главным инструментом ослабления российского влияния на Пхеньян. Вопрос в том, насколько это реалистично. Ведь КНДР уже получила от России, в том числе определенные военные технологии и возможности обхода санкций через разные схемы. Хотя в долгосрочном плане именно Китай располагает огромными ресурсами для реиндустриализации и реинтеграции Северной Кореи в мировую экономику.

0: если Пхеньян когда-нибудь вообще решится на такой шаг. На визит китайского лидера с тревогой смотрит из Токио, где мерещится нарастающая ракетная угроза на фоне укрепления китайско-северокорейской оси. Пхеньян располагает ядерным арсеналом. Получил Пхеньян и альтернативного стратегического партнера в лице России. Все это на фоне улучшения экономической конъюнктуры. Рост ВВП в прошлом году составил 3,7%. Во многом благодаря сотрудничеству с Россией, в том числе военному. Это усиливает переговорные позиции КНДР по сравнению с 2019 годом, когда КНДР нуждалась в китайской поддержке для противостояния Вашингтону. В ходе визита Си ожидается подписание целого пакета экономических соглашений в торговле, сельском хозяйстве, строительстве. Если же Си Цзиньпин действительно везет в Пхеньян некое неформальное послание от Трампа о возможности возобновления американо-северокорейского диалога, то от исхода таких консультаций зависит вся система безопасности Юго-Восточной Азии. Но ни в какие коммунике это не попадет. В отдаленном будущем может встать вопрос о том, что будет, когда и если интересы Пекина и Москвы в отношении Пхеньяна разойдутся. Пока они совпадают в главном. Оба хотят сохранить КНДР как противовес американскому присутствию в регионе. В более долгосрочном плане их видение будущей КНДР, открытой или закрытой, ядерной или безъядерной, вовлеченной в мировую экономику или нет, могут сильно не совпасть.
1: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Ипотека как оберег. Сотрудникам с ипотекой и маленькими детьми Минюст предлагает предоставить дополнительные трудовые гарантии. Об этом пишет российская газета. Что поменяется и как к такой перспективе относятся сами работодатели? Подробности у Ольги Кашинской.
2: Согласно предлагаемым поправкам в Трудовой кодекс, работодатель не сможет уволить сотрудника по своей инициативе, если у него есть ребенок до 3 лет и ипотека. При этом есть 2 ключевых условия. Во-первых, сотрудник должен быть единственным кормильцем, то есть второй родитель не работает, а ипотека должна выплачиваться на единственную жилплощадь в семье. Похожие соцгарантии в Трудовом кодексе уже были предусмотрены, отмечает старший партнер коллегии адвокат Адамова и партнеры Ирина Адамова. Но они не универсальные.
3: Раньше у нас были гарантии исключительно для женщин. Невозможность уволить женщину, у которой ребенок до 3 лет, причем неважно, она одинокая или не одинокая. Но всегда, естественно, были исключения из правил, в том числе, например, если работник прогуливает или совершает аморальный проступок какой-то. Ну, я уж молчу про ликвидацию юридического лица работодателей. Получается, у нас теперь вводится для лиц, то есть лицо, имеющее ребенка, подразумевается, что это отец. Плюс новелла касательно ипотеки. Конечно, это больше укрепляет гарантии семьи. Не знаю только, почему эти кредитные обязательства касаются только детей до 3 лет. У нас ипотеки 3-летние обычно не бывают, они долгосрочные. Конечно же, также должны быть исключения. Как я понимаю, глобально это будет при прочих равных, при увольнении, при сокращении работников учитываться наличие ребенка, не работающего второго родителя, или наличие кредитных обязательств.
2: Согласно статистике, которую приводил премьер-министр Михаил Мишустин, с 2018 года льготную семейную ипотеку оформили почти 2 миллиона семей. Принятие на себя таких обязательств – серьезный шаг, к которому люди подходят осознанно, подчеркивает владелец и гендиректор кондитерской фабрики «Господарь» Сергей Сурмач.
4: Вообще, как правило, люди с ипотекой, то, что мы наблюдаем, достаточно старательно выполняют свои обязанности. Они все же имеют достаточно высокую мотивацию. Мы это видим на работе, что люди с маленькими детьми и с ипотекой, как правило, достаточно ответственные люди. То есть не было прецедента, чтобы людей приходилось увольнять, которые находились в таких обстоятельствах жизни. Имели маленьких детей, имели ипотеку. А вообще рынок труда сейчас рынок работодателей во многом, поэтому, в общем-то, работники разных уровней более внимательно следят за выполнением обязательств своих перед работодателем. Предписательный срок 3 месяца, насколько я понимаю, он вряд ли изменится. Нам 3 месяца достаточно, чтобы понять, что в реальности человек стоит относительно того, что он заявлял при собеседовании.
2: Если смотреть на ситуацию со стороны работодателя, то такая неприкосновенность молодых родителей, связанных с кредитными обязательствами, может создать проблемы. Так, статус сотрудника в процессе работы может измениться. На этапе собеседования это предсказать невозможно. Иммунитет в таком случае сразу начнет действовать, и работодатель окажется в безвыходном положении. Продолжит генеральный директор Финфлеер Ксения Рясова.
5: Я сталкивалась с тем, что единственный кормилец, не можем уволить, и уже деньги предлагали, и нет, человек не уходит. Я сталкивалась с тем, что ребенок инвалид, тоже уволить невозможно. Ну, это просто люди перестают работать, понимаешь, что ты его уволить не можешь. Это нехорошая практика. Тем более, что в стране отрицательная безработица, поэтому сейчас непонятно, почему такие меры предпринимаются. Но безработицы нет. Мы же не с борта корабля их выбрасываем в открытое море. Ты вышел и тут же нашел работу. Тем более, если есть выплата, люди еще в плюсе остаются. Как мы можем это проверить при приеме? Есть у него там ипотека или нет у него ипотеки? Отец детей, его посадили. И теперь единственный кормилец мать. Никак ты это уже не обойдешь, не уволишь, все.
2: Минтруда и Минстрой законопроект уже согласовали. Если он будет принят, то вступит в силу 1 сентября следующего года. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес FM.
1: Apple представила новую iOS 27 с интеграцией искусственного интеллекта. Компания провела свою ежегодную конференцию WWDC, она стала последней для Тима Кука в качестве главы Apple. С 1 сентября его пост займет Джон Тернус. И из примечательного, новая операционная система iOS 27 будет поддерживаться даже на iPhone 11, который вышел еще аж в 2019 году. Дизайн так называемого жидкого стекла можно будет регулировать, либо сделать его более прозрачным, либо полностью выключить. Кроме того, голосовой помощник Siri получит интеграцию с нейросетью Gemini от Google. Теперь она называется Siri AI и работает как привычный чат-бот. Ей можно задавать вопросы, она будет на них отвечать. Также с ее помощью можно будет искать фотографии в галерее устройства или письма в почте. Siri AI будет встроена во всю экосистему Apple и получит отдельное приложение. Однако полный функционал пока будет доступен только на самых мощных устройствах. iPhone 17 Pro или MacBook Pro M3. К тому же на старте она будет доступна только на английском, и в ближайшее время поддержка русского языка не появится, комментирует блогер, основатель YouTube-канала Wylsacom Валентин Петухов.
6: Вся линейка операционных систем с индексом 27, большая работа над ошибками, то есть они немножко докрутили дизайн, причем в прямом смысле, теперь появился ползунок, который управляет степенью прозрачности нового стиля Liquid Glass, и я знаю, что многие не взлюбили iOS 26 прошлогоднюю как раз из-за того, что было слишком много эффектов. Вот теперь их можно притушить и пользоваться с удовольствием. Но это вершина айсберга. Практически вся презентация была посвящена новой Siri AI и Apple Intelligence нового поколения, которые пересобрали на ресурсах, в том числе модели Google. И об этом тоже было известно заранее, но вот теперь это подтвердилось. Много интересных решений. По сути, ничего экстраординарного того, что не было на рынке, но какие-то нюансы интеграции в операционную систему, конечно же, сделаны на лучшем уровне, как это умеет Apple. Но есть одна большая проблема, это то, что все заявленное пока будет работать в бета-версии. Это damage control ситуации 2024 года, когда показывали, рассказывали про Apple Intelligence слишком радужно и красиво, а вышло все не так нарядно, что сгенерировало коллективные иски к Apple, и компания вынуждена была платить десятки миллионов долларов, чтобы этот вопрос замять. Поэтому теперь это все идет под delay бета, и самое, конечно, неприятное для нас, пока только на английском языке. Я сам вел прямые эфиры на разных площадках и могу сказать, что за 15 лет, что я слежу за презентациями Apple публично, наверное, это одна из самых слабых презентаций, потому что фактически ничего интересного не показали. Но стоит между строк много чего изучить, потому что есть еще и новый детский режим, который действительно круто прокачал возможности родительского контроля. И самое грустное в этом всем то, что это была последняя презентация Тима Кука, он официально попрощался в конце конференции, и уже следующую презентацию в сентябре айфонов будет вести новый генеральный директор. Поэтому эпоха Тима Кука подошла к концу.
1: Валентин Петухов, блогер, основатель YouTube-канала Wylsacom. Также Apple представила еще несколько новых функций. Например, в приложении «Пароли» можно будет нажатием одной кнопки поменять все пароли к различным сервисам, которые появились в каких-либо утечках данных, то есть скомпрометированные. Причем система поменяет пароли именно на сервисах, а не просто внутри телефона. Анимация и запуск приложений по утверждениям Apple был ускорен на 30%, а скорость передачи фото и видео и других данных через AirDrop увеличили на 80%.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Музейные ценности.
8: Самый большой музей паразитов находится в Токио. Еще в 1953 году его основал доктор Сатору Камигай. Он решил наглядно показать соотечественникам, кто может поселиться в организме человека, если увлекаться сырой рыбой, которая так привычна для традиционной японской кухни. Людям с тонкой душевной организацией, излишне восприимчивым и брезгливым, туда лучше даже не заглядывать. Более чем за полвека сотрудникам удалось добыть около 60 тысяч разных паразитов. 300 из них находятся в постоянной экспозиции. Многометровые черви, разъеденные ими мозги, обглоданные изнутри внутренние органы – все это, собранное в одном месте, производит неизгладимое впечатление. Но японцам нравится. Несмотря на специфику, музей ежегодно посещает около 100 000 человек.
7: Музейные ценности на Business FM. Компании и корпорации.
2: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
2: Росимущество выставило на торги бывшие активы производителя водки «Хортица». Предприятия, которые были национализированы в 2024 году после обвинений в финансировании ВСУ и батальона «Азов», запрещенная в России террористическая организация, бывшим владельцем, украинским бизнесменом Евгением Черняком. В лоте 8 юрлиц, включая ликероводочные заводы «Родник ИК» и «Русский Север». Стартовая цена почти 8 миллиардов рублей. Итоги планируют подвести в середине июня. Однако покупатель не сможет использовать бренды «Хортица», «Шустов», «Морож» и другие. Global Spirits отозвала лицензии на их выпуск. Эксперты «Ведомостей» расходятся в оценках. Одни считают выставленную цену адекватной, другие называют ее завышенной и оценивают активы не более чем в 5 миллиардов рублей, указывая на резкое падение выручки и почти полную остановку производства. У бренда спортивных товаров «Деспорт», созданного 3 года назад на базе российских магазинов французской «Декатлон», значительно вырос риск банкротства, выяснил «Коммерсант». По подсчетам газеты, с начала года 13 контрагентов сети сообщили о намерениях возбудить дела о ее несостоятельности, в то время как за весь прошлый год таких было всего 2. В мае ритейлер 2 недели не мог продавать большую часть своего ассортимента по техническим причинам. «Озон» планирует выйти в аптечный сегмент, изучает выдачу лекарств через ПВЗ и создание собственной сети аптек, узнали в «Известия». В марте маркетплейс зарегистрировал товарные знаки «Озон Аптека» и «Озон Вет Аптека», а также тестирует курьерскую доставку безрецептурных препаратов. По итогам решат о масштабировании, включая выдачу в ПВЗ. Эксперты считают, что спрос на лекарства стабилен, и этот проект может стать новым драйвером роста для онлайн-площадок. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: В Москве. Отчисление за сгенерированный диплом признано незаконным. Такое решение вынес Верховный суд Татарстана. Инстанция признала незаконным отчисление студентки из-за высокого процента и контента в ее выпускной работе, передает ТАСС. И по данным агентства, речь идет о Московском международном университете в Казани. Суд постановил восстановить студентку 4-го курса лингвистического факультета в статусе обучающейся и допустить ее работу к защите при оригинальности не менее 50%. Также ВУЗ обязали выплатить студентке 40 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба и 20 тысяч рублей штраф. Проверка дипломов на ИИ – явление относительно новое и пока носит рекомендательный характер, говорит предприниматель и преподаватель ВШЭ Алексей Карлов.
9: На наличие искусственного интеллекта, конечно, работы проверяются аналогично антиплагиату. Фактически, наличие искусственного интеллекта, чистая генерация, приравнивается к чужому цитированию, заимствованию или плагиату. Но все подобные проверки могут быть юридически значимыми, то есть можно отказать студенту или студентке, только если подобный процент и подобный фактор вшит в сам регламент поступления или сдачи экзамена, либо выпускной работы. Если подобное там не прописано в регламентирующих документах, то ни ВУЗ, ни любое другое учебное заведение не имеет права отчислять студента. Примерно так же с антиплагиатом. Пока это не несли в нормы, антиплагиат был только рекомендательным характером. Есть еще один подводный камень. Пока в мире нет ни одной системы, которая бы на 100% могла гарантировать, что текст сделан с помощью искусственного интеллекта или полностью человеком. Потому что нет общепринятой практики маркировки текста, нету открытых баз данных от нейросетей, и к тому же пока нету ни одной системы, которая могла бы на 100% подтвердить смешанный текст, когда часть сделана искусственным интеллектом, а часть сделана человеком. Компании, которые создают текст и создают нейроконтент, в несколько тысяч раз получают больше инвестиций, чем компании, которые умеют проверять. То есть большой технологический разрыв. У любого преподавателя есть уже внедренная практика проверять любую работу от студента на наличие нейроконтента. Проверяется двумя способами. Загружается либо в специальные системы, тот же антиплагиат, Сберчек, Гигачек, вернее, программа. И второй способ, это качественный способ, уточнить у студента, задать ему уточняющий вопрос по любой части текста. Если он совсем об этом не знает, то он либо списал, скопировал, либо сгенерил, что, в общем-то, одно и то же. То есть он сделал это не сам.
1: Алексей Карлов, преподаватель ВШЭ, ранее «Бизнес-ФМ», рассказывала, что глава Миноборнауки Валерий Фальков допустил скорое исчезновение дипломов в их привычном виде. Вузы в таком случае могут вернуться к устным экзаменам вместо письменных работ. Впрочем, опрошенные нами работники сферы образования эту инициативу восприняли скорее скептически.
7: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
1: Гриш, добрый день.
10: Добрый день.
1: Смотри, на рубль укрепляется, продолжается укрепление. 71.44 сейчас стоит доллар на межбанке юань, на Мосбирже 10.55.
10: Да, здесь тенденция не изменилась. В принципе, вот пока динамика притока валюты явно, наверное, опережает те объемы, которые идут на покупку со стороны ЦБ. Ну и, соответственно, тут все логично. И цены на энергоносители высокие, практически на все основные экспортные товары российские, да, это удобрения, вон я смотрю, на многолетних пиках, даже продовольственные товары, все в плюсе, потому что эффект от разрыва логистики через Персидский залив оказался очень сильным, да, потому что разорвались цепочки, и восстановить их так быстро не получится, поэтому все растет от удобрений и других важных товаров сырьевого сектора. Ну, посмотрим, естественно, приток валют не каждый день, но явно в нашу банковскую систему идет парковка валют, потому что парковать пока особо за пределами нашей финансовой системы в мире ее особо негде, да, потому что те же Эмираты и прочее пока под подозрением в свете событий в Персидском заливе и неопределенность, что будет дальше. Поэтому, хотя и нехотя, но рынок так потихонечку идет вниз. Тут еще и наложился фактор разочарования тем, что вроде как просвета в геополитике вокруг конфликта на Украине не видно. Наоборот, может быть, будет эскалация и прочее. Крепкий рубль. И все это, естественно, давит на акции нефтегазового сектора. Тем более, я так понимаю, там еще и санкционные вещи вернутся и прочее. Даже акции Сбербанка, да, нашего флагмана фондового рынка, который практически чуть ли не единственный из голубых фишек держится более или менее на своих почти пятилетних пиках, но тем не менее акции тоже потихонечку идут вниз, хотя вот отчетность была вполне сносная у Сбербанка, так что, может быть, акции удержатся. Но технически, да, тут если еще несколько дней акции Сбербанка будут под давлением, у них технически получится сигнал на продажу, и тогда, если акции Сбербанка упадут, тем более в июле еще отсечка, да, и от этой цены отсечения надо будет отнять стоимость, и, естественно, Сбербанк в этом случае локально провалится. Ну, обычный так называемый дивидендный гэп закрывают, но получится ли сейчас или нет, хотя до июля еще есть время, может быть, за этот период что-то с точки зрения настроения улучшится. На нефтяном рынке, естественно, на фоне деэскалации вокруг Израиля и Ирана и нежелания американской стороны, судя по комментариям Трампа, ввязываться в бой снова, котировки потихонечку падают, 92,5 Brent, но, естественно, так резко котировки, как мы заметили, уже не падают, они просто потихонечку сдуваются каких-то пиков, да, но провалов быстрых уже нет, потому что рынок понимает, что сделка с Ираном — это лишь слова Трампа. Речь идет о меморандуме, который как раз открывает путь к переговорному процессу. Переговоры могут длиться очень долго. Перемирие тоже может быть нарушено там через пару месяцев или еще что-то. Потом неизвестно, как это все с Израилем у них будет. Любая провокация меняется, и все закручивается по новой. Поэтому рынок нефтяной в таком напряженном состоянии, и снижение есть, но отскоки идут моментальные. Но с точки зрения рисковых активов, доллар чуть-чуть свои позиции сдал, здесь инвесторы немножечко расслабились. Коррекция в сегменте американских технологических компаний пока сменилась такой осторожной восстановительной коррекцией. Будет ли продолжение, или рынок будет болтаться, вот тут еще не совсем ясно. Но в целом динамика на рынке пока такая напряженная остается.
7: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Итоги пятилетней программы развития газоснабжения и газификации России. О том, какими темпами идет подключение домовладений, о льготах, на которые могут рассчитывать собственники, о целях, поставленных на следующие 5 лет, о газификации вечных огней и о 30-летии компании генеральный директор «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов в дни ПЭФ и беседовал с главным редактором «Бизнес-ФМ» Ильей Капелевичем. В пятницу, после полудня, на «Бизнес-ФМ». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM. Контекст». 27 июня, Москва, Парк Победы на Поклонной горе. Юбилейный благотворительный забег «Самое время жить» в пользу подопечных фонда борьбы с лейкемией. В вечернем формате на дистанцию от 500 метров до 10 километров выйдут дети, взрослые, новички, любители и профессиональные спортсмены. Завершится забег музыкальным концертом. Собранные средства будут направлены на лечение взрослых заболеваниями системы крови. Подробнее на timeturan.ru. 0+. Валюты. Лилангиене – денежная единица королевства Эсватини, которая не так давно называлась Свазилендом, введена в обращение в 1974 году, через 6 лет после обретения страной независимости, привязана к курсу южноафриканского ранда в соотношении 1 к 1. С языка свати Лилангиене переводится как «плата за воду». Валюты на Бизнес FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
11: В четверг в США, Канаде и Мексике стартует главное спортивное событие этого лета – 23-й чемпионат мира по футболу FIFA. Эмоции от футбола испытывают и игроки на поле, и болельщики. А иногда получается так, что зрителями становятся футболисты высочайшего уровня. Сегодня про некоторых звезд, которых не будет на этом празднике. Начнем со сборной команды Италии. Только ленивый не сокрушался по поводу провала этой страны на отборочном турнире. Несмотря на очень сильный домашний чемпионат и мощный состав, этот коллектив остается дома 3-й мундиаль подряд. К сожалению, отсутствие итальянцев лишит нас возможности насладиться игрой Донаруммы, Эспозито и Пизилли. Теперь к, пожалуй, самому яркому игроку, которого, к сожалению, не будет на ЧМ. Грузия тоже не пробилась на турнир, и мы не увидим великолепного Хвичу Кварацхелия. Как и, к сожалению, его партнера по ПСЖ, россиянина Матвея Сафонова. Но у этих двоих есть утешительный приз – свежий трофей Лиги чемпионов. Хвича, кстати, самый дорогой игрок, который не поедет в Северную Америку. Его трансфер оценивается в 140 миллионов евро. Из-за неудачи сборной Польши ветеран Роберт Левандовский тоже не сможет еще раз блеснуть на мировой сцене. От травм в футболе не убежишь. И в лазарете, а не на поле, будут находиться бразилец Родриго и немец Серж Гнабри. Две очень яркие звезды, игра которых всегда радует. Есть еще странные тренерские решения. В заявку сборной Англии не попали Коул Палмер, который стоит 100 миллионов евро, и Трент Александр-Арнольд, 110 миллионов. По той же причине в составе бразильцев не будет Антони, а у колумбийцев в команду не попал игрок «Зенита» Барриос. Безусловно, присутствие этих звезд сделало бы чемпионат ярче. Но уверен, что на нем откроются новые имена, которые мы еще услышим.
7: Спорт и деньги на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: В Москве 11 часов 58 минут. Студия Олеся Потапова. После крупного пожара в производственном ангаре Петербурга спасатели обнаружили тела 4 погибших. Еще 2 пострадали. Пожар начался накануне вечером. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Причиной инцидента стал, по предварительным данным, взрыв паров ацетона на химическом производстве. ВСУ атаковали FPV-дроном многоквартирный дом в поселке Малиновка Белгородского округа. Об этом сообщает оперативный штаб. В результате погибла мирная жительница. Все поезда в Крым будут следовать до своих конечных станций. Из Крыма выезд планируется по расписанию, сообщила компания-перевозчик Grand Service Express. По состоянию на 10 утра опаздывали поезда Таврия. График движения составов по Крымской железной дороге был нарушен 8 июня после ночной атаки украинских беспилотников. В результате удара дрона ВСУ по тепловозу пассажирского поезда погиб помощник машиниста. Пассажиры не пострадали. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсуждает вступление своей партии «Гражданский договор» в Европейскую народную партию. Это крупнейшее объединение правоцентристских партий Европы, пишет портал Евроактив. Окончательное решение пока не принято, но вопрос могут рассмотреть уже в этом году. Вместе с партией Пашиняна в ЕНП могут войти партии от Венгрии, Дании, Чехии, Черногории. Лидер Талибана Хайбатулла Ахундзада отдал устный приказ, запрещающий использование смартфонов членами группировки и государственными служащими. Об этом сообщают афганские издания. Распоряжение было направлено в военные суды страны для контроля за исполнением указа. Лица, нарушившие приказ, будут считаться преступниками. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
7: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Полдень в российской столице, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Государственный VPN планирует создать Роскомнадзор, по крайней мере, по данным некоторых СМИ. Это обсуждалось с крупными российскими технологическими компаниями на недавнем совещании. Основная цель – предоставить доступ для российских разработчиков к иностранным сервисам, необходимым для их работы. Мы обсудили это с экспертами. В подмосковной Балашихе был подорван автомобиль. Сегодня рано утром водитель погиб, его личность пока не раскрывается. Следственный комитет сообщает, что взрывное устройство было заложено под машину или в салоне и сработало в момент движения. Год назад в том же микрорайоне погиб при подрыве автомобиля генерал Ярослав Москалик. Спрос на отдых в Крыму снижается на фоне атак беспилотников и сложностей с топливом. В Минэнерго говорят, что проблемы с поставками бензина на юг России носят временный характер. И для решения создан оперштаб. Между тем, Интерфакс сообщил сегодня, что в Севастополе возобновили свободную продажу 92-го бензина на 5 АЗС сети «Атан». Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, подрыв автомобиля в подмосковной Балашихе. Водитель получил множественные ранения, скончался на месте. Его личность пока не раскрывается. СМИ и телеграм-каналы пишут, что погибшему 62 года.
7: Подробности.
13: Сообщения о взрыве машины в подмосковной Балашихе появились рано утром в СМИ и соцсетях. Позже это подтвердил Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело. Согласно заявлению ведомства, взрыв произошел примерно в 5:30 утра возле многоквартирного жилого дома на улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов. Водитель автомобиля получил множественные ранения, от которых скончался на месте происшествия, сообщили в СКР. По данным СМИ и телеграм-каналов, взрывное устройство сработало через несколько секунд после того, как BMW X3 тронулась с парковки. Автомобиль проехал около 50 метров. Мощность взрывного устройства, по неподтвержденным пока данным, была около 400 граммов. Местные паблики публикуют кадры, снятые очевидцами. Весь автомобиль объят пламенем. Потом его начинает тушить подъехавшая пожарная машина. В соцсетях есть кадры якобы с камер видеонаблюдения. На них горящий BMW врезается в другую припаркованную машину. Прохожие бросаются на помощь, пытаются потушить дымящуюся машину и вытаскивают из нее водителя. Но спасти не успевают. От множественных ранений он скончался на месте. В апреле 2025 года в этом же микрорайоне Авиаторов в Балашихе был подорван автомобиль замначальника главного оперативного управления Генштаба Ярослава Москалика. Машина была подорвана дистанционно, когда генерал вышел из подъезда дома. Генерал погиб. Позже в убийстве был признан виновным Игнат Кузин. Его смогли экстрадировать из Турции. Он был приговорен к пожизненному заключению.
1: Версия о том, что взрывчатка была установлена под днищем автомобиля, правдоподобна, а вот предполагаемая мощность взрыва выглядит завышенной, говорит руководитель частного военного консалтинга РСБ-групп Олег Криницын.
14: Мы бы увидели разрыв разряд осколков, и тем более лобовое стекло было бы изрешечено, да, и разорвано. Но, судя по видео, лобовое стекло даже не пострадало. То есть это удивительно. При 500 граммов тротила там бы все разворотило вместе с водителем. Мы видим, что водители даже вытаскивают из машины. Поэтому это не граната. Если там есть какое-то взрывное устройство, оно, конечно, меньше веса, я думаю. И, скорее всего, было дистанционно приведено в действие. Взрыв был не в районе двигателя, а где-то в салоне.
15: По данным, по источником, как вот пишут, под днищем взрывчатка была.
14: Если бы под днищем, там же взрыв есть направленно, есть разные стороны. Если он стоит под днищем, то днище, оно бы отразило ударную волну, и мы увидели, что машина подпрыгнула во время взрыва. А она ехала, произошел взрыв. Сложно сказать. Возможно, и под днищем, потому что водитель пострадал не так сильно, то есть он не разорван. Если было бы под сиденьем водителя, то да. Может быть, это да. Может быть, и обусловлено то, что и стекло не было разрушено лобовое, то, что это было под днищем.
15: Но дистанционно, да, вот привели в...
14: Я думаю, что дистанционно. Просто нужно нам понять, кому это выгодно, кто этот водитель, да, его положение социальное, тогда уже можно понять, кому он перешел дорогу, и уже тогда можно понять уровень подготовки тех людей или тех структур, которым он перешел дорогу.
1: Олег Криницын, РСБ Групп. Подмосковная прокуратура контролирует ход расследования. Роскомнадзор планирует создать государственный VPN-сервис для обхода блокировок. Как написал ряд СМИ, такое предложение обсуждалось с крупными российскими технологическими компаниями на недавнем совещании. В числе приглашенных оказались представители Яндекса, ВК, 1С, Positive Technologies и других российских разработчиков софта. Согласно идее, РКН GOS-VPN будет предназначен для российских разработчиков, у которых пропал стабильный доступ к иностранным сервисам и репозитариям, необходимым для работы. С апреля у компании систематически обрывается доступ к GitHub и другим зарубежным платформам, без которых не работает современная разработка. Логика в таком решении, в принципе, есть, но есть и нюанс, говорит гендиректор разработчика CRM-системы Мегаплан Сергей Козлов.
16: Логика создания GOS-VPN, конечно, есть, но эта логика близка к логике валютных магазинов «Березка» с джинсами в советское время. То есть некое место, через которое по привилегированному списку часть аудитории имеет доступ, может получать необходимые товары. Это не отменяет то, что вокруг будут для непривилегированных другие точки параллельного доступа, которые обеспечивают их потребности. Проблема единого такого большого магазина «Березка» в том, что сложно покрыть все случаи. То есть кроме больших хостингов уровня GitHub, GitLab, нужна еще бизнесу частные мелкие зарубежные серверы. А это уже отдельный случай, который единому сервису тяжело будет покрыть. Кроме этого, получается, что единый вход, единое узкое горлышко, которое легче перекрыть, если захочется с той стороны это сделать. Опыт такой, если посмотреть в историю создания отечественных репозиториев, уже был. Был GitFlick, MossHub, Airfreed, GitVerse. Для локальных проектов проблемы никогда не существовало. Суть в том, что репозитории кода — это живая, постоянно обновляемая сущность. А если ее отпочковать, то все будущие изменения уже не смогут быть внесены зарубежными авторами.
1: Сергей Козлов, гендиректор разработчика CRM-системы «Мегаплан». По данным СМИ, в отрасли идею ведомства подключить все компании к единой государственной точке доступа восприняли без энтузиазма и даже посчитали опасной. Через такой канал иностранные сервисы легче всего заблокируют россиян, которых они и так ограничивают по санкциям. Технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук считает идею GOS-VPN бессмысленной. Роскомнадзор уже сейчас управляет доступом в интернет через провайдеров.
17: Если мы рассматриваем государственный VPN для предоставления доступа в интернет, это как бы бессмысленно, потому что ФСПУ Роскомнадзора уже регулирует всех провайдеров, куда можно ходить, куда нельзя. То есть функция VPN ничего не даст в плане доступа в сети, как идея гос-VPN, она не ясна. Давайте представим, есть гос-VPN, в котором белые списки, там черные списки, ну и все, и он запрещает вам куда-то ходить, куда-то предоставляет доступ. Сейчас ровно такое же. Например, вы заходите на YouTube, он не работает, а белые списки и так доступны. доступны, к примеру, ВК, там, Яндекс, ну и банки. То есть сама идея непонятна, зачем защищать подключение, это дело каждого. А предоставлять управлением с доступом в сеть, это бессмысленно, потому что Роскомнадзор этим уже и управляет. Он рассылает там в автоматическом режиме правила для провайдеров, ну и все. Мы не можем на запрещенные ресурсы ходить. Непонятно, что тогда с днем ГОС. Сейчас и так можно зарегистрировать в Роскомнадзоре официально что-то как VPN-сервис и согласовать с ним для определенного там ряда пользователей будет предоставляться доступ в YouTube, Telegram, то это нужно в части работы и все. Ну, то есть и на них ограничения не будут накладываться. А ГОС подразумевает, как, к примеру, госуслуги для каждого гражданина. Получается, как это разделение, кому-то можно, кому-то нельзя, но как бы это и сейчас уже реализовано. Всем нельзя, но кому-то можно. Потратить на него деньги, это как бы одна там история. Предоставлять доступ, какое удобство он создаст, тоже не ясно.
1: Александр Кукульчук, Calibrity Group. Кроме того, Роскомнадзор предложил компаниям поддерживать с ним оперативную связь, обращаться при необходимости, тогда ведомство сможет вручную решать отдельные проблемы с доступом к иностранным ресурсам. Также была выдвинута идея создать российские репозитории. Мы отправили в Роскомнадзор запрос. Поезда в Крым с сегодняшнего дня будут идти до обычных конечных станций, а из Крыма стартовать с начальных станций. Об этом сообщил Grand Service Express. Однако задержки пока продолжаются. 7 составов из Крыма в Москву, Мурманск и Челябинск идут с опозданием. График движения нарушился из-за атаки беспилотников в ночь на понедельник. Из-за проблем с бензином и атак дронов туристическая отрасль на полуострове испытывает сейчас серьезные трудности. И по данным Travelline, число гостиничных бронирований за последние 2 недели сократилось на треть, на Севастополе на 40%. Число отмен выросло почти вдвое. Подробнее Олеся Савойскина.
18: Сейчас на Крым приходится лишь около 1.5% продаж. И по словам участников туристического рынка, на каждые 2 новых бронирования в Крыму 10 отмен. Для местного турбизнеса потери этого сезона становятся все ощутимее, рассказывает владелец гостевого дома в Евпатории Валерий.
19: Вчера была отмена у меня там одна. Просто отсутствуют звонки, люди не интересуются, не спрашивают. За последние дни 10 все это по нисходящей идет. Просто даже нет интереса. Если в процентном взять, где-то в районе половины уже все пустое.
18: В туриндустрии пока не спешат говорить о провальном сезоне. Новые бронирования все еще идут, хотя рынок уже начинает реагировать и постепенно перераспределять туристический поток, комментирует вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
20: Автомобильный туризм – это основной канал прибытия. Мы оцениваем долю автотуристов примерно 80% из всего турпотока в Крым. Вот, соответственно, те туристы, которые планировали добираться поездом, сейчас, вероятно, тоже находятся на такой паузе и немножко снизят бронирование.
21: Куда переориентируются туристы вместо Крыма? И много ли таких?
20: У нас так слегка аномально выросла Анапа соседняя. 2 курорта всегда находились в состоянии партнерской конкуренции. В прошлом году Крым стал бенефициаром отчасти анапских экологических проблем. В этом году Крым, можно сказать так, возвращает Анапе туристов. Анапа выросла чуть ли не в 2 раза неделя к неделе. Это в основном общая дорога до Краснодара. И те туристы, которые планировали автомобильные поездки, им легко переориентироваться на Анапу. Поэтому если в ближайшее время не разрешится с топливом, мы увидим больше туристов в Анапе, меньше в Крыму.
18: Туристический спад сказывается и на крымских ресторанах. В Севастополе посещаемость заметно просела, рассказывает владелец ресторанов «Момо» и организатор фестиваля «Крым на тарелке» Денис Штукатуров.
22: По сравнению с прошлым годом, 50%, половину, прям можно смело говорить.
21: Упало.
22: Да, мы вынуждены были цены поднять, чек средний поднялся на 20-30%.
18: Проблемы с топливом в Крыму отражаются на работе транспорта на полуострове. В частности, подорожали поездки на такси, рассказывает директор службы такси «Таврика» в Симферополе Александр Макриди.
23: Где-то 30% подорожало из-за того, что нет топлива. По факту нечем заправляться. Люди стоят в очереди, кто-то ночует в очереди. Как только появилось, моментально разбирается.
21: Доходы ваши на сколько упали?
23: Прилично, 50%. Переживаем, естественно, тут уже дело не в рентабельности, а продержаться в этот период, пока не ладится.
18: По самым пессимистичным оценкам туристического рынка, Крым по итогам сезона может потерять 3-4 миллиона туристов. При этом участники отрасли напоминают, высокий сезон на полуострове традиционно начинается после 20-х чисел июня. Поэтому надежда у рынка, хоть и слабая, но пока есть. Олеся Савойскина, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
1: В Севастополе на 5 АЗС «Атан» возобновили свободную продажу бензина АИ-92, а Минэнерго России сформировала штаб для обеспечения стабильной и эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны. Губернатор Краснодарского края Кондратьев отреагировал на сообщения местных жителей в соцсетях, которые жаловались на отсутствие бензина на некоторых заправках, огромные очереди. Он написал, что дефицита топлива в Краснодарском крае нет. Искусственный ажиотаж вызван решением жителей запастись бензином на фоне перебоев в соседних регионах, а временные сложности наблюдаются преимущественно на небольших частных АЗС.
7: Реклама. Тренды в сегменте банковских вкладов и как на них влияет снижение ключевой ставки. Становится ли вкладов меньше? Как меняется их средний размер и срок? О том, что предпринимают банки, конкурируя за вклады, о росте кредитной активности и о комиссии за электронные чаевые. Первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев в дни Петербургского международного экономического форума беседовал с главным редактором «Бизнес-ФМ» Ильей Капелевичем. В пятницу после 13 на «Бизнес-ФМ». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес-ФМ Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
0: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. В этом году Минтруд планирует вывести из нелегального сектора занятости около 1,5 миллиона человек, рассказал глава ведомства Антон Котяков. Министр отметил, что на прошлый год целевой показатель по легализации составлял 775 тысяч работников, но при этом комиссии смогли вывести из тени около 1 миллиона человек. Котяков отметил, что показатели эффективности работы межведомственных комиссий по противодействию нелегальной занятости устанавливаются индивидуально для каждого российского региона. Ввод жилья в Нижегородской области сократился на треть за 4 месяца, сообщается в материалах Нижегородстата. Объем строительства в регионе за 4 месяца сократился на четверть и составил 55 миллиардов рублей в сопоставимых ценах. В Нижегородской области выявили 14 так называемых черных кредиторов. В Центробанке напомнили, что такие компании не имеют законного права выдавать деньги гражданам. Займы у них могут обернуться завышенными процентами и потерей заложенного имущества. Нелегалы также могут использовать персональные данные заемщика после получения документов, оформить кредит от его имени или украсть деньги со счетов. Работать черные кредиторы могут под вывеской ломбардов, но без соответствующего разрешения регулятора. Также в Нижегородской области зафиксировали случаи незаконного привлечения инвестиций. Российские регионы имеют право самостоятельно принимать решение о продлении работы одной из групп детских садов до 7 или 8 часов вечера. На федеральном уровне принимать закон не нужно. Достаточно того, что для субъектов эта мера поддержки демографии вполне подъемна, заявила зампред комитета Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Она прокомментировала идею, которую озвучил замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. Он предложил официально продлить режим работы детских садов до 12 часов. По мнению общественника, это необходимо работающим родителям. Более 300 тысяч жителей Нижегородской области уже приняли участие в выборе территории для благоустройства по программе формирования комфортной городской среды. Голосование завершится 12 июня, после чего определят пространство победителей, которые благоустроят в будущем году. Губернатор Глеб Никитин призвал жителей региона не упустить возможность преобразить свой район и улучшить облик области в целом. Проголосовать и следить за ходом онлайн-голосования нижегородцы могут на единой цифровой платформе загородсреда.госуслуги.ру. Для территории объектов, набравших максимальное количество голосов, уже в этом году разработают проекты развития. Работы по благоустройству начнутся в следующем году. Более 150 тысяч нижегородцев заняты в малом бизнесе. Исследовались именно малые компании без микропредприятий. Традиционно наиболее привлекательной сферой для малого бизнеса остаются торговля и автосервисы, в которой работают почти треть обследуемых организаций. Каждый пятый бизнес в сфере обрабатывающих производств 10%, в строительстве 6%, в сфере недвижимости. В структуре оборота больше половины приходится на отгруженные товары собственного производства, выполненные работы или услуги собственными силами. 45,5% на продажу товаров. товаров не собственного производства. И в продолжение темы. Почти половина российских владельцев малого и среднего бизнеса столкнулись с профессиональным выгоранием, сообщает газета «РУ» со ссылкой на исследование. Две трети опрошенных признались, что для них это уже не временное состояние, а устойчивая фаза работы, в которой снижается мотивация, ухудшается качество решений и растет ощущение неопределенности. Свыше половины предпринимателей признались, что не получают удовлетворения от бизнеса. Чаще всего выгоревшие бизнесмены встречаются в Новосибирской области, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Наименее острая проблема ощущается в Воронежской области и Красноярском крае. Причиной выгорания респонденты, как правило, называют работу в условиях затяжной экономической нестабильности. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
3: Спонсор программы ООО «М-Запад».
4: В «Экспокар» на Ларина 28Б все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Уже в продаже в «Экспокар» на Ларина 28Б. Ждем вас в «Экспокар» на Ларина 28Б.
5: Цена сверхлегоценная. Выгода действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне «Экспокар».
6: Погода.
24: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо, плюс 25 градусов, временами возможен небольшой дождь. Вечером также есть вероятность осадков, на термометрах будет плюс 22, ночью также облачно и плюс 16.
6: Валюта.
24: На 9 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 28 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 78 копеек. Держитесь курса.
6: Компании и корпорации.
0: В Нижегородской области стартовал прием заявок на вторую волну грантов для креативных индустрий. Подать документы на соискание и финансирование можно до 6 июля включительно. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, конкурс ориентирован на поддержку проектов в 6 ключевых направлениях. Гастрономия, мода, ремесла и промыслы, изобразительное и исполнительское искусство, а также кинопроизводство. Гранты предоставляются на создание новых продуктов и услуг, развитие отраслевых компетенций и продвижение региональных инициатив. Ознакомиться с полным перечнем требований к заявителям, правилами участия и подать заявку можно на официальном сайте проекта «Команда креативных практик». Нижегород Электротранс ищет новых подрядчиков на ремонт 3 троллейбусных депо в Нижнем Новгороде. Общая стоимость работ превышает 550 миллионов рублей, указано на сайте госзакупок. Завершить работы требуется к концу ноября. Контракты на ремонт депо на Сурумском шоссе, улице Генерала Ивлева и на проспекте Ленина уже заключали 2 года назад с компанией «Лига». Подрядчику в качестве аванса перечислили бюджетную субсидию в размере 368 миллионов рублей. Завершить работы требовалось к концу прошлого года, но в апреле подрядчик ушел с объектов, выполнив работы на 16, 20 и 40% соответственно. Заказчик расторг контракт и обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. В марте региональное МВД сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении 3 человек из числа руководства подрядчика и субподрядчика. В информации полиции фигурировал контракт стоимостью 306 миллионов рублей. Обвиняемым инкриминировали хищение 79 миллионов. Ученые Нижегородского архитектурно-строительного университета разработали программный комплекс, который умеет автоматически находить любые объекты на спутниковых снимках и переводить их в язык векторной графики, работая быстрее и точнее человека. Программа использует нейросеть, которая анализирует каждый пиксель изображения по принципу «объект не объект». После обнаружения в дело вступает алгоритм трассировки с применением кривых Безье, пиксельная мозаика превращается в аккуратные плавные линии контура, готовые для загрузки в геоинформационные системы. Разработка вносит вклад в достижение технологического суверенитета России в сфере обработки геопространственных данных и автоматизации проектирования. Программа позволяет полностью отказаться от ручного обвода снимков, процесса, занимавшего у специалистов часы и дни, заменяя его работой самообучающейся математической моделью. Программа не только предъявляет результат, но и сама рассчитывает, насколько точно сработала нейросеть, выполняя независимую проверку качества распознавания. Это особенно важно для задач градостроительства, лесного хозяйства и сельского хозяйства, где цена ошибки высока. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса. Спрос на на санаторный отдых в России снизился, пишут профессиональные паблики. Причины – рост цен, снижение доходов населения, а также сложности с транспортом и безопасностью при поездках в Крым или Сочи. Все подробности прямо сейчас.
2: Цены на санатории в этом году выросли на 25-30%. Если раньше ехали отдыхать минимум на 21 день, то сейчас максимум на 10. Кавказские минеральные воды просили по загрузке примерно на 15%, а еще год назад спрос превышал предложение. Россияне отказываются от Сочи из-за сложной логистики. В Крыму схожая ситуация, плюс проблемы с бензином. Многие планировали ехать на полуостров на своих машинах. В 25-м по популярности санаториев республика находилась на 3-м месте. Спрос частично держится на социальных путевках, говорит эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря.
8: Народ начинает отодвигать вопросы санаторно-курортного лечения и отдыха даже не на второй, а там на третий, на четвертый, на пятый план. Крымские санатории неплохо загружались. Небольшой недостаток коммерческих клиентов компенсировался клиентами по социальным путевкам. Тут все очень индивидуально. Если Крым, то ценники стартуют от 5 500 рублей за ночь с питанием, с лечением до 26 000 рублей. Это зависит от локации, от формы собственности, государственной или частной, номерного фонда. То же самое по другим регионам страны. Можно найти сейчас в июне санаторий и за 3 500 рублей в сутки, а можно найти и за 15, и за 30, и даже за 80 000 рублей в сутки, если говорить о премиальных санаториях Кавказских минеральных вод.
2: Мы позвонили в сервис онлайн-бронирования санаториев и курортных отелей. Там нам сказали, что сейчас действительно отказываются от поездок в Крым, но сразу предупредили, что если передумаете ехать, а до заезда осталось менее 2 недель, деньги не вернут. А вот спрос на кавказские минеральные воды, по словам представителей сервиса, не просел. Бронируют много, получше и подороже Кисловодск.
9: В связи с чрезвычайной обстановкой в Крыму многие люди сейчас отказываются, но в связи с тем, что эта обстановка в течение нескольких лет существует, и если их отказ меньше, чем за 2 недели, то будет 100% штраф.
10: А что на первой половине июля в Минводам?
9: В принципе, есть дешевые санатории профсоюзного уровня, ни красивого, ни модного, без спа. Но лечебная база там сильная. Если без лечения, стоимость будет 130 000. Если, например, по дыханию, либо стройный силуэт, то это уже будет 148 000. Это на двоих на 10 ночей. Либо можете взять программу антистресс. Она тоже стоит 148. Это с трехразовым питанием. Если рассматривать более высокого уровня, это, например, такие как Плаза, Спа, Кисловодск, там стоимость, конечно, уже от 350.
2: В Ессентуке можно съездить дешевле за 108 000 рублей на двоих. Это санаторий профсоюзного уровня, то есть советской постройки. Дорога в эти суммы не входит. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
11: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
25: Барин. Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
26: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
27: Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 540 000 рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
11: Телефон рекламной службы Бизнес ФМ в Нижнем Новгороде 280-82-42.
28: Берите пакет. В качестве санкций за спецоперацию Евросоюз вместе со странами Большой Семерки установил в 2022 году потолок цен на ту российскую нефть, что доставляется по морю. Сложность этой рестрикции состояла в том, что лимит должен был находиться ниже рынка, но все же на таком уровне, чтобы торговля сырьем не потеряла смысл. Ведь полное отсутствие российских морских поставок неизбежно привело бы к общему росту стоимости барреля и, как следствие, другим перекосам в мировой экономике. В итоге было решено установить предельную цену на 5% ниже, чем в среднем по рынку. Россия же вполне ожидаемо заявила, что на таких условиях сотрудничать не готова. Указ президента запретил торговать по морю с теми партнерами, которые формируют контракты на основе санкционного лимита.
12: Берите пакет.
13: Специальный проект «Бизнес FM».
14: «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 12:28. В студии Олеся Потапова. Среди погибших в результате пожара в ангаре Петербурга оказался владелец фирмы-производителя химических реагентов. Об этом пишет Фонтанка. Взрыв и последующий пожар произошли накануне во время работы сотрудников с химреагентами. В ангаре располагалось производство. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Его уже потушили. Центр избирком Армении получил заявление на перерасчет результатов с 555 избирательных участков по итогам парламентских выборов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. На ближайших заседаниях территориальные избирательные комиссии обобщат полученные заявления. Затем ЦИК решит, голосование с каких участков будут пересчитываны. Заявление о признании результатов.

0: По данным «Коммерсант», сейчас на низкой околоземной орбите находятся 6 экспериментальных аппаратов «Рассвет-1» и «Рассвет-2» и 15 спутников первого пакетного запуска. Новости на «Бизнес FM» каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: «Бизнес FM». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 12.30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Скандал в Международном уголовном суде главного прокурора Карима Хана, который выдал ордер на арест Владимира Путина, отстранили от работы. По данным «Гардиана», решение принято на фоне дела о сексуальных домогательствах и ненадлежащем поведении. Индекс Мосбиржи ниже 2500 пунктов. Это минимум с ноября прошлого года. Сейчас основной индикатор падает на процент с четвертью и находится на уровне 2486 пунктов. При этом рубль продолжает свое укрепление. Юань на примерно процент с третью. 10,56 стоит китайская валюта. Китай и Северная Корея договорились об укреплении сотрудничества. Си Цзиньпин в Пхеньяне с госвизитом впервые за 7 лет. Зачем лидер Китая приехал в КНДР? Каких итогов ждать? Об этом комментарий Георгия Буфта.
1: Реклама. Итоги пятилетней программы развития газоснабжения и газификации России. О том, какими темпами идет подключение домовладений, о льготах, на которые могут рассчитывать собственники, о целях, поставленных на следующие 5 лет, о газификации вечных огней и о 30-летии компании. Генеральный директор «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов в дни ПЭФа беседовал с главным редактором «Бизнес-ФМ» Ильей Капелевичем. В пятницу, после полудня, на «Бизнес-ФМ». Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Главного прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, который выдал ордер на арест Владимира Путина, отстранили от работы на фоне дела о сексуальных домогательствах и ненадлежащем поведении. Об этом пишет «Гардиан». Окончательный статус Хана пока не определен. Судьбу его должности решат на специальной сессии стран-участниц МУС.
3: Подробности. Карим Асад Ахмадхан – 56-летний британский юрист. Он был избран прокурором Международного уголовного суда в феврале 2021 года на 9-летний срок. В должность вступил в июне того же года. До этого Хан работал в международных трибуналах по Югославии и геноциду в Руанде, а также возглавлял группу ООН по расследованию преступлений, запрещенной в России, террористической организации ИГИЛ в Ираке. В 2023 году Хан выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой – по делу о нарушении 2 правил Римского статута, запрещающих систематическую депортацию, передачу и захват заложников. Позже Хан запросил ордера на арест лидеров Хамас и премьера Израиля Бениамина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галланта. Это вызвало протест США. Они ввели против Хана санкции. В 2024 году возникла история с домогательствами. Одна из сотрудниц МУС, ни имя, ни должность не называются, заявила, что Хан принуждал ее к сексуальным действиям. По данным The Guardian, речь идет об эпизодах 23-24 годов. В командировках, в гостиничных номерах, в его офисе и дома. Издание также писало, что Хана обвиняли в попытке повлиять на заявительницу, а позже сообщало о якобы связанной с Катаром операциях частных разведывательных фирм, которые пытались собрать компромат на женщину, обвинившую прокурора. По делу есть 2 параллельные оценки. Расследование Управления служб внутреннего надзора ООН, по данным Рейтер, нашло подтверждение части претензий заявительницы. Но отдельная группа судей сочла, что доказательства недостаточно по стандарту в неразумном сомнений. В мае 25 года Хан взял временный отпуск и передал управление офисом заместителя. Бюро Ассамблеи государств-участников рекомендовало его удаление с должности, но финальное решение все равно остается за странами-участницами МУС.
2: Хан все обвинения категорически отвергает, называет обвинение несправедливым. Его адвокаты заявляют, что он никого не домогался, не злоупотреблял властью и не вел себя принудительно или эксплуататорски. Возвращение старшего брата Си Цзиньпин снова в Северной Корее спустя 7 лет. Китайского руководителя в пхеньянском аэропорту Сунан встречал лично Ким Чен Ын с супругой Ли Сольджу. Последний раз китайский лидер посещал северокорейскую столицу в 2019 году, накануне саммита G20 в Осаке, в разгар американо-китайской торговой войны. Формально нынешний визит является ответом на посещение Ким Чен Ыном Пекина.

0: прошлом сентябре для участия в торжествах по случаю 80-летия победы во Второй мировой войне. Нынешняя поездка стала первым зарубежным визитом Си Цзиньпина в 26-м году. Каких результатов визита можно ожидать? Об этом Георгий Буфт.
1: Двусторонние отношения КНР и КНДР на пару лет заморозила пандемия ковида. Граница была закрыта по август 23-го года. Торговля обвалилась до нуля. Одновременно с этим Ким Чен Ын начал активно развивать отношения с Москвой. На фоне СВО между Пхеньяном и Москвой сформировалось полноценное военное партнерство, тогда как Китай всегда воспринимал себя в роли старшего брата, незаменимого экономического донора и единственного настоящего союзника. Теперь же Россия отчасти выступает альтернативным источником технологий и ресурсов. Визит Си приурочен к 65-летию договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи от 11 июля 1961 года. Это единственный действующий военный союз Китая с иностранным государством. Он обязывает оказать немедленную военную и иную помощь в случае нападения на КНДР. В 21 году договор продлили на 20 лет. Накануне визита председателя Си Ким Чен Ын посетил новый завод по производству оружейного урана и заявил о планах наращивать ядерный арсенал ускоренными темпами. Показательна реакция китайского гостя. В опубликованной в главной газете КНДР «Надон Синмун» статье Си Цзиньпина он признавался в неизменной дружбе, призывал к углублению сотрудничества, в том числе военного. А вот о денуклеаризации в статье ни слова. Когда в сентябре прошлого года Ким и Си встречались в Пекине, этот термин также обошли стороной. В последнем выпуске так называемой «Белой книги по нераспространению» Пекин впервые пропустил тезис о денуклеаризации Корейского полуострова как цели своей политики. Похоже, Китай постепенно дрейфует к признанию КНДР де-факто ядерной державой. Стоит заметить, что на фоне нынешней обстановки в мире сейчас вообще мало аргументов в пользу ядерного нераспространения, особенно тех стран, которые испытывают внешнюю угрозу. Экономические отношения Пекина и Пхеньяна выглядят противоречиво. С одной стороны, двусторонняя торговля восстанавливается. С другой стороны, структура торговли остается примитивной. Главные статьи китайского экспорта в КНДР – соевое масло, ткани и сахар. А главная статья импорта – парики и изделия из волос. Си уже выразил готовность расширить сотрудничество в сельском хозяйстве, здравоохранении, строительстве и науке. Южнокорейские аналитики, разумеется, тут же предположили, что подобные экономические стимулы станут главным инструментом ослабления российского влияния на Пхеньян. Вопрос в том, насколько это реалистично. Ведь КНДР уже получила от России, в том числе определенные военные технологии и возможности обхода санкций через разные схемы. Хотя в долгосрочном плане именно Китай располагает огромными ресурсами для реиндустриализации и реинтеграции Северной Кореи в мировую экономику, если Пхеньян когда-нибудь вообще решится на такой шаг. На визит китайского лидера с тревогой смотрят из Токио, где мерещится нарастающая ракетная угроза на фоне укрепления китайско-северокорейской оси. Пхеньян располагает ядерным арсеналом. Получил Пхеньян и альтернативного стратегического партнера в лице России. Все это на фоне улучшения экономической конъюнктуры. Рост ВВП в прошлом году составил 3,7%. Во многом благодаря сотрудничеству с Россией, в том числе военному. Это усиливает переговорные позиции КНДР по сравнению с 2019 годом, когда КНДР нуждалась в китайской поддержке для противостояния Вашингтону. В ходе визита Си ожидается подписание целого пакета экономических соглашений в торговле, сельском хозяйстве, строительстве. Если же Си Цзиньпин действительно везет в Пхеньян некое неформальное послание от Трампа о возможности возобновления американо-северокорейского диалога, то от исхода таких консультаций зависит вся система безопасности Юго-Восточной Азии. Но ни в какие коммюнике это не попадет. В отдаленном будущем может встать вопрос о том, что будет, когда и если интересы Пекина и Москвы в отношении Пхеньяна разойдутся. Пока они совпадают в главном. Оба хотят сохранить КНДР как противовес американскому присутствию в регионе. В более долгосрочном плане их видение будущей КНДР, открытой или закрытой, ядерной или безъядерной, вовлеченной в мировую экономику или нет, могут сильно не совпасть.
0: Это был Георгий Бов. Телеграм-канал Бов знает. Apple представила новую iOS 27 с интеграцией искусственного интеллекта. Компания провела свою ежегодную конференцию WWDC. Она станет последней для Тима Кука в качестве главы Apple. С 1 сентября его пост займет Джон Тернус. Из примечательного. Новая операционка 27-я будет поддерживать даже iPhone 11, который вышел еще в 2019 году. Дизайн так называемого жидкого стекла можно будет регулировать, либо сделать его более прозрачным, либо выключить полностью. А кроме того, голосовой помощник Siri получил интеграцию с нейросетью Gemini от Google. А теперь она будет называться Siri AI и работает как привычный чат-бот. Ей можно задавать вопросы, она будет на них отвечать. Также с ее помощью можно будет искать фотографии в галерее устройства или письма в почте. Siri AI будет встроена во всю экосистему Apple и получит отдельное приложение. Однако полная функциональность будет доступна только на самых мощных устройствах. iPhone 17 Pro или MacBook Pro M3. К тому же на старте она будет доступна только на английском. И в ближайшее время поддержка русского языка не появится. Комментирует блогер, основатель YouTube-канала Wylsacom Валентин Петухов.
2: Вся линейка операционных систем с индексом 27, большая работа над ошибками. То есть они немножко докрутили дизайн, причем в прямом смысле. Теперь появился ползунок, который управляет степенью прозрачности нового стиля Liquid Glass. И я знаю, что многие не взлюбили iOS 26 прошлогоднюю как раз из-за того, что было слишком много эффектов. Вот теперь их можно притушить и пользоваться с удовольствием. Но это вершина айсберга. Практически вся презентация была посвящена новой Siri AI и Apple Intelligence нового поколения, которые пересобрали на ресурсах, в том числе модели Google, и об этом тоже было известно заранее, но вот теперь это подтвердилось. Много интересных решений, по сути, ничего экстраординарного того, что не было на рынке, но какие-то нюансы интеграции в операционную систему, конечно же, сделаны на лучшем уровне, как это умеет Apple. Но есть одна большая проблема, это то, что все заявленное пока будет работать в бета-версии, это damage control ситуации 2024 года, когда показывали, рассказывали про Apple Intelligence слишком радужно и красиво, а вышло все не так нарядно, что сгенерировало коллективные иски к Apple, и компания вынуждена была платить десятки миллионов долларов, чтобы этот вопрос заметить. Поэтому теперь это все идет под лейблом бета, и самое, конечно, неприятное для нас, пока только на английском языке. Я сам вел прямые эфиры на разных площадках, и могу сказать, что за 15 лет, что я слежу за презентациями Apple публично, наверное, это одна из самых слабых презентаций, потому что фактически ничего интересного не показали. Но стоит между строк много чего изучить, потому что есть еще и новый детский режим, который действительно круто прокачал возможности родительского контроля. И самое грустное в этом всем то, что это была последняя презентация Тима Кука, он официально попрощался в конце конференции, и уже следующую презентацию в сентябре айфонов будет вести новый генеральный директор. Поэтому эпоха Тима Кука подошла к концу.
0: Валентин Петухов, Wylsacom. Также Apple представил еще несколько новых функций. Например, в приложении пароли можно будет нажатием одной кнопки поменять все пароли к различным сервисам, которые появились в каких-либо утечках данных, то есть скомпрометированные. А причем система меняет пароли именно на сервисах, а не просто внутри телефона. Анимации и запуск приложения, по утверждениям Apple, были ускорены на 30%, а скорость передачи фото, видео и других данных через AirDrop увеличили на 80%.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 19 и 20 июня. Театр на Страстном. Спектакль «Когда я боюсь». Это постановка Евгения Гришковца, в которой он предлагает посмотреть на страхи немного иначе и разрешить себе бояться опоздать, выглядеть нелепо, бояться одиночества или стихии, бояться неверно поставить ударение или акулы в подмосковном пруду. Это смешной спектакль не о страхе, а о времени, в котором мы живем. Подробнее на сайте nastrasnom.ru. 16+. Валюты. Валюты. Эфиопский бир стал официальной валютой страны в 1976 году. До этого эфиопы использовали в качестве платежных средств перец, патроны, бруски соли и иностранные монеты. Самый популярный из них был талер Марии Терезии, давней королевы Венгрии и Богемии. На амхарском языке талер называли бир, что переводится как серебро. Валюты на Business FM. Компании и корпорации.
4: студии Алина Орлова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
4: Росимущество выставило на торги бывшие активы производителя водки «Хортица». Предприятия, которые были национализированы в 2024 году после обвинений в финансировании ВСУ и батальона «Азов», запрещенная в России террористическая организация, бывшим владельцем, украинским бизнесменом Евгением Черняком. В лоте 8 юрлиц, включая ликероводочные заводы «Родник ИК» и «Русский Север». Стартовая цена почти 8 миллиардов рублей. Итоги планируют подвести в середине июня. Однако покупатель не сможет использовать бренды «Хортица», «Шустов», «Морож» и другие. Global Spirits отозвала лицензии на их выпуск. Эксперты «Ведомостей» расходятся в оценках. Одни считают выставленную цену адекватной, другие называют ее завышенной и оценивают активы не более чем в 5 миллиардов рублей, указывая на резкое падение выручки и почти полную остановку производства. У бренда спортивных товаров «Деспорт», созданного 3 года назад на базе российских магазинов французской «Декатлон», значительно вырос риск банкротства, выяснил «Коммерсант». По подсчетам газеты, с начала года 13 контрагентов сети сообщили о намерениях возбудить дела о ее несостоятельности, в то время как за весь прошлый год таких было всего 2. В мае ритейлер 2 недели не мог продавать большую часть своего ассортимента по техническим причинам. «Озон» планирует выйти в аптечный сегмент, изучает выдачу лекарств через ПВЗ и создание собственной сети аптек, узнали в «Известия». В марте маркетплейс зарегистрировал товарные знаки «Озон Аптека» и «Озон Вет Аптека», а также тестирует курьерскую доставку без рецептурных препаратов. По итогам решат о масштабировании, включая выдачу в ПВЗ. Эксперты считают, что спрос на лекарства стабилен, и этот проект может стать новым драйвером роста для онлайн-площадок. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: «12:46 в Москве. Ипотека как оберег. Сотрудникам с ипотекой и маленькими детьми Минюст предлагает предоставить дополнительные трудовые гарантии. Об этом пишет «Российская газета». Что поменяется и как к такой перспективе относятся сами работодатели? Подробности Ольги Кашинской.
5: Согласно предлагаемым поправкам в Трудовой кодекс, работодатель не сможет уволить сотрудника по своей инициативе, если у него есть ребенок до 3 лет и ипотека. При этом есть 2 ключевых условия. Во-первых, сотрудник должен быть единственным кормильцем, то есть второй родитель не работает, а ипотека должна выплачиваться на единственную жилплощадь в семье. Похожие соцгарантии в Трудовом кодексе уже были предусмотрены, отмечает старший партнер коллегии адвокатов Адамова и партнеры Ирина Адамова. Но они не универсальные.
6: Раньше у нас были гарантии исключительно для женщин. Невозможность уволить женщину, у которой ребенок до 3 лет, причем неважно, она одинокая или не одинокая. Но всегда, естественно, были исключения из правил, в том числе, например, если работник прогуливает или совершает аморальный проступок какой-то. Ну, я уж молчу про ликвидацию юридического лица работодателей. Получается, у нас теперь вводится для лиц, то есть лицо, имеющее ребенка, подразумевает, что это отец. Плюс новелла касательно ипотеки. Конечно, это больше укрепляет гарантии семьи. Не знаю только, почему эти кредитные обязательства касаются только детей до 3 лет. У нас ипотеки 3-летние обычно не бывают, они долгосрочные. Конечно же, также должны быть исключения. Как я понимаю, глобально это будет при прочих равных, при увольнении, при сокращении работников учитываться наличие ребенка, не работающего второго родителя, или наличие кредитных обязательств.
5: Согласно статистике, которую приводил премьер-министр Михаил Мишустин, с 2018 года льготную семейную ипотеку оформили почти 2 миллиона семей. Принятие на себя таких обязательств – серьезный шаг, к которому люди подходят осознанно, подчеркивает владелец и гендиректор кондитерской фабрики «Господарь» Сергей Сурмач.
7: Вообще, как правило, люди с ипотекой, то, что мы наблюдаем, достаточно старательно выполняют свои обязанности. Они все же имеют достаточно высокую мотивацию. Мы это видим на работе, что люди с маленькими детьми и с ипотекой, как правило, достаточно ответственные люди. То есть не было прецедента, чтобы людей приходилось увольнять, которые находились в таких обстоятельствах жизни. Имели маленьких детей, имели ипотеку. А вообще рынок труда сейчас рынок работодателя во многом, поэтому, в общем-то, работники разных уровней более внимательно следят за выполнением обязательств своих перед работодателем. Испытательный срок 3 месяца, насколько я понимаю, он вряд ли изменится. Нам 3 месяца достаточно, чтобы понять, что в реальности человек стоит относительно того, что он заявлял при собеседовании.
5: Если смотреть на ситуацию со стороны работодателя, то такая неприкосновенность молодых родителей, связанных кредитными обязательствами, может создать проблемы. Так, статус сотрудника в процессе работы может измениться. На этапе собеседования это предсказать невозможно. Иммунитет в таком случае сразу начнет действовать, и работодатель окажется в безвыходном положении. Продолжит генеральный директор «Финфлеер» Ксения Рясова.
8: Я сталкивалась с тем, что единственный кормилец, не можем уволить, и уже деньги предлагали, и нет, человек не уходит. Я сталкивалась с тем, что ребенок инвалид, тоже уволить невозможно. Ну, это просто люди перестают работать, понимаешь, что ты его уволить не можешь. Это нехорошая практика. Тем более, что в стране отрицательная безработица, поэтому сейчас непонятно, почему такие меры предпринимаются. Ну, безработицы нет. Мы же не с борта корабля их выбрасываем в открытое море. Ты вышел и тут же нашел работу. Тем более, если есть выплата, люди еще в плюсе остаются. Как мы можем это проверить при приеме? Есть у него там ипотека или нет у него ипотеки? Был отец детей, его посадили. И теперь единственный кормилец мать. Никак ты это уже не обойдешь, не уволишь, все.
5: Минтруда и Минстрой законопроект уже согласовали. Если он будет принят, то вступит в силу 1 сентября следующего года. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Капитал с Григорием Бегларяном.
0: Приветствую, Григорий.
9: Добрый день.
0: Добрый ли? Ниже 2500 по-прежнему индекс Мосбиржи. Картинка, ну, не сказать, что совсем удручающая. Ну, не радует.
9: Ну, в целом, тут все логично. Тут какие факторы для того, чтобы поднять рынок, их пока нет. Ну, акции нефтегазового сектора, какие преимущества получает от высокой цены на нефть? Ну, мало преимуществ с учетом санкционного давления и прочего, естественно. Часть прибыли, тем более, изымается в виде всяких акцизов, налогов и прочего. Ну, обычно этот сектор при высокой цене на нефть и слабом рубле растет. Но у нас цены на нефть, конечно, высокие, но рубль, вопреки ожиданиям спекулянтов, пока в целом остается стабильным. Даже пару дней вот он укрепляется практически сейчас. Вот юань к рублю 10.55, это мы откатываемся в, ну, сколько, к уровню двух или даже трехнедельной давности, я уж не помню, как раз на те значения, с которых рынок валютный стал играть против рубля, после того, как Минфин озвучил желание возобновить валютные операции в рамках бюджетного правила, ну и, соответственно, все смотрели на конъюнктуру рынка энергоносителей, подсчитывали, какие объемы, ну вот 200 миллиардов рублей насчитал Минфин в качестве дополнительных нефтегазовых доходов. А вот теперь надо посчитать, сколько получили экспортеры не только энергоносителей, но всего нашего экспортного товара, экспортного сектора. Везде все выросло, так что объемы, скорее всего, поступления валюты в банковскую систему там в 2 или 3 раза больше тех объемов, которые Минфин направил на покупку валюты. Но это ощущается на динамике межбанковского рынка, там как раз основные объемы идут, на бирже юаней предостаточно. Ну, естественно, финансовые власти, это полагаю, думают, что делать, чтобы эти излишки валюты как-то с рынка убрать. Ну, методов много. Тут один из методов — это нарастить объем выпуска валютных облигаций в юанях, но для этого надо с китайцем договариваться и прочее. Пока в целом все идет в рамках вот текущего тренда. На рынке долга внутреннего, кстати, тоже ничего особенного, но рынок подседает потихонечку, хотя ожидания по снижению ставки остаются сильными. В июне заседание ЦБ, и снижение ставки, наверное, все-таки составит 0,5%. Инфляция вроде как у нас особо сильно не растет, ну и прочее. Глобальные рынки сегодня продолжают восстановление, если мы берем динамику фондовых индексов. Коррекция, которая была в конце недели в сегменте американского хай-тека, особенно в секторе компаний, связанных с искусственным интеллектом, очень быстро была коррекция, там достаточно мощная, глубокая. В понедельник рынок восстановился, и опять инвесторы начали возвращаться, хотя вот, судя по некоторым признакам, наверное, этот период коррекции затянется, и цены могут просесть еще, ну, если будут катализаторы в виде обострения ситуации в Персидском заливе, тогда цены на нефть скакнут вверх. Пока цены на нефть идут потихонечку вниз, Brent приближается к отметке в $92, но здесь деэскалация пока между Израилем и Ираном. Рынок надеется на то, что деэскалация сохранится.
3: Капитал на Бизнес ФМ. Реклама. Солнечные панели, вакуумная система мусороудаления, беспилотные автомобили, роботы-уборщики, искусственный интеллект в ЖКХ. О том, как развивается один из крупнейших проектов умного города в России и о том, почему качественный продукт находит своего покупателя даже в непростые времена. Генеральный директор АО «Сберсити» Андрей Лихачев в дни Петербургского международного экономического форума беседовал с главным редактором «Бизнес-ФМ» Ильей Капелевичем. В воскресенье после 12 на «Бизнес-ФМ». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru. Судьба, наследство, истории удивительных завещаний. В 2007 году вся Британия следила за необычным процессом. Племянники и племянницы пытались оспорить завещание своей очень состоятельной тетки. Владелица крупной сети коммерческой недвижимости Голди Беккл завещала 23 миллиона долларов любимому китайскому ресторану, а точнее его хозяевам. Родственники убеждали суд, что женщина к концу жизни уже была не в себе. Впрочем, представить хваткую бизнесвумен рассеянной недотепой у родственников не получилось. Ведь завещание она составила еще за 10 лет до смерти. И все представленные в суде материалы свидетельствовали о том, что китайскую стряпню Голди действительно обожала. А вот родню нет. Судьба, наследство. На бизнес FM.
10: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
11: Росреестр внес в правительство законопроект, направленный на то, чтобы упростить оформление прав на общее имущество садового некоммерческого товарищества. Напомним, что к общему имуществу СНТ относится вся земля, кроме, собственно, садовых участков, на которые могут располагаться дороги, инженерные коммуникации, места для сбора бытовых отходов, спортивные площадки и так далее. В настоящее время общее имущество передается в долевую собственность садоводов после проведения собрания членов СНТ, расчета доли и оформления в Росреестре права общей долевой собственности. Когда новый законопроект обретет статус закона, соответствующее право по аналогии с общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах будет возникать с момента постановки имущества на кадастровый учет в Росреестре. Как отмечают в ведомстве, благодаря изменениям снизятся временные финансовые затраты садоводов, которых избавят от собраний и расчетов. Будет упрощена процедура передачи общего имущества в пользование иным лицам и организациям, а это актуально, например, при проведении социальной газификации. По сведениям Росреестра, под эту программу сегодня попадают около 12 тысяч СНТ, находящиеся в газифицированных населенных пунктах. Также законопроект облегчит регулирование в случаях изменения границ СНТ, включения в него новых участков или размещения объектов общего пользования. Предусмотрена необходимость получения согласия собственников участков, которые СНТ планируют включить в свои границы, что позволит защитить их права, а также избежать в будущем оспаривания проектов межевания территории и решения общих собраний СНТ в отношении таких лиц, например, при возложении на них обязанности по содержанию общего имущества, подчеркивают в Росреестре. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.
10: Недвижимость на «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
12: В Москве 12:58, в студии Олеся Потапова. Движение морского пассажирского транспорта возобновляется в Севастопольской бухте, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. Одновременно власти сообщали о работе сил ПВО и мобильных огневых групп. Над городом было сбито 8 украинских беспилотников. Транспортный налог отменят в Петербурге до 2030 года для электрокаров, автомобилей, использующих в качестве топлива природный газ. Законопроект был принят в первом чтении, сообщили в городском парламенте. Льгота не будет распространяться на дорогостоящие транспортные средства. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсуждает вступление своей партии «Гражданский договор» в Европейскую народную партию. Это крупнейшее объединение правоцентристских партий Европы, пишет портал «Евроактив». Окончательное решение пока не принято, но вопрос могут рассмотреть уже в этом году. Вместе с партией Пашиняна в ЕНП могут войти партии от Венгрии, Дании, Чехии и Черногории. Китай в ближайшие 5 лет планирует потратить около 300 миллиардов долларов на строительство дата-центров по всей стране. Об этом пишет издание Bloomberg. Сейчас разрабатываются планы строительства сети взаимосвязанных вычислительных хабов. По словам источников, большей частью дата-центров будут управлять госкомпании вроде China Mobile и China Telecom. Предполагается, что не менее 80% AI-чипов и других технологий для проекта будут поставлять китайские игроки, например, Huawei. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Час дня в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. В Балашихе, в Подмосковье, был подорван автомобиль. Водитель погиб, личность его не раскрывается, известен лишь возраст, 62 года. По данным СК, взрывное устройство заложили под машину или в салоне, и сработало оно в момент движения. В России может появиться государственный VPN. По крайней мере, по данным ряда СМИ, это обсуждалось с крупными российскими технологическими компаниями. На недавнем совещании основная цель – предоставить доступ для российских разработчиков к иностранным сервисам, необходимым для работы. Российский сорт нефти «Юрлс» впервые за 2 месяца начал продаваться в Индии со скидкой по сравнению с мировыми ценами. По данным Bloomberg, в конце прошлой недели «Юрлс», доставленный танкерами, торговалась с дисконтом почти в $4 по сравнению с бренд. Эти и другие темы в нашем эфире. Подрыв автомобиля в подмосковной Балашихе. Водитель получил множественные ранения и скончался на месте. Территория оцеплена, ведется следствие. Личность водителя пока не раскрывается. СМИ пишут, что погибшему было 62 года.
10: Подробности.
4: Сообщения о взрыве машины в подмосковной Балашихе появились рано утром в СМИ и соцсетях. Позже это подтвердил Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело. Согласно заявлению ведомства, взрыв произошел примерно в 5:30 утра возле многоквартирного жилого дома на улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов. Водитель автомобиля получил множественные ранения, от которых скончался на месте происшествия, сообщили в СКР. По данным СМИ и телеграм-каналов, взрывное устройство сработало через несколько секунд после того, как BMW X3 тронулась с парковки. Автомобиль проехал около 50 метров. Мощность взрывного устройства, по неподтвержденным пока данным, была около 400 граммов. Местные паблики публикуют кадры, снятые очевидцами. Весь автомобиль объят пламенем. Потом его начинает тушить подъехавшая пожарная машина. В соцсетях есть кадры якобы с камер видеонаблюдения. На них горящий BMW врезается в другую припаркованную машину. Прохожие бросаются на помощь, пытаются потушить дымящуюся машину и вытаскивают из нее водителя. Но спасти не успевают. От множественных ранений он скончался на месте. В апреле 2025 года в этом же микрорайоне Авиаторов в Балашихе был подорван автомобиль замначальника главного оперативного управления Генштаба Ярослава Москалика. Машина была подорвана дистанционно, когда генерал вышел из подъезда дома. Генерал погиб. Позже в убийстве был признан виновным Игнат Кузин. Его смогли экстрадировать из Турции. Он был приговорен к пожизненному заключению.
0: Версия о том, что взрывчатка была установлена под днищем автомобиля, правдоподобна, а вот предполагаемая мощность взрыва выглядит завышенной, говорит руководитель частного военного консалтинга РСБ Групп Олег Криницын.
13: Мы бы увидели разрыв разряд осколков, и тем более лобовое стекло было бы изрешечено, да, и разорвано. Но, судя по видео, лобовое стекло даже не пострадало. То есть это удивительно. При 500 граммов тротила там бы все разворотило вместе с водителем. Мы видим, что водители даже вытаскивают из машины. Поэтому это не граната. Если там есть какое-то взрывное устройство, оно, конечно, меньше веса, я думаю. И, скорее всего, было дистанционно приведено в действие. Взрыв был не в районе двигателя, а где-то в салоне.
14: По данным источником, как вот пишут, под днищем взрывчатка была.
13: Если бы под днищем, там же взрыв есть направленно, есть разные стороны. Если он стоит под днищем, то днище, оно бы отразило ударную волну, и мы видим, что машина подпрыгнула во время взрыва. А она ехала, произошел взрыв. Сложно сказать. Возможно, и под днищем, потому что водитель пострадал не так сильно, то есть он не разорван. Если было бы под сиденьем водителя, то да. Может быть, это да. Может быть, и обусловлено то, что и стекло не было разрушено лобовое, то, что это было под днищем. Просто нужно нам понять, кому это выгодно, кто этот водитель, да, его расположение социальное, тогда уже можно понять, кому он перешел дорогу, и уже тогда можно понять уровень подготовки тех людей или тех структур, которым он перешел дорогу.
0: Олег Криницын, РСБ Групп. Ход расследования контролирует подмосковная прокуратура. Роскомнадзор планирует создать государственный VPN-сервис для обхода блокировок. Как написал ряд СМИ, такое предложение обсуждалось с крупными российскими технологическими компаниями на недавнем совещании. В числе приглашенных были Яндекс, ВК, 1С, Positive Technologies, другие разработчики. Согласно идее РКН, гос-VPN будет предназначен для российских разработчиков, у которых пропал стабильный доступ к иностранным сервисам и репозиториям, необходимым для работы. С апреля у компаний систематически обрывается доступ к GitHub и другим зарубежным платформам, без которых не работает современная разработка. Логика в таком решении, в принципе, есть, но есть нюанс, говорит гендиректор разработчика CRM-системы «Мегаплан» Сергей Козлов.
15: Логика создания гос-VPN, конечно, есть, но эта логика близка к логике валютных магазинов «Березка» с джинсами в советское время. То есть некое место, через которое по привилегированному списку часть аудитории имеет доступ, может получать необходимые товары. Это не отменяет то, что вокруг будут для непривилегированных другие точки параллельного доступа, которые обеспечивают их потребности. Проблема единого такого большого магазина «Березка» в том, что сложно покрыть все случаи. То есть кроме больших хостингов уровня GitHub, GitLab, нужна еще бизнесу частные мелкие зарубежные серверы. А это уже отдельный случай, который единому сервису тяжело будет покрыть. Кроме этого, получается, что единый вход, единое узкое горлышко, которое легче перекрыть, если захочется с той стороны это сделать. Опыт такой, если посмотреть в историю создания отечественных репозиториев, уже был. Был GitFlick, MossHub, Airfreed, GitVerse. Для локальных проектов проблемы никогда не существовало. Суть в том, что репозитории кода — это живая, постоянно обновляемая сущность. А если ее отпочковать, то все будущие изменения уже не смогут быть внесены зарубежными авторами.
0: Сергей Козлов, система «Мегаплан». По данным СМИ, в отрасли идеи ведомства подключить все компании к единой государственной точке доступа восприняли без энтузиазма и даже посчитали опасной. Через такой канал иностранные сервисы легче всего заблокируют россиян, которых они и так ограничивают по санкциям. Технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук считает идею гос-VPN бессмысленной. Роскомнадзор уже сейчас управляет доступом в интернет через провайдеров.
16: Компании-разработчики и так сейчас, естественно, закупают серваки себе, работают с них, где там все открыто, иначе это невозможно, если ты в коммерческой части работаешь. Бизнес давно бы встал, если бы никто не адаптировался. То есть они хотят гос, просто они хотят начать с компании, ну и дальше спустить в людей. И появится прослойка, как там условно в Иране. Есть у кого полностью открыто все, а остальным там ограничено. Также и здесь регулировать по нажатию кнопки они. А для разработчиков все остальное задачу преследуют все-таки чуть-чуть они другую, на мой взгляд. А если мы рассматриваем государственный VPN для предоставления доступа в интернет, это как бы бессмысленно, потому что ТСПУ Роскомнадзора уже регулирует всех провайдеров, куда можно ходить, куда нельзя. То есть функция VPN ничего не даст в плане доступа в сети, как идея гос-VPN, она не ясна. Давайте представим, есть гос-VPN, в котором белые списки, там черные списки, ну и все, и он запрещает вам куда-то ходить, куда-то предоставляет доступ. Сейчас ровно такой же. Например, вы заходите на YouTube, он не работает. Это белые списки и так доступны, к примеру, ВК, там, Яндекс, ну и банки. То есть сама идея непонятна, зачем защищать подключение, это дело каждого. А предоставлять управлением с доступом в сеть, это бессмысленно, потому что Роскомнадзор этим уже и управляет. Он рассылает там в автоматическом режиме правила для провайдеров, ну и все. Мы не можем на запрещенные ресурсы ходить. Непонятно, что тогда с днем гос. Сейчас и так можно зарегистрировать в Роскомнадзоре официально что-то как VPN-сервис и согласовать с ним для определенного там ряда пользователей будет предоставляться доступ в YouTube, Telegram, то это нужно в части работы, и все. Ну, то есть и на них ограничения не будут накладываться. А гос подразумевает, как, к примеру, госуслуги для каждого гражданина. Получается, какое-то разделение, кому-то можно, кому-то нельзя, ну, как бы, это и сейчас уже реализовано. Всем нельзя, но кому-то можно. Потратить на него деньги, это, как бы, одна там история. Предоставлять доступ, какое удобство он создаст, тоже не ясно.
0: Александр Кукульчук, Calibrity Group. Кроме того, Роскомнадзор предложил компаниям поддерживать с ним оперативную связь и обращаться при необходимости. А тогда ведомство сможет вручную решать отдельные проблемы с доступом к иностранным ресурсам. Также была выдвинута идея создать российский репозитарий. Мы направили запрос в Роскомнадзор. Скидка вместо премии. После двухмесячного перерыва Индия снова начала покупать российскую Юрлс с дисконтом. По данным Bloomberg и Argus Media, 5 июня дисконт Юрлс бренд составил чуть менее $4 за баррель. Это связано со снижением мировых цен на нефть, уменьшением закупок со стороны Китая, ростом экспорта США и смягчением последствий ближневосточного конфликта. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
17: Рынок начал приспосабливаться к отсутствию ближневосточных поставок. Максимальная премия на российскую нефть сорта Urals была в Индии, именно когда шли сами боевые действия между Соединенными Штатами, Израилем с одной стороны, Ираном с другой стороны, потому что Соединенные Штаты частично блокировали экспорт и иранской нефти, и плюс к тому Иран наносил удары по конечным точкам нефтепроводов в Объединенных Арабских Эмиратах, это порт Фуджейра, и он фактически полностью остановился, а соответственно нефтепровод вокруг Армении. Мускового пролива через Объединенные Арабские Эмираты он тоже остановился. И еще есть нефтепровод через Саудовскую Аравию, и он тоже, конечная точка порт Янбу, подвергался ударам Ирана, периодически это нарушало отгрузки. Но после того, как США и Иран заключили некое перемирие, хотя бы ударов по этим нефтепроводам нет, и они вышли на полную мощность работы, поэтому больше стало выходить последний где-то месяц примерно нефти из Ближнего Востока по обходным нефтепроводам, и это тоже позволило немного снизить дефицит. И второй фактор – Китай перестал покупать нефть для закачки в свои стратегические резервы и, может быть, даже начал отбор из них. И за счет этого Китай смог, в принципе, сократить импорт, а значит, часть той нефти, которую он покупал, и российской, и других поставщиков, она могла переориентироваться на другие страны, в том числе в Индию. В итоге пропала жесткая конкуренция за российский сорт Urals, прежде всего, между Индией и Китаем и другими странами. И это позволяет Индии выбирать среди поставщиков. Ну, плюс к тому, в самой Индии вполне возможно скорректировался спрос на фоне высоких цен. Но этот эффект тоже может быть временным, потому что отсутствие ближневосточных поставок мир компенсирует нефтью из стратегических хранилищ. В США, и в Европе, и в Азии, и везде. И чем меньше будет оставаться этих самых стратегических резервов в разных государствах, тем больше шансов неких новых волн дефицита. И, соответственно, скачки цен возможны. Для России, конечно, негативно. То есть премии мы опять перешли в дисконт в портах получателя. Это понижает эффективность продаж, но, тем не менее, все равно это нормально как бы для нас, благодаря тому, что общие цены на нефть высокие. Если Brent крутится вокруг $95-100 за баррель, то российский Urals торгуется примерно с дисконтом около $20-22 за баррель. Мы в целом продаем нашу нефть даже выше, чем тот показатель, который был заложен в бюджете.
0: Игорь Юшков. До перекрытия Армузского пролива российская нефть Urals в индийских портах продавалась уже со скидкой примерно в $10. Эксперт отмечает, что вряд ли мы вернемся к этим показателям в ближайшее время. В мае в среднем, когда цены на Brent были выше $100 за баррель, большую часть месяца Urals, по данным Минэкономразвития, торговалась в районе 87 за баррель.
3: Реклама. Сокращение рутины, рост производительности, ускорение решений. Становится ли искусственный интеллект полноценной частью бизнес-моделей? И в каких отраслях это особенно заметно? ИИ-агенты, совершающие сделки между собой. Правда ли, что на наших глазах рождается агентная экономика? Об этом старший вице-президент, руководитель блока технологическое развитие Сбербанка Андрей Белевцев в дни МЭФ беседовал с главным редактором Бизнес-ФМ Ильей Капелевичем. В воскресенье после 15 на Бизнес-ФМ. Контакты коммерческой службы радио Бизнес-ФМ на портале bfm.ru. Бизнес-ФМ в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес-ФМ. Комментарии Вуфта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Наизусть.
18: Лев Ландау.
19: Телевизор – это мусоропровод, работающий в обратную сторону.
18: Наизусть. На Бизнес FM.
19: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
20: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Внедрение ИИ может увеличить потребность в работающих с ним IT-специалистах в России на 250 тысяч человек. Это заявил министр труда Антон Котяков. По его словам, активизация этого процесса приведет к новому витку борьбы за кадры на рынке. Котяков отмечает, что в последнее время напряженность с поиском кадров в IT-сфере спала. Министр объяснил такую динамику многолетней работы по популяризации IT-профессий, высоким уровнем заработных плат, а также общим ростом производительности труда. Совокупная чистая прибыль авиаперевозчиков по всему миру в этом году составит 23 миллиарда долларов. Это значительно ниже прогнозных 41 миллиарда и ниже уровня в 45 миллиардов долларов, полученных в 2025 году, заявили в Международной ассоциации воздушного транспорта. По прогнозам, средняя цена на авиационное топливо в 2026 составит 152 доллара за баррель, что почти на 70% выше, чем в 2025 году. Из-за этого глобальные расходы авиакомпаний на топливо могут достигнуть примерно 350 миллиардов долларов. Годом ранее было 252 миллиарда. Российские работодатели в преддверии летнего сезона нарастили активность по поиску сотрудников. По данным HeadHunter, количество приглашений на вакансии выросло на 13% по сравнению с периодом с декабря 25 по февраль 26. Наибольший рост спроса зафиксирован в автомобильном бизнесе. Компании отрасли направили более 260 тысяч приглашений соискателям, а это на 35% больше, чем в начале года. Существенно возросла потребность в рабочих кадрах и специалистах строительной отрасли. В этой сфере работодатели направили более 8 миллионов приглашений, а это на 22% превышает показатели начала года. В строительстве недвижимости число приглашений достигло 4 миллионов, также увеличившись на 22%. В сельском хозяйстве спрос на сотрудников вырос на 21%. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Погода в Москве.
0: 28 градусов в столице сейчас, облачно с прояснениями, осадков сегодня не ожидается. Но жаркая погода сохранится до самого вечера. Завтра обещают солнце и до плюс 29. 13-16 в Москве. Поезда в Крым сегодняшнего дня будут идти до обычных конечных станций, а из Крыма стартовать с начальных станций. Об этом сообщила компания «Гранд Сервис Экспресс». Однако пока задержки продолжаются. 7 составов из Крыма в Москву, Мурманск и Челябинск идут с опозданием. График движения нарушился из-за атаки БПЛА в ночь на понедельник. Из-за проблем с бензином и атак дронов туротрасль на полуострове испытывает серьезные трудности. По данным Travel Line, число гостиничных бронирований за последние 2 недели сократилось на треть, а в Севастополе на 40%. Число отмен выросло почти вдвое. Подробнее Олеся Савоськина.
21: Сейчас на Крым приходится лишь около 1.5% продаж. И по словам участников туристического рынка, на каждые 2 новых бронирования в Крыму 10 отмен. Для местного турбизнеса потери этого сезона становятся все ощутимее, рассказывает владелец гостевого дома в Евпатории Валерий.
22: Вчера была отмена у меня, чем одна. Просто отсутствуют звонки, люди не интересуются, не спрашивают. За последние дни 10 все это понисходяще идет. Просто даже нет интереса. Если в процентном взять, где-то в районе половины уже все пустое.
21: В туриндустрии пока не спешат говорить о провальном сезоне. Новые бронирования все еще идут, хотя рынок уже начинает реагировать и постепенно перераспределять туристический поток, комментирует вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
23: Автомобильный туризм – это основной канал прибытия. Мы оцениваем долю автотуристов примерно 80% из всего турпотока в Крым. Вот, соответственно, те туристы, которые планировали добираться поездом, сейчас, вероятно, тоже находятся на такой паузе и немножко снизят бронирование.
24: Куда переориентируются туристы вместо Крыма? И много ли таких?
23: У нас так слегка аномально выросла Анапа соседняя. 2 курорта всегда находились в состоянии партнерской конкуренции. В прошлом году Крым стал бенефициаром отчасти анапских экологических проблем. В этом году Крым, можно сказать так, возвращает Анапе туриста. Анапа выросла, ну, чуть ли не в 2 раза, неделя к неделе. Это, в основном, общая дорога до Краснодара. И те туристы, которые планировали автомобильные поездки, им легко переориентироваться на Анапу. Поэтому, если в ближайшее время не разрешится с топливом, мы увидим больше туристов в Анапе, меньше в Крыму.
21: Туристический спад сказывается и на крымских ресторанах. В Севастополе посещаемость заметно просела, рассказывает владелец ресторанов «Момо» и организатор фестиваля «Крым на тарелке» Денис Штукатуров.
1: По сравнению с прошлым годом, процентов на 50, половину, прям можно смело говорить.
2: Упало.
1: Да, мы вынуждены были цены поднять, чек средний поднялся на 20-30%.
21: Проблемы с топливом в Крыму отражаются на работе транспорта на полуострове. В частности, подорожали поездки на такси, рассказывает директор службы такси «Таврика» в Симферополе Александр Макриди.
6: Где-то процентов на 30 подорожало из-за того, что нет топлива. По факту нечем заправляться. Люди стоят в очереди, кто-то ночует в очереди. Как только появилось, моментально разбирается.
2: Доходы ваши на сколько упали?
6: Прилично, процентов на 50. Переживаем, естественно, тут уже дело не в рентабельности, а продержаться в этот период пока не ладится.
21: По самым пессимистичным оценкам туристического рынка, Крым по итогам сезона может потерять 3-4 миллиона туристов. При этом участники отрасли напоминают, высокий сезон на полуострове традиционно начинается после 20-х чисел июня. Поэтому надежда у рынка, хоть и слабая, но пока есть. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: В Севастополе на 5 АЗС «Атан» возобновили свободную продажу бензина АЭ-92. Минэнерго России сформировала штаб для обеспечения стабильной и эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны. Губернатор Кубани Кондратьев отреагировал на сообщения местных жителей в соцсетях, которые жаловались на отсутствие бензина на некоторых заправках и на огромной очереди. Он написал, что дефицита топлива в крае нет, искусственный ажиотаж вызван решением жителей запастись бензином на фоне перебоев в соседних регионах, временные сложности наблюдаются преимущественно на небольших частных АЗС. Новая попытка продажи «Южуралзолота». Сегодня последний день приема заявок. Обе предыдущие попытки продать активы были неудачными. Цена прежняя будет – 162 миллиарда. Позже подробности, а сейчас о том, что Евросоюз исключил авиаперевозчиков Киргизии из черного списка и разрешил им полеты на свою территорию, сообщила администрация киргизского президента. Киргизия находилась в черном списке 20 лет, с 2006 года. Тогда ЕС заявила о проблемах с безопасностью полетов и контролем за гражданской авиацией. После многолетних реформ и проверок Еврокомиссия решила ограничения снять. Комментирует гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТУР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
7: Если говорить о последствиях этого решения, то надо посмотреть, какие планы поставят в первую очередь европейские перевозчики, что захотят сами организовать киргизские перевозчики. Но в любом случае, с учетом обширной нашей полетной программы и, скажем так, доступности этого региона с точки зрения перелетов, это очередной хаб, доступный для наших граждан, но говорить о каком-то прорыве не приходится, потому что мы в первую очередь для полетов в Европу сталкиваемся с визовыми ограничениями, а с ними ситуация лучше, на мой взгляд, не становится. Хотя, конечно, последнюю неделю мая европейские чиновники рапортовали о том, что, во-первых, много виз выдали, но это и понятно, вы убрали многократно и ввели одноразовые. По сути, те, кто раньше один раз в год обращался, сейчас обращаются до 3-4 раз в год, если им необходимо ездить в Европу часто. Если смотреть по фактически количеству путешествий в Европу, то, я думаю, цифра на самом деле не сильно растет, а скорее даже сокращается, потому что очереди на запись остаются критически сложными, местами недоступными. А те страны, которые выдают визы, например, Греция, они их выдают строго под даты поездки. И вот если будут рейсы в Грецию из Киргизии, то это хорошая альтернатива Армении.
0: Артур Мурадзян. Этой весной власти Киргизии подписали соглашение о поставках в республику самолетов Airbus A321neo. В документах по сделке говорилось, что по итогам аудитов Международной организации гражданской авиации в 2023-2024 годах было подтверждено соответствие авиационной системы Киргизии международным стандартам. Спрос на санаторный отдых в России снизился, пишут профессиональные паблики. Причина роста цен – снижение доходов населения, а также сложности с транспортом и безопасностью при поездках в Крым и Сочи. Наталья Воробьева подробнее.
21: Цены на санатории в этом году выросли на 25-30%. Если раньше ехали отдыхать минимум на 21 день, то сейчас максимум на 10. Кавказские минеральные воды просили по загрузке примерно на 15%, а еще год назад спрос превышал предложение. Россияне отказываются от Сочи из-за сложной логистики. В Крыму схожая ситуация, плюс проблемы с бензином. Многие планировали ехать на полуостров на своих машинах. В 25-м по популярности санаториев республика находилась на 3-м месте. Спрос частично держится на социальных путевках, говорит эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря.
5: Народ начинает отодвигать вопросы санаторно-курортного лечения и отдыха даже не на второй, а там на третий, на четвертый, на пятый план. Крымские санатории неплохо загружались. Небольшой недостаток коммерческих клиентов компенсировался клиентами по социальным путевкам. Тут все очень индивидуально. Если Крым, то ценники стартуют от 5 500 рублей за ночь с питанием, с лечением до 26 000 рублей. Это зависит от локации, от формы собственности, государственной или частной, от номерного фонда. То же самое по другим регионам страны можно найти сейчас в июне санаторий и за 3 500 рублей в сутки, а можно найти и за 15, и за 30, и даже за 80 000 рублей в сутки, если говорить о премиальных санаториях Кавказских минеральных вод.
21: Мы позвонили в сервис онлайн-бронирования санаториев и курортных отелей. Там нам сказали, что сейчас действительно отказываются от поездок в Крым, но сразу предупредили, что если передумаете ехать, а до заезда осталось менее 2 недель, деньги не вернут. А вот спрос на кавказские минеральные воды, по словам представителей сервиса, не просел. Бронируют много, получше и подороже Кисловодск.
8: В связи с чрезвычайной обстановкой Крыму многие люди сейчас отказываются, но в связи с тем, что эта обстановка в течение нескольких лет существует, и если их отказ меньше, чем за 2 недели, то будет 100% штраф.
24: А что на первой половине июля в Минводам?
8: В принципе, есть дешевые санатории профсоюзного уровня, ни красивого, ни модного, без спа. Но лечебная база там сильная. Если без лечения, стоимость будет 130 000. Если, например, по дыханию, либо стройный силуэт, то это уже будет 148 000. Это на двоих на 10 ночей. Либо можете взять программу антистресс. Она тоже стоит 148. Это с трехразовым питанием. Если рассматривать более высокого уровня, это, например, такие как Плаза, Спа, Кисловодск, там стоимость, конечно, уже от 350.
21: В Ессентуке можно съездить дешевле за 108 000 рублей на двоих. Это санаторий профсоюзного уровня, то есть советской постройки. Дорога в эти суммы не входит. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Отчисление за сгенерированный диплом признано незаконным. Такое решение вынес Верховный суд Татарстана. Инстанция признала незаконным отчисление студентки из-за высокого процента и контента в ее выпускной работе, передает ТАСС. По данным агентства, речь идет о Московском международном университете в Казани. Суд постановил восстановить студентку 4-го курса лингвистического факультета в статусе обучающейся и допустить ее работу к защите при оригинальности не менее 50%. Также ВУЗ обязали выплатить студентке 40 000 рублей в качестве компенсации морального ущерба и 20 000 рублей штрафа. Проверка дипломов на ИИ является не относительно новые, пока носят рекомендательный характер, говорит предприниматель и преподаватель ВШЭ Алексей Карлов.
9: На наличие искусственного интеллекта, конечно, работы проверяются аналогично антиплагиату. Фактически, наличие искусственного интеллекта, чистая генерация, приравнивается к чужому цитированию, заимствованию или плагиату. Но все подобные проверки могут быть юридически значимыми, то есть можно отказать студенту или студентке, только если подобный процент и подобный фактор вшит в сам регламент поступления или сдачи экзамена, либо в работы. Если подобное там не прописано в регламентирующих документах, то ни ВУЗ, ни любое другое учебное заведение не имеет права отчислять студента. Примерно так же с антиплагиатом. Пока это не несли в нормы, антиплагиат был только рекомендательным характером. Есть еще один подводный камень. Пока в мире нет ни одной системы, которая бы на 100% могла гарантировать, что текст сделан с помощью искусственного интеллекта или полностью человеком. Потому что нет общепринятой практики маркировки текста, нет открытых баз данных от нее сетей. И к тому же пока нету ни одной системы, которая могла бы на 100% подтвердить смешанный текст, когда часть сделана искусственным интеллектом, а часть сделана человеком. Компании, которые создают текст и создают нейроконтент, в несколько тысяч раз получают больше инвестиций, чем компании, которые умеют проверять. То есть есть большой технологический разрыв. У любого преподавателя есть уже внедренная практика проверять любую работу от студента на наличие нейроконтента. Проверяется двумя способами. Загружается либо в специальные системы, тот же антиплагиат, Гиат, Сберчек, Гигачек, вернее, программа. И второй способ, это качественный способ, уточнить у студента, задать ему уточняющий вопрос по любой части текста. Если он совсем об этом не знает, то он либо списал, скопировал, либо сгенерил, что, в общем-то, одно и то же. То есть он сделал это не сам.
0: Алексей Карлов, преподаватель высшей МНА. Ранее «Бизнес-ФМ» рассказывала, что глава Минобрнауки Валерий Фальков допустил скорое исчезновение диплома в их привычном виде. Вузы в таком случае смогут вернуться к устным экзаменам вместо письменных работ. Впрочем, опрошенные наши радиостанции и работники сферы образования эту инициативу восприняли скорее скептически.
3: «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
4: В Москве 13 часов 29 минут, в студии Олеся Потапова. Точные даты приезда в Россию спецпосланника американского лидера Стивена Уиткофа и зятя президента США Джареда Кушнера пока нет. Но Москва будет рада им в любой момент, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также добавил, что в Кремле посчитали неприемлемыми и неправильными предварительные условия европейских стран к России для посреднических усилий в урегулировании украинского конфликта. После атаки беспилотников на Энергодар Запорожской области повреждены здания, генераторы, медсанчасти. Люди при этом не пострадали, сообщил глава города Максим Пухов. Он уточнил, что город атаковали беспилотники несколько раз. Основные удары пришлись на здания по проспекту Строителей. Повреждено остекление фасад одного из зданий. Центр избирком Армении получил заявление на перерасчет результатов с 555 избирательных участков по итогам парламентских выборов, сообщает пресс-служба ЦИК. На ближайших заседаниях территориальная избирательная комиссия обобщат полученные заявления, а затем Центр избирком решит, голосование с каких участков будут пересчитаны. Заявление о признании результатов на участке недействительным.

0: ведомстве Абрау Дюрсу. Представители отрасли проблему подтверждают. Все штатно, в плановом порядке. Социальный фонд «Россия» проверк информацию СМИ о задержках выплат пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет. Ранее СМИ писали, что соцфонд уже сутки из-за глобального сбоя пособие по уходу за ребенком не выплачивает и задерживает выплаты по больничным. Банку не понравилось, что клиент снимает деньги со счета. Сегодня в истории бизнес говорит история индивидуального предпринимателя, которому заблокировали счета за то, что он снимал наличные. Все подробности в ближайшие минуты. Европейское вино дешевле 1000 рублей почти исчезло с российских полок. Об этом в интервью Business FM заявил исполнительный директор виноторговой компании «Форд» Александр Лепилин. А если что-то подобное можно встретить, то часто это реплики, разлитые в дружественных странах. Главная проблема с импортным вином сейчас даже не в высоких акцизах и огромных расходах на транспортировку, а в пошлинах, которые для недорогих вин из недружественных стран выросли в разы, рассказывает Александр Лепилин.
1: Самая плохая ситуация с винами из недружественных стран. К ним относится, в общем-то, большинство винопроизводящих стран, то есть это вся Европа, часть стран Нового Света, это Новая Зеландия и Соединенные Штаты. Там действует довольно высокая пошлина, которая увеличивается, если вино недорогое, то есть для недорогого вина эта цифра может составлять и 60-70%. Для вин дороже 2 евро в закупке, то это где-то порядка 25%. Вторая группа – это импорт из дружественных стран, из крупных винопроизводителей, это в первую очередь Грузия, Чили, Аргентина, ЮАР, то есть там действуют старые ставки пошлины, поэтому эти вина, в общем, находятся в более комфортных условиях по цене. Но то, что касается Чили, Аргентины, ЮАР, это дальние страны, оттуда достаточно дорогая логистика, она еще усложняется тем, что действуют санкции в отношении России на контейнерные перевозки и прочее. И несмотря на то, что даже вино под эти санкции не подпадает, тем не менее определенные проблемы с предоставлением контейнеров мы, в общем, испытываем, поэтому это все стало дороже. Плюс еще в мире инфляция, что тоже накладывает свой отпечаток. Плюс сейчас практически никто не дает отсрочки платежей для российских клиентов. Все это так или иначе оказывается в цене, и поэтому импорт даже из дружественных стран он тоже подорожал, пусть и не так значительно, как из недружественных. Все это играет на руку российским производителям вина, что увеличивает их продажи, и, собственно, доля российских вин по прошлому году, если не ошибаюсь, порядка 60%, если мы говорим про тихие вина, и 70%, если мы говорим про игристые вина.
2: Есть ли риск того, что бутылка европейского вина дешевле 1000 рублей станет редкостью просто?
1: Ну, она уже стала редкостью. Можно зайти в любой магазин и будет найти достаточно сложно. То есть, либо это какие-то реплики, которые разливаются в дружественных странах, потому что есть некоторые производители, которые, соответственно, под одним и тем же наименованием стали делать вино уже в дружественной стране. Как правило, это какие-то марки, принадлежащие российским импортерам. Такие случаи бывают. И что-то разливается на белорусских, соответственно, заводах. Из импортного виноматериала это тоже может стоить дешевле. Но если мы говорим про вино, разлитое непосредственно в стране происхождения винограда, и эта страна недружественная, то есть европейская страна, то это вино уже стоит больше 1000 рублей, и даже сильно больше 1000 рублей.
0: Александр Лепилин, компания «Форд». Многие потребители переходят на российское вино. Но, условно говоря, когда покупатель видит рислинг из Краснодарского края, он не знает, чего от него ждать. Производители разные, а сложившегося стандарта пока нет. Приходится действовать путем проб и ошибок. Сейчас в целом винный рынок сократился примерно на 2-3%, говорит Лепилин. Социальный фонд «Россия» проверит информацию СМИ о задержках выплат пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет. Все идет штатно, в плановом порядке, заявила пресс-служба ведомства. Ранее СМИ писали, что уже сутки соцфонд из-за глобального сбоя не выплачивает пособия по уходу за ребенком и задерживает выплаты по больничным. На горячей линии соцфонда абонентам прокручивается такое сообщение.
3: Вы обратились в единый контакт-центр по мерам социальной поддержки граждан. Если вы ждете пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, к сожалению, сейчас выплаты задерживаются. Мы уже решаем эту проблему, и деньги поступят в ближайшее время. К сожалению, все операторы сейчас заняты. Вы можете написать нам в мессенджере Макс. Приносим извинения за неудобства.
0: Как уточнили в соцфонде, подавляющее большинство получателей, свыше 98%, уже получили пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. На сбоя в работе социального фонда нет. Все системы функционируют штатно. Выплаты за текущий месяц проводятся в плановом порядке. А зачем вы снимаете наличные? Сегодня в рубрике «Бизнес говорит история»,

0: индивидуального предпринимателя из Башкирии. Его банку не понравилось, что он снимает деньги со счета, и показался подозрительным размер его комиссии заказчиков. За это ему ограничили операции. Что предприниматель сделал не так, об этом Михаил Сафонов.
1: «Бизнес говорит».
2: Башкирский предприниматель Азат Нигамадзянов занимается бизнесом с середины нулевых. Работает в сфере услуг, организация мероприятий, кейтеринг и так далее. Он ИП, обслуживается в Сбере. Но недавно ему ограничили операции по счетам. Причин несколько. Главное, бизнесмен снимал со счета наличные и брал комиссию с заказчиков значительно больше, чем конкуренты, что показалось банку подозрительным. Ничего запрещенного по российским нормам в этом нет. Но финмониторинг банка руководствуется хорошо известным 115-м федеральным законом о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. И вот как сотрудники, по словам бизнесмена, объяснили свои действия.
3: Со слов комплайн-специалиста, они проанализировали рынок, и данный вид услуг в среднем по рынку составляет 10%. А у меня в договоре с заказчиком было 20%.
4: Они посчитали, что операция носит сомнительный характер. То, что я снимал наличные деньги, я считаю, что я их честно заработал, я их снимаю. А зачем вы снимаете? Ну, я вообще-то привык доверять наличным деньгам. Я давно занимаюсь бизнесом, разные бывают ситуации. Мы с семьей ездим путешествовать, не везде есть возможность оплатить картами.
2: В середине прошлой недели мы отправили запрос в Сбер вместе с данными предпринимателя с просьбой предоставить свою позицию. Ответ пока не получили. Мы также передали рассказ бизнесмена управляющему партнеру Goldsblatt Partners Андрею Goldsblatt. По его мнению, совпало сразу несколько факторов. Банк видит, что ИП сразу же переводит поступления от контрагентов на личный счет. Видит, что он после этого снимает наличные, анализирует рынок, на котором работает предприниматель, и приходит к выводу, что он берет большую, чем другие, комиссию. И с одной стороны, все это его хозяйственная деятельность. ИП, в чем одно из главных преимуществ такого режима, может свободно переводить деньги с бизнес-счета на свой личный и снимать их в банкомате. И размер комиссии тоже может устанавливать, какой хочет, что гарантируется хотя бы свободой предпринимательства. Но с другой стороны, все это по совокупности может показаться банку подозрительным, продолжает Андрей Goldsblatt.
5: Поскольку, а, деньги сразу ушли на личный счет, б, по мнению банка, ставка завышена. Единственный вывод, который они из этого делают, что похоже, что он для кого-то работает, а не для себя, и помогает уменьшить налогообложение. Но это неправильно, нельзя так делать. Но если вы подозреваете, что он, переведя деньги себе, поставив большой процент по ставке по агентскому вознаграждению, проводите расследование. Для этого есть налоговая. У налоговой есть полномочия. Она может все это проверить, задать вопросы, кому вы перевели, зачем перевели, а потом блокировать.
2: Совет юриста. Не стоит сразу снимать деньги со счета после переводов от заказчиков. Когда они там какое-то время лежат, подозрительность клерков снижается. Подобные ситуации не редкость, в том числе и у юрлиц, к которым требования гораздо жестче, чем к ИП. Зимой мы рассказывали историю строителя Алексея Голицына. Ему крупный частный банк заблокировал счета, потому что у комплаенса вызвал подозрение перечисленный аванс. Банк тогда внес его компанию в красную зону на платформе ЦБ «Знай своего клиента». Сейчас мы позвонили бизнесмену узнать, как дела.
6: Центробанк нас вывел из красной зоны в желтую зону почему-то. Не в зеленую, а в желтую. И фирма сейчас находится в стадии как должник по налогам. Мы все налоги не смогли заплатить. Нас в прокуратуру вызывали, ну и так далее.
7: А налоги вы не смогли заплатить из-за блокировки?
6: Да, из-за блокировок этих всех. Ну и, собственно, сейчас денежных средств нет у нас на счете. Потому что все заказчики, они воспользовались вот этой ситуацией. То есть, когда фирма заблокирована, можно ее кинуть.
2: Во всех случаях банки объясняют предпринимателям, что они лишь руководствуются требованиями ЦБ в соответствии с антиотмывочным законом. Рассказ башкирского бизнесмена Азата Нигамадзянова мы передали и в Центробанк. Регулятор ответил, что не комментирует конкретные кейсы и сообщил, что если гражданин считает, что его права нарушены, он может обратиться в интернет-приемную ЦБ. И еще одна деталь. Счета предпринимателя не заморозили полностью. Ему заблокировали операции в онлайн-банке, но при желании он все-таки может снять свои средства в банкомате и на этом распрощаться с банком. То есть сделать то, за что его в том числе и наказали – забрать наличные. Михаил Сафонов, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
0: Главного прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, который выдал ордер на арест Владимира Путина, отстранили от работы на фоне дела о сексуальных домогательствах и ненадлежащем поведении. Как пишет Гардиан, окончательный статус Хана пока не определен. Судьбу его должности решат на специальной сессии стран-участниц МУС.
1: Подробности.
8: Карим Асад Ахмадхан – 56-летний британский юрист. Он был избран прокурором Международного уголовного суда в феврале 2021 года на 9-летний срок. В должность вступил в июне того же года. До этого Хан работал в международных трибуналах по Югославии и геноциду в Руанде, а также возглавлял группу ООН по расследованию преступлений, запрещенной в России, террористической организации ИГИЛ в Ираке. В 2023 году Хан выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой – делу о нарушении двух правил Римского статута, запрещающих систематическую депортацию, передачу и захват заложников. Позже Хан запросил ордера на арест лидеров Хамас и премьера Израиля Бениамина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галланта. Это вызвало протест США. Они ввели против Хана санкции. В 2024 году возникла история с домогательствами. Одна из сотрудниц МУС, ни имя, ни должность не называются, заявила, что Хан принуждал ее к сексуальным действиям. По данным The Guardian, речь идет об эпизодах 23-24 годов. В командировках, в гостиничных номерах, в его офисе и дома. Издание также писало, что Хана обвиняли в попытке повлиять на заявительницу, а позже сообщало о якобы связанной с Катаром операциях частных разведывательных фирм, которые пытались собрать компромат на женщину, обвинившую прокурора. По делу есть две параллельные оценки. Расследование Управления служб внутреннего надзора ООН, по данным Рейтер, нашло подтверждение части претензий заявительницы. Но отдельная группа судей сочла, что доказательства недостаточно по стандарту в неразумном сомнений. В мае 25 года Хан взял временный отпуск и передал управление офисом заместителя. Бюро Ассамблеи государств-участников рекомендовало его удаление с должности, но финальное решение все равно остается за странами-участницами МУС.
0: Хан все обвинения категорически отрицает, называет обвинение несправедливым. Его адвокат заявляет, что он никого не домогался, не злоупотреблял властью и не вел себя принудительно или эксплуататорски.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. С 11 июня в прокате фильм «Фейерверки днем». Полнометражный дебют Нины Воловой, получивший награду «Лучший дебют» на кинофестивале «Маяк». Три сестры живут в шикарном особняке с любящим отцом. Но его бизнес на грани банкротства, и за долги он решает отдать родовое гнездо. Тогда сестры объявляют войну. В ролях Александр Робок, Ван Бин и другие. «Фейерверки днем» в кино с 11 июня. 18+. Знай меру. Пруф от английского «доказательство» – единица измерения содержания спирта в алкогольном напитке. Сегодня крепость определяется процентным содержанием спирта по объему и по-русски обозначается «об» с точкой. Пруф до сих пор используется в США и равен удвоенному значению в процентах. 100 пруф по крепости равно 50 объемным процентам. Знай меру на Business FM. Компании и корпорации.
9: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
1: Банкротство.
9: В Омске требуют признать банкротом компанию «Вита». Это единственный в России производитель фунчозы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебные материалы. Иск подала ООО «Палет Омск». Сумма требований 2,3 миллиона рублей. Заседание назначено на 30 июня. «Вита» выпускает фунчозу с 2020 года. По данным на август 25-го занимала около 20-25% российского рынка. Остальное шло за счет импорта.
1: Отчеты и планы.
9: Яндекс начал продажи наушников Drops с Alice AI. Это первое носимое ИИ-устройство компании. С 9 по 15 июня новинку можно купить только через чат с Алисой. 16-го Drops появится у других ритейлеров в России, Казахстане, Беларуси, а с 30 июня в Узбекистане. Цена 8990 рублей. Сбербанк за январь-май увеличил чистую прибыль по РСБУ на 21% до 827 миллиардов рублей. Только за май Сбер заработал 169 миллиардов рублей. Это на 20,5% больше, чем год назад. Рентабельность капитала за 5 месяцев выросла до 23,2%. Stellantis отзывает по всему миру более 1,3 миллионов автомобилей Jeep из-за риска возгорания, пишет Рейтер. Под отзыв попали Jeep Wrangler и Jeep Gladiator модели 21-25 годов. Проблема связана с проводкой насоса электрогидравлического усилителя руля, который в редких случаях может перегреться и загореться. Владельцам советуют пока парковать машину подальше от зданий и других автомобилей. Ремонт должны начать в июле этого года. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
0: «13:45 в Москве. Индекс Мосбиржи сегодня опускался до минимальных значений с ноября прошлого года и уходил ниже отметки в 2500 пунктов. А еще полчаса назад, еще 15 минут назад уровень был 2485 пунктов. Однако затем начался рост по индексу Мосбиржи, и сейчас прибавка примерно на 0,1% и пробита отметка в 2500, 2520, если быть совсем точным. При этом рубль укрепляется сейчас на Мосбирже к юаню на процент с лишним, на 12 копеек. Китайская валюта стоит 10,58. К нам присоединяется эксперт по фондовому рынку БКС «Мир инвестиций» Людмила Рокотянская. Людмила, добрый день.
10: Добрый день.
0: Что сегодня происходит?
10: Возможно, мы видим какой-то финал распродаж на рынке акций. Будем надеяться, что это финал, так как уже мы опустились к уровням октября-ноября прошлого года. Возможно, вот это ускорение вниз связано как-то с маржин-колами по ряду бумаг. И обычно это может быть сигналом какого-то разворота. Также у нас на следующей неделе будет экспирация квартальных фьючерсов. Тоже вот эти экстремумы рынка часто совпадают с датами экспирации. Так что, возможно, мы где-то близко к развороту. Хотя пока что фундаментально, казалось бы, и не видно причин для этого разворота.
0: Вот, да, какие-то индикаторы должны быть, что-то должно происходить. А между тем, уже на следующей неделе, в пятницу, заседание ЦБ по ставке. Будет ли то, что происходит сейчас на рынке, и на фондовом, и на валютном, как-то влиять на решение ЦБ, по-вашему?
10: Я думаю, что ультракрепкий рубль все-таки дает возможность Центральному банку продолжать снижение ставки. Наши макроэкономисты все-таки ожидают, что ЦБ снизит ставку до 14% на предстоящем заседании, но также по индексу гособлигаций RGBI мы видим, что настроение так называемых умных денег как-то тоже приуныло. Возможно, мы получим какой-то жесткий сигнал, может быть, какая-то пауза, может быть, снижение или намек на эту паузу. Хотя в целом по концу года наши макроэкономисты ожидают 13% по ключевой ставке.
0: Даже не 12, а 13.
10: Да, изначально ожидали 12, потом скорректировали все-таки до 13. Конечно, для рынка акций вот это снижение на 0,5% пункта, оно не очень существенно, так как действие ключевой ставки отображается на экономике с лагом. И мы, несмотря на то, что ставка идет на снижение, все равно вот эти жесткие денежно-кредитные условия до сих пор присутствуют в экономике и до сих пор давлеют над прибылями компаний.
0: Что касается сырьевого рынка. Нефть Brent сейчас стоит 92,5, падение почти на 2%. Для нас это существенно, учитывая, что наша нефть и так с дисконтами идет.
10: Я думаю, что до того, как мы пробьем 90, пока что вот эти колебания нефти не существенны. Более того, конфликт продолжается, и тот спад в нефти, который мы видим, возможно, невозможно, а скорее всего связан с распродажей стратегических резервов. Но если конфликт будет продолжаться, мы все равно увидим вынос цены наверх.
0: Что ж, да, спасибо за комментарий, спасибо. Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку БКС «Мир инвестиций», была на прямой связи со студией. Ну, в центре внимания сегодня, конечно, российский рынок, в том числе фондовый, ниже 2500 пунктов опускался индекс Мосбиржи. Сейчас чуть повыше, 2518 пунктов, но, правда, прирост 0,01%. Будем смотреть дальше. Другим темам Apple представила новую iOS 27 с интеграцией искусственного интеллекта. Компания провела свою ежегодную конференцию WWDC. Она стала последней для Тима Кука. В качестве главы Apple его пост с 1 сентября займет Джон Тернус. Из примечательного. Новая операционка будет поддерживаться даже на 11-м айфоне, который вышел еще в 2019 году. Дизайн так называемого жидкого стекла можно будет регулировать, либо сделать его более прозрачным, либо полностью выключить. Кроме того, голосовой помощник Siri получил интеграцию с нейросетью Gemini от Google. Теперь она называется Siri AI и работает как привычный чат-бот. Ей можно задавать вопросы, она будет на них отвечать. Также с ее помощью можно будет искать фотографии в галерее устройства или письма в почте. Siri AI будет встроена во всю экосистему Apple и получит отдельное приложение. Однако полный функционал будет доступен только на самых мощных устройствах. iPhone 17 Pro или MacBook Pro M3. К тому же на старте она будет доступна только на английском языке, и в ближайшее время поддержка русского не появится. Комментирует блогер, основатель YouTube-канала Wylsacom Валентин Петухов.
11: Вся линейка операционных систем с индексом 27, большая работа над ошибками. То есть они немножко докрутили дизайн, причем в прямом смысле. Теперь появился ползунок, который управляет степенью прозрачности нового стиля Liquid Glass. И я знаю, что многие не взлюбили iOS 26 прошлогоднюю как раз из-за того, что было слишком много эффектов. Вот теперь их можно притушить и пользоваться с удовольствием. Но это вершина айсберга. Практически вся презентация была посвящена новой Siri AI и Apple Intelligence нового поколения, которые пересобрали на ресурсах, в том числе модели Google, и об этом тоже было известно заранее, но вот теперь это подтвердилось. Много интересных решений, по сути, ничего экстраординарного того, что не было на рынке, но какие-то нюансы интеграции в операционную систему, конечно же, сделаны на лучшем уровне, как это умеет Apple. Но есть одна большая проблема, это то, что все заявленное пока будет работать в бета-версии, это Damage Control ситуации 2024 года, когда показывали, рассказывали про Apple Intelligence слишком радужно и красиво, а вышло все не так нарядно, что сгенерировало коллективные иски к Apple, и компания вынуждена была платить десятки миллионов долларов, чтобы этот вопрос замять. Поэтому теперь это все идет под лейблом бета, и самое, конечно, неприятное для нас, пока только на английском языке. Я сам вел прямые эфиры на разных площадках, и могу сказать, что за 15 лет, что я слежу за презентациями Apple публично, наверное, это одна из самых слабых презентаций, потому что фактически ничего интересного не показали. Но стоит между строк много чего изучить, потому что есть еще и новый детский режим, который действительно круто прокачал возможности родительского контроля. И самое грустное в этом всем то, что это была последняя презентация Тима Кука, он официально попрощался в конце конференции, и уже следующую презентацию в сентябре айфонов будет вести новый генеральный директор. Поэтому эпоха Тима Кука подошла к концу.
0: Валентин Петухов, Wylsacom. Apple также представила несколько новых функций. Например, в приложении «Пароли» можно будет нажатием одной кнопки поменять все пароли к различным сервисам, которые появились в каких-либо утечках данных, то есть скомпрометированные. Причем система поменяет пароли именно на сервисах, а не просто внутри телефона. Анимация и запуск приложений, по утверждениям Apple, были ускорены на 30%, а скорость передачи фото, видео и других данных через AirDrop увеличили на 80%.
1: Реклама. Тренды в сегменте банковских вкладов и как на них влияет снижение ключевой ставки. Становится ли вкладов меньше? Как меняется их средний размер и срок? О том, что предпринимают банки, конкурируя за вклады, о росте кредитной активности и о комиссии за электронные чаевые. Первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев в дни Петербургского международного экономического форума беседовал с главным редактором «Бизнес-ФМ» Ильей Копелевичем. В пятницу после 13 на «Бизнес-ФМ».
12: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер один от 5 865 000 рублей.
13: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
12: STO Exlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
14: Exceed. Born for more.
12: Реклама, не оферта.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
15: Деньги. Монетный двор США прекратил реализацию популярных золотых инвестиционных монет с изображением орла, так называемых American Gold Eagle. Это случилось впервые с 1986 года, когда их начали чеканить. Оказалось, что из-за ажиотажного спроса на монеты в связи с ростом цен на золото они просто закончились. Монетный двор сообщил, что надеется восстановить запасы монет и снова начать продавать их в кратчайшие сроки.
16: История денег на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
17: Мой собеседник Владимир Габа, глава культурного центра посольства Армении в Москве, худрук Московского художественного театра имени Сергея Параджанова, очень обрадовался, когда услышал, что вы делаете, когда ничего не делаете.
18: Я вообще к этому ничего, вот к этому ничего, я неплохо отношусь вообще-то. Это ничего, это сильное явление вообще-то. Оно может тебя переформатировать даже. Это ничего. Все, что нас способно отвлечь от этой паузы с этим ничего, да, вот с этой большой, сильной паузы, тебя очень многое отвлекает. Это тот же наш любимый с вами Мефистофель. Но если ты с этим ничего хоть раз вошел в серьезный, тонкий, тихий разговор, ты к нему не можешь не возвращаться. Ты сам его хочешь потом. Это мощнейшая вещь. Потому что эти паузы, да, вот, не знаю, такие пробелы, что ли, между тем и тем, между тобой и тобой, есть эти пробелы, как у Цветаевой, между любовью и любовью распят мой век, мой час, да, вот между тобой и тобой этот пробел, если ты туда не нырнешь хоть один раз по-настоящему, ты, во-первых, не сможешь осознать, ну, я считаю, собственных ошибок, например.
17: Владимир Габы, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кир Альтман, Бизнес ФМ.
16: Между делом на Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
19: В Москве 13 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. После атаки беспилотников на Энергодар Запорожской области повреждены здания, генераторы, медсанчасти. Люди при этом не пострадали, сообщил глава города Максим Пухов. Он уточнил, что город атаковали несколько раз. Основные удары пришлись на здание по проспекту Строителей. Там повреждено остекление фасад одного из зданий. Среди погибших в результате пожара в ангаре Петербурга оказался владелец фирмы-производителя химических реагентов. Об этом сообщает Фонтанка. Взрыв и последующий пожар произошли накануне во время работы с химическими реагентами. В ангаре располагалось производство. Площадь пожара составила 400 квадратных метров, а жертвами стали 4 человека. Израильская авиация начала наносить удары по городу Тир на юге Ливана, сообщают местные СМИ. Армия обороны Израиля ранее призвала местных жителей к эвакуации. Как отмечает Аль-Джазира, на этот раз данное предписание впервые затронуло христианский квартал Тира. Ранее здесь собирались тысячи перемещенных лиц, а теперь наблюдается отток людей из квартала. В Москве продлят две ветки метро, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Филевская ветка пойдет от Кунцевской до Сколково и вырастет примерно на 12 километров. Строительство пройдет на территории 4 районов, а на участке появится 5 новых станций. Также планируется продлить старейшую в городе Сокольническую линию. Она протянется в Ярославский район. На новом участке, который пройдет на северо-восток от бульвара Рокоссовского, планируется строительство двух станций МГСУ и Ярославская. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
16: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Два часа дня в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте, Юрлс. Впервые за два месяца снова продается в Индии с дисконтом. В конце прошлой недели российский сорт, доставленный танкером, торговался примерно на $4 дешевле, чем эталонный сорт бренд. Об этом пишет Argus Media. Что это означает на практике? Насколько серьезна новость? Создать государственный VPN-сервис для обхода блокировок предложил Роскомнадзор. Идея обсуждалась, по данным ряда СМИ, на недавнем совещании ведомства с крупными российскими технологическими компаниями. Мы спросили у экспертов, нужен ли гос-VPN самим предпринимателям. Минфин рассматривает введение дополнительных правил для торгов 5 крупнейшими по капитализации криптовалютами: биткоин, этериум, USDT, BNB и USDC. Ведомство считает, что их покупка считается потенциально рискованной для россиян, поэтому эмитенты могут блокировать активы пользователей. И у Минфина есть идеи, что в данном случае делать. Все подробности в ближайшие минуты. Скидка вместо премии. После двухмесячного перерыва Индия вновь начала покупать российскую Юрлс с дисконтом. По данным Bloomberg и Argus Media, 5 июня дисконт Юрлс Brent составил чуть менее $4 за баррель. А это связано со снижением мировых цен на нефть, уменьшением закупок со стороны Китая, ростом экспорта США и смягчением последствий ближневосточного конфликта. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нации энергобезопасности Игорь Юшков.
20: Рынок начал приспосабливаться к отсутствию ближневосточных поставок. Максимальная премия на российскую нефть сорта Urals была в Индии именно когда шли сами боевые действия между Соединенными Штатами, Израилем с одной стороны, Ираном с другой стороны, потому что Соединенные Штаты частично блокировали экспорт и иранской нефти, и плюс к тому Иран наносил удары по конечным точкам нефтепроводов в Объединенных Арабских Эмиратах, это порт Фуджейра, и он фактически полностью остановился, а соответственно нефтепровод вокруг Ормузского пролива через Объединенные Арабские Эмираты, он тоже остановился. И еще есть нефтепровод через Саудовскую Аравию, и он тоже, конечная точка порт Янбу, подвергался ударам Ирана, периодически это нарушало отгрузки. Но после того, как США и Иран заключили некое перемирие, хотя бы ударов по этим нефтепроводам нет, и они вышли на полную мощность работы, поэтому больше стало выходить последний где-то месяц примерно нефти из Ближнего Востока по обходным нефтепроводам, и это тоже позволило немного снизить дефицит. И второй фактор – Китай перестал покупать нефть для закачки в свои стратегические резервы и, может быть, даже начал отбор из них. И за счет этого Китай смог, в принципе, сократить импорт, а значит, часть той нефти, которую он покупал, и российской, и других поставщиков, она могла переориентироваться на другие страны, в том числе в Индию. В итоге пропала жесткая конкуренция за российский сорт Urals, прежде всего, между Индией и Китаем и другими странами. И это позволяет Индии выбирать среди поставщиков. Ну, плюс к тому, в самой Индии вполне возможно скорректировался спрос на фоне высоких цен. Но этот эффект тоже может быть временным, потому что отсутствие ближневосточных поставок мир компенсирует нефтью из стратегических хранилищ. И в США, и в Европе, и в Азии, и везде. И чем меньше будет оставаться этих самых стратегических резервов в разных государствах, тем больше шансов неких новых волн дефицита. И, соответственно, скачки цен возможны. Для России, конечно, негативно. То есть с премией мы опять перешли в дисконт в портах получателя. Это понижает эффективность продаж, но, тем не менее, все равно это нормально как бы для нас, благодаря тому, что общие цены на нефть высокие. Если бренд крутится вокруг $95-100 за баррель, то российский Юрлс торгуется примерно с дисконтом около $20-22 за баррель. Мы в целом продаем нашу нефть даже выше, чем тот показатель, который был заложен в бюджете.
0: Это был Игорь Юшков, фонд нации энергобезопасности и финансовый университет. До перекрытия Ормузского пролива российская нефть Urals в индийских портах продавалась уже со скидкой примерно в $10. Эксперты отмечают, что вряд ли мы вернемся к этим показателям в ближайшее время. В мае в среднем, когда цены на Brent были выше $100 за баррель, большую часть месяца Urals, по данным Минэкономразвития, торговался в районе $87 за баррель. Ну и вот, кстати, агентство Reuters сейчас вышло с новостью. Со ссылкой на источник оно сообщает, что Евросоюз в рамках мер против России предложит сохранить потолок цен на российскую нефть на уровне $44.10 за баррель на 6 месяцев. Это источник говорит, пока неофициальная информация. Также, по данным собеседника агентства, в рамках новых мер планируется предложить ужесточить ограничения в отношении судов, якобы связанных с Россией. В общем, будем ждать подробностей. Роскомнадзор планирует создать государственный VPN-сервис для обхода блокировок. Как написал ряд СМИ, такое предложение обсуждалось с крупными российскими технологическими компаниями на недавнем совещании. В числе приглашенных оказались представители Яндекса, ВК, 1С, Positive Technologies и другие. А согласно идее РКН, GosVPN будет предназначен для российских разработчиков, у которых пропал стабильный доступ к иностранным сервисам и репозиториям, необходимым для работы. С апреля у компании систематически обрывается доступ к GitHub и другим зарубежным платформам, без которых не работает современная разработка. Логика в таком решении в принципе есть, но существует нюанс, говорит гендиректор разработчик CRM-системы «Мегаплан» Сергей Козлов.
3: Логика создания GosVPN, конечно, есть, но эта логика близка к логике валютных магазинов «Березка» с джинсами в советское время. То есть некое место, через которое по привилегированному списку часть аудитории имеет доступ, может получать необходимые товары. Это не отменяет то, что вокруг будут для непривилегированных другие точки параллельного доступа, которые обеспечивают их потребности. Проблема единого такого большого магазина «Березка» в том, что сложно покрыть все случаи. То есть кроме больших хостингов уровня GitHub, GitLab, нужна еще бизнесу частные мелкие зарубежные серверы. А это уже отдельный случай, который единому сервису тяжело будет покрыть. Кроме этого, получается, что единый вход, единое узкое горлышко, которое легче перекрыть, если захочется с той стороны это сделать. Опыт такой, если посмотреть в историю, создание отечественных репозиториев уже был. Был GitFlick, MossHub, Airfreed, GitVerse. Для локальных проектов проблемы никогда не существовало. Суть в том, что репозитория кода — это живая, постоянно обновляемая сущность. А если ее отпочковать, то все будущие изменения уже не смогут быть внесены зарубежными авторами.
0: Сергей Козлов, система «Мегаплан». По данным СМИ, в отрасли идею ведомства подключить все компании к единой государственной точке доступа восприняли без энтузиазма. И даже посчитали опасной. Через такой канал иностранные сервисы легче всего заблокируют россиян, которых они и так ограничивают по санкциям. А технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук считает идею GosVPN бессмысленной. Роскомнадзор уже сейчас управляет доступом в интернет через провайдеров.
21: Компании-разработчики и так сейчас, естественно, закупают серваки себе, работают с ними, где там все открыто, иначе это невозможно, если ты в коммерческой части работаешь. Бизнес давно бы встал, если бы никто не адаптировался. То есть они хотят гос, просто они хотят начать с компании, ну и дальше спустить людей. И появится прослойка, как там условно в Иране. Есть у кого полностью открыто все, а остальным там ограничено. Также и здесь регулировать по нажатию кнопки они. А для разработчиков все остальное задачу преследуют все-таки чуть-чуть они другую, на мой взгляд. А если мы рассматриваем государственный ПУ для предоставления доступа в интернет, это как бы бессмысленно, потому что ПУ Роскомнадзора уже регулирует всех провайдеров, куда можно ходить, куда нельзя. То есть функция VPN ничего не даст в плане доступа в сети. Как идея гос-VPN, она не ясна. Давайте представим, есть гос-VPN, в котором белые списки, там черные списки, ну и все, и он запрещает вам куда-то ходить, куда-то предоставляет доступ. Сейчас ровно такой же. Например, вы заходите на YouTube, он не работает. Белые списки и так доступны, к примеру, ВК, там, Яндекс, ну и банки. То есть сама идея непонятна, зачем защищать подключение, это дело каждого. А предоставлять управление доступом в сеть, это бессмысленно, потому что Роскомнадзор этим уже и управляет. Он рассылает там в автоматическом режиме правила для провайдеров, ну и все. Мы не можем на запрещенные ресурсы ходить. Непонятно, что тогда с днем ГОС. Сейчас и так можно зарегистрировать в Роскомнадзоре официально что-то как VPN-сервис и согласовать с ним для определенного определенного там ряда пользователей будет предоставляться доступ к YouTube, Telegram, то это нужно в части работы, и все. Ну, то есть и на них ограничения не будут накладываться. А гос подразумевает, как, к примеру, госуслуги для каждого гражданина. Получается, какое-то разделение, кому-то можно, кому-то нельзя, но как бы это и сейчас уже реализовано. Всем нельзя, но кому-то можно. Потратить на него деньги, это как бы одна там история. Предоставлять доступ, какое удобство он создаст, тоже не ясно.
0: Александр Кукульчук, Калибрити Групп. Кроме того, Роскомнадзор предложил компаниям поддерживать с ним оперативную связь и обращаться при необходимости. Тогда ведомство сможет вручную решать отдельные проблемы с доступом к иностранным ресурсам. Также была выдвинута идея создать российские репозитории. Мы отправили запрос в Роскомнадзор.
4: Прямо сейчас.
0: Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, делает заявление. В 21-м пакете ЕС предлагает новые санкции против российской энергетики и впервые в сфере рыболовства. Также фон дер Ляйен говорит, что Еврокомиссия предложила в 21-м пакете санкций запретить въезд в ЕС для всех участников специальной военной операции. В ЕС в рамках новых санкций предлагают ограничить транзакции с 31 российским банком. Говорит фон дер Ляйен, Еврокомиссия ведет новые экспортные запреты против России на металлосплавы и компоненты для беспилотников. Также заявление главы Еврокомиссии. Ну вот, будем ждать подробностей. Тем временем Минфин готовит дополнительные правила покупки криптовалют. В России это коснется 5 крупнейших по капитализации валют: биткоин, эфира, USDT, BNB и USDC. Соответствующий законопроект могут принять уже в июне, сообщил известиям замминистра финансов Иван Чебесков. Он отметил, что монеты USDT и BNB находятся в западной правовой системе, а монета BNB уже ограничивала обслуживание российских клиентов. Из-за этого власти могут ввести дополнительные механизмы защиты для инвесторов. Это могут быть как средства технической защиты, так и различные экономические стимулы. Комиссии или рекомендации, которые бы стимулировали граждан владеть другими активами, отметил замминистра. Эти механизмы войдут в законопроект о регулировании крипторынка. Что изменится для обычных покупателей криптовалюты, рассуждает гендиректор крипта Алена Нариньяни.
5: Наши регуляторы уже обозначили, что торговля криптовалютами на российских биржах и для российских пользователей будет являться весьма специфическим направлением. Она будет проходить по внутренним правилам. У нас будут ограничены неквалифицированные инвесторы, даже квалифицированные инвесторы. Торговать можно будет только 5 криптовалютами. И то с какими-то дополнительными правилами и ограничениями. Какие конкретно это будут правила и ограничения, пока непонятно, кроме того, что не все монеты доступны. Не на всю сумму можно закупаться. Соответственно, торги будут проходить в определенное время на определенных биржах и при определенных условиях. Там будут определенные кошельки, которыми можно пользоваться. Если ты вводишь средства своего кошелька, то ты должен будешь его как-то зарегистрировать. Ну, то есть деанонимизировать, по сути, показать, что это твой кошелек для того, чтобы пополнять им средства на российских криптовалютных биржах. Ну, собственно говоря, это будет бег с препятствиями, полный дополнительных усложнений. Пользователи, которые имеют опыт работы с той же Binance, Coinbase, с другими биржами, которые до недавнего времени работали на российском рынке, и многие из них продолжают работать на российском рынке, либо российские пользователи продолжают с ними сотрудничать через аккаунты других регионов, это будет означать, что с российской биржей работать не так удобно, как с международными площадками. Все российские трейдеры, те, кто захочет в белую, по-честному торговать криптовалютами на российских площадках, должны будут проходить все вот эти вот перипетии, обязательно заявлять свой кошелек, соответственно, платить дополнительные сборы, дополнительные комиссии как брокерам, через которые будет совершаться торговля, так и, видимо, за владение определенными активами, в число которых почему-то попал USDT, не знаю почему. Видимо, вот без этих усложнений те, кто захочет в белую торговать на российских биржах, обойтись не смогут.
0: Алена Нариньяни, закон о регулировании крипторынка могут принять уже в июне, а вступить в силу он может до конца года.
4: Реклама. Солнечные панели, вакуумная система мусороудаления, беспилотные автомобили, роботы-уборщики, искусственный интеллект в ЖКХ. О том, как развивается один из крупнейших проектов умного города в России и о том, почему качественный продукт находит своего покупателя даже в непростые времена. Генеральный директор АО «Сберсити» Андрей Лихачев в дни Петербургского международного экономического форума беседовал с главным редактором «Бизнес-ФМ» Ильей Капелевичем. В воскресенье после 12 на «Бизнес-ФМ». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
6: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Внедрение ИИ может увеличить потребность в работающих с ним IT-специалистах в России на 250 тысяч человек. Это заявил министр труда Антон Котяков. По его словам, активизация этого процесса приведет к новому витку борьбы за кадры на рынке. Котяков отмечает, что в последнее время напряженность с поиском кадров в IT-сфере спала. Министр объяснил такую динамику многолетней работой по популяризации IT-профессий, высоким уровнем заработных плат, а также общим ростом производительности труда. Совокупная чистая прибыль авиаперевозчиков по всему миру в этом году составит 23 миллиарда долларов. Это значительно ниже прогнозных 41 миллиарда и ниже уровня в 45 миллиардов долларов, полученных в 2025 году, заявили в Международной ассоциации воздушного транспорта. По прогнозам, средняя цена на авиационное топливо в 2026 составит 152 доллара за баррель, что почти на 70% выше, чем в 2025 году. Из-за этого глобальные расходы авиакомпаний на топливо могут достигнуть примерно 350 миллиардов долларов. Годом ранее было 252 миллиарда. Российские работодатели в преддверии летнего сезона нарастили активность по поиску сотрудников. По данным HeadHunter, количество приглашений на вакансии выросло на 13% по сравнению с периодом с декабря 25 по февраль 26. Наибольший рост спроса зафиксирован в автомобильном бизнесе. Компании отрасли направили более 260 тысяч приглашений соискателям, а это на 35% больше, чем в начале года. Существенно возросла потребность в рабочих кадрах и специалистах строительной отрасли. В этой сфере работодатели направили более 8 миллионов приглашений, а это на 22% превышает показатели начала года. В строительстве и недвижимости число приглашений достигло 4 миллионов, также увеличившись на 22%. В сельском хозяйстве спрос на сотрудников вырос на 21%. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Прямо сейчас.
0: Урсула фон дер Ляйен продолжает говорить. ЕК предложила включить 21-й пакет санкций против России на 30 танкеров и оставить без изменений потолок цен на российскую нефть. Без изменений оставить. В ЕС предлагают ввести запрет на въезд в Союз тех, кто служил в вооруженных силах России с начала проведения СВО. То есть не обязательно участники СВО, а все, кто служил. 21-й пакет может затронуть энергетику, финансовый сектор, крипто-торговлю, энергетику, впервые рыбный промысел, говорит Урсула фон дер Ляйен. Ну, вот конкретно по финансам. Санкции могут затронуть 90 банков и крипто-платформ из России и третьих стран. Также предлагается ввести запрет на транзакции в отношении двух российских портов и 4 аэропортов. Других подробностей пока нету, но будут поступать, буду рассказывать.
6: Погода в Москве.
0: Жарко. В столице плюс 29 градусов. Облачно с прояснениями. Осадков сегодня не ожидается. Ветер слабый. Всего-то 2 метра в секунду. Юго-западное давление в норме. Завтра обещают до плюс 29. Послезавтра до плюс 30. Осадки раньше пятницы не прогнозируются. 14:18 в Москве. Подрыв автомобиля в подмосковной Балашихе. Водитель получил множественные ранения и скончался на месте. Территория оцеплена, ведется следствие. Личность водителя пока не раскрывается. СМИ пишут, что погибшему было 62 года.
6: Подробности.
22: Сообщения о взрыве машины в подмосковной Балашихе появились рано утром в СМИ и соцсетях. Позже это подтвердил Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело. Согласно заявлению ведомства, взрыв произошел примерно в 5:30 утра возле многоквартирного жилого дома на улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов. Водитель автомобиля получил множественные ранения, от которых скончался на месте происшествия, сообщили в СКР. По данным СМИ и телеграм-каналов, взрывное устройство сработало через несколько секунд после того, как БМВ «Volvo X3» тронулась с парковки. Автомобиль проехал около 50 метров. Мощность взрывного устройства, по неподтвержденным пока данным, была около 400 граммов. Местные паблики публикуют кадры, снятые очевидцами. Весь автомобиль объят пламенем. Потом его начинает тушить подъехавшая пожарная машина. В соцсетях есть кадры якобы с камер видеонаблюдения. На них горящий BMW врезается в другую припаркованную машину. Прохожие бросаются на помощь, пытаются потушить дымящуюся машину и вытаскивают из нее водителя. Но спасти не успевают. От множественных ранений он скончался на месте.
0: Версия о том, что взрывчатка была установлена под днищем автомобиля, правдоподобная, а вот предполагаемая мощность выглядит завышенной, говорит руководитель частного военного консалтинга РСП Групп Олег Криницын.
2: Мы бы увидели разрыв, разлет осколков, и тем более лобовое стекло было бы изрешечено, да, и разорвано. Но, судя по видео, лобовое стекло даже не пострадало. То есть это удивительно. При 500 граммов тротила там бы все разворотило вместе с водителем. Мы видим, что водители даже вытаскивают из машины. Поэтому это не граната. Если там есть какое-то взрывное устройство, оно, конечно, меньше веса, я думаю. И, скорее всего, было дистанционно приведено в действие. Взрыв был не в районе двигателя, а где-то в салоне.
8: По данным по источником, как вот пишут, под днищем взрывчатка была.
2: Если бы под днищем, там же взрыв есть направленный, а есть разные стороны. Если он стоит под днищем, то днище, оно бы отразило ударную волну, и мы видели, что машина подпрыгнула во время взрыва. А она ехала, произошел взрыв. Сложно сказать. Возможно, и под днищем, потому что водитель пострадал не так сильно, то есть он не разорван. Если было бы под сиденьем водителя, то да. Может быть, это да. Может быть, и обусловлено то, что и стекло не было разрушено лобовое, то, что это было под днищем. Просто нужно нам понять, кому это выгодно, кто этот водитель, да, его положение социальное, тогда уже можно понять, кому он перешел дорогу, и уже тогда можно понять уровень подготовки тех людей или тех структур, которым он перешел дорогу.
0: Олег Криницын, РСП Групп. Ход расследования контролирует подмосковная прокуратура. Введенный администрацией Дональда Трампа сбор в 100 тысяч долларов за рабочую визу в США не устоял в суде. Федеральный судья признал незаконным новый платеж за визу H-1B для высококвалифицированных иностранных специалистов, на которых особенно активно опираются американские IT-компании, университеты и медицинский сектор. Суд решил, Белый дом пытался ввести, по сути, новый налог без одобрения Конгресса. Таких полномочий у президента нет. А при этом суд отдельно сослался на недавнее решение Верховного суда США, который ранее уже ограничил тарифные полномочия Трампа. В Белом доме уже заявили, что решение суда будут оспаривать. Устоит ли запрет на сбор в 100 тысяч долларов за визу H-1B, комментирует политолог, политтехнолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
9: Здесь надо понимать, что вообще за бюджет в целом отвечает Конгресс, и как раз все деньги, все вопросы по деньгам – это всегда Конгресс. Поэтому то, что сделал Федеральный суд, я подчеркиваю, Федеральный, а не Верховный суд, он установил норму, которая на самом деле была до этого. Я бы даже сказал, что восстановил. Президент может регулировать миграционную политику, но все, что касается бюджета по миграционной политике, это должен регулировать именно Конгресс. Вполне вероятно, что Трамп пойдет на апелляцию и дойдет до Верховного суда по этому решению, и вот же Верховный суд, он будет решать, есть ли такие полномочия все-таки у президента, или же они отсутствует. Что касается именно самого решения, то важный принцип, который был нарушен там, это правовая неопределенность. Что это значит? Что с точки зрения человека, который въезжает в США по этой визе, должна быть правовая определенность. Он должен знать, что его статус останется, несмотря на то, что правительство может его менять, в том числе и Госдеп может его менять в силу различных нарушений, законодательств. Но человек должен понимать, какие у него юридические отношения с государством в данный момент. Если посмотреть на общую стратегию Трампа по миграции, вот именно юридической, то есть мы видим, что Трамп действует с позиции «я попробую сейчас внести определенные ограничения, если они останутся хорошо, если их уберут по суду, ну, ладно, как бы спорить с этим особо нет смысла. Поэтому пока система останется вот именно такой, и пока не видно, что Трамп намерен ее оспаривать.
23: Насколько болезненным мог бы стать для американских компаний, которые нанимают иностранных специалистов по этой программе?
9: Здесь надо смотреть именно на это как такой фискальный барьер, прежде всего, именно административный препон для того, чтобы сократить количество миграции. Но при этом Трампа критиковали его же собственные сторонники, потому что не хватает американцам сегодня специалистов во всех направлениях, которые можно было бы закрывать.
0: Павел Дубравский. По данным Reuters, с момента введения нового сбора к середине февраля по тарифу в 100 тысяч долларов было совершено всего 85 платежей. До этого администрация Трампа уже приостанавливала часть выдачи виз и откладывала проведение лотереи «Грин-карт». А зачем вы снимаете наличные? Сегодня в рубрике «Бизнес» говорит история индивидуального предпринимателя из Башкирии. Его банку не понравилось, что он снимает деньги со счета, и показался подозрительным размер его комиссии заказчиков. За это ему ограничили операции. Что предприниматель сделал не так, об этом Михаил Сафонов.
10: «Бизнес говорит».
11: Башкирский предприниматель Азат Нигамадзянов занимается бизнесом с середины нулевых. Работает в сфере услуг, организация мероприятий, кейтеринг и так далее. Он ИП, обслуживается в Сбере. Но недавно ему ограничили операции по счетам. Причин несколько. Главное. Бизнесмен снимал со счета наличные и брал комиссию с заказчиков значительно больше, чем конкуренты, что показалось банку подозрительным. Ничего запрещенного по российским нормам в этом нет. Но финмониторинг банка руководствуется хорошо известным 115-м федеральным законом о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. И вот как сотрудники, по словам бизнесмена, объяснили свои действия.
13: Со слов комплайн-специалиста, они проанализировали рынок, и данный вид услуг в среднем по рынку составляет 10%. А у меня в договоре с заказчиком было 20%.
14: Они посчитали, что операция носит сомнительный характер. То, что я снимал наличные деньги, я считаю, что я их честно заработал, я их снимаю. А зачем вы снимаете? Ну, я вообще-то привык доверять наличным деньгам. Я давно занимаюсь бизнесом, разные бывают ситуации. Мы с семьей ездим путешествовать, не везде есть возможность оплатить картами.
11: В середине прошлой недели мы отправили запрос в Сбер вместе с данными предпринимателя с просьбой предоставить свою позицию. Ответ пока не получили. Мы также передали рассказ бизнесмена управляющему партнеру Goldsblatt Partners Андрею Goldsblatt. По его мнению, совпало сразу несколько факторов. Банк видит, что ИП сразу же переводит поступления от контрагентов на личный счет. Видит, что он после этого снимает наличные, анализирует рынок, на котором работает предприниматель, и приходит к выводу, что он берет большую, чем другие, комиссию. И с одной стороны, все это его хозяйственная деятельность. ИП, в чем одно из главных преимуществ такого режима, может свободно переводить деньги с бизнес-счета на свой личный и снимать их в банкомате. И размер комиссии тоже может устанавливать, какой хочет, что гарантируется хотя бы свободой предпринимательства. Но с другой стороны, все это по совокупности может показаться банку подозрительным, продолжает Андрей Goldsblatt.
24: Поскольку, а, деньги сразу ушли на личный счет, б, по мнению банка, ставка завышена, единственный вывод, который они из этого делают, что похоже, что он для кого-то работает, а не для себя, и помогает уменьшить налогообложение. Но это неправильно, нельзя так делать. Но если вы подозреваете, что он, переведя деньги себе, поставив большой процент по ставке по агентскому вознаграждению, проводите расследование. Для этого есть налоговая. У налоговой есть полномочия. Она может все это проверить, задать вопросы, кому вы перевели, зачем перевели, а потом блокировать.
11: Совет юриста. Не стоит сразу снимать деньги со счета после переводов от заказчиков. Когда они там какое-то время лежат, подозрительность клерков снижается. Подобные ситуации не редкость, в том числе и у юрлиц, к которым требования гораздо жестче, чем к ИП. Зимой мы рассказывали историю строителя Алексея Голицына. Ему крупный частный банк заблокировал счета, потому что у комплаенса вызвал подозрение перечисленный аванс. Банк тогда внес его компанию в красную зону на платформе ЦБ «Знай своего клиента». Сейчас мы позвонили бизнесмену узнать, как дела.
25: Центробанк нас вывел из красной зоны в желтую зону почему-то. Не в зеленую, а в желтую. И фирма сейчас находится в стадии, как должник по налогам. Мы все налоги не смогли заплатить. Нас в прокуратуру вызывали, ну и так далее.
26: А налоги вы не смогли заплатить из-за блокировки?
25: Да, из-за блокировок этих всех. Ну и, собственно, сейчас денежных средств нет у нас на счете. Потому что все заказчики, они воспользовались вот этой ситуацией. То есть, когда фирма заблокировала, можно ее кинуть.
11: Во всех случаях банки объясняют предпринимателям, что они лишь руководствуются требованиями ЦБ в соответствии с антиотмывочным законом. Рассказ башкирского бизнесмена Азата Нигамадзянова мы передали и в Центробанк. Регулятор ответил, что не комментирует конкретные кейсы и сообщил, что если гражданин считает, что его права нарушены, он может обратиться в интернет-приемную ЦБ. И еще одна деталь. Счета предпринимателя не заморозили полностью. Ему заблокировали операции в онлайн-банке, но при желании он все-таки может снять свои средства в банкомате и на этом распрощаться с банком. То есть сделать то, за что его в том числе и наказали. Забрать наличные. Михаил Сафонов, Елена Марчукова. Бизнес FM.
10: Бизнес FM.
1: Новости. Коротко.
12: В Москве 14 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Еврокомиссия предложила включить в 21-й пакет санкций 90 банков и криптоплатформы из России и третьих стран. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Также, по ее словам, новые рестрикции могут затронуть энергетику и впервые рыбный промысел России. Среди других предложений по ограничениям ввести запрет на въезд в Евросоюз тем, кто служил в вооруженных силах России с начала проведения СВО. Госдума приняла закон о лицензировании розничной оптовой торговли табачной никотинсодержащей продукции. В частности, принята поправка, позволяющая регионам с 1 марта будущего года вводить запрет на розничную продажу вейпов на своей территории. Точные даты приезда спецпосланника американского лидера Стивена Уиткофа и зятя президента США Джареда Кушнера в Россию пока нет. Но Москва будет рада им в любой момент, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также добавил, что в Кремле посчитали неприемлемыми и неправильными предварительные условия европейских стран к России для посреднических усилий в урегулировании украинского конфликта. Силы ПВО сбили не менее 16 украинских беспилотников на подлете к Москве. С начала суток сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. О последствиях на земле или пострадавших информации нет. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курсом.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 14.30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. 21-й пакет европейских санкций против России обретает конкретные очертания. Урсула фон дер Ляйен несколько минут назад озвучила основные предложения. Там есть и расширение старых санкций, и появление абсолютно новых пунктов, а в том числе есть идея полностью запретить работу иностранных криптобирж за связи с Россией, ну и рыболовной отрасли тоже. Это коснется. Поговорим о последних инициативах европейцев с экспертом буквально через минуту.

0: другое. Все подробности в нашем эфире. ЕС в 21-м пакете санкций, еще не вступившим в силу, еще не принятым, предлагает новые ограничения для российской энергетики и впервые в сфере рыболовства. Об этом заявила Урсула фон дер Ляйен. ЕС также намерен включить новый пакет санкций 90 российских банков, сообщает рейтер-агентство, утверждая, что это увеличит число банков России под санкциями до половины от всех российских финорганизаций, осуществляющих международные транзакции. Предлагается ввести запрет на транзакции в отношении двух российских портов и четырех аэропортов. Фон дер Ляйен добавила, что ЕК ведет новые экспортные запреты против России на металлы, сплавы и компоненты для беспилотников. Предлагается внести в антироссийский список санкций еще 30 танкеров и оставить без изменений потолок цен на российскую нефть на уровне 44,10 за баррель на полгода. Еврокомиссия предложила в рамках нового пакета санкций ввести ограничения в отношении продажи России СПГ танкеров. Евросоюз намерен ввести ограничений в отношении компаний в Китае, Турции, Киргизии, Казахстане, УАЭ и Индии. Это заявила глава евродипломатии Кая Каллас. Вот еще читаю. ЕС в 21-м пакете санкций хочет впервые предусмотреть ввод полного запрета на работу иностранных криптобирж за связи с Россией. Сейчас к нам присоединяется гендиректор Фонда национальной энергобезопасности, профессор финансового университета Константин Симонов. Константин Васильевич, добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Была теория, что европейцы, в общем, устали придумывать что-то конкретное, но вот 21-й пакет, по крайней мере, на слух, при первом приближении, выглядит довольно впечатляюще. Или нет?
1: Я дополню вашу красивую теорию тем, что еще и была идея, что Армузский кризис, который привел к серьезному росту цен на энергоносители, заставит Европейский Союз, возможно, взять какую-то санкционную паузу относительно каких-то действий, которые могли бы привести теоретически к дополнительному росту цен, которые и так по-прежнему остаются высокими. И там разные были слухи относительно изменений динамического потолка. И, кстати, есть и другой санкционный кейс. Это Соединенные Штаты и Великобритания, которые как раз санкции не ужесточают и даже приостанавливают их действия. Ну, все знают, что США выдают на месяц такое исключение из применения санкций, а Великобритания, например, разрешила поставку нефтепродуктов из третьих стран, произведенных из российской нефти. И вот вопрос был, а Европа не пойдет ли континентальная по такому же пути, то есть возьмет некую паузу, скажет, что ну вот сейчас сложное энергетическое время, давайте подождем открытия Армуза, и тут на Россию навалимся. Но, как мы видим, логика другая. Восторжествовала, наоборот, попытка продемонстрировать желание европейцев экономически продолжать Россию сдерживать. И на самом деле она, я думаю, что во многом подпитывается логикой политической. То есть, ну, очевидно совершенно, что Европа демонстрирует свое нежелание сейчас к переговорам. Европа считает, что у Украины появился сильный аргумент. Это вот эти дроновые массовые атаки с использованием искусственного интеллекта. И что сейчас получается ситуация скорее говорит о том, что Европа пытается с позиции силы с Россией разговаривать. И тогда получается, что нужно поддавить санкциями и посмотреть, не приведет ли это к изменению уже российской позиции. Но на самом деле, вот с точки зрения тех мер, которые вы озвучили, я думаю, что особого сильного влияния на российскую экономику они иметь не будут. То есть пока Армуз остается закрытым, в общем-то, это санкционное давление вот такого типа вряд ли будет иметь толк. Ну да, традиционно есть вещи, там расширение списка подсанкционных танкеров. Но это в каждом пакете санкций, тоже, знаете, такая санкционная рутина. Обязательно надо этим заняться. Список банков тоже в каждом пакете, он расширяется. Порты в последнее время, их и в предыдущем пакете было достаточно много. То есть тут тоже новаций никакой нет. Что касается потолка. Вот эту идею, что зафиксируем динамический потолок. Напомню, что там была идея, что проводится мониторинг раз в полгода, и на основании этого берется цена Eurostop и убирается 15%. Ну, вот сейчас 44,1.
0: А было бы порядка 60, по-моему.
1: Был до этого фиксированный потолок.
0: Нет, было бы летом, я
1: не знаю. Было бы больше. Но на самом деле, хорошо, зафиксировали вот сейчас. 44,1.

0: 4,1. Но на самом деле все в отрасли знают, что даже цены ФОП, которые сильно отличаются от цен ДАП, то есть цен в портах покупателей, но сейчас все равно цены ФОП и в Приморске, и в Новороссийске, они выше 44 долларов. При этом, опять же, более 20% морских перевозок осуществляется с участием компании из Европы или других стран семерки. То есть на самом деле в Европе все понимают, что сейчас санкции не работают, потому что цена на нефть такая, что невозможно не соблазниться. Потому что сейчас стоимость перевозки там из российского порта в Индию, я имею в виду вся вот эта схема, там логистика, трейдинг, это же почти 25 долларов за баррель, это лакомый кусок. И Европа закрывает на это глаза, потому что если сейчас там начинать давить своих же греческих судовладельцев, цена еще начнет разгоняться. Поэтому да, мы видим вот эти истории с точечным задержанием танкеров, там шумные заявления, там мы бросим весь военно-морской флот в Средиземное море и будем отлавливать танкеры, вот на днях мы это слышали. Вот сейчас 21-й пакет санкций, то есть да, политическая логика такая, что несмотря на высокие цены на энергоносители, мы будем экономически давить Россию. Россия, переговоры ты будешь вести под нашим давлением. Но в реальности у меня большие сомнения, что вот те меры, которые в 21-м пакете предлагаются, они будут действительно иметь какое-то супернегативное влияние на российскую экономику. Если Трамп армуз откроет, вот тогда будет гораздо хуже.
1: Смотрите, мое внимание привлекла история с предложением запретить криптобиржам, иностранным криптобиржам полностью запретить работу за связи с Россией. Понятно, по каким направлениям это теоретически может ударить. А ударит ли?
0: Тоже понятно, действительно, почему это делается, потому что один из сюжетов – это транзакции. То есть возьмем те же энергоносители. Россия поставляет углеводороды, соответственно, за них нужно как-то вести оплату. Практически, мы знаем, все крупные банки под санкциями, и крипторасчеты активно используются. Не только, кстати, это касается энергоносителей, в целом это касается и поставок в Россию товаров. То есть расчеты через крипту – это, в общем-то, такая достаточно известная и популярная антисанкционная мера. Ну да, и здесь они, соответственно, тоже пытаются поддушить эту историю. Но это сделать очень сложно, потому что тут тоже... Это как, понимаете, как вот трейдеров нефтяных, они постоянно вносят санкции. Это называется в теории игр игра в крота. То есть ты вносишь одного трейдера, тут же появляются два других. То же самое с криптобиржами. Ну, одно закроешь, две появятся. То есть крот всегда находит какую-то новую норку, роет ее и появляется в другом месте.
1: СПГ-танкеры, которые пытаются запретить продавать России теперь, насколько это чувствительно, если действительно мы останемся вот тут под запретом?
0: По СПГ тоже сознательно идет давление. Опять же, мы понимаем, что для Европы на самом деле это болезненный сюжет, потому что российский СПГ активно потреблялся европейцами. Но сейчас, вот мы знаем, уже вступил запрет на краткосрочные поставки. С Нового года полный запрет будет. И, собственно, вот дополнительные меры действительно они включаются в эти санкционные списки. В отличие, кстати, от Британии, которая, опять же, даже там небольшие послабления сделала для России с точки зрения СПГ. Но вот тут такая игра достаточно тонкая, потому что мы видим, что цены на европейском споте на газ достаточно высокие. То есть, вводя такого рода рестрикции, европейцы, конечно, тоже рискуют тем, что это будет дополнительный сюжет, связанный с возможным ростом цен для них самих. Для наших компаний, это может быть чувствительной темой, потому что это может касаться, например, в перспективе танкеров СПГ-газовозов, которые работают на проекте ЯМАЛ-СПГ, который еще не под санкционный. То есть здесь обозначение-то есть, вот эти меры, они обоюдоострые, потому что сейчас при таких ценах на мировых рынках докручивать сюжет с СПГ, это в том числе и против себя играть.
1: Резюмируя, какая из предложенных мер, по-вашему, самая гадкая, мерзкая и противная?
0: Я думаю, что здесь сложно в рейтинге гадких мер составить какую-то прям четкую иерархию. Поэтому мое резюме заключается в том, что 21-й пакет нацелен на производство вот такого психологического эффекта. Психологическая, в большей степени психологическая атака. И пока, еще раз повторю, пока мы видим текущие цены на энергоносители, в принципе, российская экономика относительно спокойно может на санкционное давление пока смотреть.
1: Ну вот, в общем, да, как вы говорите, психологическое давление, чтобы мы вот тут сидели и обсуждали.
0: Ну, примерно так, да.
1: Да, ну, разоблачение черной магии у нас получилось в результате. Спасибо большое. Гендиректор Фонда национэнергобезопасности, профессор финансового университета Константин Симонов был на прямой связи со студией. Обсуждали последние предложения по 21-му пакету антироссийских санкций от Евросоюза. А к другим темам. Соцфонд «Россия» проверка информацию СМИ о задержках выплат пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет. Все идет штатно, в плановом порядке, заявила пресс-служба ведомства. Ранее СМИ написали, что уже сутки соцфонд из-за глобального сбоя не выплачивает пособие по уходу за ребенком и задерживает выплаты по больничным. На горячей линии соцфонда абонентам прокручивается такое сообщение.
2: Вы обратились в единый контакт-центр по мерам социальной поддержки граждан. Если вы ждете пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. К сожалению, сейчас выплаты задерживаются. Мы уже решаем эту проблему, и деньги поступят в ближайшее время. К сожалению, все операторы сейчас заняты. Вы можете написать нам в мессенджере «Макс». Приносим извинения за неудобства.
1: Как уточнили в соцфонде, подавляющее большинство получателей, свыше 98%, уже получили пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Сбоя в работе социального фонда нет, все системы функционируют штатно, выплаты за текущий месяц проводятся в плановом порядке.
3: Реклама. Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
4: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Слова, проверенные делом.
6: Память о смерти – лучший способ избежать мысли о том, что вам есть что терять. Вы уже голый. У вас больше нет причин не идти на зов своего сердца. Быть самым богатым человеком на кладбище для меня не важно. Ложась спать, говорить себе о том, что сделал что-то прекрасное – вот что действительно важно. Стив Джобс. Пионер эры IT-технологий. Основатель Apple.
5: Слова, проверенные делом. На Business FM.
7: Компании и корпорации.
8: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
7: Банкротство.
8: В Омске требуют признать банкротом компанию «Вита». Это единственный в России производитель фунчозы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебные материалы. Иск подало ООО «Палет Омск». Сумма требований 2,3 миллиона рублей. Заседание назначено на 30 июня. «Вита» выпускает фунчозу с 2020 года. По данным на август 25-го занимала около 20-25% российского рынка. Остальное шло за счет импорта.
7: Отчеты и планы.
8: Яндекс начал продажи наушников Drops с Alice AI. Это первое носимое ИИ-устройство компании. С 9 по 15 июня новинку можно купить только через чат с Алисой. 16-го Drops появится у других ритейлеров в России, Казахстане, Беларуси, а с 30 июня в Узбекистане. Цена 8990 рублей. Сбербанк за январь-май увеличил чистую прибыль по РСБУ на 21% до 827 миллиардов рублей. Только за май Сбер заработал 169 миллиардов рублей. Это на 20,5% больше, чем год назад. Рентабельность капитала за 5 месяцев выросла до 23,2%. Stellantis отзывает по всему миру более 1,3 миллионов автомобилей Jeep из-за рискового сгорания, пишет Рейтер. Под отзыв попали Jeep Wrangler и Jeep Gladiator модели 21-25 годов. Проблема связана с проводкой насоса электрогидравлического усилителя руля, который в редких случаях может перегреться и загореться. Владельцам советуют пока парковать машины подальше от зданий и других автомобилей. Ремонт должен начать в июле этого года. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Четырнадцать сорок шесть в Москве. К нам сейчас присоединяется инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев. Есть у нас, конечно, о чем поговорить и про фондовый рынок, и про курс рубля. Кирилл, приветствую.
9: Да, добрый день.
1: Так, все ли у нас в порядке со связью? Я надеюсь, что будет хорошо слышно. Кирилл, но начать я предложил бы с самых свежих новостей, инициатив от Еврокомиссии. 21-й пакет санкций готовится, наверное, видели.
9: Да, конечно.
1: Ваши ощущения?
9: Мне уже на самом деле интересно, что может туда включить, потому что все такие основные пункты, которые бы ударили по российской экономике и по российским эмитентам, были там в предыдущих 20 пакетах санкций, поэтому какой-то каких-то новых денег сильных я бы, если честно, не дал.
1: Порог в 44.10 на нефть, как вам?
9: Интересно. То есть напомню, что у нас пороговые значения на нефть были и до этого, но просто фактически смещало направление своего экспорта. И пока вторичные санкции покупателей нашей нефти пугали, но не сильно, потому что напомню, что сейчас у нас по последним данным Urals продается там по цене $70 за баррель.
1: Ну, в общем, немножечко подороже получается. Да, давайте к российскому фондовому рынку. Поставлен был сегодня многомесячный антирекорд. Индекс Мосбиржи опускался ниже 2500 пунктов. А сейчас, правда, повыше 2515 и снижение на 0,1%. Что сегодня произошло на российском фондовом рынке вообще? Вот почему случился этот провал, и не будем ли падать мы дальше?
9: Мне кажется, это немножко запоздала реакция на ПМФ, потому что исторически во время ПМФ индекс был достаточно сильный, выходит много позитивных новостей, много новых контрактов. В этом случае ждали еще какой-то позитив, возможный по решению там геополитических вопросов. Но там, исходя из того, что мы видели, ПМФ прошел достаточно спокойно. Каких-то новых больших внутрироссийских или международных контрактов не заключено. Плюс там геополитические новости у нас тоже позитива не добавляют, поэтому в целом ничего позитивного у нас не произошло. То есть, а если ничего позитивного, то, к сожалению, в текущих реалиях дорогих денег рынок у нас, вот, как вы видите, корректируется.
1: Курс рубля к юаню 10.59 на данный момент. Российская валюта продолжает укрепляться на процент с лишним сейчас. Ну, внебиржевые курсы доллара, евро тоже, в общем, примерно такая же динамика. Доллар 71.72 сейчас, евро, я вижу, 82.97. С рублем что у нас происходит на данный момент?
9: С рублем напомню, что у нас с 5 июня там действует новое бюджетное правило, по которому нетто-покупки за вычетом продажи Центрального банка около 5 миллиардов рублей в день. Цифра, не могу сказать, что очень большая относительно тех продаж, которые были в начале года, но, в принципе, и не маленькая, поэтому, ну, к сожалению, у нас статистики вот на текущий момент нет, но, скорее всего, пока есть возможность, нефтяники реализуют нефть по ценам там выше 70, всю полученную выручку они конвертируют. Вот, то есть, к сожалению, данных именно вот на сегодня нет, но это единственная причина, потому что, напомню, что 5 миллиардов рублей в день покупки на открытом рынке, это цифра немаленькая.
1: Были прогнозы в мае, что российская валюта все-таки припадет. Ну вот заканчивается уже первая декада июня, пока мы этого не наблюдаем. Можете найти объяснение?
9: Все прогнозы делаются на основе состояния экономики на момент прогноза. То есть в этом его и суть, не предполагать какие-то экстра события, а, к сожалению, мне кажется, в последние 3 года у нас исключительно экстра события и происходят. Поэтому точный прогноз никто, к сожалению, не дал, и, скорее всего, мы закончим год в диапазоне 70-75 рублей за доллар.
1: Может ли Центробанк стать основным ньюсмейкером на следующей неделе?
9: Да, Центробанк может удивить всех своей жесткостью, потому что напомню, что в прошлый раз, когда рынок ждал снижения либо на 1%, либо на 0,5%, Центробанк вышел с достаточно консенсусным решением, снизил ставку на 0,5%, но неожиданно сказал, что они обсуждали и сохранение ставки на уровне 15%. Тут базово мы ожидаем также снижение на 50 базисных пунктов, но излишняя жесткость либо в решении, либо в риторике Центрального банка, конечно, позитива нам не добавит.
1: Нет у вас, это вот, не знаю, такая теория заговора. А может быть такое, что Эльвира Набиуллина сейчас сознательно ушла от комментариев и готовит некий вот сюрприз, действительно?
9: Я бы все-таки списал это на теорию заговора, потому что другие представители ЦБ, которые также отвечают за денежно-кредитную политику, активно выступают, ходят на конференции, ездили на ПМФ. Да, да, мы им склонны верить.
1: Спасибо. Инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев был на прямой связи со студией, обсуждали текущую ситуацию. Другим темам. Отчисление за сгенерированный диплом признано незаконным. Такое решение вынес Верховный суд Татарстана. Инстанция признала незаконным отчисление студентки из-за высокого процента и контента в ее выпускной работе, передает ТАСС. По данным агентства, речь идет о Московском международном университете в Казани. Суд постановил восстановить студентку 4 курса лингвистического факультета в статусе обучающейся и допустить ее работу к защите при оригинальности не менее 50%. Также ВУЗ обязали выплатить студентке 40 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба и 20 тысяч рублей штрафа. Проверка дипломов на ИИ – явление относительно новое, пока носит рекомендательный характер, говорит предприниматель и преподаватель ВШЭ Алексей Карлов.
10: На наличие искусственного интеллекта, конечно, работы проверяются аналогично антиплагиату. Фактически, наличие искусственного интеллекта чистая генерация приравнивается к чужому цитированию, заимствованию или плагиату. Но все подобные проверки могут быть юридически значимыми, то есть можно отказать студенту или студентке, только если подобный процент и подобный фактор вшит в сам регламент поступления или сдачи экзамена, либо выпускной работы. Если подобное там не прописано в регламентирующих документах, то ни ВУЗ, ни любой другой учебник заведение не имеет права отчислять студента. Примерно так же с антиплагиатом. Пока это не несли в нормы, антиплагиат был только рекомендательным характером. Есть еще один подводный камень. Пока в мире нет ни одной системы, которая бы на 100% могла гарантировать, что текст сделан с помощью искусственного интеллекта или полностью человеком. Потому что нет общепринятой практики маркировки текста, нету открытых баз данных от нейросетей, и к тому же пока нету ни одной системы, которая могла бы на 100% подтвердить смешанный текст, когда часть сделана искусственным интеллектом, а часть сделана человеком. Компании, которые создают текст и создают нейроконтент, в несколько тысяч раз получают больше инвестиций, чем компании, которые умеют проверять. То есть большой технологический разрыв. У любого преподавателя есть уже внедренная практика проверять любую работу от студента на наличие нейроконтента. Проверяется двумя способами. Загружается либо в специальные системы, тот же антиплагиат, Сберчек, Гигачек, вернее, программа. И второй способ, это качественный способ, уточнить у студента, задать ему уточняющий вопрос по любой части текста. Если он совсем об этом не знает, то он либо списал, скопировал, либо сгенерил, что, в общем-то, одно и то же. То есть он сделал это не сам.
1: Это был Алексей Карлов, преподаватель Высшей школы экономики. Мы ранее рассказывали, что глава Минобрнауки Валерий Фальков допустил скорое исчезновение диплома в их привычном виде. Вузы в таком случае могут вернуться к устным экзаменам вместо письменных работ. Впрочем, опрошенные бизнес-ФМ, работники сферы образования эту инициативу восприняли скорее скептически.
5: Прямо сейчас.
1: Столичный комплекс городского хозяйства предупредил о грозе, которая ожидается в Москве в ближайшее время. Я процитирую. По прогнозам синоптиков, в ближайший час и до 8 вечера, 9 июня, это сегодня, 9 июня, в ближайший час и до 8 вечера в столице местами ожидаются кратковременный дождь, гроза, усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду. Мэрия просит граждан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобиля.
5: Реклама. Итоги пятилетней программы развития газоснабжения и газификации России. О том, какими темпами идет подключение домовладений, о льготах, на которые могут рассчитывать собственники, о целях, поставленных на следующие 5 лет, о газификации вечных огней и о 30-летии компании. Генеральный директор «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов в дни ПЭФа беседовал с главным редактором «Бизнес-ФМ» Ильей Капелевичем. В пятницу, после полудня, на «Бизнес-ФМ». Благосостояние – это не только деньги. Это комфорт в любой точке мира. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-залы аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк 2% на все покупки. Совкомбанк Wealth Management – банк для состоятельных клиентов. Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
11: судьба, наследство. Истории удивительных завещаний.
12: В 2007 году вся Британия следила за необычным процессом. Племянники и племянницы пытались оспорить завещание своей очень состоятельной тетки. Владелица крупной сети коммерческой недвижимости Голди Беккал завещала 23 миллиона долларов любимому китайскому ресторану, а точнее его хозяевам. Родственники убеждали суд, что женщина к концу жизни уже была не в себе. Впрочем, представить хваткую бизнесвумен рассеянной недотепой у родственников не получилось. Ведь завещание она составила еще за 10 лет до смерти. И все представленные в суде материалы свидетельствовали о том, что китайскую стряпню Голди действительно обожала. А вот родню нет.
11: Судьба, наследство. На Бизнес FM.
13: Купание в море, загар, пикники, посиделки на даче, матрас на волнах, волейбол на песочке. Все, что сейчас нам кажется самым летним, самым привычным и неизменным в веках, кто-то когда-то придумал, попробовал или сделал первым. Однажды летом. Специальный проект. Скоро на Бизнес FM.
14: Наизусть. О Генри.
15: Каждый доллар в руке у другого я воспринимаю как личное для себя оскорбление, если не могу воспринять его как добычу.
14: Наизусть. На Бизнес FM.
16: Бизнес FM. Новости. Коротко.
17: В Москве 14.58, студия Олеси Потапова. Госдума приняла в двух чтениях закон, который ограничивает общее количество банковских карт у одного человека до 20. Также банкам предоставляется право ограничивать подозрительные платежи. Председатель Думы Вячеслав Володин во время обсуждения инициативы заявил, что киберпреступники пытаются искать новые лазейки для обмана россиян, но им необходимо поставить заслоны. Документ входит во второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками. Израильская авиация начала наносить удары по городу Тир на юге Ливана, сообщают ливанские СМИ. Армия обороны Израиля ранее призвала местных жителей эвакуироваться. Как отмечает телеканал Аль-Джазира, на этот раз данное предписание впервые затронуло христианский квартал Тира. Ранее здесь собрались тысячи перемещенных лиц. Теперь наблюдается отток людей из этого квартала. В Москве продлят две ветки метро. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Филевская ветка пройдет от Кунцевской до Сколково и вырастет примерно на 12 километров. Строительство пройдет на территории 4 районов, а на участке появится 5 новых станций. Также планируется продлить старейшую в городе Сокольническую линию. Она протянется в Ярославский район. На новом участке, который пройдет на северо-восток от бульвара Рокоссовского, планируется строительство двух станций. МГСУ Ярославская. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
16: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 15 часов в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Русские угли больше не претендуют на ЮГК, заявил Бизнес FM гендиректор компании Илья Шпигель. По его словам, причина — большой задаток, 32 миллиарда рублей для участия в аукционе, а также фирму смущают возможные юридические последствия такой покупки. Роскомнадзор предложил создать для обхода блокировок государственный VPN-сервис. Как утверждают несколько СМИ, недавно ведомство обсуждало инициативу с крупнейшими российскими технологическими компаниями. Что в самой отрасли думают по поводу этого предложения? Много ли энтузиазма? Минфин готовит дополнительные правила покупки криптовалюты в России. Коснется 5 крупнейших по капитализации валют. Биткоины эфира USDT и USDC, а также BNB. А все из-за угрозы блокировок в адрес россиян, пояснили в Минфине. Все подробности в нашем эфире. Компания «Русские угли» не будет предпринимать новых попыток приобрести активы «Южуралзолота», то есть отказывается от участия в завтрашних торгах. Об этом «Бизнес-ФМ» заявил гендиректор компании Илья Шпигель. Основная причина в большом задатке – в 32 миллиарда для участия в аукционе. Кроме того, компанию смущают возможные юридические последствия такой покупки, говорит Илья Шпигель.
18: Сообщаем об отказе от подачи заявки на участие в текущем повторном аукционе по продаже активов ПАО «Уралзолото». И данное решение является взвешенным стратегическим шагом руководства компании. Требование о единовременном внесении задатка в размере 20% от начальной стоимости лота, что составляет более 32 миллиардов рублей, накладывает жесткие условия на комплаенс и межбанковские транзакции. Ввиду высокой скорости перезапуска этапа торгов со стороны ведомства, финансовые институты и профильные подразделения нашей компании не имеют объективного временного резерва для беспрепятственного завершения всех внутренних процедур согласования. Это одна из причин, по которой мы участие принимать сейчас не будем. Другими причинами является дефицит времени для комплексного due diligence. Объявленный график проведения торгов, а прием заявок до 9 июня, ставит всех потенциальных инвесторов в условия строгого дефицита времени. Для актива масштаба ЮГК требуется проведение глубокого финансового, технического и экологического аудита. Учитывая историю перехода прав на данные активы в государственную собственность, наша компания рассматривает участие в торгах исключительно на принципах абсолютной юридической чистоты и прогнозируемости. В условиях форсированного регламента текущего аукциона детально просчитать и нивелировать все сопутствующие правовые нюансы в интересах наших акционеров не представляется возможным.
1: Это был Илья Шпигель, глава компании «Русские угли». Сегодня последний день приема заявок на очередной аукцион по активам «Южуралзолота». Новая попытка окажется удачной, полагает глава Минфина Антон Силуанов. Как он говорил на питерском форуме, цитата, «нужно, чтобы была конкуренция между компаниями, желающими приобрести этот актив. Пока была только одна компания. Естественно, конкуренция приводит к состязательности и к ценовым преимуществам для продавца. Наши продавцы должны провести лучшую презентацию этого актива». Так сказал Силуанов. Прошлые попытки продать 67% акций ЮГК за 162 миллиарда рублей провалились. На первый аукцион не нашлось участников. На второй по голландскому формату заявились два участника, но один из них, компания «Русские угли», не успел внести задаток. Третья попытка пройдет 10 июня снова в формате обычного аукциона. И, как ранее заявили в Росимуществе, будет достаточно одного участника. Скорее всего, это означает, что участник этот известен и принял решение о покупке актива по завышенной цене, считает управляющий партнер юридической группы «Парадигма» Климент Русакомский.
19: Нужно учитывать, что есть два запроса по цене. Первый – это стоимость актива, его реальная стоимость, аудиторская и так далее. Актив, сколько он приносит денег, как его оценивает рынок. И есть долговая нагрузка актива, то, сколько потратили на его приобретение. Это извечная проблема, то есть бывший собственник или нынешний собственник, он хочет закрыть свои пробелы, кредиты, задолженности и так далее. И я думаю, что стоимость 160 миллиардов сейчас на рынке сформировалась именно из этой предпосылки. То, что я слышал, большинство участников рынка оценивает этот актив в более скромную сумму. Поэтому, на мой взгляд, собственно, и не состоялись предыдущие аукционы. Сейчас достаточно странная ситуация, при которой после несостоявшегося аукциона на понижение Росимущество вдруг объявляет аукцион на повышение. И стартовая цена 160, и даже если единственный покупатель заявится, тем не менее, он будет победителем. То есть меньше 160 на этом аукционе продать невозможно. Я так полагаю, что свободные участники рынка на этот аукцион сейчас не заявятся. Если заявится какое-то лицо, которое по тем или иным причинам готово купить актив, на мой взгляд, ну и на взгляд большинства участников рынка, по стоимости значительно превышающей его справедливую стоимость, то, наверное, этот аукцион состоится. Более того, наверное, независимые участники на этот аукцион заявляться не будут. Потому что если вдруг они случайно останутся одни, они вынуждены будут купить это за 160 миллиардов. И задаток 32 миллиарда. Поэтому, я думаю, либо это аукцион для одного участника, и этот участник уже принял решение купить за эту сумму, либо он не состоится.
1: Климент Русакомский, юридическая группа «Парадигма». Активы «Южуралзолота», как выражаются финансовые аналитики, остаются для потенциальных покупателей токсичными. Основным вопросом для нового владельца станут гарантии, что рисков оспаривания его сделки в будущем не возникнет. Роскомнадзор планирует создать государственный VPN-сервис для обхода блокировок. Как написал ряд СМИ, такое предложение обсуждалось с крупными российскими технологическими компаниями на недавнем совещании. В числе приглашенных оказались представители Яндекса, ВК, 1С, Positive Technologies и других российских разработчиков софта. Согласно идее РКН, GosVPN будет предназначен для российских разработчиков, у которых пропал стабильный доступ к иностранным сервисам и репозиториям, необходимым для работы. С апреля у компании систематически обрывается доступ к GitHub и другим зарубежным платформам, без которых не работает современная разработка. Логика в таком решении в принципе есть, но существует нюанс, говорит гендиректор разработчика CRM-системы Мегаплан Сергей Козлов.
20: Логика создания GosVPN, конечно, есть, но эта логика близка к логике валютных магазинов «Березка» с джинсами в советское время. То есть некое место, через которое по привилегированному списку часть аудитории имеет доступ, может получать необходимые товары. Это не отменяет то, что вокруг будут для непривилегированных другие точки параллельного доступа, которые обеспечивают их потребности. Проблема единого такого большого магазина «Березка» в том, что сложно покрыть все случаи. То есть кроме больших хостингов уровня GitHub, GitLab, нужна еще бизнесу частные мелкие зарубежные серверы. А это уже отдельный случай, который единому сервису тяжело будет покрыть. Кроме этого, получается, что единый вход, единое узкое горлышко, которое легче перекрыть, если захочется с той стороны это сделать. Опыт такой, если посмотреть в историю создания отечественных репозиториев, уже был. Был GitFlick, MossHub, Airfreed, GitVerse. Для локальных проектов проблемы никогда не существовало. Суть в том, что репозитории кода — это живая, постоянно обновляемая сущность. А если ее отпочковать, то все будущие изменения уже не смогут быть внесены зарубежными авторами.
1: Сергей Козлов, система Мегаплан. А по данным СМИ, в отрасли идею ведомства подключить все компании к единой государственной точке доступа восприняли без энтузиазма и даже посчитали опасной. Через такой канал иностранные сервисы легче всего заблокировать россиян, которых они и так ограничивают по санкциям. Технический директор Calibri Group Александр Кукульчук считает идею GosVPN бессмысленной. На Роскомнадзор уже сейчас управляет доступом в интернет через провайдеров.
21: Компании-разработчики и так сейчас, естественно, закупают серваки себе, работают с ними, где там все открыто, иначе это невозможно, ну, если ты в коммерческой части работаешь. Бизнес давно бы остался, если бы никто не адаптировался. То есть они хотят ГОС, просто они хотят начать с компании, ну и дальше спустить людей. И появится прослойка, как там условно в Иране. Есть у кого полностью открыто все, а остальным там ограничено. Также и здесь регулировать по нажатию кнопки они. А для разработчиков все остальное задачу преследуют все-таки чуть-чуть они другую, на мой взгляд.
22: А если мы рассматриваем государственный УПН для предоставления доступа в интернет, это как бы бессмысленно, потому что ТСПУ Роскомнадзора уже регулирует всех провайдеров, куда можно ходить, куда нельзя. То есть функция ВПН ничего не даст в плане доступа в сети, как идея гос-ВПН, она не ясна. Давайте представим, есть гос-ВПН, в котором белые списки, там черные списки, ну и все, и он запрещает вам куда-то ходить, куда-то предоставляет доступ. Сейчас ровно такое же. Например, вы заходите на YouTube, он не работает. А белые списки и так доступны, к примеру, ВК, там, Яндекс, ну и банки. То есть сама идея непонятна, зачем защищать подключение, это дело каждого. А предоставлять управлением доступом в сеть, это бессмысленно, потому что Роскомнадзор этим уже и управляет. Он рассылает там в автоматическом режиме правила для провайдеров, ну и все. Мы не можем на запрещенные ресурсы ходить. Непонятно, что тогда с днем ГОС. Сейчас и так можно зарегистрировать в Роскомнадзоре официально что-то как VPN-сервис и согласовать с ним для определенного там ряда пользователей будет предоставляться доступ в YouTube, Telegram, то это нужно в части работы, и все. Ну, то есть и на них ограничения не будут накладываться. А ГОС подразумевает, как, к примеру, госуслуги для каждого гражданина. Получается, какое-то разделение, кому-то можно, кому-то нельзя, но как бы это и сейчас уже реализовано. Всем нельзя, но кому-то можно. Потратить на него деньги, это как бы одна там история. Предоставлять доступ, какое удобство он создаст, тоже не ясно.
1: Александр Кукульчук, Calibri Group. Кроме того, Роскомнадзор предложил компаниям поддерживать с ним оперативную связь и обращаться при необходимости. Тогда ведомство сможет вручную решать отдельные проблемы с доступом к иностранным ресурсам. Также была выдвинута идея создать российский репозитарий. Мы отправили запрос в Роскомнадзор. Минфин готовит дополнительные правила покупки криптовалют в России. Это коснется 5 крупнейших по капитализации валют: биткоина, эфира, USDT, BNB и USDC. Соответствующий законопроект могут принять уже в июне, сообщил «Известиям» замминистра финансов Иван Чебесков. Он отметил, что монеты USDT и BNB находятся в западной правовой системе, а монета BNB уже ограничивала обслуживание российских клиентов. Из-за этого власти могут ввести дополнительные механизмы защиты для инвесторов. Это могут быть как средства технической защиты, так и различные экономические стимулы. Комиссии или рекомендации, которые бы стимулировали граждан владеть другими активами, отметил замминистр. Эти механизмы войдут в законопроект о регулировании крипторынка. На что изменится для обычных покупателей крипты, рассуждает гендиректор «Крипто-А» Алена Нариньяни.
0: Наши регуляторы уже обозначили, что торговля криптовалютами на российских биржах и для российских пользователей будет являться весьма специфическим направлением. Она будет проходить по внутренним правилам. У нас будут ограничены неквалифицированные инвесторы, даже квалифицированные инвесторы. Торговать можно будет только 5 криптовалютами. И то с какими-то дополнительными правилами и ограничениями. Какие конкретно это будут правила ограничения, пока непонятно, кроме того, что не все монеты доступны. Не на всю сумму можно закупаться. Соответственно, торги будут проходить в определенное время на определенных биржах и при определенных условиях. Там будут определенные кошельки, которыми можно пользоваться. Если ты вводишь средства своего кошелька, то ты должен будешь его как-то зарегистрировать. Ну, то есть деанонимизировать, по сути, показать, что это твой кошелек для того, чтобы пополнять им средства на российских криптовалютных биржах. Ну, собственно говоря, это будет бег с препятствиями, полный дополнительных усложнений. Пользователи, которые имеют опыт работы с той же Binance, Coinbase, с другими биржами, которые до недавнего времени работали на российском рынке, и многие из них продолжают работать на российском рынке, либо российские пользователи продолжают с ними сотрудничать через аккаунты других регионов, это будет означать, что с российской биржей работать не так удобно, как с международными площадками. Все российские трейдеры, те, кто захочет в белую по-честному торговать криптовалютами на российских площадках, должны будут проходить все вот эти вот перипетии, обязательно заявлять свой кошелек, соответственно, платить дополнительные сборы, дополнительные комиссии как брокерам, через которые будет совершаться торговля, так и, видимо, за владение определенными активами, в число которых почему-то попал USDT. Я не знаю почему. Видимо, вот без этих усложнений те, кто захочет в белую торговать на российских биржах, обойтись не смогут.
1: Алена Нариньяни, гендиректор «Крипто-А». Закон о регулировании крипторынка могут принять уже в июне, а вступить в силу он может до конца года.
2: Реклама. Сокращение рутины, рост производительности, ускорение решений. Становится ли искусственный интеллект полноценной частью бизнес-моделей? И в каких отраслях это особенно заметно? ИИ-агенты, совершающие сделки между собой. Правда ли, что на наших глазах рождается агентная экономика? Об этом старший вице-президент, руководитель блока технологическое развитие Сбербанка Андрей Белевцев в дни МЭФ беседовал с главным редактором «Бизнес-ФМ» Ильей Капелевичем. В воскресенье после 15 на «Бизнес-ФМ».
3: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
17: У микрофона Олеся Потапова. Госдума приняла закон, который включает в себя второй пакет мер по противодействию телефонам и интернет-мошенникам. В нем содержится обязательство банков и операторов компенсировать ущерб клиентам, если стороны не выполнили обязательства по противодействию аферистам. Министр труда Антон Котяков заявил о снижении дефицита кадров в IT-сфере в России. Программисты по-прежнему очень востребованные специалисты, но популяризация этой профессии, высокие конкурентные зарплаты несколько снизили остроту проблемы поиска кадров, заявил он в интервью «Ведомостям». При этом глава Минтруда не исключил увеличение спроса на вакансии в этой сфере в случае более активного внедрения ИИ. Китай в ближайшие 5 лет планирует потратить около 300 миллиардов долларов на строительство дата-центров по всей стране. Об этом пишет Bloomberg. Сейчас разрабатываются планы строительства сети взаимосвязанных вычислительных хабов. По словам источников, большей частью дата-центров будут управлять госкомпании вроде China Mobile и China Telecom. Предполагается, что не менее 80% ИИ-чипов и других технологий для проекта будут поставлять китайские игроки, например, Huawei. Кипр готов произвести выплаты сирийским семьям за возвращение тех на родину. Согласно решению властей, размеры выплаты на одного взрослого составят 2000 евро, а на одного ребенка 1500. При этом один взрослый член семьи сможет остаться на Кипре и официально работать еще до 2 лет. Согласно официальным данным, после смены власти в Сирии около 5000 сирийцев уже добровольно покинули Кипр и вернулись домой. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Погода в Москве.
1: В значительной части районов столицы сейчас идет дождь и даже наблюдается гроза. Осадки прекратятся примерно через пару часов в городе. А максимальная температура 27 градусов. Сейчас станет посвежее к вечеру, но не сильно, надо сказать. Даже 8 вечера обещают плюс 24. Завтра солнечная погода и до плюс 29. 15:16 в Москве. Подрыв автомобиля в подмосковной Балашихе. Водитель получил множественные ранения и скончался на месте. Территорию оцепили. Идет следствие. Личность водителя пока не раскрывается. СМИ пишут, что погибшему было 62 года.
4: Подробности.
6: Сообщения о взрыве машины в подмосковной Балашихе появились рано утром в СМИ и соцсетях. Позже это подтвердил Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело. Согласно заявлению ведомства, взрыв произошел примерно в 5:30 утра возле многоквартирного жилого дома на улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов. Водитель автомобиля получил множественные ранения, от которых скончался на месте происшествия, сообщили в СКР. По данным СМИ и телеграм-каналов, взрывное устройство сработало через несколько секунд после того, как BMW X3 тронулась с парковки. Автомобиль проехал около 50 метров. Мощность взрывного устройства, по неподтвержденным пока данным, была около 400 граммов. Местные паблики публикуют кадры, снятые очевидцами. Весь автомобиль объят пламенем. Потом его начинает тушить подъехавшая пожарная машина. В соцсетях есть кадры якобы с камер видеонаблюдения. На них горящий BMW врезается в другую припаркованную машину. Прохожие бросаются на помощь, пытаются потушить дымящуюся машину и вытаскивают из нее водителя. Но спасти не успевают. От множественных ранений он скончался на месте.
1: Версия о том, что взрывчатка была установлена под днищем автомобиля, правдоподобна, а вот предполагаемая мощность взрыва выглядит завышенной, говорит руководитель частного военного консалтинга РСП Групп Олег Криницын.
7: Мы бы увидели разрыв разряд осколков, и тем более лобовое стекло было бы изрешечено, да, и разорвано. Но, судя по видео, лобовое стекло даже не пострадало. То есть это удивительно. При 500 граммов тротила там бы все разворотило вместе с водителем. Мы видим, что водители даже вытаскивают из машины. Поэтому это не гранаты. Если там есть какое-то взрывное устройство, оно, конечно, меньше веса, я думаю. И, скорее всего, было дистанционно приведено в действие. Взрыв был не в районе двигателя, а где-то в салоне.
23: По данным по источником, как вот пишут, под днищем взрывчатка была.
7: Если бы под днищем, там же взрыв есть направленный, а есть разные стороны. Если он стоит под днищем, то днище, оно бы отразило ударную волну, и мы увидели, что машина подпрыгнула во время взрыва, а она ехала, произошел взрыв. Сложно сказать. Возможно, и под днищем, потому что водитель пострадал не так сильно, то есть он не разорван. Если было бы под сиденьем водителя, то да. Может быть, это да. Может быть, и обусловлено то, что и стекло не было разрушено лобовое, то, что это было под днищем. Просто нужно нам понять, кому это выгодно, кто этот водитель, да, его положение социальное, тогда уже можно понять, кому он перешел дорогу, и уже тогда можно понять уровень подготовки тех людей или тех структур, которым он перешел дорогу.
1: Олег Криницын на РСП Групп. Ход расследования контролирует подмосковная прокуратура. Скидка вместо премии после двухмесячного прерыва Индия снова начала покупать российскую Urals с дисконтом. По данным Bloomberg и Argus Media, 5 июня дисконт Urals Brent составил чуть менее $4 за баррель. Это связано со снижением мировых цен на нефть, уменьшением закупок со стороны Китая, ростом экспорта США и смягчением последствий ближневосточного конфликта, комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
5: Рынок начал приспосабливаться к отсутствию ближневосточных поставок. Максимальная премия на российскую нефть сорта Urals была в Индии, именно когда шли сами боевые действия между Соединенными Штатами, Израилем с одной стороны, Ираном с другой стороны, потому что Соединенные Штаты частично блокировали экспорт и иранской нефти, и плюс к тому Иран наносил удары по конечным точкам нефтепроводов в Объединенных Арабских Эмиратах, это порт Фуджейра, и он фактически полностью остановился, а, соответственно, нефтепровод вокруг Армузского пролива через Объединенные Арабские Эмираты, он тоже остановился. И еще есть нефтепровод через Саудовскую Аравию, и он тоже, конечная точка порт Янбу, подвергался ударам Ирана, периодически это нарушало отгрузки. Но после того, как США и Иран заключили некое перемирие, хотя бы ударов по этим нефтепроводам нет, и они вышли на полную мощность работы, и поэтому больше стало выходить последний где-то месяц примерно нефти из Ближнего Востока по обходным нефтепроводам, и это тоже позволило немного снизить дефицит. И второй фактор – Китай перестал покупать нефть для закачки в свои стратегические резервы и, может быть, даже начал отбор из них. И за счет этого Китай смог, в принципе, сократить импорт, а значит, часть той нефти, которую он покупал, и российской, и других поставщиков, она могла переориентироваться на другие страны, в том числе в Индию. В итоге пропала жесткая конкуренция за российский сорт Urals, прежде всего, между Индией и Китаем и другими странами. И это позволяет Индии выбирать среди поставщиков. Ну, плюс к тому, в самой Индии вполне возможно скорректировался спрос на фоне высоких цен. Но этот эффект тоже может быть временным, потому что отсутствие ближневосточных поставок мир компенсирует нефтью из стратегических хранилищ. И в США, и в Европе, и в Азии, и везде. И чем меньше будет оставаться этих самых стратегических резервов в разных государствах, тем больше шансов неких новых волн дефицита. И, соответственно, скачки цен возможны. Для России, конечно, негативно. То есть премии мы опять перешли в дисконт в портах получателя. Это понижает эффективность продаж, но, тем не менее, все равно это нормально как бы для нас, благодаря тому, что общие цены на нефть высокие. Если бренд крутится вокруг 95-100 долларов за баррель, то российский Urals торгуется примерно с дисконтом около 20-22 долларов за баррель. Мы в целом продаем нашу нефть даже выше, чем тот показатель, который был заложен в бюджете.
1: Игорь Юшков. До перекрытия Армузского пролива российская нефть Urals в индийских портах продавалась уже со скидкой примерно в 10 долларов. Эксперт отмечает, что вряд ли мы вернемся к этим показателям в ближайшее время. В мае в среднем, когда цены на Brent были выше 100 долларов за баррель, на большую часть месяца Urals, по данным Минэкономразвития, торговался в районе 87 долларов за баррель. Главного прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, который выдал ордер на арест Владимира Путина, отстранили от работы на фоне дела о сексуальных домогательствах и ненадлежащем поведении. Как пишет The Guardian, окончательный статус Хана пока не определен. Судьбу его должности решат на специальной сессии стран-участниц МУС.
8: Подробности.
9: Карим Асад Ахмадхан – 56-летний британский юрист. Он был избран прокурором Международного уголовного суда в феврале 2021 года на 9-летний срок. В должность вступил в июне того же года. До этого Хан работал в международных трибуналах по Югославии и геноциду в Руанде, а также возглавлял группу ООН по расследованию преступлений, запрещенной в России, террористической организации ИГИЛ в Ираке. В 2023 году Хан выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой – по делу о нарушении двух правил Римского статута, запрещающих систематическую депортацию, передачу и захват заложников. Позже Хан запросил ордера на арест лидеров Хамас и премьера Израиля Бениамина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галланта. Это вызвало протест США. Они ввели против Хана санкции. В 2024 году возникла история с домогательствами. Одна из сотрудниц МУС, ни имя, ни должность не называются, заявила, что Хан принуждал ее к сексуальным действиям. По данным The Guardian, речь идет об эпизодах 23-24 годов. В командировках, в гостиничных номерах, в его офисе и дома. Издание также писало, что Хана обвиняли в попытке повлиять на заявительницу, а позже сообщало о якобы связанной с Катаром операциях частных разведывательных фирм, которые пытались собрать компромат на женщину, обвинившую прокурора. По делу есть две параллельные оценки. Расследование Управления служб внутреннего надзора ООН, по данным Рейтер, нашло подтверждение части претензий заявительницы. Но отдельная группа судей сочла, что доказательства недостаточно по стандарту в неразумном сомнений. В мае 25 года Хан взял временный отпуск и передал управление офисом заместителя. Бюро Ассамблеи государств-участников рекомендовало его удаление с должности, но финальное решение все равно остается за странами-участницами МУС.
1: Хан все обвинения категорически отвергает и называет обвинение несправедливым. Адвокаты говорят, что он никого не домогался, властью не злоупотреблял и не вел себя принудительно или эксплуататорски. Введенный администрацией Дональда Трампа сбор $100 000 за рабочую визу в США не устоял в суде. Федеральный судья признал незаконным новый платеж за визу H1B для высококвалифицированных иностранных специалистов, на которых особенно активно опираются американские IT-компании, университеты и медицинский сектор. Суд решил, Белый дом попытался ввести, по сути, новый налог без одобрения Конгресса, таких полномочий у президента США нет. А при этом суд отдельно сослался на недавнее решение Верховного суда, который ранее уже ограничил тарифные полномочия Трампа. А в Белом доме уже заявили, что решение суда будут оспаривать. Устоит ли запрет на сбор $100 000 за визу H1B, комментирует политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
8: Здесь надо понимать, что вообще за бюджет в целом отвечает Конгресс, и как раз все деньги, все вопросы по деньгам – это всегда Конгресс. Поэтому то, что сделал федеральный суд, я подчеркиваю, федеральный, а не Верховный суд, он установил норму, которая на самом деле была до этого. Я бы даже сказал, что восстановил. Президент может регулировать миграционную политику, но все, что касается бюджета по миграционной политике, это должен регулировать именно Конгресс. Вполне вероятно, что Трамп пойдет на апелляцию и дойдет до Верховного суда по этому решению, и вот уже Верховный суд, он будет решать, есть ли такие полномочия все-таки у президента, или же они отсутствуют. Что касается именно самого решения, то важный принцип, который был нарушен там, это правовая неопределенность. Что это значит? Что с точки зрения человека, который въезжает в США по этой визе, должна быть правовая определенность. Он должен знать, что его статус останется, несмотря на то, что правительство может его менять, в том числе и Госдеп может его менять в силу различных нарушений, законодательств. Но человек должен понимать, какие у него юридические отношения с государством в данный момент. Если посмотреть на общую стратегию Трампа по миграции, вот именно юридической, то есть мы видим, что Трамп действует с позиции «я попробую сейчас внести определенные ограничения, если они останутся хорошо, если их уберут по суду, ну, ладно, как бы спорить с этим особо нет смысла». Поэтому пока система останется вот именно такой, и пока не видно, что Трамп намерен ее оспаривать.
10: Насколько болезненным мог бы стать для американских компаний, которые нанимают иностранных специалистов по этой программе?
8: Здесь надо смотреть именно на это как такой фискальный барьер, прежде всего, именно административный препон для того, чтобы сократить количество миграции. Но при этом Трампа критиковали его же собственные сторонники, потому что не хватает американцам сегодня специалистов во всех направлениях, которые можно было бы закрывать.
1: Павел Дубравский. По данным Reuters, с момента введения нового сбора к середине февраля по тарифу $100 000 было совершено всего 85 платежей. До этого администрация Трампа уже приостанавливала часть выдачи виз и откладывала проведение лотереи «Грин-карт».
11: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
12: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
17: 15:28 столица, в студии Олеся Потапова. Госдума одобрила в окончательном чтении закон, который наделяет российские регионы полномочиями запрещать продажу вейпов, жидкости для них и прочих электронных систем доставки никотина. Спикер парламента Вячеслав Володин отметил, что закон был разработан с учетом мнения общественности, врачей, учителей и экспертов. Закон принят вместе с инициативой, определяющей размеры госпошлин за выдачу лицензий на оптовую и розничную торговлю табаком и никотин с содержащей продукции. Они начнут действовать с 1 октября текущего года. После атаки беспилотников на Энергодар Запорожской области повреждены здания, генераторы, медсанчасти. Люди при этом не пострадали, сообщил глава города Максим Пухов. Он уточнил, что город атаковали несколько раз. Основные удары пришлись на здания по проспекту Строителей. Повреждено остекление и фасад одного из домов. Центр избирком Армении получил заявление на перерасчет результатов с 555 избирательных участков по итогам парламентских выборов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. На ближайших заседаниях территориальные избирательные комиссии обобщат полученные заявления. Затем ЦИК решит голосование, с каких участков будут пересчитаны. Заявление о признании результатов голосования на участке недействительными в территориальные избирательные комиссии не поступали. Выборы в парламент Армении проходят. прошли в воскресенье. Партия «Гражданский договор» премьера Никола Пашиняна получила чуть менее 50% голосов. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курсом.
13: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Половина четвертого в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Становится яснее ситуация с очередным пакетом, уже 21-м по счету, санкций против России. Сегодня Урсула фон дер Ляйен в общих чертах описала новые предложения. Там запрет транзакций с 31 российским банком, ограничение продажи России СПГ танкеров, потолок на цену на нефть 44,10 и не только. Отдельная инициатива, которую не все в России, по крайней мере, поняли, потому что фон дер Ляйен вслух все это озвучивала. Она сказала, что ЕС предлагает запретить въезд в Союз для всех, кто служил в вооруженных силах России с момента начала украинского конфликта. Что имеется в виду? Запрет для участников СВО или для любых военнослужащих в составе вооруженных сил не очень понятно. Соцфонд России опровергает информацию СМИ о задержках выплат пособий по уходу за ребенком. До полутора лет, как заявили в пресс-службе ведомства,

0: черный список еще 30 судов, помимо 6 с лишним сотен, против которых уже были введены санкции. Также планируется сохранить потолок цен на российскую нефть на уровне $44.10 за баррель в течение 6 месяцев. А в целом, в рамках 21-го пакета ЕС намерен сфокусироваться на секторах экономики, финансовых услуг и криптоторговли, и также впервые включить рыбный промысел. В свою очередь, глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что планируются новые меры экспортного контроля в отношении 50 компаний, в том числе базирующихся в Китае, Турции, Киргизии, Казахстане, Эмиратах и Индии. Кроме того, по ее словам, 2 российских порта и 4 аэропорта столкнутся с запретом на транзакции. Новый готовящийся пакет санкций мы обсудили с гендиректором Фонда национальной энергобезопасности, профессором финансового университета Константином Симоновым.
1: Была идея, что Армузский кризис, который привел к серьезному росту цен на энергоносители, заставит Европейский Союз, возможно, взять какую-то санкционную паузу относительно каких-то действий, которые могли бы привести к дополнительному росту цен. Там разные были слухи относительно изменений динамического потолка. И, кстати, есть и другой санкционный кейс. Это Соединенные Штаты и Великобритания, которые санкции не ужесточают и даже приостанавливают их действия. Ну, все знают, что США выдают на месяц такое исключение из применения санкций, а Великобритания, например, разрешила поставку нефтепродуктов из третьих стран, произведенных из российской нефти. Вопрос был, Европа не пойдет ли по такому же пути, то есть возьмет некую паузу, скажет, что ну вот сейчас сложное энергетическое время, давайте подождем открытия Армуза, и тут на Россию навалимся. Но, как мы видим, логика другая. Восторжествовала, наоборот. На самом деле она, я думаю, что во многом подпитывается логикой политической. То есть, ну, очевидно, что Европа демонстрирует свое нежелание сейчас к переговорам. Считает, что у Украины появился сильный аргумент, дроновые массовые атаки с использованием искусственного интеллекта. И что сейчас ситуация скорее говорит о том, что Европа пытается с позиции силы с Россией разговаривать. И тогда получается, что нужно поддавить санкциями и посмотреть, не приведет ли это к изменению уже российской позиции. Но на самом деле, вот, я думаю, что сильного влияния на российскую экономику они имеют не будут. То есть пока Армуз остается закрытым, санкционное давление вот такого типа вряд ли будет иметь толк. Ну да, традиционные есть вещи, там расширение списка подсанкционных танкеров. Ну это в каждом пакете санкций, тоже, знаете, такая санкционная рутина. Список банков расширяется. Ну портов в предыдущем пакете было достаточно много, то есть тоже новации никакой нет. Что касается потолка, там была идея, что проводится мониторинг раз в полгода, и на основании этого берется цена Eurosfop и убирается 15%. Ну, вот сейчас 44,1%. Но на самом деле все в отрасли знают, что даже цены ФОП, которые сильно отличаются от цен ДАП, то есть цен в портах покупателя, но сейчас все равно цены ФОП и в Приморске, и в Новороссийске, они выше $44. При этом, опять же, более 20% морских перевозок осуществляется с участием компаний из Европы или других стран семерки. То есть на самом деле в Европе все понимают, что сейчас санкции не работают. И Европа закрывает на это глаза, потому что если сейчас начинать давить своих же греческих судовладельцев, ну, цена еще начнет разгоняться. У меня большие сомнения, что вот те меры, которые в 21-м пакете предлагаются, они будут действительно иметь какое-то супернегативное влияние на российскую экономику. Если Трамп Армуз откроет, вот тогда будет гораздо хуже.
0: Смотрите, мое внимание привлекла история с предложением иностранным криптобиржам полностью запретить работу за связи с Россией.
1: Тоже понятно, действительно, почему это делается, потому что один из сюжетов это транзакции, то есть возьмем те же энергоносители. И в целом это касается и поставок в Россию товаров, то есть расчеты через крипту, это в общем-то такая достаточно известная и популярная антисанкционная мера. Ну да, и здесь они, соответственно, тоже пытаются поддушить эту историю. Но это сделать очень сложно. Это называется в теории игр игра в крота. То есть ты вносишь одного трейдера, тут же появляется два других. То же самое с криптобиржами. Ну одно закроешь, две появятся. То есть крот всегда находит какую-то новую норку, роет ее и появляется в другом месте.
0: Резюмируя, какая из предложенных мер, по-вашему, самая гадкая, мерзкая и противная?
1: Мое резюме заключается в том, что 21-й пакет в большей степени психологическая атака. И еще раз повторю, пока мы видим текущие цены на энергоносители, российская экономика относительно спокойно может на санкционное давление пока смотреть.
0: Константин Симонов, глава Фонда национальной энергобезопасности, профессор финансового университета. Ранее сообщалось, что 21-й пакет санкций ЕС против России хотят утвердить до 15 июля. Другим темам. Социальный фонд России опроверг информацию СМИ о задержках выплат пособий.

0: уходу за ребенком до 1,5 лет.
1: Все идет штатно, в плановом порядке, заявила пресс-служба ведомства. Ранее СМИ написали, что уже сутки соцфонд из-за глобального сбоя не выплачивает пособие по уходу за ребенком и задерживает выплаты по больничным. На горячей линии соцфонда абонентам прокручивается такое сообщение.
2: Вы обратились в единый контакт-центр по мерам социальной поддержки граждан. Если вы ждете пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. К сожалению, сейчас выплаты задерживаются. Мы уже решаем эту проблему, и деньги поступят в ближайшее время. К сожалению, все операторы сейчас заняты. Вы можете написать нам в мессенджере Макс. Приносим извинения за неудобства.
1: Как уточнили в соцфонде, подавляющее большинство получателей, свыше 98%, уже получили пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Сбоя в работе соцфонда нет, все системы функционируют штатно, выплаты за текущий месяц проводятся в плановом порядке. Европейское вино дешевле 1000 рублей почти исчезло с российских полок. Об этом в интервью Business FM заявил исполнительный директор виноторговой компании «Форд» Александр Лепилин. А если что-то подобное можно встретить, то часто это реплики, разлитые в дружественных странах. Главная проблема с импортным вином сейчас даже не в высоких акцизах и огромных расходах на транспортировку, а в пошлинах, которые для недорогих вин из недружественных стран выросли в разы, рассказывает Александр Лепилин.
3: Самая плохая ситуация с винами из недружественных стран. К ним относится, в общем-то, большинство винопроизводящих стран, то есть это вся Европа, часть стран Нового Света, это Новая Зеландия и Соединенные Штаты. Там действует довольно высокая пошлина, которая увеличивается, если вино недорогое, то есть для недорогого вина эта цифра может составлять и 60-70%. Для вин дороже 2 евро в закупке, то это где-то порядка 25%. Вторая группа – это импорт из дружественных стран, из крупных винопроизводителей, это в первую очередь Грузия, Чили, Аргентина, ЮАР, то есть там действуют старые ставки пошлины, поэтому эти вина, в общем, находятся в более комфортных условиях по цене. Но то, что касается Чили, Аргентины, ЮАР, это дальние страны, оттуда достаточно дорогая логистика, она еще усложняется тем, что действуют санкции в отношении России на контейнерные перевозки и прочее. И несмотря на то, что даже вино под эти санкции не подпадает, тем не менее определенные проблемы с предоставлением контейнеров мы, в общем, испытываем, поэтому это все стало дороже. Плюс еще в мире инфляция, что тоже накладывает свой отпечаток. Плюс сейчас практически никто не дает отсрочки платежей для российских клиентов. Все это так или иначе оказывается в цене, и поэтому импорт даже из дружественных стран он тоже подорожал, пусть и не так значительно, как из недружественных. Все это играет на руку российским производителям вина, что увеличивает их продажи, и, собственно, доля российских вин по прошлому году, если не ошибаюсь, порядка 60%, если мы говорим про тихие вина, и 70%, если мы говорим про игристые вина.
4: Есть ли риск того, что бутылка европейского вина дешевле 1000 рублей станет редкостью просто?
3: Ну, она уже стала редкостью. Можно зайти в любой магазин и будет найти достаточно сложно. То есть, либо это какие-то реплики, которые разливаются в дружественных странах, потому что есть некоторые производители, которые, соответственно, под одним и тем же наименованием стали делать вино уже в дружественной стране. Как правило, это какие-то марки, принадлежащие российским импортерам. Такие случаи бывают. И что-то разливается на белорусских, соответственно, заводах из импортного виноматериала. Это тоже может стоить дешевле. Но если мы говорим про вино, разлитое непосредственно в стране происхождения винограда, и эта страна недружественная, то есть европейская страна, то это вино уже стоит больше 1000 рублей, и даже сильно больше 1000 рублей.
1: Александр Лепилин, компания «Форд». Сейчас в целом винный рынок сократился примерно на 2-3%, говорит эксперт. Многие потребители приходят на российское вино, но, условно говоря, когда покупатель видит рислинг из Краснодарского края, он не знает, чего ему ждать. Производители разные, сложившегося стандарта пока нет, приходится действовать путем проб и ошибок. Отечественные вина также подорожали, хотя и по другим причинам, комментирует руководитель информационно-образовательного центра «ВНИ и напитков» Андрей Григорьев.
5: Посыл был такой со стороны правительства, что вот мы сейчас закроем рынок для дешевого иностранного вина, а на рынке останется дешевое российское. Статистика показывает, что российское тоже перестало быть дешевым, и повышение цен на российские вина, он сопоставим с ростом цен на импортные. То есть, условно говоря, если там раньше, 3 года назад, такая медианная цена в рознице в бутылке вина составляла 500-600 рублей, то сейчас она составляет 800 примерно. То есть российские производители, понятно, что обосновывают другими аргументами, но тоже цены на свою продукцию повысили.
1: Андрей Григорьев в ней напитков. Впрочем, основной владелец группы компании «Браузерсо» Борис Титов считает, что в России рождается новая культура потребления вина. Выступая на экономическом форуме в Петербурге, Титов сказал, что в России происходит винная революция. По его словам, уже появилось, в частности, огромное количество сайтов, где люди обсуждают различные российские вина, предлагаются различные сочетания вин, гастрономические пары. Это не что иное, как новая культура вина, в которую вовлекается огромное количество людей. Это очень позитивный тренд, заметил Титов.
6: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе и в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Реклама.
7: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
6: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. That would. Буквально это можно перевести с английского как «мертвый лес», «сухостой». Так называют сотрудников, которые вроде бы работают, но никакой ощутимой пользы фирме не приносят. И, в принципе, впустую тратят деньги компании. Своего рода балласт. Кроме того, «мертвым лесом» могут называть и категорию работников, которые раньше выполняли какую-то одну определенную функцию, ставшую теперь ненужной. Срочные переводы на «Бизнес FM». Компании и корпорации.
8: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
6: Бизнес и власть.
8: Власти Китая запланировали инвестировать 295 миллиардов долларов в инфраструктуру для ИИ. Управлять ей будут госкомпании China Mobile и China Telecom, узнал Bloomberg. Не менее 80% комплектующих для проекта, включая ИИ-чипы, будут поставлять китайские производители. Управление по защите конкуренции и рынка в Великобритании начало проверку сделки по покупке Warner Bros. Discovery компании Paramount Skydance. Сумма сделки 81 миллиард долларов или 110 миллиардов с учетом долга. Акционеры Warner Bros. Discovery одобрили сделку в апреле. Регулятор примет решение по итогам первого этапа проверки до 7 августа. Если сделку заблокируют, Paramount заплатит неустойку в 7 миллиардов долларов. Также предусмотрена ежеквартальная надбавка к цене акций, если сделка не закроется до конца сентября. При этом Paramount уже выплатила штраф Warner Bros. Discovery в размере 2,8 миллиарда за разрыв другого соглашения.
6: Арбитраж.
8: Латвийский Риитуму банка подал кассационную жалобу на судебный акт двух инстанций, которые по иску Генпрокуратуры России взыскали в доход государства компанию Key Invest и ряд других российских юрлиц, подконтрольных этому банку и владеющих недвижимостью в России. Жалоба банка поступила в арбитражный суд Москвы. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Пятнадцать 45 в Москве. Российский фондовый рынок сегодня падал ниже 2500 пунктов. Это значение минувшей осени. Сейчас, правда, ситуация чуть-чуть переломилась. Рост, индекс Мосбиржи на 3%, 2527 пунктов. А рубль, кстати, тоже сегодня резко укреплялся, и продолжает, кстати, держаться уверенно в растущей позиции. Сейчас на 0,9% прибавка к юаню, 10,61. И внебиржевые курсы доллара и евро примерно такую же динамику демонстрируют. 71,89 американская валюта стоит, 83,20 европейская. А сегодня глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в контексте происходящего заявил на форуме «Новофорум» сегодня, что сейчас подходящее время для покупок акций. Время покупать, может немного подождать, но потом точно покупать. А президент «Новофорум» Комфор, Алексей Тимофеев тоже не увидел поводов переживать из-за текущей динамики на рынке. Цитата. «Упал и упал. Можно зарабатывать и на растущем рынке, и на его падении. Кто-то, может быть, купит подешевевшие, кто-то шортил. Те, кто сидит в долгосрочных инвестициях, дождутся, когда он восстановится», говорит Тимофеев. Но что происходит, сейчас обсудим. Управляющая активами Международного фонда частных инвестиций Александр Душкин выходит на прямую связь со студией. Александр, здравствуйте.
9: Игорь, здравствуйте. Давно мы с вами не слышались.
1: Ну вот, такой повод появился. Пробили 2500 вниз, да, потом вернулись. Так, ваша версия, что случилось сегодня?
9: Игорь, вы знаете, я думаю, что нужно сохранять оптимизм. В целом, это вообще хорошая точка зрения. Случайно. Я думаю, что некоторые российские акции это очень привлекательные для инвестирования, особенно для долгосрочных инвесторов. Не слишком долгосрочных, но в целом настроенных на то, чтобы не продать их через полгода там, или через там, несколько месяцев. В общем, я думаю, что не стоит расстраиваться из-за того, что стоит 2500. Будет гораздо приятнее, если будет 4000, а вы не купили. Поэтому нужно исходить именно из этого.
1: Ну, 4000 я даже боюсь фантазировать, когда будет.
9: Ну, конечно, мы туда уже не видели, мы давно не видели, что рынок ускорялось. Ну, в целом, я не думаю, что у нас есть много оснований для пессимизма. Просто сильный рубль и российские акции, они плохо совмещаются в силу того, что страна экспортирует сырьевые ресурсы, и поэтому сильный рубль, конечно же, является основанием для негатива. Но при чем здесь банк, например, подумайте о других компаниях очень интересных, эффективных. При чем здесь там акции, допустим, биржи или же Яндекс, там, HeadHunter. Это очень хорошее предприятие, на которое нужно обратить внимание, если вы долгосрочный инвестор.
1: По вашей логике, скорее рубль ослабнет, чем индекс будет продолжать снижаться.
9: Я думаю, сам факт сильного рубля очень сильно удивляет россиян. И, да, наверное, не только россиян, вообще сильный рубль, это довольно странное словосочетание. Но это вот такая вот новая реальность, в которой мы живем.
1: А сколько еще будем жить?
9: Игорь, я смотрю, что говорит Минфин. И Минфин вполне устраивает сегодняшний курс, как это неудивительно.
1: Да, вы что?
9: Мне удивляют такие точки зрения. Ну что, если это устраивает, куда же мы денемся? Значит, нас устраивает тоже.
1: То есть, извините, мы все лето вот так будем вот в этой ситуации? Я не говорю слово «болтаться», удержался.
9: Я могу вам только посочувствовать вашим валютным накоплением, но ничего с этим не поделаешь. Может быть, не только на это лето, может быть, и на эту осень тоже.
1: Хорошо. Давайте сменим тему. Сегодня 21-й пакет обрел некие очертания. Я про санкционный европейский. Видели его, да? Цифра 41.10, потолок для нефти российской. Как вам кажется?
9: Вы понимаете, меня гораздо больше тревожит тот факт, что они планируют перехватывать. То есть, начиная с конца прошлого года, меня вызывало серьезное волнение последствий того, что они планируют перехватывать суда с российской нефтью. Это требует вмешательства. И это явно можно рассматривать как серьезную эскалацию взаимоотношений. То есть тут...
1: Так. Алло, Александр. Потому что перешли на интересную тему, и отключаться от нее не хочется, потому что, ну, действительно, история важная. Я напомню, что сегодня Урсула фон дер Ляйен озвучивала пока предложение от Еврокомиссии, чего можно против России ввести. Там и транзакции с 31 российским банком попадают под запрет, и вводится Россия СПГ-танкеров по аналогии с нефтью. Потолок на российскую нефть хотят сохранить на полгода. На уровне $44.10 за баррель. Фокусироваться собираются на секторах энергетики, финансовых, услуг крипто-торговли, даже включат рыбный промысел. Вот такие параметры. Есть даже очень странное, непонятное полностью заявление от фон дер Ляйен о том, что запрет вводится на въезд в Евросоюз всем, кто служил в российской армии с начала специальной военной операции. То есть непонятно, речь об участниках СВО или абсолютно обо всех, и вот разъяснений пока не получили мы. Я так спрашиваю коллег, у нас Александр Душкин, как Так, мне подсказывают, что есть у нас проблемы со связью. Жалко. Жалко. Но в любом случае, скажем Александру Душкину спасибо за тот комментарий, который мы уже услышали. Давайте сейчас перейдем к другим темам. Отчисление за сгенерированный диплом признано незаконным. Такое решение вынес Верховный суд Татарстана. Инстанция признала незаконным отчисление студентки из-за высокого процента и контента в ее выпускной работе, передает ТАСС. По данным агентства, речь идет о Московском международном университете в Казани. Суд постановил восстановить студентку 4-го курса лингвистического факультета в статусе обучающейся и допустить ее работу к защите при оригинальности не менее 50%. Также ВУЗ обязали выплатить студентке 40 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба и 20 тысяч рублей штрафа. Проверка дипломов на ИИМ явление относительно новые, пока носят рекомендательный характер, говорит предприниматель и преподаватель ВШ Алексей Карлов.
10: На наличие искусственного интеллекта, конечно, работы проверяются аналогично антиплагиату. Фактически, наличие искусственного интеллекта чистая генерация приравнивается к чужому цитированию, заимствованию или плагиату. Но все подобные проверки могут быть юридически значимыми, то есть можно отказать студенту или студентке, только если подобный процент и подобный фактор вшит в сам регламент поступления или сдачи экзамена, либо выпускной работы. Если подобное там не прописано в регламентирующих документах, то ни ВУЗ, ни любое другое учреждение заведение не имеет права отчислять студента. Примерно так же с антиплагиатом. Пока это не несли в нормы, антиплагиат был только рекомендательным характером. Есть еще один подводный камень. Пока в мире нет ни одной системы, которая бы на 100% могла гарантировать, что текст сделан с помощью искусственного интеллекта или полностью человеком. Потому что нет общепринятой практики маркировки текста, нету открытых баз данных от нейросетей, и к тому же пока нету ни одной системы, которая могла бы на 100% подтвердить смешанный текст, когда часть сделана искусственным интеллектом, а часть сделана человеком. Компании, которые создают текст и создают нейроконтент, в несколько тысяч раз получают больше инвестиций, чем компании, которые умеют проверять. То есть есть большой технологический разрыв. У любого преподавателя есть уже внедренная практика проверять любую работу от студента на наличие нейроконтента. Проверяется двумя способами. Загружается либо в специальные системы, тот же антиплагиат, Сберчек, Гигачек, вернее, программа. И второй способ, это качественный способ, уточнить у студента, задать ему уточняющий вопрос по любой части текста. Если он совсем об этом не знает, то он либо списал, скопировал, либо сгенерил, что, в общем-то, одно и то же. То есть он сделал это не сам.
1: Алексей Карлов, преподаватель Высшей школы экономики. Мы ранее рассказывали, что глава Минобрнауки Фальков допустил скорое исчезновение дипломных работ в их привычном виде. ВУЗы в таком случае смогут вернуться к устным экзаменам вместо письменных работ. Впрочем, опрошенные бизнес-ФМ, работники сферы образования, эту инициативу восприняли скорее скептически.
6: Реклама. Солнечные панели, вакуумная система мусороудаления, беспилотные автомобили, роботы-уборщики, искусственный интеллект в ЖКХ. О том, как развивается один из крупнейших проектов умного города в России и о том, почему качественный продукт находит своего покупателя даже в непростые времена. Генеральный директор АО «Сберсити» Андрей Лихачев в дни Петербургского международного экономического форума беседовал с главным редактором «Бизнес-ФМ» Ильей Капелевичем. В воскресенье после 12 на «Бизнес-ФМ». Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Самый большой музей паразитов находится в Токио. Еще в 1953 году его основал доктор Сатору Камигай. Он решил наглядно показать соотечественникам, кто может поселиться в организме человека, если увлекаться сырой рыбой, которая так привычна для традиционной японской кухни. Людям с тонкой душевной организацией, излишне восприимчивым и брезгливым, туда лучше даже не заглядывать. Более чем за полвека сотрудникам удалось добыть около 60 тысяч разных паразитов. 300 из них находятся в постоянной экспозиции. Многометровые черви, разъеденные ими мозги, обглоданные изнутри внутренние органы, все это, собранное в одном месте, производит неизгладимое впечатление. Но японцам нравится. Несмотря на специфику, музей ежегодно посещает около сотни тысяч человек. Музейные ценности на Business FM. Все золото мира.
11: Золотая коллекция Британского музея собрана практически со всего мира. Одним из самых любопытных ее экспонатов считается модель персидской колесницы периода Ахеменидов. Этот макет из золота размером примерно 8 на 20 сантиметров довольно точно и детально копирует боевую колесницу персидской армии 4 века до нашей эры. В упряжке 4 лошади, на самой колеснице возничий с вожжами в виде золотых нитей и вторая более крупная человеческая фигура, вероятно, полководец. Все это часть амударинского клада, который был найден в 1877 году в развалинах городища в Древней Бактрии на территории современного Таджикистана.
6: Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Буфта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: В Москве 15 часов 58 минут. Студия Олеся Потапова. Россиянам-участникам специальной военной операции могут запретить въезд в Евросоюз. Такое предложение содержится в списке мер 21-го пакета санкций ЕС, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, под запрет могут попасть все граждане России, служившие в российской армии с начала проведения своего. Новый пакет антироссийских санкций главы МИД стран ЕС планируют обсудить 15 июня. В Армении возбуждено уголовное дело против крупного бизнесмена и главы оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, сообщили в Генпрокуратуре. В качестве меры пресечения избран запрет на выезд из страны. Ранее СМИ сообщали, что Царукян с супругой попытались покинуть Армению, но им запретили выезд. Точные даты приезда спецпосланника американского лидера Стива Уиткофа и зять президента США Джареда Кушнера в Россию пока нет, но Москва будет рада им в любой момент, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также добавил, что в Кремле посчитали неприемлемыми и неправильными предварительные условия европейских стран к России для посреднических усилий в урегулировании украинского конфликта. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 16 часов почти в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Русские угли больше не претендуют на ЮГК, заявил Бизнес FM гендиректор компании Илья Шпигель. По его словам, причина в большом задатке. 32 миллиарда рублей для участия в аукционе. А также фирму Шпигеля смущают возможные юридические последствия такой покупки. Евросоюз озвучил новые параметры 21-го пакета санкций против России. А среди предложений, которые могут быть приняты уже в следующем месяце, санкции против еще 30 нефтяных танкеров, установление потолка цен на российскую нефть и даже запрет на въезд на территорию ЕС всем участникам СВО. Роскомнадзор предложил создать для обхода блокировок государственный VPN-сервис. По данным ряда СМИ, недавно ведомство проводило встречу с ведущими российскими разработчиками. В чем суть предложений и так ли нужен гос-VPN? Мы спросили у участников отрасли. Все подробности в нашем эфире. Компания «Русские угли» не будет предпринимать новых попыток приобрести активы «Юж-Урал-Золото», то есть отказывается от участия в завтрашних торгах. Об этом «Бизнес FM» заявил гендиректор компании Илья Шпигель. Основная причина в большом задатке – в 32 миллиарда для участия в аукционе. Кроме того, компанию смущают возможные юридические последствия такой покупки, говорит Илья Шпигель.
13: Сообщаем об отказе от подачи заявки на участие в текущем повторном аукционе по продаже активов ПАО «Урал-Золото». И данное решение является взвешенным стратегическим шагом руководства компании. Требование о единовременном внесении задатка в размере 20% от начальной стоимости лота, что составляет более 32 миллиардов рублей, накладывает жесткие условия на комплаенс и межбанковские транзакции. Ввиду высокой скорости перезапуска этапа торгов со стороны ведомства, финансовые институты и профильные подразделения нашей компании не имеют объективного временного резерва для беспрепятственного завершения всех внутренних процедур согласования. Это одна из причин, по которой мы участие принимать сейчас не будем. Другими причинами является дефицит времени для комплексного due diligence. Объявленный график проведения торгов, а прием заявок до 9 июня, ставит всех потенциальных инвесторов условия строгого дефицита времени. Для актива масштаба ЮГК требуется проведение глубокого финансового, технического и экологического аудита. Учитывая историю перехода прав на данные активы в государственную собственность, наша компания рассматривает участие в торгах исключительно на принципах абсолютной юридической чистоты и прогнозируемости. В условиях форсированного регламента текущего аукциона детально просчитать и нивелировать все сопутствующие правовые нюансы в интересах наших акционеров не представляется возможным.
1: Это был Илья Шпигель, глава компании «Русские угли». Сегодня последний день приема заявок на очередной аукцион по активам «Южуралзолото». Новая попытка окажется удачной, полагает глава Минфина Антон Силуанов. Как он говорил на питерском форуме, цитата, «нужно, чтобы была конкуренция между компаниями, желающими приобрести этот актив. Пока была только одна компания. Естественно, конкуренция приводит к состязательности и к ценовым преимуществам для продавца. Наши продавцы должны провести лучшую презентацию этого актива». Так сказал Силуанов. Прошлые попытки продать 67% акций ЮГК за 162 миллиарда рублей провалились. На первый аукцион не нашлось участников. На второй по голландскому формату заявились два участника, но один из них, компания «Русские угли», не успел внести задаток. Третья попытка пройдет 10 июня снова в формате обычного аукциона. И, как ранее заявили в Росимуществе, будет достаточно одного участника. Скорее всего, это означает, что участник этот известен и принял решение о покупке актива по завышенной цене, считает управляющий партнер юридической группы «Парадигма» Климент Русакомский.
14: Нужно учитывать, что есть два запроса по цене. Первый – это стоимость актива, его реальная стоимость, аудиторская и так далее. Актив, сколько он приносит денег, как его оценивает рынок. И есть долговая нагрузка актива. То, сколько потратили на его приобретение. Это извечная проблема, то есть бывший собственник или нынешний собственник, он хочет закрыть свои пробелы, кредиты, задолженности и так далее. И я думаю, что стоимость в 160 миллиардов сейчас на рынке сформировалась именно из этой предпосылки. То, что я слышал, большинство участников рынка оценивает этот актив в более скромную сумму. Поэтому, на мой взгляд, собственно, и не состоялись предыдущие аукционы. Сейчас достаточно странная ситуация, при которой после несостоявшегося аукциона на понижение Росимущество вдруг объявляет аукцион на повышение. И стартовая цена 160, и даже если единственный покупатель заявится, тем не менее он будет победителем. То есть меньше 160 на этом аукционе продать невозможно. Я так полагаю, что свободные участники рынка на этот аукцион сейчас не заявятся. Если заявится какое-то лицо, которое по тем или иным причинам готово купить актив, на мой взгляд, ну и на взгляд большинства участников рынка, по стоимости значительно превышающие его справедливую стоимость, то, наверное, этот аукцион состоится. Более того, наверное, независимые участники на этот аукцион заявляться не будут. Потому что если вдруг они случайно останутся одни, они вынуждены будут купить это за 160 миллиардов. И задаток 32 миллиарда. Поэтому, я думаю, либо это аукцион для одного участника, и этот участник уже принял решение купить за эту сумму, либо он не состоится.
1: Климент Русакомский, юридическая группа «Парадигма». Активы «Южуралзолото», как выражаются финансовые аналитики, остаются для потенциальных покупателей токсичными. Основным вопросом для нового владельца станут гарантии, что рисков оспаривания его сделки в будущем не возникнет. Роскомнадзор планирует создать государственный VPN-сервис для обхода блокировок. Как написал ряд СМИ, такое предложение обсуждалось с крупными российскими технологическими компаниями на недавнем совещании. В числе приглашенных оказались представители Яндекса, ВК, 1С, Positive Technologies и других российских разработчиков софта. Согласно идее РКН, GosVPN будет предназначен для российских разработчиков, у которых пропал стабильный доступ к иностранным сервисам и репозиториям, необходимым для работы. С апреля у компании систематически обрывается доступ к GitHub и другим зарубежным платформам, без которых не работает современная разработка. Логика в таком решении в принципе есть, но существует нюанс, говорит гендиректор разработчика CRM-системы Мегаплан Сергей Козлов.
15: Логика создания GosVPN, конечно, есть, но эта логика близка к логике валютных магазинов «Березка» с джинсами в советское время. То есть некое место, через которое по привилегированному списку часть аудитории имеет доступ, может получать необходимые товары. Это не отменяет то, что вокруг будут для непривилегированных другие точки параллельного доступа, которые обеспечивают их потребности. Проблема единого такого большого магазина «Березка» в том, что сложно покрыть все случаи. То есть кроме больших хостингов уровня GitHub, GitLab, нужна еще бизнесу частные мелкие зарубежные серверы. А это уже отдельный случай, который единому сервису тяжело будет покрыть. Кроме этого, получается, что единый вход, единое узкое горлышко, которое легче перекрыть, если захочется с той стороны это сделать. Опыт такой, если посмотреть в историю создания отечественных репозиториев, уже был. Был GitFlick, MossHub, Airfreed, GitVerse. Для локальных проектов проблемы никогда не существовало. Суть в том, что репозитории кода — это живая, постоянно обновляемая сущность. А если ее отпочковать, то все будущие изменения уже не смогут быть внесены зарубежными авторами.
1: Сергей Козлов, система Мегаплан. А по данным СМИ, в отрасли идею ведомства подключить все компании к единой государственной точке доступа восприняли без энтузиазма и даже посчитали опасной. Через такой канал иностранные сервисы легче всего сблокируют россиян, которых они и так ограничивают по санкциям. Технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук считает идею GosVPN бессмысленной. На Роскомнадзор уже сейчас управляет доступом в интернет через провайдеров.
16: Компании-разработчики и так сейчас, естественно, закупают серваки себе, работают с ними, где там все открыто, иначе это невозможно, ну, если ты в коммерческой части работаешь. Бизнес давно бы встал, если бы никто не адаптировался. То есть они хотят гос, просто они хотят начать с компании, ну и дальше пустить людей. И появится прослойка, как там условно в Иране. Есть у кого полностью открыто все, а остальным там ограничено. Также и здесь регулировать по нажатию кнопки они. А для разработчиков все остальное задачу преследуют все-таки чуть-чуть, а не другую, на мой взгляд. А
17: если мы рассматриваем государство, ПМ для предоставления доступа в интернет, это как бы бессмысленно, потому что ТСПУ Роскомнадзора уже регулирует всех провайдеров, куда можно ходить, куда нельзя. То есть функция ВПН ничего не даст в плане доступа в сети, как идея ГосВПН, она не ясна. Давайте представим, есть ГосВПН, в котором белые списки, там черные списки, ну и все, и он запрещает вам куда-то ходить, куда-то предоставляет доступ. Сейчас ровно такое же. Например, вы заходите на YouTube, он не работает, а белые списки и так доступны. К примеру, ВК, там Яндекс. Ну и банки. То есть сама идея непонятна, зачем. Защищать подключение – это дело каждого. А предоставлять управлением доступом в сеть – это бессмысленно, потому что Роскомнадзор этим уже и управляет. Он рассылает там в автоматическом режиме правила для провайдеров, ну и все. Мы не можем на запрещенные ресурсы ходить. Непонятно, что тогда с днем ГОС. Сейчас и так можно зарегистрировать в Роскомнадзоре официально что-то как VPN-сервис и согласовать с ним для определенного там ряда пользователей будет предоставляться доступ в YouTube, Telegram, то это нужно в части работы, и все. Ну, то есть, и на них ограничения не будут накладываться. А ГОС подразумевает, как, к примеру, госуслуги для каждого гражданина. Получается, хотят разделение, кому-то можно, кому-то нельзя, но, как бы, это и сейчас уже реализовано. Всем нельзя, но кому-то можно. Потратить на него деньги, это, как бы, одна там история. Предоставлять доступ, какое удобство он создаст, тоже не ясно.
1: Александр Кукульчук, Calibrity Group. Кроме того, Роскомнадзор предложил компаниям поддерживать с ним оперативную связь и обращаться при необходимости. Тогда ведомство сможет вручную решать отдельные проблемы с доступом к иностранным ресурсам. Также была выдвинута идея создать российский репозитарий. Мы отправили запрос в Роскомнадзор. Минфин готовит дополнительные правила покупки криптовалюты в России. Это коснется 5 крупнейших по капитализации валют. Биткоина, эфира, USDT, BNB и USDC. Соответствующий законопроект могут принять уже в июне, сообщил «Известиям» замминистра финансов Иван Чебесков. Он отметил, что монеты USDT и BNB находятся в западной правовой системе, а монета BNB уже ограничивала обслуживание российских клиентов. Из-за этого власти могут ввести дополнительные механизмы защиты для инвесторов. Это могут быть как средства технической защиты, так и различные экономические стимулы. Комиссии или рекомендации, которые бы стимулировали граждан владеть другими активами, отметил замминистра. Эти механизмы войдут в законопроект о регулировании крипторынка. Что изменится для обычных покупателей крипты, рассуждает гендиректор «Крипто-А» Алена Нариньяни.
18: Наши регуляторы уже обозначили, что торговля криптовалютами на российских биржах для российских пользователей будет являться весьма специфическим направлением. Она будет проходить по внутренним правилам. У нас будут ограничены неквалифицированные инвесторы, даже квалифицированные инвесторы. Торговать можно будет только 5 криптовалютами. И то с какими-то дополнительными правилами и ограничениями. Какие конкретно это будут правила и ограничения, пока непонятно, кроме того, что не все монеты доступны. Не на всю сумму можно закупаться. Соответственно, торги будут проходить в определенное время на определенных биржах и при определенных условиях. Там будут определенные кошельки, которыми можно пользоваться. Если ты вводишь средства своего кошелька, то ты должен будешь его как-то зарегистрировать. Ну, то есть деанонимизировать, по сути, показать, что это твой кошелек для того, чтобы пополнять им средства на российских криптовалютных биржах. Ну, собственно говоря, это будет бег с препятствиями, полный дополнительных усложнений. Пользователи, которые имеют опыт работы с той же Binance, Coinbase, с другими биржами, которые до недавнего времени работали на российском рынке, и многие из них продолжают работать на российском рынке, либо российские пользователи продолжают с ними сотрудничать через аккаунты других регионов, это будет означать, что с российской биржей работать не так удобно, как с международными площадками. Все российские трейдеры, те, кто захочет в белую по-честному торговать криптовалютами на российских площадках, должны будут проходить все вот эти вот перипетии, обязательно заявлять свой кошелек, соответственно, платить дополнительные сборы, дополнительные комиссии как брокерам, через которые будет совершаться торговля, так и, видимо, за владение определенными активами, в число которых почему-то попал USDT. Не знаю почему. Видимо, вот без этих усложнений те, кто захочет в белую торговать на российских биржах, обойтись не смогут.
1: Алена Нариньяни, гендиректор «Крипто-А». Закон о регулировании крипторынка могут принять уже в июне, а вступить в силу он может до конца года.
6: Реклама. Тренды в сегменте банковских вкладов и как на них влияет снижение ключевой ставки. Становится ли вкладов меньше? Как меняется их средний размер и срок? О том, что предпринимают банки, конкурируя за вклады, о росте кредитной активности и о комиссии за электронные чаевые. Первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев в дни Петербургского международного экономического форума беседовал с главным редактором «Бизнес-ФМ» Ильей Капелевичем. В пятницу после 13 на «Бизнес-ФМ». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
12: У микрофона Олеся Потапова. Госдума приняла закон, который включает в себя второй пакет мер по противодействию телефонам и интернет-мошенникам. В нем содержится обязательство банков и операторов компенсировать ущерб клиентам, если стороны не выполнили обязательства по противодействию аферистам. Министр труда Антон Котяков заявил о снижении дефицита кадров в IT-сфере в России. Программисты по-прежнему очень востребованные специалисты, но популяризация этой профессии, высокие конкурентные зарплаты несколько снизили остроту проблемы поиска кадров, заявил он в интервью «Ведомостям». При этом глава Минтруда не исключил увеличение спроса на вакансии в этой сфере в случае более активного внедрения ИИ. Китай в ближайшие 5 лет планирует потратить около 300 миллиардов долларов на строительство дата-центров по всей стране. Об этом пишет Bloomberg. Сейчас разрабатываются планы строительства сети взаимосвязанных вычислительных хабов. По словам источников, большей частью дата-центров будут управлять госкомпании вроде China Mobile и China Telecom. Предполагается, что не менее 80% ИИ-чипов и других технологий для проекта будут поставлять китайские игроки, например, Huawei. Кипр готов произвести выплаты сирийским семьям за возвращение тех на родину. Согласно решению властей, размеры выплаты на одного взрослого составят 2000 евро, а на одного ребенка 1500. При этом один взрослый член семьи сможет остаться на Кипре и официально работать еще до 2 лет. Согласно официальным данным, после смены власти в Сирии около 5000 сирийцев уже добровольно покинули Кипр и вернулись домой. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Погода в Москве.
1: Ощутимо посвежело в столице, плюс 22 градуса. Ну, понятно, почему гроза прошла. В некоторых районах она еще гремит, но уходит. Температура будет постепенно подниматься. К вечеру снова обещают синоптики до плюс 25. Даже ночью будет плюс 18. Завтра солнечная погода и 29 градусов. На четверг до плюс 30. Шестнадцать в Москве. Подрыв автомобиля в подмосковной Балашихе. Водитель получил множественное ранение и скончался на месте. Территория оцеплена, ведется следствие. Личность водителя пока не раскрывается. СМИ пишут, что погибшему было 62 года.
6: Подробности.
19: Сообщения о взрыве машины в подмосковной Балашихе появились рано утром в СМИ и соцсетях. Позже это подтвердил Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело. Согласно заявлению ведомства, взрыв произошел примерно в 5:30 утра возле многоквартирного жилого дома на улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов. Водитель автомобиля получил множественные ранения, от которых скончался на месте происшествия, сообщили в СКР. По данным СМИ и телеграм-каналов, взрывное устройство сработало через несколько секунд после того, как BMW X3 тронулась с парковки. Автомобиль проехал около 50 метров. Мощность взрывного устройства, по неподтвержденным пока данным, была около 400 граммов. Местные паблики публикуют кадры, снятые очевидцами. Весь автомобиль объят пламенем. Потом его начинает тушить подъехавшая пожарная машина. В соцсетях есть кадры якобы с камер видеонаблюдения. На них горящий BMW врезается в другую припаркованную машину. Прохожие бросаются на помощь, пытаются потушить дымящуюся машину и вытаскивают из нее водителя. Но спасти не успевают. От множественных ранений он скончался на месте.
1: Версия о том, что взрывчатка была установлена под днищем автомобиля, правдоподобна, а вот предполагаемая мощность выглядит завышенной, говорит руководитель частного военного консалтинга РСБ Групп Олег Криницын.
20: Мы бы увидели разрыв, разряд осколков, и тем более лобовое стекло было бы изрешечено, да, и разорвано. Но, судя по видео, лобовое стекло даже не пострадало. То есть это удивительно. При 500 граммов тротила там бы все разворотило вместе с водителем. Мы видим, что водители даже вытаскивают из машины. Поэтому это не граната. Если там есть какое-то взрывное устройство, оно, конечно, меньше веса, я думаю. И, скорее всего, было дистанционно приведено в действие. Взрыв был не в районе двигателя, а где-то в салоне.
21: По данным источником, как вот пишут, под днищем взрывчатка была.
20: Если бы под днищем, там же взрыв есть направлено, есть разные стороны. Если он стоит под днищем, то днище, оно бы отразило ударную волну, и мы видели, что машина подпрыгнула во время взрыва. А она ехала, произошел взрыв. Сложно сказать. Возможно, и под днищем, потому что водитель пострадал не так сильно, то есть он не разорван. Если было бы под сиденьем водителя, то да. Может быть, это да. Может быть, и обусловлено то, что и стекло не было разрушено лобовое, то, что это было под днищем. Просто нужно нам понять, кому это выгодно, кто этот водитель, да, его положение социальное, тогда уже можно понять, кому он перешел дорогу, и уже тогда можно понять уровень подготовки тех людей или тех структур, которым он перешел дорогу.
1: Олег Криницын, РСБ Групп. Ход расследования контролирует подмосковная прокуратура. Скидка вместо премии. После двухмесячного перерыва Индия снова начала покупать российскую Юрл с дисконтом. По данным Bloomberg и Argus Media, 5 июня дисконт Urals Brent составил чуть менее $4 за баррель. Это связано со снижением мировых цен на нефть, уменьшением закупок со стороны Китая, ростом экспорта США и смягчением последствий ближневосточного конфликта. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нации энергобезопасности Игорь Юшков.
22: Рынок начал приспосабливаться к отсутствию ближневосточных поставок. Максимальная премия на российскую нефть сорта Urals была в Индии именно когда шли сами боевые действия между Соединенными Штатами, Израилем с одной стороны, Ираном с другой стороны, потому что Соединенные Штаты частично блокировали экспорт и иранской нефти, и плюс к тому Иран наносил удары по конечным точкам нефтепроводов в Объединенных Арабских Эмиратах, это порт Фуджейра, и он фактически полностью остановился, а соответственно нефтепровод вокруг Армянского Персидского пролива через Объединенные Арабские Эмираты, он тоже остановился. И еще есть нефтепровод через Саудовскую Аравию, и он тоже, конечная точка порт Янбу, подвергался ударам Ирана, периодически это нарушало отгрузки. Но после того, как США и Иран заключили некое перемирие, хотя бы ударов по этим нефтепроводам нет, и они вышли на полную мощность работы, поэтому больше стало выходить последний где-то месяц примерно нефти из Ближнего Востока по обходным нефтепроводам, и это тоже позволило немного снизить дефицит. И второй фактор – Китай перестал покупать нефть для закачки в свои стратегические резервы и, может быть, даже начал отбор из них. И за счет этого Китай смог, в принципе, сократить импорт, а значит, часть той нефти, которую он покупал, и российской, и других поставщиков, она могла переориентироваться на другие страны, в том числе в Индию. В итоге пропала жесткая конкуренция за российский сорт Urals, прежде всего, между Индией и Китаем и другими странами. И это позволяет Индии выбирать среди поставщиков. Ну, плюс к тому, в самой Индии вполне возможно скорректировался спрос на фоне высоких цен. Но этот эффект тоже может быть временным, потому что отсутствие ближневосточных поставок мир компенсирует нефтью из стратегических хранилищ. И в США, и в Европе, и в Азии, и везде. И чем меньше будет оставаться этих самых стратегических резервов в разных государствах, тем больше шансов неких новых волн дефицита. И, соответственно, скачки цен возможны. Для России, конечно, негативно. То есть премии мы опять перешли в дисконт в портах получателя. Это понижает эффективность продаж, но, тем не менее, все равно это нормально как бы для нас, благодаря тому, что общие цены на нефть высокие. Если Brent крутится вокруг 95-100 долларов за баррель, то российский Urals торгуется примерно с дисконтом около 20-22 долларов за баррель. Мы в целом продаем нашу нефть даже выше, чем тот показатель, который был заложен в бюджете.
1: Игорь Юшков. До перекрытия Армузского пролива российская нефть Urals в индийских портах продавалась уже со скидкой примерно в 10 долларов. Эксперты отмечают, что вряд ли мы вернемся к этим показателям в ближайшее время. В мае в среднем, когда цены на Brent были выше 100 долларов за баррель, а большую часть месяца Urals, по данным Минэкономразвития, торговался в районе 87. Главного прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, который выдал ордер на арест Владимира Путина, отстранили от работы на фоне дела о сексуальных домогательствах и ненадлежащем поведении. Как пишет «Гардиан», окончательный статус Хана пока не определен. Судьбу его должности решат на специальной сессии стран-участниц МУС.
0: Подробности. Карим Асад Ахмадхан – 56-летний британский юрист. Он был избран прокурором Международного уголовного суда в феврале 2021 года на 9-летний срок. В должность вступил в июне того же года. До этого Хан работал в международных трибуналах по Югославии и геноциду в Руанде, а также возглавлял группу ООН по расследованию преступлений, запрещенной в России, террористической организации ИГИЛ в Ираке. В 2023 году Хан выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой – по делу о нарушении двух правил Римского статута, запрещающих систематическую депортацию, передачу и захват заложников. Позже Хан запросил ордера на арест лидеров Хамас и премьера Израиля Бениамина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галланта. Это вызвало протест США. Они ввели против Хана санкции. В 2024 году возникла история с домогательствами. Одна из сотрудниц МУС, ни имени, ни должность не называются, заявила, что Хан принуждал ее к сексуальным действиям. По данным The Guardian, речь идет об эпизодах 23-го 24-го годов. В командировках, в гостиничных номерах, в его офисе и дома. Издание также писало, что Хана обвиняли в попытке повлиять на заявительницу, а позже сообщало о якобы связанной с Катаром операциях частных разведывательных фирм, которые пытались собрать компромат на женщину, обвинившую прокурора. По делу есть две параллельные оценки. Расследование Управления служб внутреннего надзора ООН, по данным Рейтер, нашло подтверждение части претензий заявительницы. Но отдельная группа судей сочла, что доказательства недостаточно по стандарту в неразумном сомнений. В мае 25 года Хан взял временный отпуск и передал управление офисом заместителя. Бюро Ассамблеи государств-участников рекомендовало его удаление с должности, но финальное решение все равно остается за странами-участницами МУС.
1: Хан все обвинения категорически отрицает, называет обвинение несправедливым. Его адвокат заявляет, что он ни до кого не домогался и властью не злоупотреблял.
6: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
2: Росреестр внес в правительство законопроект, направленный на то, чтобы упростить оформление прав на общее имущество садового некоммерческого товарищества. Напомним, что к общему имуществу СНТ относится вся земля, кроме, собственно, садовых участков, на которые могут располагаться дороги, инженерные коммуникации, места для сбора бытовых отходов, спортивные площадки и так далее. В настоящее время общее имущество передается в долевую собственность садоводов после проведения собрания членов СНТ, расчета доли и оформления в Росреестре права общей долевой собственности. Когда новый законопроект обретет статус закона, соответствующее право по аналогии с общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах будет возникать с момента постановки имущества на кадастровый учет в Росреестре. Как отмечают в ведомстве, благодаря изменениям снизятся временные финансовые затраты садоводов, которых избавят от собраний и расчетов. Будет упрощена процедура передачи общего имущества в пользование иным лицам и организациям, а это актуально, например, при проведении социальной газификации. По сведениям Росреестра, под эту программу сегодня попадают около 12 тысяч СНТ, находящиеся в газифицированных населенных пунктах. Также законопроект облегчит регулирование в случаях изменения границ СНТ, включения в него новых участков или размещения объектов общего пользования. Предусмотрена необходимость получения согласия собственников участков, которые СНТ планируют включить в свои границы, что позволит защитить их права, а также избежать в будущем оспаривания проектов межевания территории и решения общих собраний СНТ в отношении таких лиц, например, при возложении на них обязанности по содержанию общего имущества, подчеркивают в Росреестре. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.
6: Недвижимость на Business FM. Business FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Business FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Наизусть. О Генри. Жизнь – это то, что мы больше всего ценим и меньше всего бережем. Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
12: В Москве 16:28, в студии Олеся Потапова. В квартире дома на севере Москвы произошел взрыв. Его причиной стали химические опыты подростка. 13-летний мальчик решил провести эксперимент и был травмирован, сообщает ТАСС. Инцидент произошел на Большой академической улице. Пострадавший доставлен в детскую клиническую больницу. У него травмы кисти, осколочные ранения живота и ног. Болгария больше не будет поставлять оружие на Украину, объявил министр обороны страны Димитр Стоянов. По его словам, Киеву нужно больше людей, а не больше вооружений. Министр также призвал к справедливому миру, условия которого определят обе стороны конфликта. Стоянов добавил, что роль Евросоюза в мирном процессе крайне важна, но сообществу будет трудно выступать в роли посредника, поскольку ЕС уже оказывает помощь Киеву. Ранее против военной помощи Украине выступал премьер-министр. Министра Болгарии Румен Радев. Канада может запретить детям до 16 лет доступ к социальным сетям. Соответствующий законопроект может представить парламент страны в ближайшие недели. При подготовке документа канадские власти опирались на опыт Австралии. Там с декабря прошлого года доступ к соцсетям ограничили лицам моложе 16 лет. Ответственность за соблюдение запрета несут сами технологические компании. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Половина пятого в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Урсула фон дер Ляйен озвучила новые предложения, которые могут войти в 21-й пакет санкций ЕС, которые Евросоюз хочет ввести против России. Там ограничения по продаже России СПГ-танкеров, санкции еще 30 танкеров, которые сейчас ходят в море и которые пока под санкции не попали. Устанавливается потолок цен на нефть российские и фиксируется на полгода. И не только. Комментарии эксперта через минуту. Соцфонд «Россия» опроверг информацию СМИ о задержках выплат пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет. Все идет штатно, в плановом порядке, заявила пресс-служба ведомства. Мы позвонили на горячую линию и услышали чуть-чуть другое. Русские угли больше не претендуют на Южурал-золото. Об этом заявил бизнес-ФМ гендиректор русских углей Илья Шпигель. По его словам, причина в большом задатке для участия в аукционе, а также возможные юридические последствия после покупки. Все подробности в эфире бизнес-ФМ. Итак, Евросоюз намерен запретить транзакции с 31 российским банком в рамках нового пакета санкций против России. Об этом заявил глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге, объявляя предложение по новому пакету санкций. Также ЕК предлагает ввести ограничения в отношении продажи России СПГ-танкеров, как это уже было сделано с нефтяными танкерами. Предлагается включить в санкционный список еще 30 судов, помимо 632, против которых санкции уже введены. Также планируется сохранить потолок цен на российскую нефть на уровне 44 доллара 10 центов за баррель в течение 6 месяцев. В целом, в рамках 21-го пакета ЕС намерен сфокусироваться на секторах экономики, энергетики, финансовых услуг и криптоторговли, а также впервые включить рыбный промысел. В свою очередь, глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что планируются новые меры экспортного контроля в отношении 50 компаний, в том числе базирующихся в Китае, Турции, Киргизии, Казахстане, УАЭ и Индии. Кроме того, по ее словам, 2 российских порта и 4 аэропорта столкнутся с запретом на транзакции.

0: действия. Ну, все знают, что США выдает на месяц такое исключение из применения санкций, а Великобритания, например, разрешила поставку нефтепродуктов из третьих стран, произведенных из российской нефти. Вопрос был, Европа не пойдет ли по такому же пути, то есть возьмет некую паузу, скажет, что ну вот сейчас сложное энергетическое время, давайте подождем открытия арбуза, и тут на Россию навалимся. Но, как мы видим, логика другая. Восторжествовала наоборот. На самом деле она, я думаю, что во многом подпитывается логикой политической. То есть, ну, очевидно, что Европа демонстрирует свое нежелание сейчас к переговорам. Считает, что у Украины появился сильный аргумент, дроновые массовые атаки с использованием искусственного интеллекта. И что сейчас ситуация скорее говорит о том, что Европа пытается с позиции силы с Россией разговаривать. И тогда получается, что нужно поддавить санкциями и посмотреть, не приведет ли это к изменению уже российской позиции. Но на самом деле, вот, я думаю, что сильного влияния на российскую экономику они иметь не будут. То есть пока Армуз остается закрытым, санкционное давление вот такого типа вряд ли будет иметь толк. Ну да, традиционные есть вещи, там расширение списка подсанкционных танкеров. Но это в каждом пакете санкций, это уже, знаете, такая санкционная рутина. Список банков расширяется. Ну, портов в предыдущем пакете было достаточно много, то есть тоже новации никакой нет. Что касается потолка, там была идея, что проводится мониторинг раз в полгода, и на основании этого берется цена Eurosfop и убирается 15%. Ну, вот сейчас 44,1. Но на самом деле все в отрасли знают, что даже цены FOP, которые сильно отличаются от цен DAP, то есть цен в портах покупателя, но сейчас все равно цены FOP и в Приморске, и в Новороссийске, они выше 44 долларов. При этом, опять же, более 20% морских перевозок осуществляется с участием компаний из Европы или других стран семерки. То есть на самом деле в Европе все понимают, что сейчас санкции не работают. И Европа закрывает на это глаза, потому что если сейчас начинать давить своих же греческих судовладельцев, ну, цена еще начнет разгоняться. У меня большие сомнения, что вот те меры, которые в 21-м пакете предлагаются, они будут действительно иметь какое-то супернегативное влияние на российскую экономику. Если Трамп Армуз откроет, вот тогда будет гораздо хуже.
1: Смотрите, мое внимание привлекла история с предложением иностранным криптобиржам полностью запретить работу за связи с Россией.
0: Тоже понятно, действительно, почему это делается, потому что один из сюжетов – это транзакции. То есть возьмем те же энергоносители. И в целом это касается и поставок в Россию товаров. То есть расчеты через крипту – это, в общем-то, такая достаточно известная, популярная антисанкционная мера. Ну да, и здесь они, соответственно, тоже пытаются поддушить эту историю. Но это сделать очень сложно. Это называется в теории игр игра в крота. То есть ты вносишь одного трейдера, тут же появляется два других. То же самое с криптобиржами. Ну, одно закроешь, две появятся. То есть крот всегда находит какую-то новую норку, роет ее и появляется в другом месте.
1: Резюмируя, какая из предложенных мер, по-вашему, самая гадкая, мерзкая и противная?
0: Мое резюме заключается в том, что 21-й пакет в большей степени психологическая атака. И еще раз повторю, пока мы видим текущие цены на энергоносители, российская экономика относительно спокойно может на санкционное давление пока смотреть.
1: Это был Константин Симонов. Ранее сообщал, что 21-й пакет санкций против России хотят утвердить до 15 июля. Социальный фонд «Россия» проверка информации в СМИ о задержках выплат пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет. Как заявила пресс-служба ведомства, все идет штатно, в плановом порядке. Ранее СМИ написали, что уже сутки соцфонд из-за глобального сбоя не выплачивает пособия по уходу за ребенком и задерживает выплаты по больничным. На горячей линии соцфонда абонентам прокручивают такое сообщение.
2: Вы обратились в единый контакт-центр по мерам социальной поддержки граждан. Если вы ждете пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, к сожалению, сейчас выплаты задерживаются. Мы уже решаем эту проблему, и деньги поступят в ближайшее время. К сожалению, все операторы сейчас заняты. Вы можете написать нам в мессенджере Макс. Приносим извинения за неудобства.
1: Как уточнили в соцфонде, подавляющее большинство получателей, свыше 98%, уже получили пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. А сбоя в работе социального фонда нет, все системы функционируют штатно, выплаты за текущий месяц проводятся в плановом порядке. Европейское вино дешевле 1000 рублей почти исчезло с российских полок. Об этом в интервью Business FM заявил исполнительный директор виноторговой компании «Форт» Александр Лепилин. А если что-то подобное можно встретить, то часто это реплики, разлитые в дружественных странах. Главная проблема с импортным вином сейчас даже не в высоких акцизах,

0: огромных расходах на транспортировку, а в пошлинах, которые для недорогих вин из недружественных стран выросли в разы, рассказывает Лепилин.
1: Самая плохая ситуация с винами из недружественных стран. К ним относится, в общем-то, большинство винопроизводящих стран, то есть это вся Европа, часть стран Нового Света, это Новая Зеландия и Соединенные Штаты. Там действует довольно высокая пошлина, которая увеличивается, если вино недорогое, то есть для недорогого вина эта цифра может составлять и 60-70%. Для вин дороже 2 евро в закупке, то это где-то порядка 25%. Вторая группа – это импорт из дружественных стран, из крупных винопроизводителей, это в первую очередь Грузия, Чили, Аргентина, ЮАР, то есть там действуют старые ставки пошлины, поэтому эти вина, в общем, находятся в более комфортных условиях по цене. Но то, что касается Чили, Аргентины, ЮАР, это дальние страны, оттуда достаточно дорогая логистика, она еще усложняется тем, что действуют санкции в отношении России на контейнерные перевозки и прочее. И несмотря на то, что даже вино под эти санкции не подпадает, тем не менее определенные проблемы с предоставлением контейнеров мы, в общем, испытываем, поэтому это все стало дороже. Плюс еще в мире инфляция, что тоже накладывает свой отпечаток. Плюс сейчас практически никто не дает отсрочки платежей для российских клиентов. Все это так или иначе оказывается в цене, и поэтому импорт даже из дружественных стран он тоже подорожал, пусть и не так значительно, как из недружественных. Все это играет на руку российским производителям вина, что увеличивает их продажи, и, собственно, доля российских вин по прошлому году, если не ошибаюсь, порядка 60%, если мы говорим про тихие вина, и 70%, если мы говорим про игристые вина.
2: Есть ли риск того, что бутылка европейского вина дешевле 1000 рублей станет редкостью просто?
1: Ну, она уже стала редкостью. Можно зайти в любой магазин и будет найти достаточно сложно. То есть, либо это какие-то реплики, которые разливаются в дружественных странах, потому что есть некоторые производители, которые, соответственно, под одним и тем же наименованием стали делать вино уже в дружественной стране. Как правило, это какие-то марки, принадлежащие российским импортерам. Такие случаи бывают. И что-то разливается на белорусских, соответственно, заводах из импортного виноматериала. Это тоже может стоить дешевле. Но если мы говорим про вино, разлитое непосредственно в стране происхождения винограда, и эта страна недружественная, то есть европейская страна, то это вино уже стоит больше 1000 рублей и даже сильно больше 1000 рублей.
0: Александр Лепилин, Форд. Сейчас в целом винный рынок сократился примерно на 2-3%, говорит Лепилин. Многие потребители переходят на российское вино. Но, условно говоря, когда покупатель видит рислинг с Кубани, он не знает, чего от него ждать. Производители разные, а сложившегося стандарта пока нет. Приходится действовать путем проб и ошибок. Отечественные вины также подорожали, хотя и по другим причинам, комментирует руководитель информационно-образовательного центра в НИИ напитков Андрей Григорьев.
3: Посыл был такой со стороны правительства, что вот мы сейчас закроем рынок для дешевого иностранного вина, а на рынке останется дешевое российское. Статистика показывает, что российское тоже перестало быть дешевым, и повышение цен на российские вина, он сопоставим с ростом цен на импортные. То есть, условно говоря, если там раньше, 3 года назад, такая медианная цена в рознице в бутылке вина составляла 500-600 рублей, то сейчас она составляет 800 примерно. То есть российские производители, понятно, что обосновывают другими аргументами, но тоже цены на свою продукцию повысили.
0: Андрей Григорьев в НИИ напитков. Впрочем, основной владелец группы компании «Браузерсо» Борис Титов считает, что в России рождается новая культура потребления вина. Выступая на Питерском экономическом форуме, Титов сказал, что в России происходит винная революция. По его словам, уже появилось, в частности, огромное количество сайтов, где люди обсуждают различные российские вина, предлагаются различные сочетания вин, гастрономические пары. Это не что иное, как новая культура вина, в которую вовлекается огромное количество людей, и это очень позитивный тренд, заметил Титов. Введенный администрацией Дональда Трампа сбор в 100 тысяч долларов за рабочую визу в США не устоял в суде. Федеральный судья признал незаконным новый платеж за визу H-1B для высококвалифицированных иностранных специалистов, на которых особенно активно опираются американские IT-компании, университеты и медицинский сектор. Суд решил, Белый дом попытался ввести, по сути, новый налог без одобрения Конгресса, а таких полномочий у президента нет. А при этом суд отдельно сослался на недавнее решение Верховного суда США, который ранее уже ограничил тарифные полномочия Трампа. В Белом доме уже заявили, что будут решения суда оспаривать. Устоит ли запрет на сбор в 100 тысяч долларов за визу H-1B, комментирует политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
4: Здесь надо понимать, что вообще за бюджет в целом отвечает Конгресс, и как раз все деньги, все вопросы по деньгам – это всегда Конгресс. Поэтому то, что сделал Федеральный суд, я подчеркиваю, Федеральный, а не Верховный суд, он установил норму, которая на самом деле была до этого. Я бы даже сказал, что восстановил. Президент может регулировать миграционную политику, но все, что касается бюджета по миграционной политике, это должен регулировать именно Конгресс. Вполне вероятно, что Трамп пойдет на апелляцию и дойдет до Верховного суда по этому решению, и вот же Верховный суд, он будет решать, есть ли такие полномочия все-таки у президента или же они отсутствуют. Что касается именно самого решения, то важный принцип, который был нарушен там, это правовая неопределенность. Что это значит? Что с точки зрения человека, который вещает в США по этой визе, должна быть правовая определенность. Он должен знать, что его статус останется, несмотря на то, что правительство может его менять, в том числе и Госдеп может его менять в силу различных нарушений, законодательств. Но человек должен понимать, какие у него юридические отношения с государством в данный момент. Если посмотреть на общую стратегию Трампа по миграции, вот именно юридической, то есть мы видим, что Трамп действует с позиции «я попробую сейчас внести определенные ограничения, если они останутся хорошо, если их уберут по суду, ну, ладно, как бы спорить с этим особо нет смысла». Поэтому пока система останется вот именно такой, и пока не видно, что Трамп намерен ее оспаривать.
5: Насколько болезненным мог бы стать для американских компаний, которые нанимают иностранных специалистов по этой программе?
4: Здесь надо смотреть именно на это как такой фискальный барьер, прежде всего, именно административный препон для того, чтобы сократить количество миграции. Но при этом Трампа критиковали его же собственные сторонники, потому что не хватает американцам сегодня специалистов во всех направлениях, которые можно было бы закрывать.
0: Политолог Павел Дубравский.
6: Прямо сейчас.
0: Минцифры и Роскомнадзор обратились в правоохранительные органы и просят поддержать снятие ограничений на работу популярной игровой платформы Roblox, как говорится, в связи с получением гарантий соблюдения платформой российского законодательства. Цитата. В связи с предоставленными компанией Roblox гарантиями ответственного поведения на российском рынке, Минцифры совместно с РКН обратилась в соответствующие правоохранительные органы с просьбой поддержать снятие ограничений на доступ к этой платформе на территории Российской Федерации. Roblox заблокировали в России в декабре прошлого года.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 19 и 20 июня. Театр на Страстном. Спектакль «Когда я боюсь». Это постановка Евгения Гришковца, в которой он предлагает посмотреть на страхи немного иначе и разрешить себе бояться опоздать, выглядеть нелепо, бояться одиночества или стихии, бояться неверно поставить ударение или акулы в подмосковном пруду. Это смешной спектакль не о страхе, а о времени, в котором мы живем. Подробнее на сайте nastrasnom.ru. 16+. Валюты. Валюты. Чешская крона стала платежным средством страны, заменив чехословацкую крону в 1993 году. После распада Австро-Венгрии в 1918 и до начала Второй мировой войны старая чешская крона была одной из самых сильных европейских валют. Сегодня в несколько десятков раз дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Компании и корпорации.
7: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
6: Бизнес и власть.
7: Власти Китая запланировали инвестировать 295 миллиардов долларов в инфраструктуру для ИИ. Управлять ей будут госкомпании China Mobile и China Telecom, узнал Bloomberg. Не менее 80% комплектующих для проекта, включая ИИ-чипы, будут поставлять китайские производители. Управление по защите конкуренции и рынка в Великобритании начало проверку сделки по покупке Warner Bros. Discovery компании Paramount Skydance. Сумма сделки 81 миллиард долларов или 110 миллиардов с учетом долга. Акционеры Warner Bros. Discovery одобрили сделку в апреле. Регулятор примет решение по итогам первого этапа проверки до 7 августа. Если сделку заблокируют, Paramount заплатит неустойку в 7 миллиардов долларов. Также предусмотрена ежеквартальная надбавка к цене акций, если сделка не закроется до конца сентября. При этом Paramount уже выплатила штраф Warner Bros. Discovery в размере 2,8 миллиарда за разрыв другого соглашения.
6: Арбитраж.
7: Латвийский Риитуму банка подал кассационную жалобу на судебный акт двух инстанций, которые по иску Генпрокуратуры России взыскали в доход государства компанию Key Invest и ряд других российских юрлиц, подконтрольных этому банку и владеющих недвижимостью в России. Жалоба банка поступила в арбитражный суд Москвы. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Шестнадцать сорок семь в Москве. А зачем вы снимаете наличные? Сегодня в рубрике «Бизнес говорит» история индивидуального предпринимателя из Башкирии. Его банку не понравилось, что он снимает деньги со счета, и показался подозрительным размер его комиссии заказчиков. За это ему ограничили операции. Что предприниматель сделал не так, об этом Михаил Сафонов.
6: «Бизнес говорит».
8: Башкирский предприниматель Азат Нигамадзянов занимается бизнесом с середины нулевых. Работает в сфере услуг, организация мероприятий, кейтеринг и так далее. Он ИП, обслуживается в Сбере. Но недавно ему ограничили операции по счетам. Причин несколько. Главное, бизнесмен снимал со счета наличные и брал комиссию с заказчиков значительно больше, чем конкуренты, что показалось банку подозрительным. Ничего запрещенного по российским нормам в этом нет. Но финмониторинг банка руководствуется хорошо известным 115-м федеральным законом о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. И вот как сотрудники, по словам бизнесмена, объяснили свои действия.
9: Со слов комплайн-специалиста, они проанализировали рынок, и данный вид услуг в среднем по рынку составляет 10%. А у меня в договоре с заказчиком было 20%.
10: Они посчитали, что операция носит сомнительный характер. То, что я снимал наличные деньги, я считаю, что я их честно заработал, я их снимаю. А зачем вы снимаете? Ну, я вообще-то привык доверять наличным деньгам. Я давно занимаюсь бизнесом, разные бывают ситуации. Мы с семьей ездим путешествовать, не везде есть возможность оплатить картами.
8: Мы передали рассказ бизнесмена управляющему партнеру Goldsblatt Partners Андрею Goldsblatt. По его мнению, совпало сразу несколько факторов. Банк видит, что ИП сразу же переводит поступления от контрагентов на личный счет. Видит, что он после этого снимает наличные, анализирует рынок, на котором работает предприниматель, и приходит к выводу, что он берет большую, чем другие, комиссию. И с одной стороны, все это его хозяйственная деятельность. ИП, в чем одно из главных преимуществ такого режима, может свободно переводить деньги с бизнес-счета на свой личный и снимать их в банкомате. И размер комиссии тоже может устанавливать, какой хочет, что гарантируется хотя бы свободой предпринимательства. Но, с другой стороны, все это по совокупности может показаться банку подозрительным, продолжает Андрей Goldsblatt.
11: Поскольку, а, деньги сразу ушли на личный счет, б, по мнению банка, ставка завышена, единственный вывод, который они из этого делают, что похоже, что он для кого-то работает, а не для себя, и помогает уменьшить налогообложение. Но это неправильно, нельзя так делать. Но если вы подозреваете, что он, переведя деньги себе, поставив большой процент по ставке по агентскому вознаграждению, проводите расследование, для этого есть налоговая, у налоговой есть полномочия, она может все это проверить, задать вопросы, кому вы перевели, зачем перевели, а потом блокировать.
8: Совет юриста. Не стоит сразу снимать деньги со счета после переводов от заказчиков. Когда они там какое-то время лежат, подозрительность клерков снижается. Подобные ситуации не редкость, в том числе и у юрлиц, к которым требования гораздо жестче, чем к ИП. Зимой мы рассказывали историю строителя Алексея Голицына. Ему крупный частный банк заблокировал счета, потому что у комплаенса вызвал подозрение перечисленный аванс. Банк тогда внес его компанию в красную зону на платформе ЦБ «Знай своего клиента». Сейчас мы позвонили бизнесмену узнать, как дела.
12: Центробанк нас вывел из красной зоны в желтую зону почему-то. Не в зеленую, а в желтую. И фирма сейчас находится в стадии как должник по налогам. Мы все налоги не смогли заплатить. Нас в прокуратуру вызывали, ну и так далее.
13: А налоги вы не смогли заплатить из-за блокировки?
12: Да, из-за блокировок этих всех. Ну и, собственно, сейчас денежных средств нет у нас на счете. Потому что все заказчики, они воспользовались вот этой ситуацией. То есть, когда фирма заблокирована, можно ее кинуть.
8: Во всех случаях банки объясняют предпринимателям, что они лишь руководствуются требованиями ЦБ в соответствии с антиотмывочным законом. Рассказ башкирского бизнесмена Азата Нигамадзянова мы передали и в Центробанк. Регулятор ответил, что не комментирует конкретные кейсы и сообщил, что если гражданин считает, что его права нарушены, он может обратиться в интернет-приемную ЦБ. И еще одна деталь. Счета предпринимателя не заморозили полностью. Ему заблокировали операции в онлайн-банке, но при желании он все-таки может снять свои средства в банкомате и на этом распрощаться с банком. То есть сделать то, за что его в том числе и наказали – забрать наличные. Михаил Сафонов, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
0: В Сбербанке Бизнес ФМ пояснили, что перевод дохода ИП на свою карту физлица вопросов не вызывает в случае, если были уплачены налоги и операции прозрачно. А что до этой конкретной ситуации, банк находится на связи с клиентом, но деталь публично разглашать не может из-за законодательных ограничений.
6: Прямо сейчас.
0: Снижение лимита выручки для НДС будет заморожено до 2029 года. Простите, это обойдется бюджету в 251 миллиард рублей. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на проект. Я напомню, что снижение лимита выручки для НДС будет заморожено по предложению президента. Он озвучил идею на Петербургском форуме. Другим темам. Отчисление за сгенерированный диплом признано незаконным. Такое решение вынес Верховный суд Татарстана. Инстанция признала незаконным отчисление студентки из-за высокого процента и контента в ее выпускной работе, передает ТАСС. По данным агентства, речь идет о Московском международном университете в Казани. Суд постановил восстановить студентку 4 курса лингвистического факультета в статусе обучающейся и допустить ее работу к защите при оригинальности не менее 50%. Также ВУЗ обязали выплатить студентке 40 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба и 20 тысяч рублей штрафа. Проверка дипломов на ИИ – явление относительно новое и пока носит рекомендательный характер, говорит предприниматель и преподаватель ВШЭ Алексей Карлов.
14: На наличие искусственного интеллекта, конечно, работы проверяются аналогично антиплагиату. Фактически, наличие искусственного интеллекта, чистая генерация, приравнивается к чужому цитированию, заимствованию или плагиату. Но все подобные проверки могут быть юридически значимыми, то есть можно отказать студенту или студентке, только если подобный процент и подобный фактор вшит в сам регламент поступления или сдачи экзамена, либо выпускной работы. Если подобное там не прописано в регламентирующих документах, то ни ВУЗ, ни любой другой учебник заведение не имеет права отчислять студента. Примерно так же с антиплагиатом. Пока это не несли в нормы, антиплагиат был только рекомендательным характером. Есть еще один подводный камень. Пока в мире нет ни одной системы, которая бы на 100% могла гарантировать, что текст сделан с помощью искусственного интеллекта или полностью человеком. Потому что нет общепринятой практики маркировки текста, нету открытых баз данных от нейросетей, и к тому же пока нету ни одной системы, которая могла бы на 100% подтвердить смешанный текст, когда часть сделана искусственным интеллектом, а часть сделана человеком. Компании, которые создают текст и создают нейроконтент, в несколько тысяч раз получают больше инвестиций, чем компании, которые умеют проверять. То есть есть большой технологический разрыв. У любого преподавателя есть уже внедренная практика проверять любую работу от студента на наличие нейроконтента. Проверяется двумя способами. Загружается либо в специальные системы, тот же антиплагиат, Сберчек, Гигачек, вернее, программа. И второй способ, это качественный способ, уточнить у студента, задать ему уточняющий вопрос по любой части текста. Если он совсем об этом не знает, то он либо списал, скопировал, либо сгенерил, что, в общем-то, одно и то же. То есть он сделал это не сам.
0: Алексей Карлов, преподаватель ВШЭ. Ранее мы рассказывали, что глава Миноборнауки Валерий Фальков допустил скорое исчезновение диплома в их привычном виде. Вузы в таком случае могут вернуться к устным экзаменам вместо письменных работ. Впрочем, опрошенные бизнес-ФМ работники сферы образования эту инициативу восприняли скорее скептически.
6: Реклама. Итоги пятилетней программы развития газоснабжения и газификации России. О том, какими темпами идет подключение домовладений, о льготах, на которые могут рассчитывать собственники, о целях, поставленных на следующие 5 лет, о газификации вечных огней и о 30-летии компании. Генеральный директор «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов в дни ПЭФа беседовал с главным редактором «Бизнес-ФМ» Ильей Капелевичем. В пятницу, после полудня, на «Бизнес-ФМ». Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний. В 2007 году вся Британия следила за необычным процессом. Племянники и племянницы пытались оспорить завещание своей очень состоятельной тетки. Владелица крупной сети коммерческой недвижимости Голди Беккал завещала 23 миллиона долларов любимому китайскому ресторану, а точнее его хозяевам. Родственники убеждали суд, что женщина к концу жизни уже была не в себе. Впрочем, представить хваткую бизнесвумен, рассеянной недотепой, у родственников не получилось. Ведь завещание она составила еще за 10 лет до смерти. И все представленные в суде материалы свидетельствовали о том, что китайскую стряпню Голди действительно обожала. А вот родню нет. Судьба, наследство. На Бизнес ФМ.
15: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе и в разделе «Бизнес говорит» на сайте bfm.ru. Держите в курсе. Бизнес FM. Новости. Коротко.
16: 16:58 в Москве, в студии Олеся Потапова. Минцифра и Роскомнадзор просят разблокировать игровую онлайн-платформу Roblox в России. Минцифра получила от сервиса подтверждение исполнения российского законодательства, заявили в ведомстве. Roblox был заблокирован в конце прошлого года из-за выявленных фактов массового и неоднократного распространения материалов с оправданием экстремистской террористической деятельности, сообщали в РКН. В июне этого года условия, необходимые для соблюдения российского законодательства, были выполнены. Россиянам-участникам специальной военной операции могут запретить въезд в Евросоюз. Такое предложение содержится в списке мер 21-го пакета санкций ЕС, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, под запрет могут попасть все граждане России, служившие в российской армии с начала проведения СВО. Новый пакет антироссийских санкций главы МИД стран ЕС планируют обсудить 15 июня. Госдума одобрила в окончательном чтении закон, который наделяет российские регионы полномочиями запрещать продажу вейпов, жидкостей для них и прочих электронных систем доставки никотина. Спикер парламента Вячеслав Володин отметил, что закон был разработан с учетом мнения общественности, врачей, учителей и экспертов. Закон принят вместе с инициативой, определяющей размеры госпошлин за выдачу лицензии на оптовую и розничную торговлю табаком и никотинсодержащей продукцией. Они начнут действовать с 1 октября этого года. Оператор связи Билайн предоставил клиентам автоматический доступ к Spotify, Netflix и ряду других популярных сервисов, ушедших из России. Это стало возможным благодаря Беловому VPN в подписке Би. Все заработало автоматически, без доплаты дополнительных условий, сообщили в компании. Там пояснили, что существуют популярные зарубежные сервисы, которые не запрещены в России, но приняли решение больше здесь не работать. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
15: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 12 часов в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Минфин изучает введение дополнительных мер для торгов крупнейшими по капитализации криптовалютами. Ведомство считает, что их покупка считается потенциально рискованной для россиян, поскольку эмитенты могут блокировать активы пользователей. Русские угли больше не претендуют на ЮГК. Об этом Бизнес FM заявил гендиректор компании Илья Шпигель. По его словам, причина в большом задатке – 32 миллиарда для участия в аукционе, а также возможные юридические последствия такой покупки. Компания «Бюро 1440», которая считается российским аналогом Starlink, потеряла на орбите первый спутник. По данным сервисов отслеживания космических объектов, один из аппаратов проекта «Рассвет» еще в апреле начал терять высоту без признаков маневров и 6 июня, предположительно, сгорел в атмосфере. Что это значит для проекта? Все подробности в ближайшее время. В России расширит список разрешенных для покупки криптовалют, но могут ввести комиссию на торговлю. Об этом известием заявил замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, неквалифицированным инвесторам разрешат покупать 5 крупнейших по капитализации криптовалют, но торги этими активами несут повышенные риски, поэтому власти хотят внедрить дополнительные механизмы защиты инвесторов. Это в том числе комиссия при покупке-продаже этих криптовалют, продолжит Валерий Убадоев.
17: На На данный момент, по данным CoinMarketCap и TradingView, 5 крупнейших криптовалют по капитализации – это биткоин, эфир, долларовый стейблкоин USDT, монета BNB и еще один долларовый стейблкоин USDC. Однако, по словам замминистра финансов Ивана Чебескова, торги некоторыми из вышеперечисленных монет несут дополнительные риски, от которых власти хотят защитить инвесторов. При этом механизм защиты подразумевает под собой в том числе и комиссии при покупке-продаже. По мнению Минфина, это, наряду с рекомендациями, будет стимулировать граждан к владению более безопасными, с точки зрения властей, активами. Размер комиссий не уточняется. Но меры могут быть и другими. Это, например, средства технической защиты. Что это конкретно, также не уточняется. Скорее всего, это дополнительные тестирования, какие-либо лимиты или период охлаждения на вывод средств, считают эксперты. Дополнительные риски несут в себе, по мнению Минфина, стейблкоины USDT и USDC, так как они выпускаются зарубежными эмитентами. Следовательно, активы в этих монетах могут быть заморожены. Например, эмитент USDT Tether сообщал о заморозке 344 миллионов долларов на двух кошельках, связанных с обходом санкций, по запросу от американских властей. Кроме того, в прошлом году компания заблокировала средства российской криптобиржи Garantex. Также рискованной считают монету BNB, выпущенной криптобиржей Binance. Эта платформа вводила ограничения против российских клиентов. Но конкретно в случае с BNB опасения выглядят безосновательными, объясняет основатель BitOK Дмитрий Мачихин.
18: Что касается позиции самого Binance относительно России, уход биржи и отказ от работы с российскими пользователями не означает, что держатели этой монеты имеют какие-то риски. Это совершенно две разных, так сказать, корзины. Я могу держать BNB на кошельке, никто об этом никогда не узнает. Мы уверенно едем в регулируемую среду, где для того, чтобы покупать криптовалюты с банковской карточки, нужно будет соблюдать определенные правила. Регуляторам важно, чтобы все было в духе международного регулирования, при этом не нарушало права инвесторов, у которых, повторюсь, есть и всегда будет выбор работать им официально по правилам, по новым, либо оставаться в тени в DeFi, но со всеми вытекающими.
17: При этом, как уточнил председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов, окончательный перечень всех доступных криптовалют будет отличаться у разных организаторов торгов. Предполагается, что Банк России установит список для неквалов, а вот для квалифицированных инвесторов отечественные биржи получат право формировать собственные перечни. Все это часть законопроекта по регулированию крипторынка, и до сих пор не все до конца понятно, как конкретно это будет работать, так как регулирование продолжает дорабатываться в реальном времени. Понятно лишь то, что легальная торговля будет похожа на бег с препятствиями, считает гендиректор «Крипто-А» Алена Нариньяни.
19: Какие конкретно это будут правила ограничения, пока непонятно, кроме того, что не все монеты доступны, не на всю сумму можно закупаться, соответственно, торги будут проходить в определенное время на определенных биржах и при определенных условиях, там будут определенные кошельки, которыми можно пользоваться. Ну, собственно говоря, это будет бег с препятствиями, полный дополнительных усложнений. Пользователи, которые имеют опыт работы с той же Binance, Coinbase, с другими биржами, которые до недавнего времени работали на российском рынке, и многие из них продолжают работать на российском рынке, либо российские пользователи продолжать с ними сотрудничать через аккаунты других регионов, это будет означать, что с российской биржей работать не так удобно, как с международными площадками.
17: Закон о регулировании крипторынка могут принять уже в июне, а вступить в силу он может до конца года. Стоит напомнить, что, как сообщалось ранее, неквалифицированные инвесторы смогут вкладывать в крипту до 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Ими будут выступать, например, брокеры или управляющие компании, которые появятся на российском рынке. Валерий Убадоев, Михаил Лапушкин, Business FM.
15: Прямо сейчас.
0: А молния пришла. Михаил Мамутин назначен зампредом ЦБ России. На базе возглавлявшейся им службы по защите прав потребителей создаются два подразделения. Вот такая информация пока пришла без подробностей. Ну, еще раз, у ЦБ новый зампред. Другим темам компании «Русские угли» не будет предпринимать новых попыток приобрести активы «Южуралзолото», то есть отказывается от участия в завтрашних торгах. Об этом «Бизнес-ФМ» заявил гендиректор компании Илья Шпигель. Основная причина в большом задатке – в 32 миллиарда для участия в аукционе. Кроме того, компанию смущают возможные юридические последствия такой покупки, говорит Илья Шпигель.
20: Сообщаем об отказе от подачи заявки на участие в текущем повторном аукционе по продаже активов ПАО «Уралзолото». И данное решение является взвешенным стратегическим шагом руководства компании. Требование о единовременном внесении задатка в размере 20% от начальной стоимости лота, что составляет более 32 миллиардов рублей, накладывает жесткие условия на комплаенс и межбанковские транзакции. Ввиду высокой скорости перезапуска этапа торгов со стороны ведомства, финансовые институты и профильные подразделения нашей компании не имеют объективного времени именного резерва для беспрепятственного завершения всех внутренних процедур согласования. Это одна из причин, по которой мы участие принимать сейчас не будем. Другими причинами является дефицит времени для комплексного due diligence. Объявленный график проведения торгов, а прием заявок до 9 июня, ставит всех потенциальных инвесторов в условия строгого дефицита времени. Для актива масштаба ЮГК требуется проведение глубокого финансового, технического и экологического аудита. Учитывая историю перехода прав на данные активы в государственную собственность, наша компания рассматривает участие в торгах исключительно на принципах абсолютной юридической чистоты и прогнозируемости. В условиях форсированного регламента текущего аукциона детально просчитать и нивелировать все сопутствующие правовые нюансы в интересах наших акционеров не представляется возможным.
0: Это был Илья Шпигель, компания «Русские угли». Сегодня последний день приема заявок на очередной аукцион по активам «Южуралзолото». Новая попытка окажется удачной, считает глава Минфина Антон Силуанов. Нужно, чтобы была конкуренция между компаниями, желающими приобрести этот актив. Пока была только одна компания. Естественно, конкуренция приводит к состязательности и к ценовым преимуществам для продавца. Наши продавцы должны провести лучшую презентацию этого актива, отметил Силуанов на Петербургском экономическом форуме. Прошлые попытки продать 67% акций ЮГК за 162 миллиарда провалились. На первый аукцион не нашлось участников, на второй по голландскому формату. Заявились два участника, но один из них, компания «Русские угли», не успела внести задаток. Третья попытка завтра, снова в формате обычного аукциона, и, как ранее заявили в Росимуществе, будет достаточно одного участника. Скорее всего, это означает, что участник этот известен и принял решение о покупке актива по завышенной цене. Считает управляющий партнер юридической группы «Парадигма» Климент Русакомский.
2: Нужно учитывать, что есть два запроса по цене. Первый – это стоимость актива, его реальная стоимость, аудиторская и так далее. Актив, сколько он приносит денег, как его оценивает рынок. И есть долговая нагрузка актива, то, сколько потратили на его приобретение. Это извечная проблема, то есть бывший собственник или нынешний собственник, он хочет закрыть свои пробелы, кредиты, задолженности и так далее. И я думаю, что стоимость в 160 миллиардов сейчас на рынке сформировалась именно из этой предпосылки. То, что я слышал, большинство участников рынка оценивает этот актив в более скромную сумму. Поэтому, на мой взгляд, собственно, и не состоялись предыдущие аукционы. Сейчас достаточно странная ситуация, при которой после несостоявшегося аукциона на понижение, Росимущество вдруг объявляет аукцион на повышение. И стартовая цена 160, и даже если единственный покупатель заявится, тем не менее он будет победителем. То есть меньше 160 на этом аукционе продать невозможно. Я так полагаю, что свободные участники рынка на этот аукцион сейчас не заявятся. Если заявится какое-то лицо, которое по тем или иным причинам готово купить актив, на мой взгляд, ну и на взгляд большинства участников рынка, по стоимости значительно превышающей его справедливую стоимость, то, наверное, этот аукцион состоится. Более того, наверное, независимые участники на этот аукцион заявляться не будут. Потому что если вдруг они случайно останутся одни, они вынуждены будут купить это за 160 миллиардов. И задаток 32 миллиарда. Поэтому, я думаю, либо это аукцион для одного участника, и этот участник уже принял решение купить за эту сумму, либо он не состоится.
0: Климент Русакомский, «Парадигма». Активы «Южуралзолота», как выражаются финансовые аналитики, остаются для потенциальных покупателей токсичными. Основным вопросом для нового владельца станут гарантии, что рисков оспаривания его сделки в будущем не возникнет. Российский аналог Starlink столкнулся с первой потерей на орбите. По данным сервисов отслеживания спутников, один из аппаратов проекта «Рассвет» компании «Бюро 1440», запущенных 23 марта, еще в апреле начал терять высоту без признаков маневров и 6 июня предположительно сгорел в атмосфере. Буквально на питерском форуме глава ИКС холдинга, куда входит бюро 1440, Алексей Шелобков, говорил, что коммерческий запуск спутникового интернета намечен уже на 27 год. Что это может значить для проекта, комментирует ведущий специалист компании Lotus TM, кандидат технических наук Александр Галышко.
21: Если спутник отсутствует на орбите, его не инопланетяне забрали, скорее всего, он упал. Если он не очень большой, то, конечно, может сгореть без остатка. Но вопрос в другом. Почему это произошло? Когда проходит информация, что орбитальная группировка вдруг уменьшается, возникнут вопросы к оператору. Что с остальными спутниками происходит? Причина, по которой он потерян, может касаться остальных спутников, может не касаться. Каждая система находится, на самом деле, в процессе совершенствования. Тот же Илон Маск спутников своих понаделал очень много, и уже те спутники, которые вначале запускал, они давно уже сгорели в атмосфере.
1: Программа минимум какая-то есть на эту группировку?
21: Нужно понимать, на какой территории хотите предоставлять услуги. Когда спутников всего 16, на весь мир, конечно, они работать не смогут. Нужно же, чтобы между спутниками было какое-то расстояние, которое можно преодолеть лазерной связью, и чтобы связь, так сказать, не прерывалась. Поэтому спутников несколько сотен, наверное, должно быть.
0: Алексей Галышко, ведущий специалист компании Lotus TM. В бюро 1440 заявляют, что потеря одного аппарата не повлияет на сроки и качество сервиса. Сейчас, по данным компании, на орбите находится 6 экспериментальных аппаратов «Рассвета» и еще 15 спутников мартовского запуска. К 30-му году компания намерена вывести на орбиту 292 спутника. На проект планируют направить более 100 миллиардов рублей государственных средств, еще 329 миллиардов. Это собственные инвестиции компании.
15: Реклама. Благосостояние – это не только деньги. Это комфорт в любой точке мира. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-зал аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк 2% на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
3: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
22: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
15: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
23: Деньги. В 1960 году в Германии была введена в оборот третья серия немецких марок. С этого момента и вплоть до перехода на евро номинал валюты не менялся ни разу. А дизайн лишь однажды, в 1990-м, когда появились новые технологии защиты денег. С 2002 года немецкая марка не является платежным средством, но по-прежнему без ограничений обменивается на евро. По оценкам Бундесбанка, на руках у немцев до сих пор остается более 7 миллиардов марок. Это примерно половина всех находившихся в обороте монет.
15: История денег на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM Нижний Новгород. Новости коротко.
24: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. В этом году Минтруд планирует вывести из нелегального сектора занятости около 1,5 миллиона человек, рассказал глава ведомства Антон Котяков. Министр отметил, что на прошлый год целевой показатель по легализации составлял 775 тысяч работников, но при этом комиссии смогли вывести из тени около 1 миллиона человек. Котяков отметил, что показатели эффективности работы межведомственных комиссий по противодействию нелегальной занятости устанавливаются индивидуально для каждого российского региона. Ввод жилья в Нижегородской области сократился на треть за 4 месяца, сообщается в материалах Нижегородстата. Объем строительства в регионе за 4 месяца сократился на четверть и составил 55 миллиардов рублей в сопоставимых ценах. В Нижегородской области выявили 14 так называемых «черных кредиторов». В Центробанке напомнили, что такие компании не имеют законного права выдавать деньги гражданам. Займы у них могут обернуться завышенными процентами и потерей заложенного имущества. Нелегалы также могут использовать персональные данные заемщика после получения документов, оформить кредит от его имени или украсть деньги со счетов. Работать черные кредиторы могут под вывеской ломбардов, но без соответствующего разрешения регулятора. Также в Нижегородской области зафиксировали случаи незаконного привлечения инвестиций. Российские регионы имеют право самостоятельно принимать решение о продлении работы одной из групп детских садов до 7 или 8 часов вечера. На федеральном уровне принимать закон не нужно. Достаточно того, что для субъектов эта мера поддержки демографии вполне подъемна, заявила зампред комитета Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Она прокомментировала идею, которую озвучил замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. Он предложил официально продлить режим работы детских садов до 12 часов. По мнению общественника, это необходимо работающим родителям. Более 300 тысяч жителей Нижегородской области уже приняли участие в выборе территории для благоустройства по программе формирования комфортной городской среды. Голосование завершится 12 июня, после чего определят пространство победителей, которые благоустроят в будущем году. Губернатор Глеб Никитин призвал жителей региона не упустить возможность преобразить свой район и улучшить облик области в целом. Проголосовать и следить за ходом онлайн-голосования нижегородцы могут на единой цифровой платформе загородсреда.госуслуги.ру. Для территории объектов, набравших максимальное количество голосов, уже в этом году разработают проекты развития. Работы по благоустройству начнутся в следующем году. Более 150 тысяч нижегородцев заняты в малом бизнесе. Исследовались именно малые компании без микропредприятий. Традиционно наиболее привлекательной сферой для малого бизнеса остаются торговля и автосервисы, в которой работают почти треть обследуемых организаций. Каждый пятый бизнес в сфере обрабатывающих производств 10%, в строительстве 6%, в сфере недвижимости. В структуре оборота больше половины приходится на отгруженные товары собственного производства, выполненные работы или услуги собственными силами. 45,5% на продажу товаров не собственного производства. И в продолжение темы. Почти половина российских владельцев малого и среднего бизнеса столкнулись с профессиональным выгоранием, сообщает газета «РУ» со ссылкой на исследование. Две трети опрошенных признались, что для них это уже не временное состояние, а устойчивая фаза работы, в которой снижается мотивация, ухудшается качество решений и растет ощущение неопределенности. Свыше половины предпринимателей признались, что не получают удовлетворения от бизнеса. Чаще всего выгоревшие бизнесмены встречаются в Новосибирской области, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Наименее остро проблема ощущается в Воронежской области и Красноярском крае. Причиной выгорания респонденты, как правило, называют работу в условиях затяжной экономической нестабильности. Развитие событий на бизнес-ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
4: Погода. Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по информации Яндекс.Погода, ожидается пасмурное небо и плюс 24 градуса. Завтра утром плюс 22, возможен небольшой дождь, днем облачное небо сохранится, также есть вероятность осадков, температура составит плюс 27 градусов.
23: Валюта.
4: На 9 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 28 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 78 копеек. Держитесь курса.
23: Компании и корпорации.
24: В Нижегородской области стартовал прием заявок на вторую волну грантов для креативных индустрий. Подать документы на соискание и финансирование можно до 6 июля включительно. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, конкурс ориентирован на поддержку проектов в 6 ключевых направлениях. Гастрономия, мода, ремесла и промыслы, изобразительное и исполнительское искусство, а также кинопроизводство. Гранты предоставляются на создание новых продуктов и услуг, развитие отраслевых компетенций и продвижение региональных инициатив. Ознакомиться с полным перечнем требований к заявителям, правилами участия и подать заявку можно на официальном сайте проекта «Команда креативных практик». Нижегород Электротранс ищет новых подрядчиков на ремонт 3 троллейбусных депо в Нижнем Новгороде. Общая стоимость работ превышает 550 миллионов рублей, указано на сайте госзакупок. Завершить работы требуется к концу ноября. Контракт на ремонт депо на Сормовском шоссе, улице Генерала Ивлева и на проспекте Ленина уже заключали 2 года назад с компанией «Лига». Подрядчику в качестве аванса перечислили бюджетную субсидию в размере 368 миллионов рублей. Завершить работы требовалось к концу прошлого года, но в апреле подрядчик ушел с объектов, выполнив работы на 16, 20 и 40% соответственно. Заказчик расторг контракт и обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. В марте региональное МВД сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении 3 человек из числа руководства подрядчика и субподрядчика. В информации полиции фигурировал контракт стоимостью 306 миллионов рублей. Обвиняемым инкриминировали хищение 79 миллионов. Ученые Нижегородского архитектурно-строительного университета разработали программный комплекс, который умеет автоматически находить любые объекты на спутниковых снимках и приводить их в язык векторной графики, работая быстрее и точнее человека. Программа использует нейросеть, которая анализирует каждый пиксель изображения по принципу объект-не-объект. После обнаружения в дело вступает алгоритм трассировки с применением кривых Безье. Пиксельная мозаика превращается в аккуратные плавные линии контура, готовые для загрузки в геоинформационные системы. Разработка вносит вклад в достижение технологического суверенитета России в сфере обработки геопространственных данных и автоматизации проектирования. Программа позволяет полностью отказаться от ручного обвода снимков, процесса, занимавшего у специалистов часы и дни, заменяя его работой самообучающейся математической моделью. Программа не только предъявляет результат, но и сама рассчитывает, насколько точно сработала нейросеть, выполняя независимую проверку качества распознавания. Это особенно важно для задач градостроительства, лесного хозяйства и сельского хозяйства, где цена ошибки высока. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Спрос на санаторный отдых в России снизился, пишут профессиональные паблики. Причины – рост цен, снижение доходов населения, а также сложности с транспортом и безопасностью при поездках в Крым или Сочи. Все подробности прямо сейчас.
5: Цены на санатории в этом году выросли на 25-30%. Если раньше ехали отдыхать минимум на 21 день, то сейчас максимум на 10. Кавказские минеральные воды просили по загрузке примерно на 15%, а еще год назад спрос превышал предложение. Россияне отказываются от Сочи из-за сложной логистики. В Крыму схожая ситуация, плюс проблемы с бензином. Многие планировали ехать на полуостров на своих машинах. В 25-м по популярности санаториев республика находилась на третьем месте. Спрос частично держится на социальных путевках, говорит эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря.
7: Народ начинает отодвигать вопросы санаторно-курортного лечения и отдыха даже не на второй, а там на третий, на четвертый, на пятый план. Крымские санатории неплохо загружались. Небольшой недостаток коммерческих клиентов компенсировался клиентами по социальным путевкам. Тут все очень индивидуально. Если Крым, то ценники стартуют от 5 500 рублей за ночь с питанием, с лечением до 26 000 рублей. Это зависит от локации, от формы собственности, государственной или частной, от номерного фонда. То же самое по другим регионам страны. Можно найти сейчас в июне санаторий и за 3 500 рублей в сутки, а можно найти и за 15, и за 30, и даже за 80 000 рублей в сутки, если говорить о премиальных санаториях Кавказских минеральных вод.
5: Мы позвонили в сервис онлайн-бронирования санаториев и курортных отелей. Там нам сказали, что сейчас действительно отказываются от поездок в Крым, но сразу предупредили, что если передумаете ехать, а до заезда осталось менее 2 недель, деньги не вернут. А вот спрос на кавказские минеральные воды, по словам представителей сервиса, не просел. Бронируют много, получше и подороже Кисловодск.
9: В связи с чрезвычайной обстановкой. Крыму многие люди сейчас отказываются, но в связи с тем, что эта обстановка в течение нескольких лет существует, и если их отказ меньше, чем за 2 недели, то будет 100% штраф.
1: А что на первую половину июля в Минводам?
9: В принципе, есть дешевые санатории профсоюзного уровня, ни красивого, ни модного, без спа. Но лечебная база там сильная. Если без лечения, стоимость будет 130 000. Если, например, по дыханию, либо стройный силуэт, то это уже будет 148 000. Это на двоих на 10 ночей. Либо можете взять программу антистресс. Она тоже стоит 148. Это с трехразовым питанием. Если рассматривать более высокого уровня, это, например, такие как Плаза, Спа, Кисловодск, там стоимость, конечно, уже от 350.
5: В Ессентуке можно съездить дешевле за 108 000 рублей на двоих. Это санаторий профсоюзного уровня, то есть советской постройки. Дорога в эти суммы не входит. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
10: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Через век. Главные капиталы России. Станислав Теодор Антонович Врублевский.
11: Родился в 1854 году в семье потомственного дворянина Гродненской губернии. После смерти отца с 10-летнего возраста воспитывался в семье старшего брата Витольда Адольфа Антоновича Врублевского, будущего профессора высшей технической школы в Варшаве. В 1879 году Станислав Антонович закончил Санкт-Петербургский практический технологический институт и поступил на Николаевскую железную дорогу кандидатом для технических занятий. Работал техником-контролером, помощником начальника службы тяги и подвижного состава. С октября 1884 года служил на Александровском механическом заводе сначала мастером, а затем начальником технической и чертежной контор завода. Это карьерное движение позволило Врублевскому погрузиться во все технические нюансы и особенности железнодорожного дела и стало фундаментом в дальнейшей предпринимательской деятельности. Как раз в это время, на рубеже веков, в России активизировалось строительство железных дорог, и начали создаваться специальные акционерные компании с привлечением частных денежных средств. В 1897 году Станислав Антонович занял должность начальника технической конторы и члена правления Русского паровозостроительного и механического акционерного общества. В 1901-1908 годах он начальник технического отдела и член правления Московско-Киево-Воронежской железной дороги. В 1906 вошел в состав правления Московского акционерного общества вагоностроительного и механического завода, который мы сегодня знаем как «Метровагонмаш» в Мытищах. Под руководством Врублевского Мытищинский завод был оснащен самым современным оборудованием. К 1913 году он выпускал не только подвижной состав для железных дорог, но и трамваи, и мельничные машины, и механические ткацкие станки. Также по правительственному заказу еще до начала Первой мировой войны предприятие приступило к изготовлению платформ для перевозки военной техники и полевых вагонов. Для рабочих завода под контролем Врублевского был выстроен поселок, население которого постоянно росло и к 1912 году составило более 7 тысяч человек. Были открыты 3 земских училища и 1 министерское, которое готовило управляющих. При заводе работали больница, 2 аптеки, библиотека, детский приют, почтовая контора и 4 трактира. Советскую власть Станислав Антонович не принял. По окончании Первой мировой войны он уехал в ставшую независимой от России Польшу. Там знания и умения Врублевского пришлись очень кстати. И он принял руководство промышленными предприятиями Польского оборонного ведомства. Умер в 1928 году и был похоронен на родине в Гродно.
23: Через век. Главные капиталы России. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
6: Москва, 17:28. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Госдума вводит штрафы за перепродажу электронных железнодорожных билетов. Индивидуальных предпринимателей будут штрафовать на сумму от 5 до 10 тысяч рублей. Юрлиц от 400 до 500 тысяч рублей. Речь идет о продаже билетов посредниками, которые не являются перевозчиками и торгуют не через официальный сайт или мобильное приложение перевозчика. Лекарства между больницами начали доставлять дронами. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Технологии уже тестируют в Нижегородской и Ленинградской областях, Бурятии, Ханты-Мансийском автономном округе и на Алтае. Беспилотники используются для перевозки препаратов между медицинскими организациями. Россияне в среднем тратят более 27 тысяч рублей в месяц на покупки товаров в интернете. Об этом говорится в исследовании в ЦИОМ. Чаще всего люди покупают одежду и обувь, товары для дома, мелкую бытовую технику, путевки, железнодорожные и авиабилеты, а также электронику. Депутаты Венгрии сократили себе зарплаты в 2 раза. За это проголосовал парламент. Выплаты депутатам сократятся с 6200 долларов до 3700 долларов в месяц. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: Москва, 17:30, студия Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Евросоюз намерен запретить транзакции с 31 российским банком в рамках нового пакета санкций против России, объявила глава Еврокомиссии фон дер Ляйен. Также Еврокомиссия предлагает ввести ограничения на продажу России СПГ-танкеров, предлагается включить санкционный список еще 30 судов и сохранить потолок цен на российскую нефть в 44 доллара за баррель. Насколько это серьезный пакет? Социальный фонд «Россия» проверка информации СМИ о задержках выплат пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, там уверяют, что все идет штатно. Ранее некоторые СМИ написали, что уже сутки соцфонд из-за глобального сбоя не выплачивает пособия по уходу за ребенком и задерживает выплаты по больничным. Европейское вино дешевле 1000 рублей почти исчезло с российских полок, заявил бизнесмен глава виноторговой компании «Форт» Александр Лепилин. А если что-то подобное можно встретить, то часто это реплики, развитые в дружественных странах. Высокие цены он объяснил повышенными пошлинами на вино из недружественных стран. Подробности на Бизнес ФМ. В
12: Евросоюз намерен запретить транзакции с 31 российским банком в рамках нового пакета санкций против России. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге, объявляя предложение по новому пакету санкций. Также Еврокомиссия предлагает ввести ограничения в отношении продажи России СПГ-танкеров, как это уже было сделано с нефтяными танкерами. Предполагается включить в санкционный список еще 30 судов, помимо 632, против которых уже введены санкции. А также планируется сохранить потолок цен на российскую нефть на уровне 44,1 доллара за баррель в течение 6 месяцев. В целом, в рамках 21-го пакета Евросоюз намерен сфокусироваться на секторах энергетики, финансовых услуг и крипторговли. В свою очередь, глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что планируются новые меры экспортного контроля в отношении 50 компаний, в том числе базирующихся в Китае, Турции, Киргизии, Казахстане, Эмиратах и Индии. Кроме того, по ее словам, 2 российских порта и 4 аэропорта столкнутся с запретом на транзакции. Новый пакет санкций мы обсудили с гендиректором Фонда национальной энергобезопасности, профессором финансового университета Константином Симоновым.
13: Была идея, что Армузский кризис, который привел к серьезному росту цен на энергоносители, заставит Европейский Союз, возможно, взять какую-то санкционную паузу относительно каких-то действий, которые могли бы привести к дополнительному росту цен. Там разные были слухи относительно изменений динамического потолка. И, кстати, есть и другой санкционный кейс. Это Соединенные Штаты и Великобритания, которые санкции не ужесточают и даже приостанавливают их действия. Ну, все знают, что США выдают на месяц такое исключение из применения санкций, а Великобритания, например,

0: интеллекта. И что сейчас ситуация скорее говорит о том, что Европа пытается с позиции силы с Россией разговаривать. И тогда получается, что нужно поддавить санкциями и посмотреть, не приведет ли это к изменению уже российской позиции. Но на самом деле, вот, я думаю, что сильного влияния на российскую экономику они иметь не будут. То есть пока Армуз остается закрытым, санкционное давление вот такого типа вряд ли будет иметь толк. Ну да, традиционные есть вещи, там расширение списка подсанкционных танкеров. Но это в каждом пакете санкций, это уже, знаете, такая санкционная рутина. Список банков расширяется. Ну, портов в предыдущем пакете было достаточно много, то есть тоже новации никакой нет. Что касается потолка, там была идея, что проводится мониторинг раз в полгода, и на основании этого берется цена Eurosvap и убирается 15%. Ну, вот сейчас 44,1. Но на самом деле все в отрасли знают, что даже цены ФОП, которые сильно отличаются от цен ДАП, то есть цен в портах покупателя, но сейчас все равно цены ФОП и в Приморске, и в Новороссийске, они выше 44 долларов. При этом, опять же, более 20% морских перевозок осуществляется с участием компаний из Европы или других стран семерки. То есть на самом деле в Европе все понимают, что сейчас санкции не работают. И Европа закрывает на это глаза, потому что если сейчас начинать давить своих же греческих судовладельцев, ну, цена еще начнет разгоняться. У меня большие сомнения, что вот те меры, которые в 21-м пакете предлагаются, они будут действительно иметь какое-то супернегативное влияние на российскую экономику. Если Трамп Армуз откроет, вот тогда будет гораздо хуже.
1: Смотрите, мое внимание привлекла история с предложением иностранным криптобиржам полностью запретить работу за связи с Россией.
0: Тоже понятно, действительно, почему это делается, потому что один из сюжетов – это транзакции. То есть возьмем те же энергоносители. И в целом это касается и поставок в Россию, товаров. То есть расчеты через крипту – это, в общем-то, такая достаточно известная и популярная антисанкционная мера. Ну да, и здесь они, соответственно, тоже пытаются поддушить эту историю. Но это сделать очень сложно. Это называется в теории игр игра в крота. То есть ты вносишь одного трейдера, тут же появляется два других. То же самое с криптобиржами. Ну, одно закроешь, две появятся. То есть крот всегда находит какую-то новую норку, роет ее и появляется в другом месте.
1: Резюмируя, какая из предложенных мер, по-вашему, самая гадкая, мерзкая и противная?
0: Мое резюме заключается в том, что 21-й пакет в большей степени психологическая атака. И еще раз повторю, пока мы видим текущие цены на энергоносители, российская экономика относительно спокойно может на санкционное давление пока смотреть.
2: Константин Симонов, гендиректор фонда Нацэнергобезопасности. В сфере рыболовства впервые предлагает существенные ограничения на импорт некоторых рыбных продуктов. Неполный запрет на другие включает риску. Об этом заявила глава Еврокомиссии фон дер Ляйен. Каковы будут экономические потери для российских рыбаков и насколько болезненным окажется запрет для европейского рынка с учетом необходимости замещать риску другими поставщиками или видами рыбы, говорит управляющий партнер AgriInfood Communications Илья Березнюк.
3: Напрямую против непосредственно тресковых. Трески, насколько я помню, санкции у нас не вводились. У нас за эти годы были определенные ограничения против конкретных компаний, которые, например, в Мурманске работают, в том же Баренцевом море, где как раз вылов идет, в том числе основных объемов трески. Вводились в отдельные периоды повышенные пошлины на сырье из России. Но вроде как вот именно полного запрета не было. Здесь такая палка о двух концах. С одной стороны, временно это действительно может доставить проблемы и неудобства, падение маржи у некоторых наших рыбодобывающих компаний. А поскольку объемы все равно вылова у нас остаются наши, здесь вопрос только как бы перед настройки логистики и, собственно, рынка сбыта. А для Европы, ну, это серьезный удар, потому что я не знаю, где они такие объемы будут дополнительно брать. Это приведет, опять же, дополнительно к росту цен и к дополнительным издержкам и росту себестоимости вообще производства у рыбопереработчиков европейских. Там и так, в принципе, ситуация последние несколько лет была непростая, особенно в отношении трески. Потому что треска – продукт достаточно востребованный и популярный среди простых европейских покупателей там, и потребителей. Поэтому где они такие объемы будут дополнительно искать, для меня загадка.
4: А нам, в свою очередь?
3: Эти объемы, они как раз, я думаю, если такие проблемы возникают, они могут перераспределиться по разным каналам. В частности, и увеличатся объемы, которые попадут на внутренний рынок, то есть для нашего потребителя. Но мы же понимаем, что во всем важен баланс. Треска не самая дешевая рыба, это не менталь, это все-таки уровень повыше. Но, опять же, есть возможности диверсификации в плане новых рынков. Прежде всего, Юго-Восточная Азия, я думаю, вполне может эти объемы переварить. Я здесь каких-то глобальных проблем не вижу. В краткосрочной перспективе определенные проблемы.

0: Проблемы могут возникнуть для наших компаний. Но это уже не первый раз. Эти проблемы постоянно, там каждый год какие-то возникают. И, в принципе, научились с ними справляться.
1: Илья Березнюк, управляющий партнер Agro and Food Communications, ранее сообщил, что 21-й пакет санкций против России хотят утвердить до 15 июля. Социальный фонд России опроверг информацию СМИ о задержках выплат пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет. Все идет штатно, в плановом порядке, заявила пресс-служба ведомства. Ранее СМИ написали, что уже сутки соцфонд из-за глобального сбоя не выплачивает пособие по уходу за ребенком и задерживает выплаты по больничным. На горячей линии соцфонда абонентам прокручивается такое сообщение.
2: Вы обратились в единый контакт-центр по мерам социальной поддержки граждан. Если вы ждете пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, к сожалению, сейчас выплаты задерживаются. Мы уже решаем эту проблему, и деньги поступят в ближайшее время. К сожалению, все операторы сейчас заняты. Вы можете написать нам в мессенджере Макс. Приносим извинения за неудобства.
1: Как уточнили в соцфонде, на подавляющее большинство получателей, свыше 98%, уже получили пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Сбоя в работе социального фонда нет. Все системы функционируют штатно. Выплаты на текущий месяц проводятся в плановом порядке. Европейское вино дешевле 1000 рублей, почти исчезло с российских полок. Об этом в интервью Business FM заявил исполнительный директор винторговой компании «Форд» Александр Лепилин. А если что-то подобное можно встретить, то часто это реплики, которые разливают в дружественных странах. Главная проблема с импортным вином сейчас даже не в высоких акцизах и огромных расходах на транспортировку, а в пошлинах, которые для недорогих вин из недружественных стран выросли в разы, рассказывает Александр Лепилин.
3: Самая плохая ситуация с винами из недружественных стран. К ним относится, в общем-то, большинство винопроизводящих стран, то есть это вся Европа. Часть стран Нового Света, это Новая Зеландия и Соединенные Штаты. Там действует довольно высокая пошлина, которая увеличивается, если вино недорогое, то есть для недорогого вина эта цифра может составлять и 60-70%. Для вин дороже 2 евро в закупке, то это где-то порядка 25%. Вторая группа – это импорт из дружественных стран, из крупных винопроизводителей. Это в первую очередь Грузия, Чили, Аргентина, ЮАР, то есть там действуют старые ставки пошлины, поэтому эти вина, в общем, находятся в более комфортных условиях по цене. Но то, что касается Чили, Аргентины, ЮАР, это дальние страны, оттуда достаточно дорогая логистика, она еще усложняется тем, что действуют санкции в отношении России на контейнерные перевозки и прочее. И несмотря на то, что даже вино под эти санкции не подпадает, тем не менее определенные проблемы с предоставлением контейнеров мы, в общем, испытываем, поэтому это все стало дороже. Плюс еще в мире инфляция, что тоже накладывает свой отпечаток. Плюс сейчас практически никто не дает отсрочки платежей для российских клиентов. Все это так или иначе оказывается в цене, и поэтому импорт даже из дружественных стран он тоже подорожал, пусть и не так значительно, как из недружественных. Все это играет на руку российским производителям вина, что увеличивает их продажи, и, собственно, доля российских вин по прошлому году, если не ошибаюсь, порядка 60%, если мы говорим про тихие вина, и 70%, если мы говорим про игристые вина.
4: Есть ли риск того, что бутылка европейского вина дешевле 1000 рублей станет редкостью просто?
3: Ну, она уже стала редкостью. Можно зайти в любой магазин и будет найти достаточно сложно. То есть либо это какие-то реплики, которые разливаются в дружественных странах, потому что есть некоторые производители, которые, соответственно, под одним и тем же наименованием стали делать вино уже в дружественной стране. Как правило, это какие-то марки, принадлежащие российским импортерам. Такие случаи бывают. И что-то разливается на белорусских, соответственно, заводах из импортного виноматериала. Это тоже может стоить дешевле. Но если мы говорим про вино, разлитое непосредственно в стране происхождения винограда, эта страна недружественная, то есть европейская страна, то это вино уже стоит больше 1000 рублей и даже сильно больше 1000 рублей.
1: Александр Лепилин, исполнительный директор виноторговой компании «Форд». Сейчас в целом винный рынок сократился примерно на 2-3%. Говорит Лепилин, многие потребители переходят на российское вино, но, условно говоря, когда покупатель видит рислинг из Краснодарского края, он не знает, чего от него ждать. Производители разные, а сложившегося стандарта пока нет. А приходится действовать путем проб и ошибок. Отечественные вина также подорожали, хотя и по другим причинам, комментирует руководитель информационного образовательного центра в НИИ напитков Андрей Григорьев.
5: посыл был такой со стороны правительства, что вот мы сейчас закроем рынок для дешевого иностранного вина, а на рынке останется дешевое российское. Статистика показывает, что российское тоже перестало быть дешевым, и повышение цен на российские вина, он сопоставим с ростом цен на импортные. То есть, условно, если там раньше, 3 года назад, такая медианная цена в рознице в бутылке вина составляла 500-600 рублей, то сейчас она составляет 800 примерно. То есть российские производители, понятно, что обосновывая другими аргументами, но тоже цены на свою продукцию повысили.
1: Андрей Григорьев, ВНИ напитков. Впрочем, основной владелец групп компании «Абрау Дерсо» Борис Титов считает, что в России рождается новая культура потребления вина. Выступая на экономическом форуме в Петербурге, он сказал, что в России происходит винная революция. По его словам, уже появилось, в частности, огромное количество сайтов, где люди обсуждают различные российские вина, предлагаются различные сочетания вина, гастрономические пары. Это не что иное, как новая культура вина, в которой увлекается огромное количество людей. Это очень позитивный тренд, заметил Титов.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ. Контекст». 27 июня, Москва, Парк Победы на Поклонной горе. Юбилейный благотворительный забег «Самое время жить» в пользу подопечных фонда борьбы с лейкемией. В вечернем формате на дистанцию от 500 метров до 10 километров выйдут дети, взрослые, новички, любители и профессиональные спортсмены. Завершится забег музыкальным концертом. Собранные средства будут направлены на лечение взрослых заболеваниями системы крови. Подробнее на timeturan.ru. 0+. Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний. В 2007 году вся Британия следила за необычным процессом. Племянники и племянницы пытались оспорить завещание своей очень состоятельной тетки. Владелица крупной сети коммерческой недвижимости Голди Беккал завещала 23 миллиона долларов любимому китайскому ресторану, а точнее его хозяевам. Родственники убеждали суд, что женщина к концу жизни уже была не в себе. Впрочем, представить хваткую бизнесвумен, рассеянной недотепой, у родственников не получилось. Ведь завещание она составила еще за 10 лет до смерти. И все представленные в суде материалы свидетельствовали о том, что китайскую стряпню Голди действительно обожала. А вот родню нет.
7: Судьба, наследство. На Бизнес ФМ.
6: Знай меру. Пруф от английского «доказательство» – единица измерения содержания спирта в алкогольном напитке. Сегодня крепость определяется процентным содержанием спирта по объему и по-русски обозначается «об» с точкой. Пруф до сих пор используется в США и равен удвоенному значению в процентах. 100 пруф по крепости равно 50 объемным процентам.
7: Знай меру на Бизнес ФМ.
6: Компании и корпорации.
8: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
9: Бизнес и власть.
8: Власти Китая запланировали инвестировать 295 миллиардов долларов в инфраструктуру для ИИ. Управлять ей будут госкомпании China Mobile и China Telecom, узнал Bloomberg. Не менее 80% комплектующих для проекта, включая ИИ-чипы, будут поставлять китайские производители. Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании начало проверку сделки по покупке Warner Bros. Discovery компании Paramount Skydance. Сумма сделки 81 миллиард долларов или 110 миллиардов с учетом долга. Акционеры Warner Bros. Discovery одобрили сделку в апреле. Регулятор примет решение по итогам первого этапа проверки до 7 августа. Если сделку заблокируют, Paramount заплатит неустойку в 7 миллиардов долларов. Также предусмотрена ежеквартальная надбавка к цене акций, если сделка не закроется до конца сентября. При этом Paramount уже выплатила штраф Warner Bros. Discovery в размере 2,8 миллиарда за разрыв другого соглашения.
9: Арбитраж.
8: Латвийский Риитуму банка подал кассационную жалобу на судебные акты двух инстанций, которые по иску Генпрокуратуры России взыскали в доход государства компанию Key Invest и ряд других российских юрлиц, подконтрольных этому банку и владеющих недвижимостью в России. Жалоба банка поступила в арбитражный суд Москвы. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: В 17:48 в Москве вы слушаете «Бизнес ФМ». Роскомнадзор планирует создать государственный VPN-сервис для обхода блокировок. Как написали некоторые СМИ, такое предложение обсуждалось крупными российскими технологическими компаниями. На недавнем совещании в числе приглашенных оказались представители Яндекса, ВК, 1С, Positive Technologies и других российских разработчиков софта. Согласно идее Роскомнадзора, GhostVPN будет предназначен для российских разработчиков, у которых пропал стабильный доступ к иностранным сервисам и репозитариям, необходимым для работы. С апреля у компании систематически обрывается доступ к GitHub и другим зарубежным платформам, без которых не работает современная разработка. Логика в таком решении, в принципе, есть, но есть нюанс, говорит гендиректор разработчика CRM системы Мегаплан Сергей Козлов.
9: Логика создания GhostVPN, конечно, есть, но эта логика близка к логике валютных магазинов «Березка» с джинсами в советское время. То есть некое место, через которое по привилегированному списку часть аудитории имеет доступ, может получать необходимые товары. Это не отменяет то, что вокруг будут для непривилегированных другие точки параллельного доступа, которые обеспечивают их потребности. Проблема единого такого большого магазина «Березка» в том, что сложно покрыть все случаи. То есть кроме больших хостингов уровня GitHub, GitLab, нужна еще бизнесу частные мелкие зарубежные серверы. А это уже отдельный случай, который единому сервису тяжело будет покрыть. Кроме этого, получается, что единый вход, единое узкое горлышко, которое легче перекрыть, если захочется с той стороны это сделать. Опыт такой, если посмотреть в историю создания отечественных репозиториев, уже был. Был GitFlick, MossHub, Airfreed, GitVerse. Для локальных проектов проблемы никогда не существовало. Суть в том, что репозитории кода — это живая, постоянно обновляемая сущность. А если ее отпочковать, то все будущие изменения уже не смогут быть внесены зарубежными авторами.
1: Сергей Козлов, гендиректор разработчика CRM-системы Мегаплан. По данным СМИ, в отрасли идея ведомства подключить все компании к единой государственной точке доступа восприняли без энтузиазма и даже посчитали опасной. Через такой канал иностранные сервисы легче всего заблокируют россиян, которых они и так ограничивают по санкциям. Технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук считает идею GhostVPN бессмысленной, а Роскомнадзор уже сейчас управляет доступом в интернет через провайдер.
5: Компании-разработчики и так сейчас, естественно, закупают серваки себе, работают с ними, где там все открыто, иначе это невозможно, ну, если ты в коммерческой части работаешь. Бизнес давно бы встал, если бы никто не адаптировался. То есть они хотят ГОС, просто они хотят начать с компании, ну и дальше спустить людей. И появится прослойка, как там условно в Иране. Есть у кого полностью открыто все, а остальным там ограничено. Также и здесь регулировать по нажатию кнопки они. А для разработчиков все остальное задачу преследуют все-таки чуть-чуть они другую, на мой взгляд. А если мы рассматриваем государственный ПМ для предоставления доступа в интернет, это как бы бессмысленно, потому что ТСПУ Роскомнадзора уже регулирует всех провайдеров, куда можно ходить, куда нельзя. То есть функция ВПН ничего не даст в плане доступа в сети, как идея гос-ВПН, она не ясна. Давайте представим, есть гос-ВПН, в котором белые списки, там черные списки, ну и все, и он запрещает вам куда-то ходить, куда-то предоставляет доступ. Сейчас ровно такое же. Например, вы заходите на YouTube, он не работает. А белые списки и так доступны, к примеру, ВК, там, Яндекс, ну и банки. То есть сама идея непонятна, зачем защищать подключение, это дело каждого. А предоставлять управлением доступом в сеть, это бессмысленно, потому что Роскомнадзор этим уже и управляет. Он рассылает там в автоматическом режиме правила для провайдеров, ну и все. Мы не можем на запрещенные ресурсы ходить. Непонятно, что тогда с днем ГОС. Сейчас и так можно зарегистрировать в Роскомнадзоре официально что-то как VPN-сервис и согласовать с ним для определенного там ряда пользователей будет предоставляться доступ в YouTube, Telegram, то это нужно в части работы, и все. Ну, то есть и на них ограничения не будут накладываться. А ГОС подразумевает, как, к примеру, госуслуги для каждого гражданина. Получается, хотят разделение, кому-то можно, кому-то нельзя, но как бы это и сейчас уже реализовано. Всем нельзя, но кому-то можно. Потратить на него деньги, это как бы одна там история. Предоставлять доступ, какое удобство он создаст, тоже не ясно.
1: Александр Кукульчук, технический директор Calibrity Group. Кроме того, Роскомнадзор предложил компаниям поддерживать с ними оперативную связь и обращаться при необходимости. Тогда ведомство сможет вручную решать отдельные проблемы с доступом к иностранным ресурсам. Также была выдвинута идея создать российский репозитарий. Мы отправили запрос в Роскомнадзор.
7: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
1: Добрый вечер.
10: Добрый вечер.
1: Ну что ж, серьезный провал был сегодня с утра. Ну, точнее, скажем так, с утра, как обычно, пытались немножко подрастать, а потом после 10 вышли уже юрлица, крупные спекулянты, начали давить рынок, продавили ниже отметки 1490, но затем, правда, отскочили, сейчас около нуля.
10: Ну, сейчас консолидация. Действительно, уровень 2500, он такой достаточно крепкий уровень. В прошлом году пытались его пробить, даже пробивали, ниже уходили, но потом быстро возвращались. Посмотрим, получится ли вернуться сейчас. Первая попытка пробоя, как мы видим, не совсем удачная. Видимо, появляются покупатели ниже значения 2500 по индексу Московской биржи. И, конечно, есть предпосылки для похода ниже, серьезно ниже, но рынок пока не спешит это все делать, и, конечно, наверное, сейчас сложновато открывать короткие позиции и пытаться поиграть на понижение с учетом того, что как раз от этого уровня могут хорошие покупки на рынке присутствовать. Так что ждем пробоя уже более существенного, либо действительно отскок. Но для отскока нужны какие-то драйверы, которых рынок, как обычно, не находит для себя, во всяком случае, в текущей ситуации, но зато продолжает расти российский рубль. Сегодня еще упал китайский юань, примерно 12 копеек к текущему моменту, и торгуется китайская валюта чуть-чуть ниже 10 рублей 60 копеек. Но при этом доллар США тоже снижается к рублю. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на пару доллар-рубль, то торгуется он ниже 72 рублей. Вспомним, что недавно штурмовали 74, ну и на международном валютном рынке похожая ситуация. Чуть ниже 72 рублей торгуется американская валюта. Банк России начал повышенные покупки, во всяком случае, 8 июня, то есть вчера, купил юани на сумму 5 миллиардов 200 миллионов рублей. Но, видимо, этого пока недостаточно, чтобы абсорбировать весь приток валюты и чтобы рубль, ну, хотя бы спекулятивно развернулся. Да, там спекулятивные атаки были мощные в начале прошлой недели на российский рубль, но, как мы видим, сейчас рынок пока не предпринимает таких шагов. Все-таки покупки покупками, но, видимо, этих объемов не хватает. Так что рубль пока остается довольно крепким, даже несмотря на то, что цены на нефть пошли существенно вниз, и смесь Brent торгуется в районе 91 доллара за баррель.
7: Капитал на Business FM. Реклама.
11: Тренды в сегменте банковских вкладов и как на них влияет снижение ключевой ставки. Становится ли вкладов меньше? Как меняется их средний размер и срок? О том, что предпринимают банки, конкурируя за вклады, о росте кредитной активности и о комиссии за электронные чаевые. Первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев в дни Петербургского международного экономического форума беседовал с главным редактором Business FM Ильей Капелевичем. В пятницу после 13 на Business FM.
12: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. Подробные условия на alfabank.ru. АО «Альфа-банк». ОГРН 102-77-00-67-328. Город Москва.
13: Жизнь полна сюрпризов. И Jack RF8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
14: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
15: Деньги. Так сложилось, что в Адыгее собственной денежной системы никогда не существовало, а в качестве денежной единицы использовался скот. Так что изображение коня на адыгейской сувенирной монете вполне логично. Надпись на монете гласит «Одна голова». Есть в этой же серии и другие непривычные номиналы. Например, «Один потом» и «Один забудь». На обеих монетах изображен человек с разведенными в стороны руками.
16: История денег на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
17: Москва 17:58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Росавиация ввела временные ограничения в аэропортах Домодедово и Жуковский. Рейсы принимают и отправляют по согласованию с соответствующими органами. Передает ТАСС, ранее сегодня в обоих этих аэропортах уже вводились временные ограничения, потом их отменили. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что системы ПВО ликвидировали 24 украинских беспилотника сегодня на подлете к столице. Пожар на нефтебазе в Кубанском Усть-Лабинске потушен. Об этом сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе района. В субботу объект был атакован украинскими беспилотниками. По данным властей, площадь возгорания достигала 5000 квадратных метров. Из соображений безопасности из прилегающих домов были эвакуированы 60 человек. Михаил Мамута назначен за председателя Банка России, сообщил регулятор. Он начнет исполнять полномочия на этом посту с 10 июня. Ранее Мамута возглавлял службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка. Эта структура в декабре будет упразднена, а на ее базе создадут два новых подразделения. Появится служба по защите прав потребителей и департамент поведенческого надзора, который Мамута и будет курировать. Госдума приняла закон об ужесточении контроля за деятельностью иноагентов. Закон запрещает с 1 сентября размещать социальную рекламу на ресурсах иноагентов и обязует органы власти и банки в течение 3 дней предоставлять Минюсту в электронном виде информацию о финансовых операциях, счетах и вкладах иноагентов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
18: В Москве 6 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Минцифры и Роскомнадзор попросили правоохранительные органы поддержать снятие ограничений с Roblox. Ведомство уверяет, что игровая платформа пообещала выполнять требования российского законодательства, то есть ограждать детей от противоправного контента. В России расширят список разрешенных для покупки криптовалют, но могут ввести комиссию на торговлю, как заявили в Минфине. Это такой дополнительный механизм защиты инвесторов. Всего неквалифицированным инвесторам разрешат покупать 5 крупнейших по капитализации криптовалют. Компания «Русские угли» больше не будет предпринимать новых попыток приобрести активы «Южуралзолота». Об этом бизнес-фэм заявил гендиректор компании Илья Шпигель. Основные причины – большом задатке и возможные юридические последствия такой покупки. Таким образом, на следующем аукционе будет только один покупатель, но цена не может быть меньше стартовой. Что это все значит? Подробности на бизнес-фэм. Roblox, возможно, разблокирует. Минцифры и Роскомнадзор попросили правоохранительные органы поддержать снятие ограничений с платформы. В сообщении Минцифры сказано, что Roblox предоставила, цитата, «гарантии ответственного поведения на российском рынке». То есть компания подтвердила, что будет выполнять требования российского законодательства. Roblox был заблокирован в декабре прошлого года из-за распространения вредной и опасной информации, включая пропаганду суицидального поведения и потребления наркотиков. Но сейчас компания будет реализовывать на своей платформе целый комплекс мер по защите детей от подобного контента, а также от негативного поведения других пользователей. Например, как уточняет Минцифры, в июне в Roblox появится разделение игроков по возрастным группам. Комментирует управляющий РТМ групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
19: Вообще, то, что мы видим сейчас, это демонстрация того, что работа регулятора и его общение с большими игроками, оно не останавливается. То есть оно всегда было, иногда оно может приостановиться, но полностью не останавливается. Мы это видели по сообщениям по поводу блокировки Apple в магазине приложений VPN-сервисов. Мы это видим вот сейчас по сообщению по поводу Roblox. То есть все указывает на то, что работа ведется постоянно. Вопрос эффективности, там, масштаба и так далее. Какие договоренности могли быть, мы с вами не знаем. То есть есть об этом знает только регулятор, и вот у нас есть только официальное сообщение, но по большому счету больше ничего. Но учитывая то, чем занимается служба, это противоправный контент, это доступ к противоправному контенту, это реакция компании, ну, то есть что требует Роскомнадзор от компании, чтобы компания реагировала на запросы регулятора по поводу блокировки каких-то сообществ, предоставления, возможно, каких-то данных о каналах, ну и так далее. То есть что-то, что помогает вот выявлению этого противоправного контента, его блокировки там и так далее. Вот, скорее всего, есть какая-то договоренность с Роблоксом. Сама новость, конечно, она позитивная, но здесь, наверное, на мой взгляд, весь интернет поделится на такие три большие группы. Первая группа – это однозначно разрешенные группы сервисов. Вторая группа – это однозначно запрещенная группа сервисов. Ну, например, там вот VPN-сервисы для обхода блокировки. Ну, и будет достаточно большая вот такая серая зона, когда, ну, вот непонятно, что с сервисом. Вот он запрещенный, он разрешенный, как к нему относится государство. Ну, и вот какая-то вот серая зона. Но есть механизм, получается, и входа в черный список, скажем так, и выхода из этого черного списка в условно серый.
18: Евгений Царев, RTM Group Roblox, была разработана в 2006 году. Ежедневная активная аудитория составляет более 150 миллионов пользователей по всему миру. Блокировка Roblox в прошлом году вызвала волну обсуждений в СМИ и соцсетях. Ее даже прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он тогда сообщил, что Кремль получил большое количество обращений с просьбами о разблокировке игровой платформы. В России расширит список разрешенных для покупки криптовалют, но могут ввести комиссию на торговлю. Об этом заявил «Известиям» замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, неквалифицированным инвесторам разрешат покупать 5 крупнейших по капитализации криптовалют, но торги этими активами несут повышенные риски, поэтому власти хотят внедрить дополнительные, как он сказал, механизмы защиты инвесторов. Это в том числе и комиссия при покупке-продаже этих криптовалют. Валерий Бадуев продолжит.
20: На данный момент, по данным CoinMarketCap и TradingView, 5 крупнейших криптовалют по капитализации – это биткоин, эфир, долларовый стейблкоин USDT, монета BNB и еще один долларовый стейблкоин USDC. Однако, по словам замминистра финансов Ивана Чебескова, торги некоторыми из вышеперечисленных монет несут дополнительные риски, от которых власти хотят защитить инвесторов. При этом механизм защиты подразумевает под собой в том числе и комиссии при покупке-продаже. По мнению Минфина, это, наряду с рекомендациями, будет стимулировать граждан к владению более безопасными с точки зрения властей активами. Размер комиссий не уточняется. Но меры могут быть и другими. Это, например, средства технической защиты. Что это конкретно, также не уточняется. Скорее всего, это дополнительные тестирования, какие-либо лимиты или период охлаждения на вывод средств, считают эксперты. Дополнительные риски несут в себе, по мнению Минфина, стейблкоины USDT и USDC, так как они выпускаются зарубежными эмитентами. Следовательно, активы в этих монетах могут быть заморожены. Например, эмитент USDT Tether сообщал о заморозке 344 миллионов долларов на двух кошельках, связанных с обходом санкций, по запросу от американских властей. Кроме того, в прошлом году компания заблокировала средства российской криптобиржи Garantex. Также рискованной считают монету BNB, выпущенной криптобиржей Binance. Эта платформа вводила ограничения против России клиентов. Но конкретно в случае с BNB опасения выглядят безосновательными, объясняет основатель BitOK Дмитрий Мачихин.
21: Что касается позиции самого Binance относительно России, уход биржи и отказ от работы с российскими пользователями не означает, что держатели этой монеты имеют какие-то риски. Это совершенно две разных, так сказать, корзины. Я могу держать BNB на кошельке, никто об этом никогда не узнает. Мы уверенно едем в регулируемую среду, где для того, чтобы покупать криптовалюты с банковской карточки, нужно будет соблюдать определенные правила. Регуляторам важно, чтобы все было в духе международного регулирования, при этом не нарушало права инвесторов, у которых, повторюсь, есть и всегда будет выбор работать им официально по правилам, по новым, либо оставаться в тени в DeFi, но со всеми вытекающими.
20: При этом, как уточнил председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов, окончательный перечень всех доступных криптовалют будет отличаться у разных организаторов торгов. Предполагается, что Банк России установит список для неквалов, а вот для квалифицированных инвесторов отечественные биржи получат право формировать собственные перечни. Все это часть законопроекта по регулированию крипторынка, и до сих пор не все до конца понятно, как конкретно это будет работать, так как регулирование продолжает дорабатываться в реальном времени. Понятно лишь то, что легальная торговля будет похожа на бег с препятствиями, считает гендиректор Крипто А Алена Нариньяни.
0: Какие конкретно это будут правила ограничения, пока непонятно, кроме того, что не все монеты доступны, не на всю сумму можно закупаться, соответственно, торги будут проходить в определенное время на определенных биржах и при определенных условиях, там будут определенные кошельки, которыми можно пользоваться. Ну, собственно говоря, это будет бег с препятствиями, полный дополнительных усложнений. Пользователи, которые имеют опыт работы с той же Binance, Coinbase, с другими биржами, которые до недавнего времени работали на российском рынке, и многие из них продолжают работать на российском рынке, либо российские пользователи продолжают с ними сотрудничать через аккаунты других регионов, это будет означать, что с российской биржей работать не так удобно, как с международными площадками.
20: Закон о регулировании крипторынка могут принять уже в июне, а вступить в силу он может до конца года. Стоит напомнить, что, как сообщалось ранее, неквалифицированные инвесторы смогут вкладывать в крипту до 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Ими будут выступать, например, брокеры или управляющие компании, которые появятся на российском рынке. Валерий Убадоев, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
18: Компания «Русский уголь» не будет предпринимать новых попыток приобрести активы «Южуралзолота». Об этом «Бизнес-ФМ» заявил гендиректор компании Илья Шпигель. Основная причина в большом задатке в 32 миллиарда для участия в аукционе. Кроме того, компанию смущают возможные юридические последствия такой покупки, говорит Илья Шпигель.
2: Сообщаем об отказе от подачи заявки на участие в текущем повторном аукционе по продаже активов ПАО «Уралзолото». И данное решение является взвешенным стратегическим шагом руководства компании. Требование о единовременном внесении задатка в размере 20% от начальной стоимости лота, что составляет более 32 миллиардов рублей, накладывает жесткие условия на комплаенс и межбанковские транзакции. Ввиду высокой скорости перезапуска этапа торгов со стороны ведомства, финансовые институты и профильные подразделения нашей компании не имеют объективного временного резерва для беспрепятственного завершения всех внутренних процедур согласования. Это одна из причин, по которой мы участие принимать сейчас не будем. Другими причинами является дефицит времени для комплексного due diligence. Объявленный график проведения торгов, а прием заявок до 9 июня, ставит всех потенциальных инвесторов в условия строгого дефицита времени. Для актива масштаба ЮГК требуется проведение глубокого финансового, технического и экологического аудита. Учитывая историю перехода прав на данные активы в государственную собственность, наша компания рассматривает участие в торгах исключительно на принципах абсолютной юридической чистоты и прогнозируемости. В условиях форсированного регламента текущего аукциона детально просчитать и нивелировать все сопутствующие правовые нюансы в интересах наших акционеров не представляется возможным.
18: Илья Шпигель, гендиректор компании «Русские угли». Сегодня последний день приема заявок на очередной аукцион по активам «Южуралзолота». Новая попытка окажется удачной, считает глава Минфина Антон Силуанов. Прошлые попытки продать 67% акций ГК за 162 миллиарда рублей провалились. На первый аукцион не нашлось участников. На второй по голландскому формату заявились два участника, но один из них, компания «Русские угли», не успел внести задаток. Третья попытка пройдет 10 июня снова в формате обычного аукциона и будет достаточно одного участника. Что это значит? Рассуждает управляющий партнер юридической группы «Парадигма» Климент Русакомский.
22: Нужно учитывать, что есть два запроса по цене. Первый – это стоимость актива, его реальная стоимость, аудиторская и так далее. Актив, сколько он приносит денег, как его оценивает рынок. И есть долговая нагрузка актива, то, сколько потратили на его приобретение. Это извечная проблема, то есть бывший собственник или нынешний собственник, он хочет закрыть свои пробелы, кредиты, задолженности и так далее. И я думаю, что стоимость в 160 миллиардов сейчас на рынке сформировалась именно из этого. Этой предпосылки. То, что я слышал, большинство участников рынка оценивает этот актив в более скромную сумму. Поэтому, на мой взгляд, собственно, и не состоялись предыдущие аукционы. Сейчас достаточно странная ситуация, при которой после несостоявшегося аукциона на понижение, Росимущество вдруг объявляет аукцион на повышение. И стартовая цена 160, и даже если единственный покупатель заявится, тем не менее он будет победителем. То есть меньше 160 на этом аукционе продать невозможно. Я так полагаю, что свободные участники рынка на этот аукцион сейчас не заявятся. Если заявится какое-то лицо, которое по тем или иным причинам готово купить актив, на мой взгляд, ну и на взгляд большинства участников рынка, по стоимости значительно превышающей его справедливую стоимость, то, наверное, этот аукцион состоится. Более того, наверное, независимые участники на этот аукцион заявляться не будут. Потому что если вдруг они случайно останутся одни, они вынуждены будут купить это за 160 миллиардов. И задаток 32 миллиарда. Поэтому, я думаю, либо это аукцион для одного участника, и этот участник уже принял решение купить за эту сумму, либо он не состоится.
18: Климент Русаковский, управляющий партнер юридической группы «Парадигма». Активы «Южуралзолота», как выражаются финансовые аналитики, остаются для потенциальных покупателей токсичными. Основным вопросом для нового владельца станут гарантии, что рисков оспаривания его сделки в будущем не возникнет.
3: Реклама. Солнечные панели, вакуумная система мусороудаления, беспилотные автомобили, роботы-уборщики, искусственный интеллект в ЖКХ. О том, как развивается один из крупнейших проектов умного города в России и о том, почему качественный продукт находит своего покупателя даже в непростые времена. Генеральный директор АО «Сберсити» Андрей Лихачев в дни Петербургского международного экономического форума беседовал с главным редактором «Бизнес-ФМ» Ильей Капелевичем. В воскресенье после 12 на «Бизнес-ФМ».
4: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер один от 5 865 тысяч рублей.
6: Это не просто автомобиль, это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
4: STO Exlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
23: Exceed. Born for more.
4: Реклама, не оферта.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
24: Деньги.
25: Каждая из 7 денежных купюр евро представляет определенную историческую эпоху. Так, на банкноте достоинством 5 евро изображены ворота в классическом греко-римском стиле. На купюре 10 евро – круглая арка в романском стиле. 20, 50 и 100 евро – эти банкноты представляют готику, ренессанс и барокко. Символом банкноты 200 евро стал век индустриализации, а 500 евро отражают современные архитектурные традиции.
24: История денег на Business FM.
3: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
26: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается увеличить штраф для компании за задержку выплаты зарплаты сотрудникам с 0,15% до 0,5% ставки Центробанка в день, пишет Лента.ру со ссылкой на документ. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что на практике существующая сумма незначительна. Кроме того, при задержке зарплаты работники нередко бывают вынуждены обращаться за заемными средствами в микрофинансовые организации. Возникает правовой экономический парадокс. Проценты, которые работодатель выплачивает за незаконное удержание денежных средств, могут не покрывать процентов, которые работник вынужден уплачивать по микрозаймам, взятым по вине того же работодателя, отметили авторы законопроекта. Бывшего первого замглавы Нижнего Новгорода Сергея Егорова приговорили к штрафу 4,5 миллиона рублей за взятки. Ему также на 4 года запретили занимать определенные должности. Фигурант, который ранее содержался под домашним арестом, отпустили под подписку о невыезде. На аукцион по проекту комплексного развития территории под IT-квартала в Нижнем Новгороде не поступило ни одной заявки, указано на сайте торгов. Начальная цена права реализации КРТ составляла почти 15 миллионов рублей. Как писал коммерсант Приволжья, проект охватывает около 3,5 гектаров площади в границах улиц Малой Ямской, Ильинская, Маслякова, Большой Овраги и Похвалинского съезда рядом со строящимся IT-кампусом. Там планируется создать более 75 тысяч квадратных метров коммерческих площадей для IT-специалистов, 20 нежилых зданий высотой от 2 до 8 этажей. Под снос для освобождения площадки запланировано более десятка домов и детский сад. В Нижнем Новгороде завершается реставрация 2 домов-памятников архитектуры на улице Ильинская. В них планируется открыть гостиничные апартаменты, пишет ГиперНН со ссылкой на региональное Минимущество. Речь идет о доме мещанина Черноласкина номер 97 и доме Петрова номер 95. В перспективе оба здания будут соседствовать с первым в Нижнем Новгороде IT-кварталом. В Нижегородской области специалисты спортивной сферы смогут получить 1 миллион рублей при трудоустройстве в государственные и муниципальные спортучреждения в небольших населенных пунктах с общим числом жителей до 50 тысяч человек, сообщил губернатор Глеб Никитин. Средства выплатят за счет федерального бюджета в рамках программы «Земский тренер». В ней могут поучаствовать граждане России с высшим или средним профессиональным образованием, приехавшие или прибывшие в малые города и села. В этом году в регионе квота составляет 44 вакансии. Это тренеры, инструкторы по спорту и другие позиции. Полученные по программе миллион можно потратить на любые цели по своему усмотрению. При этом нужно отработать на новом месте не менее 5 лет. Подробнее в Минспорта Нижегородской области. Главные рестораторы города накроют 100-метровый стол в парке Швейцария в честь Дня России с 12 по 14 июня в Нижнем Новгороде. Пройдет первый городской гастрономический фестиваль «За одним столом». Проект объединит кухни народов России и соберет за одним столом рестораторов, национальное сообщество, исследователей гастрономии, а также жителей и гостей города. Главным событием фестиваля станет 100-метровый стол, один из самых длинных гастрономических столов в стране. Его накроют ведущие рестораны Нижнего Новгорода. Каждый сегмент будет посвящен кухне одного из народов России. Прогуливаясь вдоль стола, гости смогут познакомиться с гастрономической картой страны и попробовать блюда разных регионов в одном пространстве. Вход на фестиваль – свободное мероприятие без возрастных ограничений. 5 улиц в особой экономической зоне Кулибина в Дзержинске получили имена. Их назвали инструментальные, полимерные, титановые, трубные и бумажные. На улице инструментальной, например, построен завод твердосплавного инструмента «Аксис». На улице трубные собираются запустить производство трубопроводных систем. Наименования не только упрощают навигацию, но и имеют символическое значение. Отражают основные направления деятельности резидентов, рассказал гендиректор корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко. О развитии событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Спонсор программы ООО «М-Запад». В «Экспокар» на Ларина 28Б все сложится с новым кроссовером «Теннет Т4Л». От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый «Теннет Т4Л» от 2 миллионов 159 тысяч рублей уже в продаже в «Экспокар» на Ларина 28Б. Ждем вас в «Экспокар» на Ларина 28Б. Самосчет приветственный выгод действительно на модель «Теннет Т4Л». Комплектация «Актив» 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне «Экспокар».
5: Погода. Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по информации Яндекс.Погода, ожидается пасмурное небо и плюс 24 градуса. Завтра утром плюс 22, возможен небольшой дождь, днем облачное небо сохранится, также есть вероятность осадков, температура составит плюс 27 градусов.
24: Валюта.
5: На 10 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 71 рубль 73 копейки, евро 82 рубля 78 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 58 копеек. Держитесь курса.
24: Компании и корпорации.
26: Новое автомобильное производство собираются запустить в Нижнем Новгороде. Оно появится на улице Новополевой в Автозаводском районе. Проект планировки и межевания территории под строительство предприятия утвержден Минградом. Инвестор компании «Вершина» планирует построить производственное здание площадью почти 11 тысяч квадратов. Рядом обустроит парковки на 60 машиномест, внутриквартальные проезды и тротуары. Правительство Нижегородской области хочет расторгнуть инвестсоглашение с «Интраст НН» по проекту строительства складского комплекса в торгово-логистическом парке «Новопарк». Инвестор намеревался за 3 миллиарда рублей построить комплекс класса А площадью более 50 тысяч квадратных метров и передать его в аренду Сберлогистике. Соглашение было оформлено в 2023 году, сейчас его хотят отменить, пишет «Коммерсант Приволжья». В правительстве указали, что инвестор в нарушение соглашения не предоставил отчет о ходе реализации проекта, а в декабре 2024 года продал комплекс новому владельцу – компании «Волгоспецстрой». Комиссия по вопросам реализации приоритетных инвестпроектов на заочном заседании в феврале рекомендовала расторгнуть это соглашение. Господдержка в виде льготы по налогу на имущество организации инвестора не воспользовался. Toyota официально делает самые надежные автомобили. Японский бренд занял первое место в рейтинге надежности от аналитиков IC Cars. Следом идут Lexus, Honda, Acura и GMC, тогда как Mercedes оказался на 18 месте, BMW на 26, Audi на 28. Агрохолдинг «Руслакте» направил более 107 миллионов рублей на реконструкцию Нижегородского молочного завода номер 1. На предприятии завершили капитальный ремонт санитарно-бытовых помещений в административной части производственного корпуса, рассчитанных на увеличение численности персонала до 344 человек. Работы шли больше года, ремонт стал частью второго этапа реконструкции завода. Он предусматривает модернизацию основного производственного корпуса, помещений чистой зоны, а также пункта приемки и переработки молока. Общий объем инвестиций в этот этап превышает 347 миллионов миллионов рублей. Предыдущая стадия модернизации проходила в 2021-2023 годах, когда в развитие предприятия вложили более 2 миллиардов рублей. После реконструкции мощность переработки молока выросла до 240 тонн в сутки с потенциалом увеличения до 300 тонн, а на заводе создали 120 рабочих мест. Компания также установила упаковочные комплексы, организовала участки для выпуска молока длительного хранения и внедрила цифровую систему управления производством. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Спрос на санаторный отдых в России снизился, пишут профессиональные паблики. Причины – рост цен, снижение доходов населения, а также сложности с транспортом и безопасностью при поездках в Крым или Сочи. Все подробности прямо сейчас.
7: Цены на санатории в этом году выросли на 25-30%. Если раньше ехали отдыхать минимум на 21 день, то сейчас максимум на 10. Кавказские минеральные воды просили по загрузке примерно на 15%, а еще год назад спрос превышал предложение. Россияне отказываются от Сочи из-за сложной логистики. В Крыму схожая ситуация, плюс проблемы с бензином. Многие планировали ехать на полуостров на своих машинах. В 25-м по популярности санаториев республика находилась на 3-м месте. Спрос частично держится на социальных путевках, говорит эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря.
8: Народ начинает отодвигать вопросы санаторно-курортного лечения и отдыха даже не на второй, а там на третий, на четвертый, на пятый план. Крымские санатории неплохо загружались. Небольшой недостаток коммерческих клиентов компенсировался клиентами по социальным путевкам. Тут все очень индивидуально. Если Крым, то ценники стартуют от 5 500 рублей за ночь с питанием, с лечением до 26 000 рублей. Это зависит от локации, от формы собственности, государственной или частной, номерного фонда. То же самое по другим регионам страны. Можно найти сейчас в июне санаторий и за 3 500 рублей в сутки, а можно найти и за 15, и за 30, и даже за 80 000 рублей в сутки, если говорить о премиальных санаториях Кавказских минеральных вод.
7: Мы позвонили в сервис онлайн-бронирования санаториев и курортных отелей. Там нам сказали, что сейчас действительно отказываются от поездок в Крым, но сразу предупредили, что если передумаете ехать, а до заезда осталось менее 2 недель, деньги не вернут. А вот спрос на кавказские минеральные воды, по словам представителей сервиса, не просел. Бронируют много, получше и подороже Кисловодск.
9: В связи с чрезвычайной обстановкой в Крыму многие люди сейчас отказываются, но в связи с тем, что эта обстановка в течение нескольких лет существует, и если их отказ меньше, чем за 2 недели, то будет 100% штраф.
10: А что на первую половину июля в Минводом?
9: В принципе, есть дешевые санатории профсоюзного уровня, ни красивого, ни модного, без спа. Но лечебная база там сильная. Если без лечения, стоимость будет 130 000. Если, например, по дыханию, либо стройный силуэт, то это уже будет 148 000. Это на двоих на 10 ночей. Либо можете взять программу антистресс. Она тоже стоит 148. Это с трехразовым питанием. Если рассматривать более высокого уровня, это, например, такие как Плаза, Спа, Кисловодск, там стоимость, конечно, уже от 350.
7: В Ессентуке можно съездить дешевле за 108 000 рублей на двоих. Это санаторий профсоюзного уровня, то есть советской постройки. Дорога в эти суммы не входит. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
24: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
11: Барин. Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
24: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Проверено практикой.
12: Человек не может быть продуктивным 24 часа 7 дней в неделю, но улучшать свою продуктивность можно. Для этого существуют различные техники. Сегодня поговорим о таймбоксинге. Таймбоксинг – это техника работы со списком задач, когда на выполнение определенных действий человек закладывает фиксированный период времени, который называется таймбокс. Чтобы применить эту технику, нужно определить количество таймбоксов для своих задач. Например, вы пишете статью и выделяете на нее 40 минут в своем расписании. Какова же максимальная длина для таймбокса? Есть разные мнения, но считается, что он не должен превышать 45 минут. достаточно для высокой концентрации. В течение этого времени человек способен работать, не отвлекаясь. При этом важно делать перерывы. Специалисты по тайм-менеджменту советуют следовать такой схеме. 45 минут работы плюс 15 минут отдыха. А через каждые 90 минут следует брать 20 минут отдыха. Но все зависит от вас. Экспериментируйте и оценивайте результаты на долгом периоде времени – недели или месяцы. Подберите для себя наиболее комфортный таймбокс для задач и оптимальное время перерывов. Как говорил Альберт Эйнштейн, чем больше вы узнаете, тем больше сможете сделать. Чем больше сделаете, тем больше достигнете. Формируйте правильные привычки и повышайте свою продуктивность и эффективность. Держитесь курса.
24: Проверено практикой на Business FM. Деньги. Медалеподобная монета, освященная самим Папой Римским, называлась «монетой отпущения грехов». Ее обычно жаловали римским привилегированным паломникам. При папе Иннокентии XI в 17 веке на таких монетах изображались сам папа и надпись на латыни «Ты мой господин и учитель». История денег на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
13: В Москве 18:28. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В автомобиле «Зикр» на юго-западе Москвы произошел хлопок. Машина китайского производства была припаркована на улице Веденского в районе Конькова. По уточненным данным, загорелся моторный отсек. Возгорание удалось быстро потушить. Никто не пострадал. Место происшествия оцеплено. Причины, которые могли спровоцировать хлопок, пока не называются. В детском лагере «Сокол» в Ачинске Красноярского края, где 16 детей обратились за медпомощью, введен недельный карантин. Об этом говорится в сообщении местной прокуратуры. В лагере организованы дополнительные противоэпидемические мероприятия, включая дезинфекцию помещений, кварцевание и проветривание. Порог выручки малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения для уплаты НДС зафиксирует на текущем уровне 20 миллионов рублей до 2029 года. Это следует из материала к законопроекту, внесенному в Госдуму. Отказаться от дипломных и курсовых работ в вузах предложили в Общественной палате. Вместо них хотят использовать онлайн-тесты и совместные проекты, поскольку искусственный интеллект все чаще помогает и писать, и проверять такие работы. Парковки в Москве в честь Дня России будут бесплатными. 12 и 13 числа можно свободно парковаться, в том числе на улицах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час. И в зонах динамического тарифа исключение составят лишь парковки со шлагбаумом. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
24: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
18: В Москве 18:30. В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Евросоюз намерен запретить транзакции. В 31 российским банкам в рамках нового пакета санкций против России объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Также Еврокомиссия предлагает ввести ограничения на продажу России СПГ-танкеров. Предлагается включить санкционный список еще 30 судов и сохранить потолок цен на российскую нефть на уровне в $44 за баррель. Насколько это все серьезный пакет? Социальный фонд России опроверг информации СМИ о задержках выплат пособия по уходу за ребенком до полутора лет, там уверяя, что все идет штатно. Ранее некоторые СМИ написали, что уже сутки соцфонд из-за глобального сбоя не выплачивает пособия по уходу за ребенком и задерживает выплаты по больничным. Европейское вино дешевле 1000 рублей почти исчезло с российских полок, заявил Business FM глава винторговой компании «Форд» Александр Липилин. А если что-то подобное можно встретить, то часто это реплики из дружественных стран. Высокие цены он объяснил повышенными пошлинами на вино из недружественных стран. Подробности на Business FM.
24: Реклама. Сокращение рутины, рост производительности, ускорение решений. Становится ли искусственный интеллект полноценной частью бизнес-моделей? И в каких отраслях это особенно заметно? ИИ-агенты, совершающие сделки между собой. Правда ли, что на наших глазах рождается агентная экономика? Об этом старший вице-президент, руководитель блока технологическое развитие Сбербанка Андрей Белевцев в дни МЭФ беседовал с главным редактором Business FM Ильей Капелевичем. В воскресенье после 15 на Business FM. Oh, Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
18: Евросоюз намерен запретить транзакции с 31 российским банком в рамках нового пакета санкций против России. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге, объявляя предложение по новому пакету санкций. А также Еврокомиссия предлагает ввести ограничения в отношении продажи России СПГ-танкеров, как тоже было сделано с нефтяными танкерами. А предлагается включить в санкционный список еще 30 судов, помимо 632, против которых уже введены санкции. А также планируется сохранить потолок цен на российскую нефть на уровне в $44 за баррель в течение 6 месяцев. В целом, в рамках 21-го пакета Евросоюз намерен сфокусироваться на секторах энергетики, финансовых услуг и крипто-торговли. В свою очередь, глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что планируется новая мера экспортного контроля в отношении 50 компаний, в том числе базирующихся в Китае, Турции, Киргизии, Казахстане, Эмиратах и Индии. И, кроме того, по ее словам, 2 российских порта и 4 аэропорта столкнутся с запретом на транзакции. Новый пакет санкций мы обсудили с гендиректором Фонда нацэнергобезопасности, профессором финансового университета Константином Симоновым.
0: Была идея, что Армузский кризис, который привел к серьезному росту цен на энергоносители, заставит Европейский Союз, возможно, взять какую-то санкционную паузу относительно каких-то действий, которые могли бы привести к дополнительному росту цен. Там разные были слухи относительно изменений.

0: Наоборот. На самом деле она, я думаю, что во многом подпитывается логикой политической. То есть, ну, очевидно, что Европа демонстрирует свое нежелание сейчас к переговорам. Считает, что у Украины появился сильный аргумент, дроновые массовые атаки с использованием искусственного интеллекта. И что сейчас ситуация скорее говорит о том, что Европа пытается с позиции силы с Россией разговаривать. И тогда получается, что нужно поддавить санкциями и посмотреть, не приведет ли это к изменению уже российской позиции. Но на самом деле вот я думаю, что сильного влияния на российскую экономику они иметь не будут. То есть пока Армуз остается закрытым, санкционное давление вот такого типа вряд ли будет иметь толк. Ну да, традиционно есть вещи, там расширение списка подсанкционных танкеров. Но это в каждом пакете санкций, это уже, знаете, такая санкционная рутина. Список банков расширяется. Ну, портов в предыдущем пакете было достаточно много, то есть тоже новации никакой нет. Что касается потолка, там был идея, что проводится мониторинг раз в полгода, и на основании этого берется цена Eurosfop и убирается 15%. Ну, вот сейчас 44,1. Но на самом деле все в отрасли знают, что даже цены ФОП, которые сильно отличаются от цен ДАП, то есть цен в портах покупателя, но сейчас все равно цены ФОП и в Приморске, и в Новороссийске, они выше $44. При этом, опять же, более 20% морских перевозок осуществляется с участием компаний из Европы или других стран семерки. То есть на самом деле в Европе все понимают, что сейчас санкции не работают. И Европа закрывает на это глаза, потому что если сейчас начинать давить своих же греческих судовладельцев, ну, цена еще начнет разгоняться. У меня большие сомнения, что вот те меры, которые в 21-м пакете предлагаются, они будут действительно иметь какое-то супернегативное влияние на российскую экономику. Если Трамп Армуз откроет, вот тогда будет гораздо хуже.
1: Смотрите, мое внимание привлекла история с предложением иностранным криптобиржам полностью запретить работу за связи с Россией.
0: Тоже понятно, действительно, почему это делается, потому что один из сюжетов — это транзакции. То есть возьмем те же энергоносители. И в целом это касается и поставок в Россию товаров. То есть расчеты через крипту — это, в общем-то, такая достаточно известная и популярная антисанкционная мера. Ну да, и здесь они, соответственно, тоже пытаются поддушить эту историю. Но это сделать очень сложно. Это называется в теории игр игра в крота. То есть ты вносишь одного трейдера, тут же появляется два других. То же самое с криптобиржами. Ну, одно закроешь, две появятся. То есть крот всегда находит какую-то новую норку, роет ее и появляется в другом месте.
1: Резюмируя, какая из предложенных мер, по-вашему, самая гадкая, мерзкая и противная?
0: Мое резюме заключается в том, что 21-й пакет в большей степени психологическая атака. И еще раз повторю, пока мы видим текущие цены на энергоносители, российская экономика относительно спокойно может на санкционное давление пока смотреть.
2: Константин Симонов, гендиректор фонда «Нацэнергобезопасности». В сфере рыболовства ЕС впервые предлагает существенные ограничения на импорт некоторых рыбных продуктов. Неполный запрет на другие включает риску. Об этом заявила глава Еврокомиссии фон дер Ляйен. Каковы будут экономические потери для российских рыбаков и насколько болезненным окажется запрет для европейского рынка с учетом необходимости замещать риску другими поставщиками или видами рыбы, говорит управляющий партнер Agrain Food Communications Илья Березнюк.
3: Напрямую против непосредственно рисковых. Трески, насколько я помню, санкции у нас не вводились. У нас за эти годы были определенные ограничения против конкретных компаний, которые, например, в Мурманске работают, в том же Баренцевом море, где как раз вылов идет, в том числе основных объемов трески. Вводились в отдельные периоды повышенные пошлины на сырье из России. Но вроде как вот именно полного запрета не было. Здесь такая палка о двух концах. С одной стороны, временно это действительно может доставить проблемы и неудобства, падение маржи у некоторых наших рыбодобывающих компаний. А поскольку объемы все равно вылова у нас остаются наши, здесь вопрос только как бы перед настройки логистики и, собственно, рынка сбыта. А для Европы, ну, это серьезный удар, потому что я не знаю, где они такие объемы будут дополнительно брать. Это приведет, опять же, дополнительно к росту цен и к дополнительным издержкам и росту себестоимости вообще производства у рыбопереработчиков европейских. Там и так, в принципе, ситуация последние несколько лет была непростая, особенно в отношении трески. Потому что треска – продукт достаточно востребованный и популярный среди простых европейских покупателей там, и потребителей. Поэтому где они такие объемы будут дополнительно искать, для меня загадка.
4: А нам, в свою очередь?
3: Эти объемы, они как раз, я думаю, если такие проблемы возникают, они могут перераспределиться по разным каналам. В частности, и увеличатся объемы, которые попадут на внутренний рынок, то есть для нашего потребителя. Но мы же понимаем, что во всем важен баланс. Треска не самая дешевая рыба, это не менталь, это все-таки уровень повыше. Но, опять опять же, есть возможность

0: возможности диверсификации в плане новых рынков. Прежде всего, Юго-Восточная Азия, я думаю, вполне может эти объемы переварить. Я здесь каких-то глобальных проблем не вижу. В краткосрочной перспективе определенные проблемы могут возникнуть для наших компаний. Но это уже не первый раз. Эти проблемы постоянно, там каждый год какие-то возникают. И, в принципе, научились с ними справляться.
1: Илья Березнюк, управляющий партнер Agra and Food Communications, ранее сообщил, что 21-й пакет санкций против России хотят утвердить до 15 июля. Европейское вино дешевле 1000 рублей почти исчезло с российских полок. Об этом в интервью Business FM заявил исполнительный директор винторговой компании Ford Александр Лепилин. А если что-то подобное можно встретить, то часто это реплики, которые разливают в дружественных странах. Главная проблема с импортным вином сейчас даже не в высоких акцизах и огромных расходах на транспортировку, а в пошлинах, которые для недорогих вин из недружественных стран выросли в разы, рассказывает Александр Лепилин.
2: Самая плохая ситуация с винами из недружественных стран. К ним относится, в общем-то, большинство винопроизводящих стран, то есть это вся Европа. Часть стран Нового Света, это Новая Зеландия и Соединенные Штаты. Там действует довольно высокая пошлина, которая увеличивается, если вино недорогое, то есть для недорогого вина эта цифра может составлять и 60-70%. Для вин дороже 2 евро в закупке, то это где-то порядка 25%. Вторая группа – это импорт из дружественных стран, из крупных винопроизводителей. Это в первую очередь Грузия, Чили, Аргентина, ЮАР, то есть там действуют старые ставки пошлины, поэтому эти вина, в общем, находятся в более комфортных условиях по цене. Но то, что касается Чили, Аргентины, ЮАР, это дальние страны, оттуда достаточно дорогая логистика, она еще усложняется тем, что действуют санкции в отношении России на контейнерные перевозки и прочее. И несмотря на то, что даже вино под эти санкции не подпадает, тем не менее определенные проблемы с предоставлением контейнеров мы, в общем, испытываем, поэтому это все стало дороже. Плюс еще в мире инфляция, что тоже накладывает свой отпечаток. Плюс сейчас практически никто не дает отсрочки платежей для российских клиентов. Все это так или иначе оказывается в цене, и поэтому импорт даже из дружественных стран он тоже подорожал, пусть и не так значительно, как из недружественных. Все это играет на руку российским производителям вина, что увеличивает их продажи, и, собственно, доля российских вин по прошлому году, если не ошибаюсь, порядка 60%, если мы говорим про тихие вина, и 70%, если мы говорим про игристые вина.
3: Есть ли риск того, что бутылка европейского вина дешевле 1000 рублей станет редкостью просто?
2: Ну, она уже стала редкостью. Можно зайти в любой магазин и будет найти достаточно сложно. То есть либо это какие-то реплики, которые разливаются в дружественных странах, потому что есть некоторые производители, которые, соответственно, под одним и тем же наименованием стали делать вино уже в дружественной стране. Как правило, это какие-то марки, принадлежащие российским импортерам. Такие случаи бывают. И что-то разливается на белорусских, соответственно, заводах. Из импортного виноматериала это тоже может стоить дешевле. Но если мы говорим про вино, разлитое непосредственно в стране происхождения вина, награды, эта страна недружественная, то есть европейская страна, то это вино уже стоит больше 1000 рублей и даже сильно больше 1000 рублей.
1: Александр Лепилин, исполнительный директор виноторговой компании Ford. Сейчас в целом винный рынок сократился примерно на 2-3%. Говорит Лепилин, многие потребители переходят на российское вино, но, условно говоря, когда покупатель видит рислинга из Краснодарского края, он не знает, чего от него ждать. Производители разные, сложившегося стандарта пока нет. Приходится действовать путем проб и ошибок. Отечественные вина также подорожали, хотя и по другим причинам, комментирует руководитель информационного образовательного центра «ВНИ напитков» Андрей Григорьев.
4: Посыл был такой со стороны правительства, что вот мы сейчас закроем рынок для дешевого иностранного вина, а на рынке останется дешевое российское. Статистика показывает, что российское тоже перестало быть дешевым, и повышение цен на российские вина, он сопоставим с ростом цен на импортные. То есть, условно говоря, если там раньше, 3 года назад, такая медианная цена в рознице в бутылке вина составляла 500-600 рублей, то сейчас она составляет 800 примерно. То есть российские производители, понятно, что обосновывают другими аргументами, но тоже цены на свою продукцию повысили.
1: Андрей Григорьев, ВНИ напитков. Впрочем, основной владелец групп компании «Абрау Дерсо» Борис Титов считает, что в России рождается новая культура потребления вина. Выступая на экономическом форуме в Петербурге, он сказал, что в России происходит винная революция. По его словам, уже появилось, в частности, огромное количество сайтов, где люди обсуждают различные российские вина, предлагаются различные сочетания вина, гастрономические пары. Это не что иное, как новая культура вина, в которой увлекается огромное количество людей. Это очень позитивный тренд, заметил Титов.
5: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году. Говорящие фамилии на Business FM. Пока звучит этот текст, в метрополитены мира спустятся 20 тысяч человек. Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
6: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
5: Отставки и назначения.
6: Михаил Мамута назначен зампредом Банка России. В соответствии с приказом главы ЦБ, Мамута вступит в должность 10 июня. Он также является членом Совета директоров Банка России. До назначения он возглавлял службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг. Одновременно ЦБ объявил о реорганизации работы службы. На ее базе будут созданы два новых подразделения – Служба по защите прав потребителей и Департамент поведенческого надзора.
5: Отчеты и планы.
6: Райффайзенбанк, дочерний банк австрийского Райффайзенбанк Интернешнл, отменил комиссию за входящие переводы физлиц в долларах США на сумму от 100 тысяч долларов, сообщил банк. Для входящих переводов в долларах США на сумму до 100 тысяч долларов комиссия составляет 50% от суммы перевода, но не менее 1 тысячи долларов и не более 10 тысяч. Запретительная комиссия в размере 50% на все входящие долларовые переводы действовала в банке с 2023 года. Исходящие переводы в долларах США в банке по-прежнему недоступны. Комиссия за входящие переводы в других валютах по-прежнему составляет 500 рублей.
5: Ценные бумаги.
6: Совет директоров группы Astra, разработчик операционной системы Astra Linux, принял решение об обратном выкупе до 4 миллионов акций. Это около 2% уставного капитала. Компания отметила, что buyback проводится в том числе в интересах всех акционеров на фоне недооценки компании. За последние дни акции Астры обвалились более чем на 30%. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: В 18:48 в Москве вы слушаете Business FM. Российский аналог Starlink столкнулся с первой потерей на орбите. По данным сервисов отслеживания спутников, один из аппаратов проекта «Рассвет» компании «Бюро 1440», запущенных 23 марта еще в апреле, начал терять высоту без признаков маневра и, что в июне, предположительно сгорел в атмосфере. Буквально на ПМФ глава X-холдинга, куда входит «Бюро 1440», Алексей Шелопков, говорил, что коммерческий запуск спутникового интернета намечен уже на 27 год. Что это может значить для проекта, комментирует ведущий специалист компании «Лотос ТМ», кандидат технаук Александр Галышко.
7: Если спутник отсутствует на орбите, его не инопланетяне забрали, скорее всего, он упал. Если он не очень большой, то, конечно, может сгореть без остатка. Но вопрос в другом, почему это произошло. Когда проходит информация, что орбитальная группировка вдруг уменьшается, возникнут вопросы к оператору, что с остальными спутниками происходит. Причина, по которой он потерян, может касаться остальных спутников, может не касаться. Каждая система находится, на самом деле, в процессе совершенствования. Тот же Илон Маск спутников своих понаделал очень много, и уже те спутники, которые вначале запускал, они давно уже сгорели в атмосфере.
8: Программа минимум какая-то есть на эту группировку?
7: Нужно понимать, на какой территории хотите предоставлять услуги. Когда спутников всего 16, на весь мир, конечно, они работать не смогут. Нужно же, чтобы между спутниками было какое-то расстояние, которое можно преодолеть лазерной связью, и чтобы связь, так сказать, не прерывалась. Поэтому спутников несколько сотен, наверное, должно быть.
1: Александр Галышко, ведущий специалист компании Lotus TM. В бюро 1440 заявляет, что потеря одного аппарата не повлияет на сроки и качество сервиса. Сейчас, по данным компании, на орбите находится 6 экспериментальных аппаратов «Рассвет» и еще 15 спутников мартовского запуска. К 30-му году компания намерена вывести на орбиту 292 спутника. На проект планируется направить более 100 миллиардов рублей государственных средств и еще 329 миллиардов собственные инвестиции компании.
9: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
1: Добрый вечер, Алексей.
10: Добрый вечер.
1: Ну, все-таки в плюсе закрываются основные торги по индексу Мосбиржи. На 0,25% подросли, хотя в течение дня падали более чем на процент. До 2490 пунктов, даже чуть ниже опускались. Ну, тут факторов много. Но вот сегодня еще, конечно, и нефть давит, и продолжает давить растущий рубль.
10: Действительно, пока нету каких-то триггеров для роста, но важно то, что все-таки отскочили от минимальных значений, пробили 2500, пока неудачно. 2500 крепкий уровень, не раз он уже устоял, и даже от него наблюдался хороший отскок, но были предпосылки. Сейчас для какого-то сильного движения обратного предпосылок рынок не находит на самом деле. Но то, что закрылись выше этого уровня, это очень хорошо на самом деле. Это значит, что все-таки на провалы появляются покупатели, и 2523 даже на закрытие. Во всяком случае, ближе к закрытию рост индекса Московской биржи составил 0,2%. Но понятно, что вниз рынок сегодня тянули нефтяные бумаги, они и остаются в лидерах снижения. Ну, достаточно посмотреть на бумаги Роснефти, которые потеряли к закрытию примерно около 3%. Что касается рубля, то он вырос. Очередной день роста, второй уже. Рубль отыгрывает потери прошлой недели. Прошлая неделя была сильно падающая для российского рубля. Но китайская валюта ближе к закрытию в районе 10 рублей 58 копеек и падение около 13 копеек. Что касается американского доллара, то он опустился ниже 72 рублей, причем по однодневному фьючерсному контракту даже ниже 71 рубля 80 копеек. На международном валютном рынке не такое сильное снижение доллара в номинальных значениях, в абсолютных значениях. Может быть, в процентном соотношении оно и похоже, но вот что касается абсолютных значений, то доллар США чуть-чуть ниже копейки на 3, примерно 72 рублей торгуется, так что рубля, в общем, пока все те факторы поддержки, они остаются, даже несмотря на повышенные объемы покупки валюты со стороны Банка России. 8 июня, то есть накануне, Банк России купил валюту на сумму 5 миллиардов 200 миллионов. Ну, в 5 раз больше, чем покупал ранее, хотя мы видим, что на рубле это не сказывается, и даже спекулятивно рынок не пытается играть против российского рубля. Может быть, есть попытки, но не носят они какого-то массового характера. А вот цены на нефть даже усиливают падение, смесь Brent приближается к уровням $90 за баррель.
9: «Капитал» на «Бизнес-ФМ». Реклама.
11: Итоги пятилетней программы развития газоснабжения и газификации России. О том, какими темпами идет подключение домовладений, о льготах, на которые могут рассчитывать собственники, о целях, поставленных на следующие 5 лет, о газификации вечных огней и о 30-летии компании генеральный директор «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов в дни ПЭФа беседовал с главным редактором «Бизнес-ФМ» Ильей Капелевичем. В пятницу, после полудня, на «Бизнес-ФМ».
12: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. Подробные условия на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк». ОГРН 102-77-00-67-328. Город Москва.
11: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес-ФМ». Контекст. 11 июня на сцене Театра эстрады. Премьерный спектакль «Сновидение» Каренина. Режиссера Данила Чащина и продюсера Леонида Робермана. Многоугольник отношений, в котором герои ищут любовь, не подозревая, какую высокую цену им предстоит заплатить. В ролях Ангелина Стрична, Анастасия Уколова, Дмитрий Чеботарев, Дмитрий Лосенков, Виталий Коваленко и другие. Подробнее на artpartner.ru. 16+.
13: Валюты.
11: Эфиопский бир стал официальной валютой страны в 1976 году. До этого эфиопы использовали в качестве платежных средств перец, патроны, бруски соли и иностранные монеты. Самый популярный из них был талер Марии Терезии, давней королевы Венгрии и Богемии. На амхарском языке талер называли бир, что переводится как серебро.
13: Валюты на «Бизнес-ФМ».
11: Дело вкуса с Катей Калиной.
14: Что будет есть новая элита в России лет через 5-10? Приблизительно то же, что она уже лет 20 ест во всем мире. Сырую ферментированную еду из органических продуктов, коноплю, ежовик, спирулину. Икра, стейки сухого вызревания, креветки и устрицы на льду под шампанское – это все, увы, для староверов. Биохакинг – это не когда ты купил себе клинику, чтобы сидеть на инъекциях, пить горстями БАДы и сдавать анализы раз в неделю. Настоящая забота о будущем себе – это, как будто бы очевидно, думать о том, что ты ешь и пьешь, и достоверно знать, где это взяли и как и кем это приготовлено. Артем Спира, бывший пилот бизнес-джетов, затеявший и реализовавший в Москве проект «Инспира», не первый, кто взялся за тему функционального энергетического питания, но, похоже, первый, у кого получается это монетизировать. Вместо алкоголя в его ресторане – камбучи, зеленые соки, бодрящие шоты и смузи. Вместо буйабесов и борща – велюте из парея и щи из конопли. В зеленом салате минимум 12 ингредиентов, каждый из которых помогает насытить человеческую клетку кислородом. Официанты постоянно подливают гостям воду, она здесь бесплатна. Я обратила внимание на то, что даже тыквенные семечки в «Инспира» не китайские, которые используют 90% наших ресторанов и которые не прорастают, если посадить их в землю, а настоящие штирийские живые, масло из которых целебно. Тизаны, цикории с экстрактами грибов типа рейши, сложные болы на основе злаков с растительным белком и ферментированными овощами. С 4 до 5 ресторан не работает. Это время сиеста персонала. Для меня это тоже показатель отношения к делу. Чек около 3,5 тысячи рублей на человека рекомендую идти компании. Здесь интересно пробовать и шерить. Через неделю обещают обновление меню. С вами была Катя Калина.
11: Дело вкуса. На «Бизнес-ФМ».
15: Купание в море, загар, пикники.
16: Посиделки на даче, матрас на волнах, волейбол на песочке.
15: Все, что сейчас нам кажется самым летним,
16: самым привычным и неизменным в веках,
15: кто-то когда-то придумал, попробовал или сделал первым. Однажды летом.
16: Специальный проект.
15: Скоро на «Бизнес-ФМ».
11: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес-ФМ». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. «Бизнес-ФМ» русскими буквами или «БФМ» любыми. Вы знаете, как это написать.
13: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 18.58. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Силы ПВО уничтожили уже 26 беспилотников на подлете к Москве. Об этом в своем канале в мессенджере Макс сообщил Сергей Собянин. Ранее сообщал, что аэропорты Домодедово и Жуковский работают с ограничениями по соображениям безопасности. Электрички на Горьковском направлении задерживаются из-за удара молнии на станции Железнодорожная. Об этом Интерфаксу сообщили в МЖД. Разряд отключил часть железнодорожной автоматики. Несколько поездов следует с незначительным отклонением от графика, сообщили в пресс-службе магистрали. Госдума ускорила блокировку сайта сайтов с нелегальными азартными играми. Теперь на принятие решения будет отводиться не 5, а 2 рабочих дня. Соответствующий закон принят в третьем окончательном чтении. Минтруд планирует в этом году вывести из нелегального сектора занятости 1 300 000 человек. Об этом заявил в интервью «Ведомостям» глава министерства Антон Котяков. За 25-й год межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости в регионах смогли вывести из тени порядка 1 000 000 человек. Россияне за 3 месяца потратили на покупку ювелирных изделий 130 миллиардов 700 миллионов рублей. Почти на 4% больше, чем годом ранее, подсчитали аналитики Соколов. Различные розничные цены на ювелирные изделия в январе-марте увеличились на 2,8%. Средний чек вырос на 6,8% до 10 806 рублей. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
17: В Москве 7 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Минцифра и Роскомнадзор попросили правоохранительные органы поддержать снятие ограничений с Roblox. Ведомство уверяет, что игровая платформа пообещала выполнять требования российского законодательства, то есть ограждать детей от противоправного контента. Евросоюз запретит участникам СВО прошлым и действующим въезд в страны Союза. Мера войдет в 21-й пакет антироссийских санкций, объявили его в Брюсселе. Пока понятно, что речь идет о так называемых комбатантах, то есть лицах, непосредственно принимающих участие в боевых действиях. И в России расширит список разрешенных для покупки криптовалют, но могут ввести комиссию на торговлю. Как заявили в Минфине, это такой дополнительный механизм защиты инвесторов. Всего Никвалом разрешат покупать 5 крупнейших по капитализации криптовалют. Подробности на Business FM. Roblox, возможно, разблокирует. Минцифра и Роскомнадзор попросили правоохранительные органы поддержать снятие ограничений с платформы. А в сообщении Минцифры сказано, что Roblox предоставила, цитата, «гарантии ответственного поведения на российском рынке». То есть компания подтвердила, что будет выполнять требования российского законодательства. А Roblox был заблокирован в декабре прошлого года из-за распространения вредной и опасной информации, включая пропаганду суицидального поведения и потребления наркотиков. Но сейчас компания будет реализовывать на своей платформе целый комплекс мер по защите детей от подобного контента, а также от негативного поведения других пользователей. Например, как уточняет Минцифры, в июне в Roblox появится разделение игроков по возрастным группам. Обсудим. У нас на прямой связи представитель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Герман Сергеевич, добрый день.
18: Добрый день.
17: Ну вот, как говорит сообщение, ведомства получили от Roblox гарантии ответственного поведения. Что это могут быть за такие гарантии?
18: Ну, Roblox по всему миру преследовали, ну, относительно, по слову, преследовали. И в Америке были специально созданы ассоциации родительские, которые требовали от них более, назовем это, ответственного поведения по поводу регистрации. Это определение возрастов, чтобы дети не общались со взрослыми и так далее и тому подобное. Чтобы мы все страхи свои там как-то реализовывали. Соответственно, Roblox оказался готов сотрудничать вообще со всеми, да, потому что большая международная история, и в отличие там, допустим, от того же Apple, который нас не очень любит, Roblox сказал, что, пожалуйста, мы сделаем все, что вы хотите. Вот, собственно говоря, единственное, как объяснил, знаете, это хорошие новости, теоретически вроде бы должны разблокировать Roblox, но когда дело дойдет до авторизации, мне кажется, у нас возникнут проблемы, да, то есть эта новость такая странная уже будет, но может быть не очень хорошая, в том смысле, что при реализации обещанного, там Roblox делает следующим образом, он по фотографии, то есть искусственный интеллект берет и по фотографии определяет возраст ребенка и ставит им несколько диапазонов, там, ну, условно говоря, с 9 до 11, с 11 до 13, с 13 до 15, 15 старше. Само уже по себе, с точки зрения нашего законодательства, такая странная история, да, то есть, но не криминальная пока. При этом еще точно так же они требуют и будут требовать какого-то предъявления документа. Ну, если помните, то я не знаю, как это будет у них реализовано, но я не думаю, что чем-то отличающееся от стандартной истории KYC, которая в интернете как бы принята, но это надо вот, помните, когда вот к нам приезжают дистанционно банки счета открывать, мы так лицо с паспортом показываем, да? Вот что будут показывать наши дети по требованиям Роблокса, непонятно, да? Вот, и вообще с документами непонятно. Роблокс клянется, что он будет уничтожать документы после верификации. Но тут, знаете, такая история сложная. У нас государство не очень любит вообще документы, и не очень понятно, будет ли готов Робокс все это делать на серверах на территории России. Вот это, в общем-то, вот я к чему говорю, что новость, с одной стороны, хорошая, что Роблокс готов разговаривать, а не то, что не является плохой новостью, да, то есть я пока не понимаю реализацию. То есть надеюсь, что Минцифра понимает, как реализовать.
17: Угу. Ну, еще вроде бы как данные пользователей российские тоже должны храниться на территории
18: России. Это уже мелочи, это уже мелочи. По сравнению с документами, с сканом документов и лиц, да, то есть это все так уже, знаете, как если уж это решат, то с персональными данными на территории России точно уже там технически этот вопрос решен.
17: Ну вот, а правоохранительные органы, которых Минцифра и Роскомнадзор попросили разблокировать Роблокс, вот как они отнесутся к такой просьбе, по вашему мнению?
18: А, ну, это же по просьбе Роскомнадзора заблокировали, по его же просьбе разблокируют. Если у Роскомнадзора нет претензий, обычно вообще Роскомнадзор не афиширует эту историю, что он что-то прям взял. Ну, да, отправил уведомление, что нарушение устранено, и все. То есть, поэтому здесь это просто сейчас чисто инструментальная история, которая теоретически, она должна завтра, ну, скорость работы документов, да, то есть у нас как бюрократия работает и так далее и тому подобное, но теоретически, если у Роскомнадзора нет претензий, то и никаких задержек с точки зрения функционирования Роблокса и его блокировки тоже не должно быть.
17: Ну и как вы считаете, это может быть как некий прецедент? Вот могут ли другие платформы идти тем же путем? Будут ли они разблокированы? Ну, тот же Telegram, например, или не будет?
18: Я думаю, это вообще не связанная история. У Роблокса никаких претензий к самому Роблоксу, контента его нет. К методам авторизации, и то, мне кажется, ну, скажем, такая, ну, не могу сказать, что это вкусовая история, то есть, вот, ну, в целом, это больше была история про заботу о детях, да, а все остальные наши проблемы, они больше взрослые политические, и мне кажется, как история, ну, хотелось бы многим, как бы, рассчитывать на то, что и вот к Телеграму будет отношение другое, но я думаю, нет.
17: Угу. То есть детям пошли навстречу.
18: Да, детям пошли навстречу.
17: А остальных пока нет. Ладно. Спасибо. Герман Клименко, представитель сайта Фонда развития цифровой экономики, был у нас на прямой связи. Отмечу, что Roblox была разработана в 2006 году. Ежедневная активная аудитория составляет более 150 миллионов пользователей по всему миру. Блокировка Roblox в прошлом году вызвала волну обсуждений в СМИ и в соцсетях. Ее даже прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он также сообщил, что Кремль получил большое количество обращений с просьбами о разблокировке игровой платформы. А Евросоюз запретит участникам СВО, прошлым и действующим, въезд в страны Союза. Мир войдет 21-й пакет антироссийских санкций. Об этом заявили Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас. Причем сделали это в разных формулировках, поэтому возникла путаница. Сейчас понятно, что речь идет о так называемых комбатантах, то есть лицах, непосредственно принимающих участие в боевых действиях. Евгений Перельчук подробнее.
19: Европейские двери должны быть закрыты для российских комбатантов, в том числе бывших, и поэтому мы вводим запрет на получение визы для комбатантов, бывших и действующих в российских вооруженных силах и их прокси-силах. Такое сообщение оставила глава евродипломатии Кая Каллас в соцсетях. В ходе выступления ее коллега и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен внесла уточнение. Цитата. «Мы впервые предлагаем запретить въезд в ЕС всем, кто служил в российских силах с начала войны. Таким образом, ЕС останется закрытым для всех, кто принимал участие во вторжении». Конец цитаты. Уточнение, кого именно считать комбатантами, а кого нет, от руководителей ЕС не последовало. Подробности должны быть в 21-м пакете, который обещают утвердить до 15 июля. С практически 100% вероятностью можно говорить, что запрет на визу не будут вводить для тех мужчин, кто проходит или проходил обычную срочную службу, никогда не заключал контракт с Минобороны и не участвует в боевых действиях, говорит военный адвокат Денис Кокшаров.
20: Вообще в международных нормативных актах комбатантами, да, считаются именно те лица, которые принимают принимает участие именно в боевых действиях, именно в вооруженном конфликте каком-то. То есть если все-таки в их понимании, это как в рамках международного права, то лицо должно принимать непосредственное участие в специальной военной операции. Вот именно таким образом. То есть это либо добровольческие формирования, да, которые открыто носят оружие, регулярная армия Российской Федерации, те, которые непосредственно принимают участие, которые заключили контракт с Министерством обороны для прохождения военной службы. Видимо, их понимают. А вот мобилизованные, они должны входить в это число, так как они все-таки непосредственно принимают участие, несмотря на то, что их принудило государство.
21: Значит, военнослужащий охранял склад на Чукотке. Этот склад каким-то образом был связан с СВО, ну, буквально там, предположим, боеприпасы. Комбатант или нет?
20: Да, вопрос такой интересный. Я думаю, что ЕС будет определять как комбатант.
19: Другой вопрос, как Евросоюз будет узнавать, участвовал ли соискатель на визу в военном конфликте, заключал ли контракт и в широком смысле является или являлся тем самым комбатантом. Некоторые страны требуют соискателей на визу данные о военной службе. Например, эту информацию запрашивают США. Но в ЕС такой практики сейчас нет. В обычном паспорте есть графа «воинская обязанность», но сведения там указываются скудные, и сделать по ним определенные выводы нельзя. Можно узнать о том, участвовал человек в конфликте с оружием в руках или нет, по косвенным признакам, говорит директор международных проектов иммиграционного визового агентства «Еврорезидент Изи Виза» София Дефосе Аксютина.
22: Существуют различные способы оценки и проверки информации, которую предоставляет о себе соискатель визы. Ничто не мешает добавить соответствующие пункты в анкету. Могут запрашивать различные документы, подтверждающие службу в армии. Не думаю, что у западных стран будет доступ в наши архивы. Будут как-то оценивать по косвенным данным, возможно. Например, продемонстрировать источник заработной платы, список работодателей, где заявитель работал последние годы. Мое ощущение, что категория людей, которые служат в рядах вооруженных сил, это не категория массовых туристов, зарубежных курортов и людей, которые регулярно оформляют визы для поездок в Европу. Мне кажется, все-таки это разные категории. Если зарубежные консульства поставят перед собой такую задачу, то какие-то инструменты оценки им доступны.
19: Вдобавок, ничего, кроме бюрократической волокиты, не мешает Евросоюзу после принятия новых антироссийских санкций ввести новое правило для консульств, требовать обновленный пакет документов, куда внесут в том числе военный билет или выписку из реестра воинского учета. Могут затребовать и справку об участии в СВО. Такая тоже существует. Также наши собеседники не исключают, что на определенном этапе, пусть и не сразу, европейцы начнут стричь всех под одну гребенку и перестраховываться, отказывая во въезде всем мужчинам призывного возраста с российским паспортом. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
23: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес ФМ узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Реклама. Сокращение рутины, рост производительности, ускорение решений. Становится ли искусственный интеллект полноценной частью бизнес-моделей? И в каких отраслях это особенно заметно? ИИ-агенты, совершающие сделки между собой. Правда ли, что на наших глазах рождается агентная экономика? Об этом старший вице-президент, руководитель блока технологическое развитие Сбербанка Андрей Белевцев в дни МЭФ беседовал с главным редактором Бизнес-ФМ Ильей Капелевичем. В воскресенье после 15 на Бизнес-ФМ.
24: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
23: Телефон рекламной службы Бизнес-ФМ в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Bring home the bacon. Дословно переводится как «принести домой бекон» и означает «зарабатывать деньги, быть успешным». По одной из версий, это выражение возникло на европейских фермерских фестивалях. Там проводили своеобразное состязание. Свинью, обмазанную жиром, выпускали на арену, где участникам нужно было поймать и удержать ее. Победитель получал ту самую свинью в качестве приза, то есть, по сути, приносил домой бекон. Срочные переводы на Business FM. FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM» в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на «Бизнес FM». Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. «Бизнес говорит». Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты «Бизнес FM» прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
0: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Здание бывшего торгового центра «Этажи» на улице Белинского готовят к аукциону. Сейчас собирают документы для проведения торгов. Об этом информагентству в городе сообщили в региональном Минимущество. Оценку рыночной стоимости, на основании которой определят начальную цену торгов, закажут после того, как соберут все нужные бумаги. О том, что бывшие «Этажи» планируется выставить на торги, стало известно в середине мая. Напомню, в прошлом году здание выкупила Нижегородская областная фармация. По информации СМИ, оно обошлось организации примерно в 700 миллионов рублей. В бывшем ТЦ хотели разместить городскую администрацию. Позже выяснилось, что денег на реконструкцию здания не хватает, пишут издания. В результате мэрия отказалась туда переезжать. В России более 300 тысяч человек оказывают психологические услуги без профильного образования. Об этом на заседании Совета по правам человека при президенте заявил вице-президент Всемирного совета по психотерапии Виктор Макаров. По его словам, большинство подобных специалистов окончили лишь краткосрочные курсы продолжительностью около 2 недель. Многие из них ранее занимались эзотерикой или народным целительством. Специальной ответственности за оказание психологической помощи без профильного образования в настоящее время не предусмотрено. Открытые парковки будут бесплатными в предстоящие длинные выходные. Платить за места не нужно будет с 12 по 14 июня включительно. Штрафовать водителей за остановку в этих зонах тоже не будут. Напомню, что сейчас в Нижнем Новгороде действует 110 платных парковочных зон. В Нижегородской области зафиксирован рост заболеваемости мышиной лихорадкой, сообщает издание «Стационар Пресс» со ссылкой на данные Роспотребнадзора. По сравнению со среднемноголетними значениями, показатели выросли на 20%. В структуре заболевших преобладают пенсионеры и неработающие граждане. Напомню, мышиная лихорадка – острое вирусное заболевание, которое поражает сосуды и почки. Инфекция передается человеку преимущественно воздушно-полевым путем при контакте с выделениями грызунов, например, во время уборки дачных участков или работы в лесу. Для профилактики заболевания эксперты рекомендуют использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и проводить влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств. В Нижегородской области в мае открыли около 1500 вакансий в сфере туризма, гостиниц и рестораны на 8% больше, чем в апреле. Рост связан с сезонным увеличением спроса на услуги общепита, гостиниц и туристической инфраструктуры, отмечают эксперты HeadHunter. Самые востребованные – повара, пекари, кондитеры. На втором месте по спросу – уборщицы и уборщики. На третьем – официанты, бармены и бариста. Также требуются управляющие ресторанов, мойщики посуды и помощники поваров, хостес и менеджеры. Больше трети россиян признались, что счастливы. 35% жителей страны переживают преимущественно положительные эмоции. К такому выводу пришли в ЦИОМ по итогам соцопроса. По словам гендиректора центра Константина Абрамова, эта категория самая многочисленная. При этом каждый четвертый испытывает тревогу, 22% настроены сдержанно, а 18% реагируют на события более бурно. Их состояние названо возбужденным. Разница между долей жизнерадостных и тревожных, индекс эмоциональной оценки, осталась на уровне плюс 11 пунктов, как и в начале года. О развитии событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
2: Погода.
3: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по информации Яндекс.Погода, ожидается пасмурное небо и плюс 24 градуса. Завтра утром плюс 22, возможен небольшой дождь, днем облачное небо сохранится, также есть вероятность осадков, температура составит плюс 27 градусов.
2: Валюта.
3: На 10 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 71 рубль 73 копейки, евро 82 рубля 78 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 58 копеек. Держитесь курса.
2: Компании и корпорации.
0: Новое автомобильное производство собираются запустить в Нижнем Новгороде. Оно появится на улице Новополевой в Автозаводском районе. Проект планировки и межевания территории под строительство предприятия утвержден Минградом. Инвестор компании «Вершина» планирует построить производственное здание площадью почти 11 тысяч квадратов. Рядом обустроит парковки на 60 машиномест, внутриквартальные проезды и тротуары. Правительство Нижегородской области хочет расторгнуть инвестсоглашение с Интраст НН по проекту строительства складского комплекса в торгово-логистическом парке «Новопарк». Инвестор намеревался за 3 миллиарда рублей построить комплекс класса А площадью более 50 тысяч квадратных метров и передать его в аренду Сберлогистике. Соглашение было оформлено в 2023 году, сейчас его хотят отменить, пишет «Коммерсант Приволжья». В правительстве указали, что инвестор в нарушение соглашения не предоставил отчет о ходе реализации проекта, а в декабре 2024 года продал комплекс новому владельцу – компании «Волгоспецстрой». Комиссия по вопросам реализации приоритетных инвестпроектов на заочном заседании в феврале рекомендовала расторгнуть это соглашение. Господдержка в виде льготы по налогу на имущество организации инвестора не воспользовался. Toyota официально делает самые надежные автомобили. Японский бренд занял первое место в рейтинге надежности от аналитиков IC Cars. Следом идут Lexus, Honda, Acura и GMC, тогда как Mercedes оказался на 18 месте, BMW на 26, Audi на 28. Агрохолдинг «Руслакте» направил более 107 миллионов рублей на реконструкцию Нижегородского молочного завода номер 1. На предприятии завершили капитальный ремонт санитарно-бытовых помещений в административной части производственного корпуса, рассчитанных на увеличение численности персонала до 344 человек. Работы шли больше года, ремонт стал частью второго этапа реконструкции завода. Он предусматривает модернизацию основного производственного корпуса, помещений чистой зоны, а также пункта приемки и переработки молока. Общий объем инвестиций в этот этап превышает 347 миллионов рублей. Предыдущая стадия модернизации проходила в 2021-2023 годах, когда в развитие предприятия вложили более 2 миллиардов рублей. После реконструкции мощность переработки молока выросла до 240 тонн в сутки с потенциалом увеличения до 300 тонн, а на заводе создали 120 рабочих мест. Компания также установила упаковочные комплексы, организовала участки для выпуска молока длительного хранения и внедрила цифровую систему управления производством. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнеса. Держитесь курса. В России стоимость обучения на IT-специальностях в ведущих вузах превысила 1 000 000 рублей, пишут ведомости. Направления на стыке программирования, искусственного интеллекта и прикладной математики резко подорожали в ведущих вузах страны. В некоторых случаях годовая стоимость обучения превысила 1 000 000, а средний рост составил почти 11%. Валерий Убадоев продолжит.
4: Подсчеты газеты «Ведомости» основаны на программах в 10 ведущих вузах страны. Одни из самых больших темпов роста в МГТУ имени Баумана. Там стоимость обучения по программе «Бизнес-информатика» выросла на 52% год к году и достигла 699 тысяч рублей за год. А вот в МФТИ на нескольких направлениях стоимость обучения превысила 1 миллион рублей. Это программы «Прикладная математика и информатика», а также «Ядерная физика и технологии». Среди причин, как говорят ректоры, инфляция и желание поддерживать высокий уровень образования. Для этого нужно приглашать ведущих преподавателей, экспертов, а в IT-области и в смежных они просят довольно много. Кроме того, и другим преподавателям вузы в большинстве своем стабильно повышают зарплату. Продолжает ректор МГТУ «Станкин» Борис Падалкин.
5: Программы, связанные с информационными технологиями, программы, связанные с искусственным интеллектом, они как раз находятся в топе интереса и абитуриентов, и вполне понятно желание здесь тоже определенным образом и немножко заработать на этом. У нас ведь сейчас примерно половина студентов в целом вообще в системе высшего образования учатся на платной основе. Другое дело, что доля платных студентов по разным специальностям, она, конечно, разная. Где-то, например, на инженерных специальностях, там платных студентов не так много.
4: Ощутимо подорожали и другие специальности. Например, в НИУ ВШС стоимость обучения по программе «Экономика» составила 1 миллион рублей, на 30% больше, чем годом ранее. В целом, как сообщал Интерфакс со ссылкой на Миноборнауки, средний рост стоимости обучения в российских вузах в текущем году составил почти 11%. Ранее глава Миноборнауки Валерий Фальков заявлял, что в российских вузах сократили 47 тысяч платных мест. Это коснулось таких направлений, как экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью. Рост стоимости обучения на этих программах может быть вызван в том числе и этим сокращением. А подорожание айтишных направлений обусловлено модой на эту отрасль, говорит ректор Росноу, председатель Совета Ассоциации негосударственных вузов России АНВУЗ, член Общественного совета Миноборнауки Владимир Зернов.
6: Факторы, как и прежде всего, это бренд вуза. На искусственный интеллект действительно есть, но не скачок, а небольшое повышение. Потому что, он стал модным. И сейчас все, кому не лень, начали везде искусственный интеллект. Вот мы тоже хотели, а в итоге сделали математическое моделирование. Ну, в принципе, это очень близкое, если не одно и то же.
7: Столько же людей идет, вот как обычно, на платное образование по наблюдениям или какая-то динамика?
6: Еще рано, пока трудно сказать. Я думаю, что будет столько же.
4: Также, как говорят ректоры, на рост стоимости обучения могло повлиять и то, что во время пандемии Миноборнауки просило не повышать цены. Поэтому нынешний рост – это, можно сказать, отложенный эффект. Вузы хотят привести стоимость в соответствии с текущей экономической ситуацией. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
23: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер один от 5 865 тысяч рублей.
9: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
8: STO Exlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
10: Exceed. Born for more.
8: Реклама, не оферта.
23: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
25: Проверено практикой.
26: Чарльз Дахик, автор нескольких бестселлеров, выделяет 8 правил эффективности. По его мнению, наши стимулы, мотивы, приложенные усилия и выбор способа действия – вот что отличает просто занятость от продуктивной деятельности. Мотивация. Согласно Дахигу, мотивация является навыком. Ей можно обучиться и развить со временем. А сама мотивация начинается с контроля. Исследования показали, что для того, чтобы мотивировать себя, нам необходимо чувствовать, что мы контролируем свою жизнь и собственные действия. Психологическая безопасность и команда. Любая группа имеет свои собственные правила и условия. По мере того, как члены команды узнают друг друга, притираются, они вырабатывают собственные планы по продвижению вперед. Фокус внимания. Сосредотачиваясь на чем-то важном и не теряя контроль, мы делаем осознанный выбор, а не просто реагируем. Постановка целей. Сосредоточенность на цели мотивирует человека быть дисциплинированным и следовать по пути, несмотря на все препятствия и трудности. Управление другими. Создание комфортной и безопасной среды для сотрудников формирует более сплоченный коллектив и повышает успешность компании. Принятие решений. Ежедневно мы сталкиваемся с разными сложными ситуациями. Чарльз Дахик советует тренировать вероятностное мышление, представляя разнообразные пути развития событий, анализировать действия, размышлять над потенциальными помехами, факторами успеха, изучать статистику, опираясь на собственный опыт и так далее. Инновации. В стремлении создать что-то новое, люди соединяют, сплетают уже существующие идеи из разнообразных сфер деятельности, стараются смотреть на старые вещи свежим взглядом со стороны. Обработка данных. Неспособность использовать данные называется информационной слепотой. Что с ней делать? Заставьте себя действовать. Ищите варианты, как запоминать больше и легче усваивать информацию. Это правило Чарльза Дахига, которое он написал в своей книге «8 принципов эффективности. Умнее, быстрее и лучше». Ну а что подойдет именно вам, пробуйте на практике. Как говорил Наполеон Хилл, мастерство приходит только с практикой и не может появиться лишь в ходе чтения инструкций.
25: Проверено практикой на Business FM.
23: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
25: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 19:28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Госдума одобрила в окончательном чтении закон, который наделяет российские регионы полномочиями запрещать продажу вейпов, жидкостей для них и прочих электронных систем доставки никотина. Спикер парламента Вячеслав Володин отметил, что закон был разработан с учетом мнения общественности, врачей, учителей и экспертов. Мошенники начали обманывать подростков через предложение о летней подработке. Они рассылают сообщения от имени известных компаний, им обещают легкий заработок, высокую зарплату, а затем отправляют ссылку на так называемое оформление, которое ведет на фейковый сайт для кражи данных. В отдельных случаях под угрозой оказываются и счета родителей, если устройства связаны между собой. Семья Дональда Трампа за неполные полтора года его второго президентского срока заработала на криптовалюте по меньшей мере 2,3 миллиарда долларов, утверждает агентство Рейтер. По данным агентства, львиную долю прибыли семье Трампа принес проект World Liberty Financial. Благодаря продаже токенов удалось заработать свыше или почти 1,5 миллиарда долларов. Тайвань проводит учения по отражению атаки. Китайской армии используются реактивные системы залпового огня, артиллерия, минометы, противотанковые ракеты, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники учения. Проходит одновременно на 8 участках западного побережья, обращенного к Китаю через Тайваньский пролив. Эта территория рассматривается как наиболее вероятное направление возможной высадки китайских войск. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
25: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
17: В Москве 19:30, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Евросоюз намерен запретить транзакции с 31 российским банком в рамках 21-го пакета санкций против России, объявили в Брюсселе. Также там хотят ввести ограничения на продажу России СПГ-танкеров и включить в санкционный список еще 30 судов, также сохранить потолок цен на российскую нефть на уровне в 44 доллара за баррель и запретить или ограничить импорт риски и другой рыбы из России. Насколько это серьезный пакет и подешевеет ли рыба для россиян? Соцфонд России опроверг информацию СМИ о задержках выплат пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет. Там уверяют, что все идет штатно. Ранее некоторые СМИ написали, что уже сутки соцфонд из глобального сбоя не выплачивает пособие по уходу за ребенком и задерживает выплаты по больничным. И японские марки автомобилей уверенно опередили европейцев по пробегу и надежности. Аналитики платформы IC Cars изучили более 174 миллионов авто в США. Среди лидеров Toyota, Lexus, Honda и Acura. В то же время некоторые известные европейские и корейские бренды не смогли показать даже минимального результата. Подробности на Business FM. Евросоюз намерен запретить транзакции с 31 российским банком в рамках нового пакета санкций против России. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге, объявляя предложение по новому пакету санкций. Также Еврокомиссия предлагает ввести ограничения в отношении продажи России СПГ-танкеров, как это уже было сделано с нефтяными танкерами, и предполагается включить в санкционный список еще 30 судов, помимо 632, против которых уже введены санкции. А также планирует сохранить потолок цен на российскую нефть на уровне в 44 доллара за баррель в течение 6 месяцев. В целом, в рамках 21-го пакета Евросоюз намерен сфокусироваться на секторах энергетики, финансовых услуг и крипторговли. В свою очередь, глава евродипломатии Кай Калас заявила, что планируются новые меры экспортного контроля в отношении 50 компаний, в том числе базирующихся в Китае, Турции, Киргизии, Казахстане, Эмиратах и Индии. Кроме того, по ее словам, 2 российских порта и 4 аэропорта столкнутся с запретом на транзакции. Новый пакет санкций мы обсудили с гендиректором Фонда национальной энергобезопасности, профессором финансового университета Константином Симоновым.
11: была идея, что Армузский кризис, который привел к серьезному росту цен на энергоносители, заставит Европейский Союз, возможно, взять какую-то санкционную паузу относительно каких-то действий, которые могли бы привести к дополнительному росту цен. Там разные были слухи относительно изменений динамического потолка. И, кстати, есть и другой санкционный кейс. Это Соединенные Штаты и Великобритания, которые санкции не ужесточают и даже приостанавливают их действия. Ну, все знают, что США выдают на месяц такое исключение из применения санкций, а Великобритания, например, разрешила поставку нефтепродуктов из третьих стран, произведенных из российской нефти. Вопрос был, Европа не пойдет ли по такому же пути, то есть возьмет некую паузу, скажет, что ну вот сейчас сложное энергетическое время, давайте подождем открытия Армуза, и тут на Россию навалимся. Но, как мы видим, логика другая. Восторжествовала наоборот. На самом деле она, я думаю, что во многом подпитывается логикой политической. То есть, ну, очевидно, что Европа демонстрирует свое нежелание сейчас к переговорам. Считает, что у Украины появился сильный аргумент, дроновые массовые атаки с использованием искусственного интеллекта. И что сейчас ситуация скорее говорит о том, что Европа пытается с позиции силы

0: много, то есть тоже новации никакой нет. Что касается потолка, там была идея, что проводится мониторинг раз в полгода, и на основании этого берется цена Юралсфоп и убирается 15%. Ну, вот сейчас 44,1. Но на самом деле все в отрасли знают, что даже цены ФОП, которые сильно отличаются от цен ДАП, то есть цен в портах покупателя, но сейчас все равно цены ФОП и в Приморске, и в Новороссийске, они выше 44 долларов. При этом, опять же, более 20% морских перевозок осуществляется с участием компаний из Европы или других стран семерки. То есть на самом деле в Европе все понимают, что сейчас санкции не работают. И Европа закрывает на это глаза, потому что если сейчас начинать давить своих же греческих судовладельцев, ну цена еще начнет разгоняться. У меня большие сомнения, что вот те меры, которые в 21-м пакете предлагаются, они будут действительно иметь какое-то супер негативное влияние на российскую экономику. Если Трамп Ормуз откроет, вот тогда будет гораздо хуже.
1: Смотрите, мое внимание привлекла история с предложением иностранным криптобиржам полностью запретить работу за связи с Россией.
0: Тоже понятно, действительно, почему это делается, потому что один из сюжетов — это транзакции. То есть возьмем те же энергоносители. И в целом это касается и поставок в Россию товаров. То есть расчеты через крипту — это, в общем-то, такая достаточно известная и популярная антисанкционная мера. Ну да, и здесь они, соответственно, тоже пытаются поддушить эту историю. Но это сделать очень сложно. Это называется в теории игр игра в крота. То есть ты вносишь одного трейдера, тут же появляется два других. То же самое с криптобиржами. Ну, одно закроешь, две появятся. То есть крот всегда находит какую-то новую норку, роет ее и появляется в другом месте.
1: Резюмируя, какая из предложенных мер, по-вашему, самая гадкая, мерзкая и противная?
0: Мое резюме заключается в том, что 21-й пакет в большей степени психологическая атака. И еще раз повторю, пока мы видим текущие цены на энергоносители, российская экономика относительно спокойно может на санкционное давление пока смотреть.
2: Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной энергобезопасности. В сфере рыболовства ЕС впервые предлагает существенные ограничения на импорт некоторых рыбных продуктов и полный запрет на другие, включая треску. Об этом заявила глава Еврокомиссии фон дер Лейен. Каковы будут экономические потери для российских рыбаков и насколько болезненным окажется запрет для европейского рынка с учетом необходимости замещать треску другими поставщиками или видами рыбами, говорит управляющий партнер Agrand Food Communications Илья Березнюк.
3: Напрямую против непосредственно тресковых. Трески, насколько я помню, санкции у нас не вводились. У нас за эти годы были определенные ограничения против конкретных компаний, которые, например, в Мурманске работают, в том же Баренцевом море, где как раз вылов идет, в том числе основных объемов трески. Вводились в отдельные периоды повышенные пошлины на сырье из России. Но вроде как вот именно полного запрета не было. Здесь такая палка о двух концах. С одной стороны, временно это действительно может доставить проблемы и неудобства, падение маржи у некоторых наших рыбодобывающих компаний. А поскольку объемы все равно вылова у нас остаются наши, здесь вопрос только как бы перед настройки логистики и, собственно, рынка сбыта. А для Европы, ну, это серьезный удар, потому что я не знаю, где они такие объемы будут дополнительно брать. Это приведет, опять же, дополнительно к росту цен и к дополнительным издержкам и росту себестоимости вообще производства у рыбопереработчиков европейских. Там и так, в принципе, ситуация последние несколько лет была непростая, особенно в отношении трески. Потому что треска – продукт достаточно востребованный и популярный среди простых европейских покупателей там, и потребителей. Поэтому где они такие объемы будут дополнительно искать, для меня загадка.
4: А нам, в свою очередь?
3: Эти объемы, они как раз, я думаю, если такие проблемы возникают, они могут перераспределиться по разным каналам. В частности, и увеличатся объемы, которые попадут на внутренний рынок, то есть для нашего потребителя. Но мы же понимаем, что во всем важен баланс. Треска не самая дешевая рыба, это не менталь, это все-таки уровень повыше. Но, опять же, есть возможности диверсификации в плане новых рынков. Прежде всего, Юго-Восточная Азия, я думаю, вполне может эти объемы переварить. Я здесь каких-то глобальных проблем не вижу. В краткосрочной перспективе определенные проблемы могут возникнуть для наших компаний. Но это уже не первый раз. Эти проблемы постоянно, там каждый год какие-то возникают. И, в принципе, научились с ними справляться.
2: Илья Березнюк, управляющий партнер Agrand Food Communications, ранее сообщил, что 21-й пакет санкций ЕС против России хотят утвердить до 15 июля. Японские марки автомобилей уверенно опередили европейцев по пробегу и надежности. Аналитики популярной американской аналитической онлайн-платформы ICCars изучили более 174 миллионов автомобилей в США и определили, у каких брендов

0: выше всего шансы преодолеть отметку в 250 тысяч миль, это 400 тысяч километров. Средние показатели по всем брендам составили около 5%, но у лидеров цифры оказались в разы выше. Лидерами стали Toyota с долей почти 18%, ее премиальный бренд Lexus 13%, за ними следует Honda 11%, ее премиум подразделение Acura 7%. Пятерку лучших также вошла принадлежащая General Motors GMC, а с результатом более 4,5% электрокары Tesla продемонстрировали аналогичные показатели, что и у GMC, что стало неожиданностью для многих экспертов. В то же время некоторые известные европейские и корейские бренды не смогли показать даже минимального результата. Ни один из автомобилей Jaguar, Mini и Maserati не смог проехать 400 тысяч километров. Еще 8 марок, среди которых Audi, BMW, Porsche, Hyundai и Kia, не дотянули даже до 1%, Mercedes и менее 2%. Комментирует автоэксперт Артем Бобцов.
1: История с рейтингами довольно сложная, поскольку рейтинги составляют свои отдельно страховые компании, отдельно сервисные организации, отдельно составляют автомобильные институты, независимые во многих странах, отдельно его иногда заказывают даже правительство. Ну и, конечно, сами автопроизводители тоже ведут подобные рейтинги. Методики разные, поэтому результаты всегда разные. Но в целом и всех объединяет последние лет 20-25 две тенденции. Первое, японцы сохраняют свой уровень качества. Он, конечно, ниже, чем на автомобиле производства 80-х годов, 90-х годов, потому что машины сейчас стали сложнее и намного более короткие сроки их выхода на рынок, потому что надо конкурировать с китайцами, поэтому машины выходят сырыми. Но у японцев они в любом случае менее сырые, чем у всех остальных, а это типичная черта именно всех японских производителей. Они всегда все практически в топ-10. При этом при всем сваливается качество у немцев, это знают и владельцы немецких автомобилей, это хорошо известно на автосервисах. Количество обращений по гарантии по немцам выросло во много раз по сравнению с теми же 90-ми годами. В первую очередь это Audi, BMW, чуть меньше степени Mercedes, но тенденция именно такова. Ее можно по-разному оценивать в разных рейтингах, разные места давать, но понятно, что лидирующих мест нет у немцев ни в одном из исследований. Что касается неожиданных результатов некоторых производителей, как это иногда случается, это исключительно разные способы подсчета, разные методики. Поэтому иногда такие результаты проскакивают, но они не меняют тенденцию в целом, что японцы в надежности продолжают лидировать и продолжает лидировать Toyota, благодаря в том числе своим институтам бережливого производства, подходу к работе с поставщиками, философии кайдзен и так далее. Европа отстает. Не совсем понятно пока, какое место будет у Китая в этих рейтингах. Пока, по ощущениям, Китай чуть отстает от Европы, конечно, безнадежно пока отстает от Японии. Но китайцы быстро учатся. Если они сейчас научились делать современные, комфортные, недорогие автомобили, совершенно точно скоро они научатся делать их еще и надежными.
0: Артем Бобцов, автоэксперт. Как отмечают эксперты, в России многие автомобилисты уже давно обращают внимание на японские марки как на эталон надежности. Как показывает практика, даже на вторичном рынке машины Toyota, Honda и Mazda пользуются стабильным спросом, а их стоимость снижается медленнее, чем у конкурентов. Однако при выборе стоит учитывать не только статистику, но и особенности эксплуатации, климата и качества топлива. Новая iOS составила часть пользователей iPhone без банковских приложений. После установки первой бета-версии iOS 27 у некоторых перестали запускаться последние версии Т-банка и Сбера. Приложения вылетают сразу после открытия. Пользователь также жалуется на сбои в самокате, купере и приложении кошелек. Насколько типична такая ситуация для новых версий iOS, объясняет главный редактор «Розеткет» и YouTube-канала «Розеткет» Даниил Гаращенко.
2: Такая ситуация бывает, когда выходит обновление, естественно, вносятся какие-то изменения существенные и просят разработчиков внести изменения в приложение. Это нормальная практика. Другой момент, что давно она не применялась. Но есть два важных фактора. Это бета-версия для разработчиков. Все может еще потом поменяться со второй бетой и с тем, что мы увидим непосредственно в паблик-бете или в релизе. Второй момент не совсем так, как описывают. Я вчера сразу же установил эту бету, проверил приложение банка, в котором у меня были. И у меня несколько версий приложения Тинькофф Банка не запустились, но другие версии заработали. Приложение онлайн, старая версия Сбербанка, запустилась. Не совсем так, что не работает все. То есть какие-то версии, да, не работают, новые будут работать. Все равно, когда выйдет сама iOS 27 релиз, к тому моменту уже банки, я думаю, выпустят какую-то новую версию приложения, которая будет работать в любом случае.
0: Даниил Гаращенко, главред «Розетки», при этом проблема оказалась не только российской. За рубежом после обновления пользователи сообщают о сбоях Uber и на популярной игре Genshin Impact. Публичную версию iOS 27 Apple выпустит в июле, а полноценный релиз системы только осенью.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 19 и 20 июня. Театр на Страстном. Спектакль «Когда я боюсь». Это постановка Евгения Гришковца, в которой он предлагает посмотреть на страхи немного иначе и разрешить себе бояться опоздать, выглядеть нелепо, бояться одиночества или стихии, бояться неверно поставить ударение или акулы в подмосковном пруду. Это смешной спектакль не о страхе, а о времени, в котором мы живем. Подробнее на сайте nastrasnom.ru. 16+. Знай меру. Пруф от английского «доказательство» – единица измерения содержания спирта в алкогольном напитке. Сегодня крепость определяется процентным содержанием спирта по объему и по-русски обозначается «об» с точкой. Пруф до сих пор используется в США и равен удвоенному значению в процентах. 100 пруф по крепости равно 50 объемным процентам. Знай меру на Business FM. Музейные ценности. Самый большой музей паразитов находится в Токио. Еще в 1953 году его основал доктор Сатору Камигай. Он решил наглядно показать соотечественникам, кто может поселиться в организме человека, если увлекаться сырой рыбой, которая так привычна для традиционной японской кухни. Людям с тонкой душевной организацией, излишне восприимчивым и брезгливым, туда лучше даже не заглядывать. Более чем за полвека сотрудникам удалось добыть около 60 тысяч разных паразитов. 300 из них находятся в постоянной экспозиции. Многометровые черви, разъеденные ими мозги, обглоданные изнутри внутренние органы, все это собранное в одном месте производит неизгладимое впечатление. Но японцам нравится. Несмотря на специфику, музей ежегодно посещает около сотни тысяч человек. Музейные ценности на Business FM. Компании и корпорации.
4: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
3: Отставки и назначения.
4: Михаил Мамутов назначен зампредом Банка России. В соответствии с приказом главы ЦБ, Мамутов вступит в должность 10 июня. Он также является членом Совета директоров Банка России. До назначения он возглавлял службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг. Одновременно ЦБ объявил о реорганизации работы службы. На ее базе будут созданы два новых подразделения – Служба по защите прав потребителей и Департамент поведенческого надзора.
3: Отчеты и планы.
4: Райффайзенбанк, дочерний банк австрийского Райффайзенбанк Интернешнл, отменил комиссию за входящие переводы физлиц в долларах США на сумму от 100 тысяч долларов, сообщил банк. Для входящих переводов в долларах США на сумму до 100 тысяч долларов комиссия составляет 50% от суммы перевода, но не менее 1 тысячи долларов и не более 10 тысяч. Запретительная комиссия в размере 50% на все входящие долларовые переводы действовала в банке с 2023 года. Исходящие переводы в долларах США в банке по-прежнему недоступны. Комиссия за входящие переводы в других валютах по-прежнему составляет 500 рублей.
3: Ценные бумаги.
4: Совет директоров группы Astra, разработчик операционной системы Astra Linux, принял решение об обратном выкупе до 4 миллионов акций. Это около 2% уставного капитала. Компания отметила, что buyback проводится в том числе в интересах всех акционеров на фоне недооценки компании. За последние дни акции Астры обвалились более чем на 30%. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Это 19:48 в Москве. Вы слушаете Business FM. Российский аналог Starlink столкнулся с первой потерей на орбите. По данным сервисов отслеживания спутников, один из аппаратов проекта «Рассвет» компании «Бюро 1440», запущенных 23 марта, еще в апреле начал терять высоту без признаков маневров и 6 июня предположительно сгорел в атмосфере. Буквально на ПМФ глава X-холдинга, куда входит «Бюро 1440» Алексей Шелопков, говорил, что коммерческий запуск спутникового интернета намечен уже на 27 год. Что это может значить для проекта, комментирует ведущий специалист компании «Лотос ТМ», кандидат технаук Александр Галышко.
5: Если спутник отсутствует на орбите, его не инопланетяне забрали, скорее всего, он упал. Если он не очень большой, то, конечно, может сгореть без остатка. Но вопрос в другом, почему это произошло. Когда проходит информация, что орбитальная группировка вдруг уменьшается, возникнут вопросы к оператору, что с остальными спутниками происходит. Причина, по которой он потерян, может касаться остальных спутников, может не касаться. Каждая система находится, на самом деле, в процессе совершенствования. Тот же Илон Маск спутников своих понаделал очень много, и уже те спутники, которые вначале запускал, они давно уже сгорели в атмосфере.
6: Программа минимум какая-то есть на эту группировку?
5: Нужно понимать, на какой территории хотите предоставлять услуги. Когда спутников всего 16, на весь мир, конечно, они работать не смогут. Нужно же, чтобы между спутниками было какое-то расстояние, которое можно преодолеть лазерной связью, и чтобы связь, так сказать, не прерывалась. Поэтому спутников несколько сотен, наверное, должно быть.
0: Александр Галышко, ведущий специалист компании Lotus TM. Бюро 1440 заявляет, что потеря одного аппарата не повлияет на сроки и качество сервиса. Сейчас, по данным компании, на орбите находится 6 экспериментальных аппаратов «Рассвет», еще 15 спутников мартовского запуска. К 30-му году компания намерена вывести на орбиту 292 спутника. На проект планирует направить больше 100 миллиардов рублей государственных средств, еще 329 миллиардов собственные инвестиции компании.
3: Капитал с Алексеем Завьяловым.
0: Добрый вечер, Алексей.
7: Добрый вечер.
0: Ну что ж, основные торги на Мосбирже завершились минимальным ростом на 0,17%. Сегодня обновляли минимум года. Лидерами падения были, как у нас это уже принято, акции нефтегазовых компаний. Роснефть провалилась на 3%. В целом, я посмотрел, Роснефть сейчас торгуется на 4% дешевле, чем кризис в Персидском заливе, и почти на 40% дешевле своих мартовских максимумов.
7: Надо брать, на самом деле, да. 2500 удержали, это уже хорошо, на самом деле. Посмотрим, обычно от этих уровней росли в предыдущие годы, можно сказать, когда пробивали 2500, отскакивали. Достаточно крепкий уровень. Посмотрим, поддастся ли он в этот раз. Сегодня была попытка все-таки пойти ниже, но попытка, как мы видим, неудачна. И хорошо, что основная торговая сессия закрылась выше уровня 2500 по индексу Московской биржи. Но сегодня и падающая нефть, и растущий рубль, все против рынка акций было в общем и целом, если брать и внутренний, и внешний контур, то, в общем, цены на нефть сегодня проваливались существенно. Сейчас немножко отскочили, в районе $91.5 торгуется баррель смеси Brent. Посмотрим, разовьется ли этот отскок после заявления президента США Дональда Трампа. Как обычно, рынок следит за его высказываниями, и он сказал, что американский вертолет «Апач», ранее упавший у берегов Омана, был сбит Ираном, и штаты обязаны будут ответить на это. И центральное командование вооруженных сил США сообщило о том, что у побережья Омана во время патрулирования региональных вод упал вертолет. Пилот спасены примерно в течение 2 часов. Их состояние оценивается как стабильное. Но здесь больше рынок интересует фраза Трампа, то, что штаты обязаны ответить на это. И вот каким будет ответ, пока непонятно, но рынок нефти, как мы видим, взбодрился на этих сообщениях и пока, во всяком случае, пытается отскакивать от минимальных значений. Но здесь сильны, конечно, сейчас продавцы, сильны шортисты, и при любом движении наверх мы видим, что достаточно активно открываются короткие позиции. Пока 91,5, будем наблюдать за ситуацией.
3: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Благосостояние – это не только деньги. Это комфорт в любой точке мира. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-зал аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк 2% на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
8: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Судьба наследства. Истории удивительных завещаний. В 2007 году вся Британия следила за необычным процессом. Племянники и племянницы пытались оспорить завещание своей очень состоятельной тетки. Владелица крупной сети коммерческой недвижимости Голди Бекал завещала 23 миллиона долларов любимому китайскому ресторану, а точнее его хозяевам. Родственники убеждали суд, что женщина к концу жизни уже была не в себе. Впрочем, представить хваткую бизнесвумен, рассеянной недотепой, у родственников не получилось. Ведь завещание она составила еще за 10 лет до смерти. И все представленные в суде материалы свидетельствовали о том, что китайскую стряпню Голди действительно обожала. А вот родню нет. Судьба наследства. На Бизнес FM. Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
9: Четверг в США, Канаде и Мексике стартует главное спортивное событие этого лета – 23-й чемпионат мира по футболу FIFA. Эмоции от футбола испытывают и игроки на поле, и болельщики. А иногда получается так, что зрителями становятся футболисты высочайшего уровня. Сегодня про некоторых звезд, которых не будет на этом празднике. Начнем со сборной команды Италии. Только ленивый не сокрушался по поводу провала этой страны на отборочном турнире. Несмотря на очень сильный домашний чемпионат и мощный состав, этот коллектив остается дома третий мундиаль подряд. К сожалению, отсутствие итальянцев лишит нас возможности насладиться игрой Донаруммы, Эспозито и Пизилли. Теперь к, пожалуй, самому яркому игроку, которого, к сожалению, не будет на ЧМ. Грузия тоже не пробилась на турнир, и мы не увидим великолепного Хвичу Кварацхелия. Как и, к сожалению, его партнера по ПСЖ, россиянина Матвея Сафонова. Но у этих двоих есть утешительный приз – свежий трофей Лиги чемпионов. Хвича, кстати, самый дорогой игрок, который не поедет в Северную Америку. Его трансфер оценивается в 140 миллионов евро. Из-за неудачи сборной Польши ветеран Роберт Левандовски тоже не сможет еще раз блеснуть на мировой сцене. От травм в футболе не убежишь. И в лазарете, а не на поле, будут находиться бразилец Родриго и немец Серж Гнабри. Две очень яркие звезды, игра которых всегда радует. Есть еще странные тренерские решения. В заявку сборной Англии не попали Коул Палмер, который стоит 100 миллионов евро, и Трент Александр-Арнольд, 110 миллионов. По той же причине в составе бразильцев не будет Антони, а у колумбийцев в команду не попал игрок «Зенита» Барриос. Безусловно, присутствие этих звезд сделало бы чемпионат ярче. Но уверен, что на нем откроются новые имена, которые мы еще услышим.
3: Спорт и деньги на Бизнес FM. Купание в море, загар, пикники. Посиделки на даче, матрас на волнах, волейбол на песочке. Все, что сейчас нам кажется самым летним, самым привычным и неизменным в веках, кто-то когда-то придумал, попробовал или сделал первым. Однажды летом. Специальный проект. Скоро на Бизнес FM. Наизусть. Анатоль Франс. Если вы хотите, чтобы ваша книга была хорошо принята, прославляйте добродетели, на которых зиждется общество. Почитание богатства, благочестие и особенно смирение бедняков. Этот краеугольный камень общественного порядка. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: Пускай 19.58. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Совет Международной Федерации парусного спорта допустил атлетов из России до соревнований среди юниоров с флагом и гимном. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской Федерации парусного спорта. Решение распространяется на турниры среди участников в возрасте до 23 лет. Также Международная Федерация сняла все ограничения с белорусских спортсменов. 6 поездов из Крыма в Санкт-Петербург, Минводы, Москву и Пермь отправятся позже графика. Один отменен, сообщает Grand Service Express. График движения поездов по Крымской железной дороге был нарушен 8 июня после ночной атаки украинских беспилотников. Дональд Трамп заявил, что Иран сбил американский вертолет «Апач» во время патрулирования над Ормузским проливом. Оба пилота не пострадали и находятся в безопасности, но штаты должны ответить, отметил президент. Паводки из-за сильных ливней могут затронуть более 88 миллионов американцев на Среднем Западе и северных штатах страны. По сообщению CBS, в понедельник были зафиксированы около 20 ливневых паводков в штатах Арканзас, Канзас, Миссури, Оклахома, в Миссисипи, на Несси и Огайо. Ожидаются ливни и сильный ветер. Метеорологи не исключают образование торнадо. Россияне массово отправляются на курорты Анталии. В мае регион посетили более 430 тысяч туристов из России. Это стало лучшим показателем среди всех стран. Самыми популярными курортами оказались Кемер, Аланья и Сиде. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: В Москве в 8 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Минцифра и Роскомнадзор попросили правоохранительные органы поддержать снятие ограничений с Roblox. Ведомство уверяет, что игровая платформа пообещала выполнять требования российского законодательства, то есть награждать детей от противоправного контента. А Евросоюз запретит участникам СВО, прошлым и действующим, въезд в страны Союза. Мера войдет в 21-й пакет антироссийских санкций, объявили в Брюсселе. Пока понятно, что речь идет о так называемых комбатантах, то есть лицах, непосредственно принимающих участие в боевых действиях, как европейцы собираются их вычислять. И соцфонд России опроверг информацию СМИ о задержках выплат пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет. Там уверяют, что все идет штатно. Ранее некоторые СМИ написали, что уже сутки соцфонд из-за глобального сбоя не выплачивает пособие по уходу за ребенком и задерживает выплаты по больничным. Подробности на Business FM. Roblox, возможно, разблокируют. Минцифры и Роскомнадзор попросили правоохранительные органы поддержать снятие ограничений с платформы. В сообщении Минцифры сказано, что американская Roblox предоставила, цитата, гарантии ответственного поведения на российском рынке. То есть компания подтвердила, что будет выполнять требования российского законодательства. А Roblox был заблокирован в декабре прошлого года из-за распространения вредной и опасной информации, включая пропаганду суицидального поведения и потребления наркотиков. Но сейчас компания будет реализовывать на своей платформе целый комплекс мер по защите детей от подобного контента, а также от негативного поведения других пользователей. Например, как уточняет Минцифра, в июне в Roblox появится разделение игроков по возрастным группам. Мы обсудили это все с председателем Совета фонда развития цифровой экономики Германом Клименко. Как говорит сообщение, ведомства получили от Roblox гарантии ответственного поведения. Что это могут быть за такие гарантии?
12: Ну, Roblox по всему миру преследовали, ну, относительно. И в Америке были специально созданы ассоциации родительские, которые требовали от них более, назовем это, ответственного поведения по поводу регистрации. Это определение возрастов, чтобы дети не общались со взрослыми и так далее и тому подобное. Roblox оказался готов сотрудничать вообще со всеми, да, потому что, ну, большая международная история. И в отличие, там, допустим, от того же Apple, который нас не очень любит, Roblox сказал, что, пожалуйста, мы сделаем все, что вы хотите. Знаете, это хорошая новость, и теоретически вроде бы должны разблокировать Roblox, но когда дело дойдет до авторизации, мне кажется, у нас возникнут проблемы. Там Roblox делает следующим образом. Искусственный интеллект берет и по фотографии определяет возраст ребенка и ставит им несколько диапазонов. Ну, условно говоря, с 11 до 13, с 13 до 15, 15 старше. С точки зрения нашего законодательства, это такая странная история, да, то есть, но не криминальная. Точно так же они требуют и будут требовать какого-то предъявления документа. Вот что будут показывать наши дети по требованиям Roblox, непонятно. Roblox клянется, что он будет уничтожать документы после верификации, и не очень понятно, будет ли готов Roblox все это делать на серверах на территории России. Надеюсь, что Минцифра понимает, как реализовать. По просьбе Роскомнадзора заблокировали, по его же просьбе разблокируют. Если у Роскомнадзора нет претензий...
11: Ну и как вы считаете, это может быть как некий прецедент? Могут ли другие платформы идти тем же путем? Будут ли они разблокированы? Ну, тот же Telegram, например.
12: Я думаю, это вообще не связанная история. Никаких претензий к самому тему Роблокса и контента его нет. Это больше была история про заботу о детях. А все остальные наши проблемы, они больше взрослые и политические. Но хотелось бы многим как бы рассчитывать то, что и вот к Телеграму будут отношения другое, но я думаю, нет.
0: То есть детям пошли навстречу?
12: Да, детям пошли навстречу.
0: Герман Клименко, представитель сайта Фонда развития цифровой экономики. Возможно, у российских ведомств есть некая договоренность с Roblox, предполагает управляющий РТМ группы эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
13: Вообще, то, что мы видим сейчас, это демонстрация того, что работа регулятора и его общение с большими игроками, оно не останавливается. То есть оно всегда было, иногда оно может приостановиться, но полностью не останавливается. Мы это видели по сообщениям по поводу блокировки Apple в магазине приложений VPN-сервисов. Мы это видим вот сейчас по сообщению по поводу Roblox. То есть все указывает на то, что работа ведется постоянно. Вопрос эффективности, там, масштаба и так далее. Какие договоренности могли быть, мы с вами не знаем. То есть об этом знает только регулятор, и вот у нас есть только официальное сообщение, но по большому счету больше ничего. Но учитывая то, чем занимается служба, это противоправный контент, это доступ к противоправному контенту, это реакция компании, ну то есть что требует Роскомнадзор от компании, чтобы компания реагировала на запросы регулятора по поводу блокировки каких-то сообществ, предоставления, возможно, каких-то данных о каналах, ну и так далее. То есть что-то, что помогает вот выявлению этого противоправного контента, его блокировки там и так далее. Вот, скорее всего, есть какая-то договоренность с Роблоксом. Сама новость, конечно, она позитивная, но здесь, наверное, на мой взгляд, весь интернет поделится на такие три большие группы. Первая группа – это однозначно разрешенные группы сервисов. Вторая группа – это однозначно запрещенная группа сервисов. Ну, например, там вот VPN-сервисы для обхода блокировки. И будет достаточно большая вот такая серая зона, когда, ну, вот непонятно, что с сервисом. Вот он запрещенный, он разрешенный, как к нему относится государство, ну и вот какая-то вот серая зона. Но есть механизм, получается, и входа в черный список, скажем так, и выхода из этого черного списка в условно-серый.
0: Евгений Царев, управляющий РТМ групп Roblox, была разработана в 2006 году. Ежедневная активная аудитория составляет более 150 миллионов пользователей по всему миру. Блокировка Roblox в прошлом году вызвала волну обсуждений в СМИ и в соцсетях. Ее даже прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он тогда сообщил, что Кремль получил большое количество обращений с просьбами о разблокировке игровой платформы. Евросоюз запретит участникам СВО, прошлым и действующим, въезд в страны Союза. Мера войдет в 21-й пакет антироссийских санкций. Об этом заявили Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас. Причем сделали это в разных формулировках, поэтому возникла путаница. Сейчас понятно, что речь идет о так называемых комбатантах, то есть лицах, непосредственно принимающих участие в боевых действиях. Евгений Перечук подробнее.
14: Европейские двери должны быть закрыты для российских комбатантов, в том числе бывших, и поэтому мы вводим запрет на получение визы для комбатантов, бывших и действующих в российских вооруженных силах и их прокси-силах. Такое сообщение оставила глава евродипломатии Кая Каллас в соцсетях. В ходе выступления ее коллега и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен внесла уточнение. Цитата. «Мы впервые предлагаем запретить въезд в ЕС всем, кто служил в российских силах с начала войны. Таким образом, ЕС останется закрытым для всех, кто принимал участие во вторжении». Конец цитаты. Уточнение, кого именно считать комбатантами, а кого нет, от руководителей ЕС не последовало. Подробности должны быть в 21-м пакете, который обещают утвердить до 15 июля. С практически 100% вероятностью можно говорить, что запрет на визу не будут вводить для тех мужчин, кто проходит или проходил обычную срочную службу, никогда не заключал контракт с Минобороны и не участвует в боевых действиях, говорит военный адвокат Денис Кокшаров.
15: Вообще в международных нормативных актах комбатантами, да, считаются именно те лица, которые принимают участие именно в боевых действиях, именно в вооруженном конфликте каком-то. То есть если все-таки в их понимании, это как в рамках международного права, то лицо должно принимать непосредственное участие в специальной военной операции. Вот, наверное, таким образом. То есть это либо добровольческие формирования, да, которые открыто носят оружие, регулярная армия Российской Федерации, те, которые непосредственно принимают участие, которые заключили контракт с Министерством обороны для прохождения военной службы. Видимо, их понимают. Вот мобилизованные, они должны входить в это число, так как они все-таки непосредственно принимают участие, несмотря на то, что их принизило государство.
16: Значит, военнослужащий охранял склад на Чукотке. Этот склад каким-то образом был связан с СВО, ну, буквально там, предположим, боеприпасы. Комбатант или нет?
15: Да, вопрос такой интересный. Я думаю, что ЕС будет определять как комбатант.
14: Другой вопрос, как Евросоюз будет узнавать, участвовал ли соискатель на визу в военном конфликте, заключал ли контракт и в широком смысле является или являлся тем самым комбатантом. Некоторые страны требуют соискателей на визу данные о военной службе. Например, эту информацию запрашивают США. Но в ЕС такой практики сейчас нет. В обычном паспорте есть графа «воинская обязанность», но сведения там указываются скудные, и сделать по ним определенные выводы нельзя. Можно узнать о том, участвовал человек в конфликте с оружием в руках или нет, по косвенным признакам, говорит директор международных проектов иммиграционного визового агентства «Еврорезидент Изи Виза» София Дефосе Аксютина.
17: Существуют различные способы оценки и проверки информации, которую предоставляет о себе соискатель визы. Ничто не мешает добавить соответствующие пункты в анкету. Могут запрашивать различные документы, подтверждающие службу в армии. Не думаю, что у западных стран будет доступ в наши архивы. Будут как-то оценивать по косвенным данным, возможно. Например, продемонстрировать источник заработной платы, список работодателей, где заявитель работал последние годы. Мое ощущение, что категория людей, которые служат в рядах вооруженных сил, это не категория массовых туристов, зарубежных курортов и людей, которые регулярно оформляют визы для поездок в Европу. Мне кажется, все-таки это разные категории. Если зарубежные консульства поставят перед собой такую задачу, то какие-то инструменты оценки им доступны.
14: Вдобавок, ничего, кроме бюрократической волокиты, не мешает Евросоюзу после принятия новых антироссийских санкций ввести новое правило для консульств, требовать обновленный пакет документов, куда внесут в том числе военный билет или выписку из реестра воинского учета. Могут затребовать и справку об участии в СВО. Такая тоже существует. Также наши собеседники не исключают, что на определенном этапе, пусть и не сразу, европейцы начнут стричь всех под одну гребенку и перестраховываться, отказывая во въезде всем мужчинам призывного возраста с российским паспортом. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
0: Социальный фонд «Россия» опроверг информации СМИ о задержках выплат пособий по уходу за ребенком до полутора лет. Все идет штатно, в плановом порядке, заявила пресс-служба ведомства. Ранее СМИ написали, что уже сутки соцфонд из-за глобального сбоя не выплачивает пособие по уходу за ребенком и задерживает выплаты по больничным. На горячей линии соцфонда абонентам прокручивается такое сообщение.
18: Вы обратились в единый контакт-центр по мерам социальной поддержки граждан. Если вы ждете пособие по уходу за ребенком до полутора лет, к сожалению, сейчас выплаты задерживаются. Мы уже решаем эту проблему, и деньги поступят в ближайшее время. К сожалению, все операторы сейчас заняты. Вы можете написать нам в мессенджере Макс. Приносим извинения за неудобства.
0: Как уточнили в соцфонде, подавляющее большинство получателей, свыше 98% уже получили пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Сбоя в работе социального фонда нет, все системы функционируют штатно, выплата за текущий месяц проводится в плановом порядке. Конец цитаты.
3: Реклама. Солнечные панели, вакуумная система мусороудаления, беспилотные автомобили, роботы-уборщики, искусственный интеллект в ЖКХ. О том, как развивается один из крупнейших проектов умного города в России и о том, почему качественный продукт находит своего покупателя даже в непростые времена. Генеральный директор АО «Сберсити» Андрей Лихачев в дни Петербургского международного экономического форума беседовал с главным редактором «Бизнес FM» Ильей Капелевичем. В воскресенье после 12 на «Бизнес FM».
19: Жизнь полна сюрпризов, и Jack RF8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
19: Деньги.
20: 1861 году в США в обращении были введены первые долларовые банкноты. В 1862 начало работу бюро гравирования и печати. Четыре женщины и двое мужчин в подвале главного здания Министерства финансов ставили печати на однодолларовые и двудолларовые банкноты, которые печатали частные компании. Еще год спустя функция изготовления денег была передана государству.
19: История денег на Business FM. Business FM в подкастах. Строго по делу.
21: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM.
19: Комментарии Буфта.
21: Личный взгляд на главные события.
19: Бизнес говорит.
21: Чтобы кто надо услышал.
19: Бесценные знания.
21: Неочевидные, но удивительные факты.
19: Все подкасты Business FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
22: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Порог выручки бизнеса для уплаты НДС хотят зафиксировать на уровне 20 миллионов рублей на срок 3 года. Об этом Forbes сообщила пресс-служба Минфина. Потом возможно его снижение. Глава Минфина Антон Силуанов отметил, что освобождение от уплаты НДС коснется более 360 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства в 2027-2028 годах. Депутаты Госдумы сообщили в пояснительной записке к законопроекту, что бюджет России из-за всего этого недополучит свыше 250 миллиардов рублей. С начала этого года в России не открылось ни одного нового универмага, сообщают ведомости со ссылкой на отчет консалтинговой компании CoreXP. В 2023 году был зафиксирован 10-летний рекорд. Тогда на рынок вышли объекты на 76 тысяч квадратных метров. Интерес к таким проектам падает на фоне насыщения рынка, сокращения ассортимента и снижения трафика у торговых центров, отмечают эксперты. Каждый десятый россиянин планирует открыть собственный бизнес в ближайшие 1-2 года. Еще 16% находятся на этапе поиска и оценки идей, сообщает Prime. В среднем на старт дела люди готовы потратить около 1 100 000 рублей. Самыми популярными направлениями стали магазины онлайн-торговли. А главный мотив – желание работать на себя и быть независимыми. В России в этом году растут продажи новых люксовых авто. За первые 5 месяцев их приобрели уже свыше 300 единиц, что почти на 1/5 больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщает Автостат. При этом тройка самых популярных люксовых брендов в мае у россиян была следующая: Rolls-Royce, Lamborghini и Bentley. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Погода в Москве.
0: В Москве сейчас плюс 25 градусов, облачно с прояснениями, осадки на сегодня не ожидается, завтра жарко, плюс 29 и солнечно, примерно такая же погода и в четверг, а вот в пятницу, субботу и воскресенье, хоть будет все еще жарко, но уже возможны дожди временами. +17 в Москве, вы слушаете Business FM. В России расширят список разрешенных для покупки криптовалют, но могут ввести комиссию на торговлю. Об этом заявил известием замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, неквалифицированным инвесторам разрешат покупать 5 крупнейших по капитализации криптовалют, но торги этими активами несут повышенные риски, поэтому власти хотят внедрить дополнительные, как он сказал, механизмы защиты инвесторов. Это в том числе и комиссия при покупке и продаже этих криптовалют. Валерий Убадоев продолжит.
23: На данный момент, по данным CoinMarketCap и TradingView, 5 крупнейших криптовалют по капитализации – это биткоин, эфир, долларовый стейблкоин USDT, монета BNB и еще один долларовый стейблкоин USDC. Однако, по словам замминистра финансов Ивана Чебескова, торги некоторыми из вышеперечисленных монет несут дополнительные риски, от которых власти хотят защитить инвесторов. При этом механизм защиты подразумевает под собой в том числе и комиссии при покупке-продаже. По мнению Минфина, это, наряду с рекомендациями, будет стимулировать граждан к владению более безопасными с точки зрения властей активами. Размер комиссий не уточняется. Но меры могут быть и другими. Это, например, средства технической защиты. защиты. Что это конкретно, также не уточняется. Скорее всего, это дополнительные тестирования, какие-либо лимиты или период охлаждения на вывод средств, считают эксперты. Дополнительные риски несут в себе, по мнению Минфина, стейблкоины USDT и USDC, так как они выпускаются зарубежными эмитентами. Следовательно, активы в этих монетах могут быть заморожены. Например, эмитент USDT Tether сообщал о заморозке 344 миллионов долларов на двух кошельках, связанных с обходом санкций, по запросу от американских властей. Кроме того, в прошлом году компания заблокировала средства российской криптобиржи Garantex. Также рискованной считают монету BNB, выпущенной криптобиржей Binance. Эта платформа вводила ограничения против российских клиентов. Но конкретно в случае с BNB опасения выглядят безосновательными, объясняет основатель BitOK Дмитрий Мачихин.
1: Что касается позиции самого Binance относительно России, уход биржи и отказ от работы с российскими пользователями не означает, что держатели этой монеты имеют какие-то риски. Это совершенно две разных, так сказать, корзины. Я могу держать BNB на кошельке, никто об этом никогда не узнает. Мы уверенно едем в регулируемую среду, где для того, чтобы покупать криптовалюты с банковской карточки, нужно будет соблюдать определенные правила. Регуляторам важно, чтобы все было в духе международного регулирования, при этом не нарушало права инвесторов, у которых, повторюсь, есть и всегда будет выбор работать им официально по правилам, по новым, либо оставаться в тени в DeFi, но со всеми вытекающими.
23: При этом, как уточнил председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов, окончательный перечень всех доступных криптовалют будет отличаться у разных организаторов торгов. Предполагается, что Банк России установит список для никвалов, а вот для квалифицированных инвесторов отечественные биржи получат право формировать собственные перечни. Все это часть законопроекта по регулированию крипторынка, и до сих пор не все до конца понятно, как конкретно это будет работать, так как регулирование продолжает дорабатываться в реальном времени. Понятно лишь то, что легальная торговля будет похожа на бег с препятствиями, считает гендиректор Крипто-А Алена Нариньяни.
2: Какие конкретно это будут правила ограничения, пока непонятно, кроме того, что не все монеты доступны, не на всю сумму можно закупаться, соответственно, торги будут проходить в определенное время на определенных биржах и при определенных условиях, там будут определенные кошельки, которыми можно пользоваться. Ну, собственно говоря, это будет бег с препятствиями, полный дополнительных усложнений. Пользователи, которые имеют опыт работы с той же Binance, Coinbase, с другими биржами, которые до недавнего времени работали на российском рынке, и многие из них продолжают работать на российском рынке, либо российские пользователи продолжать с ними сотрудничать через аккаунты других регионов, это будет означать, что с российской биржей работать не так удобно, как с международными площадками.
23: Закон о регулировании крипторынка могут принять уже в июне, а вступить в силу он может до конца года. Стоит напомнить, что, как сообщалось ранее, неквалифицированные инвесторы смогут вкладывать в крипту до 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Ими будут выступать, например, брокеры или управляющие компании, которые появятся на российском рынке. Валерий Убадоев, Михаил Лапушкин, Business FM.
0: Нашествие пуха или пуховизация? Во многих российских регионах на улицах выросли сугробы из тополиного пуха. Проблема возникает и с техникой. Что говорят в компаниях по обслуживанию сплит-систем, камер видеонаблюдения и автосервисах? Об этом Наталья Шашина.
4: Выпала годовая норма осадков пуха. Шутят в соцсетях и задаются вопросом, где же вы, пухососы? На прошлой неделе в интернете завирусилось видео, как маленькие синие роботы, похожие то ли на доставщиков, то ли на электробусы, якобы собирают тополиный пух с московских улиц. Впрочем, внимательные зрители сразу заметили, что ролик сгенерирован нейросетью. Но фейк зажил своей жизнью, и СМИ даже стали обсуждать, что такой робот мог бы стоить до 12 миллионов рублей, как однокомнатная квартира в Москве. Пуха в этом году много, поскольку тополи пухоносят активнее обычного из-за повышенной влажности почвы после снежной зимы, объясняет эксперт по информационной экологии, замгендиректора компании i2b Илья Рыбальченко.
6: Все помнят майский снег, который моментально растаял, и, соответственно, семена тополя вызрели очень хорошо. Было много воды, раз, было много тепла, два, вот мы и имеем много семян.
4: Пух может забить радиатор автомобиля, но внутрь двигателя, непосредственно в камеру сгорания, он не попадет, успокаивают эксперты. Единственный реальный, но маловероятный риск, если огромный клубок пуха попадет под днище и задержится у горячего катализатора. Чисто теоретически возможно возгорание, говорит руководитель по продажам сети автосервисов «Иванор Москва» Николай Янковский. Но сам он таких случаев никогда не встречал.
24: Я лично не сталкивался раз, и вот своих коллег, а я знаю здесь по московскому региону,
5: миллиону примерно где-то 50 предпринимателей, у которых автосервисы. И когда наступают какие-то очень странные события, то мы, конечно, друг другу пересылаем там видео, фото. Но это в основном касается редких неисправностей автомобилей. И, конечно, я вот уверен, что если бы кому-то привезли сгоревший от пуха автомобиль, это бы точно бы завирусилось. То есть это вот прям невозможно было бы пропустить. Это вот прям московская фишка. Пух начал гореть, сжег автомобиль. И таких пока прецедентов в нашей внутренней микросети такого еще не было.
4: А вот тем, кто живет на нижних этажах, из-за пуха иногда приходится тратиться на дополнительную чистку сплит-системы. В среднем это стоит от 6 до 8 тысяч рублей, говорит директор компании BitSplit Иван Шаров.
7: Проблема действительно присутствует, но, как правило, беспокоит жителей нижних этажей, первого, второго, максимум третьего. Единственный момент какой. Многие делают сервисное обслуживание, подготовку к сезону где-то в апреле, в мае. И вот, наверное, я бы посоветовал жителям вот этих вот нижних этажей дожидаться все-таки появления пуха, чтобы не делать повторный выезд специалиста, не оплачивать его, тем самым сэкономить.
4: В 2013 году СМИ писали, что пух даже нарушил работу камер видеонаблюдения на московских дорогах, забив чувствительные фильтры видеоустройств. Впрочем, сейчас больших проблем он не создает. Разве что с двигающимися камерами с изменением угла обзора. Но бывает достаточно обычной продувки, говорит Александр, основатель фирмы «Секрек», занимающийся установкой видеонаблюдения.
8: Больше это влияет на электросети, на самом деле. Если шкафы не герметичные, пух, он только проводящий материал, то есть, возможно, короткие замыкания, вот такие вещи.
9: Ваши клиенты обращались к вам, нет?
8: У нас с этим проблем нет, потому что есть все, что электрооборудование, мы везде герметичные шкафы ставим, и хоть воду бросай, пух нам точно не вредит. Но просто по опыту по электрике я знаю, что бывают такие проблемы. То, что и коротят, автоматы выбивают у людей, потому что вот пух коротит.
4: От пуха страдают и аллергики. Из-за того, что он, словно общественный транспорт, переносит на себе пыльцу. Но тополя массово сажали в середине прошлого века. Некоторые уже состарились, не цветут и постепенно заменяются другими деревьями. Например, в Москве, по прогнозам, звучавшим в СМИ, примерно через 10 лет тополиного пуха уже почти не будет. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
0: Яндекс начал продавать наушники с интегрированной Алисой. Они называются Яндекс Дропс. Это первые так называемые носимые устройства компании, с помощью которого можно общаться с Алисой и ассистентом. Можно отдавать голосовые команды, например, сделать музыку в наушниках громче или тише, или попросить звонить кому-либо из списка контактов. А также можно надиктовать Алисе в наушниках различные мысли или планы, которые ассистент сохранит в подобии заметок. Эту функцию компания называет «Моя память». Форм-фактор у Яндекс Дропс напоминает AirPods Pro от компании Apple, шумоподавление тоже есть. Интеграция и в какие-либо девайсы – это уже не новый тренд, говорит руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт Рацит, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
24: Интеграция нейросетей в широком смысле в мобильное устройство – это сегодня один из самых, наверное, продвинутых секторов, если говорить про гаджеты. В этом смысле это очень понятная история, потому что здесь уже видны сценарии и понятно, как это может работать. Это, конечно, и надиктовывание, и расшифровка, и перевод в реальном времени, что, наверное, можно считать в плане перспектив самым таким вау-фактором. И, разумеется, нативным образом голосовые команды. Здесь очень много разных сценариев. То, что Яндекс в это пошел, это здорово. У Яндекса есть неплохая модель, собственно. Поэтому я думаю, что это очень перспективно, и это то, куда нужно двигаться. И что самое ценное, повторюсь, это то, что это направление в целом, как направление бизнеса, сегодня уже очень проработано на рынке. Да, я не думаю, что это может быть каким-то вау-фактором, в смысле фактором выбора, если говорить о том, что люди прям пойдут покупать именно эти наушники, да. Но если на прилавке будет некоторое количество вариантов разных производителей, а все-таки давайте признаем, что Яндекс не самый сильный игрок на этом рынке, а именно в плане наушников, то да, почему бы и нет. Вполне может стать тем фактором, который сподвигнет пользователя попробовать, особенно если человек, в принципе, живет в экосистеме Яндекса. То это, в принципе, здорово, что они идут туда, потому что, как показывает опыт той же компании Apple, выдержав паузу, практически невозможно добиться каких-то успехов, а вот проиграть рынок можно. Поэтому то, что они идут туда сейчас и идут с интересными продуктами, это очень хорошо для компании, ну и, собственно, для российского рынка, для российских пользователей.
0: Олег Капранов, автор канала «Токсичная цифра». Стоимость наушников от Яндекса почти 9 тысяч рублей. Это первые наушники с ассистентом на российском рынке. За рубежом такие выпускает, например, Samsung. Наушники Galaxy Buds 3 Pro и Buds 4 Pro имеют встроенного голосового помощника, позволяющего взаимодействовать с нейросетью Gemini.
21: Наизусть. Фридрих Ницше.
10: Все, что не убивает нас, делает нас сильнее.
21: Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: Пуск 2028. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Причиной хлопка в автомобиле на юго-западе Москвы стал подозрительный предмет. Об этом ТАСС сообщили в Следственном комитете. Предмет был обнаружен под китайским электромобилем «Зикр», припаркованным на улице Веденского. Обезвредили его при помощи детонации. Пострадавших нет, сообщили в Следкоме. Лариса Долина обратилась в Лефортовский суд Москвы за возмещением ущерба от преступления на сумму 176 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов. Общая юрисдикция иск подан к осужденным за мошенничество с ее квартирой. Анжеле Цирульниковой, Дмитрию Леонтьеву, Артуру Каменецкому, Андрею Основе. НАСА назвала астронавтов, которые отправятся на Луну в рамках миссии «Артемида-3». В 27-м году в состав экипажа вошли Андре Дуглас, Лука Пармитано, Фрэнк Рубио и Рэнди Бресник. В НАСА добавили, что в рамках миссии астронавты проведут ряд сложных испытаний на околоземной орбите. Полученные результаты будут использованы для миссии «Артемида-4», в ходе которой члены экипажа отправятся к Южному полюсу Луны в 28-м году. Число погибших из-за землетрясения на юге Филиппин возросло до 41. Об этом сообщил телеканал GMA News. Более 470 человек ранено, еще 4 числятся пропавшими без вести. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В Москве 20.30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Евросоюз намерен ввести санкции против 31 российского банка в рамках 21-го пакета санкций против России, объявили в Брюсселе. А также там хотят ограничить продажу России СПГ-танкеров и включить в санкционный список еще 30 судов, а также сохранить потолок цен на российскую нефть в $44 за баррель и запретить или ограничить импорт трески и другой рыбы из России. Насколько это серьезные пакеты и подешевеет ли рыба для россиян? Российский аналог Starlink столкнулся с первой потерей на орбите. По данным СМИ, один из аппаратов проекта «Рассвет» начал внеплановое снижение, что в июне сгорел в атмосфере. При этом разработчик системы «Бюро 1440» говорит, что остальные 15 аппаратов работают штатно. Там обещают коммерческий запуск спутникового интернета уже в будущем году. Японские марки автомобилей уверенно опередили европейцев по пробегу и надежности. Аналитики платформы IC Cars изучили более 174 миллионов автомобилей в США. Среди лидеров Toyota, Lexus, Honda и Acura. В то же время некоторые известные европейские и корейские бренды не смогли показать даже минимального результата. Подробности на Business FM.
21: Реклама. Тренды в сегменте банковских вкладов и как на них влияет снижение ключевой ставки. Становится ли вкладов меньше? Как меняется их средний размер и срок? О том, что предпринимают банки, конкурируя за вклады, о росте кредитной активности и о комиссии за электронные чаевые. Первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев в дни Петербургского международного экономического форума беседовал с главным редактором Business FM Ильей Капелевичем. В пятницу после 13 на Business FM. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru.
0: Евросоюз намерен запретить транзакции с 31 российским банком в рамках нового пакета санкций против России. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге, объявляя предложение по новому пакету санкций. Также Еврокомиссия предлагает ввести ограничения в отношении продажи России СПГ-танкеров, как это уже было сделано с нефтяными танкерами. Предлагается включить в санкционный список еще 30 судов, помимо 632, против которых уже введены санкции. А также планируется сохранить потолок цен на российскую нефть на уровне $44 за баррель в течение 6 месяцев. В целом, в рамках 21-го пакета Евросоюз намерен сфокусироваться на секторах энергетики, финансовых услуг и крипто-торговли. В свою очередь, глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что планируются новые меры экспортного контроля в отношении 50 компаний, в том числе базирующихся в Китае, Турции, Киргизии, Казахстане, Эмиратах, Индии. Кроме того, по ее словам, 2 российских порта и 4 аэропорта столкнутся с запретом на транзакции. Новый пакет санкций мы обсудили с гендиректором Фонда национальной энергобезопасности, профессором финансового университета Константином Симоновым.
12: Была идея, что Армузский кризис, который привел к серьезному росту цен на энергоносители, заставит Европейский Союз, возможно, взять какую-то санкционную паузу относительно каких-то действий, которые могли бы привести к дополнительному росту цен. Там разные были слухи относительно изменений динамического потолка. И, кстати, есть и другой санкционный кейс. Это Соединенные Штаты и Великобритания, которые санкции не ужесточают и даже приостанавливают их действия. Ну, все знают, что США выдают на месяц такое исключение из применения санкций, а Великобритания, например, разрешила поставку нефтепродуктов из третьих стран, произведенных из российской нефти. Вопрос был, Европа не пойдет ли по такому же пути, то есть возьмет некую паузу, скажет, что ну вот сейчас сложное энергетическое время, давайте подождем открытия Армуза и тут на Россию навалимся. Но, как мы видим, логика другая. Восторжествовала наоборот. На самом деле она, я думаю, что во многом подпитывается логикой политической. То есть, ну, очевидно, что Европа демонстрирует свое нежелание сейчас к переговорам, считает, что у Украины появился сильный аргумент, дроновые массовые атаки с использованием искусственного интеллекта, и что сейчас ситуация скорее говорит о том, что Европа пытается с позиции силы с Россией разговаривать. И тогда получается, что нужно поддавить санкциями и посмотреть, не приведет ли это к изменению уже российской позиции. Но на самом деле, вот, я думаю, что сильного влияния на российскую экономику они имеют не будут. То есть пока Армуз остается закрытым, санкционное давление вот такого типа вряд ли будет иметь толк. Ну да, традиционно есть

0: выше 44 долларов. При этом, опять же, более 20% морских перевозок осуществляется с участием компаний из Европы или других стран семерки. То есть, на самом деле, в Европе все понимают, что сейчас санкции не работают. И Европа закрывает на это глаза, потому что если сейчас начинать давить своих же греческих судовладельцев, ну, цена еще начнет разгоняться. У меня большие сомнения, что вот те меры, которые в 21-м пакете предлагаются, они будут действительно иметь какое-то супернегативное влияние на российскую экономику. Если Трамп армуз откроет, вот тогда будет гораздо хуже.
1: Смотрите, мое внимание привлекла история с предложением иностранным криптобиржам полностью запретить работу за связи с Россией.
0: Тоже понятно, действительно, почему это делается, потому что один из сюжетов – это транзакции. То есть возьмем те же энергоносители. И в целом это касается и поставок в Россию товаров. То есть расчеты через крипту – это, в общем-то, такая достаточно известная, популярная антисанкционная мера. Ну да, и здесь они, соответственно, тоже пытаются поддушить эту историю. Но это сделать очень сложно. Это называется в теории игр «игра в крота». То есть ты вносишь одного трейдера, тут же появляется два других. То же самое с криптобиржами. Ну, одно закроешь, две появятся. То есть крот всегда находит какую-то новую норку, роет ее и появляется в другом месте.
1: Резюмируя, какая из предложенных мер, по-вашему, самая гадкая, мерзкая и противная?
0: Мое резюме заключается в том, что 21-й пакет в большей степени психологическая атака. И еще раз повторю, пока мы видим текущие цены на энергоносители, российская экономика относительно спокойно может на санкционное давление пока смотреть.
2: Константин Симонов, гендиректор Фонда нацэнергобезопасности. В сфере рыболовства ЕС впервые предлагает существенные ограничения на импорт некоторых рыбных продуктов и полный запрет на другие, включая треску. Об этом заявил глава Еврокомиссии фон дер Ляйен. Каковы будут экономические потери для российских рыбаков и насколько болезненным окажется запрет для европейского рынка с учетом необходимости замещать треску другими поставщиками или видами рыбы, говорит управляющий партнер Grand Food Communications Илья Березнюк.
3: Напрямую против непосредственно тресковых. Трески, насколько я помню, санкции у нас не вводились. У нас за эти годы были определенные ограничения против конкретных компаний, которые, например, в Мурманске работают, в том же Баренцевом море, где как раз вылов идет, в том числе основных объемов трески. Вводились в отдельные периоды повышенные пошлины на сырье из России. Но вроде как вот именно полного запрета не было. Здесь такая палка о двух концах. С одной стороны, временно это действительно может доставить проблемы и неудобства, падение маржи у некоторых наших рыбодобывающих компаний. А поскольку объемы все равно вылова у нас остаются наши, здесь вопрос только как бы перед настройки логистики и, собственно, рынка сбыта. А для Европы, ну, это серьезный удар, потому что я не знаю, где они такие объемы будут дополнительно брать. Это приведет, опять же, дополнительно к росту цен и к дополнительным издержкам и росту себестоимости и вообще производства у рыбопереработчиков европейских. Там и так, в принципе, ситуация последние несколько лет была непростая, особенно в отношении трески. Потому что треска – продукт достаточно востребованный и популярный среди простых европейских покупателей там, и потребителей. Поэтому где они такие объемы будут дополнительно искать, для меня загадка.
4: А нам, в свою очередь?
3: Эти объемы, они как раз, я думаю, если такие проблемы возникают, они могут перераспределиться по разным каналам. В частности, и увеличатся объемы, которые попадут на внутренний рынок, то есть для нашего потребителя. Но мы же понимаем, что во всем важен баланс. Треска не самая дешевая рыба, это не менталь, это все-таки уровень повыше. Но, опять же, есть возможности диверсификации в плане новых рынков. Прежде всего, Юго-Восточная Азия, я думаю, вполне может эти объемы переварить. Я здесь каких-то глобальных проблем не вижу. В краткосрочной перспективе определенные проблемы могут возникнуть для наших компаний. Но это уже не первый раз. Эти проблемы постоянно, там каждый год какие-то возникают. И, в принципе, научились с ними справляться.
2: Илья Березнюк, Grand Food Communications. Также, по данным источников телеканала Евроньюс, Еврокомиссия включила патриарха Московского и всея Руси Кирилла, предполагаемый список персональных санкций против России. Ранее сообщалось, что 21-й пакет санкций ЕС против России хотят утвердить до 15 июля. Японские марки автомобилей уверенно опередили европейцев по пробегу и надежности. Аналитики популярной американской аналитической онлайн-платформы IC Cars изучили более 174 миллионов автомобилей в США и определили, у каких брендов выше всего шанс преодолеть отметку в 250 тысяч миль или в 400 тысяч километров. Средний показатель по всем брендам составил около 5%, но у лидеров цифры оказались в разы выше. Toyota почти 18%, Lexus 13%, Honda 11%, Acura 7%. Пятерку

0: лучших также вошла принадлежащая General Motors GMC с результатом более 4,5% электрокары Tesla. Продемонстрировали аналогичный показатель, что и GMC, что стало неожиданностью для многих экспертов. В то же время некоторые известные европейские и корейские бренды не смогли показать даже минимального результата. Ни один из автомобилей Jaguar, Mini и Maserati не смог проехать 400 тысяч километров. Еще 8 марок, среди которых Audi, BMW, Porsche, Hyundai и Kia, не дотянули даже до 1%. У Mercedes менее 2, комментирует автоэксперт Артем Бабцов.
1: История с рейтингами довольно сложная, поскольку рейтинги составляют свои отдельно страховые компании, отдельно сервисные организации, отдельно составляют автомобильные институты, независимые во многих странах, отдельно его иногда заказывают даже правительство. Ну и, конечно, сами автопроизводители тоже ведут подобные рейтинги. Методики разные, поэтому результаты всегда разные. Но в целом их всех объединяет последние лет 20-25 две тенденции. Первое, японцы сохраняют свой уровень качества. Он, конечно, ниже, чем на автомобиле производства 80-х годов, 90-х годов, потому что машины сейчас стали сложнее и намного более короткие сроки их выхода на рынок, потому что надо конкурировать с китайцами, поэтому машины выходят сырыми. Но у японцев они в любом случае менее сырые, чем у всех остальных, а это типичная черта именно всех японских производителей. Они всегда все практически в топ-10. При этом при всем сваливается качество у немцев, это знают и владельцы немецких автомобилей, это хорошо известно на автосервисах. Количество обращений по гарантии по немцам выросло во много раз по сравнению с теми же 90-ми годами. В первую очередь это Audi, BMW, чуть меньше степени Mercedes, но тенденция именно такова. Ее можно по-разному оценивать в разных рейтингах, разные места давать, но понятно, что лидирующих мест нет у немцев ни в одном исследовании. Что касается неожиданных результатов некоторых производителей, как это иногда случается, это исключительно разные способы подсчета, разные методики. Поэтому иногда такие результаты проскакивают, но они не меняют тенденцию в целом, что японцы в надежности продолжают лидировать и продолжает лидировать Toyota, благодаря в том числе своим институтам бережливого производства, подходу к работе с поставщиками, философии кайдзен и так далее. Европа отстает. Не совсем понятно пока, какое место будет у Китая в этих рейтингах. Пока, по ощущениям, Китай чуть отстает от Европы, конечно, безнадежно пока отстает от Японии. Но китайцы быстро учатся. Если они сейчас научились делать современные, комфортные, недорогие автомобили, совершенно точно скоро они научатся делать их еще и надежными.
0: Артем Бабцов, автоэксперт. Как отмечают эксперты, в России многие автомобилисты уже давно обращают внимание на японские марки как на эталон надежности. Как показывает практика, даже на вторичном рынке машины Toyota, Honda и Mazda пользуются стабильным спросом, а их стоимость снижается медленнее, чем у конкурентов. Однако при выборе стоит учитывать не только статистику, но и особенности эксплуатации, климат и качество топлива. Новая iOS настаивала часть пользователей айфонов без банковских приложений. После установки первой бета-версии iOS 27 у некоторых перестали запускаться последние версии Т-банка и Сбера. Приложение вылетает сразу после открытия. Пользователи также жалуются на сбои в самокате, купере и приложении кошелек. Насколько типична такая ситуация для новых версий iOS, объясняет главный редактор Розеткет и YouTube-канала Розеткет Данил Горащенко.
2: Такая ситуация бывает, когда выходит обновление, естественно, вносятся какие-то изменения существенные и просят разработчиков внести изменения в приложение. Это нормальная практика. Другой момент, что давно она не применялась. Но есть два важных фактора. Это бета-версия для разработчиков. Все может еще потом поменяться со второй бетой и с тем, что мы увидим непосредственно в паблик-бете или в релизе. Второй момент не совсем так, как описывают. Я вчера сразу же установил эту бету, проверил приложение банков, которые у меня были, и у меня несколько версий приложения Тинькофф Банка не запустились, но другие версии заработали. Приложение онлайн, старая версия Сбербанка, запустилось. Не совсем так, что не работает все. То есть какие-то версии, да, не работают, новые будут работать. Все равно, когда выйдет сама iOS 27 релиз, к тому моменту уже банки, я думаю, выпустят какую-то новую версию приложения, которая будет работать в любом случае.
0: Данил Горащенко, главред Розеткет. При этом проблема оказалась не только российской. За рубежом после обновления пользователи сообщают о сбоях Uber и популярной игре Genshin Impact. Публичную бету iOS 27 Apple выпустит в июле, а полноценный релиз системы только осенью.
3: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец. На Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
5: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкотт, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкотт ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкотта. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкотта заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах. Говорящие фамилии на Business FM.
4: Пока звучит этот текст, мир съест 13 килограммов шоколада.
5: Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
6: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
5: Отставки и назначения.
6: Михаил Мамута назначен зампредом Банка России. В соответствии с приказом главы ЦБ, Мамута вступит в должность 10 июня. Он также является членом Совета директоров Банка России. До назначения он возглавлял службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг. Одновременно ЦБ объявил о реорганизации работы службы. На ее базе будут созданы два новых подразделения – Служба по защите прав потребителей и Департамент поведенческого надзора.
5: Отчеты и планы.
6: Райффайзенбанк, дочерний банк австрийского Райффайзенбанк Интернешнл, отменил комиссию за входящие переводы физлиц в долларах США на сумму от 100 тысяч долларов, сообщил банк. Для входящих переводов в долларах США на сумму до 100 тысяч долларов комиссия составляет 50% от суммы перевода, но не менее 1 тысячи долларов и не более 10 тысяч. Запретительная комиссия в размере 50% на все входящие долларовые переводы действовала в банке с 2023 года. Исходящие переводы в долларах США в банке по-прежнему недоступны. Комиссия за входящие переводы в других валютах по-прежнему составляет 500 рублей.
5: Ценные бумаги.
6: Совет директоров группы Astra, разработчик операционной системы Astra Linux, принял решение об обратном выкупе до 4 миллионов акций. Это около 2% уставного капитала. Компания отметила, что buyback проводится в том числе в интересах всех акционеров на фоне недооценки компании. За последние дни акции Астры обвалились более чем на 30%. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: .48 в Москве. Вы слушаете Business FM.
5: Капитал с Алексеем Завьяловым.
7: Добрый вечер. Все-таки удалось вырасти российскому рынку акций. За основную торговую сессию индекс Московской биржи прибавил 0,2%, закрытие 2522 пункта. Вечером ситуация в похожем ключе развивается, незначительные темпы роста фиксируем. Но важно то, что 2500 пробивали вниз и вернулись, закрылись выше очень важного ключевого уровня 2500 пунктов по индексу Московской биржи. Он важный, крепкий уровень, с учетом того, что в предыдущие годы пробивали уже его, уходили ниже, но потом возвращались. То есть несколько раз уровень 2500 стоял. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в этот раз. Но стоит заметить, что против рынка были и цены на нефть, которые падали, и рост российского рубля. Рубль укрепился, причем очень заметно. Китайская валюта упала на 13 копеек, закрытие 10 рублей 58 копеек, но вот до 11 рублей не дошел юань на прошлой неделе, когда спекулятивно очень сильно играли против российского рубля. Но посмотрим, дойдет ли до 10 рублей теперь китайская валюта. Хотя Банк России покупает юани на повышенных объемах, более 5 миллиардов рублей в день тратит, точнее сказать, 5 миллиардов 200 миллионов потратил за вчерашний день. Но это пока не влияет на российскую валюту. А в большей степени на российский рубль влияют продажи валюты крупнейшими экспортерами, которые продолжают расти, согласно обзору Банка России, обзор рисков финансовых рынков. Крупнейшие экспортеры в мае увеличили продажи валюты на 40%. 10 миллиардов 200 миллионов долларов продали в апреле. Было продано 7 миллиардов 300 миллионов долларов. То есть совокупно за два месяца 17,5 миллиардов продали крупнейшие экспортеры американских долларов. И все это, конечно, влияет на российский валютный рынок. Кстати, сегодня доллар опустился ниже 72 рублей как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке. Но если вернуться к обзору финансовых рынков, рисков, то нефинансовые компании в мае немножко сократили продажи валюты на 5,6%. Чуть более 28 миллиардов было продано. В апреле почти 30 миллиардов было продано нефинансовыми компаниями. Незначительное изменение. По совокупности мы имеем продажи почти 60 миллиардов. В общем, валюта поступает на рынок, и, соответственно, в этой ситуации сложно, видимо, будет играть против российского рубля. Но спекулятивно можно было поиграть на прошлой неделе, когда все ждали новых данных Минфина относительно бюджетного правила, но потом, как мы видим, эту игру спекулянты очень быстро свернули. Что касается цен на нефть, то падают они по-прежнему, и смесь Brent торгуется в районе 91,5 доллара. Были интересные сообщения от президента США Дональда Трампа, который сказал, что американский вертолет Apache, ранее упавший у берегов Омана, был сбит Ираном. Ну и самое важное, что сказал Трамп, то, что штаты обязаны будут ответить на это. Как отвечать будут штаты, Трамп, естественно, не сказал, но рынок на этом всем встрепенулся немножко. Во всяком случае, цены на нефть отошли от своих минимальных значений, но не более того. А вот американский рынок акций довольно заметно падал. В моменте, если рассматривать, то индекс NASDAQ, в расчет которого входит 100 крупнейших корпораций, упал на 3%, потом немножко отскочил, а индекс широкого рынка S&P 500 падал на 1,5%. То есть на нефть это не сильно отразилось, но вот на рынке акций пока, во всяком случае, на нефти не сильно отразилось. Рынок акций более активно реагировал на заявление президента США. Ну, теперь рынок будет ждать, что будет за ответ США на вот эти, на эту ситуацию, когда Иран сбил американский вертолет, хотя там говорят, что пилоты не пострадали. Но, тем не менее, конечно, в центре внимания, помимо вот этой ситуации, и еще и переговорный процесс, который ведется, ну, во всяком случае, американская пресса пишет о том, что США и Иран в рамках переговоров по ядерной сделке обсуждают длительный запрет для Ирана на обогащение урана, который может составить около 15 лет.
3: Капитал на бизнес FM. Реклама.
5: Итоги пятилетней программы развития газоснабжения и газификации России. О том, какими темпами идет подключение домовладений, о льготах, на которые могут рассчитывать собственники, о целях, поставленных на следующие 5 лет, о газификации вечных огней и о 30-летии компании генеральный директор «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов в дни ПЭФа беседовал с главным редактором «Бизнес-ФМ» Ильей Капелевичем. В пятницу, после полудня, на «Бизнес-ФМ».
8: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ED. Гибридный внедорожник номер 1 от 5 865 тысяч рублей.
9: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
8: STO Xlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
10: Exceed. Born for more.
8: Реклама, не оферта.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
3: Деньги.
11: До начала 18 века для изготовления монет использовали обработанные монетные заготовки. Для их получения сначала отливали круглые монетные стержни, цаны. Затем цан разрезали на монетные кружки при помощи зубила. После этого производилась юстировка кружков, расковка, выглаживание, отбеливание, сушка и, наконец, шлифовка. Лишь после этого готовую обработанную монетную заготовку отправляли в чеканку.
3: История денег на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
12: Росреестр внес в правительство законопроект, направленный на то, чтобы упростить оформление прав на общее имущество садового некоммерческого товарищества. Напомним, что к общему имуществу СНТ относится вся земля, кроме, собственно, садовых участков, на которые могут располагаться дороги, инженерные коммуникации, места для сбора бытовых отходов, спортивные площадки и так далее. В настоящее время общее имущество передается в долевую собственность садоводов после проведения собрания членов СНТ, расчета доли и оформления в Росреестре права общей долевой собственности. Когда новый законопроект обретет статус закона, соответствующее право по аналогии с общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах будет возникать с момента постановки имущества на кадастровый учет в Росреестре. Как отмечают в ведомстве, благодаря изменениям снизятся временные финансовые затраты садоводов, которых избавят от собраний и расчетов. Будет упрощена процедура передачи общего имущества в пользование иным лицам и организациям, а это актуально, например, при проведении социальной газификации. По сведениям Росреестра, под эту программу сегодня попадают около 12 тысяч СНТ, находящиеся в газифицированных населенных пунктах. Также законопроект облегчит регулирование в случаях изменения границ СНТ, включения в него новых участков или размещения объектов общего пользования. Предусмотрена необходимость получения согласия собственников участков, которые СНТ планируют включить в свои границы, что позволит защитить их права, а также избежать в будущем оспаривания проектов межевания территории и решения общих собраний СНТ в отношении таких лиц, например, при возложении на них обязанности по содержанию общего имущества, подчеркивают в Росреестре. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.
3: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
13: Москва 2058, студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. 3 взрыва произошло на магистральном газопроводе в дагестанском Кызыл-Юрте, сообщает МЧС. Газовую трубу прорвало рядом с автозаправкой. Газ вырывается под высоким давлением и горит факелом. На месте работают экстренные службы. Более 100 человек эвакуированы. Данных о пострадавших нет, сообщили в Минздраве Республики. Российское ПВО сбило 292 украинских беспилотника за день. Об этом сообщили в Минобороны. 20 дронов летели в направлении Москвы. Болгария больше не будет поставлять оружие Украине, объявил министр обороны страны Димитр Стоянов. Он призвал к справедливому миру, условия которого определят обе стороны конфликта. Стоянов добавил, что роль Евросоюза в мирном процессе крайне важна, однако сообществу будет трудно выступать в роли посредника, поскольку ЕС оказывает помощь Украине. Ранее против военной помощи Украине выступал премьер-министр Болгарии Румен Радев. Индия приостановила выдачу разрешений в стране на Starlink из-за потенциальной угрозы нацбезопасности. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в Нью-Дели, обеспокоены вопросом возможности контролировать американского оператора в условиях геополитической напряженности. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В Москве 9 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Минцифра и Роскомнадзор попросили правоохранительные органы поддержать снятие ограничений с Roblox. Ведомство уверяет, что игровая платформа пообещала выполнять требования российского законодательства, то есть отграждать детей от противоправного контента. Ирану удалось сбить американский вертолет «Апач», признал Трамп и заявил, что США вынуждены на это ответить, хотя пилоты и не пострадали. Но, как ни сказал, это первые потери «Апач» для штата в ходе конфликта с Ираном. По некоторым данным, его удалось сбить с помощью дрона. Каковы версии? И Евросоюз запретит участникам СВО, прошлым и действующим, въезд в страны Союза. Мера войдет в 21-й пакет антироссийских санкций, объявили в Брюсселе. Пока понятно, что речь идет о так называемых комбатантах, то есть лицах, непосредственно принимающих участие в боевых действиях. Как европейцы собираются их вычислять? Подробности на Business FM. Roblox, возможно, разблокирует Минцифры и Роскомнадзор. Попросили правоохранительные органы поддержать снятие ограничений с платформы. В сообщении Минцифры сказано, что американская Roblox предоставила, цитата, гарантии ответственного поведения на российском рынке. То есть компания подтвердила, что будет выполнять требования российского законодательства. Roblox был заблокирован в декабре прошлого года из-за распространения вредной и опасной информации, включая пропаганду суицидального поведения и потребления наркотиков. Но сейчас компания будет реализовывать на своей платформе целый комплекс мер по защите детей от подобного контента, а также от негативного поведения других пользователей. Например, как уточняет Минцифра, в июне в Roblox появится разделение игроков по возрастным группам. Мы обсудили это все с председателем Совета фонда развития цифровой экономики Германом Клименко. Как говорит сообщение, ведомства получили от Roblox гарантии ответственного поведения. Что это могут быть за такие гарантии?
14: Ну, Roblox по всему миру преследовали, ну, относительно. И в Америке были специально созданы ассоциации родительские, которые требовали от них более, назовем это, ответственного поведения по поводу регистрации, это определение возрастов, чтобы дети не общались со взрослыми и так далее и тому подобное. Roblox оказался готов сотрудничать вообще со всеми, да, потому что, ну, большая международная история, и в отличие, там, допустим, от того же Apple, который нас не очень любит, Roblox сказал, что, пожалуйста, мы сделаем все, что вы хотите. Знаете, это хорошая новость, и теоретически вроде бы должны разблокировать Roblox, но когда дело дойдет до авторизации, мне кажется, у нас возникнут проблемы. Там Roblox делает следующим образом. Искусственный интеллект берет и по фотографии определяет возраст ребенка и ставит им несколько диапазонов. Ну, условно говоря, с 11 до 13, с 13 до 15, 15 старше. С точки зрения нашего законодательства, это такая странная история, да, то есть, но не криминальная. Точно так же они требуют и будут требовать какого-то предъявления документа. Вот что будут показывать наши дети по требованиям Роблокса, непонятно. Роблокс клянется, что он будет уничтожать документы после верификации, и не очень понятно, будет ли готов Роблокс все это делать на серверах на территории России. Надеюсь, что Минцифра понимает, как реализовывать. По просьбе Роскомнадзора заблокировали, по его же просьбе разблокируют. Если у Роскомнадзора нет претензий...
0: Ну и как вы считаете, это может быть как некий прецедент? Могут ли другие платформы идти тем же путем? Будут ли они разблокированы? Ну, тот же Telegram, например.
14: Я думаю, это вообще не связанная история. Никаких претензий к самому Роблоксу контента его нет. Это больше была история про заботу о детях. А все остальные наши проблемы, они больше взрослые и политические. Но хотелось бы многим как бы рассчитывать то, что и вот к Telegram будут отношения другое, но я думаю, нет.
0: То есть детям пошли навстречу?
14: Да, детям пошли навстречу.
0: Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. Возможно, у российских ведомств есть некая договоренность с Roblox, предполагает управляющий РТМ группы, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
15: Вообще, то, что мы видим сейчас, это демонстрация того, что работа регулятора и его общение с большими игроками, оно не останавливается. То есть оно всегда было, иногда оно может приостановиться, но полностью не останавливается. Мы это видели по сообщениям по поводу блокировки Apple в магазине приложений VPN-сервисов. Мы это видим вот сейчас по сообщению по поводу Roblox. То есть все указывает на то, что работа ведется постоянно. Вопрос эффективности, там, масштаба и так далее. Какие договоренности могли быть, мы с вами не знаем. То есть есть об этом знает только регулятор, и вот у нас есть только официальное сообщение, но по большому счету больше ничего. Но учитывая то, чем занимается служба, это противоправный контент, это доступ к противоправному контенту, это реакция компании, ну, то есть что требует Роскомнадзор от компании, чтобы компания реагировала на запросы регулятора по поводу блокировки каких-то сообществ, предоставления, возможно, каких-то данных о каналах, ну и так далее. То есть что-то, что помогает вот выявлению этого противоправного контента, его блокировки там и так далее. Вот, скорее всего, есть какая-то договоренность с Роблоксом. Сама новость, конечно, она позитивная, но здесь, наверное, на мой взгляд, весь интернет поделится на такие три большие группы. Первая группа – это однозначно разрешенные группы сервисов. Вторая группа – это однозначно запрещенная группа сервисов. Ну, например, там вот VPN-сервисы для обхода блокировки. Ну, и будет достаточно большая вот такая серая зона, когда, ну, вот непонятно, что с сервисом. Вот он запрещенный, он разрешенный, как к нему относится государство. Ну, и вот какая-то вот серая зона. Но есть механизм, получается, и входа в черный список, скажем так, и выхода из этого черного списка в условно-серый.
0: Евгений Царев, управляющий РТМ групп Roblox, была разработана в 2006 году. Ежедневная активная аудитория составляет более 150 миллионов пользователей по всему миру. Блокировка Roblox в прошлом году вызвала волну обсуждений в СМИ и в соцсетях. Ее даже прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он тогда сообщил, что Кремль получил большое количество обращений с просьбами о разблокировке игровой платформы. Дональд Трамп признал, что Ирану удалось сбить американский вертолет «Апач». Об этом американский президент написал в соцсетях. Цитата: «Иранцы сбили один из наших высокотехнологичных вертолетов «Апач» во время патрулирования над Армузским проливом». Трамп заявил, что США вынуждены на это ответить. Это первая потеря «Апач» для штата в ходе конфликта с Ираном. Два пилота, находившихся на борту, не пострадали. «Нью-Йорк Таймс» ранее писала, что у сбитого вертолета могла быть техническая неисправность. Однако журналист «Аксиос» Барак Равид со ссылкой на свои источники пишет, что вертолет сбил иранский дрон. К этому выводу пришло американское расследование. Об этом же сообщает CNN. По данным телеканала, это был беспилотник «Шахет». О версиях рассуждает военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
16: Вертолеты типа «Апач» широко привлекаются для борьбы с иранскими дронами «Камикадзе» типа «Шахет». Вполне вероятна такая ситуация. И источник «Аксиос» пишет, что, возможно, столкновение было непреднамеренным. Иранский дрон летел и не проявлял намерений атаковать вертолет «Апач». Но по каким-то причинам пилот «Апача» не справился с управлением, вероятно, и либо намеренно, либо не специально столкнулся с дроном. Такое возможно. Технически возможно. Еще и другая ситуация. Мы можем предположить, что иранские дроны могут нести ракеты в воздух с инфракрасными головками самонаведения. По крайней мере, такого рода практику мы видим в зоне специальной военной операции, причем как на российских дронах, так и на украинских. Вполне может быть, что иранский дрон мог нести также ракету и по команде оператора мог ее применить против вертолета. «Апач» действительно основной ударный вертолет вооруженных сил Соединенных Штатов. Да, его можно считать высокотехнологичной боевой машиной, но это не гарантия от того, что высокотехнологичная авиационная техника может быть сбита. Американский самолет пятого поколения F-35 повреждался как минимум средствами противовоздушной обороны Ирана ранее. Если при этом вертолет был поражен средствами ПВО Ирана, да, у Ирана есть переносные зенитные ракетные комплексы, у Ирана есть системы ПВО, которые наводятся по телевизионному изображению и не используются радары, например. И эти системы относительно успешно себя показали в последние месяцы противостояния с американо-израильской коалицией.
0: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». В том числе на новостях о сбитии Ираном вертолета «Апачи» резко обрушился американский фондовый рынок. Вечером вторника индекс NASDAQ 100 в моменте потерял около 3%, S&P 500 около 1,5%. Рейтер считает, что основные причины падения в том, что у инвесторов усилились опасения по поводу пузыря акций в IT-секторе. Кроме того, американский рынок боится повышения ставок от ФРС. Еще одна из причин – переток капитала в связи со скорым выходом SpaceX на биржу. Евросоюз запретит участникам СВО, прошлым и действующим, въезд в страны Союза. Мера войдет в 21-й пакет антироссийских санкций. Об этом заявила Урсула фон дер Ляйен и также Кая Каллас. Причем сделали это в разных формулировках, поэтому возникла путаница. Сейчас понятно, что речь идет о так называемых комбатантах, то есть лицах, непосредственно принимающих участие в боевых действиях. Евгений Перельчук подробнее.
17: Европейские двери должны быть закрыты для российских комбатантов, в том числе бывших. И поэтому мы вводим запрет на получение визы для комбатантов, бывших и действующих в российских вооруженных силах и их прокси-силах. Такое сообщение оставила глава евродипломатии Кая Каллас в соцсетях. В ходе выступления ее коллега и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен внесла уточнение. Цитата. «Мы впервые предлагаем запретить въезд в ЕС всем, кто служил в российских силах с начала войны. Таким образом, ЕС останется закрытым для всех, кто принимал участие во вторжении». Конец цитаты. Уточнение, кого именно считать комбатантами, а кого нет, от руководителей ЕС не последовало. Подробности должны быть в 21-м пакете, который обещают утвердить до 15 июля. С практически 100% вероятностью можно говорить, что запрет на визу не будут вводить для тех мужчин, кто проходит или проходил обычную срочную службу, никогда не заключал контракт с Минобороны и не участвует в боевых действиях, говорит военный адвокат Денис Кокшаров.
18: Вообще в международных нормативных актах комбатантами, да, считаются именно те лица, которые принимают участие именно в боевых действиях, именно в вооруженном конфликте каком-то. То есть, если все-таки в их понимании, это как в рамках международного права, то лицо должно принимать непосредственное участие в специальной военной операции. Вот, наверное, таким образом. То есть, это либо добровольческие формирования, да, которые открыто носят оружие, регулярная армия Российской Федерации, те, которые непосредственно принимают участие, которые заключили контракт с Министерством обороны для прохождения военной службы. Видимо, их понимают. А вот мобилизованные, они должны входить в это число, так как они все-таки непосредственно принимают участие, несмотря на то, что их принудило государство.
19: Значит, военнослужащий охранял склад на Чукотке. Этот склад каким-то образом был связан с СВО, ну, буквально там, предположим, боеприпасы. Комбатант или нет?
18: Да, вопрос такой интересный. Я думаю, что ЕС будет определять как комбатант.
17: Другой вопрос, как Евросоюз будет узнавать, участвовал ли соискатель на визу в военном конфликте, заключал ли контракт и в широком смысле является или являлся тем самым комбатантом. Некоторые страны требуют соискателей на визу данные о военной службе. Например, эту информацию запрашивают США. Но в ЕС такой практики сейчас нет. В обычном паспорте есть графа «воинская обязанность», но сведения там указываются скудные, и сделать по ним определенные выводы нельзя. Можно узнать о том, участвовал человек в конфликте с оружием в руках или нет, по косвенным признакам, говорит директор международных проектов иммиграционного визового агентства «Еврорезидент Изи Виза» София Дефосе-Аксютина.
20: Существуют различные способы оценки и проверки информации, которую предоставляет о себе соискатель визы. Ничто не мешает добавить соответствующие пункты в анкету. Могут запрашивать различные документы, подтверждающие службу в армии. Не думаю, что у западных стран будет доступ в наши архивы. Будут как-то оценивать по косвенным данным, возможно. Например, продемонстрировать источник заработной платы, список работодателей, где заявитель работал последние годы. Мое ощущение, что категория людей, которые служат в рядах вооруженных сил, это не категория массовых туристов, зарубежных курортов и людей, которые регулярно оформляют визы для поездок в Европу. Мне кажется, все-таки это разные категории. Если зарубежные консульства поставят перед собой такую задачу, то какие-то инструменты оценки им доступны.
17: Вдобавок, ничего, кроме бюрократической волокиты, не мешает Евросоюзу после принятия новых антироссийских санкций ввести новое правило для консульств, требовать обновленный пакет документов, куда внесут в том числе военный билет или выписку из реестра воинского учета. Могут затребовать и справку об участии в СВО. Такая тоже существует. Также наши собеседники не исключают, что на определенном этапе, пусть и не сразу, европейцы начнут стричь всех под одну гребенку и перестраховываться, отказывая во въезде всем мужчинам призывного возраста с российским паспортом. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ.
1: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
21: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
22: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Порог выручки бизнеса для уплаты НДС хотят зафиксировать на уровне 20 миллионов рублей на срок 3 года. Об этом Forbes сообщила пресс-служба Минфина. Потом возможно его снижение. Глава Минфина Антон Силуанов отметил, что освобождение от уплаты НДС коснется более 360 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства в 2027-2028 годах. Депутаты Госдумы сообщили в пояснительной записке к законопроекту, что бюджет России из-за всего этого недополучит свыше 250 миллиардов рублей. С начала этого года в России не открылось ни одного нового универмага, сообщают ведомости со ссылкой на отчет консалтинговой компании Core XP. В 2023 году был зафиксирован 10-летний рекорд. Тогда на рынок вышли объекты на 76 тысяч квадратных метров. Интерес к таким проектам падает на фоне насыщения рынка, сокращения ассортимента и снижения трафика у торговых центров, отмечают эксперты. Каждый десятый россиянин планирует открыть собственный бизнес в ближайшие 1-2 года. Еще 16% находятся на этапе поиска и оценки идей, сообщает Prime. В среднем на старт дела люди готовы потратить около 1 100 000 рублей. Самыми популярными направлениями стали магазины онлайн-торговли. А главный мотив – желание работать на себя и быть независимыми. В России в этом году растут продажи новых люксовых авто. За первые 5 месяцев их приобрели уже свыше 300 единиц, что почти на пятую часть больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщает Автостат. При этом тройка самых популярных люксовых брендов в мае у россиян была следующая: Rolls-Royce, Lamborghini и Bentley. Новости на бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Погода в Москве.
0: Сейчас плюс 24, осадки сегодня не ожидается, ночью плюс 18, завтра жарко, 29 градусов, солнечно, примерно такая же погода в четверг. В пятницу, субботу и воскресенье также будет жарко, до 30 градусов, облачно с прояснениями, но все три дня возможны дожди. В Москве, вы слушаете Бизнес FM. В России расширили список разрешенных для покупки криптовалют, но могут ввести комиссию на торговлю. Об этом заявил «Известиям» замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, неквалифицированным инвесторам разрешат покупать 5 крупнейших по капитализации криптовалют, но торги этими активами несут повышенные риски, поэтому власти хотят внедрить дополнительные, как он сказал, механизмы защиты инвесторов. Это в том числе и комиссия при покупке-продаже этих криптовалют. Валерий Бадуев продолжит.
23: На данный момент, по данным CoinMarketCap и TradingView, 5 крупнейших криптовалют по капитализации – это биткоин, эфир, долларовый стейблкоин USDT, монета BNB, и еще один долларовый стейблкоин USDC. Однако, по словам замминистра финансов Ивана Чебескова, торги некоторыми из вышеперечисленных монет несут дополнительные риски, от которых власти хотят защитить инвесторов. При этом механизм защиты подразумевает под собой в том числе и комиссии при покупке-продаже. По мнению Минфина, это, наряду с рекомендациями, будет стимулировать граждан к владению более безопасными с точки зрения властей активами. Размер комиссий не уточняется. Но меры могут быть и другими. Это, например, средства технической защиты. Что это конкретно, также не уточняется. Скорее всего, это дополнительные тестирования, какие-либо лимиты или период охлаждения на вывод средств, считают эксперты. Дополнительные риски несут в себе, по мнению Минфина, стейблкоины USDT и USDC, так как они выпускаются зарубежными эмитентами. Следовательно, активы в этих монетах могут быть заморожены. Например, эмитент USDT Tether сообщал о заморозке 344 миллионов долларов на двух кошельках, связанных с обходом санкций, по запросу от американских властей. Кроме того, в прошлом году компания заблокировала средства российской криптобиржи Garantex. Также рискованной считают монету BNB, выпущенной криптобиржей Binance. Эта платформа вводила ограничения против российских клиентов. Но конкретно в случае с BNB опасения выглядят безосновательными, объясняет основатель B2K Дмитрий Мачихин.
2: Что касается позиции самого Binance относительно России, уход биржи и отказ от работы с российскими пользователями не означает, что держатели этой монеты имеют какие-то риски. Это совершенно две разных, так сказать, корзины. Я могу держать BNB на кошельке, никто об этом никогда не узнает. Мы уверенно едем в регулируемую среду, где для того, чтобы покупать криптовалюты с банковской карточки, нужно будет соблюдать определенные правила. Регуляторам важно, чтобы все было в духе международного регулирования, при этом не нарушало права инвесторов, у которых, повторюсь, есть и всегда будет выбор работать им официально по правилам, по новым, либо оставаться в тени в DeFi, но со всеми вытекающими.
23: При этом, как уточнил председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов, окончательный перечень всех доступных криптовалют будет отличаться у разных организаторов торгов. Предполагается, что Банк России установит список для никвалов, а вот для квалифицированных инвесторов отечественные биржи получат право формировать собственные перечни. Все это часть законопроекта по регулированию крипторынка, и до сих пор не все до конца понятно, как конкретно это будет работать, так как регулирование продолжает дорабатываться в реальном времени. Понятно лишь то, что легальная торговля будет похожа на бег с препятствиями, считает гендиректор Крипто.А Алена Нариньяни.
4: Какие конкретно это будут правила ограничения, пока непонятно, кроме того, что не все монеты доступны, не на всю сумму можно закупаться, соответственно, торги будут проходить в определенное время на определенных биржах и при определенных условиях, там будут определенные кошельки, которыми можно пользоваться. Ну, собственно говоря, это будет бег с препятствиями, полный дополнительных усложнений. Пользователи, которые имеют опыт работы с той же Binance, Coinbase, с другими биржами, которые до недавнего времени работали на российском рынке, и многие из них продолжают работать на российском рынке, либо российские пользователи продолжать с ними сотрудничать через аккаунты других регионов, это будет означать, что с российской биржей работать не так удобно, как с международными площадками.
23: Закон о регулировании крипторынка могут принять уже в июне, а вступить в силу он может до конца года. Стоит напомнить, что, как сообщалось ранее, неквалифицированные инвесторы смогут вкладывать в крипту до 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Ими будут выступать, например, брокеры или управляющие компании, которые появятся на российском рынке. Валерий Бадоев, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
0: Нашествие пуха или пуховизация? Во многих российских регионах на улицах выросли сугробы из тополиного пуха. Проблема возникает и с техникой. Что говорят в компаниях по обслуживанию сплит-систем, камер видеонаблюдения и автосервисах? Об этом Наталья Шашина.
6: Выпала годовая норма осадков пуха. Шутят в соцсетях и задаются вопросом, где же вы, пухососы? На прошлой неделе в интернете завирусилось видео, как маленькие синие роботы, похожие то ли на доставщиков, то ли на электробусы, якобы собирают тополиный пух с московских улиц. Впрочем, внимательные зрители сразу заметили, что ролик сгенерирован нейросетью. Но фейк зажил своей жизнью, и СМИ даже стали обсуждать, что такой робот мог бы стоить до 12 миллионов рублей, как однокомнатная квартира в Москве. Пуха в этом году много, поскольку тополи пухоносят активнее обычного из-за повышенной влажности почвы после снежной зимы, объясняет эксперт по информационной экологии, замгендиректора компании I2B Илья Рыбальченко.
7: Все помнят майский снег, который моментально растаял, и, соответственно, семена тополя вызрели очень хорошо. Было много воды, раз, было много тепла, два, вот мы и имеем много семян.
6: Пух может забить радиатор автомобиля, но внутрь двигателя, непосредственно в камеру сгорания, он не попадет, успокаивают эксперты. Единственный реальный, но маловероятный риск, если огромный клубок пуха попадет под днище и задержится у горячего катализатора. Чисто теоретически возможно возгорание, говорит руководитель по продажам сети автосервисов «Иванор Москва» Николай Янковский. Но сам он таких случаев никогда не встречал.
24: Я лично не сталкивался раз, и от своих коллег, а я знаю здесь по московскому региону, примерно где-то 50 предпринимателей, у которых автосервисы. И когда наступают какие-то очень странные события, то мы, конечно, друг другу пересылаем там видео, фото. Но это в основном касается редких неисправностей автомобилей. И, конечно, я вот уверен, что если бы кому-то привезли сгоревший от пуха автомобиль, это бы точно бы завирусилось. То есть это вот прям невозможно было бы пропустить. Это вот прям московская фишка. Пух начал гореть, сжег автомобиль. И таких пока прецедентов в нашей внутренней микросети такого еще не было.
6: А вот тем, кто живет на нижних этажах, из-за пуха иногда приходится тратиться на дополнительную чистку сплит-системы. В среднем это стоит от 6 до 8 тысяч рублей, говорит директор компании BitSplit Иван Шаров.
25: Проблема действительно присутствует, но, как правило, беспокоит жителей нижних этажей, первого, второго
5: второго, максимум третьего. Единственный момент какой. Многие делают сервисное обслуживание, подготовку к сезону где-то в апреле, в мае. И вот, наверное, я бы посоветовал жителям вот этих вот нижних этажей дожидаться все-таки появления пуха, чтобы не делать повторный выезд специалиста, не оплачивать его, тем самым сэкономить.
6: В 2013 году СМИ писали, что пух даже нарушил работу камер видеонаблюдения на московских дорогах, забив чувствительные фильтры видеоустройств. Впрочем, сейчас больших проблем он не создает. Разве что с двигающимися камерами с изменением угла обзора. Но бывает достаточно обычной продувки, говорит Александр, основатель фирмы «Секрек», занимающийся установкой видеонаблюдения.
8: Больше это влияет на электросети, на самом деле. Если шкафы не герметичные, пух, он только проводящий материал, то есть, возможно, короткие замыкания, вот такие вещи.
9: Ваши клиенты обращались к вам, нет?
8: У нас с этим проблем нет, потому что есть все, что электрооборудование, мы везде герметичные шкафы ставим, и хоть воду бросай, пух нам точно не вредит. Но вот просто по опыту по электрике я знаю, что бывают такие проблемы. То, что и коротят, автоматы выбивают у людей, потому что вот пух коротит.
6: От пуха страдают и аллергики. Из-за того, что он, словно общественный транспорт, переносит на себе пыльцу. Но тополя массово сажали в середине прошлого века. Некоторые уже состарились, не цветут и постепенно заменяются другими деревьями. Например, в Москве, по прогнозам, звучавшим в СМИ, примерно через 10 лет тополиного пуха уже почти не будет. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
0: Яндекс начал продавать наушники с интегрированной Алисой. Они называются Yandex Drops. Это первые так называемые носимые устройства компании, с помощью которого можно общаться с Алисой и ассистентом. Ей можно отдавать голосовые команды, например, сделать музыку в наушниках громче или тише, или попросить звонить кому-либо из списка контактов. А также можно надиктовать Алисе в наушниках различные мысли или планы, которые ассистент сохранит в подобии заметок. Эту функцию компания называет «Моя память». Форм-фактор у Yandex Drops напоминает AirPods Pro от компании Apple, шумоподавление тоже есть. Интеграция в какие-либо девайсы – это уже не новый тренд, говорит руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт Рацит, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
10: Интеграция нейросетей в широком смысле в мобильные устройства – это сегодня один из самых, наверное, продвинутых секторов, если говорить про гаджеты. В этом смысле это очень понятная история, потому что здесь уже видны сценарии и понятно, как это может работать. Это, конечно, и надиктовывание, и расшифровка, и перевод в реальном времени, что, наверное, можно считать в плане перспектив самым таким вау-фактором. И, разумеется, нативным образом голосовые команды. Здесь очень много разных сценариев. То, что Яндекс в это пошел, это здорово. У Яндекса есть неплохая модель, собственно. Поэтому я думаю, что это очень перспективно, и это то, куда нужно двигаться. И что самое ценное, повторюсь, это то, что это направление в целом, как направление бизнеса, сегодня уже очень проработано на рынке. Да, я не думаю, что это может быть каким-то вау-фактором, в смысле фактором выбора, если говорить о том, что люди прям пойдут покупать именно эти наушники, да. Но если на прилавке будет некоторое количество вариантов разных производителей, а все-таки давайте признаем, что Яндекс не самый сильный игрок на этом рынке, а именно в плане наушников, то да, почему бы и нет. Вполне может стать тем фактором, который сподвигнет пользователя попробовать, особенно если человек, в принципе, живет в экосистеме Яндекса. То это, в принципе, здорово, что они идут туда, потому что, как показывает опыт той же компании Apple, выдержав паузу, практически невозможно добиться каких-то успехов, а вот проиграть рынок можно. Поэтому то, что они идут туда сейчас и идут с интересными продуктами, это очень хорошо для компании, ну и, собственно, для российского рынка, для российских пользователей.
0: Олег Капранов, автор канала «Токсичная цифра». Стоимость наушников от Яндекса почти 9 тысяч рублей. Это первые наушники с ассистентом на российском рынке. За рубежом такие выпускает, например, Samsung. Наушники Galaxy Buds 3 Pro и Buds 4 Pro имеют встроенные голосового помощника, позволяющего взаимодействовать с нейросетью Gemini.
11: Купание в море, загар, пикники,
25: посиделки на даче, матрас на волнах, волейбол на песочке.
11: Все, что сейчас нам кажется самым летним,
25: самым привычным и неизменным в веках,
11: кто-то когда-то придумал, попробовал или сделал первым. Однажды летом.
25: Специальный проект.
11: Скоро на Бизнес ФМ.
21: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
22: Москве 21:28. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Магистральный газопровод в дагестанском Кызыл-Юрте перекрыт на отрезке более 50 километров. Ранее там произошли 3 взрыва. Факел пламени достигал 15 метров. К тушению привлечены 25 человек и 7 единиц техники, сообщили в республиканском МЧС. Жители близлежащих частных домов были эвакуированы. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин заявил, что пострадавших нет. Под автомобилем на юго-западе Москвы нашли подозрительный предмет. Его обезвредили путем детонации. Пострадавших нет, заявили в Следственном комитете. Инцидент произошел на парковке на улице Веденского в Конькове. Передняя часть автомобиля «Зикр» выгорела полностью. ВСУ атаковали территорию детского сада в Запорожской области. Повреждена котельная и трансформатор, сообщили ТАСС администрации Каменско-Днепровского округа. Сейчас специалисты не могут выехать на место происшествия из-за высокой активности украинских дронов. Оценку ущерба проведут после стабилизации обстановки. Временное ограничение на прием и выпуск самолетов снова сняли в аэропорту Сочи. Об этом сообщает Росавиация. Меры вводились днем и вечером во вторник для обеспечения безопасности полетов. И каждый раз меры действовали чуть более часа. Новости на бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В Москве 21:30, студия Алексей Пунцудеев. Здравствуйте. Европа запретит себе треску из России. В Брюсселе обнародовали 21-й санкционный пакет. В него включили еще 31 российский банк. Также там хотят ограничить продажу в России СПГ-танкеров и включить в черный список еще 30 судов. Еще сохранить потолок цен на российскую нефть $44 за баррель и запретить или ограничить импорт трески и другой рыбы из России. Насколько это серьезные пакеты и подешевеет ли рыба для россиян? Российский аналог Starlink столкнулся с первой потерей на орбите. По данным СМИ, один из аппаратов проекта «Рассвет» начал неплановое снижение. 6 июня сгорел в атмосфере. При этом разработчик системы, бюро 1440, говорит, что остальные 15 аппаратов работают штатно. Там обещают коммерческий запуск спутникового интернета уже в будущем году. И японские марки автомобилей уверенно опередили японцев по пробегу и надежности. Аналитики платформы IC Cars изучили более 174 миллионов автомобилей в США. Среди лидеров Toyota, Lexus, Honda и Acura. В то же время некоторые известные европейские и корейские бренды не смогли показать даже минимального результата. Подробности на Business FM. Евросоюз намерен запретить транзакции с 31 российским банком в рамках нового пакета санкций против России. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге, объявляя предложение по новому пакету санкций. Также Еврокомиссия предлагает ввести ограничения в отношении продажи России СПГ-танкеров, как это уже было сделано с нефтяными танкерами. Предлагается включить в санкционный список еще 30 судов, помимо 632, против которых уже введены санкции. А также планируется сохранить потолок цен на российскую нефть на уровне $44 за баррель в течение 6 месяцев. В целом, в рамках 21-го пакета Евросоюз намерен сфокусироваться на секторах энергетики, финансовых услуг и крипторговли. В свою очередь, глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что планируются новые меры экспортного контроля в отношении 50 компаний, в том числе базирующихся в Китае, Турции, Киргизии, Казахстане, Эмиратах, Индии. Кроме того, по ее словам, 2 российских порта и 4 аэропорта столкнутся с запретом на транзакции. Новый пакет санкции мы обсудили с гендиректором Фонда нацэнергобезопасности, профессором финансового университета Константином Симоновым.
12: Была идея, что Армузский кризис, который привел к серьезному росту цен на энергоносители, заставит Европейский Союз, возможно, взять какую-то санкционную паузу относительно каких-то действий, которые могли бы привести к дополнительному росту цен. Там разные были слухи относительно изменений динамического потолка. И, кстати, есть и другой санкционный кейс. Это Соединенные Штаты и Великобритания, которые санкции не ужесточают и даже приостанавливают их действия. Ну, все знают, что США выдают на месяц такое исключение из применения санкций, а Великобритания, например, разрешила поставку нефтепродуктов из третьих стран, произведенных из российской нефти. Вопрос был, Европа не пойдет ли по такому же пути, то есть возьмет некую паузу, скажет, что ну вот сейчас сложное энергетическое время, давайте подождем открытия арбуза, и тут на Россию навалимся. Но, как мы видим, логика другая. Восторжествовала, наоборот. На самом
13: деле она, я думаю, что во многом подпитывается логикой политической. То есть, ну, очевидно, что Европа демонстрирует свое нежелание сейчас к переговорам. Считает, что у Украины появился сильный аргумент, дроновые массовые атаки с использованием искусственного интеллекта. И что сейчас ситуация скорее говорит о том, что Европа пытается с позиции силы с Россией разговаривать. И тогда получается, что нужно поддавить санкциями и посмотреть, не приведет ли это к изменению уже российской позиции. Но на самом деле, вот, я думаю, что сильного влияния на российскую экономику они иметь не будут. То есть пока Армуз остается закрытым, санкционное давление вот такого типа вряд ли будет иметь толк. Ну да, традиционно есть вещи, там расширение списка подсанкционных танкеров. Но это в каждом пакете санкций, это уже, знаете, такая санкционная рутина. Список банков расширяется. Ну, портов в предыдущем пакете было достаточно много, то есть тоже новаций никакой нет. Что касается потолка, там была идея, что проводится мониторинг раз в полгода, и на основании этого берется цена Eurosfop и убирается 15%. Ну, вот сейчас 44,1. Но на самом деле все в отрасли знают, что даже цены ФОП, которые сильно отличаются от цен ДАП, то есть цен в портах покупателя, но сейчас все равно цены ФОП и в Приморске, и в Новороссийске, они выше 44 долларов. При этом, опять же, более 20% морских перевозок осуществляется с участием компаний из Европы или других стран семерки. То есть на самом деле в Европе все понимают, что сейчас санкции не работают. И Европа закрывает на это глаза, потому что если сейчас начинать давить своих же греческих судовладельцев, ну, цена еще начнет разгоняться. У меня большие сомнения, что вот те меры, которые в 21-м пакете предлагаются, они будут действительно иметь какое-то супернегативное влияние на российскую экономику. Если Трамп Армуз откроет, вот тогда будет гораздо хуже.
14: Смотрите.

0: появится два других. То же самое с криптобиржами. Ну, одно закроешь, две появятся. То есть крот всегда находит какую-то новую норку, роет ее и появляется в другом месте.
1: Резюмируя, какая из предложенных мер, по-вашему, самая гадкая, мерзкая и противная?
0: Мое резюме заключается в том, что 21-й пакет в большей степени психологическая атака. И еще раз повторю, пока мы видим текущие цены на энергоносители, российская экономика относительно спокойно может на санкционное давление пока смотреть.
2: Константин Симонов, гендиректор Фонда нацэнергобезопасности. В сфере рыболовства ЕС впервые предлагает существенные ограничения на импорт некоторых рыбных продуктов и полный запрет на другие, включая треску. Об этом заявил глава Еврокомиссии фон дер Ляйен. Каковы будут экономические потери для российских рыбаков и насколько болезненным окажется запрет для европейского рынка с учетом необходимости замещать треску другими поставщиками или видами рыбы, говорит управляющий партнер Grand Food Communications Илья Березнюк.
3: Напрямую против непосредственно тресков. Трески, насколько я помню, санкции у нас не вводились. У нас за эти годы были определенные ограничения против конкретных компаний, которые, например, в Мурманске работают, в том же Баренцевом море, где как раз вылов идет, в том числе основных объемов трески. Вводились в отдельные периоды повышенные пошлины на сырье из России. Но вроде как вот именно полного запрета не было. Вот здесь такая палка о двух концах. С одной стороны, временно это действительно может доставить проблемы и неудобства, падение маржи у некоторых наших рыбодобывающих компаний. А поскольку объемы все равно вылова у нас остаются наши, здесь вопрос только как бы в перенастройке логистики и, собственно, рынков сбыта. А для Европы, ну, это серьезный удар, потому что я не знаю, где они такие объемы будут дополнительно брать. Это приведет, опять же, дополнительно к росту цен и к дополнительным издержкам и росту себестоимости вообще производства у рыбопереработчиков европейских. Там и так, в принципе, ситуация последние несколько лет была непростая, особенно в отношении трески. Потому что треска – продукт достаточно востребованный и популярный среди простых европейских покупателей там, и потребителей. Поэтому где они такие объемы будут дополнительно искать, для меня загадка.
4: А нам, в свою очередь?
3: Эти объемы, они как раз, я думаю, если такие проблемы возникают, они могут перераспределиться по разным каналам. В частности, и увеличатся объемы, которые попадут на внутренний рынок, то есть для нашего потребителя. Но мы же понимаем, что во всем важен баланс. Треска не самая дешевая рыба, это не менталь, это все-таки уровень повыше. Но, опять же, есть возможности диверсификации в плане новых рынков. Прежде всего, Юго-Восточная Азия, я думаю, вполне может эти объемы переварить. Я здесь каких-то глобальных проблем не вижу. В краткосрочной перспективе определенные проблемы могут возникнуть для наших компаний. Но это уже не первый раз. Эти проблемы постоянно, там каждый год какие-то возникают. И, в принципе, научились с ними справляться.
2: Илья Березнюк, Grand Food Communications. Также, по данным источников телеканала Евроньюс, Еврокомиссия включила патриарха Московского и всея Руси Кирилла, предполагаемый список персональных санкций против России. Ранее сообщалось, что 21-й пакет санкций ЕС против России хотят утвердить до 15 июля. Японские марки автомобилей уверенно опередили европейцев по пробегу и надежности. Аналитики популярной американской аналитической онлайн-платформы IC Cars изучили более 174 миллионов автомобилей в США и определили, у каких брендов выше всего шансы преодолеть отметку в 250 тысяч миль или в 400 тысяч километров. Средний показатель по всем брендам составил около 5%, но у лидеров цифры оказались в разы выше. Toyota почти 18%, Lexus 13%, Honda 11%, Acura 7%. Пятерку лучших также вошла принадлежащая General Motors GMC с результатом более 4,5% электрокары Tesla продемонстрировали аналогичный показатель, что и GMC, что стало неожиданностью для многих экспертов. В то же время некоторые известные европейские и корейские бренды не смогли показать даже минимального результата. Ни один из автомобилей Jaguar, Mini и Maserati не смог проехать 400 тысяч километров. Еще 8 марок, среди которых Audi, BMW, Porsche, Hyundai, Kia не дотянули даже до 1%. У Mercedes и менее 2%, комментирует автоэксперт Артем Бабцов.
5: История с рейтингами довольно сложная, поскольку рейтинги составляют свои отдельно страховые компании, отдельно сервисные организации, отдельно составляют автомобильные институты, независимые во многих странах, отдельно его иногда заказывают даже правительство. Ну и, конечно, сами автопроизводители тоже ведут подобные рейтинги. Методики разные, поэтому результаты всегда разные. Но в целом их всех объединяет последние лет 20-25 две тенденции. Первое, японцы сохраняют свой уровень качества. Он, конечно, ниже, чем на автомобиле производства 80-х годов, 90-х годов, потому что машины сейчас стали сложнее и намного более короткие сроки их выхода на рынок, потому что надо конкурировать с китайцами, поэтому машины

0: выходят сырыми. Но у японцев они в любом случае менее сырые, чем у всех остальных. А это типичная черта именно всех японских производителей. Они всегда все практически в топ-10. При этом при всем сваливается качество у немцев. Это знают и владельцы немецких автомобилей. Это хорошо известно на автосервисах. Количество обращений по гарантии по немцам выросло во много раз по сравнению с теми же 90-ми годами. В первую очередь это Audi, BMW, чуть в меньшей степени Mercedes. Но тенденция именно такова. Ее можно по-разному оценивать в разных рейтингах, разные места давать. Но понятно, что лидирующих мест нет у немцев ни в одном исследовании. Что касается неожиданных результатов некоторых производителей, как это иногда случается, это исключительно разные способы подсчета, разные методики. Поэтому иногда такие результаты проскакивают, но они не меняют тенденцию в целом, что японцы в надежности продолжают лидировать и продолжает лидировать Toyota, благодаря в том числе своим институтам бережливого производства, подходу к работе с поставщиками, философии кайдзен и так далее. Европа отстает, не совсем понятно пока, какое место будет у Китая в этих рейтингах. Пока, по ощущениям, Китай чуть отстает от Европы, конечно, безнадежно пока отстает от Японии, но китайцы быстро учатся. Если они сейчас научились делать современные, комфортные, недорогие автомобили, совершенно точно скоро они научатся делать их еще и надежными.
1: Артем Бобцов, автоэксперт. Как отмечают эксперты, в России многие автомобилисты уже давно обращают внимание на японские марки как на эталон надежности. Как показывает практика, даже на вторичном рынке машины Toyota, Honda и Mazda пользуются стабильным спросом, а их стоимость снижается медленнее, чем у конкурентов. Однако при выборе стоит учитывать не только статистику, но и особенности эксплуатации, климата и качества топлива. Новая iOS наставила часть пользователей айфонов без банковских приложений. После установки первой бета-версии iOS 27 у некоторых перестали запускаться последние версии Т-банка и Сбера. Приложение вылетает сразу после открытия. А пользователи также жалуются на сбои в самокате, купере и приложении кошелек. Насколько типична такая ситуация для новых версий iOS, объясняет главный редактор Розеткет и YouTube-канала Розеткет Данил Горащенко.
2: Такая ситуация бывает, когда выходит обновление, естественно, вносятся какие-то изменения существенные и просят разработчиков внести изменения в приложение. Это нормальная практика. Другой момент, что давно она не применялась. Но есть два важных фактора. Это бета-версия для разработчиков. Все может еще потом поменяться со второй бетой и с тем, что мы увидим непосредственно в паблик-бете или в релизинг. Второй момент не совсем так, как описывают. Я вчера сразу же установил эту бету, проверил приложение банков, которые у меня были, и у меня несколько версий приложения Тинькофф Банка не запустились, но другие версии заработали. Приложение онлайн, старая версия Сбербанка, запустилась. Не совсем так, что не работает все. То есть какие-то версии, да, не работают, новые будут работать. Все равно, когда выйдет сама iOS 27 релиз, к тому моменту уже банки, я думаю, выпустят какую-то новую версию приложения, которая будет работать в любом случае.
1: Данил Горащенко, главред Розеткет. При этом проблема оказалась не только российской. За рубежом после обновления пользователи сообщают о сбоях Uber и популярной игре Genshin Impact. Публичную бету iOS 27 Apple выпустит в июле, а полноценный релиз системы только осенью.
3: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
4: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
3: STO Xlantix ED ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28.
5: Exceed. Born for more.
3: Реклама. Не оферта.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
7: Деньги. В чешской деревне Яхимов до 1516 года денег не было. Ни у кого, включая местного помещика графа Штефана Шлика. Но как-то раз бригада рудокопов обнаружила в его владениях серебряный рудник. Вместо того, чтобы просто продавать металл, Шлик организовал нелегальное производство полновесных грошей. За первый год он начеканил 250 тысяч монет, а годом позже легализовал производство.
8: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
9: студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
10: Отставки и назначения.
9: Михаил Мамута назначен зампредом Банка России. В соответствии с приказом главы ЦБ, Мамута вступит в должность 10 июня. Он также является членом Совета директоров Банка России. До назначения он возглавлял службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг. Одновременно ЦБ объявил о реорганизации работы службы. На ее базе будут созданы два новых подразделения – служба по защите прав потребителей и департамент поведенческого надзора.
10: Отчеты и планы.
9: Райффайзенбанк, дочерний банк австрийского Райффайзенбанк Интернешнл, отменил комиссию за входящие переводы физлиц в долларах США на сумму от 100 тысяч долларов, сообщил банк. Для входящих переводов в долларах США на сумму до 100 тысяч долларов комиссия составляет 50% от суммы перевода, но не менее 1 тысячи долларов и не более 10 тысяч. Запретительная комиссия в размере 50% на все входящие долларовые переводы действовала в банке с 2023 года. Исходящие переводы в долларах США в банке по-прежнему недоступны. Комиссия за входящие переводы в других валютах по-прежнему составляет 500 рублей.
10: Ценные бумаги.
9: Совет директоров группы Astra, разработчик операционной системы Astra Linux, принял решение об обратном выкупе до 4 миллионов акций. Это около 2% уставного капитала. Компания отметила, что buyback проводится в том числе в интересах всех акционеров на фоне недооценки компании. За последние дни акции Astra обвалились более чем на 30%. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: В 21:47 в Москве вы слушаете Business FM. Российский аналог Starlink столкнулся с первой потерей на орбите. По данным сервисов отслеживания спутников, один из аппаратов проекта «Рассвет» компании «Бюро 1440», запущенных 23 марта еще в апреле, начал терять высоту без признаков маневров и 6 июня предположительно сгорел в атмосфере. Буквально на ПМФ глава X-холдинга, куда входит «Бюро 1440», Алексей Шелопков говорил, что коммерческий запуск спутникового интернета намечен уже на 27-й год. Что это может значить для проекта, комментирует ведущий специалист компании Lotus TM, кандидат технических наук Александр Галышко.
11: Если спутник отсутствует на орбите, его не инопланетяне забрали, скорее всего, он упал. Если он не очень большой, то, конечно, может сгореть без остатка. Но вопрос в другом. Почему это произошло? Когда проходит информация, что орбитальная группировка вдруг уменьшается, возникнут вопросы к оператору. Что с остальными спутниками происходит? Причина, по которой он потерян, может касаться остальных спутников, может не касаться. Каждая система находится, на самом деле, в процессе совершенствования. Тот же Илон Маск спутников своих понаделал очень много, и уже те спутники, которые вначале запускал, они давно уже сгорели в атмосфере.
12: Программа минимум какая-то есть на эту группировку?
11: Нужно понимать, на какой территории хотите предоставлять услуги. Когда спутников всего 16, на весь мир, конечно, они работать не смогут. Нужно же, чтобы между спутниками было какое-то расстояние, которое можно преодолеть лазерной связью, и чтобы связь, так сказать, не прерывалась. Поэтому спутников несколько сотен, наверное, должно быть.
1: Александр Галышко, ведущий специалист компании Lotus TM. В бюро 1440 заявляют, что потеря одного аппарата не повлияет на сроки и качество сервиса. Сейчас, по данным компании, на орбите находится 6 экспериментальных аппаратов «Рассвета», еще 15 спутников мартовского запуска. К 30-му году компания намерена вывести на орбиту 292 спутника. На проект планирует направить более 100 миллиардов рублей государственных средств, еще 329 миллиардов собственные инвестиции компании.
8: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
13: Добрый вечер. Все-таки удалось вырасти российскому рынку акций. За основную торговую сессию индекс Московской биржи прибавил 0,2%. Закрытие 2522 пункта. Вечером ситуация в похожем ключе развивается. Незначительные темпы роста фиксируем. Но важно то, что 2500 пробивали вниз и вернулись. Закрылись выше очень важного ключевого уровня 2500 пунктов по индексу Московской биржи. Он важный, крепкий уровень, с учетом того, что в предыдущие годы пробивали уже его, уходили ниже, но потом возвращались. То есть несколько раз уровень 2500 стоял. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в этот раз. Но стоит заметить, что против рынка были и цены на нефть, которые падали, и рост российского рубля. Рубль укрепился, причем очень заметно. Китайская валюта упала на 13 копеек, закрытие 10 рублей 58 копеек, но вот до 11 рублей не дошел юань на прошлой неделе, когда спекулятивно очень сильно играли против российского рубля. Но посмотрим, дойдет ли до 10 рублей теперь китайская валюта. Хотя Банк России покупает юани на повышенных объемах, более 5 миллиардов рублей в день тратит, точнее сказать, 5 миллиардов 200 миллионов потратил за вчерашний день, но это пока не влияет на российскую валюту. А в большей степени на российский рубль влияют продажи валюты крупнейшими экспортерами, которые продолжают расти, согласно обзору Банка России, обзор рисков финансовых рынков. Крупнейшие экспортеры в мае увеличили продажи валюты на 40%. 10 миллиардов 200 миллионов долларов продали в апреле. Было продано 7 миллиардов 300 миллионов долларов. То есть совокупно за два месяца 17,5 миллиардов продали крупнейшие экспортеры американских долларов. И все это, конечно, влияет на российский валютный рынок. Кстати, сегодня доллар опустился ниже 72 рублей как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке. Но если вернуться к обзору финансовых рынков, рисков, то нефинансовые компании в мае немножко сократили продажи валюты на 5,6%. Чуть более 28 миллиардов было продано. В апреле почти 30 миллиардов было продано нефинансовыми компаниями. Незначительные изменения. По совокупности мы имеем продажи почти 60 миллиардов. В общем, валюта поступает на рынок, и, соответственно, в этой ситуации сложно, видимо, будет играть против российского рубля. Но спекулятивно можно было поиграть на прошлой неделе, когда все ждали новых данных Минфина относительно бюджетного правила, но потом, как мы видим, эту игру спекулянты очень быстро свернули. Что касается цен на нефть, то падают они по-прежнему, и смесь Brent торгуется в районе 91,5 доллара. Были интересные сообщения от президента США Дональда Трампа, который сказал, что американский вертолет Apache, ранее упавший у берегов Омана, был сбит Ираном. Ну и самое важное, что сказал Трамп, то что штаты обязаны будут ответить на это. Как отвечать будут штаты, Трамп, естественно, не сказал, но рынок на этом всем встрепенулся немножко. Во всяком случае, цены на нефть отошли от своих минимальных значений, но не более того. А вот американский рынок акций довольно заметно падал. В моменте, если рассматривать, то индекс NASDAQ, в расчет которого входит 100 крупнейших корпораций, упал на 3%, потом немножко отскочил, а индекс широкого рынка S&P 500 падал на 1,5%. То есть на нефть это не сильно отразилось, но вот на рынке акций пока, во всяком случае, на нефти не сильно отразилось. Рынок акций более активно реагировал на заявление президента США. Ну, теперь рынок будет ждать, что будет за ответ США на вот эти, на эту ситуацию, когда Иран сбил американский вертолет, хотя там говорят, что пилоты не пострадали. Но, тем не менее, конечно, в центре внимания, помимо вот этой ситуации, и еще и переговорный процесс, который ведется, ну, во всяком случае, американская пресса пишет о том, что США и Иран в рамках переговоров по ядерной сделке обсуждают длительный запрет для Ирана на обогащение урана, который может составить около 15 лет.
8: Капитал на бизнес FM.
14: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте bfm.ru. Держите в курсе.
15: Между делом с Кирой Альтман.
16: Мой собеседник Владимир Габа, глава культурного центра посольства Армении в Москве, худрук Московского художественного театра имени Сергея Параджанова, очень обрадовался, когда услышал, что вы делаете, когда ничего не делаете.
17: Я вообще к этому ничего, вот к этому ничего, я неплохо отношусь вообще-то. Это ничего, это сильное явление вообще-то. Оно может тебя переформатировать даже. Это ничего. Все, что нас способно отвлечь от этой паузы с этим ничего, да, вот с этой большой, сильной паузы, тебя очень многое отвлекает. Это тот же наш любимый с вами Мефистофель. Но если ты с этим ничего хоть раз вошел в серьезный, тонкий, тихий разговор, ты к нему не можешь не возвращаться. Ты сам его хочешь потом. Это мощнейшая вещь, потому что эти паузы, да, вот, не знаю, такие пробелы, что ли, между тем и тем, между тобой и тобой, есть эти пробелы, как вот Цветаевой, между любовью и любовью распят мой век, мой час, да, вот, вот между тобой и тобой этот пробел, если ты туда не нырнешь хоть один раз по-настоящему, ты, во-первых, не сможешь осознать, ну, я считаю, собственных ошибок, например.
16: Владимир Габы, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Бизнес FM.
15: Между делом на Бизнес FM.
14: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Буфта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Наизусть. Вольтер.
18: Идеальное правительство невозможно, потому что люди наделены страстями. А не будь они наделены страстями, не было бы нужды в правительстве.
15: Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
19: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Число эвакуированных из-за пожара на газопроводе в Дагестане выросло почти до 140. Все они размещены у родственников, сообщил ТАСС глава Кизыл-Юрта Мамадханов. Трубу перекрыли на отрезке более 50 километров. Ранее там произошли 3 взрыва. Факел пламени достигал 15 метров. Горение потушено. Пострадавших нет. Причиной хлопка в автомобиле на юго-западе Москвы стал подозрительный предмет. Его обезвредили, сообщили ТАСС в Следственном комитете. Предмет был обнаружен под китайским электромобилем «Зикр», припаркованным на улице Веденского. Обезвредили его при помощи детонации. В следкоме сообщили, что никто не пострадал. Дональд Трамп заявил, что Иран сбил американский вертолет «Апач» во время патрулирования над Армузским проливом. Оба пилота не пострадали и находятся в безопасности, но США должны ответить, отметил президент. НАСА назвала астронавтов, которые отправятся на Луну в рамках миссии «Артемида-3» на 27-м году. В состав экипажа вошли Андре Дуглас, Люка Пармитано, Фрэнк Рубио и командир Рэнди Бресник. В НАСА добавили, что в рамках миссии астронавты проведут ряд испытаний на околоземной орбите. Результаты будут использованы для миссии «Артемида-4», в ходе которой члены экипажа отправятся к южному полюсу Луны уже в 28-м году. Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Панчулеев. Здравствуйте. Российский фондовый рынок обновил минимум года, упав в моменте ниже ключевой поддержки в 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. Все это на фоне укрепления российской валюты и снижения нефтяных котировок. Каковы еще причины такого падения? Есть ли сейчас смысл заходить в рынок акций? Евросоюз запретит участникам СВО прошлым и действующим въезд в страны Союза. Мера войдет в 21-й пакет антироссийских санкций, объявили в Брюсселе. Пока понятно, что речь идет о так называемых комбатантах, то есть лицах, непосредственно принимающих участие в боевых действиях. Как европейцы собираются их вычислять? Минцифры и Роскомнадзор попросили правоохранительные органы поддержать снятие ограничений с Roblox. Ведомство уверяет, что игровая платформа пообещала выполнять требования российского законодательства, то есть ограждать детей от противоправного контента. Подробности на «Бизнес-ФМ». Российский рынок акций в красной зоне. Индекс Мосбиржи в моменте падал ниже 2500 пунктов впервые с ноября прошлого года. Российская валюта после непродолжительного ослабления опять укрепляется. Курс доллара на внебиржевом рынке опускался ниже 71,5 рубля. Евро протестировал отметку 82,50. И это все на фоне дешевеющей нефти. Михаил Задорожный о возможных причинах падения акций российских компаний, о том, есть ли смысл заходить сейчас в рынок.
20: Индекс Мосбиржи непрерывно снижается уже 13 недель. Локальный годовой максимум был в начале марта – 2912 пунктов. Теперь мы вплотную приблизились к уровню поддержки 2500, пробить который, по мнению аналитиков, будет сложно. Ну и если посмотреть на график, то возникает ощущение, что пресловутое дно уже где-то рядом. Падение последних двух дней можно объяснить реакцией на итоги Санкт-Петербургского международного экономического форума, продолжает инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
21: Мне кажется, это немножко запоздала реакция на ПМФ, потому что исторически во время ПМФ индекс был достаточно сильный, выходит много позитивных новостей, много новых контрактов. В этом случае ждали еще какой-то позитив, возможный по решению геополитических вопросов. Но, исходя из того, что мы видели, каких-то новых больших внутрироссийских или международных контрактов не заключено, плюс там геополитические новости у нас тоже позитива не добавляют. А если ничего позитивного, то, к сожалению, в текущих реалиях дорогих денег рынок у нас вот как видите, корректируется.
20: При этом рубль передумал дешеветь, хотя внешний фон для российской валюты кажется неблагоприятным. Только во вторник нефть Brent потеряла почти 3,5%, опустившись ниже 91 доллара за баррель на ожиданиях, что Иран и США близки к урегулированию, а значит и ситуация с Ормузским проливом может нормализоваться. И если это действительно произойдет, то сырье еще больше подешевеет, а рубль, скорее всего, перестанет укрепляться. При реализации этого сценария ждать восстановления российского рынка акций тоже не стоит, так считает финансист Кирилл Кучинский.
22: Все будут смотреть, а что там с Ираном. Потому что, вот, например, если с Ираном США договорится, да, то здесь сразу панически пойдет сигнал на продажу рубля, потому что, вот смотрите, он на минимумах. Сейчас они договорятся, нефть пойдет вниз, все будет прекрасно. Скорее всего, вот такой фактор краткосрочный он будет негативный для рубля, и он, скорее всего, будет негативный для фондового рынка. Потому что в любом случае, вот у нас рубль запитан сильно на экспорт нефтепродуктов. И, соответственно, если цена нефтепродуктов по какой-то причине падает, то в глазах тех, кто принимает решение по торговле, это, безусловно, сигнал на то, чтобы этот рубль продавать. Или там продавать акции российских предприятий. Потому что, опять-таки, они часть экономики. И если, грубо говоря, в экономику приходит меньше денег, то, скорее всего, они будут демонстрировать меньшую прибыльность.
20: Что касается рубля, то на него в теории могло бы повлиять решение ЦБ по ключевой ставке на июньском заседании. На самом деле в рынок уже заложено снижение ключа на 50 базисных пунктов, и если регулятор примет такое решение, то влияние на рубль будет минимальным. Правда, аналитики не дают ориентиров на ближайшее время ни по курсу рубля, ни по российскому рынку акций. Есть ли смысл сейчас воспользоваться ситуацией на рынке и прикупить рублевых бумаг? Мнение инвестора Максима Ульянова.
23: Есть такое выражение, как ловить падающие ножи. То есть, в принципе,
0: если ты его поймал, то ты молодец. Но можно и пальцы отрезать. То есть, наверное, действительно, если там смотреть в долгосрочной перспективе, то это может быть неплохой точкой входа в какие-то бумаги, в которых потенциальные инвесторы видят долгосрочные эффекты. То есть, если говорить о том, чтобы заниматься краткосрочными, даже, может быть, среднесрочными спекуляциями, ну, мне кажется, что здесь есть вероятность того, что мы еще куда-то вниз пойдем, опять же, на фоне всех геополитических моментов. Мне кажется, что мы можем еще увидеть более низкие уровни московской биржи.
20: Падает не только российский рынок акций, американский тоже в минусе, и масштабы там намного серьезнее. Во вторник только за 2 часа он потерял 2 триллиона долларов. Инвесторы массово сбрасывают бумаги высокотехнологичных компаний. Михаил Задорожный, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
1: Армузский пролив будет закрыт еще продолжительное время, а полноценные поставки нефти через него восстановятся не ранее 2027 года. Такой прогноз сделала Минэнерго США в новом отчете Управления энергетической информации. В нашем прогнозе поставки нефти через пролив возобновятся в третьем квартале 2026 года, однако мы предполагаем, что для восстановления до уровня, существовавшего до конфликта, потребуется несколько месяцев, говорится в документе. Дональд Трамп признал, что Ирану удалось сбить американский вертолет «Апачу». Президент написал в соцсетях, цитата, «Иранцы сбили один из наших высокотехнологичных вертолетов «Апач» во время патрулирования над Армузским проливом» и добавил, что США вынуждены на это ответить. Это первая потеря «Апач» для штата в ходе конфликта с Ираном. Два пилота, находившиеся на борту, не пострадали. «Нью-Йорк Таймс» ранее писала, что у сбитого вертолета могла быть техническая неисправность. Однако журналист «Аксиос» Барак Равид со ссылкой на свои источники утверждает, что, согласно расследованию, вертолет сбил иранский дрон. Об этом же сообщает CNN. По данным телеканала, это был беспилотник «Шахет». О версиях рассуждает военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
2: Вертолеты типа «Апач» широко привлекаются для борьбы с иранскими дронами «Камикадзе» типа «Шахет». Вполне вероятна такая ситуация, и источник «Аксиос» пишет, что, возможно, столкновение было непреднамеренным. Иранский дрон летел и не проявлял намерений атаковать вертолет «Апач». Но по каким-то причинам пилот «Апач» не справился с управлением, вероятно, и либо намеренно, либо не специально столкнулся с дроном. Такое возможно, технически возможно, еще и другая ситуация. Мы можем предположить, что иранские дроны могут нести ракеты в воздух с инфракрасными головками самонаведения. По крайней мере, такого рода практику мы видим в зоне специальной военной операции, причем как на российских дронах, так и на украинских. Вполне может быть, что иранский дрон мог нести также ракету и по команде оператора мог ее применить против вертолета. «Апач» действительно основной ударный вертолет вооруженных сил Соединенных Штатов. Да, его можно считать высокотехнологичной боевой машиной, но это не гарантия от того, что высокотехнологичная авиационная техника может быть сбита. Американский самолет 5-го поколения F-35 повреждался как минимум средствами противовоздушной обороны Ирана ранее. Если при этом вертолет был поражен средствами ПВО Ирана, да, у Ирана есть переносные зенитные ракетные комплексы, у Ирана есть системы ПВО, которые наводятся по телевизионному изображению и не используют радары, например. И эти системы относительно успешно себя показали в последние месяцы противостояния с американо-израильской коалицией.
1: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ», в том числе на новостях о сбитии Ираном вертолета, а «Апачи» резко обрушился американский фондовый рынок. Рейтер считает, что основные причины падения в том, что у инвесторов усилились опасения по поводу пузыря акций в IT-секторе. Кроме того, американский рынок боится повышения ставок ФРС. И еще одна причина – переток капитала в связи со скорым выходом SpaceX на биржу. Roblox, возможно, разблокируют. Минцифра и Роскомнадзор попросили об этом правоохранительные органы. В сообщении Минцифры сказано, что американская Roblox предоставила, цитата, гарантии ответственного поведения на российском рынке. То есть компания подтвердила, что будет выполнять требования российского законодательства. Roblox была заблокирована в декабре прошлого года из-за распространения вредной и опасной информации, включая пропаганду суицидального поведения и потребления наркотиков. Но сейчас платформа намерена защищать детей от подобного контента, а также от негативного поведения других пользователей на Например, как уточняет Минцифра, в июне в Roblox появится разделение игроков по возрастным группам. Мы обсудили это с председателем Совета фонда развития цифровой экономики Германом Клименко.
3: Roblox по всему миру преследовали, ну, относительно. И в Америке были специально созданы ассоциации родительские, которые требовали от них более, назовем это, ответственного поведения по поводу регистрации, это определение возрастов, чтобы дети не общались со взрослыми и так далее и тому подобное. Roblox оказался готов сотрудничать вообще со всеми, да, потому что, ну, большая международная история, и в отличие, там, допустим, от того же Apple, который нас не очень любит, Roblox сказал, что, пожалуйста, мы сделаем все, что вы хотите. Знаете, это хорошие новости, теоретически вроде бы должны разблокировать Roblox, но когда дело дойдет до авторизации, мне кажется, у нас возникнут проблемы. Там Roblox делает следующим образом. Искусственный интеллект берется и по фотографии определяет возраст ребенка. И ставит им несколько диапазонов. Ну, условно говоря, с 11 до 13, с 13 до 15, 15 старше. С точки зрения нашего законодательства, это такая странная история, да, то есть, но не криминальная. Точно так же они требуют и будут требовать какого-то предъявления документа. Вот что будут показывать наши дети по требованиям Roblox, непонятно. Roblox клянется, что он будет уничтожать документы после верификации, и не очень понятно, будет ли готов Roblox все это делать на серверах на территории России. Надеюсь, что Минцифра понимает, как реализовать. По просьбе Роскомнадзора заблокировали, по его же просьбе разблокируют. Если у Роскомнадзора нет претензий...
1: Ну и как вы считаете, это может быть как некий прецедент? Могут ли другие платформы идти тем же путем? Будут ли они разблокированы? Ну, тот же Telegram, например.
3: Я думаю, это вообще не связанная история. Никаких претензий к самому Roblox и контенту его нет. Это больше была история про заботу о детях. А все остальные наши проблемы, они больше взрослые и политические. Ну, хотелось бы многим как бы рассчитывать то, что и вот к Telegram будут отношения другое, но я думаю, нет.
1: Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. Возможно, у российских ведомств есть некая договоренность с Roblox, предполагает управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
4: Вообще, то, что мы видим сейчас, это демонстрация того, что работа регулятора и его общение с большими игроками, оно иногда может приостановиться, но полностью не останавливается. Вопрос эффективности, там, масштаба и так далее. Какие договоренности могли быть, мы с вами не знаем. То есть об этом знает только регулятор. Но, учитывая то, чем занимается служба, это противоправный контент, это доступ к противоправному контенту, это реакция компании на запросы регулятора по поводу блокировки каких-то сообществ, предоставление, возможно, каких-то данных о каналах. То есть что-то, что помогает вот выявлению этого противоправного контента, его блокировке там и так далее. Вот, скорее всего, есть какая-то договоренность с Роблоксом. Сама новость, конечно, она позитивная, но здесь, наверное, на мой взгляд, весь интернет поделится на такие три большие группы. Первая группа – это однозначно разрешенные группы сервисов. Вторая группа – это однозначно запрещенная группа сервисов. Ну, например, там вот VPN-сервисы для обхода блокировки. И будет достаточно большая вот такая серая зона, когда, ну, вот непонятно, что с сервисом. Вот он запрещенный, он разрешенный, как к нему относится государство. Но есть механизм, получается, и входа в черный список, скажем так, и выхода из этого черного списка в условно-серый.
1: Евгений Царев, управляющий РТМ Групп. Блокировка Roblox в прошлом году вызвала волну обсуждений в СМИ и в соцсетях. Ее даже прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он тогда сообщил, что Кремль получил большое количество обращений с просьбами о разблокировке игровой платформы.
5: Культ наличности. Лица на банкнотах. Новозеландский физик Эрнест Резерфорд – один из самых уважаемых ученых мирового уровня. В 1898 году он открыл альфа- и бета-излучение, а 5 лет спустя доказал свою теорию о преобразовании элементов в процессе радиоактивного распада. Но самой известной работой Резерфорда считается доказательство существования ядра и электронов в атомной структуре и разработка планетарной модели атома. Кстати, это открытие он совершил уже после того, как получил Нобелевскую премию. Когда в 1908 году физик узнал о присуждении ему премии, он заявил: «Вся наука – либо физика, либо коллекционирование марок». По иронии, в 2008 году портрет Резерфорда поместили на почтовую марку Новой Зеландии, а заодно и на банкноты номиналом в 100 новозеландских долларов. Культ наличности. На Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM.
14: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Правительство внесло в Госдуму проект изменений в бюджетный кодекс. Он предусматривает отсрочку погашения долга регионов по бюджетным кредитам до 30-го года на сумму 100 миллиардов рублей. Также предложено провести эксперимент по предоставлению краткосрочных бюджетных кредитов под 0,1% под потребность и перенести вступление в силу технологического сбора с 1 сентября на 1 декабря этого года. Минтруд планирует в этом году вывести из нелегального сектора занятости 1 300 000 человек. Об этом заявил в интервью ведомостям глава министерства Антон Котяков. За 25-й год межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости в регионах смогли вывести из тени порядка 1 000 000 человек. В России в прошлом месяце продано почти 110 тысяч новых легковых машин, на 20,5% больше, чем год назад. По данным агентства «Автостат», авторынок России по итогам мая занял 6-е место в Европе. При этом он продемонстрировал наилучшую динамику в конце весны. Российские компании все чаще пытаются вернуть на работу бывших сотрудников. За год такие предложения получали 48% работников, тогда как ранее 32%. Чаще всего люди соглашаются вернуться из-за более высокой зарплаты, лучших условий труда или смены руководства. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Евросоюз запретит участникам СВО, прошлым и действующим, въезд в страны Союза. Мера войдет в 21-й пакет антироссийских санкций. Об этом заявили Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас. Причем сделали это в разных формулировках, поэтому возникла путаница. Сейчас понятно, что речь идет о так называемых комбатантах, то есть лицах, непосредственно принимающих участие в боевых действиях. Евгений Перенчук подробнее.
7: Европейские двери должны быть закрыты для российских комбатантов, в том числе бывших, и поэтому мы вводим запрет на получение визы для комбатантов, бывших и действующих в российских вооруженных силах и их прокси-силах. Такое сообщение оставила глава евродипломатии Кая Каллас в соцсетях. В ходе выступления ее коллега и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен внесла уточнение. Цитата. «Мы впервые предлагаем запретить въезд в ЕС всем, кто служил в российских силах с начала войны. Таким образом, ЕС останется закрытым для всех, кто принимал участие во вторжении». Конец цитаты. Уточнение, кого именно считать комбатантами, а кого нет, от руководителей ЕС не последовало. Подробности должны быть в 21-м пакете, который обещают утвердить до 15 июля. С практически 100% вероятностью можно говорить, что запрет на визу не будут вводить для тех мужчин, кто проходит или проходил обычную срочную службу, никогда не заключал контракт с Минобороны и не участвует в боевых действиях, говорит военный адвокат Денис Кокшаров.
10: Вообще в международных нормативных актах комбатантами, да, считаются именно те лица, которые принимают участие именно в боевых действиях, именно в вооруженном конфликте каком-то. То есть, если все-таки в их понимании, так как в рамках международного права, то лицо должно принимать непосредственное участие в специальной военной операции. Вот, наверное, таким образом. То есть, это либо добровольческие формирования, да, которые открыто носят оружие, регулярная армия Российской Федерации, те, которые непосредственно принимают участие, которые заключили контракт с Министерством обороны для прохождения военной службы. Видимо, их понимают. А вот мобилизованные, они должны входить в это число, так как они все-таки непосредственно принимают участие, несмотря на то, что их организует государство.
23: Значит, военнослужащий охранял склад на Чукотке. Этот склад каким-то образом был связан с СВО. Ну, буквально там, предположим, боеприпасы. Комбатант или нет?
10: Да, вопрос такой интересный. Я думаю, что ЕС будет определять как комбатантов.
7: Другой вопрос, как Евросоюз будет узнавать, участвовал ли соискатель на визу в военном конфликте, заключал ли контракт и в широком смысле является или являлся тем самым комбатантом. Некоторые страны требуют требуется искателей на визу данные о военной службе. Например, эту информацию запрашивают США. Но в ЕС такой практики сейчас нет. В обычном паспорте есть графа «воинская обязанность», но сведения там указываются скудные, и сделать по ним определенные выводы нельзя. Можно узнать о том, участвовал человек в конфликте с оружием в руках или нет, по косвенным признакам, говорит директор международных проектов иммиграционного визового агентства «Еврорезидент Изи Виза» София Дефосе-Аксютина.
9: Существуют различные способы оценки и проверки информации, которую предоставляет о себе соискатель визы. Ничто не мешает добавить соответствующие пункты в анкету. Могут запрашивать различные документы, подтверждающие службу в армии. Не думаю, что у западных стран будет доступ в наши архивы. Будут как-то оценивать по косвенным данным, возможно. Например, продемонстрировать источник заработной платы, список работодателей, где заявитель работал последние годы. Мое ощущение, что категория людей, которые служат в рядах вооруженных сил, это не категория массовых туристов, зарубежных курортов и людей, которые регулярно оформляют визы для поездок в Европу. Мне кажется, все-таки это разные категории. Если зарубежные консульства поставят перед собой такую задачу, то какие-то инструменты оценки им доступны.
7: Вдобавок, ничего, кроме бюрократической волокиты, не мешает Евросоюзу после принятия новых антироссийских санкций ввести новое правило для консульств, требовать обновленный пакет документов, куда внесут в том числе военный билет или выписку из реестра воинского учета. Могут затребовать и справку об участии в СВО, такая тоже существует. Также наши собеседники не исключают, что на определенном этапе, пусть и не сразу, европейцы начнут стричь всех под одну гребенку и перестраховываться, отказывая во въезде всем мужчинам призывного возраста с российским паспортом. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Комментарии Георгия Буфта о том, какой эффект стоит ждать от 21-го пакета европейских санкций в дальнейшем эфире Бизнес ФМ. Нашествие пуха или пуховизация? Во многих российских регионах на улицах выросли сугробы из тополиного пуха. Это проблема для многих аллергиков. Проблемы возникают и с техникой. Что говорят в компаниях по обслуживанию сплит-систем, камер видеонаблюдения и в автосервисах, об этом Наталья Шашина.
11: Выпала годовая норма осадков пуха. Шутят в соцсетях и задаются вопросом, где же вы, пухососы? На прошлой неделе в интернете завирусилось видео, как маленькие синие роботы, похожие то ли на доставщиков, то ли на электробусы, якобы собирают тополиный пух с московских улиц. Впрочем, внимательные зрители сразу заметили, что ролик сгенерирован нейросетью. Но фейк зажил своей жизнью, и СМИ даже стали обсуждать, что такой робот мог бы стоить до 12 миллионов рублей, как однокомнатная квартира в Москве. Пуха в этом году много, поскольку тополи пухоносят активнее обычного из-за повышенной влажности почвы после снежной зимы, объясняет эксперт по информационной экологии, замгендиректора компании I2B Илья Рыбальченко.
12: Все помнят майский снег, который моментально растаял, и, соответственно, семена тополя вызрели очень хорошо. Было много воды, раз, было много тепла, два, вот мы и имеем много семян.
11: Пух может забить радиатор автомобиля, но внутрь двигателя, непосредственно в камеру сгорания, он не попадет, успокаивают эксперты. Единственный реальный, но маловероятный риск, если огромный клубок пуха попадет под днище и задержится у горячего катализатора. Чисто теоретически возможно возгорание, говорит руководитель по продажам сети автосервисов «Иванор Москва» Николай Янковский. Но сам он таких случаев никогда не встречал.
13: Я лично не сталкивался раз, и у своих коллег, а я знаю здесь по московскому региону, примерно где-то 50 предпринимателей, у которых автосервисы. И когда наступают какие-то очень странные события, то мы, конечно, друг другу пересылаем там видео, фото. Но это в основном касается редких неисправностей автомобилей. И, конечно, я вот уверен, что если бы кому-то привезли сгоревший от пуха автомобиль, это бы точно бы завирусилось. То есть это вот прям невозможно было бы пропустить, это вот прям московская фишка. Пух начал гореть, сжег автомобиль. И таких пока прецедентов в нашей внутренней микросети такого еще не было.
11: А вот тем, кто живет на нижних этажах, из-за пуха иногда приходится тратиться на дополнительную чистку сплит-системы. В среднем это стоит от 6 до 8 тысяч рублей, говорит директор компании BitSplit Иван Шаров.
24: Проблема действительно присутствует, но, как правило, беспокоит жителей нижних этажей, первого, второго, максимум третьего. Единственный момент какой? Многие делают сервисное обслуживание, подготовку к сезону где-то в апреле, в мае. И вот, наверное, я бы посоветовал жителям вот этих вот нижних этажей дожидаться все-таки появления пуха, чтобы не делать повторный выезд специалиста, не оплачивать его, тем самым сэкономить.
11: В 2013 году СМИ писали, что Пух даже нарушил работу камер видеонаблюдения на московских дорогах, забив чувствительные фильтры видеоустройств. Впрочем, сейчас больших проблем он не создает. Разве что с двигающимися камерами с изменением угла обзора. Но бывает достаточно обычной продувки, говорит Александр, основатель фирмы «Секрек», занимающейся установкой видеонаблюдения.
8: Больше это влияет на электросети, на самом деле. Если шкафы не герметичные, Пух, он только проводящий материал, то есть, возможно, короткие замыкания, вот такие вещи.
15: Ваши клиенты обращались к вам, нет?
8: У нас с этим проблем нет, потому что есть все, что электрооборудование, мы везде герметичные шкафы ставим, и хоть воду бросай, Пух нам точно не вредит. Но просто по опыту по электрике я знаю, что бывают такие проблемы. То, что и коротят, автоматы выбивают у людей, потому что вот Пух коротит.
11: От Пуха страдают и аллергики. Из-за того, что он, словно общественный транспорт, переносит на себе пыльцу. Но тополя массово сажали в середине прошлого века. Некоторые уже состарились, не цветут и постепенно заменяются другими деревьями. Например, в Москве, по прогнозам, звучавшим в СМИ, примерно через 10 лет тополиного пуха уже почти не будет. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
1: Новая iOS оставила часть пользователей айфонов без банковских приложений. После установки первой бета-версии iOS 27 у некоторых перестали запускаться последние версии Т-банка и Сбера. Приложение вылетает сразу после открытия. Пользователи также жалуются на сбои в самокате, купере и приложении кошелек. Насколько типична такая ситуация для новых версий iOS, объясняет главный редактор «Розеткет» и YouTube-канала «Розеткет» Данил Геращенко.
16: Такая ситуация бывает, когда выходит обновление, естественно, вносятся какие-то изменения существенные и просят разработчиков внести изменения в приложение. Это нормальная практика. Другой момент, что давно она не применялась. Но есть два важных фактора. Это бета-версия для разработчиков. Все может еще потом поменяться со второй бетой и с тем, что мы увидим непосредственно в паблик-бете или в релизе. Второй момент не совсем так, как описывают. Я вчера сразу же установил эту бету, проверил приложение банков, которые у меня были. И у меня несколько версий приложения Тинькофф Банка не запустились, но другие версии заработали. Приложение онлайн, старая версия Сбербанка, запустилось. Не совсем так, что не работает все. То есть какие-то версии, да, не работают, новые будут работать. Все равно, когда выйдет сама iOS 27 релиз, к тому моменту уже банки, я думаю, выпустят какую-то новую версию приложения, которая будет работать в любом случае.
1: Данил Геращенко, главный редактор «Розеткет». При этом проблема оказалась не только российской. За рубежом после обновления пользователи сообщают о сбоях Uber и популярной игры Genshin Impact. Публичную бету iOS 27 Apple выпустит в июле, а полноценный релиз системы только осенью.
14: Все золото мира. Традиционный способ инвестирования в золото – это покупка золотых слитков. Государственные хранилища большинства стран, включая Россию, Китай и США, содержат в основном стандартные слитки 995-й пробы массой 400 тройских унций, то есть чуть меньше 12,5 килограммов. Такой вес – это стандарт Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов. Для банков и индивидуальных инвесторов доступны также стандартные слитки в 1 килограмм, 100 и 50 граммов. Форма и размеры слитков могут различаться, но пробы и масса обычно регулируются международными и национальными стандартами. Для подделки слитков мошенники используют внутренние полости, заполняя их вольфрамом, плотность которого совпадает с плотностью золота. Если слитки содержались за пределами официальных хранилищ, то перед сделкой они обязательно подвергаются проверке. Все золото мира на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес ФМ. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес ФМ прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Наизусть. Марк Твен. Будьте осторожны при чтении книг о здоровье. Вы можете умереть от опечатки. Наизусть. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
6: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Сборная России по футболу разгромила команду Тринидада и Тобаго в товарищеском матче. Встреча прошла в Калининграде на Ростех-арене и завершилась со счетом 3-0. Ранее россияне обыграли с таким же счетом сборную Буркина-Фасо, но уступили Египту 0-1. Совет Международной федерации парусного спорта допустил атлетов из России до соревнований среди юниоров с флагом и гимном. Также федерация сняла ограничения с белорусских спортсменов. Решение распространяется на турниры среди участников в возрасте до 23 лет. Мессенджер Макс начали удалять с Android. Приложение исчезло из App Gallery, магазина приложений для устройства Huawei. А теперь при переходе по ссылке с официального сайта приложение не отображается. Россияне за 3 месяца потратили на покупку ювелирных изделий 130 миллиардов 700 миллионов рублей, на 4% больше, чем годом ранее, почитали аналитики «Соколов». Розничные цены на ювелирные изделия в январе-марте увеличились на 2,8%, а средний чек вырос на 6,8% до 10 806 рублей. Россия заняла 1 место по числу своих туристов на главном пляжном курорте Турции. Речь идет об Анталье, которую в мае посетили более 430 тысяч россиян, сообщили в АТОР. Самыми популярными курортами провинции стали Кемер, Аланья и Сиде. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
17: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Европа запретит себе российскую рыбу. В Брюсселе обнародовали 21-й санкционный пакет. В него включили еще 31 российский банк. Также там хотят ограничить продажу России СПГ-танкеров и сохранить потолок цен на российскую нефть в $44 за баррель. А еще запретить или ограничить импорт трески и другой рыбы из России. Комментарий Георгия Бофта. В России расширят список разрешенных для покупки криптовалют, но могут ввести комиссию на торговлю. Как заявили в Минфине, это такой дополнительный механизм защиты инвесторов. Сегодня к валам разрешат покупать 5 крупнейших по капитализации криптовалют. И японские автомобили уверенно опередили европейцев по пробегу и надежности в США. Лидерами аналитики платформы IC Cars назвали марки Toyota, Lexus, Honda и Acura. В то же время некоторые известные европейские и корейские бренды не смогли показать даже минимального результата. Подробности на Business FM. Двадцать 21-й акт долгосрочной экономической осады. Еврокомиссия представила предложение по очередному пакету санкций против России. Как можно предварительно оценить эффект от новых санкций? Комментарии Георгия Бофт, автора телеграм-канала «Бофт знает».
18: 21-й пакет внешне выглядит как один из самых масштабных по числу инструментов. Вопрос его эффективности. Так, запрет на въезд в ЕС всем служившим в российской армии с февраля 2022 года выглядит жестко, хотя нет никакой зависимости между доступностью виз для российских военных и боеспособностью армии или наполнением бюджета. При этом впервые под эмбарго попала целая социальная группа, без разбора, не менее 2 миллионов человек с семьями и ближайшим окружением, чего раньше не было. Более содержательная часть с точки зрения экономического эффекта – расширение черного списка на 170 физических и юридических лиц, а также запрет на проведение транзакций еще на 31 российский банк, а также на 20 финучреждений, криптоплатформ и нефтетрейдеров в третьих странах. Последний пункт – это удар по сети посредников. Но санкции против этих структур имеют двоякий эффект. С одной стороны, создают реальные проблемы для транзакций, с другой – ускоряют уход от транзакций в долларах и евро. Ответом Москвы будет не сворачивание схем, а их усложнение и перенос юрисдикции, не связанные с западным регулированием. Отдельная тема – крипто, которая превращается в инструмент обхода санкций, в том числе в расчетах между госструктурами. В то же время эффективность будет ограничена децентрализованной природой подобных инструментов. Закрытие одной платформы означает переход на другую, хотя избежать увеличения транзакционных издержек все же не удастся. По некоторым оценкам, каждый этап расширения финансовых санкций добавляет от 2 до 5 процентных пунктов к стоимости проведения внешних платежей. Ограничения на поставку металлов и сплавов призваны ударить по производству высокоточных систем и дронов, где сохраняется зависимость от западных компонентов. Однако значительная часть компонентов для тех же БПЛА давно поступает в Россию через третьи страны, прежде всего через Китай. Новые ограничения могут повысить издержки, а также себестоимость производства дронов, но не создают пока непреодолимых барьеров. Введение санкций против двух российских портов и четырех аэропортов, название которых еще не раскрыто, станет продолжением прежней логики, когда под удар попадают либо пункты нефтеэкспорта, либо объекты, через которые происходит обход санкций. Европейские компании, страховщики, банки, логистические операторы, бункеровщики и так уже по факту воздерживаются от обслуживания российских судов. Эффективность этой меры критически зависит от того, насколько строго она будет применяться к третьим сторонам. Запрет продажи СПГ-танкеров видится болезненной мерой, хотя краткосрочный эффект не очевиден. Россия сейчас строит собственную флотилию газовозов ледового класса для обслуживания арктических СПГ-проектов. Правда, единственный способный строить суда подобного класса завод – это «Звезда» на Дальнем Востоке, который сталкивается с технологическими ограничениями, нехваткой персонала и отсутствием ряда критических импортных компонентов. Болезненным может стать решение отложить пересмотр до января 2027 года нынешнего потолка цен на российскую нефть. Он составляет чуть более $44 за баррель. При формальном соблюдении ценового потолка российский теневой флот, как известно, может работать в том числе с европейскими финансовыми рынками. Цель санкционеров – лишить Москву дополнительных нефтяных доходов благодаря высоким ценам из-за войны с Ираном. Распространение санкций на импорт рыбопродуктов произойдет впервые. Россия входит в десятку крупнейших рыбодобывающих держав мира. Однако ЕС давно не является ключевым рынком сбыта. Эту роль взял на себя Китай. На втором месте Япония, на третьем – Южная Корея. Хотя в ЕС все еще поставляется минтай и треска. По треске Россия один из мировых лидеров по добыче, прежде всего в Баренцевом море. Прямые потери российского рыбного экспорта от закрытия европейского рынка можно оценить в диапазоне 500-700 миллионов долларов в год. Ключевой вопрос в связи с новым пакетом – это когда накопленные транзакционные издержки и прочие ограничения могут превратиться из обременительных в критические? И могут ли? Пока Россия демонстрирует высокую степень адаптации.
1: Это был политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». О том, как будет работать запрет на въезд в Евросоюз участников СВО, в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Зарубежные сервисы, ушедшие из России, снова без VPN.

0: реализация той самой идеи, которая обсуждалась таким рабочим названием «Белый VPN», мы постарались сделать это максимально дешево. Просто встроить это по умолчанию в тариф, и чтобы от нашего пользователя ничего не требовалось дополнительно.
1: Если доступ как-то извне захотят заблокировать, не умрет ли сервис?
0: Не исключаю, что могут быть какие-то изменения в технических параметрах, которые будут требовать от нас поддержания вот актуальности технических настроек внутри, Билайна внутри инфраструктуры. У нас на вот подписке план Б определенные сервисы доступны были уже достаточно длительное время, и за это время практика показала, что мы можем обеспечить вот устойчивость работоспособность такого решения.
1: Как вы относитесь к идее введения государственного VPN, так называемого единого?
0: Конечно, если у государства будут определенные понимания там цели и задач, какого-то универсального инструмента, они это сделают. В целом, мы как частные компании, как игроки рынка, заинтересованы в том, чтобы такие сервисы для удобства клиентов появлялись, ну и мы это и делаем.
2: Сергей Анохин, гендиректор Билайна. Стоимость самого плана Б сейчас варьируется примерно от 550 до 700 рублей в месяц в зависимости от региона. При этом оператор убирает только необходимость VPN. Для многих зарубежных сервисов пользователям все равно понадобятся иностранные аккаунты, потому что российские профили сами платформы заблокировали. О планах создания Роскомнадзором государственного VPN ранее написали ряд СМИ. А по их данным, такое предложение обсуждалось на недавнем совещании с Яндексом, ВК, 1С, Positive Technologies и другими. Согласно идее, GosVPN будет предназначен для российских разработчиков, у которых пропал стабильный доступ к иностранным сервисам и репозитариям, необходимым для работы. С апреля у компании систематически обрывается доступ к GitHub и другим зарубежным платформам, без которых не работает современная разработка. Решение логичное, но есть нюанс, говорит гендиректор-разработчик CRM системы Мегаплан Сергей Козлов.
3: Логика создания GosVPN близка к логике валютных магазинов «Березка» с джинсами в советское время. То есть некое место, через которое по привилегированному списку часть аудитории имеет доступ. Это не отменяет то, что вокруг будут для непривилегированных другие точки параллельного доступа. Проблема единого такого большого магазина «Березка» в том, что сложно покрыть все случаи. То есть кроме больших хостингов уровня GitHub, GitLab, нужна еще бизнесу частные мелкие зарубежные серверы, которые единому сервису тяжело будет покрыть. Кроме этого, получается, что единый вход, единое узкое горлышко, которое легче перекрыть, если захочется с той стороны это сделать. Опыт такой, если посмотреть в историю создания отечественных репозиториев, уже был. Был GitFlick, MossHub, Airfreed, GitVerse. Для локальных проектов проблемы никогда не существовало. Суть в том, что репозитории кода — это живая, постоянно обновляемая сущность. А если ее отпочковать, то все будущие изменения уже не смогут быть внесены зарубежными авторами.
2: Сергей Козлов, гендиректор-разработчик CRM-системы «Мегаплан». По данным СМИ, в отрасли идея Роскомнадзора подключить все компании к единой государственной точке доступа восприняли без энтузиазма и даже посчитали опасной. Через такой канал иностранные сервисы легче всего заблокируют россиян, которых они и так ограничивают санкциями. К тому же Роскомнадзор уже сейчас управляет доступом в интернет через провайдеров, отмечает технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
4: Компании-разработчики и так сейчас, естественно, закупают серваки себе, работают с ними, где там все открыто, иначе это невозможно, если ты в коммерческой части работаешь. Бизнес давно бы встал, если бы никто не адаптировался. То есть они хотят ГОС, просто они хотят начать с компании, ну и дальше спустить в людей. И появится прослойка, как там условно в Иране. Есть у кого полностью открыто все, а остальным там ограничено. Также и здесь регулировать по нажатию кнопки. Задачу преследуют все-таки чуть-чуть, а не другую, на мой взгляд. А если мы рассматриваем государственного ПМ для предоставления доступа в интернет, это как бы бессмысленно, потому что ТСПУ Роскомнадзора уже регулирует всех провайдеров. Давайте представим, есть ГосВПН, в котором белые списки, там черные списки, ну и все, и он запрещает вам куда-то ходить, куда-то предоставляет доступ. Сейчас ровно такое же. Например, вы заходите на YouTube, он не работает. А белые списки и так доступны, к примеру, ВК, там Яндекс, ну и банки. То есть сама идея непонятна, зачем защищать подключение, это дело каждого. Непонятно, что тогда с днем ГОС. Сейчас и так можно зарегистрировать в Роскомнадзоре официально что-то как VPN-сервис и согласовать с ним для определенного там ряда пользователей будет предоставляться доступ в YouTube, Telegram, то это нужно в части работы и все. Ну, то есть и на них ограничения не будут накладываться. А ГОС подразумевается, как, к примеру, госуслуги для каждого гражданина. Потратить на него деньги, это как бы одна там история. Предоставлять доступ к какому-то

0: клуб, что он создаст, тоже не ясно.
1: Александр Кукольчук, технический директор Calibrity Group. Кроме того, Роскомнадзор предложил компаниям поддерживать с ним оперативную связь и обращаться при необходимости. Тогда ведомство сможет вручную решать отдельные проблемы с доступом к иностранным ресурсам. И была выдвинута идея создать российские репозитарии. Мы отправили запрос в Роскомнадзор. Японские автомобили уверенно опередили европейцев по пробегу и надежности. Аналитики популярной американской платформы IC Cars изучили более 174 миллионов машин США и определили, у каких брендов выше шансы преодолеть отметку в 400 тысяч километров. Средние показатели по всем брендам около 5%, но у лидеров цифры в разы выше. Toyota почти 18%, Lexus 13%, Honda 11%, Acura 7%. Пятерку лучших также вошла принадлежащая General Motors GMC с результатом более 4,5% электрокары. Tesla продемонстрировали аналогичный показатель, что стало неожиданностью для многих экспертов. В то же время некоторые известные европейские и корейские бренды не смогли показать даже минимального результата. Ни один из автомобилей Jaguar, Mini и Maserati не смог проехать 400 тысяч километров. Еще 8 марок, среди которых Audi, BMW, Porsche, Hyundai и Kia, не дотянули даже до 1%, а у Mercedes менее 2%, комментирует автоэксперт Артем Бобцов.
2: История с рейтингами довольно сложная. Методики разные, поэтому результаты всегда разные. Но в целом их всех объединяет последние лет 20-25 две тенденции. Первое, японцы сохраняют свой уровень качества. Он, конечно, ниже, чем на автомобиле производства 80-х годов, 90-х годов, потому что машины сейчас стали сложнее и намного более короткие сроки их выхода на рынок, потому что надо конкурировать с китайцами, поэтому машины выходят сырыми. Но у японцев они в любом случае менее сырые, чем у всех остальных. Сваливается качество у немцев, количество обращений по гарантии по немцам выросло во много раз по сравнению с теми же 90-ми годами. В первую очередь это Audi, BMW, чуть в меньшей степени Mercedes, но лидирующих мест нет у немцев ни в одном исследовании. Японцы в надежности продолжают лидировать, и продолжает лидировать Toyota, благодаря в том числе своим институтам бережливого производства, подходу к работе с поставщиками, философии кайдзен и так далее. Европа отстает, не совсем понятно пока, какое место будет у Китая в этих рейтингах. Пока, по ощущениям, Китай чуть отстает от Европы, конечно, безнадежно пока отстает от Японии, но китайцы быстро учатся, если они сейчас научились сделать современные, комфортные, недорогие автомобили, совершенно точно скоро они научатся делать их еще и надежными.
1: Артем Бобцов, автоэксперт. Как отмечают эксперты, в России многие автомобилисты уже давно обращают внимание на японские марки, как на эталон надежности. Даже на вторичном рынке Toyota, Honda и Mazda пользуются стабильным спросом, а их стоимость снижается медленнее, чем у конкурентов.
3: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Back of the envelope calculations. Буквально с английского это означает вычисление на обратной стороне конверта. Так сегодня называют быстрые предварительные расчеты на основе не точных, а приблизительных данных. Обычно их делают на любом первом подвернувшемся клочке бумаги, на телефонном счете, салфетке в ресторане или на обратной стороне конверта. Ближайший русский аналог – расчеты, сделанные на коленке. Срочные переводы на Business FM. Компании и корпорации.
5: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
3: Ценные бумаги.
5: Совкомбанк предложил закрепить в уставе возможность выплачивать дивиденды не только деньгами, но и иным имуществом. Этот вопрос рассмотрят акционеры на общем собрании 30 июня. В конце мая Совкомбанк анонсировал дивиденды по итогам 2025 года в размере 35 копеек на акцию, аналогично прошлогодним выплатам. Дивидендная доходность по текущим ценам составляет около 3%. Последний день для покупки акций под дивиденды 10 июля. Почта России увеличила объем размещения облигаций до 7 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости, источник в финансовых кругах. Финальный ориентир ставки купонов составляет 16,95% годовых. Компания во вторник собирала заявки инвесторов на 10-летние облигации с офертой через 2 года и ежемесячными купонами. Объем размещения первоначально планировался в размере 5 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 15 июня.
3: Отчеты и планы.
5: Google снизила цену на самую дешевую подписку для доступа к нейросетям AI+ до $5 в месяц, а также увеличила объем хранилища до 400 гигабайт. AI+ дает доступность генерации видео, расширенному использованию Gemini 3.1 Pro и Deep Research. Обновления вышли на фоне жалоб пользователей на низкие лимиты в Gemini. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. В России расширят список разрешенных для покупки криптовалют, но могут ввести комиссию на торговлю. Об этом заявил «Известиям» замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, неквалифицированным инвесторам разрешат покупать 5 крупнейших по капитализации криптовалют, но торги этими активами несут повышенные риски. Поэтому власти хотят внедрить дополнительные механизмы защиты инвесторов. И это в том числе комиссии при покупке-продаже этих криптовалют. Валерий Убадоев продолжит.
6: На данный момент, по данным CoinMarketCap и TradingView, 5 крупнейших криптовалют по капитализации – это биткоин, эфир, долларовый стейблкоин USDT, монета BNB и еще один долларовый стейблкоин USDC. Однако, по словам замминистра финансов Ивана Чебескова, торги некоторыми из вышеперечисленных монет несут дополнительные риски, от которых власти хотят защитить инвесторов. При этом механизм защиты подразумевает под собой в том числе и комиссии при покупке-продаже. По мнению Минфина, это, наряду с рекомендациями, будет стимулировать граждан к владению более безопасными с точки зрения властей активами. Размер комиссий не уточняется. Но меры могут быть и другими. Это, например, средства технической защиты. Что это конкретно, также не уточняется. Скорее всего, это дополнительные тестирования, какие-либо лимиты или период охлаждения на вывод средств, считают эксперты. Дополнительные риски несут в себе, по мнению Минфина, стейблкоины USDT и USDC, так как они выпускаются зарубежными эмитентами. Следовательно, активы в этих монетах могут быть заморожены. Например, эмитент USDT Tether сообщал о заморозке 344 миллионов долларов на 2 кошельках, связанных с обходом санкций, по запросу от американских властей. Кроме того, в прошлом году компания заблокировала средства российской криптобиржи Garantex. Также рискованной считают монету BNB, выпущенной криптобиржей Binance. Эта платформа вводила ограничения против российских клиентов. Но конкретно в случае с BNB опасения выглядят безосновательными, объясняет основатель BitOK Дмитрий Мачихин.
7: Что касается позиции самого Binance относительно России, уход биржи и отказ от работы с российскими пользователями не означает, что держатели этой монеты имеют какие-то риски. Это совершенно две разных, так сказать, корзины. Я могу держать BNB на кошельке, никто об этом никогда не узнает. Мы уверенно едем в регулируемую среду, где для того, чтобы покупать криптовалюты с банковской карточки, нужно будет соблюдать определенные правила. Регуляторам важно, чтобы все было в духе международного регулирования, при этом не нарушало права инвесторов, у которых, повторюсь, есть и всегда будет выбор работать им официально по правилам, по новым, либо оставаться в тени в DeFi, но со всеми вытекающими.
6: При этом, как уточнил председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов, окончательный перечень всех доступных криптовалют будет отличаться у разных организаторов торгов. Предполагается, что Банк России установит список для неквалов, а вот для квалифицированных инвесторов отечественные биржи получат право формировать собственные перечни. Все это часть законопроекта по регулированию крипторынка, и до сих пор не все до конца понятно, как конкретно это будет работать, так как регулирование продолжает дорабатываться в реальном времени. Понятно лишь то, что легальная торговля будет похожа на бег с препятствиями, считает гендиректор «Крипто-А» Алена Нариньяни.
8: Какие конкретно это будут правила ограничения, пока непонятно, кроме того, что не все монеты доступны, не на всю сумму можно закупаться, соответственно, торги будут проходить в определенное время на определенных биржах и при определенных условиях, там будут определенные кошельки, которыми можно пользоваться. Ну, собственно говоря, это будет бег с препятствиями, полный дополнительных усложнений. Пользователи, которые имеют опыт работы с той же Binance, Coinbase, с другими биржами, которые до недавнего времени работали на российском рынке, и многие из них продолжают работать на российском рынке, либо российские пользователи продолжает с ними сотрудничать через аккаунты других регионов, это будет означать, что с российской биржей работать не так удобно, как с международными площадками.
6: Закон о регулировании крипторынка могут принять уже в июне, а вступить в силу он может до конца года. Стоит напомнить, что, как сообщалось ранее, неквалифицированные инвесторы смогут вкладывать в крипту до 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Ими будут выступать, например, брокеры или управляющие компании, которые появятся на российском рынке. Валерий Убадоев, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
1: Российский аналог Starlink столкнулся с первой потерей на орбите. По данным сервисов отслеживания спутников, один из аппаратов проекта «Рассвет» компании «Бюро 1440», запущенных 23 марта, еще в апреле начал терять высоту без признаков маневров и, что в июне, предположительно сгорел в атмосфере. Буквально на ПМФ глава X-холдинга, куда входит «Бюро 1440», Алексей Шелопков говорил, что коммерческий запуск спутникового интернета намечен уже на 27 год. Что это может значить для проекта, комментирует ведущий специалист компании «Lotus TM», кандидат технаук Александр Галлович.
9: Если спутник отсутствует на орбите, его не инопланетяне забрали, скорее всего, он упал. Если он не очень большой, то, конечно, может сгореть без остатка. Но вопрос в другом, почему это произошло. Когда проходит информация, что орбитальная группировка вдруг уменьшается, возникнут вопросы к оператору, что с остальными спутниками происходит. Причина, по которой он потерян, может касаться остальных спутников, может не касаться. Каждая система находится, на самом деле, в процессе совершенствования. Тот же Илон Маск спутников своих понаделал очень много, и уже те спутники, которые вначале запускал, они давно уже сгорели в атмосфере.
10: Программа минимум какая-то есть на эту группировку?
9: Нужно понимать, на какой территории хотите предоставлять услуги. Когда спутников всего 16, на весь мир, конечно, они работать не смогут. Нужно же, чтобы между спутниками было какое-то расстояние, которое можно преодолеть лазерной связью. И чтобы связь, так сказать, не прерывалась. Поэтому спутников несколько сотен, наверное, должно быть.
1: Александр Галышко, ведущий специалист компании Lotus TM. Бюро 1440 заявляет, что потеря одного аппарата не повлияет на сроки и качество сервиса. Сейчас, по данным компании, на орбите находится 6 экспериментальных аппаратов «Рассвет» и еще 15 спутников мартовского запуска. К 30 году компания намерена вывести на орбиту 292 спутника. На проект планирует направить более 100 миллиардов рублей государственных средств и еще 329 миллиардов собственные инвестиции компании. Индекс Мосбиржи обновил во вторник минимум года, но закрылся в небольшом плюсе. Рубль рос, нефть снижалась, при этом американские индексы упали. С обзором торговых площадок наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
11: Российский рынок акций по итогам вторника не сильно, но все-таки вырос. 0,2% за основную торговую сессию прибавил индекс Московской биржи. Закрытие 2522 пункта, хотя в течение дня уходил рынок ниже значения 2500, потом отскочил, пока уровень устоял. Но 2500 это, конечно, важный уровень, с учетом того, что в предыдущие годы не раз мы подходили к этому уровню, пробивали, потом хорошо отскакивали. Ну, посмотрим, устоит ли этот уровень в текущий раз. И рубль продолжает расти, что было против рынка. И нефть тоже против рынка акций. Нефть снижалась. Но что касается рубля, 13 копеек потеряла китайская валюта. Закрытие 10 рублей 58 копеек. Доллар опустился ниже 72 рублей. Рубль продолжает отыгрывать потери прошлой недели и даже повышенные покупки валют Банком России выше 5 миллиардов пока не приводит к тому, что рубль начал слабеть. Наоборот, мы наблюдаем приток валюты, во всяком случае, в мае, согласно обзору рисков финансовых рынков Банка России, резко увеличили крупнейшие экспортеры продажу валюты сразу почти на 40%, и было продано 10 миллиардов 200 миллионов долларов. В апреле 7,3 миллиарда было продано экспортерами. Совокупно получается у нас 17,5 миллиардов за апрель-май. Что касается нефинансовых организаций, то в мае они немножко сократили продажи до 28 миллиардов 100 миллионов. 29,8 было в апреле. Но продажи валюты в целом нефинансовыми организациями остаются на повышенных объемах. Цены на нефть снизились. Если рассматривать вечер вторника, то смесь Brent в районе 91,5 $2.5, хотя вечером появились сообщения от президента США Дональда Трампа, который заявил, что американский вертолет, ранее упавший у берегов Омана, был сбит Ираном, и штаты обязаны будут ответить на это. Каким будет ответ, Трамп не сказал, рынок ждет, но, как мы видим, рынок нефти особо не реагировал на это, хотя отскочил от минимальных значений, но упал американский рынок акций. В моменте индекс широкого рынка S&P 500 терял около 1.5%, а индекс биржи NASDAQ, в расчет которого входит 100 крупнейших корпораций, обвалился на 3%.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
3: Дело вкуса с Катей Калиной.
12: Что будет есть новая элита в России лет через 5-10? Приблизительно то же, что она уже лет 20 ест во всем мире. Сырую ферментированную еду из органических продуктов, коноплю, ежовик, спирулину. Икра, стейки сухого вызревания, креветки и устрицы на льду под шампанское – это все, увы, для староверов. Биохакинг – это не когда ты купил себе клинику, чтобы сидеть на инъекциях, пить горстями БАДы и сдавать анализы раз в неделю. Настоящая забота о будущем себе – это, как будто бы очевидно, думать о том, что ты ешь и пьешь, и достоверно знать, где это взяли и как и кем это приготовлено. Артем Спира, бывший пилот бизнес-джетов, затеявший и реализовавший в Москве проект «Инспира», не первый, кто взялся за тему функционального энергетического питания, но, похоже, первый, у кого получается это монетизировать. Вместо алкоголя в его ресторане – камбучи, зеленые соки, бодрящие шоты и смузи. Вместо буйобесов и борща – велюте из парея и щи из конопли. В зеленом салате минимум 12 ингредиентов, каждый из которых помогает насытить человеческую клетку кислородом. Официанты постоянно подливают гостям воду, она здесь бесплатна. Я обратила внимание на то, что даже тыквенные семечки в Инспира не китайские, которые используют 90% наших ресторанов и которые не прорастают, если посадить их в землю, а настоящие штирийские живые, масло из которых целебно. Тизаны, цикории с экстрактами грибов типа рейши, сложные болы на основе злаков с растительным белком и ферментированными овощами. С 4 до 5 ресторан не работает. Это время сиеста персонала. Для меня это тоже показатель отношения к делу. Чек около 3500 рублей на человека рекомендую идти компании. Здесь интересно пробовать и шерить. Через неделю обещают обновление меню. С вами была Катя Калина.
3: Дело вкуса. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
13: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Число эвакуированных из-за пожара на газопроводе в Дагестане выросло почти до 140. Все они размещены у родственников, сообщил ТАСС глава КИЗУ Юрта Мамадханов. Трубу перекрыли на отрезке более 50 километров. Ранее там произошли 3 взрыва. Факел пламени достигал 15 метров. Горение потушено. Пострадавших нет. Причиной хлопка в автомобиле на юго-западе Москвы стал подозрительный предмет. Его обезвредили, сообщили ТАСС в Следственном комитете. Предмет был обнаружен под китайским электромобилем «Зикр», припаркованным на улице Веденского. Обезвредили его при помощи детонации. В следкоме сообщили, что никто не пострадал. Дональд Трамп заявил, что Иран сбил американский вертолет «Апач» во время патрулирования над Ормузским проливом. Оба пилота не пострадали и находятся в безопасности, но США должны ответить, отметил президент. НАСА назвала астронавтов, которые отправятся на Луну в рамках миссии «Артемида-3» в 27 году. В состав экипажа вошли Андре Дуглас, Люка Пармитано, Фрэнк Рубио и командир Рэнди Бресник. В НАСА добавили, что в рамках миссии астронавты проведут ряд испытаний на околоземной орбите. Результаты будут использованы для миссии «Артемида-4», в ходе которой члены экипажа отправятся к Южному полюсу Луны уже в 28 году. Новости на Business FM каждый 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Российский фондовый рынок обновил минимум года, упав в моменте ниже ключевой поддержки в 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. Все это на фоне укрепления российской валюты и снижения нефтяных котировок. Каковы еще причины такого падения? Есть ли сейчас смысл заходить в рынок акций? Евросоюз запретит участникам СВО, прошлым и действующим въезд в страны Союза. Мера войдет в 21-й пакет антироссийских санкций, объявили в Брюсселе. Пока понятно, что речь идет о так называемых комбатантах, то есть лицах, непосредственно принимающих участие в боевых действиях. Как европейцы собираются их вычислять? Минцифры и Роскомнадзор попросили правоохранительные органы поддержать снятие ограничений с Roblox. Ведомство уверяет, что игровая платформа пообещала выполнять требования российского законодательства, то есть ограждать детей от противоправного контента. Подробности на Business FM. Российский рынок акций в красной зоне. Индекс Мосбиржи в моменте падал ниже 2500 пунктов впервые с ноября прошлого года. Российская валюта после непродолжительного ослабления опять укрепляется. Курс доллара на внебиржевом рынке опускался ниже 71,5 рубля. Евро протестировал отметку 82,50. И это все на фоне дешевеющей нефти. Михаил Задорожный о возможных причинах падения акций российских компаний, о том, есть ли смысл заходить сейчас в рынок.
14: Индекс Мосбиржи непрерывно снижается уже 13 недель. Локальный годовой максимум был в начале марта – 2912 пунктов. Теперь мы вплотную приблизились к уровню поддержки 2500, пробить который, по мнению аналитиков, будет сложно. Ну и если посмотреть на график, то возникает ощущение, что пресловутое дно уже где-то рядом. Падение последних двух дней можно объяснить реакцией на итоги Санкт-Петербургского международного экономического форума, продолжает инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
15: Мне кажется, это немножко запоздала реакция на ПМФ, потому что исторически во время ПМФ индекс был достаточно сильный, выходит много позитивных новостей, много новых контрактов. В этом случае ждали еще какой-то позитив, возможный по решению геополитических вопросов. Но, исходя из того, что мы видели, каких-то новых больших внутрироссийских или международных контрактов не заключено. Плюс там геополитические новости у нас тоже позитива не добавляют. А если ничего позитивного, то, к сожалению, в текущих реалиях дорогих денег рынок у нас вот, как вы видите, корректируется.
14: При этом рубль передумал дешеветь, хотя внешний фон для российской валюты кажется неблагоприятным. Только во вторник нефть Brent потеряла почти 3,5%, опустившись ниже 91 доллара за баррель на ожиданиях, что Иран и США близки к урегулированию, а значит и ситуация с Ормузским проливом может нормализоваться. Если это действительно произойдет, то сырье еще больше подешевеет, а рубль, скорее всего, перестанет укрепляться. При реализации этого сценария ждать восстановления российского рынка акций тоже не стоит, так считает финансист Кирилл Кучинский.
16: Смотреть, а что там с Ираном. Потому что, вот, например, если с Ираном США договорится, да, то здесь сразу панически пойдет сигнал на продажу рубля, потому что, вот смотрите, он на минимумах. Сейчас они договорятся, нефть пойдет вниз, все будет прекрасно. Скорее всего, вот такой фактор краткосрочный он будет негативный для рубля, и он, скорее всего, будет негативный для фондового рынка, потому что в любом случае, вот у нас рубль запитан сильно на экспорт нефтепродуктов, и, соответственно, если цена нефтепродуктов по какой-то причине падает, то в глазах тех, кто принимает решение по торговле, это, безусловно, сигнал на то, чтобы этот рубль продавать, или там продавать акции российских предприятий, потому что, опять-таки, они часть экономики, и если, грубо говоря, в экономику приходит меньше денег, то, скорее всего, они будут демонстрировать меньшую прибыльность.
14: Что касается рубля, то на него в теории могло бы повлиять решение ЦБ по ключевой ставке на июньском заседании. На самом деле в рынок уже заложено снижение ключа на 50 базисных пунктов. И если регулятор примет такое решение, то влияние на рубль будет минимальным. Правда, аналитики не дают ориентиров на ближайшее время ни по курсу рубля, ни по российскому рынку акций. Есть ли смысл сейчас воспользоваться ситуацией на рынке и прикупить рублевых бумаг? Мнение инвестора Максима Ульянова.
17: Есть такое выражение, как ловить падающие ножи. То есть, в принципе, если ты его поймал, то ты молодец. Но можно и пальцы отрезать. То есть, наверное, действительно, если там смотреть в долгосрочной перспективе, то это может быть неплохой точкой входа в какие-то бумаги, в которых потенциальные инвесторы видят долгосрочные эффекты. То есть, если говорить о том, чтобы заниматься краткосрочными, даже, может быть, среднесрочными спекуляциями, ну, мне кажется, что здесь есть вероятность того, что мы еще куда-то вниз пойдем, опять же, на фоне всех геополитических моментов. Мне кажется, что мы можем еще увидеть более низкие уровни московской биржи.
14: Падает не только российский рынок акций, американский тоже в минусе, и масштабы там намного серьезнее. Во вторник только за 2 часа он потерял 2 триллиона долларов. Инвесторы массово сбрасывают бумаги высокотехнологичных компаний. Михаил Задорожный, Дарья Горшкова, Business FM.
1: Армузский пролив будет закрыт еще продолжительное время, и полноценные поставки нефти через него восстановятся не ранее 2027 года. Такой прогноз сделала Минэнерго США в новом отчете Управления энергетической информации. В нашем прогнозе поставки нефти через пролив возобновятся в третьем квартале 2026 года, однако мы предполагаем, что для восстановления до уровня, существовавшего до конфликта, потребуется несколько месяцев, говорится в документе. Дональд Трамп признал, что Ирану удалось сбить американский вертолет «Апач». Президент написал в соцсетях, цитата, «Иранцы сбили один из наших высокотехнологичных вертолетов «Апач» во время патрулирования над Армузским проливом» и добавил, что США вынуждены на это ответить. Это первая потеря «Апач» для штата в ходе конфликта с Ираном. Два пилота, находившиеся на борту, не пострадали. «Нью-Йорк Таймс» ранее писала, что у сбитого вертолета могла быть техническая неисправность. Однако журналист «Аксиос» Барак Равид со ссылкой на свои источники утверждает, что, согласно расследованию, вертолет сбил иранский дрон. Об этом же сообщает CNN. По данным телеканала, это был беспилотник «Шахет». О версиях рассуждает военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
18: Вертолеты типа «Апач» широко привлекаются для борьбы с иранскими дронами «Камикадзе» типа «Шахет». Вполне вероятна такая ситуация, и источник «Аксиос» пишет, что, возможно, столкновение было непреднамеренным. Иранский дрон летел и не проявлял намерений атаковать вертолет «Апач». Но по каким-то причинам пилот «Апач» не справился с управлением, вероятно, и либо намеренно, либо не специально столкнулся с дроном. Такое возможно, технически возможно, еще и другая ситуация. Мы можем предположить, что иранские дроны могут нести ракеты в воздух с инфракрасными головками самонаведения. По крайней мере, такого рода практику мы видим в зоне специальной военной операции, причем как на российских дронах, так и на украинских. Вполне может быть, что иранский дрон мог нести также ракету и по команде оператора мог ее применить против вертолета. «Апач» действительно основной ударный вертолет Вооруженных сил Соединенных Штатов. Да, его можно считать высокотехнологичной боевой машиной, но это не гарантия от того, что высокотехнологичная авиационная техника может быть сбита. Американский самолет пятого поколения F-35 повреждался как минимум средствами противовоздушной обороны Ирана ранее. Если при этом вертолет был поражен средствами ПВО Ирана, да, у Ирана есть переносные зенитные ракетные комплексы, у Ирана есть системы ПВО, которые наводятся по телевизионному изображению и не используют радары, например. И эти системы относительно успешно себя показали в последние месяцы противостояния с американо-израильской коалицией.
1: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ», в том числе на новостях о сбитии Ираном вертолета, а «Апач» резко обрушился американский фондовый рынок. Рейтер считает, что основные причины падения в том, что у инвесторов усилились опасения по поводу пузыря акций в IT-секторе. Кроме того, американский рынок боится повышения ставок ФРС. И еще одна причина – переток капитала в связи со скорым выходом SpaceX на биржу. Roblox, возможно, разблокируют. Минцифра и Роскомнадзор попросили об этом правоохранительные органы. В сообщении Минцифры сказано, что американская Roblox предоставила, цитата, гарантии ответственного поведения на российском рынке. То есть компания подтвердила, что будет выполнять требования российского законодательства. Roblox была заблокирована в декабре прошлого года из-за распространения вредной и опасной информации, включая пропаганду суицидального поведения и потребления наркотиков. Но сейчас платформа намерена защищать детей от подобного контента, а также от негативного поведения других пользователей. Например, как уточняет Минцифра, в июне в Roblox появится разделение игроков по возрастным группам. Мы обсудили это с председателем Совета фонда развития цифровой экономики Германом Клименко.
19: Roblox по всему миру преследовали, ну, относительно. И в Америке были специально созданы ассоциации родительские, которые требовали от них более ответственного поведения по поводу регистрации, это определение возрастов, чтобы дети не общались со взрослыми и так далее и тому подобное. Roblox оказался готов сотрудничать вообще со всеми, да, потому что, ну, большая международная история, и в отличие там, допустим, от того же Apple, который нас не очень любит, Roblox сказал, что, пожалуйста, мы сделаем все, что вы хотите. Знаете, это хорошая новость, и теоретически вроде бы должны разблокировать Roblox, но когда дело дойдет до автоматизации, авторизации, мне кажется, у нас возникнут проблемы. Там робот делает следующим образом. Искусственный интеллект берет и по фотографии определяет возраст ребенка и ставит им несколько диапазонов. Ну, условно говоря, с 11 до 13, с 13 до 15, 15 и старше. С точки зрения нашего законодательства, это такая странная история, да, то есть, но не криминальная. Точно так же они требуют и будут требовать какого-то предъявления документа. Вот что будут показывать наши дети по требованиям Роблокса, непонятно. Роблокс клянется, что он будет уничтожать документы после верификации, и не очень понятно, будет ли готов Роблокс все это делать на серверах на территории России. Надеюсь, что Минцифра понимает, как реализовывать. По просьбе Роскомнадзора заблокировали, по его же просьбе разблокируют. Если у Роскомнадзора нет претензий...
1: Ну и как вы считаете, это может быть как некий прецедент? Могут ли другие платформы идти тем же путем? Будут ли они разблокированы? Ну, тот же Телеграм, например.
19: Я думаю, это вообще не связанная история. Никаких претензий к самому Роблоксу и контенту его нет. Это больше была история про заботу о детях. А все остальные наши проблемы, они больше взрослые и политические. Ну, хотелось бы многим как бы рассчитывать то, что и вот к Телеграму будет отношение другое, но я думаю, нет.
1: Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. Возможно, у российских ведомств есть некая договоренность с Roblox, предполагает управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
20: Вообще, то, что мы видим сейчас, это демонстрация того, что работа регулятора и его общение с большими игроками, оно иногда может приостановиться, но полностью не останавливается. Вопрос эффективности, там, масштаба и так далее. Какие договоренности могли быть, мы с вами не знаем. То есть об этом знает только регулятор. Но, учитывая то, чем занимается служба, это противоправный контент, это доступ к противоправному контенту, это реакция компании на запросы регулятора по поводу блокировки каких-то сообществ, предоставление, возможно, каких-то данных о каналах. То есть что-то, что помогает вот выявлению этого противоправного контента, его блокировки там и так далее. Вот, скорее всего, есть какая-то договоренность с Роблоксом. Сама новость, конечно, она позитивная, но здесь, наверное, на мой взгляд, весь интернет поделится на такие три большие группы. Первая группа – это однозначно разрешенные группы сервисов. Вторая группа – это однозначно запрещенная группа сервисов. Ну, например, там вот VPN-сервисы для обхода блокировки. И будет достаточно большая вот такая серая зона, когда, ну, вот непонятно, что с сервисом, вот он запрещенный, он разрешенный, как к нему относится государство. Но есть механизм, получается, и входа в черный список, скажем так, и выхода из этого черного списка в условно-серый.
1: Евгений Царев, управляющий РТМ Групп. Блокировка Roblox в прошлом году вызвала волну обсуждений в СМИ и в соцсетях. Ее даже прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, но тогда сообщил, что Кремль получил большое количество обращений с просьбами о разблокировке игровой платформы.
3: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Немало финансовых институтов мирового значения появилось, что называется, по инициативе снизу, то есть не по приказу власти придержащей, а волей и усилиями частных лиц. Например, так, благодаря настойчивости купца Томаса Грэшема, родилась Лондонская биржа. В 1566-м Томас предложил построить за свой счет общественное здание, где для совершения сделок могли бы собираться торговцы и просто деловые люди. Власти выделили место под застройку, а горожане собрали 3,500 фунтов на его приобретение. Через 5 лет в присутствии Елизаветы I, английской, состоялось официальное открытие биржи, получившей название «Королевской». Биржа переживет переход от товарной торговли к фондовой и несколько переездов, но останется одним из деловых центров планетарного масштаба. Сегодня на нее приходится половина всей международной торговли акциями. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
0: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Правительство внесло в Госдуму проект изменений в бюджетный кодекс. Он предусматривает отсрочку погашения долга регионов по бюджетным кредитам до 30 года на сумму 100 миллиардов рублей. Также предложено провести эксперимент по предоставлению краткосрочных бюджетных кредитов под 0,1% под потребность и перенести вступление в силу технологического сбора с 1 сентября на 1 декабря этого года. Минтруд планирует в этом году вывести из нелегального сектора занятости 1 300 000 человек. Об этом заявил в интервью ведомостям глава министерства Антон Котяков. За 2025 год межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости в регионах смогли вывести из тени порядка 1 000 000 человек. В России в прошлом месяце продано почти 110 тысяч новых легковых машин, на 20,5% больше, чем год назад. По данным агентства «Автостат», авторынок России по итогам мая занял 6-е место в Европе. При этом он продемонстрировал наилучшую динамику в конце весны. Российские компании все чаще пытаются вернуть на работу бывших сотрудников. За год такие предложения получали 48% работников, тогда как ранее 32%. Чаще всего люди соглашаются вернуться из-за более высокой зарплаты, лучших условий труда или смены руководства. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Евросоюз запретит участникам СВО, прошлым и действующим, въезд в страны Союза. Мера войдет в 21-й пакет антироссийских санкций. Об этом заявили Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас. Причем сделали это в разных формулировках, поэтому возникла путаница. Сейчас понятно, что речь идет о так называемых комбатантах, то есть лицах, непосредственно принимающих участие в боевых действиях. Евгений Перельчук подробнее.
21: Европейские двери должны быть закрыты для российских комбатантов, в том числе бывших, и поэтому мы вводим запрет на получение визы для комбатантов, бывших и действующих в российских вооруженных силах и их прокси-силах. Такое сообщение оставила глава евродипломатии Кая Каллас в соцсетях. В ходе выступления ее коллега и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен внесла уточнение, цитата, «Мы впервые предлагаем запретить въезд в ЕС всем, кто служил в российских силах с начала войны. Таким образом, ЕС останется закрытым для всех, кто принимал участие во вторжении». Конец цитаты. Уточнений, кого именно считать комбатантами, а кого нет, от руководителей ЕС не последовало. Подробности должны быть в 21-м пакете, который обещают утвердить до 15 июля. С практически 100% вероятностью можно говорить, что запрет на визу не будут вводить для тех мужчин, кто проходит или проходил обычную срочную службу, никогда не заключал контракт с Минобороны и не участвует в боевых действиях, говорит военный адвокат Денис Кокшаров.
22: Вообще в международных нормативных актах комбатантами, да, считаются именно те лица, которые принимает участие именно в боевых действиях, именно в вооруженном конфликте каком-то. То есть если все-таки в их понимании, так как в рамках международного права, то лицо должно принимать непосредственное участие в специальной военной операции. Вот, наверное, таким образом. То есть это либо добровольческие формирования, да, которые открыто носят оружие, регулярная армия Российской Федерации, те, которые непосредственно принимают участие, которые заключили контракт с Министерством обороны для прохождения военной службы. Видимо, их понимают. А вот мобилизованные, они должны входить в это число, так как они все-таки непосредственно принимают участие, несмотря на то, что их организует государство.
23: Значит, военнослужащий охранял склад на Чукотке. Этот склад каким-то образом был связан с СВО. Ну, буквально там, предположим, боеприпасы. Комбатант или нет?
22: Да, вопрос такой интересный. Я думаю, что ЕС будет определять как комбатант.
21: Другой вопрос, как Евросоюз будет узнавать, участвовал ли соискатель на визу в военном конфликте, заключал ли контракт и в широком смысле является или являлся тем самым комбатантом. Некоторые страны требуют соискателей на визу данные о военной службе. Например, эту информацию запрашивают США. Но в ЕС такой практики сейчас нет. В обычном паспорте есть графа «воинская обязанность», но сведения там указываются скудные, и сделать по ним определенные выводы нельзя. Можно узнать о том, участвовал человек в конфликте с оружием в руках или нет, по косвенным признакам, говорит директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи Виза» София Дефосе Аксютина.
24: Существуют различные способы оценки и проверки информации, которую предоставляет о себе соискатель визы. Ничто не мешает добавить соответствующие пункты в анкету. Могут запрашивать различные документы, подтверждающие службу в армии. Не думаю, что у западных стран будет будет доступ в наши архивы, будут как-то оценивать по косвенным данным, возможно. Например, продемонстрировать источник заработной платы, список работодателей, где заявитель работал последние годы. Мое ощущение, что категория людей, которые служат в рядах вооруженных сил, это не категория массовых туристов, зарубежных курортов и людей, которые регулярно оформляют визы для поездок в Европу. Мне кажется, все-таки это разные категории. Если зарубежные консульства поставят перед собой такую задачу, то какие-то инструменты оценки им доступны.
21: Вдобавок, ничего, кроме бюрократического лакита, не мешает Евросоюзу после принятия новых антироссийских санкций ввести новые правила для консульств, требовать обновленный пакет документов, куда внесут в том числе военный билет или выписку из реестра воинского учета. Могут затребовать и справку об участии в СВО. Такая тоже существует. Также наши собеседники не исключают, что на определенном этапе, пусть и не сразу, европейцы начнут стричь всех под одну гребенку и перестраховываться, отказывая во въезде всем мужчинам призывного возраста с российским паспортом. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Комментарии Георгия Буфта о том, какой эффект стоит ждать от 21-го пакета европейских санкций в дальнейшем эфире Бизнес ФМ. Нашествие пуха или пуховизация. Во многих российских регионах на улицах выросли сугробы из тополиного пуха. Это проблема для многих аллергиков. Проблемы возникают и с техникой. Что говорят в компаниях по обслуживанию сплит-систем, камер видеонаблюдения и в автосервисах, об этом Наталья Шашина.
2: Выпала годовая норма осадков пуха. Шутят в соцсетях и задаются вопросом, где же вы, пухососы? На прошлой неделе в интернете завирусилось видео, как маленькие синие роботы, похожие то ли на доставщиков, то ли на электробусы, якобы собирают тополиный пух с московских улиц. Впрочем, внимательные зрители сразу заметили, что ролик сгенерирован нейросетью. Но фейк зажил своей жизнью, и СМИ даже стали обсуждать, что такой робот мог бы стоить до 12 миллионов рублей, как однокомнатная квартира в Москве. Пуха в этом году много, поскольку тополи пухоносят активнее обычного из-за повышенной влажности почвы после снежной зимы, объясняет эксперт по информационной экологии, замгендиректора компании I2B Илья Рыбальченко.
4: Все помнят майский снег, который моментально растаял, и, соответственно, семена тополя вызрели очень хорошо. Было много воды, раз, было много тепла, два, вот мы и имеем много семян.
2: Пух может забить радиатор автомобиля, но внутрь двигателя, непосредственно в камеру сгорания, он не попадет, успокаивают эксперты. Единственный реальный, но маловероятный риск, если огромный клубок пуха попадет под днище и задержится у горячего катализатора. Чисто теоретически возможно возгорание, говорит руководитель по продажам сети автосервисов «Иванор Москва» Николай Янковский. Но сам он таких случаев никогда не встречал.
5: Я лично не сталкивался раз, и вот своих коллег, а я знаю здесь по московскому региону, примерно где-то 50 предпринимателей, у которых автосервисы. И когда наступают какие-то очень странные события, то мы, конечно, друг другу пересылаем там видео, фото. Но это в основном касается редких неисправностей автомобилей. И, конечно, я вот уверен, что если бы кому-то привезли сгоревший от пуха автомобиль, это бы точно бы завирусилось. То есть это вот прям невозможно было бы пропустить, это вот прям московская фишка. Пух начал гореть, сжег автомобиль, и таких пока прецедентов в нашей внутренней микросети такого еще не было.
2: А вот тем, кто живет на нижних этажах, из-за пуха иногда приходится тратиться на дополнительную чистку сплит-системы. В среднем это стоит от 6 до 8 тысяч рублей, говорит директор компании BitSplit Иван Шаров.
7: Проблема действительно присутствует, но, как правило, беспокоит жителей нижних этажей, первого, второго, максимум третьего. Единственный момент какой. Многие делают сервисное обслуживание, подготовку к сезону где-то в апреле, в мае. И вот, наверное, я бы посоветовал жителям вот этих вот нижних этажей дожидаться все-таки появления пуха, чтобы не делать повторный выезд специалиста, не оплачивать его, тем самым сэкономить.
2: В 2013 году СМИ писали, что пух даже нарушил работу камер видеонаблюдения на московских дорогах, забив чувствительные фильтры видеоустройств. Впрочем, сейчас больших проблем он не создает. Разве что с двигающимися камерами с изменением угла обзора. Но бывает достаточно обычной продувки, говорит Александр, основатель фирмы «Секрек», занимающийся установкой видеонаблюдения.
8: Больше это влияет на электросети, на самом деле. Если шкафы не герметичные, пух, он только проводящий материал, то есть, возможно, короткие замыкания, вот такие вещи.
25: Ваши клиенты обращались к вам, нет?
8: У нас с этим проблем нет, потому что есть все, что электрооборудование, мы везде герметичные шкафы ставим, и хоть воду бросай, пух нам точно не вредит. Но просто по опыту по электрике я знаю, что бывают такие проблемы. То, что и коротят, автоматы выбивают у людей, потому что вот пух сократит.
2: От пуха страдают и аллергики из-за того, что он, словно общественный транспорт, переносит на себе пыльцу. Но тополя массово сажали в середине прошлого века. Некоторые уже состарились, не цветут и постепенно заменяются другими деревьями. Например, в Москве, по прогнозам, звучавшим в СМИ, примерно через 10 лет тополиного пуха уже почти не будет. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
1: Новая iOS оставила часть пользователей айфонов без банковских приложений. После установки первой бета-версии iOS 27 у некоторых перестали запускаться последние версии Т-банка и Сбера. Приложение вылетает сразу после открытия. Пользователи также жалуются на сбои в самокате, купере и приложении кошелек. Насколько типична такая ситуация для новых версий iOS, объясняет главный редактор «Розеткет» и YouTube-канала «Розеткет» Данил Геращенко.
6: Такая ситуация бывает, когда выходит обновление, естественно, вносятся какие-то изменения существенные и просят разработчиков внести изменения в приложение. Это нормальная практика. Другой момент, что давно она не применялась. Но есть два важных фактора. Это бета-версия для разработчиков. Все может еще потом поменяться со второй бетой и с тем, что мы увидим непосредственно в паблик-бете или в релизе. Второй момент не совсем так, как описывают. Я вчера сразу же установил эту бету, проверил приложение банков, которые у меня были, и у меня несколько версий приложения Тинькофф Банка не запустились, но другие версии заработали. Приложение онлайн, старая версия Сбербанка, запустилось. Не совсем так, что не работает все. То есть какие-то версии, да, не работают, новые будут работать. Все равно, когда выйдет сама iOS 27 релиз, к тому моменту уже банки, я думаю, выпустят какую-то новую версию приложения, которая будет работать в любом случае.
1: Данил Горащенко, главный редактор «Розеткет». При этом проблема оказалась не только российской. За рубежом после обновления пользователи сообщают о сбоях Uber и популярной игре Genshin Impact. Публичную бету iOS 27 Apple выпустит в июле, а полноценный релиз системы только осенью.
3: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. О том, что возбуждают дела на бьюти мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте bfm.ru. Держите в курсе. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
0: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Сборная России по футболу разгромила команду Тринидада и Тобаго в товарищеском матче. Встреча прошла в Калининграде на Ростех-арене и завершилась со счетом 3-0. Ранее россияне обыграли с таким же счетом сборную Буркина-Фасо, но уступили Египту 0-1. Совет Международной Федерации парусного спорта допустил атлетов из России до соревнований среди юниоров с флагом и гимном. Также Федерация сняла ограничения с белорусских спортсменов. Решение распространяется на турниры среди участников в возрасте до 23 лет. Мессенджер Макс начали удалять с Android. Приложение исчезло из App Gallery, магазина приложений для устройства Huawei. А теперь при переходе по ссылке с официального сайта приложение не отображается. Россияне за 3 месяца потратили на покупку ювелирных изделий 130 миллиардов 700 миллионов рублей, на 4% больше, чем годом ранее, почитали аналитики Соколов. Розничные цены на ювелирные изделия в январе-марте увеличились на 2,8%, а средний чек вырос на 6,8% до 10 806 рублей. Россия заняла 1 место по числу своих туристов на главном пляжном курорте Турции. Речь идет об Анталье, которую в мае посетили более 430 тысяч россиян, сообщили в АТОР. Самыми популярными курортами провинции стали Кемер, Аланья и Сиде. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес-фм. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Европа запретит себе российскую рыбу. В Брюсселе обнародовали 21-й санкционный пакет. В него включили еще 31 российский банк. Также там хотят ограничить продажу России СПГ-танкеров и сохранить потолок цен на российскую нефть $44 за баррель. А еще запретить или ограничить импорт трески и другой рыбы из России. Комментарий Георгия Бофта. В России расширят список разрешенных для покупки криптовалют, но могут ввести комиссию на торговлю. Как заявили в Минфине, это такой дополнительный механизм защиты инвесторов. Сегодня квалам разрешат покупать 5 крупнейших по капитализации криптовалют. И японские автомобили уверенно опередили европейцев по пробегу и надежности в США. Лидерами аналитики платформы IC Cars назвали марки Toyota, Lexus, Honda и Acura. В то же время некоторые известные европейские и корейские бренды не смогли показать даже минимального результата. Подробности на Business FM. Двадцать 21-й акт долгосрочной экономической осады. Еврокомиссия представила предложение по очередному пакету санкций против России. Как можно предварительно оценить эффект от новых санкций? Комментарии Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
9: 21-й пакет внешне выглядит как один из самых масштабных по числу инструментов. Вопрос его эффективности. Так, запрет на въезд в ЕС всем служившим в российской армии с февраля 22 года выглядит жестко, хотя нет никакой зависимости между доступностью виз для российских военных и боеспособностью армии или наполнением бюджета. При этом впервые под эмбарго попала целая социальная группа, без разбора, не менее 2 миллионов человек с семьями и ближайшим окружением, чего раньше не было. Более содержательная часть с точки зрения экономического эффекта – расширение черного списка на 170 физических и юридических лиц, а также запрет на проведение транзакций еще на 31 российский банк, а также на 20 финучреждений, криптоплатформ и нефтетрейдеров в третьих странах. Последний пункт – это удар по сети посредников. Но санкции против этих структур имеют двоякий эффект. С одной стороны, создают реальные проблемы для транзакций, с другой – ускоряют уход от транзакций в долларах и евро. Ответом Москвы будет не сворачивание схем, а их усложнение и перенос юрисдикции, не связанные с западным регулированием. Отдельная тема – крипто, которая превращается в инструмент обхода санкций, в том числе в расчетах между госструктурами. В то же время эффективность будет ограничена децентрализованной природой подобных инструментов. Закрытие одной платформы означает переход на другую, хотя избежать увеличения транзакционных издержек все же не удастся. По некоторым оценкам, каждый этап расширения финансовых санкций добавляет от 2 до 5 процентных пунктов к стоимости проведения внешних платежей. Ограничения на поставку металлов и сплавов призваны ударить по производству высокоточных систем и дронов, где сохраняется зависимость от западных компонентов. Однако значительная часть компонентов для тех же БПЛА давно поступает в Россию через третьи страны, прежде всего через Китай. Новые ограничения могут повысить издержки, а также себестоимость производства дронов, но не создают пока непреодолимых барьеров. Введение санкций против 2 российских портов и 4 аэропортов, название которых еще не раскрыто, станет продолжением прежней логики, когда под удар попадают либо пункты нефтеэкспорта, либо объекты, через которые происходит обход санкций. Европейские компании, страховщики, банки, логистические операторы, бункеровщики и так уже по факту воздерживаются от обслуживания российских судов. Эффективность этой меры критически зависит от того, насколько строго она будет применяться к третьим сторонам. Запрет продажи СПГ-танкеров видится болезненной мерой, хотя краткосрочный эффект не очевиден. Россия сейчас строит собственную флотилию газовозов ледового класса для обслуживания арктических СПГ-проектов. Правда, единственный способный строить суда подобного класса завод – это «Звезда» на Дальнем Востоке, который сталкивается с технологическими ограничениями, нехваткой персонала и отсутствием ряда критических импортных компонентов. Болезненным может стать решение отложить пересмотр до января 2027 года нынешнего потолка цен на российскую нефть. Он составляет чуть более $44 за баррель. При формальном соблюдении ценового потолка российский теневой флот, как известно, может работать в том числе с европейскими финансовыми рынками. Цель санкционеров – лишить Москву дополнительных нефтяных доходов благодаря высоким ценам из-за войны с Ираном. Распространение санкций на импорт рыбопродуктов произойдет впервые. Россия входит в десятку крупнейших рыбодобывающих держав мира. Однако ЕС давно не является ключевым рынком сбыта. Эту роль взял на себя Китай. На втором месте Япония, на третьем – Южная Корея. Хотя в ЕС все еще поставляется минтай и треска. По треске Россия один из мировых лидеров по добыче, прежде всего в Баренцевом море. Прямые потери российского рыбного экспорта от закрытия европейского рынка можно оценить в диапазоне 500-700 миллионов долларов в год. Ключевой вопрос в связи с новым пакетом – это когда накопленные транзакционные издержки и прочие ограничения могут превратиться из обременительных в критические? И могут ли? Пока Россия демонстрирует высокую степень адаптации.
1: Это был политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». О том, как будет работать запрет на въезд в Евросоюз участников СВО, в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Зарубежные сервисы, ушедшие из России, снова без VPN. Билайн открыл доступ к Spotify, Netflix, Ticketmaster, Brawl Stars и ряду других платформ, владельцы которых ранее сами ограничили работу в стране. Раньше технология работала только внутри плана B, а теперь появилась и в обновленной подписке B. Компания называет это развитием идеи так называемых белых VPN, комментирует гендиректор Билайна Сергей Анохин.
10: Речь идет о тех сервисах, которые перестали оказывать услуги в России, хотя раньше не работали. При этом они не запрещены решением Роскомнадзора. Мы работаем над тем, чтобы перечень таких сервисов для наших абонентов пополнялся. Это именно реализация той самой

0: устойчивость, работоспособность такого решения.
1: Как вы относитесь к идее введения государственного VPN, так называемого единого?
0: Конечно, если у государства будут определенные понимания там целей, задач, какого-то универсального инструмента, они это сделают. В целом, мы как частные компании, как игроки рынка, заинтересованы в том, чтобы такие сервисы для удобства клиентов появлялись, мы это и делаем.
2: Сергей Анохин, гендиректор Билайна. Стоимость самого плана Б сейчас варьируется примерно от 550 до 700 рублей в месяц в зависимости от региона. При этом оператор убирает только необходимость VPN. Для многих зарубежных сервисов пользователям все равно понадобятся иностранные аккаунты, потому что российские профили сами платформы заблокировали. О планах создания Роскомнадзором государственного VPN ранее написали ряд СМИ. А по их данным, такое предложение обсуждалось на недавнем совещании с Яндексом, ВК, 1С, Positive Technologies и другими. Согласно идее, GosVPN будет предназначен для российских разработчиков, у которых пропал стабильный доступ к иностранным сервисам и репозитариям, необходимым для работы. С апреля у компании систематически обрывается доступ к GitHub и другим зарубежным платформам, без которых не работает современная разработка. Решение логичное, но есть нюанс, говорит гендиректор-разработчик CRM системы Мегаплан Сергей Козлов.
3: Логика создания GosVPN близка к логике валютных магазинов «Березка» с джинсами в советское время. То есть некое место, через которое по привилегированному списку часть аудитории имеет доступ. Это не отменяет то, что вокруг будут для непривилегированных другие точки параллельного доступа. Проблема единого такого большого магазина «Березка» в том, что сложно покрыть все случаи. То есть кроме больших хостингов уровня GitHub, GitLab, нужна еще бизнесу частные мелкие зарубежные серверы, которые единому сервису тяжело будет покрыть. Кроме этого, получается, что единый вход, единое узкое горлышко, которое легче перекрыть, если захочется с той стороны это сделать. Опыт такой, если посмотреть в историю создания отечественных репозиториев, уже был. Был GitFlick, MossHub, Airfreed, GitVerse. Для локальных проектов проблемы никогда не существовало. Суть в том, что репозитории кода — это живая, постоянно обновляемая сущность. А если ее отпочковать, то все будущие изменения уже не смогут быть внесены зарубежными авторами.
2: Сергей Козлов, гендиректор-разработчик CRM-системы «Мегаплан». По данным СМИ, в отрасли идея Роскомнадзора подключить все компании к единой государственной точке доступа восприняли без энтузиазма и даже посчитали опасной. Через такой канал иностранные сервисы легче всего заблокируют россиян, которых они и так ограничивают санкциями. К тому же Роскомнадзор уже сейчас управляет доступом в интернет через провайдеров, отмечает технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
4: Компании-разработчики и так сейчас, естественно, закупают серваки себе, работают с ними, где там все открыто, иначе это невозможно, если ты в коммерческой части работаешь. Бизнес давно бы встал, если бы никто не адаптировался. То есть они хотят ГОС, просто они хотят начать с компании, ну и дальше пустить в людей. И появится прослойка, как там условно в Иране. Есть у кого полностью открыто все, а остальным там ограничено. Также и здесь регулировать по нажатию кнопки. Задачу преследуют все-таки чуть-чуть, а не другую, на мой взгляд. А если мы рассматриваем государственный VPN для предоставления доступа в интернет, это как бы бессмысленно, потому что ТСПУ Роскомнадзора уже регулирует всех провайдеров. Давайте представим, есть гос-VPN, в котором белые списки, там черные списки, ну и все, и он запрещает вам куда-то ходить, куда-то предоставляет доступ. Сейчас ровно такой же. Например, вы заходите на YouTube, он не работает. Белые списки и так доступны, к примеру, ВК, там Яндекс, ну и банки. То есть сама идея непонятно зачем. Защищать подключение — это дело каждого. Непонятно, что тогда с днем ГОС. Сейчас и так можно зарегистрировать в Роскомнадзоре официально что-то как VPN-сервис и согласовать с ним для определенного там ряда пользователей. Будет предоставляться доступ в YouTube, Telegram, то это нужно в части работы и все. Ну, то есть и на них ограничения не будут накладываться. А ГОС подразумевает, как, к примеру, госуслуги для каждого гражданина. Потратить на него деньги, это как бы одна там история. Предоставлять доступ, какое удобство он создаст, тоже не ясно.
2: Александр Кукульчук, технический директор Calibrity Group. Кроме того, Роскомнадзор предложил компаниям поддерживать с ним оперативную связь и обращаться при необходимости. Тогда ведомство сможет вручную решать отдельные проблемы с доступом к иностранным ресурсам. И была выдвинута идея создать российский репозитарий. Мы отправили запрос в Роскомнадзор. Японские автомобили уверенно опередили европейцев по пробегу и надежности. Аналитики популярной американской платформы IC Cars изучили более 174 миллионов

0: машин США и определили, у каких брендов выше шансы преодолеть отметку в 400 тысяч километров. Средние показатели по всем брендам около 5%, но у лидеров цифры в разы выше. Toyota почти 18%, Lexus 13%, Honda 11%, Acura 7%. Пятерку лучших также вошла принадлежащая General Motors GMC с результатом более 4,5% электрокары. Tesla продемонстрировали аналогичный показатель, что стало неожиданностью для многих экспертов. В то же время некоторые известные европейские и корейские бренды не смогли показать даже минимального результата. Ни один из автомобилей Jaguar, Mini и Maserati не смог проехать 400 тысяч километров. Еще 8 марок, среди которых Audi, BMW, Porsche, Hyundai и Kia не дотянули даже до 1%, а у Mercedes менее 2%, комментирует автоэксперт Артем Бобцов.
1: История с рейтингами довольно сложная. Методики разные, поэтому результаты всегда разные. Но в целом их всех объединяет последние лет 20-25 две тенденции. Первое, японцы сохраняют свой уровень качества. Он, конечно, ниже, чем на автомобиле производства 80-х годов, 90-х годов, потому что машины сейчас стали сложнее и намного более короткие сроки их выхода на рынок, потому что надо конкурировать с китайцами, поэтому машины выходят сырыми. Но у японцев они в любом случае менее сырые, чем у всех остальных. Сваливается качество у немцев, количество обращений по гарантии по немцам выросло во много раз по сравнению с теми же 90-ми годами. В первую очередь это Audi, BMW, чуть в меньшей степени Mercedes, но лидирующих мест нет у немцев ни в одном исследовании. Японцы в надежности продолжают лидировать и продолжает лидировать Toyota, благодаря в том числе своим институтам бережливого производства, подходу к работе с поставщиками, философии кайдзен и так далее. Европа отстает. Не совсем понятно пока, какое место будет у Китая в этих рейтингах. Пока, по ощущениям, Китай чуть отстает от Европы, конечно, безнадежно пока отстает от Японии, но китайцы быстро учатся. Если они сейчас научились делать современные, комфортные, недорогие автомобили, совершенно точно скоро они научатся делать их еще и надежными.
0: Артем Бобцов, автоэксперт. Как отмечают эксперты, в России многие автомобилисты уже давно обращают внимание на японские марки, как на эталон надежности. Даже на вторичном рынке Toyota, Honda и Mazda пользуются стабильным спросом, а их стоимость снижается медленнее, чем у конкурентов.
2: Вначале был бизнес.
3: Как появлялись города?
4: Салават, 150 тысяч жителей. В 1948 году в Башкирии началось строительство крупного нефтехимического комбината для производства бензина и дизеля. Рабочий поселок строителей и будущих сотрудников комбината за несколько месяцев разросся в город, названный в честь национального башкирского героя.
3: Как появлялись города на Бизнес-ФМ.
5: Компании и корпорации.
6: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
7: Ценные бумаги.
6: Совкомбанк предложил закрепить в уставе возможность выплачивать дивиденды не только деньгами, но и иным имуществом. Этот вопрос рассмотрят акционеры на общем собрании 30 июня. В конце мая Совкомбанк анонсировал дивиденды по итогам 2025 года в размере 35 копеек на акцию, аналогично прошлогодним выплатам. Дивидендная доходность по текущим ценам составляет около 3%. Последний день для покупки акций под дивиденды 10 июля. Почта России увеличила объем размещения облигаций до 7 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости, источник в финансовых кругах. Финальный ориентир ставки купонов составляет 16,95% годовых. Компания во вторник собирала заявки инвесторов на десятилетние облигации с офертой через 2 года и ежемесячными купонами. Объем размещения первоначально планировался в размере 5 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 15 июня.
7: Отчеты и планы.
6: Google снизила цену на самую дешевую подписку для доступа к нейросетям AI Plus до $5 в месяц, а также увеличила объем хранилища до 400 гигабайт. AI Plus дает доступность генерации видео, расширенному использованию Gemini 3.1 Pro и Deep Research. Обновления вышли на фоне жалоб пользователей на низкие лимиты в Gemini. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. В России расширят список разрешенных для покупки криптовалют, но могут ввести комиссию на торговлю. Об этом заявил «Известиям» замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, неквалифицированным инвесторам разрешат покупать 5 крупнейших по капитализации криптовалют, но торги этими активами несут повышенные риски. Поэтому власти хотят внедрить дополнительные механизмы защиты инвесторов. И это в том числе комиссии при покупке-продаже этих криптовалют. Валерий Убадоев продолжит.
8: На данный момент, по данным CoinMarketCap и TradingView, 5 крупнейших криптовалют по капитализации капитализации – это биткоин, эфир, долларовый стейблкоин USDT, монета BNB и еще один долларовый стейблкоин USDC. Однако, по словам замминистра финансов Ивана Чебескова, торги некоторыми из вышеперечисленных монет несут дополнительные риски, от которых власти хотят защитить инвесторов. При этом механизм защиты подразумевает под собой в том числе и комиссии при покупке-продаже. По мнению Минфина, это, наряду с рекомендациями, будет стимулировать граждан к владению более безопасными с точки зрения властей активами. Размер комиссий не уточняется. Но меры могут быть и другими. Это, например, средства технической защиты. Что это конкретно, также не уточняется. Скорее всего, это дополнительные тестирования, какие-либо лимиты или период охлаждения на вывод средств, считают эксперты. Дополнительные риски несут в себе, по мнению Минфина, стейблкоины USDT и USDC, так как они выпускаются зарубежными эмитентами. Следовательно, активы в этих монетах могут быть заморожены. Например, эмитент USDT Tether сообщал о заморозке 344 миллионов долларов на двух кошельках, связанных с обходом санкций, по запросу от американских властей. Кроме того, в прошлом году компания заблокировала средства российской криптобиржи Garantex. Также рискованной считают монету BNB, выпущенной криптобиржей Binance. Эта платформа вводила ограничения против России клиентов. Но конкретно в случае с BNB опасения выглядят безосновательными, объясняет основатель BitOK Дмитрий Мачихин.
9: Что касается позиции самого Binance относительно России, уход биржи и отказ от работы с российскими пользователями не означает, что держатели этой монеты имеют какие-то риски. Это совершенно две разных, так сказать, корзины. Я могу держать BNB на кошельке, никто об этом никогда не узнает. Мы уверенно едем в регулируемую среду, где для того, чтобы покупать криптовалюты с банковской карточки, нужно будет соблюдать определенные правила. Регуляторам важно, чтобы все было в духе международного регулирования, при этом не нарушало права инвесторов, у которых, повторюсь, есть и всегда будет выбор работать им официально по правилам, по новым, либо оставаться в тени FDFI, но со всеми вытекающими.
8: При этом, как уточнил председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов, окончательный перечень всех доступных криптовалют будет отличаться у разных организаторов торгов. Предполагается, что Банк России установит список для никвалов, а вот для квалифицированных инвесторов отечественные биржи получат право формировать собственные перечни. Все это часть законопроекта по регулированию крипторынка, и до сих пор не все до конца понятно, как конкретно это будет работать, так как регулирование продолжает дорабатываться в реальном времени. Понятно лишь то, что легальная торговля будет похожа на бег с препятствиями, считает гендиректор Крипто-А Алена Нариньяни.
10: Какие конкретно это будут правила ограничения, пока непонятно, кроме того, что не все монеты доступны, не на всю сумму можно закупаться, соответственно, торги будут проходить в определенное время на определенных биржах и при определенных условиях, там будут определенные кошельки, которыми можно пользоваться. Ну, собственно говоря, это будет бег с препятствиями, полный дополнительных усложнений. Пользователи, которые имеют опыт работы с той же Binance, Coinbase, с другими биржами, которые до недавнего времени работали на российском рынке, и многие из них продолжают работать на российском рынке, либо российские пользователи продолжать с ними сотрудничать через аккаунты других регионов, это будет означать, что с российской биржей работать не так удобно, как с международными площадками.
8: Закон о регулировании крипторынка могут принять уже в июне, а вступить в силу он может до конца года. Стоит напомнить, что, как сообщалось ранее, неквалифицированные инвесторы смогут вкладывать в крипту до 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Ими будут выступать, например, брокеры или управляющие компании, которые появятся на российском рынке. Валерий Убадоев, Михаил Лапушкин, Business FM.
11: Российский аналог Starlink столкнулся с первой потерей на орбите. По данным сервисов отслеживания спутников, один из аппаратов проекта «Рассвет» компании «Бюро 1440», запущенных 23 марта, еще в апреле начал терять высоту без признаков маневров и, что в июне, предположительно, сгорел в атмосфере. Буквально на ПМФ глава X-холдинга, куда входит «Бюро 1440», Алексей Шелопков говорил, что коммерческий запуск спутникового интернета намечен уже на 27 год. Что это может значить для проекта, комментирует ведущий специалист компании «Lotus TM», кандидат технаук Александр Галлович.
12: Если спутник отсутствует на орбите, его не инопланетяне забрали, скорее всего, он упал. Если он не очень большой, то, конечно, может сгореть без остатка. Но вопрос в другом, почему это произошло. Когда проходит информация, что орбитальная группировка вдруг уменьшается, возникнут вопросы к оператору, что с остальными спутниками происходит. Причина, по которой он потерян, может касаться остальных спутников, может не касаться. Каждая система находится, на самом деле, в процессе совершенствования. Тот же Илон Маск спутников своих понаделал очень много, и уже те спутники, 10, которые вначале запускал, они давно уже сгорели в атмосфере.
13: Программа минимум какая-то есть на эту группировку?
12: Нужно понимать, на какой территории хотите предоставлять услуги. Когда спутников всего 16, на весь мир, конечно, они работать не смогут. Нужно же, чтобы между спутниками было какое-то расстояние, которое можно преодолеть лазерной связью, и чтобы связь, так сказать, не прерывалась. Поэтому спутников несколько сотен, наверное, должно быть.
11: Александр Галышко, ведущий специалист компании Lotus TM. Бюро 1440 заявляет, что потеря одного аппарата не повлияет на сроки и качество сервиса. Сейчас, по данным компании, на орбите находится 6 экспериментальных аппаратов «Рассвет» и еще 15 спутников мартовского запуска. К 30-му году компания намерена вывести на орбиту 292 спутника. На проект планирует направить более 100 миллиардов рублей государственных средств и еще 329 миллиардов собственные инвестиции компании. Индекс Мосбиржи обновил во вторник минимум года, но закрылся в небольшом плюсе. Рубль рос, нефть снижалась, при этом американские индексы упали. С обзором торговых площадок наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
14: Российский рынок акций по итогам вторника не сильно, но все-таки вырос. 0,2% за основную торговую сессию прибавил индекс Московской биржи. Закрытие 2522 пункта, хотя в течение дня уходил рынок ниже значения 2500, потом отскочил, пока уровень устоял. Но 2500 это, конечно, важный уровень, с учетом того, что в предыдущие годы не раз мы подходили к этому уровню, пробивали, потом хорошо отскакивали. Ну, посмотрим, устоит ли этот уровень в текущий раз. И рубль продолжает расти, что было против рынка. И нефть тоже против рынка акций. Нефть снижалась. Но что касается рубля, 13 копеек потеряла китайская валюта. Закрытие 10 рублей 58 копеек. Доллар опустился ниже 72 рублей. Рубль продолжает отыгрывать потери прошлой недели и даже повышенные покупки валют Банком России выше 5 миллиардов пока не приводит к тому, что рубль начал слабеть. Наоборот, мы наблюдаем приток валюты, во всяком случае, в мае, согласно обзору рисков финансовых рынков Банка России, резко увеличили крупнейшие экспортеры продажи валюты сразу почти на 40%, и было продано 10 миллиардов 200 миллионов долларов. В апреле 7,3 миллиарда было продано экспортерами. Совокупно получается у нас 17,5 миллиардов за апрель-май. Что касается нефинансовых организаций, то в мае они немножко сократили продажи до 28 миллиардов 100 миллионов. 29,8 было в апреле. Но продажи валюты в целом нефинансовыми организациями остаются на повышенных объемах. Цены на нефть снизились. Если рассматривать вечер вторника, то смесь Brent в районе 91,5 доллара, хотя вечером появились сообщения от президента США Дональда Трампа, который заявил, что американский вертолет, ранее упавший у берегов Омана, был сбит Ираном, и штаты обязаны будут ответить на это. Каким будет ответ, Трамп не сказал, рынок ждет, но, как мы видим, рынок нефти особо не реагировал на это, хотя отскочил от минимальных значений, но упал американский рынок акций. В моменте индекс широкого рынка S&P 500 терял около 1,5%, а индекс биржи NASDAQ, в расчет которого входит 100 крупнейших корпораций, обвалился на 3%.
11: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
15: В четверг в США, Канаде и Мексике стартует главное спортивное событие этого лета – 23-й чемпионат мира по футболу FIFA. Эмоции от футбола испытывают и игроки на поле, и болельщики. А иногда получается так, что зрителями становятся футболисты высочайшего уровня. Сегодня про некоторых звезд, которых не будет на этом празднике. Начнем со сборной команды Италии. Только ленивый не сокрушался по поводу провала этой страны на отборочном турнире. Несмотря на очень сильный домашний чемпионат и мощный состав, этот коллектив остается дома третий мундиаль подряд. К сожалению, отсутствие итальянцев лишит нас возможности насладиться игрой Донарумы, Эспозито и Пизилли. Теперь, пожалуй, самому яркому игроку, которого, к сожалению, не будет на ЧМ. Грузия тоже не пробилась на турнир, и мы не увидим великолепного Хвичу Кварацхелия. Как и, к сожалению, его партнера по ПСЖ, россиянина Матвея Сафонов. Но у этих двоих есть утешительный приз – свежий трофей Лиги Чемпионов. Хвича, кстати, самый дорогой игрок, который не поедет в Северную Америку. Его трансфер оценивается в 140 миллионов евро. Из-за неудачи сборной Польши ветеран Роберт Левандовский тоже не сможет еще раз блеснуть на мировой сцене. А травм в футболе не убежишь. И в лазарете, а не на поле, будут находиться бразилец Родриго и немец Серж Гнабри. Две очень яркие звезды, игра которых всегда радует. Есть еще странные тренерские решения. В заявку сборной Англии не попали Коул Палмер, который стоит 100 миллионов евро, и Трент Александр-Арнольд, 110 миллионов. По той же причине в составе бразильцев не будет Антони, а у колумбийцев в команду не попал игрок «Зенита» Барриос. Безусловно, присутствие этих звезд сделало бы чемпионат ярче. Но уверен, что на нем откроются новые имена, которые мы еще услышим.
2: Спорт и деньги на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Радио Плеер и новое приложение от Яндекса Яндекс Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием приложение Бизнес FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Купание в море, загар, пикники. Посиделки на даче, матрас на волнах, волейбол на песочке. Все, что сейчас нам кажется самым летним, самым привычным и неизменным в веках, кто-то когда-то придумал, попробовал или сделал первым. Однажды летом. Специальный проект. Скоро на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
16: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Число эвакуированных из-за пожара на газопроводе в Дагестане выросло почти до 140. Все они размещены у родственников, сообщил ТАСС глава Кизыл-Юрта Мамадханов. Трубу перекрыли на отрезке более 50 километров. Ранее там произошли 3 взрыва. Факел пламени достигал 15 метров. Горение потушено. Пострадавших нет. Причиной хлопка в автомобиле на юго-западе Москвы стал подозрительный предмет. Его обезвредили, сообщили ТАСС в Следственном комитете. Предмет был обнаружен под китайским электромобилем «Зикр», припаркованным на улице Веденского. Обезвредили его при помощи детонации. В следкоме сообщили, что никто не пострадал. Дональд Трамп заявил, что Иран сбил американский вертолет «Апач» во время патрулирования над Ормузским проливом. Оба пилота не пострадали и находятся в безопасности, но США должны ответить, отметил президент. НАСА назвала астронавтов, которые отправятся на Луну в рамках миссии «Артемида-3» в 27 году. В состав экипажа вошли Андре Дуглас, Люка Пармитано, Фрэнк Рубио и командир Рэнди Бресник. В НАСА добавили, что в рамках миссии астронавты проведут ряд испытаний на околоземной орбите. Результаты будут использованы для миссии «Артемида-4», в ходе которой члены экипажа отправятся к Южному полюсу Луны уже в 28 году. Новости на Бизнес FM каждый 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: В студии Алексей Панцулеев. Здравствуйте. Российский фондовый рынок обновил минимум года, упав в моменте ниже ключевой поддержки в 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. Все это на фоне укрепления российской валюты и снижения нефтяных котировок. Каковы еще причины такого падения? Есть ли сейчас смысл заходить в рынок акций? Евросоюз запретит участникам СВО, прошлым и действующим въезд в страны Союза. Мера войдет в 21-й пакет антироссийских санкций, объявили в Брюсселе. Пока понятно, что речь идет о так называемых комбатантах, то есть лицах, непосредственно принимающих участие в боевых действиях. Как европейцы собираются их вычислять? Минцифры и Роскомнадзор попросили правоохранительные органы поддержать снятие ограничений с Roblox. Ведомство уверяет, что игровая платформа пообещала выполнять требования российского законодательства, то есть ограждать детей от противоправного контента. Подробности на Business FM. Российский рынок акций в красной зоне. Индекс Мосбиржи в моменте падал ниже 2500 пунктов впервые с ноября прошлого года. Российская валюта после непродолжительного ослабления опять укрепляется. Курс доллара на внебиржевом рынке опускался ниже 71,5 рубля. Евро протестировал отметку 82,50. И это все на фоне дешевеющей нефти. Михаил Задорожный о возможных причинах падения акций российских компаний, о том, есть ли смысл заходить сейчас в рынок.
17: Индекс Мосбиржи непрерывно снижается уже 13 недель. Локальный годовой максимум был в начале марта – 2912 пунктов. Теперь мы вплотную приблизились к уровню поддержки 2500, пробить который, по мнению аналитиков, будет сложно. Ну и если посмотреть на график, то возникает ощущение, что пресловутое дно уже где-то рядом. Падение последних двух дней можно объяснить реакцией на итоги Санкт-Петербургского международного экономического форума, продолжает инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
18: Мне кажется, это немножко запоздала реакция на ПМФ, потому что исторически во время ПМФ индекс был достаточно сильный, выходит много позитивных новостей, много новых контрактов. В этом случае ждали еще какой-то позитив, возможный по решению геополитических вопросов. Но, исходя из того, что мы видели, каких-то новых больших внутрироссийских или международных контрактов не заключено. Плюс там геополитические новости у нас тоже позитива не добавляют. То есть ничего позитивного, то, к сожалению, в текущих реалиях дорогих денег рынок у нас вот, как вы видите, корректируется.
17: При этом рубль передумал дешеветь, хотя внешний фон для российской валюты кажется неблагоприятным. Только во вторник нефть Brent потеряла почти 3,5%, опустившись ниже 91 доллара за баррель на ожиданиях, что Иран и США близки к урегулированию, а значит и ситуация с Армузским проливом может нормализоваться. И если это действительно произойдет, то сырье еще больше подешевеет, а рубль, скорее всего, перестанет укрепляться. При реализации этого сценария ждать восстановления российского рынка акций тоже не стоит, так считает финансист Кирилл Кучинский.
19: Будут смотреть, а что там с Ираном. Потому что, вот, например, если с Ираном США договорится, да, то здесь сразу панически пойдет сигнал на продажу рубля, потому что, вот смотрите, он на минимумах. Сейчас они договорятся, нефть пойдет вниз, все будет прекрасно. Скорее всего, вот такой фактор краткосрочный он будет. И он будет негативный для рубля, и он, скорее всего, будет негативный для фондового рынка. Потому что в любом случае, вот у нас рубль запитан сильно на экспорт нефтепродуктов. И, соответственно, если цена на нефтепродукты по какой-то причине падает, то в глазах тех, кто принимает решение по торговле, это, безусловно, сигнал на то, чтобы этот рубль продавать. Или там продавать акции российских предприятий. Потому что, опять-таки, они часть экономики. И если, грубо говоря, в экономику приходит меньше денег, то, скорее всего, они будут демонстрировать меньшую прибыльность.
17: Что касается рубля, то на него в теории могло бы повлиять решение ЦБ по ключевой ставке на июньском заседании. На самом деле в рынок уже заложено снижение ключа на 50 базисных пунктов. И если регулятор примет такое решение, то влияние на рубль будет минимальным. Правда, аналитики не дают ориентиров на ближайшее время ни по курсу рубля, ни по российскому рынку акций. Есть ли смысл сейчас воспользоваться ситуацией на рынке и прикупить рублевых бумаг? Мнение инвестора Максима Ульянова.
20: Есть такое выражение, как ловить падающие ножи. То есть, в принципе, и если ты его поймал, то ты молодец. Но можно и пальцы отрезать. То есть, наверное, действительно, если там смотреть в долгосрочной перспективе, то это может быть неплохой точкой входа в какие-то бумаги, в которых потенциальные инвесторы видят долгосрочные эффекты. То есть, если говорить о том, чтобы заниматься краткосрочными, даже, может быть, среднесрочными спекуляциями, ну, мне кажется, что здесь есть вероятность того, что мы еще куда-то вниз пойдем, опять же, на всех геополитических моментов, мне кажется, что мы можем еще увидеть более низкие уровни московской биржи.
17: Падает не только российский рынок акций, американский тоже в минусе, и масштабы там намного серьезнее. Во вторник только за 2 часа он потерял 2 триллиона долларов. Инвесторы массово сбрасывают бумаги высокотехнологичных компаний. Михаил Задорожный, Дарья Горшкова, Business FM.
11: Армузский пролив будет закрыт еще продолжительное время. Полноценные поставки нефти через него восстановятся не ранее 2027 года. Такой прогноз сделала Минэнерго США в новом отчете Управления энергетической информации. В нашем прогнозе поставки нефти через пролив возобновятся в третьем квартале 2026 года. Однако мы предполагаем, что для восстановления до уровня, существовавшего до конфликта, потребуется несколько месяцев, говорится в документе. Дональд Трамп признал, что Ирану удалось сбить американский вертолет «Апач». Президент написал в соцсетях, цитата, иранцы сбили один из наших высокотехнологичных вертолетов «Апач» во время патрулирования над Армузским проливом и добавил, что США вынуждены на это ответить. Это первая потеря «Апач» для штата в ходе конфликта с Ираном. Два пилота, находившиеся на борту, не пострадали. «Нью-Йорк Таймс» ранее писала, что у сбитого вертолета могла быть техническая неисправность. Однако журналист «Аксиос» Барак Равид со ссылкой на свои источники утверждает, что, согласно расследованию, вертолет сбил иранский дрон. Об этом же сообщает CNN. По данным телеканала, это был беспилотник «Шахет». О версиях рассуждает военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
1: Вертолеты типа «Апач» широко привлекаются для борьбы с иранскими дронами «Камикадзе» типа «Шахет». Вполне вероятна такая ситуация, и источник «Аксиос» пишет, что, возможно, столкновение было непреднамеренным. Иранский дрон летел и не проявлял намерений атаковать вертолет «Апач». Но по каким-то причинам пилот «Апача» не справился с управлением, вероятно, и либо намеренно, либо не специально столкнулся с дроном. Такое возможно, технически возможно. Еще и другая ситуация. Мы можем предположить, что иранские дроны могут нести ракеты в воздух с инфракрасными головками самонаведения. По крайней мере, такого рода практику мы видим в зоне специальной военной операции, причем как на российских дронах, так и на украинских. Вполне может быть, что иранский дрон мог нести также ракету и по команде оператора мог ее применить против вертолета. «Апач» действительно основной ударный вертолет Вооруженных сил Соединенных Штатов. Да, его можно считать высокотехнологичной боевой машиной, но это не гарантия от того, что высокотехнологичная авиационная техника может быть сбита. Американский самолет пятого поколения F-35 повреждался как минимум средствами противовоздушной обороны Ирана ранее. Если при этом вертолет был поражен средствами ПВО Ирана, да, у Ирана есть переносные зенитные ракетные комплексы, у Ирана есть системы ПВО, которые наводятся по телевизионному изображению и не используют радары, например. И эти системы относительно успешно себя показали в последние месяцы противостояния с американо-израильской коалицией.
11: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ», в том числе на новостях о сбитии Ираном вертолета, а «Апач» резко обрушился американский фондовый рынок. Рейтер считает, что основные причины падения в том, что у инвесторов усилились опасения по поводу пузыря акций в IT-секторе. Кроме того, американский рынок боится повышения ставок ФРС. И еще одна причина – переток капитала в связи со скорым выходом SpaceX на биржу. Roblox, возможно, разблокируют. Минцифра и Роскомнадзор попросили об этом правоохранительные органы. В сообщении Минцифры сказано, что американская Roblox предоставила, цитата, гарантии ответственного поведения на российском рынке. То есть компания подтвердила, что будет выполнять требования российского законодательства. Roblox была заблокирована в декабре прошлого года из-за распространения вредной и опасной информации, включая пропаганду суицидального поведения и потребления наркотиков. Но сейчас платформа намерена защищать детей от подобного контента, а также от негативного поведения других пользователей. Например, как уточняет Минцифра, в июне в Roblox появится разделение игроков по возрастным группам. Мы обсудили это с председателем Совета фонда развития цифровой экономики Германом Клименко.
21: Roblox по всему миру преследовали, ну, относительно. И в Америке были специально созданы ассоциации родительские, которые требовали от них более, назовем это, ответственного поведения по поводу регистрации, это определение возрастов, чтобы дети не общались со взрослыми и так далее и тому подобное. Roblox оказался готов сотрудничать вообще со всеми, да, потому что, ну, большая международная история, и в отличие, там, допустим, от того же Apple, который нас не очень любит, Roblox сказал, что, пожалуйста, мы сделаем все, что вы хотите. Знаете, это хорошая новость, и теоретически вроде бы должны разблокировать Roblox, но когда дело дойдет до авторизации, мне кажется, у нас возникнут проблемы. Там Roblox делает следующим образом. Искусственный интеллект берет и по фотографии определяет возраст ребенка. И ставит им несколько диапазонов. Ну, условно говоря, с 11 до 13, с 13 до 15, 15 старше. С точки зрения нашего законодательства, это такая странная история, да, то есть, но не криминальная. Точно так же они требуют и будут требовать какого-то предъявления документа. Вот что будут показывать наши дети по требованиям Roblox, непонятно. Roblox клянется, что он будет уничтожать документы после верификации, и очень понятно, будет ли готов Roblox все это делать на серверах на территории России. Надеюсь, что Минцифра понимает, как реализовывать. По просьбе Роскомнадзора заблокировали, по его же просьбе разблокируют. Если у Роскомнадзора нет претензий...
11: Ну и как вы считаете, это может быть как некий прецедент? Могут ли другие платформы идти тем же путем? Будут ли они разблокированы? Ну, тот же Telegram, например.
0: меры?
21: Я думаю, это вообще не связанная история. Никаких претензий к самому блокчейн контенту его нет. Это больше была история про заботу о детях. А все остальные наши проблемы, они больше взрослые и политические. Но хотелось бы многим как бы рассчитывать то, что и вот к Телеграму будут отношения другое, но я думаю, нет.
0: Герман Клименко, председатель сайта Фонда развития цифровой экономики. Возможно, у российских ведомств есть некая договоренность с Roblox, предполагает управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
3: Вообще, то, что мы видим сейчас, это демонстрация того, что работа регулятора и его общение с большими игроками, оно иногда может приостановиться, но полностью не останавливается. Вопрос эффективности, там, масштаба и так далее. Какие договоренности могли быть, мы с вами не знаем. То есть об этом знает только регулятор. Но, учитывая то, чем занимается служба, это противоправный контент, это доступ к противоправному контенту, это реакция компании на запросы регулятора по поводу блокировки каких-то сообществ, предоставление, возможно, каких-то данных о каналах. То есть что-то, что помогает вот выявлению этого противоправного контента, его блокировки там и так далее. Вот, скорее всего, есть какая-то договоренность с Роблоксом. Сама новость, конечно, она позитивная, но здесь, наверное, на мой взгляд, весь интернет поделится на такие три большие группы. Первая группа – это однозначно разрешенные группы сервисов. Вторая группа – это однозначно запрещенная группа сервисов. Ну, например, там вот VPN-сервисы для обхода блокировки. И будет достаточно большая вот такая серая зона, когда ну, вот непонятно, что с сервисом. Вот он запрещенный, он разрешенный, как к нему относится государство. Но есть механизм, получается, и входа в черный список, скажем так, и выхода из этого черного списка в условно-серый.
0: Евгений Царев, управляющий РТМ Групп. Блокировка Roblox в прошлом году вызвала волну обсуждений в СМИ и в соцсетях. Ее даже прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он тогда сообщил, что Кремль получил большое количество обращений с просьбами о разблокировке игровой платформы.
4: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM» в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на «Бизнес FM». Комментарии Буфта. Личный взгляд на главные события. «Бизнес говорит». Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты «Бизнес FM» прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
22: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Правительство внесло в Госдуму проект изменений в бюджетный кодекс. Он предусматривает отсрочку погашения долга регионов по бюджетным кредитам до 30-го года на сумму 100 миллиардов рублей. Также предложено провести эксперимент по предоставлению краткосрочных бюджетных кредитов под 0,1% под потребность и перенести вступление в силу технологического сбора с 1 сентября на 1 декабря этого года. Минтруд планирует в этом году вывести из нелегального сектора занятости 1 300 000 человек. Об этом заявил в интервью ведомостям глава министерства Антон Котяков. За 25-й год межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости в регионах смогли вывести из тени порядка 1 000 000 человек. В России в прошлом месяце продано почти 110 тысяч новых легковых машин на 20,5% больше, чем год назад. По данным агентства «Автостат», авторынок России по итогам мая занял 6-е место в Европе. При этом он продемонстрировал наилучшую динамику в конце весны. Российские компании все чаще пытаются вернуть на работу бывших сотрудников. За год такие предложения получали 48% работников, тогда как ранее 32%. Чаще всего люди соглашаются вернуться из-за более высокой зарплаты, лучших условий труда или смены руководства. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Евросоюз запретит участникам СВО, прошлым и действующим, въезд в страны Союза. Мера войдет в 21-й пакет антироссийских санкций. Об этом заявили Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас. Причем сделали это в разных формулировках, поэтому возникла путаница. Сейчас понятно, что речь идет о так называемых комбатантах, то есть лицах, непосредственно принимающих участие в боевых действиях. Евгений Перенчук подробнее.
5: Европейские двери должны быть закрыты для российских комбатантов, в том числе бывших, и поэтому мы вводим запрет на получение визы для комбатантов, бывших и действующих в российских вооруженных силах и их прокси-силах. Такое сообщение оставила глава евродипломатии Кая Каллас в соцсетях. В ходе выступления ее коллега и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен внесла уточнение. Цитата. «Мы впервые предлагаем запретить въезд в ЕС всем, кто служил в российских силах с начала войны. Таким образом, ЕС останется закрытым для всех, кто принимал участие во вторжении». Конец цитаты. Уточнение, кого именно считать комбатантами, а кого нет, от руководителей ЕС не последовало. Подробности должны быть в 21-м пакете, который обещают утвердить до 15 июля. С практически 100% вероятностью можно говорить, что запрет на визу не будут вводить для тех мужчин, кто проходит или проходил обычную срочную службу, никогда не заключал контракт с Минобороны и не участвует в боевых действиях, говорит военный адвокат Денис Кокшаров.
6: Вообще в международных нормативных актах комбатантами, да, считаются именно те лица, которые принимает участие именно в боевых действиях, именно в вооруженном конфликте каком-то. То есть, если все-таки в их понимании, это как в рамках международного права, то лицо должно принимать непосредственное участие в специальной военной операции. Вот, наверное, таким образом. То есть, это либо добровольческие формирования, да, которые открыто носят оружие, регулярная армия Российской Федерации, те, которые непосредственно принимают участие, которые заключили контракт с Министерством обороны для прохождения военной службы. Видимо, их понимают. А вот мобилизованы, они должны входить в это число, так как они все-таки непосредственно принимают участие, несмотря на то, что их организует государство.
7: Значит, военнослужащий охранял склад на Чукотке. Этот склад каким-то образом был связан с СВО. Ну, буквально там, предположим, боеприпасы. Комбатант или нет?
6: Да, вопрос такой интересный. Я думаю, что ЕС будет определять как комбатантов.
5: Другой вопрос, как Евросоюз будет узнавать, участвовал ли соискатель на визу в военном конфликте, заключал ли контракт и в широком смысле является или являлся тем самым комбатантом. Некоторые страны требуют соискателей на визу данные о военной службе. Например, эту информацию запрашивают США. Но в ЕС такой практики сейчас нет. В обычном паспорте есть графа «воинская обязанность», но сведения там указываются скудные, и сделать по ним определенные выводы нельзя. Можно узнать о том, участвовал человек в конфликте с оружием в руках или нет, по косвенным признакам, говорит директор международных проектов иммиграционного визового агентства «Еврорезидент Изи Виза» София Дефосе-Аксютина.
23: Существуют различные способы оценки и проверки информации, которую предоставляет о себе соискатель визы. Ничто не мешает добавить соответствующие пункты в анкету. Могут запрашивать различные документы, подтверждающие службу в армии. Не думаю, что у западных стран будет доступ в наши архивы. Будут как-то оценивать по косвенным данным, возможно. Например, продемонстрировать источник заработной платы, список работодателей, где заявитель работал последние годы. Мое ощущение, что категория людей, которые служат в рядах вооруженных сил, это не категория массовых туристов, зарубежных курортов и людей, которые регулярно оформляют визы для поездок в Европу. Мне кажется, все-таки это разные категории. Если зарубежные консульства поставят перед собой такую задачу, то какие-то инструменты оценки им доступны.
5: Вдобавок, ничего, кроме бюрократической волокиты, не мешает Евросоюзу после принятия новых антироссийских санкций ввести новое правило для консульств. Требовать обновленный пакет документов, куда внесут в том числе военный билет или выписку из реестра воинского учета. Могут затребовать и справку об участии в СВО. Такая тоже существует. Также наши собеседники не исключают, что на определенном этапе, пусть и не сразу, европейцы начнут стричь всех под одну гребенку и перестраховываться, отказывая во въезде всем мужчинам призывного возраста с российским паспортом. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
11: Комментарии Георгия Буфта о том, какой эффект стоит ждать от 21-го пакета европейских санкций в дальнейшем эфире Бизнес FM. Нашествие пуха или пуховизация? Во многих российских регионах на улицах выросли сугробы из тополиного пуха. Это проблема для многих аллергиков. Проблемы возникают и с техникой. Что говорят в компаниях по обслуживанию сплит-систем, камер видеонаблюдения и в автосервисах, об этом Наталья Шашина.
8: Выпала годовая норма осадков пуха. Шутят в соцсетях и задаются вопросом, где же вы, пухососы? На прошлой неделе в интернете завирусилось видео, как маленькие синие роботы, похожие то ли на доставщиков, то ли на электробусы, якобы собирают тополиный пух с московских улиц. Впрочем, внимательные зрители сразу заметили, что ролик сгенерирован нейросетью. Но фейк зажил своей жизнью, и СМИ даже стали обсуждать, что такой робот мог бы стоить до 12 миллионов рублей, как однокомнатная квартира в Москве. Пуха в этом году много, поскольку тополи пухоносят активнее обычного из-за повышенной влажности почвы после снежной зимы, объясняет эксперт по информационной экологии, замгендиректора компании I2B Илья Рыбальченко.
9: Все помнят майский снег, который моментально растаял, и, соответственно, семена тополя вызрели очень хорошо. Было много воды, раз, было много тепла, два, вот мы и имеем много семян.
8: Пух может забить радиатор автомобиля, но внутрь двигателя, непосредственно в камеру сгорания, он не попадет, успокаивают эксперты. Единственный реальный, но маловероятный риск, если огромный клубок пуха попадет под днище и задержится у горячего катализатора. Чисто теоретически возможно возгорание, говорит руководитель по продажам сети автосервисов «Иванор Москва» Николай Янковский. Но сам он таких случаев никогда не встречал.
10: Я лично не сталкивался раз, и у своих коллег, а я знаю здесь по московскому региону, примерно где-то 50 предпринимателей, у которых автосервисы. И когда наступают какие-то очень странные события, то мы, конечно, друг другу пересылаем там видео, фото. Но это в основном касается редких неисправностей автомобилей. И, конечно, я вот уверен, что если бы кому-то привезли сгоревший от пуха автомобиль, это бы точно бы завирусилось. То есть это вот прям невозможно было бы пропустить. Это вот прям московская фишка. Пух начал гореть, сжег автомобиль. И таких пока прецедентов в нашей внутренней микросети такого еще не было.
8: А вот тем, кто живет на нижних этажах, из-за пуха иногда приходится тратиться на дополнительную чистку сплит-системы. В среднем это стоит от 6 до 8 тысяч рублей, говорит директор компании BitSplit Иван Шаров.
13: Проблема действительно присутствует, но, как правило, беспокоит жителей нижних этажей, первого, второго, максимум третьего. Единственный момент какой. Многие делают сервисное обслуживание, подготовку к сезону где-то в апреле, в мае. И вот, наверное, я бы посоветовал жителям вот этих вот нижних этажей дожидаться все-таки появления пуха, чтобы не делать повторный выезд специалиста, не оплачивать его, тем самым сэкономить.
8: В 2013 году СМИ писали, что пух даже нарушил работу камер видеонаблюдения на московских дорогах, забив чувствительные фильтры видеоустройств. Впрочем, сейчас больших проблем он не создает. Разве что с двигающимися камерами с изменением угла обзора. Но бывает достаточно обычной продувки, говорит Александр, основатель фирмы «Секрек», занимающийся установкой видеонаблюдения.
24: Больше это влияет на электросети, на самом деле. Если шкафы не герметичные, пух, он только проводящий материал, то есть, возможно, короткие замыкания, вот такие вещи.
25: Ваши клиенты обращались к вам, нет?
24: У нас с этим проблем нет, потому что есть все, что электрооборудование, мы везде герметичные шкафы ставим, и хоть воду бросай, пух нам точно не вредит. Но просто по опыту по электрике я знаю, что бывают такие проблемы. То, что и коротят, автоматы выбивают у людей, потому что вот пух коротит.
8: От пуха страдают и аллергики из-за того, что он, словно общественный транспорт, переносит на себе пыльцу. Но тополя массово сажали в середине прошлого века. Некоторые уже состарились, не цветут и постепенно заменяются другими деревьями. Например, в Москве, по прогнозам, звучавшим в СМИ, примерно через 10 лет тополиного пуха уже почти не будет. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
0: Новая iOS составила часть пользователей айфонов без банковских приложений. После установки первой бета-версии iOS 27 у некоторых перестали запускаться последние версии Т-банка и Сбера. Приложение вылетает сразу после открытия. Пользователи также жалуются на сбои в самокате, купере и приложении кошелек. Насколько типична такая ситуация для новых версий iOS, объясняет главный редактор «Розеткет» и YouTube-канала «Розеткет» Данил Геращенко.
26: Такая ситуация бывает, когда выходит обновление, естественно, вносятся какие-то изменения существенные и просят разработчиков внести изменения в приложение. Это нормальная практика. Другой момент, что давно она не применялась. Но есть два важных фактора. Это бета-версия для разработчиков. Все может еще потом поменяться со второй бетой и с тем, что мы увидим непосредственно в паблик-бете или в релизе. Второй момент не совсем так, как описывают. Я вчера сразу же установил эту бету, проверил приложение банков, которые у меня были, и у меня несколько версий приложения Тинькофф Банка не запустились, но другие версии заработали. Приложение онлайн, старая версия Сбербанка, запустилась. Не совсем так, что не работает все. То есть какие-то версии, да, не работают, новые будут работать. Все равно, когда выйдет сама iOS 27 релиз, к тому моменту уже банки, я думаю, выпустят какую-то новую версию приложения, которая будет работать в любом случае.
11: Данил Горащенко, главный редактор «Розеткед». При этом проблема оказалась не только российской. За рубежом после обновления пользователи сообщают о сбоях Uber и популярной игры Genshin Impact. Публичную бету iOS 27 Apple выпустит в июле, а полноценный релиз системы только осенью.
4: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
2: Рынок элитной загородной недвижимости вступил в эпоху тектонических сдвигов. Как напоминают эксперты, минимальная ставка налога на имущество физлиц для объектов с кадастровой стоимостью свыше 300 миллионов рублей повысилась до 2,5%, а на земельные участки той же стоимости – до 1,5%. Причем льготники в отношении объектов стоимостью свыше 300 миллионов права на освобождение от уплаты имущественного налога не имеют. Параллельно в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий введение дополнительных уровней прогрессивного налогообложения. До 3% для объектов с кадастровой стоимостью свыше 350 миллионов рублей, до 3,5% при стоимости свыше 450 миллионов, до 4% для объектов дороже 550 миллионов. Выводы. Первый. Ключевая переменная при расчете налога – кадастровая стоимость. Значит, необходимо проверить, не завышена ли она. Если завышена или в расчет попали лишние площади, стоимость можно и нужно оспорить через соответствующую комиссию или в суде. Вывод второй. Покупатели уходят к компактному люксу, чтобы остаться в рамках 300 миллионов. Как вариант, часть сделок перейдут в серую зону и официально будут оформляться как до 300-миллионные. Инвесторы пересматривают подходы к объектам дороже пороговых значений, в отношении которых модель «купил-улучшил-продал» становится убыточной. Девелоперы переходят к 300-400-метровым домам на 8-12 сотках, дробят лоты и делают оспаривание кадастровой стоимости стандартной процедурой. И третий вывод. Налоговое структурирование стало обязательным элементом элитной сделки. Сегодня надо понимать не только цену объекта, но и стоимость владения в горизонте нескольких лет. А игнорирование налогового прогноза ведет к прямой потере капитала. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
4: Недвижимость на «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
12: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Сборная России по футболу разгромила команду Тринидада и Тобаго в товарищеском матче. Встреча прошла в Калининграде на Ростех-арене и завершилась со счетом 3-0. Ранее россияне обыграли с таким же счетом сборную Буркина-Фасо, но уступили Египту 0-1. Совет Международной Федерации парусного спорта допустил атлетов из России до соревнований среди юниоров с флагом и гимном. Также Федерация сняла ограничения с белорусских спортсменов. Решение распространяется на турниры среди участников в возрасте до 23 лет. Мессенджер Max начали удалять с Android. Приложение исчезло из App Gallery, магазина приложений для устройства Huawei. А теперь при переходе по ссылке с официального сайта приложение не отображается. Россияне за 3 месяца потратили на покупку ювелирных изделий 130 миллиардов 700 миллионов рублей, на 4% больше, чем годом ранее, почитали аналитики Соколов. Розничные цены на ювелирные изделия в январе-марте увеличились на 2,8%, а средний чек вырос на 6,8% до 10 806 рублей. Россия заняла 1 место по числу своих туристов на главном пляжном курорте Турции. Речь идет об Анталье, которую в мае посетили более 430 тысяч россиян, сообщили в АТОР. Самыми популярными курортами провинции стали Кемер, Аланья и Сиде. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Европа запретит себе российскую рыбу. В Брюсселе обнародовали 21-й санкционный пакет. В него включили еще 31 российский банк. Также там хотят ограничить продажу России СПГ-танкеров и сохранить потолок цен на российскую нефть $44 за баррель. А еще запретить или ограничить импорт трески и другой рыбы из России. Комментарий Георгия Бовта. В России расширят список разрешенных для покупки криптовалют, но могут ввести комиссию на торговлю. Как заявили в Минфине, это такой дополнительный механизм защиты инвесторов. Сегодня квалам разрешат покупать 5 крупнейших по капитализации криптовалют. И японские автомобили уверенно опередили европейцев по пробегу и надежности в США. Лидерами аналитики платформы IC Cars назвали марки Toyota, Lexus, Honda и Acura. В то же время некоторые известные европейские и корейские бренды не смогли показать даже минимального результата. Подробности на Business FM. Двадцать первый акт долгосрочной экономической осады. Еврокомиссия представила предложение по очередному пакету санкций против России. Как можно предварительно оценить эффект от новых санкций? Комментарии Георгия Бовт, автора телеграм-канала «Бовт знает».
14: 21-й пакет внешне выглядит как один из самых масштабных по числу инструментов. Вопрос его эффективности. Так, запрет на въезд в ЕС всем служившим в российской армии с февраля 22 года выглядит жестко, хотя нет никакой зависимости между доступностью виз для российских военных и боеспособностью армии или наполнением бюджета. При этом впервые под эмбарго попала целая социальная группа, без разбора, не менее 2 миллионов человек с семьями и ближайшим окружением, чего раньше не было. Более содержательная часть с точки зрения экономического эффекта – расширение черного списка на 170 физических и юридических лиц, а также запрет на проведение транзакций еще на 31 российский банк, а также на 20 финучреждений, криптоплатформ и нефтетрейдеров в третьих странах. Последний пункт – это удар по сети посредников. Но санкции против этих структур имеют двоякий эффект. С одной стороны, создают реальные проблемы для транзакций, с другой – ускоряют уход от транзакций в долларах и евро. Ответом Москвы будет не сворачивание схем, а их усложнение и перенос юрисдикции, не связанные с западным регулированием. Отдельная тема – крипто, которая превращается в инструмент обхода санкций, в том числе в расчетах между госструктурами. В то же время эффективность будет ограничена децентрализованной природой подобных инструментов. Закрытие одной платформы означает переход на другую, хотя избежать увеличения транзакционных издержек все же не удастся. По некоторым оценкам, каждый этап расширения финансовых санкций добавляет от 2 до 5 процентных пунктов к стоимости проведения внешних платежей. Ограничения на поставку металлов и сплавов призваны ударить по производству высокоточных систем и дронов, где сохраняется зависимость от западных компонентов. Однако значительная часть компонентов для тех же БПЛА давно поступает в Россию через третьи страны, прежде всего через Китай. Новые ограничения могут повысить издержки, а также себестоимость производства дронов, но не создают пока непреодолимых барьеров. Введение санкций против 2 российских портов и 4 аэропортов, название которых еще не раскрыто, станет продолжением прежней логики, когда под удар попадают либо пункты нефтеэкспорта, либо объекты, через которые происходит обход санкций. Европейские компании, страховщики, банки, логистические операторы, бункеровщики и так уже по факту воздерживаются от обслуживания российских судов. Эффективность этой меры критически зависит от того, насколько строго она будет применяться к третьим сторонам. Запрет продажи СПГ-танкеров видится болезненной мерой, хотя краткосрочный эффект не очевиден. Россия сейчас строит собственную флотилию газовозов ледового класса для обслуживания арктических СПГ-проектов. Правда, единственный способный строить суда подобного класса завод – это «Звезда» на Дальнем Востоке, который сталкивается с технологическими ограничениями, нехваткой персонала и отсутствием ряда критических импортных компонентов. Болезненным может стать решение отложить пересмотр до января 2027 года нынешнего потолка цен на российскую нефть. Он составляет чуть более $44 за баррель. При формальном соблюдении ценового потолка российский теневой флот, как известно, может работать в том числе с европейскими финансовыми рынками. Цель санкционеров – лишить Москву дополнительных нефтяных доходов благодаря высоким ценам из-за войны с Ираном. Распространение санкций на импорт рыбопродуктов произойдет впервые. Россия входит в десятку крупнейших рыбодобывающих держав мира. Однако ЕС давно не является ключевым рынком сбыта. Эту роль взял на себя Китай. На втором месте Япония, на третьем – Южная Корея. Хотя в ЕС все еще поставляется минтай и треска. По треске Россия – один из мировых лидеров по добыче, прежде всего в Баренцевом море. Прямые потери российского рыбного экспорта от закрытия европейского рынка можно оценить в диапазоне 500-700 миллионов долларов в год. Ключевой вопрос в связи с новым пакетом – это когда накопленные транзакционные издержки и прочие ограничения могут превратиться из обременительных в критические? И могут ли? Пока Россия демонстрирует высокую степень адаптации.
11: Это был политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». О том, как будет работать запрет на въезд в Евросоюз участников СВО, в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Зарубежные сервисы, ушедшие из России, снова без VPN. Билайн открыл доступ к Spotify, Netflix, Ticketmaster, Brawl Stars и ряду других платформ, владельцы которых ранее сами ограничили работу в стране. Раньше технология работала только внутри плана Б, а теперь появилась и в обновленной подписке B. В компании называют это развитием идеи так называемых белых VPN, комментирует гендиректор Билайна Сергей Анохин.
1: Речь идет о тех сервисах, которые перестали оказывать услуги в России, хотя раньше не работали. При этом они не запрещены решением Роскомнадзора. Мы работаем над тем, чтобы перечень таких сервисов для наших абонентов пополнялся. Это именно реализация той самой идеи, которая обсуждалась таким рабочим названием «Белый VPN». Мы постарались сделать это максимально бесшовно. Просто строить это по умолчанию в тариф, и чтобы от нашего пользователя ничего не требовалось дополнительно.
15: Если доступ как-то извне захотят заблокировать, не умрет ли сервис?
1: Не исключаю, что могут быть какие-то изменения в технических параметрах, которые будут требовать от нас поддержания от актуальности технических настроек внутри, прилайна внутри инфраструктуры. У нас на подписке план Б определенные сервисы доступны были уже достаточно длительное время.

0: необходимость VPN. Для многих зарубежных сервисов пользователям все равно понадобятся иностранные аккаунты, потому что российские профили сами платформы заблокировали. О планах создания Роскомнадзором государственного VPN ранее написали ряд СМИ. А по их данным, такое предложение обсуждалось на недавнем совещании с Яндексом, ВК, 1С, Positive Technologies и другими. Согласно идее, гос-VPN будет предназначен для российских разработчиков, у которых пропал стабильный доступ к иностранным сервисам и репозитариям, необходимым для работы. С апреля у компании систематически обрывается доступ к GitHub и другим зарубежным платформам, без которых не работает современная разработка. Решение логичное, но есть нюанс, говорит гендиректор-разработчик CRM системы Мегаплан Сергей Козлов.
1: Логика создания гос-VPN близка к логике валютных магазинов «Березка» с джинсами в советское время. То есть некое место, через которое по привилегированному списку часть аудитории имеет доступ. Это не отменяет то, что вокруг будут для непривилегированных другие точки параллельного доступа. Проблема единого такого большого магазина «Березка» в том, что сложно покрыть все случаи. То есть кроме больших хостингов уровня GitHub, GitLab, нужна еще бизнесу частные мелкие зарубежные серверы, которые единому сервису тяжело будет покрыть. Кроме этого, получается, что единый вход, единое узкое горлышко, которое легче перекрыть, если захочется с той стороны это сделать. Опыт такой, если посмотреть в историю создания отечественных репозиториев, уже был. Был GitFlick, MossHub, Airfreed, GitVerse. Для локальных проектов проблемы никогда не существовало. Суть в том, что репозитории кода — это живая, постоянно обновляемая сущность. А если ее отпочковать, то все будущие изменения уже не смогут быть внесены зарубежными авторами.
0: Сергей Козлов, гендиректор-разработчик CRM-системы «Мегаплан». По данным СМИ, в отрасли идея Роскомнадзора подключить все компании к единой государственной точке доступа восприняли без энтузиазма и даже посчитали опасной. Через такой канал иностранные сервисы легче всего заблокируют россиян, которых они и так ограничивают санкциями. К тому же Роскомнадзор уже сейчас управляет доступом в интернет через провайдеров, отмечает технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
2: Компании-разработчики и так сейчас, естественно, закупают серваки себе, работают с ними, где там все открыто, иначе это невозможно, если ты в коммерческой части работаешь. Бизнес давно бы встал, если бы никто не адаптировался. То есть они хотят ГОС, просто они хотят начать с компании, ну и дальше пустить людей. И появится прослойка, как там условно в Иране. Есть у кого полностью открыто все, а остальным там ограничено. Также и здесь регулировать по нажатию кнопки. Задачу преследуют все-таки чуть-чуть, а не другую, на мой взгляд. А если мы рассматриваем государственный ВПН для предоставления доступа в интернет, это как бы бессмысленно, потому что ТСПУ Роскомнадзора уже регулирует всех провайдеров. Давайте представим, есть гос-ВПН, в котором белые списки, там черные списки, ну и все, и он запрещает вам куда-то ходить, куда-то предоставляет доступ. Сейчас ровно такой же. Например, вы заходите на YouTube, он не работает. Белые списки и так доступны, к примеру, ВК, там Яндекс, ну и банки. То есть сама идея непонятна, зачем защищать подключение, это дело каждого. Непонятно, что тогда с днем ГОС. Сейчас и так можно зарегистрировать в Роскомнадзоре официально что-то как VPN-сервис и согласовать с ним для определенного там ряда пользователей. Будет предоставляться доступ в YouTube, Telegram, то это нужно в части работы и все. Ну, то есть и на них ограничения не будут накладываться. А ГОС подразумевает, как, к примеру, госуслуги для каждого гражданина. Потратить на него деньги, это как бы одна там история. Предоставлять доступ, какое удобство он создаст, тоже не ясно.
0: Александр Кукульчук, технический директор Calibrity Group. Кроме того, Роскомнадзор предложил компаниям поддерживать с ним оперативную связь и обращаться при необходимости. Тогда ведомство сможет вручную решать отдельные проблемы с доступом к иностранным ресурсам. И была выдвинута идея создать российский репозитарий. Мы отправили запрос в Роскомнадзор. Японские автомобили уверенно опередили европейцев по пробегу и надежности. Аналитики популярной американской платформы IC Cars изучили более 174 миллионов машин США и определили, у каких брендов выше шансы преодолеть отметку в 400 тысяч километров. Средние показатели по всем брендам около 5%, но у лидеров цифры в разы выше. Toyota почти 18%, Lexus 13%, Honda 11%, Acura 7%. Пятерку лучших также вошла принадлежащая General Motors GMC с результатом более 4,5% электрокары. Tesla продемонстрировали аналогичный показатель, что стало неожиданностью для многих экспертов. В то же время некоторые известные европейские и корейские бренды не смогли показать даже

0: минимального результата. Ни один из автомобилей Jaguar, Mini и Maserati не смог проехать 400 тысяч километров. Еще 8 марок, среди которых Audi, BMW, Porsche, Hyundai и Kia, не дотянули даже до 1%, а у Mercedes менее 2%. Комментирует автоэксперт Артем Бобцов.
1: История с рейтингами довольно сложная. Методики разные, поэтому результаты всегда разные. Но в целом их всех объединяет последние лет 20-25 две тенденции. Первое, японцы сохраняют свой уровень качества. Он, конечно, ниже, чем на автомобиле производства 80-х годов, 90-х годов, потому что машины сейчас стали сложнее и намного более короткие сроки их выхода на рынок, потому что надо конкурировать с китайцами, поэтому машины выходят сырыми. Но у японцев они в любом случае менее сырые, чем у всех остальных. Сваливается качество у немцев, количество обращений по гарантии по немцам выросло во много раз по сравнению с теми же 90-ми годами. В первую очередь это Audi, BMW, чуть в меньшей степени Mercedes, но лидирующих мест нет у немцев ни в одном исследовании. Японцы в надежности продолжают лидировать и продолжает лидировать Toyota, благодаря в том числе своим институтам бережливого производства, подходу к работе с поставщиками, философии кайдзен и так далее. Европа отстает, не совсем понятно пока, какое место будет у Китая в этих рейтингах. Пока, по ощущениям, Китай чуть отстает от Европы, конечно, безнадежно пока отстает от Японии, но китайцы быстро учатся. Если они сейчас научились делать современные, комфортные, недорогие автомобили, совершенно точно скоро они научатся делать их еще и надежными.
0: Артем Бобцов, автоэксперт. Как отмечают эксперты, в России многие автомобилисты уже давно обращают внимание на японские марки, как на эталон надежности. Даже на вторичном рынке Toyota, Honda и Mazda пользуются стабильным спросом, а их стоимость снижается медленнее, чем у конкурентов.
2: Компании и корпорации.
3: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
2: Ценные бумаги.
3: Совкомбанк предложил закрепить в уставе возможность выплачивать дивиденды не только деньгами, но и иным имуществом. Этот вопрос рассмотрят акционеры на общем собрании 30 июня. В конце мая Совкомбанк анонсировал дивиденды по итогам 2025 года в размере 35 копеек на акцию, аналогично прошлогодним выплатам. Дивидендная доходность по текущим ценам составляет около 3%. Последний день для покупки акций под дивиденды 10 июля. Почта России увеличила объем размещения облигаций до 7 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости, источник в финансовых кругах. Финальный ориентир ставки купонов составляет 16,95% годовых. Компания во вторник собирала заявки инвесторов на 10-летние облигации с офертой через 2 года и ежемесячными купонами. Объем размещения первоначально планировался в размере 5 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 15 июня.
2: Отчеты и планы.
3: Google снизила цену на самую дешевую подписку для доступа к нейросетям AI Plus до $5 в месяц, а также увеличила объем хранилища до 400 гигабайт. AI Plus дает доступность генерации видео, расширенному использованию Gemini 3.1 Pro и Deep Research. Обновления вышли на фоне жалоб пользователей на низкие лимиты в Gemini. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. В России расширят список разрешенных для покупки криптовалют, но могут ввести комиссию на торговлю. Об этом заявил «Известиям» замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, неквалифицированным инвесторам разрешат покупать 5 крупнейших по капитализации криптовалют, но торги этими активами несут повышенные риски. Поэтому власти хотят внедрить дополнительные механизмы защиты инвесторов. И это в том числе комиссии при покупке-продаже этих криптовалют. Валерий Убадоев продолжит.
4: На данный момент, по данным CoinMarketCap и TradingView, 5 крупнейших криптовалют по капитализации – это биткоин, эфир, долларовый стейблкоин USDT, монета BNB и еще один долларовый стейблкоин USDC. Однако, по словам замминистра финансов Ивана Чебескова, торги некоторыми из вышеперечисленных монет несут дополнительные риски, от которых власти хотят защитить инвесторов. При этом механизм защиты подразумевает под собой в том числе и комиссии при покупке-продаже. По мнению Минфина, это, наряду с рекомендациями, будет стимулировать граждан к владению более безопасными с точки зрения властей активами. Размер комиссий не уточняется. Но меры могут быть и другими. Это, например, средства технической защиты. Что это конкретно, также не уточняется. Скорее всего, это дополнительные тестирования, какие-либо лимиты или период охлаждения на вывод средств, считают эксперты. Дополнительные риски несут в себе, по мнению Минфина, стейблкоины USDT и USDC, так как они выпускаются зарубежными эмитентами. Следовательно, активы в этих монетах могут быть заморожены. Например, эмитент USDT Tether сообщал о заморозке 344 миллионов долларов на двух кошельках, связанных с обходом санкций, по запросу от американских властей. Кроме того, прошлом году компания заблокировала средства российской криптобиржи Garantex. Также рискованной считают монету BNB, выпущенной криптобиржей Binance. Эта платформа вводила ограничения против российских клиентов. Но конкретно в случае с BNB опасения выглядят безосновательными, объясняет основатель BitOK Дмитрий Мачихин.
5: Что касается позиции самого Binance относительно России, уход биржи и отказ от работы с российскими пользователями не означает, что держатели этой монеты имеют какие-то риски. Это совершенно две разных, так сказать, корзины. Я могу держать BNB на кошельке, никто об этом никогда не узнает. Мы уверенно едем в регулируемую среду, где для того, чтобы покупать криптовалюты с банковской карточки, нужно будет соблюдать определенные правила. Регуляторам важно, чтобы все было в духе международного регулирования, при этом не нарушало права инвесторов, у которых, повторюсь, есть и всегда будет выбор. Работать им официально по правилам, по новым, либо оставаться в тени в DeFi, но со всеми вытекающими.
4: При этом, как уточнил председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов, окончательный перечень всех доступных криптовалют будет отличаться у разных организаторов торгов. Предполагается, что Банк России установит список для никвалов, а вот для квалифицированных инвесторов отечественные биржи получат право формировать собственные перечни. Все это часть законопроекта по регулированию крипторынка, и до сих пор не все до конца понятно, как конкретно это будет работать, так как регулирование продолжает дорабатываться в реальном времени. Понятно лишь то, что легальная торговля будет похожа на бег с препятствиями, считает гендиректор «Крипто-А» Алена Нариньяни.
6: Какие конкретно это будут правила ограничения, пока непонятно, кроме того, что не все монеты доступны, не на всю сумму можно закупаться, соответственно, торги будут проходить в определенное время на определенных биржах и при определенных условиях, там будут определенные кошельки, которыми можно пользоваться. Ну, собственно говоря, это будет бег с препятствиями, полный дополнительных усложнений. Пользователи, которые имеют опыт работы с той же Binance, Coinbase, с другими биржами, которые до недавнего времени работали на российском рынке, и многие из них продолжают работать на российском рынке, либо российские пользователи продолжают с ними сотрудничать через аккаунты других регионов, это будет означать, что с российской биржей работать не так удобно, как с международными площадками.
4: Закон о регулировании крипторынка могут принять уже в июне, а вступить в силу он может до конца года. Стоит напомнить, что, как сообщалось ранее, неквалифицированные инвесторы смогут вкладывать в крипту до 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Ими будут выступать, например, брокеры или управляющие компании, которые появятся на российском рынке. Валерий Бадоев, Михаил Лапушкин, Business FM.
0: Российский аналог Starlink столкнулся с первой потерей на орбите. По данным сервисов отслеживания спутников, один из аппаратов проекта «Рассвет» компании «Бюро 1440», запущенных 23 марта, еще в апреле начал терять высоту без признаков маневров и, что в июне, предположительно сгорел в атмосфере. Буквально на ПМФ глава X-холдинга, куда входит «Бюро 1440», Алексей Шелопков говорил, что коммерческий запуск спутникового интернета намечен уже на 27 год. Что это может значить для проекта, комментирует ведущий специалист компании «Lotus TM», кандидат технаук Александр Галин.
7: Если спутник отсутствует на орбите, его не инопланетяне забрали, скорее всего, он упал. Если он не очень большой, то, конечно, может сгореть без остатка. Но вопрос в другом. Почему это произошло? Когда проходит информация, что орбитальная группировка вдруг уменьшается, возникнут вопросы к оператору. Что с остальными спутниками происходит? Причина, по которой он потерян, может касаться остальных спутников, может не касаться. Каждая система находится, на самом деле, в процессе совершенствования. Тот же Илон Маск спутников своих понаделал очень много, и уже те спутники, которые вначале запускал, они давно уже сгорели в атмосфере.
8: Программа минимум какая-то есть на эту группировку?
7: Нужно понимать, на какой территории хотите предоставлять услуги. Когда спутников всего 16, на весь мир, конечно, они работать не смогут. Нужно же, чтобы между спутниками было какое-то расстояние, которое можно преодолеть лазерной связью. И чтобы связь, так сказать, не прерывалась. Поэтому спутников несколько сотен, наверное, должно быть.
0: Александр Галышко, ведущий специалист компании Lotus TM. Бюро 1440 заявляет, что потеря одного аппарата не повлияет на сроки и качество сервиса. Сейчас, по данным компании, на орбите находится 6 экспериментальных аппаратов «Рассвет» и еще 15 спутников мартовского запуска. К 30 году компания намерена вывести на орбиту 292 спутника. На проект планирует направить более 100 миллиардов рублей государственных средств и еще 329 миллиардов собственные инвестиции компании. Индекс Мосбиржи обновил во вторник минимум года, но закрылся в небольшом плюсе. Рубль рос, нефть снижалась, при этом американские индексы упали. С обзором торговых площадок наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
9: Российский рынок акций по итогам вторника не сильно, но все-таки вырос. 0,2% за основную торговую сессию прибавил индекс Московской биржи. Закрытие 2522 пункта, хотя в течение дня уходил рынок ниже значения 2500, потом отскочил, пока уровень устоял. Но 2500 это, конечно, важный уровень, с учетом того, что в предыдущие годы не раз мы подходили к этому уровню, пробивали, потом хорошо отскакивали. Ну, посмотрим, устоит ли этот уровень в текущий раз. И рубль продолжает расти, что было против рынка. И нефть тоже против рынка акций. Нефть снижалась. Но что касается рубля, 13 копеек потеряла китайская валюта. Закрытие 10 рублей 58 копеек. Доллар опустился ниже 72 рублей. Рубль продолжает отыгрывать потери прошлой недели и даже повышенные покупки валют Банком России выше 5 миллиардов пока не приводит к тому, что рубль начал слабеть. Наоборот, мы наблюдаем приток валюты, во всяком случае, в мае, согласно обзору рисков финансовых рынков Банка России, резко увеличили крупнейшие экспортеры продажу валюты сразу почти на 40%, и было продано 10 миллиардов 200 миллионов долларов. В апреле 7,3 миллиарда было продано экспортерами. Совокупно получается у нас 17,5 миллиардов за апрель-май. Что касается нефинансовых организаций, то в мае они немножко сократили продажи до 28 миллиардов 100 миллионов. 29,8 было в апреле. Но продажи валюты в целом нефинансовыми организациями остаются на повышенных объемах. Цены на нефть снизились. Если рассматривать вечер вторника, то смесь Brent в районе 91,5 доллара, хотя вечером появились сообщения от президента США Дональда Трампа, который заявил, что американский вертолет, ранее упавший у берегов Омана, был сбит Ираном, и штаты обязаны будут ответить на это. Каким будет ответ, Трамп не сказал, рынок ждет, но, как мы видим, рынок нефти особо не реагировал на это, хотя отскочил от минимальных значений, но упал американский рынок акций. В моменте индекс широкого рынка S&P 500 терял около 1,5%, а индекс биржи NASDAQ, в расчет которого входит 100 крупнейших корпораций, обвалился на 3%.
0: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Продолжительность жизни.
10: Каждый год тысячи людей погибают в ожидании донорского органа. Очередь на пересадку почки в среднем занимает от 3 до 5 лет. Биопечать органов может навсегда решить эту проблему.
2: Журналист Алена Копылова.
10: Вместо чернил в биопринтере смесь живых клеток, белков и гидрогелей, которая удерживает клетки вместе и создает структуру. Прибор послойно наносит этот материал по цифровой модели, точно так же, как обычный 3D-принтер создает пластиковый объект. Только вместо пластика – живая ткань. Главная сложность – не просто напечатать форму, а создать работающий орган. Например, почка содержит более 20 типов клеток и сложнейшую сеть капилляров, по которым кровь достигает каждого нефрона. Без этой сети ткань погибает. Пока что именно создание кровеносных сосудов внутри органа остается главным нерешенным вопросом биопечати. Однако недавно команда из Гарварда разработала инновационный метод биопечати сосудистых сетей. Это принципиальный шаг. Раньше напечатать функциональный сосуд было практически невозможно. А университет Карнеги-Меллон получил от американского агентства перспективных медицинских исследований 28,5 миллионов долларов на создание биопечатной печени с расчетом выйти на доклинические испытания в течение 5 лет. Первые клинические испытания биопечатных тканей на людях уже идут. По прогнозам исследователей, первый полноценный напечатанный орган может быть пересажен человеку в ближайшие 10-15 лет.
2: Продолжительность жизни на Business FM. О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Мы создавали наш Телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Число эвакуированных из-за пожара на газопроводе в Дагестане выросло почти до 140. Все они размещены у родственников, сообщил ТАСС глава КИЗЛ Юрта Мамадханов. Трубу перекрыли на отрезке более 50 километров. Ранее там произошли 3 взрыва. Факел пламени достигал 15 метров. Горение потушено. Пострадавших нет. Причиной хлопка в автомобиле на юго-западе Москвы стал подозрительный предмет. Его обезвредили, сообщили ТАСС в Следственном комитете. Предмет был обнаружен под китайским электромобилем «Зикр», припаркованным на улице Веденского. Обезвредили его при помощи детонации. В следкоме сообщили, что никто не пострадал. Дональд Трамп заявил, что Иран сбил американский вертолет «Апач» во время патрулирования над Ормузским проливом. Оба пилота не пострадали и находятся в безопасности, но США должны ответить, отметил президент. НАСА назвала астронавтов, которые отправятся на Луну в рамках миссии «Артемида-3» в 27 году. В состав экипажа вошли Андре Дуглас, Люка Пармитано, Фрэнк Рубио и командир Рэнди Бресник. В НАСА добавили, что в рамках миссии астронавты проведут ряд испытаний на околоземной орбите. Результаты будут использованы для миссии «Артемида-4», в ходе которой члены экипажа отправятся к Южному полюсу Луны уже в 28 году. Новости на Бизнес FM каждый 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Панчулеев. Здравствуйте. Российский фондовый рынок обновил минимум года, упав в моменте ниже ключевой поддержки в 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. Все это на фоне укрепления российской валюты и снижения нефтяных котировок. Каковы еще причины такого падения? Есть ли сейчас смысл заходить в рынок акций? Евросоюз запретит участникам СВО, прошлым и действующим въезд в страны Союза. Мера войдет в 21-й пакет антироссийских санкций, объявили в Брюсселе. Пока понятно, что речь идет о так называемых комбатантах, то есть лицах, непосредственно принимающих участие в боевых действиях. Как европейцы собираются их вычислять? Минцифры и Роскомнадзор попросили правоохранительные органы поддержать снятие ограничений с Roblox. Ведомство уверяет, что игровая платформа пообещала выполнять требования российского законодательства, то есть ограждать детей от противоправного контента. Подробности на Business FM. Российский рынок акций в красной зоне. Индекс Мосбиржи в моменте падал ниже 2500 пунктов впервые с ноября прошлого года. Российская валюта после непродолжительного ослабления опять укрепляется. Курс доллара на внебиржевом рынке опускался ниже 71,5 рубля. Евро протестировал отметку 82,50. И это все на фоне дешевеющей нефти. Михаил Задорожный о возможных причинах падения акций российских компаний, о том, есть ли смысл заходить сейчас в рынок.
12: Индекс Мосбиржи непрерывно снижается уже 13 недель. Локальный годовой максимум был в начале марта – 2912 пунктов. Теперь мы вплотную приблизились к уровню поддержки 2500, пробить который, по мнению аналитиков, будет сложно. Ну и если посмотреть на график, то возникает ощущение, что пресловутое дно уже где-то рядом. Падение последних двух дней можно объяснить реакцией на итоги Санкт-Петербургского международного экономического форума, продолжает инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
13: Мне кажется, это немножко запоздалая реакция на ПМФ, потому что исторически во время ПМФ индекс был достаточно сильный, выходит много позитивных новостей, много новых контрактов. В этом случае ждали еще какой-то позитив, возможный по решению геополитических вопросов. Но, исходя из того, что мы видели, каких-то новых больших внутрироссийских или международных контрактов не заключено. Плюс там геополитические новости у нас тоже позитива не добавляют. То есть ничего позитивного, то, к сожалению, в текущих реалиях дорогих денег рынок у нас вот, как вы видите, корректируется.
12: При этом рубль передумал дешеветь, хотя внешний фон для российской валюты кажется неблагоприятным. Только во вторник нефть Brent потеряла почти 3,5%, опустившись ниже $91 за баррель, на ожиданиях, что Иран и США близки к урегулированию, а значит и ситуация с Ормузским проливом может нормализоваться. И если это действительно произойдет, то сырье еще больше подешевеет, а рубль, скорее всего, перестанет укрепляться. При реализации этого сценария ждать восстановления российского рынка акций тоже не стоит, так считает финансист Кирилл Кучинский.
14: Смотреть, а что там с Ираном. Потому что, вот, например, если с Ираном США договорится, да, то здесь сразу панически пойдет сигнал на продажу рубля, потому что, вот смотрите, он на минимумах. Сейчас они договорятся, нефть пойдет вниз, все будет прекрасно. Скорее всего, вот такой фактор краткосрочный он будет негативный для рубля, и он, скорее всего, будет негативный для фондового рынка, потому что в любом случае, вот у нас рубль запитан сильно на экспорт нефтепродуктов, и, соответственно, если цена на нефтепродукты по какой-то причине падает, то в глазах тех, кто принимает решение по торговле, это, безусловно, сигнал на то, чтобы этот рубль продавать, или там продавать акции российских предприятий, потому что, опять-таки, они часть экономики, и если, грубо говоря, в экономику приходит меньше денег, то, скорее всего, они будут демонстрировать меньшую прибыльность.
12: Что касается рубля, то на него в теории могло бы повлиять решение ЦБ по ключевой ставке на июньском заседании. На самом деле в рынок уже заложено снижение ключа на 50 базисных пунктов. И если регулятор примет такое решение, то влияние на рубль будет минимальным. Правда, аналитики не дают ориентиров на ближайшее время ни по курсу рубля, ни по российскому рынку акций. Есть ли смысл сейчас воспользоваться ситуацией на рынке и прикупить рублевых бумаг? Мнение инвестора Максима Ульянова.
15: Есть такое выражение, как ловить падающие ножи. То есть, в принципе, и если ты его поймал, то ты молодец. Но можно и пальцы отрезать. То есть, наверное, действительно, если там смотреть в долгосрочной перспективе, то это может быть неплохой точкой входа в какие-то бумаги, в которых потенциальные инвесторы видят долгосрочные эффекты. То есть, если говорить о том, чтобы заниматься краткосрочными, даже, может быть, среднесрочными спекуляциями, ну, мне кажется, что здесь есть вероятность того, что мы еще куда-то вниз пойдем, опять же, на фоне всех геополитических моментов, мне кажется, что мы можем еще увидеть более низкие уровни московской биржи.
12: Падает не только российский рынок акций, американский тоже в минусе, и масштабы там намного серьезнее. Во вторник только за 2 часа он потерял $2 триллиона. Инвесторы массово сбрасывают бумаги высокотехнологичных компаний. Михаил Задорожный, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
0: Ормузский пролив будет закрыт еще продолжительное время, полноценные поставки нефти через него восстановятся не ранее 2027 года. Такой прогноз сделала Минэнерго США в новом отчете Управления энергетической информации. В нашем прогнозе поставки нефти через пролив возобновятся в третьем квартале 2026 года, однако мы предполагаем, что для восстановления до уровня, существовавшего до конфликта, потребуется несколько месяцев, говорится в документе. Дональд Трамп признал, что Ирану удалось сбить американский вертолет «Апач». Президент написал в соцсетях, цитата, «Иранцы сбили один из наших высокотехнологичных вертолетов «Апач» во время патрулирования над Ормузским проливом» и добавил, что США вынуждены на это ответить. Это первая потеря «Апач» для штата в ходе конфликта с Ираном. Два пилота, находившиеся на борту, не пострадали. «Нью-Йорк Таймс» ранее писала, что у сбитого вертолета могла быть техническая неисправность. Однако журналист «Аксиос» Барак Равид со ссылкой на свои источники утверждает, что, согласно расследованию, вертолет сбил иранский дрон. Об этом же сообщает CNN. По данным телеканала, это был беспилотник «Шахет». О версиях рассуждает военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
16: Вертолеты типа «Апач» широко привлекаются для борьбы с иранскими дронами «Камикадзе» типа «Шахет». Вполне вероятна такая ситуация, и источник «Аксиос» пишет, что, возможно, столкновение было непреднамеренным. Иранский дрон летел и не проявлял намерений атаковать вертолет «Апач». Но по каким-то причинам пилот «Апач» не справился с управлением, вероятно, и либо намеренно, либо не специально столкнулся с дроном. Такое возможно технически, возможно, еще и другая ситуация. Мы можем предположить, что иранские дроны могут нести ракеты в воздух с инфракрасными головками самонаведения. По крайней мере, такого рода практику мы видим в зоне специальной военной операции, причем как на российских дронах, так и на украинских. Вполне может быть, что иранский дрон мог нести также ракету и по команде оператора мог ее применить против вертолета. «Апач» действительно основной ударный вертолет вооруженных сил Соединенных Штатов. Да, его можно считать высокотехнологичной боевой машиной, но это не гарантия от того, что высокотехнологичная авиационная техника может быть сбита. Американский самолет пятого поколения F-35 повреждался как минимум средствами противовоздушной обороны Ирана ранее. Если при этом вертолет был поражен средствами ПВО Ирана, да, у Ирана есть переносные зенитные ракетные комплексы, у Ирана есть системы ПВО, которые наводятся по телевизионному изображению и не используют радары, например. И эти системы относительно успешно себя показали в последние месяцы противостояния с американо-израильской коалицией.
0: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ», в том числе на новостях о сбитии Ираном вертолета, «Апач» резко обрушился. Американский фондовый рынок. Риэлтор считает, что основные причины падения в том, что у инвесторов усилились опасения по поводу пузыря акций в IT-секторе. Кроме того, американский рынок боится повышения ставок ФРС. И еще одна причина – переток капитала в связи со скорым выходом SpaceX на биржу. Roblox, возможно, разблокируют. Минцифра и Роскомнадзор попросили об этом правоохранительные органы. В сообщении Минцифры сказано, что американская Roblox предоставила, цитата, гарантии ответственного поведения на российском рынке. То есть компания подтвердила, что будет выполнять требования российского законодательства. Roblox была заблокирована в декабре прошлого года из-за распространения вредной и опасной информации, включая пропаганду суицидального поведения и потребления наркотиков. Но сейчас платформа намерена защищать детей от подобного контента, а также от негативного поведения других пользователей. Например, как уточняет Минцифра, в июне в Roblox появится разделение игроков по возрастным группам. Мы обсудили это с председателем Совета фонда развития цифровой экономики Германом Клименко.
17: Roblox по всему миру преследовали, ну, относительно. И в Америке были специально созданы ассоциации родительские, которые требовали от них более, назовем это, ответственного поведения по поводу регистрации. Это определение возрастов, чтобы дети не общались со взрослыми и так далее и тому подобное. Roblox оказался готов сотрудничать вообще со всеми, да, потому что, ну, большая международная история, и в отличие, там, допустим, от того же Apple, который нас не очень любит, Roblox сказал, что, пожалуйста, мы сделаем все, что вы хотите. Знаете, это хорошая новость, и теоретически вроде бы должны разблокировать Roblox, но когда дело дойдет до авторизации, мне кажется, у нас возникнут проблемы. Там Roblox делает следующим образом. Искусственный интеллект берет и по фотографии определяет возраст ребенка и ставит им несколько диапазонов. Ну, условно говоря, с 11 до 13, с 13 до 15, 15 старше. С точки зрения нашего законодательства, это такая странная история, да, то есть, но не криминальная. Точно так же они требуют и будут требовать какого-то предъявления документа. Вот что будут показывать наши дети по требованиям Roblox, непонятно. Roblox клянется, что он будет уничтожать документы после верификации, и очень понятно, будет ли готов Roblox все это делать на серверах на территории России. Надеюсь, что Минцифра понимает, как реализовывать. По просьбе Роскомнадзора заблокировали, по его же просьбе разблокируют. Если у Роскомнадзора нет претензий...
0: Ну и как вы считаете, это может быть как некий прецедент? Могут ли другие платформы идти тем же путем? Будут ли они разблокированы? Ну, тот же Telegram, например.
17: Я думаю, это вообще не связанная история. Никаких претензий к самому Roblox и контенту его нет. Это больше была история про заботу о детях. А все остальные наши проблемы, они больше взрослые и политические. Ну, хотелось бы многим, как бы, рассчитывать то, что и вот к Телеграмму будет отношение другое, но я думаю, нет.
0: Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. Возможно, у российских ведомств есть некая договоренность с Roblox, предполагает управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
18: Вообще, то, что мы видим сейчас, это демонстрация того, что работа регулятора и его общение с большими игроками, оно иногда может приостановиться, но полностью не останавливается. Вопрос эффективности, там, масштаба и так далее. Какие договоренности могли быть, мы с вами не знаем. То есть об этом знает только регулятор. Но, учитывая то, чем занимается служба, это противоправный контент, это доступ к противоправному контенту, это реакция компании на запросы регулятора по поводу блокировки каких-то сообществ, предоставление, возможно, каких-то данных о каналах, то есть что-то, что помогает вот выявлению этого противоправного контента, его блокировке там и так далее. Вот, скорее всего, есть какая-то договоренность с Роблоксом. Сама новость, конечно, она позитивная, но здесь, наверное, на мой взгляд, весь интернет поделится на такие три большие группы. Первая группа — это однозначно разрешенные группы сервисов. Вторая группа — это однозначно запрещенная группа сервисов. Ну, например, там вот VPN-сервисы для обхода блокировки. И будет достаточно большая вот такая серая зона, когда, ну, вот непонятно, что с сервисом. Вот он запрещенный, он разрешенный, как к нему относится государство. Но есть механизм, получается, и входа в черный список, скажем так, и выхода из этого черного списка в условно-серый.
0: Евгений Царев, управляющий RTM Group. Блокировка Roblox в прошлом году вызвала волну обсуждений в СМИ и в соцсетях. Ее даже прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, но тогда сообщил, что Кремль получил большое количество обращений с просьбами о разблокировке игровой платформы.
2: Культ наличности. Лица на банкнотах. В 2016 году американские ученые обнаружили неизвестную ранее рукопись сэра Уинстона Черчилля, в которой тот рассуждает о существовании жизни за пределами Земли. В 11-страничном эссе от 1939 года Черчилль размышляет о том, что в масштабах Вселенной человечество едва ли представляет собой нечто уникальное. А вот в границах Солнечной системы жизнь может зародиться только на Марсе и Венере, оптимистично резюмирует политик. Возможно, именно благодаря этому эссе британцы решили разместить портрет Черчилля на обороте инновационной 5-фунтовой купюры из полимерного пластика, которая вошла в обращение совсем недавно. На аверсе по традиции изображена королева Елизавета II, без лика которой не обходится ни одна британская банкнота. Культ наличности на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
19: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Правительство внесло в Госдуму проект изменения в бюджетный кодекс. Он предусматривает отсрочку погашения долга регионов по бюджетным кредитам до 30-го года на сумму 100 миллиардов рублей. Также предложено провести эксперимент по предоставлению краткосрочных бюджетных кредитов под 0,1% под потребность и перенести вступление в силу технологического сбора с 1 сентября на 1 декабря этого года. Минтруд планирует в этом году вывести из нелегального сектора занятости 1 300 000 человек. Об этом заявил в интервью ведомостям глава министерства Антон Котяков. За 25-й год межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости в регионах смогли вывести из тени порядка 1 000 000 человек. В России в прошлом месяце продано почти 110 тысяч новых легковых машин на 20,5% больше, чем год назад. По данным агентства «Автостат», авторынок России по итогам мая занял 6-е место в Европе. При этом он продемонстрировал наилучшую динамику в конце весны. Российские компании все чаще пытаются вернуть на работу бывших сотрудников. За год такие предложения получали 48% работников, тогда как ранее 32%. Чаще всего люди соглашаются вернуться из-за более высокой зарплаты, лучших условий труда или смены руководства. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Евросоюз запретит участникам СВО, прошлым и действующим, въезд в страны Союза. Мера войдет в 21-й пакет антироссийских санкций. Об этом заявили Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас. Причем сделали это в разных формулировках, поэтому возникла путаница. Сейчас понятно, что речь идет о так называемых комбатантах, то есть лицах, непосредственно принимающих участие в боевых действиях. Евгений Перенчук подробнее.
20: Европейские двери должны быть закрыты для российских комбатантов, в том числе бывших, и поэтому мы вводим запрет на получение визы для комбатантов, бывших и действующих в российских вооруженных силах и их прокси-силах. Такое сообщение оставила глава евродипломатии Кая Каллас в соцсетях. В ходе выступления ее коллега и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен внесла уточнение. Цитата. «Мы впервые предлагаем запретить въезд в ЕС всем, кто служил в российских силах с начала войны. Таким образом, ЕС останется закрытым для всех, кто принимал участие во вторжении». Конец цитаты. Уточнений, кого именно считать комбатантами, а кого нет, от руководителей ЕС не последовало. Подробности должны быть в 21-м пакете, который обещают утвердить до 15 июля. С практически 100% вероятностью можно говорить, что запрет на визу не будут вводить для тех мужчин, кто проходит или проходил обычную срочную службу, никогда не заключал контракт с Минобороны и не участвует в боевых действиях, говорит военный адвокат Денис Кокшаров.
21: Вообще в международных нормативных актах комбатантами, да, считаются именно те лица, которые принимает участие именно в боевых действиях, именно в вооруженном конфликте каком-то. То есть, если все-таки в их понимании, это как в рамках международного права, то лицо должно принимать непосредственное участие в специальной военной операции. Вот, наверное, таким образом. То есть, это либо добровольческие формирования, да, которые открыто носят оружие, регулярная армия Российской Федерации, те, которые непосредственно принимают участие, которые заключили контракт с Министерством обороны для прохождения военной службы. Видимо, их понимают. А вот мобилизованные, они должны входить в это число, так как они все-таки непосредственно принимают участие, несмотря на то, что их принудило государство.
22: Значит, военнослужащий охранял склад на Чукотке. Этот склад каким-то образом был связан с СВО, ну, буквально там, предположим, боеприпасы. Комбатант или нет?
21: Да, вопрос такой интересный. Я думаю, что ЕС будет определять как комбатантов.
20: Другой вопрос, как Евросоюз будет узнавать, участвовал ли соискатель на визу в военном конфликте, заключал ли контракт и в широком смысле является или являлся тем самым комбатантом. Некоторые страны требуют соискателей на визу данные о военной службе. Например, эту информацию запрашивают США. Но в ЕС такой практики сейчас нет. В обычном паспорте есть графа «воинская обязанность», но сведения там указываются скудные, и сделать по ним определенные выводы нельзя. Можно узнать о том, участвовал человек в конфликте с оружием в руках или нет, по косвенным признакам, говорит директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи Виза» София Дефосе Аксютина.
23: Существуют различные способы оценки и проверки информации, которую предоставляет о себе соискатель визы. Ничто не мешает добавить соответствующие пункты в анкету. Могут запрашивать различные документы, подтверждающие службу в армии. Не думаю, что у западных стран будет доступ в наши архивы. Будут как-то оценивать по косвенным данным, возможно. Например, продемонстрировать источник заработной платы, список работодателей, где заявитель работал последние годы. Мое ощущение, что категория людей, которые служат в рядах вооруженных сил, это не категория массовых туристов, зарубежных курортов и людей, которые регулярно оформляют визы для поездок в Европу. Мне кажется, все-таки это разные категории. Если зарубежные консульства поставят перед собой такую задачу, то какие-то инструменты оценки им доступны.
20: Вдобавок, ничего, кроме бюрократической волокиты, не мешает Евросоюзу после принятия новых антироссийских санкций ввести новое правило для консульств, требовать обновленный пакет документов, куда внесут в том числе военный билет или выписку из реестра воинского учета. Могут затребовать и справку об участии в СВО. Такая тоже существует. Также наши собеседники не исключают, что на определенном этапе, пусть и не сразу, европейцы начнут стричь всех под одну гребенку и перестраховываться, отказывая во въезде всем мужчинам призывного возраста с российским паспортом. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
24: Комментарии Георгия Буфта о том, какой эффект стоит ждать от 21-го пакета европейских санкций в дальнейшем эфире Бизнес ФМ. Нашествие пуха или пуховизация? Во многих российских регионах на улицах выросли сугробы из тополиного пуха. Это проблема для многих аллергиков. Проблемы возникают и с техникой. Что говорят в компаниях по обслуживанию сплит-систем, камер видеонаблюдения и в автосервисах? Об этом Наталья Шашина.
25: Выпала годовая норма осадков пуха. Шутят в соцсетях и задаются вопросом, где же вы, пухососы? На прошлой неделе в интернете завирусилось видео, как маленькие синие роботы, похожие то ли на доставщиков, то ли на электробусы, якобы собирают тополиный пух с московских улиц. Впрочем, внимательные зрители сразу заметили, что ролик сгенерирован нейросетью. Но фейк зажил своей жизнью, и СМИ даже стали обсуждать, что такой робот мог бы стоить до 12 миллионов рублей, как однокомнатная квартира в Москве. Пуха в этом этом году много, поскольку тополи пухоносят активнее обычного из-за повышенной влажности почвы после снежной зимы, объясняет эксперт по информационной экологии, замгендиректора компании I2B Илья Рыбальченко.
1: Все помнят майский снег, который моментально растаял, и, соответственно, семена тополя вызрели очень хорошо. Было много воды, раз, было много тепла, два, вот мы и имеем много семян.
25: Пух может забить радиатор автомобиля, но внутрь двигателя, непосредственно в камеру сгорания, он не попадет, успокаивают эксперты. Единственный реальный, но маловероятный риск, если огромный клубок пуха попадет под днище и задержится у горячего катализатора. Чисто теоретически возможно возгорание, говорит руководитель по продажам сети автосервисов «Иванор Москва» Николай Янковский. Но сам он таких случаев никогда не встречал.
3: Я лично не сталкивался раз, и вот своих коллег, а я знаю здесь по московскому региону, примерно где-то 50 предпринимателей, у которых автосервисы. И когда наступают какие-то очень странные события, то мы, конечно, друг другу пересылаем там видео, фото. Но это в основном касается редких неисправностей автомобилей. И, конечно, я вот уверен, что если бы кому-то привезли сгоревший от пуха автомобиль, это бы точно бы завирусилось. То есть это вот прям невозможно было бы пропустить. Это вот прям московская фишка. Пух начал гореть, сжег автомобиль. И таких пока прецедентов в нашей внутренней микросети такого еще не было.
25: А вот тем, кто живет на нижних этажах, из-за пуха иногда приходится тратиться на дополнительную чистку сплит-системы. В среднем это стоит от 6 до 8 тысяч рублей, говорит директор компании BitSplit Иван Шаров.
4: Проблема действительно присутствует, но, как правило, беспокоит жителей нижних этажей, первого, второго, максимум третьего. Единственный момент какой. Многие делают сервисное обслуживание, подготовку к сезону где-то в апреле, в мае. И вот, наверное, я бы посоветовал жителям вот этих вот нижних этажей дожидаться все-таки появления пуха, чтобы не делать повторный выезд специалиста, не оплачивать его, тем самым сэкономить.
25: В 2013 году СМИ писали, что пух даже нарушил работу камер видеонаблюдения на московских дорогах, забив чувствительные фильтры видеоустройств. Впрочем, сейчас больших проблем он не создает. Разве что с двигающимися камерами с изменением угла обзора. Но бывает достаточно обычной продувки, говорит Александр, основатель фирмы «Секрек», занимающийся установкой видеонаблюдения.
5: Больше это влияет на электросети, на самом деле. Если шкафы не герметичные, пух, он только проводящий материал, то есть, возможно, короткие замыкания, вот такие вещи.
6: Ваши клиенты обращались к вам, нет?
5: У нас с этим проблем нет, потому что есть все, что электрооборудование, мы везде герметичные шкафы ставим, и хоть воду бросай, пух нам точно не вредит. Но просто по опыту по электрике я знаю, что бывают такие проблемы. То, что и коротят, автоматы выбивают у людей, потому что вот пух коротит.
25: От пуха страдают и аллергики. Из-за того, что он, словно общественный транспорт, переносит на себе пыльцу. Но тополя массово сажали в середине прошлого века. Некоторые уже состарились, не цветут и постепенно заменяются другими деревьями. Например, в Москве, по прогнозам, звучавшим в СМИ, примерно через 10 лет тополиного пуха уже почти не будет. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Бизнес-ФМ.
0: Новая iOS оставила часть пользователей айфонов без банковских приложений. После установки первой бета-версии iOS 27 у некоторых перестали запускаться последние версии Т-банка и Сбера. Приложение вылетает сразу после открытия. Пользователи также жалуются на сбои в самокате, купере и приложении кошелек. Насколько типична такая ситуация для новых версий iOS, объясняет главный редактор «Розеткет» и YouTube-канала «Розеткет» Данил Геращенко.
8: Такая ситуация бывает, когда выходит обновление, естественно, вносятся какие-то изменения существенные и просят разработчиков внести изменения в приложение. Это нормальная практика. Другой момент, что давно она не применялась. Но есть два важных фактора. Это бета-версия для разработчиков. Все может еще потом поменяться со второй бетой и с тем, что мы увидим непосредственно в паблик-бете или в релизе. Второй момент не совсем так, как описывают. Я вчера сразу же установил эту бету, проверил приложение банков, которые у меня были, и у меня несколько версий приложения Тинькофф Банка не запустились, но другие версии заработали. Приложение онлайн, старая версия Сбербанка, запустилось. Не совсем так, что не работает все. То есть какие-то версии, да, не работают, новые будут работать. Все равно, когда выйдет сама iOS 27 релиз, к тому моменту уже банки, я думаю, выпустят какую-то новую версию приложения, которая будет работать в любом случае.
0: Данил Горащенко, главный редактор «Розеткет». При этом проблема оказалась не только российской. За рубежом после обновления пользователи сообщают о сбоях Uber и популярной игры Genshin Impact. Публичную бету iOS 27 Apple выпустит в июле, а полноценный релиз системы только осенью.
2: «Между делом» с Кирой Альтман.
7: «Между делом» Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта «Frames for Moscow», создатель бренда «Солифлор», позвала меня на дневной чай с Наполеоном. Я, как тот самый Васька, слушала и ела. А Наташа делилась со мной новым изобретением.
9: Это коллаборация между аромамаркетингом, который сейчас уже широкими шагами пришел в нашу жизнь, и мы все, в Москве, в Питере уж точно, ароматизируем свои квартиры, свои дачи. Некоторые очень зациклены на этом, и каждую комнату ароматизируют свой аромат. Я против этого, на всякий случай говорю, но это есть. Вот. А мне очень захотелось уйти от вот этих вот, милых, конечно, бутылочек с ротанговыми палочками, которые торчат. Мне захотелось создать какой-то продукт, который был бы смесью чего-то интерьерного, чтобы это было красиво, чтобы это стояло, и ты просто радовался, что вот у тебя стоит какой-то объект, и он еще дает ароматизацию помещения. И таким образом появился бренд под названием «Солифлор». «Солифлор» — это такое парфюмерное слово. Именно парфюмеры обозначают аромат, в котором нота проходит от самого начала до самого конца. Знаете, вот как бывает, открывается этим, потом открывается сердце вот этим, потом база вот это. А, например, «Роза» проходит все. Это диффузор, который несет в себе аромат плюс визуальную какую-то концепцию. Маленький такой стаканчик, в котором стоит розочка. Практически живая розочка. Это шелковые цветы, просиликоненные. Этот силикон удерживает аромат, как ротанговые палочки.
7: Наталья Черкасова, химик, бьюти-продюсер, основатель парфюмерного проекта «Frames for Moscow», создатель бренда «Солифлор». Кира Альтман, Business FM.
2: «Между делом» на Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
10: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Сборная России по футболу разгромила команду Тринидада и Тобаго в товарищеском матче. Встреча прошла в Калининграде на Ростех-арене и завершилась со счетом 3-0. Ранее россияне обыграли с таким же счетом сборную Буркина-Фасо, но уступили Египту 0-1. Совет Международной Федерации парусного спорта допустил атлетов из России до соревнований среди юниоров с флагом и гимном. Также Федерация сняла ограничения с белорусских спортсменов. Решение распространяется на турниры среди участников в возрасте до 23 лет. Мессенджер Max начали удалять с Android. Приложение исчезло из App Gallery, магазина приложений для устройства Huawei. Теперь при переходе по ссылке с официального сайта приложение не отображается. Россияне за 3 месяца потратили на покупку ювелирных изделий 130 миллиардов 700 миллионов рублей, на 4% больше, чем годом ранее, подсчитали аналитики «Соколов». Розничные цены на ювелирные изделия в январе-марте увеличились на 2,8%, а средний чек вырос на 6,8% до 10 806 рублей. Россия заняла 1 место по числу своих туристов на главном пляжном курорте Турции. Речь идет об Анталье, которую в мае посетили более 430 тысяч россиян, сообщили в АТОР. Самыми популярными курортами провинции стали Кемер, Аланья и Сиде. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Европа запретит себе российскую рыбу. В Брюсселе обнародовали 21-й санкционный пакет. В него включили еще 31 российский банк. Также там хотят ограничить продажу России СПГ-танкеров и сохранить потолок цен на российскую нефть в $44 за баррель. А еще запретить или ограничить импорт трески и другой рыбы из России. Комментарий Георгия Бофта. В России расширят список разрешенных для покупки криптовалют, но могут ввести комиссию на торговлю. Как заявили в Минфине, это такой дополнительный механизм защиты инвесторов. Сегодня квалам разрешат покупать 5 крупнейших по капитализации криптовалют. И японские автомобили уверенно опередили европейцев по пробегу и надежности в США. Лидерами аналитики платформы IC Cars назвали марки Toyota, Lexus, Honda и Acura. В то же время некоторые известные европейские и корейские бренды не смогли показать даже минимального результата. Подробности на Business FM. Двадцать 21-й акт долгосрочной экономической осады. Еврокомиссия представила предложение по очередному пакету санкций против России. Как можно предварительно оценить эффект от новых санкций? Комментарии Георгия Бофт, автора телеграм-канала «Бофт знает».
11: 21-й пакет внешне выглядит как один из самых масштабных по числу инструментов. Вопрос его эффективности. Так, запрет на въезд в ЕС всем служившим в российской армии с февраля 22 года выглядит жестко, хотя нет никакой зависимости между доступностью виз для российских военных и боеспособностью армии или наполнением бюджета. При этом впервые под эмбарго попала целая социальная группа, без разбора, не менее 2 миллионов человек с семьями и ближайшим окружением, чего раньше не было. Более содержательная часть с точки зрения экономического эффекта – расширение черного списка на 170 физических и юридических лиц, а также запрет на проведение транзакций еще на 31 российский банк, а также на 20 финучреждений, криптоплатформ и нефтетрейдеров в третьих странах. Последний пункт – это удар по сети посредников. Но санкции против этих структур имеют двоякий эффект. С одной стороны, создают реальные проблемы для транзакций, с другой – ускоряют уход от транзакций в долларах и евро. Ответом Москвы будет не сворачивание схем, а их усложнение и перенос юрисдикции, не связанные с западным регулированием. Отдельная тема – крипто, которая превращается в инструмент обхода санкций, в том числе в расчетах между госструктурами. В то же время эффективность будет ограничена децентрализованной природой подобных инструментов. Закрытие одной платформы означает переход на другую, хотя избежать увеличения транзакционных издержек все же не удастся. По некоторым оценкам, каждый этап расширения финансовых санкций добавляет от 2 до 5 процентных пунктов к стоимости проведения внешних платежей. Ограничения на поставку металлов и сплавов призваны ударить по производству высокоточных систем и дронов, где сохраняется зависимость от западных компонентов. Однако значительная часть компонентов для тех же БПЛА давно поступает в Россию через третьи страны, прежде всего через Китай. Новые ограничения могут повысить издержки, а также себестоимость производства дронов, но не создают пока непреодолимых барьеров. Введение санкций против 2 российских портов и 4 аэропортов, название которых еще не раскрыто, станет продолжением прежней логики, когда под удар попадают либо пункты нефтеэкспорта, либо объекты, через которые происходит обход санкций. Европейские компании, страховщики, банки, логистические операторы, бункеровщики и так уже по факту воздерживаются от обслуживания российских судов. Эффективность этой меры критически зависит от того, насколько строго она будет применяться к третьим сторонам. Запрет продажи СПГ-танкеров видится болезненной мерой, хотя краткосрочный эффект не очевиден. Россия сейчас строит собственную флотилию газовозов ледового класса для обслуживания арктических СПГ-проектов. Правда, единственный способный строить суда подобного класса завод – это «Звезда» на Дальнем Востоке, который сталкивается с технологическими ограничениями, нехваткой персонала и отсутствием ряда критических импортных компонентов. Болезненным может стать решение отложить пересмотр до января 2027 года нынешнего потолка цен на российскую нефть. Он составляет чуть более 44 долларов за баррель. При формальном соблюдении ценового потолка российский теневой флот, как известно, может работать в том числе с европейскими финансовыми рынками. Цель санкционеров – лишить Москву дополнительных нефтяных доходов благодаря высоким ценам из-за войны с Ираном. Распространение санкций на импорт рыбопродуктов произойдет впервые. Россия входит в десятку крупнейших рыбодобывающих держав мира. Однако ЕС давно не является ключевым рынком сбыта. Эту роль взял на себя Китай. На втором месте Япония, на третьем – Южная Корея. Хотя в ЕС все еще поставляется минтай и треска. По треске Россия – один из мировых лидеров по добыче, прежде всего в Баренцевом море. Прямые потери российского рыбного экспорта от закрытия европейского рынка можно оценить в диапазоне 500-700 миллионов долларов в год. Ключевой вопрос в связи с новым пакетом – это когда накопленные транзакционные издержки и прочие ограничения могут превратиться из обременительных в критические? И могут ли? Пока Россия демонстрирует высокую степень адаптации.
0: Это был политолог Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает». О том, как будет работать запрет на въезд в Евросоюз участников СВО, в дальнейшем эфире «Бизнес FM». Зарубежные сервисы, ушедшие из России, снова без VPN. Билайн открыл доступ к Spotify, Netflix, Ticketmaster, Brawl Stars и ряду других платформ, владельцы которых ранее сами ограничили работу в стране. Раньше технология работала только внутри плана B, а теперь появилась и в обновленной подписке B. В компании называют это развитием идеи так называемых белых VPN, комментирует гендиректор Билайна Сергей Анохин.
12: Речь идет о тех сервисах, которые перестали оказывать услуги в России, хотя раньше не работали. При этом они не запрещены решением Роскомнадзора. Мы работаем над тем, чтобы перечень таких сервисов для наших абонентов пополнялся. Это именно реализация той самой идеи, которая обсуждалась таким рабочим названием «Белый VPN». Мы постарались сделать это максимально бесшовно. Просто строить это по умолчанию в тариф, и чтобы от нашего пользователя ничего не требовалось дополнительно.
13: Если доступ как-то извне захотят заблокировать, не умрет ли сервис?
12: Не исключаю, что могут быть какие-то изменения в технических параметрах, которые будут требовать от нас поддержания от актуальности технических настроек внутри, Билайна внутри инфраструктуры. У нас на подписке план Б определенные сервисы доступны были уже достаточно длительное время, и за это время практика показала, что мы можем обеспечить эту устойчивость, работоспособность такого решения.
13: Как вы относитесь к идее введения государственного VPN, так называемого единого?
12: Конечно, если у государства будут определенные понимания там целей и задач, какого-то универсального инструмента, они это сделают. В целом, мы как частные компании, как игроки рынка, заинтересованы

0: Согласно идее, GhostVPN будет предназначен для российских разработчиков, у которых пропал стабильный доступ к иностранным сервисам и репозитариям, необходимым для работы. С апреля у компании систематически обрывается доступ к GitHub и другим зарубежным платформам, без которых не работает современная разработка. Решение логичное, но есть нюанс, говорит гендиректор-разработчик CRM системы Мегаплан Сергей Козлов.
1: Логика создания GhostVPN близка к логике валютных магазинов «Березка» с джинсами в советское время. То есть некое место, через которое по привилегированному списку часть аудитории имеет доступ. Это не отменяет то, что вокруг будут для непривилегированных другие точки параллельного доступа. Проблема единого такого большого магазина «Березка» в том, что сложно покрыть все случаи. То есть кроме больших хостингов уровня GitHub, GitLab, нужна еще бизнесу частные мелкие зарубежные серверы, которые единому сервису тяжело будет покрыть. Кроме этого, получается, что единый вход, единое узкое горлышко, которое легче перекрыть, если захочется с той стороны это сделать. Опыт такой, если посмотреть в историю создания отечественных репозиториев, уже был. Был GitFlick, MossHub, Airfreed, GitVerse. Для локальных проектов проблемы никогда не существовало. Суть в том, что репозитории кода — это живая, постоянно обновляемая сущность. А если ее отпочковать, то все будущие изменения уже не смогут быть внесены зарубежными авторами.
0: Сергей Козлов, гендиректор-разработчик CRM-системы «Мегаплан». По данным СМИ, в отрасли идея Роскомнадзора подключить все компании к единой государственной точке доступа восприняли без энтузиазма и даже посчитали опасной. Через такой канал иностранные сервисы легче всего заблокируют россиян, которых они и так ограничивают санкциями. К тому же Роскомнадзор уже сейчас управляет доступом в интернет через провайдеров, отмечает технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
2: Компании-разработчики и так сейчас, естественно, закупают серваки себе, работают с ними, где там все открыто, иначе это невозможно, ну, если ты в коммерческой части работаешь. Бизнес давно бы встал, если бы никто не адаптировался. То есть они хотят ГОС, просто они хотят начать с компании, ну и дальше пустить в людей. И появится прослойка, как там условно в Иране. Есть у кого полностью открыто все, а остальным там ограничено. Также и здесь регулировать по нажатию кнопки. Задачу преследуют все-таки чуть-чуть, а не другую, на мой взгляд. А если мы рассматриваем государственный ПМ для предоставления доступа в интернет, это как бы бессмысленно, потому что ТСПУ Роскомнадзора уже регулирует всех провайдеров. Давайте представим, есть ГосВПН, в котором белые списки, там черные списки, ну и все, и он запрещает вам куда-то ходить, куда-то предоставляет доступ. Сейчас ровно такое же. Например, вы заходите на YouTube, он не работает. А белые списки и так доступны, к примеру, ВК, там Яндекс, ну и банки. То есть сама идея непонятна, зачем защищать подключение, это дело каждого. Непонятно, потому что тогда с днем ГОС. Сейчас и так можно зарегистрировать в Роскомнадзоре официально что-то как VPN-сервис и согласовать с ним для определенного там ряда пользователей. Будет предоставляться доступ в YouTube, Telegram, то это нужно в части работы, и все. Ну, то есть и на них ограничения не будут накладываться. А ГОС подразумевает, как, к примеру, госуслуги для каждого гражданина. Потратить на него деньги — это как бы одна там история. Предоставлять доступ, какое удобство он создаст, тоже не ясно.
0: Александр Кукульчук, технический директор Calibrity Group. Кроме того, Роскомнадзор предложил компаниям поддерживать с ним оперативную связь и обращаться при необходимости. Тогда ведомство сможет вручную решать отдельные проблемы с доступом к иностранным ресурсам. И была выдвинута идея создать российские репозитарии. Мы отправили запрос в Роскомнадзор. Японские автомобили уверенно опередили европейцев по пробегу и надежности. Аналитики популярной американской платформы IC Cars изучили более 174 миллионов машин США и определили, у каких брендов выше шансы преодолеть отметку в 400 тысяч километров. Средние показатели по всем брендам около 5%, но у лидеров цифры в разы выше. Toyota почти 18%, Lexus 13%, Honda 11%, Acura 7%. В пятерку лучших также вошла принадлежащая General Motors GMC с результатом более 4,5% электрокары. Тесла продемонстрировали аналогичный показатель, что стало неожиданностью для многих экспертов. В то же время некоторые известные европейские и корейские бренды не смогли показать даже минимального результата. Ни один из автомобилей Jaguar, Mini и Maserati не смог проехать 400 тысяч километров. Еще 8 марок, среди которых Audi, BMW, Porsche, Hyundai и Kia, не дотянули даже до 1%, а у Mercedes менее 2%, комментирует автоэксперт Артем Бобцов.
3: История с рейтингами довольно сложная. Методики разные, поэтому результаты

0: всегда разные. Но в целом их всех объединяет последние лет 20-25 две тенденции. Первое, японцы сохраняют свой уровень качества. Он, конечно, ниже, чем на автомобиле производства 80-х годов, 90-х годов, потому что машины сейчас стали сложнее и намного более короткие сроки их выхода на рынок, потому что надо конкурировать с китайцами, поэтому машины выходят сырыми. Но у японцев они в любом случае менее сырые, чем у всех остальных. Сваливается качество у немцев, количество обращений по гарантии по немцам выросло во много раз по сравнению с теми же 90-ми годами. В первую очередь это Audi, BMW, чуть меньшей степени Mercedes, но лидирующих мест нет у немцев ни в одном исследовании. Японцы в надежности продолжают лидировать и продолжает лидировать Toyota, благодаря в том числе своим институтам бережливого производства, подходу к работе с поставщиками, философии кайдзен и так далее. Европа отстает, не совсем понятно пока, какое место будет у Китая в этих рейтингах. Пока, по ощущениям, Китай чуть отстает от Европы, конечно, безнадежно пока отстает от Японии, но китайцы быстро учатся. Если они сейчас научились делать современные, комфортные, недорогие автомобили, совершенно точно скоро они научатся делать их еще и надежными.
1: Артем Бобцов, автоэксперт. Как отмечают эксперты, в России многие автомобилисты уже давно обращают внимание на японские марки, как на эталон надежности. Даже на вторичном рынке Toyota, Honda и Mazda пользуются стабильным спросом, а их стоимость снижается медленнее, чем у конкурентов.
2: Компании и корпорации.
3: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
2: Ценные бумаги.
3: Совкомбанк предложил закрепить в уставе возможность выплачивать дивиденды не только деньгами, но и иным имуществом. Этот вопрос рассмотрят акционеры на общем собрании 30 июня. В конце мая Совкомбанк анонсировал дивиденды по итогам 2025 года в размере 35 копеек на акцию, аналогично прошлогодним выплатам. Дивидендная доходность по текущим ценам составляет около 3%. Последний день для покупки акций под дивиденды 10 июля. Почта России увеличила объем размещения облигаций до 7 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости, источник в финансовых кругах. Финальный ориентир ставки купонов составляет 16,95% годовых. Компания во вторник собирала заявки инвесторов на 10-летние облигации с офертой через 2 года и ежемесячными купонами. Объем размещения первоначально планировался в размере 5 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 15 июня.
2: Отчеты и планы.
3: Google снизила цену на самую дешевую подписку для доступа к нейросетям AI Plus до $5 в месяц, а также увеличила объем хранилища до 400 гигабайт. AI Plus дает доступность генерации видео расширенному использованию Gemini 3.1 Pro и Deep Research. Обновления вышли на фоне жалоб пользователей на низкие лимиты в Gemini. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. В России расширят список разрешенных для покупки криптовалют, но могут ввести комиссию на торговлю. Об этом заявил «Известиям» замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, неквалифицированным инвесторам разрешат покупать 5 крупнейших по капитализации криптовалют, но торги этими активами несут повышенные риски. Поэтому власти хотят внедрить дополнительные механизмы защиты инвесторов. И это в том числе комиссии при покупке-продаже этих криптовалют. Валерий Убадоев продолжит.
4: На данный момент, по данным CoinMarketCap и TradingView, 5 крупнейших криптовалют по капитализации – это биткоин, эфир, долларовый стейблкоин USDT, монета BNB и еще один долларовый стейблкоин USDC. Однако, по словам замминистра финансов Ивана Чебескова, торги некоторыми из вышеперечисленных монет несут дополнительные риски, от которых власти хотят защитить инвесторов. При этом механизм защиты подразумевает под собой в том числе и комиссии при покупке-продаже. По мнению Минфина, это, наряду с рекомендациями, будет стимулировать граждан к владению более безопасными с точки зрения властей активами. Размер комиссий не уточняется. Но меры могут быть и другими. Это, например, средства технической защиты. Что это конкретно, также не уточняется. Скорее всего, это дополнительные тестирования, какие-либо лимиты или период охлаждения на вывод средств, считают эксперты. Дополнительные риски несут в себе, по мнению Минфина, стейблкоины USDT и USDC, так как они выпускаются зарубежными эмитентами. Следовательно, активы в этих монетах могут быть заморожены. Например, эмитент USDT Tether сообщал о заморозке $344 миллионов на 2 кошельках, связанных с обходом санкций, по запросу от американских властей. Кроме того, в прошлом году компания заблокировала средства российской криптобиржи Garantex. Также рискованной считают монету BNB, выпущенной криптобиржей Binance. Эта платформа вводила ограничения против российских технических клиентов. Но конкретно в случае с BNB опасения выглядят безосновательными, объясняет основатель BitOK Дмитрий Мачихин.
5: Что касается позиции самого Binance относительно России, уход биржи и отказ от работы с российскими пользователями не означает, что держатели этой монеты имеют какие-то риски. Это совершенно две разных, так сказать, корзины. Я могу держать BNB на кошельке, никто об этом никогда не узнает. Мы уверенно едем в регулируемую среду, где для того, чтобы покупать криптовалюты с банковской карточки, нужно будет соблюдать определенные правила. Регуляторам важно, чтобы все было в духе международного регулирования, при этом не нарушало права инвесторов, у которых, повторюсь, есть и всегда будет выбор. Работать им официально по правилам, по новым, либо оставаться в тени в DeFi, но со всеми вытекающими.
4: При этом, как уточнил председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов, окончательный перечень всех доступных криптовалют будет отличаться у разных организаторов торгов. Предполагается, что Банк России установит список для никвалов, а вот для квалифицированных инвесторов отечественные биржи получат право формировать собственные перечни. Все это часть законопроекта по регулированию крипторынка, и до сих пор не все до конца понятно, как конкретно это будет работать, так как регулирование продолжает дорабатываться в реальном времени. Понятно лишь то, что легальная торговля будет похожа на бег с препятствиями, считает гендиректор «Крипто-А» Алена Нариньяни.
6: Какие конкретно это будут правила ограничения, пока непонятно, кроме того, что не все монеты доступны, не на всю сумму можно закупаться, соответственно, торги будут проходить в определенное время на определенных биржах и при определенных условиях, там будут определенные кошельки, которыми можно пользоваться. Ну, собственно говоря, это будет бег с препятствиями, полный дополнительных усложнений. Пользователи, которые имеют опыт работы с той же Binance, Coinbase, с другими биржами, которые до недавнего времени работали на российском рынке, и многие из них продолжают работать на российском рынке, либо российские пользователи продолжают с ними сотрудничать через аккаунты других регионов, это будет означать, что с российской биржей работать не так удобно, как с международными площадками.
4: Закон о регулировании крипторынка могут принять уже в июне, а вступить в силу он может до конца года. Стоит напомнить, что, как сообщалось ранее, неквалифицированные инвесторы смогут вкладывать в крипту до 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Ими будут выступать, например, брокеры или управляющие компании, которые появятся на российском рынке. Валерий Убадоев, Михаил Лапушкин, Business FM.
1: Российский аналог Starlink столкнулся с первой потерей на орбите. По данным сервисов отслеживания спутников, один из аппаратов проекта «Рассвет» компании «Бюро 1440», запущенных 23 марта, еще в апреле начал терять высоту без признаков маневров и, что в июне, предположительно, сгорел в атмосфере. Буквально на ПМФ глава X-холдинга, куда входит «Бюро 1440», Алексей Шелопков говорил, что коммерческий запуск спутникового интернета намечен уже на 27 год. Что это может значить для проекта, комментирует ведущий специалист компании «Lotus TM», кандидат технаук Александр Галин.
7: Если спутник отсутствует на орбите, его не инопланетяне забрали, скорее всего, он упал. Если он не очень большой, то, конечно, может сгореть без остатка. Но вопрос в другом, почему это произошло. Когда проходит информация, что орбитальная группировка вдруг уменьшается, возникнут вопросы к оператору, что с остальными спутниками происходит. Причина, по которой он потерян, может касаться остальных спутников, может не касаться. Каждая система находится, на самом деле, в процессе совершенствования. Тот же Илон Маск спутников своих понаделал очень много, и уже те спутники, которые вначале запускал, они давно уже сгорели в атмосфере.
8: Программа минимум какая-то есть на эту группировку?
7: Нужно понимать, на какой территории хотите предоставлять услуги. Когда спутников всего 16, на весь мир, конечно, они работать не смогут. Нужно же, чтобы между спутниками было какое-то расстояние, которое можно преодолеть лазерной связью. И чтобы связь, так сказать, не прерывалась. Поэтому спутников несколько сотен, наверное, должно быть.
1: Александр Галышко, ведущий специалист компании Lotus TM. Бюро 1440 заявляет, что потеря одного аппарата не повлияет на сроки и качество сервиса. Сейчас, по данным компании, на орбите находится 6 экспериментальных аппаратов «Рассвет» и еще 15 спутников мартовского запуска. К 30 году компания намерена вывести на орбиту 292 спутника. На проект планирует направить более 100 миллиардов рублей государственных средств и еще 329 миллиардов собственные инвестиции компании. Индекс Мосбиржи обновил во вторник минимум года, но закрылся в небольшом плюсе. Рубль рос, нефть снижалась, при этом американские индексы упали. С обзором торговых площадок наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
9: Российский рынок акций по итогам вторника не сильно, но все-таки вырос. 0,2% за основную торговую сессию прибавил индекс Московской биржи. Закрытие 2522 пункта, хотя в течение дня уходил рынок ниже значения 2500, потом отскочил, пока уровень устоял. Но 2500 это, конечно, важный уровень, с учетом того, что в предыдущие годы не раз мы подходили к этому уровню, пробивали, потом хорошо отскакивали. Ну, посмотрим, устоит ли этот уровень в текущий раз. И рубль продолжает расти, что было против рынка. И нефть тоже против рынка акций. Нефть снижалась. Но что касается рубля, 13 копеек потеряла китайская валюта. Закрытие 10 рублей 58 копеек. Доллар опустился ниже 72 рублей. Рубль продолжает отыгрывать потери прошлой недели и даже повышенные покупки валют Банком России выше 5 миллиардов пока не приводит к тому, что рубль начал слабеть. Наоборот, мы наблюдаем приток валюты, во всяком случае, в мае, согласно обзору рисков финансовых рынков Банка России, резко увеличили крупнейшие экспортеры продажи валюты сразу почти на 40%, и было продано 10 миллиардов 200 миллионов долларов. В апреле 7,3 миллиарда было продано экспортерами. Совокупно получается у нас 17,5 миллиардов за апрель-май. Что касается нефинансовых организаций, то в мае они немножко сократили продажи до 28 миллиардов 100 миллионов. 29,8 было в апреле. Но продажи валюты в целом нефинансовыми организациями остаются на повышенных объемах. Цены на нефть снизились. Если рассматривать вечер вторника, то смесь Brent в районе 91,5 доллара, хотя вечером появились сообщения от президента США Дональда Трампа, который заявил, что американский вертолет, ранее упавший у берегов Омана, был сбит Ираном, и штаты обязаны будут ответить на это. Каким будет ответ, Трамп не сказал, рынок ждет, но, как мы видим, рынок нефти особо не реагировал на это, хотя отскочил от минимальных значений, но упал американский рынок акций. В моменте индекс широкого рынка S&P 500 терял около 1,5%, а индекс биржи NASDAQ, в расчет которого входит 100 крупнейших корпораций, обвалился на 3%.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Дело вкуса с Катей Калиной.
10: Вектор на полезное питание не просто маркетинговый ход и в ресторанном бизнесе в том числе, но прямое отражение нашей с вами жизни. Вина пьем меньше, бегаем больше, курить бросили, присматриваем велосипед. Да и авокадо, судя по объемам потребления, окончательно заменило Москве, уверяю вас, напрасно нами преданную картошку. Ресторан «Белуга», например, традиционно поощряющий в меню сезонное, решил сделать героиней июня молодую крапиву. Травянистую, нежную, чуть сладковатую на вкус и, конечно, обладающую целым спектром оздоравливающих свойств, связанных, между прочим, с очищением крови. Бренд-шеф «Белуги» Роман Чистов, костромич, сделал из крапивы, щавеля, фисташек и кислицы аджику, который предлагает пробовать с ломтиками капусты кальраби и маринованными опятами. Приготовил суп полевицу на зеленом овощном бульоне с яйцом пашот и пирожком, начиненным крапивой. Взбил домашний майонез со свежевыжатым крапивным соком и зеленью молодой моркови, который подает с холодным из краба, где в качестве еще одного вкусового оригинального элемента дрожит крапивное желе. В общем, меню, посвященное крапиве, получилось затейливым. И пока сезон не закончился, рекомендую успеть его попробовать. Тем более, что игру поддержал и шеф-кондитер «Белуги» Никита Гавриленко. Он придумал русскую версию чизкейка. Творожник с фейхоа, который сервируется соусом из крапивы, сердцевинками консервированной ягоды, чипсами из фейхоа и листочками молодого щавеля. 100 килограммов фейхоа для этого десерта заготавливали еще зимой. Ну и крапивный квас, конечно, трехдневный, ферментация с небольшим количеством меда. Все меню доступно не с этого, а а-ля карт. С вами была Катя Калина.
2: Дело вкуса на Business FM. Купание в море, загар, пикники. Посиделки на даче, матрас на волнах, волейбол на песочке. Все, что сейчас нам кажется самым летним, самым привычным и неизменным в веках, кто-то когда-то придумал, попробовал или сделал первым. Однажды летом. Специальный проект. Скоро на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Число эвакуированных из-за пожара на газопроводе в Дагестане выросло почти до 140. Все они размещены у родственников, сообщил ТАСС глава Кизыл-Юрта Мамадханов. Трубу перекрыли на отрезке более 50 километров. Ранее там произошли 3 взрыва. Факел пламени достигал 15 метров. Горение потушено. Пострадавших нет. Причиной хлопка в автомобиле на юго-западе Москвы стал подозрительный предмет. Его обезвредили, сообщили ТАСС в Следственном комитете. Предмет был обнаружен под китайским электромобилем «Зикр», припаркованным на улице Веденского. Обезвредили его при помощи детонации. В следкоме сообщили, что никто не пострадал. Дональд Трамп заявил, что Иран сбил американский вертолет «Апач» во время патрулирования над Ормузским проливом. Оба пилота не пострадали и находятся в безопасности, но США должны ответить, отметил президент. НАСА назвала астронавтов, которые отправятся на Луну в рамках миссии «Артемида-3» в 27-м году. В состав экипажа вошли Андре Дуглас, Люка Пармитано, Фрэнк Рубио и командир Рэнди Бресник. В НАСА добавили, что в рамках миссии астронавты проведут ряд испытаний на околоземной орбите. Результаты будут использованы для миссии «Артемида-4», в ходе которой члены экипажа отправятся к Южному полюсу Луны уже в 28-м году. Новости на Бизнес FM каждый 15 минут. Держитесь курсом.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Панчулеев. Здравствуйте. Российский фондовый рынок обновил минимум года, упав в моменте ниже ключевой поддержки в 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. Все это на фоне укрепления российской валюты и снижения нефтяных котировок. Каковы еще причины такого падения? Есть ли сейчас смысл заходить в рынок акций? Евросоюз запретит участникам СВО, прошлым и действующим въезд в страны Союза. Мера войдет в 21-й пакет антироссийских санкций, объявили в Брюсселе. Пока понятно, что речь идет о так называемых комбатантах, то есть лицах, непосредственно принимающих участие в боевых действиях. Как европейцы собираются их вычислять? Минцифры и Роскомнадзор попросили правоохранительные органы поддержать снятие ограничений с Roblox. Ведомство уверяет, что игровая платформа пообещала выполнять требования российского законодательства, то есть ограждать детей от противоправного контента. Подробности на Business FM. Российский рынок акций в красной зоне. Индекс Мосбиржи в моменте падал ниже 2500 пунктов впервые с ноября прошлого года. Российская валюта после непродолжительного ослабления опять укрепляется. Курс доллара на внебиржевом рынке опускался ниже 71,5 рубля. Евро протестировал отметку 82,50. И это все на фоне дешевеющей нефти. Михаил Задорожный о возможных причинах падения акций российских компаний, о том, есть ли смысл заходить сейчас в рынок.
12: Индекс Мосбиржи непрерывно снижается уже 13 недель. Локальный годовой максимум был в начале марта – 2912 пунктов. Теперь мы вплотную приблизились к уровню поддержки 2500, пробить который, по мнению аналитиков, будет сложно. Ну и если посмотреть на график, то возникает ощущение, что пресловутое дно уже где-то рядом. Падение последних двух дней можно объяснить реакцией на итоги Санкт-Петербургского международного экономического форума, продолжает инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
13: Мне кажется, это немножко запоздала реакция на ПМФ, потому что исторически во время ПМФ индекс был достаточно сильный, выходит много позитивных новостей, много новых контрактов. В этом случае ждали еще какой-то позитив, возможный по решению геополитических вопросов. Но, исходя из того, что мы видели, каких-то новых больших внутрироссийских или международных контрактов не заключено. Плюс там геополитические новости у нас тоже позитива не добавляют. А если ничего позитивного, то, к сожалению, в текущих реалиях дорогих денег рынок у нас вот, как вы видите, корректируется.
12: При этом рубль передумал дешеветь, хотя внешний фон для российской валюты кажется неблагоприятным. Только во вторник нефть Brent потеряла почти 3,5%, опустившись ниже $91 за баррель, на ожиданиях, что Иран и США близки к урегулированию, а значит и ситуация с Ормузским проливом может нормализоваться. Если это действительно произойдет, то сырье еще больше подешевеет, а рубль, скорее всего, перестанет укрепляться. При реализации этого сценария ждать восстановления российского рынка акций тоже не стоит, так считает финансист Кирилл Кучинский.
13: Все будут смотреть, а что там с Ираном. Потому что, вот, например, если с Ираном США договорится, да, то здесь сразу панически пойдет сигнал на продажу рубля, потому что, вот смотрите, он на минимумах, сейчас они договорятся, нефть пойдет вниз, все будет прекрасно. Скорее всего, вот такой фактор краткосрочный он будет негативным для рубля, и он, скорее всего, будет негативным для фондового рынка, потому что в любом случае, вот у нас рубль запитан сильно на экспорт нефтепродуктов, и, соответственно, если цена на нефтепродукты по какой-то причине падает, то в глазах тех, кто принимает решение по торговле, это, безусловно, сигнал на то, чтобы этот рубль продавать, или там продавать акции российских предприятий, потому что, опять-таки, они часть экономики, и если, грубо говоря, в экономику приходит меньше денег, то, скорее всего, они будут демонстрировать меньшую прибыльность.
12: Что касается рубля, то на него в теории могло бы повлиять решение ЦБ по ключевой ставке на июньском заседании. На самом деле в рынок уже заложено снижение ключа на 50 базисных пунктов. И если регулятор примет такое решение, то влияние на рубль будет минимальным. Правда, аналитики не дают ориентиров на ближайшее время ни по курсу рубля, ни по российскому рынку акций. Есть ли смысл сейчас воспользоваться ситуацией на рынке и прикупить рублевых бумаг? Мнение инвестора Максима Ульянова.
14: Есть такое выражение, как ловить падающие ножи. То есть, в принципе, и если ты его поймал, то ты молодец. Но можно и пальцы отрезать. То есть, наверное, действительно, если там смотреть в долгосрочной перспективе, то это может быть неплохой точкой входа в какие-то бумаги, в которых потенциальные инвесторы видят долгосрочные эффекты. То есть, если говорить о том, чтобы заниматься краткосрочными, даже, может быть, среднесрочными спекуляциями, ну, мне кажется, что здесь есть вероятность того, что мы еще куда-то вниз пойдем, опять же, на фоне всех геополитических моментов, мне кажется, что мы можем еще увидеть более низкие уровни московской биржи.
12: Падает не только российский рынок акций, американский тоже в минусе, и масштабы там намного серьезнее. Во вторник только за 2 часа он потерял $2 триллиона. Инвесторы массово сбрасывают бумаги высокотехнологичных компаний. Михаил Задорожный, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
1: Ормузский пролив будет закрыт еще продолжительное время, полноценные поставки нефти через него восстановятся не ранее 2027 года. Такой прогноз сделала Минэнерго США в новом отчете Управления энергетической информации. В нашем прогнозе поставки нефти через пролив возобновятся в третьем квартале 2026 года, однако мы предполагаем, что для восстановления до уровня, существовавшего до конфликта, потребуется несколько месяцев, говорится в документе. Дональд Трамп признал, что Ирану удалось сбить американский вертолет «Апач». Президент написал в соцсетях, цитата, «Иранцы сбили один из наших высокотехнологичных вертолетов «Апач» во время патрулирования над Ормузским проливом» и добавил, что США вынуждены на это ответить. Это первая потеря «Апач» для штата в ходе конфликта с Ираном. Два пилота, находившиеся на борту, не пострадали. «Нью-Йорк Таймс» ранее писала, что у сбитого вертолета могла быть техническая неисправность. Однако журналист «Аксиос» Барак Равид со ссылкой на свои источники утверждает, что, согласно расследованию, вертолет сбил иранский дрон. Об этом же сообщает CNN. По данным телеканала, это был беспилотник «Шахет». О версиях рассуждает военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
15: Вертолеты типа «Апач» широко привлекаются для борьбы с иранскими дронами «Камикадзе» типа «Шахет». Вполне вероятна такая ситуация, и источник «Аксиос» пишет, что, возможно, столкновение было непреднамеренным. Иранский дрон летел и не проявлял намерений атаковать вертолет «Апач». Но по каким-то причинам пилот «Апача» не справился с управлением, вероятно, и либо намеренно, либо не специально столкнулся с дроном. Такое возможно, технически возможно, еще и другая ситуация. Мы можем предположить, что иранские дроны могут нести ракеты в воздух с инфракрасными головками самонаведения. По крайней мере, такого рода практику мы видим в зоне специальной военной операции, причем как на российских дронах, так и на украинских. Вполне может быть, что иранский дрон мог нести также ракету и по команде оператора мог ее применить против вертолета. «Апач» действительно основной ударный вертолет вооруженных сил Соединенных Штатов. Да, его его можно считать высокотехнологичной боевой машиной, но это не гарантия от того, что высокотехнологичная авиационная техника может быть сбита. Американский самолет 5-го поколения F-35 повреждался как минимум средствами противовоздушной обороны Ирана ранее. Если при этом вертолет был поражен средствами ПВО Ирана, да, у Ирана есть переносные зенитные ракетные комплексы, у Ирана есть системы ПВО, которые наводятся по телевизионному изображению и не используют радары, например. И эти системы относительно успешно себя показали в последние месяцы противостояния с американо-израильской коалицией.
1: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ», в том числе на новостях о сбитии Ираном вертолета, «Апачи» резко обрушился. Американский фондовый рынок. Рейтер считает, что основные причины падения в том, что у инвесторов усилились опасения по поводу пузыря акций в IT-секторе. Кроме того, американский рынок боится повышения ставок ФРС. И еще одна причина – переток капитала в связи со скорым выходом SpaceX на биржу. Roblox, возможно, разблокируют. Минцифра и Роскомнадзор попросили об этом правоохранительные органы. В сообщении Минцифры сказано, что американская Roblox предоставила, цитата, гарантии ответственного поведения на российском рынке. То есть компания подтвердила, что будет выполнять требования российского законодательства. Roblox была заблокирована в декабре прошлого года из-за распространения вредной и опасной информации, включая пропаганду суицидального поведения и потребления наркотиков. Но сейчас платформа намерена защищать детей от подобного контента, а также от негативного поведения других пользователей. Например, как уточняет Минцифра, в июне в Roblox появится разделение игроков по возрастным группам. Мы обсудили это с председателем Совета фонда развития цифровой экономики Германом Клименко.
16: Roblox по всему миру преследовали, ну, относительно. И в Америке были специально созданы ассоциации родительские, которые требовали от них более, назовем это, ответственного поведения по поводу регистрации, это определение возрастов, чтобы дети не общались со взрослыми и так далее и тому подобное. Roblox оказался готов сотрудничать вообще со всеми, да, потому что, ну, большая международная история, и в отличие там, допустим, от того же Apple, который нас не очень любит, Roblox сказал, что, пожалуйста, мы сделаем все, что вы хотите. Знаете, это хорошая новость, и теоретически вроде бы должны разблокировать Roblox, но когда дело дойдет до авторизации, мне кажется, у нас возникнут проблемы. Там Roblox делает следующим образом. Искусственный интеллект берет и по фотографии определяет возраст ребенка и ставит им несколько диапазонов. Ну, условно говоря, с 11 до 13, с 13 до 15, 15 старше. С точки зрения нашего законодательства, это такая странная история, да, то есть, но не криминальная. Точно так же они будут требовать какого-то предъявления документа. Вот что будут показывать наши дети по требованиям Роблокса, непонятно. Роблокс клянется, что он будет уничтожать документы после верификации, и непонятно, будет ли готов Роблокс все это делать на серверах на территории России. Надеюсь, что Минцифра понимает, как реализовывать. По просьбе Роскомнадзора заблокировали, по его же просьбе разблокируют. Если у Роскомнадзора нет претензий...
1: Ну и как вы считаете, это может быть как некий прецедент? Могут ли другие платформы идти тем же путем? Будут ли они разблокированы? Ну, тот же Телеграм, например.
16: Я думаю, это вообще не связанная история. Никаких претензий к самому Роблоксу контента его нет. Это больше была история про заботу о детях. А все остальные наши проблемы, они больше взрослые и политические. Но хотелось бы многим как бы рассчитывать то, что и вот к Телеграму будут отношения другое, но я думаю, нет.
1: Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. Возможно, у российских ведомств есть некая договоренность с Roblox, предполагает управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
17: Вообще, то, что мы видим сейчас, это демонстрация того, что работа регулятора и его общение с большими игроками, оно иногда может приостановиться, но полностью не останавливается. Вопрос эффективности, там, масштаба и так далее. Какие договоренности могли быть, мы с вами не знаем. То есть об этом знает только регулятор. Но, учитывая то, чем занимается служба, это противоправный контент, это доступ к противоправному контенту, это реакция компании на запросы регулятора по поводу блокировки каких-то сообществ, предоставление, возможно, каких-то данных о каналах. То есть что-то, что помогает вот выявлению этого противоправного контента, его блокировки там и так далее. Вот, скорее всего, есть какая-то договоренность с Роблоксом. Сама новость, конечно, она позитивная, но здесь, наверное, на мой взгляд, весь интернет поделится на такие три большие группы. Первая группа – это однозначно разрешенные группы сервисов. Вторая группа – это однозначно запрещенная группа сервисов. Ну, например, там вот VPN-сервисы для обхода блокировки. И будет достаточно большая вот такая серая зона, когда, ну, вот непонятно, что с сервисом, вот он запрещенный, он разрешенный, как к нему относится государство. Но есть механизм, получается, и входа в черный список, скажем так, и выхода из этого черного списка в условно-серый.
1: Евгений Царев, управляющий RTM Group. Блокировка Roblox в прошлом году вызвала волну обсуждений в СМИ и в соцсетях. Ее даже прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он тогда сообщил, что Кремль получил большое количество обращений с просьбами о разблокировке игровой платформы.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес.ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
18: Лысьва, Пермский край, 60 тысяч жителей. Известный еще с конца 17 века поселок стал городом в 1785 году, когда его новая владелица, княгиня Шаховская, получила разрешение на строительство в этих землях чугунолитейного завода.
2: Как появлялись города на Бизнес-ФМ. О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес-ФМ узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
19: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Правительство внесло в Госдуму проект изменений в бюджетный кодекс. Он предусматривает отсрочку погашения долга регионов по бюджетным кредитам до 30-го года на сумму 100 миллиардов рублей. Также предложено провести эксперимент по предоставлению краткосрочных бюджетных кредитов под 0,1% под потребность и перенести вступление в силу технологического сбора с 1 сентября на 1 декабря этого года. Минтруд планирует в этом году вывести из нелегального сектора занятости 1 300 000 человек. Об этом заявил в интервью ведомостям глава министерства Антон Котяков. За 25-й год межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости в регионах смогли вывести из тени порядка 1 000 000 человек. В России в прошлом месяце продано почти 110 тысяч новых легковых машин на 20,5% больше, чем год назад. По данным агентства «Автостат», авторынок России по итогам мая занял 6-е место в Европе. При этом он продемонстрировал наилучшую динамику в конце весны. Российские компании все чаще пытаются вернуть на работу бывших сотрудников. За год такие предложения получали 48% работников, тогда как ранее 32%. Чаще всего люди соглашаются вернуться из-за более высокой зарплаты, лучших условий труда или смены руководства. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Евросоюз запретит участникам СВО, прошлым и действующим, въезд в страны Союза. Мера войдет в 21-й пакет антироссийских санкций. Об этом заявили Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас. Причем сделали это в разных формулировках, поэтому возникла путаница. Сейчас понятно, что речь идет о так называемых комбатантах, то есть лицах, непосредственно принимающих участие в боевых действиях. Евгений Перечук подробнее.
20: Европейские двери должны быть закрыты для российских комбатантов, в том числе бывших, и поэтому мы вводим запрет на получение визы для комбатантов, бывших и действующих в российских вооруженных силах и их прокси-силах. Такое сообщение оставила глава евродипломатии Кая Каллас в соцсетях. В ходе выступления ее коллега и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен внесла уточнение. Цитата. «Мы впервые предлагаем запретить въезд в ЕС всем, кто служил в российских силах с начала войны. Таким образом, ЕС останется закрытым для всех, кто принимал участие во вторжении». Конец цитаты. Уточнение, кого именно считать комбатантами, а кого нет, от руководителей ЕС не последовало. Подробности должны быть в 21-м пакете, который обещают утвердить до 15 июля. С практически 100% вероятностью можно можно говорить, что запрет на визу не будут вводить для тех мужчин, кто проходит или проходил обычную срочную службу, никогда не заключал контракт с Минобороны и не участвует в боевых действиях, говорит военный адвокат Денис Кокшаров.
0: Вообще в международных нормативных актах комбатантами, да, считаются именно те лица, которые принимают участие именно в боевых действиях, именно в вооруженном конфликте каком-то. То есть если все-таки в их понимании это как в рамках международного права, то лицо должно принимать непосредственное участие в специальной военной операции. Вот, наверное, таким образом. То есть это либо добровольческие формирования, да, которые открыто носят оружие, регулярная армия Российской Федерации, те, которые непосредственно принимают участие, которые заключили контракт с Министерством обороны для прохождения военной службы. Видимо, их понимают. А вот мобилизованные, они должны входить в это число, так как они все-таки непосредственно принимают участие, несмотря на то, что их принудило государство.
21: Значит, военнослужащий охранял склад на Чукотке. Этот склад каким-то образом был связан с СВО. Ну, буквально там, предположим, боеприпасы. Комбатант или нет?
0: Да, вопрос такой интересный. Я думаю, что ЕС будет определять как комбатанта.
20: Другой вопрос, как Евросоюз будет узнавать, участвовал ли соискатель на визу в военном конфликте, заключал ли контракт и в широком смысле является или являлся тем самым комбатантом. Некоторые страны требуют соискателей на визу данные о военной службе. Например, эту информацию запрашивают США. Но в ЕС такой практики сейчас нет. В обычном паспорте есть графа «воинская обязанность», но сведения там указываются скудные, и сделать по ним определенные выводы нельзя. Можно узнать о том, участвовал человек в конфликте с оружием в руках или нет, по косвенным признакам, говорит директор международных проектов иммиграционного визового агентства «Еврорезидент Изи Виза» София Дефосе Аксютина.
22: Существуют различные способы оценки и проверки информации, которую предоставляет о себе соискатель визы. Ничто не мешает добавить соответствующие пункты в анкету. Могут запрашивать различные документы, подтверждающие службу в армии. Не думаю, что у западных стран будет доступ в наши архивы. Будут как-то оценивать по косвенным данным, возможно. Например, продемонстрировать источник заработной платы, список работодателей, где заявитель работал последние годы. Мое ощущение, что категория людей, которые служат в рядах вооруженных сил, это не категория массовых туристов, зарубежных курортов и людей, которые регулярно оформляют визы для поездок в Европу. Мне кажется, все-таки это разные категории. Если зарубежные консульства поставят перед собой такую задачу, то какие-то инструменты оценки им доступны.
20: Вдобавок, ничего, кроме бюрократической волокиты, не мешает Евросоюзу после принятия новых антироссийских санкций ввести новое правило для консульств, требовать обновленный пакет документов, куда внесут в том числе военный билет или выписку из реестра воинского учета. Могут затребовать и справку об участии в СВО. Такая тоже существует. Также наши собеседники не исключают, что на определенном этапе, пусть и не сразу, европейцы начнут стричь всех под одну гребенку и перестраховываться, отказывая во въезде всем мужчинам призывного возраста с российским паспортом. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Комментарии Георгия Буфта о том, какой эффект стоит ждать от 21-го пакета европейских санкций в дальнейшем эфире Бизнес ФМ. Нашествие пуха или пуховизация? Во многих российских регионах на улицах выросли сугробы из тополиного пуха. Это проблема для многих аллергиков. Проблемы возникают и с техникой. Что говорят в компаниях по обслуживанию сплит-систем, камер видеонаблюдения и в автосервисах? Об этом Наталья Шашина.
23: Выпала годовая норма осадков пуха. Шутят в соцсетях и задаются вопросом, где же вы, пухососы? На прошлой неделе в интернете завирусилось видео, как маленькие синие роботы, похожие то ли на доставщиков, то ли на электробусы, якобы собирают тополиный пух с московских улиц. Впрочем, внимательные зрители сразу заметили, что ролик сгенерирован нейросетью. Но фейк зажил своей жизнью, и СМИ даже стали обсуждать, что такой робот мог бы стоить до 12 миллионов рублей, как однокомнатная квартира в Москве. Пуха в этом году много, поскольку тополи пухоносят активнее обычного из-за повышенной влажности почвы после снежной зимы, объясняет эксперт по информационной экологии, замгендиректора компании I2B Илья Рыбальченко.
24: Все помнят майский снег, который моментально растаял, и, соответственно, семена тополя вызрели очень хорошо. Было много воды, раз, было много тепла, два, вот мы и имеем много семян.
23: Пух может забить радиатор автомобиля, но внутрь двигателя, непосредственно в камеру сгорания, он не попадет, успокаивают эксперты. Единственный реальный, но маловероятный риск, если огромный клубок пуха попадет под днище и задержится у горячего катализатора. Чисто теоретически возможно возгорание, говорит руководитель по продажам сети автосервисов «Иванор Москва» Николай Янковский. Но сам он таких случаев никогда не встречал.
3: Я лично не сталкивался раз, и у своих коллег, а я знаю здесь по московскому региону примерно где-то 50 предпринимателей, у которых автосервисы. И когда наступают какие-то очень странные события, то мы, конечно, друг другу пересылаем там видео, фото. Но это в основном касается редких неисправностей автомобилей. И, конечно, я вот уверен, что если бы кому-то привезли сгоревший от пуха автомобиль, это бы точно бы завирусилось. То есть это вот прям невозможно было бы пропустить, это вот прям московская фишка. Пух начал гореть, сжег автомобиль. И таких пока прецедентов в нашей внутренней микросети такого еще не было.
23: А вот тем, кто живет на нижних этажах, из-за пуха иногда приходится тратиться на дополнительную чистку сплит-системы. В среднем это стоит от 6 до 8 тысяч рублей, говорит директор компании BitSplit Иван Шаров.
4: Проблема действительно присутствует, но, как правило, беспокоит жителей нижних этажей, первого, второго, максимум третьего. Единственный момент какой? Многие делают сервисное обслуживание, подготовку к сезону где-то в апреле, в мае. И вот, наверное, я бы посоветовал жителям вот этих вот нижних этажей дожидаться все-таки появления пуха, чтобы не делать повторный выезд специалиста, не оплачивать его, тем самым сэкономить.
23: В 2013 году СМИ писали, что пух даже нарушил работу камер видеонаблюдения на московских дорогах, забив чувствительные фильтры видеоустройств. Впрочем, сейчас больших проблем он не создает. Разве что с двигающимися камерами с изменением угла обзора. Но бывает достаточно обычной продувки, говорит Александр, основатель фирмы «Секрек», занимающийся установкой видеонаблюдения.
5: Больше это влияет на электросети, на самом деле. Если шкафы не герметичные, пух, он только проводящий материал, то есть, возможно, короткие замыкания, вот такие вещи.
6: Ваши клиенты обращались к вам, нет?
5: У нас с этим проблем нет, потому что есть все, что электрооборудование, мы везде герметичные шкафы ставим, и хоть воду бросай, пух нам точно не вредит. Но просто по опыту по электрике я знаю, что бывают такие проблемы. То, что и коротят, автоматы выбивают у людей, потому что вот пух коротит.
23: От пуха страдают и аллергики. Из-за того, что он, словно общественный транспорт, переносит на себе пыльцу. Но тополя массово сажали в середине прошлого века. Некоторые уже состарились, не цветут и постепенно заменяются другими деревьями. Например, в Москве, по прогнозам, звучавшим в СМИ, примерно через 10 лет тополиного пуха уже почти не будет. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Бизнес-ФМ.
1: Новая iOS оставила часть пользователей айфонов без банковских приложений. После установки первой бета-версии iOS 27 у некоторых перестали запускаться последние версии Т-банка и Сбера. Приложение вылетает сразу после открытия. Пользователи также жалуются на сбои в самокате, купере и приложении кошелек. Насколько типична такая ситуация для новых версий iOS, объясняет главный редактор «Розеткет» и YouTube-канала «Розеткет» Данил Геращенко.
8: Такая ситуация бывает, когда выходит обновление, естественно, вносятся какие-то изменения существенные и просят разработчиков внести изменения в приложение. Это нормальная практика. Другой момент, что давно она не применялась. Но есть два важных фактора. Это бета-версия для разработчиков. Все может еще потом поменяться со второй бетой и с тем, что мы увидим непосредственно в паблик-бете или в релизе. Второй момент не совсем так, как описывают. Я вчера сразу же установил эту бету, проверил приложение банка, в котором у меня были. И у меня несколько версий приложения Тинькофф Банка не запустились, но другие версии заработали. Приложение онлайн, старая версия Сбербанка, запустилось. Не совсем так, что не работает все. То есть какие-то версии, да, не работают, новые будут работать. Все равно, когда выйдет сама iOS 27 релиз, к тому моменту уже банки, я думаю, выпустят какую-то новую версию приложения, которая будет работать в любом случае.
1: Данил Горащенко, главный редактор «Розеткет». При этом проблема оказалась не только российской. За рубежом после обновления пользователи сообщают о сбоях Uber и популярной игры Genshin Impact. Публичную бету iOS 27 Apple выпустит в июле, а полноценный релиз системы только осенью.
2: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
25: Стартует чемпионат мира по футболу. Любимое дело многих до начала турнира и в первые его дни – это строить прогнозы. Недавно мне попался на глаза рейтинг 10 самых сильных сборных по составу на этом ЧМ. Думаю, что интересно. На 10-м месте сборная Турции. Может показаться удивительным, но имея в составе Гюлера, Чалханоглы, Илдыза и Асджана, команда вполне серьезная. 9-й норвежцы. Ну, конечно, Эрин Холланд, самый дорогой футболист мира. На 8-й строчке Марокко. Эта страна добралась до полуфинала 4 года назад. Германия непривычно низко, 7-я. Но тут сказались травмы Сержа Гнабри и Карима Адейми. Их будет не хватать. На 6-м месте Англия. Отличная глубина состава и великолепный Харри Кейн на острие атаки. 5-ю строчку занимает действующий чемпион Аргентина. 9 игроков из победного состава 4 года назад уже завершили карьеру в сборной. Но Лео Месси по-прежнему в строю. Бразилия 4-я. Практически все персонажи из лучших клубов, плюс доигрывающий в родной стране Неймар. Португальцы на 3-м месте. Это последний шанс Криштиану Рональду завоевать трофей ЧМ. 2-е – действующие чемпионы Европы – испанцы. Состав настолько сильный, что в него не попал ни один игрок мадридского Реала. Лучшие – французы. У Дидье Дешама главный вопрос – кого выпустить в атаке? Мбаппе, Ализе, Дембеле, Баркаля, Тюрам и Матета. Все они сразу на поле находиться не могут. Трансферная стоимость этого состава – 1,5 миллиарда евро. Но вот что интересно. Немецкий экономист Йохим Клемент создал модель, которая точно предсказала победителя последних 3 чемпионатов мира. В этот раз, по его прогнозу, должна выиграть Голландия. Она даже не в топ-10.
2: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
19: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Сборная России по футболу разгромила команду Тринидада и Тобаго в товарищеском матче. Встреча прошла в Калининграде на Ростех-арене и завершилась со счетом 3-0. Ранее россияне обыграли с таким же счетом сборную Буркина-Фасо, но уступили Египту 0-1. Совет Международной Федерации парусного спорта допустил атлетов из России до соревнований среди юниоров с флагом и гимном. Также Федерация сняла ограничения с белорусских спортсменов. Решение распространяется на турниры среди участников в возрасте до 23 лет. Мессенджер Max начали удалять с Android. Приложение исчезло из App Gallery, магазина приложений для устройства Huawei. Теперь при переходе по ссылке с официального сайта приложение не отображается. Россияне за 3 месяца потратили на покупку ювелирных изделий 130 миллиардов 700 миллионов рублей, на 4% больше, чем годом ранее, подсчитали аналитики Соколов. Розничные цены на ювелирные изделия в январе-марте увеличились на 2,8%, а средний чек вырос на 6,8% до 10 806 рублей. Россия заняла 1-е место по числу своих туристов на главном пляжном курорте Турции. Речь идет об Анталье, которую в мае посетили более 430 тысяч россиян, сообщили в АТОР. Самыми популярными курортами провинции стали Кемер, Аланья и Сиде. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Европа запретит себе российскую рыбу. В Брюсселе обнародовали 21-й санкционный пакет. В него включили еще 31 российский банк. Также там хотят ограничить продажу России СПГ-танкеров и сохранить потолок цен на российскую нефть $44 за баррель. А еще запретить или ограничить импорт трески и другой рыбы из России. Комментарий Георгия Бофта. В России расширят список разрешенных для покупки криптовалют, но могут ввести комиссию на торговлю. Как заявили в Минфине, это такой дополнительный механизм защиты инвесторов. Сегодня квалам разрешат покупать 5 крупнейших по капитализации криптовалют. И японские автомобили уверенно опередили европейцев по пробегу и надежности в США. Лидерами аналитики платформы IC Cars назвали марки Toyota, Lexus, Honda и Acura. В то же время некоторые известные европейские и корейские бренды не смогли показать даже минимального результата. Подробности на Business FM. Двадцать первый акт долгосрочной экономической осады. Еврокомиссия представила предложение по очередному пакету санкций против России. Как можно предварительно оценить эффект от новых санкций? Комментарии Георгия Бофт, автора телеграм-канала «Бофт знает».
7: 21-й пакет внешне выглядит как один из самых масштабных пошлинных инструментов. Вопрос его эффективности. Так, запрет на въезд в ЕС всем служившим в российской армии с февраля 22 года выглядит жестко, хотя нет никакой зависимости между доступностью виз для российских военных и боеспособностью армии или наполнением бюджета. При этом впервые под эмбарго попала целая социальная группа, без разбора, не менее 2 миллионов человек с семьями и ближайшим окружением, чего раньше не было. Более содержательная часть с точки зрения экономического эффекта – расширение черного списка на 170 физических и юридических лиц, а также запрет на проведение транзакций еще на 31 российский банк, а также на 20 финучреждений, криптоплатформ и нефтетрейдеров в третьих странах. Последний пункт – это удар по сети посредников. Но санкции против этих структур имеют двоякий эффект. С одной стороны, создают реальные проблемы для транзакций, с другой – ускоряют уход от транзакций в долларах и евро. Ответом Москвы будет не сворачивание схем, а их усложнение и перенос юрисдикции, не связанные с западным регулированием. Отдельная тема – крипто, которая превращается в инструмент обхода санкций, в том числе в расчетах между госструктурами. В то же время эффективность будет ограничена децентрализованной природой подобных инструментов. Закрытие одной платформы означает переход на другую, хотя избежать увеличения транзакционных издержек все же не удастся. По некоторым оценкам, каждый этап расширения финансовых санкций добавляет от 2 до 5 процентных пунктов к стоимости проведения внешних платежей. Ограничения на поставку металлов и сплавов призваны ударить по производству высокоточных систем и дронов, где сохраняется зависимость от западных компонентов. Однако значительная часть компонентов для тех же БПЛА давно поступает в Россию через третьи страны, прежде всего через Китай. Новые ограничения могут повысить издержки, а также себестоимость производства дронов, но не создают пока непреодолимых барьеров. Введение санкций против 2 российских портов и 4 аэропортов, название которых еще не раскрыто, станет продолжением прежней логики, когда под удар попадают либо пункты нефтеэкспорта, либо объекты, через которые происходит обход санкций. Европейские компании, страховщики, банки, логистические операторы, бункеровщики и так уже по факту воздерживаются от обслуживания российских судов. Эффективность этой меры критически зависит от того, насколько строго она будет применяться к третьим сторонам. Запрет продажи СПГ-танкеров видится болезненной мерой, хотя краткосрочный эффект не очевиден. Россия сейчас строит собственную флотилию газовозов ледового класса для обслуживания арктических СПГ-проектов. Правда, единственный способный строить суда подобного класса завод – это «Звезда» на Дальнем Востоке, который сталкивается с технологическими ограничениями, нехваткой персонала и отсутствием ряда критических импортных компонентов. Болезненным может стать решение отложить пересмотр до января 2027 года нынешнего потолка цен на российскую нефть. Он составляет чуть более $44 за баррель. При формальном соблюдении ценового потолка российский теневой флот, как известно, может работать в том числе с европейскими финансовыми рынками. Цель санкционеров – лишить Москву дополнительных нефтяных доходов благодаря высоким ценам из-за войны с Ираном. Распространение санкций на импорт рыбопродуктов произойдет впервые. Россия входит в десятку крупнейших рыбодобывающих держав мира. Однако ЕС давно не является ключевым рынком сбыта. Эту роль взял на себя Китай. На втором месте Япония, на третьем – Южная Корея. Хотя в ЕС все еще поставляется минтай и треска. По треске Россия – один из мировых лидеров по добыче, прежде всего в Баренцевом море. Прямые потери российского рыбного экспорта от закрытия европейского рынка можно оценить в диапазоне 500-700 миллионов долларов в год. Ключевой вопрос в связи с новым пакетом – это когда накопленные транзакционные издержки и прочие ограничения могут превратиться из обременительных в критические? И могут ли? Пока Россия демонстрирует высокую степень адаптации.
1: Это был политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». О том, как будет работать запрет на въезд в Евросоюз участников СВО, в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Зарубежные сервисы, ушедшие из России, снова без VPN. Билайн открыл доступ к Spotify, Netflix, Ticketmaster, Brawl Stars и ряду других платформ, владельцы которых ранее сами ограничили работу в стране. Раньше технология работала только внутри плана B, а теперь появилась и в обновленной подписке B. Компания называет это развитием идеи так называемых белых VPN, комментирует гендиректор Билайна Сергей Анохин.
9: Речь идет о тех сервисах, которые перестали оказывать услуги в России, хотя раньше не работали. При этом они не запрещены решением Роскомнадзора. Мы работаем над тем, чтобы перечень таких сервисов для наших абонентов пополнялся. Это именно реализация той самой идеи, которая обсуждалась таким рабочим названием «Белый VPN». Мы постарались сделать это максимально бесшовно. Просто строить это по умолчанию в тариф, и чтобы от нашего пользователя ничего не требовалось дополнительно.
10: Если доступ как-то извне захотят заблокировать, не умрет ли сервис?
9: Не исключаю, что могут быть какие-то изменения в технических параметрах, которые будут требовать от нас поддержания от актуальности технических настроек внутри, Билайна внутри инфраструктуры. У нас на подписке план Б определенные сервисы доступны были уже достаточно длительное время, и за это время практика показала, что мы можем обеспечить эту устойчивость, работоспособность такого решения.
10: Как вы относитесь к идее введения государственного VPN, так называемого единого?
9: Конечно, если у государства будут определенные понимания там целей и задач, какого-то универсального инструмента, она не это сделает. В целом, мы как частные компании, как игроки рынка, заинтересованы в том, чтобы такие сервисы для удобства клиентов появлялись, мы это и делаем.
1: Сергей Анохин, гендиректор Билайна. Стоимость самого плана Б сейчас варьируется примерно от 550 до 700 рублей в месяц в зависимости от региона. При этом оператор убирает только необходимость VPN. Для многих зарубежных сервисов пользователям все равно понадобятся иностранные аккаунты, потому что российские профили сами платформы заблокировали. О планах создания Роскомнадзором государственного VPN ранее написали ряд СМИ. А по их данным, такое предложение обсуждалось на недавнем совещании с Яндексом, ВК, 1С, Positive Technologies и другими. Согласно идее, GosVPN будет предназначен для российских разработчиков, у которых пропал стабильный доступ к иностранным сервисам и репозитариям, необходимым для работы. С апреля у компании систематически обрывается доступ к GitHub и другим зарубежным

0: хостингов уровня GitHub, GitLab, нужна еще бизнесу частные мелкие зарубежные серверы, которые единому сервису тяжело будет покрыть. Кроме этого, получается, что единый вход, единое узкое горлышко, которое легче перекрыть, если захочется с той стороны это сделать. Опыт такой, если посмотреть в историю создания отечественных репозиториев, уже был. Был GitFlick, MossHub, Airfreed, GitVerse. Для локальных проектов проблемы никогда не существовало. Суть в том, что репозитория кода — это живая, постоянно обновляемая сущность. А если ее отпочковать, то все будущие изменения уже не смогут быть внесены зарубежными авторами.
1: Сергей Козлов, гендиректор-разработчик CRM-системы «Мегаплан». По данным СМИ, в отрасли идея Роскомнадзора подключить все компании к единой государственной точке доступа восприняли без энтузиазма и даже посчитали опасной. Через такой канал иностранные сервисы легче всего заблокируют россиян, которых они и так ограничивают санкциями. К тому же Роскомнадзор уже сейчас управляет доступом в интернет через провайдеров, отмечает технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
2: Компании-разработчики и так сейчас, естественно, закупают серваки себе, работают с ними, где там все открыто, иначе это невозможно, ну, если ты в коммерческой части работаешь. Бизнес давно бы встал, если бы никто не адаптировался. То есть они хотят ГОС, просто они хотят начать с компании, ну и дальше пустить в людей. И появится прослойка, как там условно в Иране. Есть у кого полностью открыто все, а остальным там ограничено. Также и здесь регулировать по нажатию кнопки. Задачу преследуют все-таки чуть-чуть, а не другую, на мой взгляд. А если мы рассматриваем государственный УПН для предоставления доступа в интернет, это как бы бессмысленно, потому что ТСПУ Роскомнадзора уже регулирует всех провайдеров. Давайте представим, есть ГосВПН, в котором белые списки, там черные списки, ну и все, и он запрещает вам куда-то ходить, куда-то предоставляет доступ. Сейчас ровно такое же. Например, вы заходите на YouTube, он не работает, а белые списки и так доступны, к примеру, ВК, там Яндекс, ну и банки. То есть сама идея непонятна, зачем защищать подключение, это дело каждого. Непонятно, что тогда с днем ГОС? Сейчас и так можно зарегистрировать в Роскомнадзоре официально что-то как VPN-сервис и согласовать с ним для определенного там ряда пользователей будет предоставляться доступ в YouTube, Telegram, то это нужно в части работы и все. Ну, то есть и на них ограничения не будут накладываться. А ГОС подразумевает, как, к примеру, госуслуги для каждого гражданина. Потратить на него деньги, это как бы одна там история. Предоставлять доступ, какое удобство он создаст, тоже не ясно.
1: Александр Кукульчук, технический директор Calibrity Group. Кроме того, Роскомнадзор предложил компаниям поддерживать с ним оперативную связь и обращаться при необходимости. Тогда ведомство сможет вручную решать отдельные проблемы с доступом к иностранным ресурсам. И была выдвинута идея создать российские репозитарии. Мы отправили запрос в Роскомнадзор. Японские автомобили уверенно опередили европейцев по пробегу и надежности. Аналитики популярной американской платформы IC Cars изучили более 174 миллионов машин США и определили, у каких брендов выше шансы преодолеть отметку в 400 тысяч километров. Средние показатели по всем брендам около 5%, но у лидеров цифры в разы выше. Toyota почти 18%, Lexus 13%, Honda 11%, Acura 7%. Пятерку лучших также вошла принадлежащая General Motors GMC с результатом более 4,5% электрокары. Тесла продемонстрировали аналогичный показатель, что стало неожиданностью для многих экспертов. В то же время некоторые известные европейские и корейские бренды не смогли показать даже минимального результата. Ни один из автомобилей Jaguar, Mini и Maserati не смог проехать 400 тысяч километров. Еще 8 марок, среди которых Audi, BMW, Porsche, Hyundai и Kia, не дотянули даже до 1%, а у Mercedes менее 2%, комментирует автоэксперт Артем Бобцов.
3: История с рейтингами довольно сложная. Методики разные, поэтому результаты всегда разные. Но в целом их всех объединяет последние лет 20-25 две тенденции. Первое, японцы сохраняют свой уровень качества. Он, конечно, ниже, чем на автомобиле производства 80-х годов, 90-х годов, потому что машины сейчас стали сложнее и намного более короткие сроки их выхода на рынок, потому что надо конкурировать с китайцами, поэтому машины выходят сырыми. Но у японцев они в любом случае менее сырые, чем у всех остальных. Сваливается качество. качество у немцев, количество обращений по гарантии по немцам выросло во много раз по сравнению с теми же 90-ми годами. В первую очередь это Audi, BMW, чуть меньшей степени Mercedes, но лидирующих мест нет у немцев ни в одном исследовании. Японцы в надежности продолжают лидировать и продолжает лидировать Toyota, благодаря в том числе своим институтам бережливого производства, подходу к работе с поставщиками, философии кайдзен и так далее. Европа отстает, не совсем понятно пока, какое место будет у Китая в этих рейтингах. Пока, по ощущениям, Китай чуть отстает от Европы, конечно, безнадежно пока отстает от

0: Японии, но китайцы быстро учатся. Если они сейчас научились делать современные, комфортные, недорогие автомобили, совершенно точно скоро они научатся делать их еще и надежными.
1: Артем Бобцов, автоэксперт. Как отмечают эксперты, в России многие автомобилисты уже давно обращают внимание на японские марки, как на эталон надежности. Даже на вторичном рынке Toyota, Honda и Mazda пользуются стабильным спросом, а их стоимость снижается медленнее, чем у конкурентов.
2: Компании и корпорации.
3: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
2: Ценные бумаги.
3: Совкомбанк предложил закрепить в уставе возможность выплачивать дивиденды не только деньгами, но и иным имуществом. Этот вопрос рассмотрят акционеры на общем собрании 30 июня. В конце мая Совкомбанк анонсировал дивиденды по итогам 2025 года в размере 35 копеек на акцию, аналогично прошлогодним выплатам. Дивидендная доходность по текущим ценам составляет около 3%. Последний день для покупки акций под дивиденды 10 июля. Почта России увеличила объем размещения облигаций до 7 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости, источник в финансовых кругах. Финальный ориентир ставки купонов составляет 16,95% годовых. Компания во вторник собирала заявки инвесторов на десятилетние облигации с офертой через 2 года и ежемесячными купонами. Объем размещения первоначально планировался в размере 5 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 15 июня.
2: Отчеты и планы.
3: Google снизила цену на самую дешевую подписку для доступа к нейросетям AI Plus до $5 в месяц, а также увеличила объем хранилища до 400 гигабайт. AI Plus дает доступность генерации видео расширенному использованию Gemini 3.1 Pro и Deep Research. Обновления вышли на фоне жалоб пользователей на низкие лимиты в Gemini. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. В России расширят список разрешенных для покупки криптовалют, но могут ввести комиссию на торговлю. Об этом заявил «Известиям» замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, неквалифицированным инвесторам разрешат покупать 5 крупнейших по капитализации криптовалют, но торги этими активами несут повышенные риски, поэтому власти хотят внедрить дополнительные механизмы защиты инвесторов, и это в том числе комиссии при покупке-продаже этих криптовалют. Валерий Убадоев продолжит.
4: На данный момент, по данным CoinMarketCap и TradingView, 5 крупнейших криптовалют по капитализации – это биткоин, эфир, долларовый стейблкоин USDT, монета BNB и еще один долларовый стейблкоин USDC. Однако, по словам замминистра финансов Ивана Чебескова, торги некоторыми из вышеперечисленных монет несут дополнительные риски, от которых власти хотят защитить инвесторов. При этом механизм защиты подразумевает под собой в том числе и комиссии при покупке-продаже. По мнению Минфина, это, наряду с рекомендациями, будет стимулировать граждан к владению более безопасными с точки зрения властей активами. Размер комиссий не уточняется. Но меры могут быть и другими. Это, например, средства технической защиты. Что это конкретно, также не уточняется. Скорее всего, это дополнительные тестирования, какие-либо лимиты или период охлаждения на вывод средств, считают эксперты. Дополнительные риски несут в себе, по мнению Минфина, стейблкоины USDT и USDC, так как они выпускаются зарубежными эмитентами. Следовательно, активы в этих монетах могут быть заморожены. Например, эмитент USDT Tether сообщал о заморозке 344 миллионов долларов на 2 кошельках, связанных с обходом санкций, по запросу от американских властей. Кроме того, в прошлом году компания заблокировала средства российской криптобиржи Garantex. Также рискованной считают монету BNB, выпущенной криптобиржей Binance. Эта платформа вводила ограничения против России клиентов. Но конкретно в случае с BNB опасения выглядят безосновательными, объясняет основатель BitOK Дмитрий Мачихин.
5: Что касается позиции самого Binance относительно России, уход биржи и отказ от работы с российскими пользователями не означает, что держатели этой монеты имеют какие-то риски. Это совершенно две разных, так сказать, корзины. Я могу держать BNB на кошельке, никто об этом никогда не узнает. Мы уверенно едем в регулируемую среду, где для того, чтобы покупать криптовалюты с банковской карточки, нужно будет соблюдать определенные правила. Регуляторам важно, чтобы все было в духе международного регулирования, при этом не нарушало права инвесторов, у которых, повторюсь, есть и всегда будет выбор работать им официально по правилам, по новым, либо оставаться в тени в DeFi, но со всеми вытекающими.
4: При этом, как уточнил председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов, окончательный перечень всех доступных криптовалют будет отличаться у разных организаторов торгов. Предполагается, что Банк России установит список для неквалов, а вот для квалифицированных инвесторов отечественные биржа получит право формировать собственные перечни. Все это часть законопроекта по регулированию крипторынка. И до сих пор не все до конца понятно, как конкретно это будет работать, так как регулирование продолжает дорабатываться в реальном времени. Понятно лишь то, что легальная торговля будет похожа на бег с препятствиями, считает гендиректор крипто-А Алена Нариньяни.
6: Какие конкретно это будут правила ограничения, пока непонятно, кроме того, что не все монеты доступны, не на всю сумму можно закупаться, соответственно, торги будут проходить в определенное время на определенных биржах и при определенных условиях, там будут определенные кошельки, которыми можно пользоваться. Ну, собственно говоря, это будет бег с препятствиями, полный дополнительных усложнений. Пользователи, которые имеют опыт работы с той же Binance, Coinbase, с другими биржами, которые до недавнего времени работали на российском рынке, и многие из них продолжают работать на российском рынке, либо российские пользователи продолжают с ними сотрудничать через аккаунты других регионов, это будет означать, что с российской биржей работать не так удобно, как с международными площадками.
4: Закон о регулировании крипторынка могут принять уже в июне, а вступить в силу он может до конца года. Стоит напомнить, что, как сообщалось ранее, неквалифицированные инвесторы смогут вкладывать в крипту до 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Ими будут выступать, например, брокеры или управляющие компании, которые появятся на российском рынке. Валерий Убадоев, Михаил Лапушкин, Business FM.
1: Российский аналог Starlink столкнулся с первой потерей на орбите. По данным сервисов отслеживания спутников, один из аппаратов проекта «Рассвет» компании «Бюро 1440», запущенных 23 марта, еще в апреле начал терять высоту без признаков маневров и что в июне предположительно сгорел в атмосфере. Буквально на ПМФ глава X-холдинга, куда входит «Бюро 1440», Алексей Шелопков говорил, что коммерческий запуск спутникового интернета намечен уже на 27 год. Что это может значить для проекта, комментирует ведущий специалист компании «Lotus TM», кандидат технаук Александр Галлович.
7: Если спутник отсутствует на орбите, его не инопланетяне забрали, скорее всего, он упал. Если он не очень большой, то, конечно, может сгореть без остатка. Но вопрос в другом, почему это произошло. Когда проходит информация, что орбитальная группировка вдруг уменьшается, возникнут вопросы к оператору, что с остальными спутниками происходит. Причина, по которой он потерян, может касаться остальных спутников, может не касаться. Каждая система находится, на самом деле, в процессе совершенствования. Тот же Илон Маск спутников своих понаделал очень много, и уже те спутники, которые вначале запускал, они давно уже сгорели в атмосфере.
8: Программа минимум какая-то есть на эту группировку?
7: Нужно понимать, на какой территории хотите предоставлять услуги. Когда спутников всего 16, на весь мир, конечно, они работать не смогут. Нужно же, чтобы между спутниками было какое-то расстояние, которое можно преодолеть лазерной связью, и чтобы связь, так сказать, не прерывалась. Поэтому спутников несколько сотен, наверное, должно быть.
1: Александр Галышко, ведущий специалист компании Lotus TM. Бюро 1440 заявляет, что потеря аппарата не повлияет на сроки и качество сервиса. Сейчас, по данным компании, на орбите находится 6 экспериментальных аппаратов «Рассвет» и еще 15 спутников мартовского запуска. К 30 году компания намерена вывести на орбиту 292 спутника. На проект планирует направить более 100 миллиардов рублей государственных средств и еще 329 миллиардов собственные инвестиции компании. Индекс Мосбиржи обновил во вторник минимум года, но закрылся в небольшом плюсе. Рубль рос, нефть снижалась, при этом американские индексы упали. С обзором торговых площадок наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
9: Российский рынок акций по итогам вторника не сильно, но все-таки вырос. 0,2% за основную торговую сессию прибавил индекс Московской биржи. Закрытие 2522 пункта, хотя в течение дня уходил рынок ниже значения 2500, потом отскочил, пока уровень устоял. Но 2500 это, конечно, важный уровень, с учетом того, что в предыдущие годы не раз мы подходили к этому уровню, пробивали, потом хорошо отскакивали. Ну, посмотрим, устоит ли этот уровень в текущий раз. И рубль продолжает расти, что было против рынка. И нефть тоже против рынка акций. Нефть снижалась. Но что касается рубля, 13 копеек потеряла китайская валюта. Закрытие 10 рублей 58 копеек. Доллар опустился ниже 72 рублей. Рубль продолжает отыгрывать потери прошлой недели и даже повышенные покупки валют валюты Банком России выше 5 миллиардов пока не приводит к тому, что рубль начал слабеть. Наоборот, мы наблюдаем приток валюты, во всяком случае, в мае, согласно обзору рисков финансовых рынков Банка России, резко увеличили крупнейшие экспортеры продажи валюты сразу почти на 40%, и было продано 10 миллиардов 200 миллионов долларов. В апреле 7,3 миллиарда было продано экспортерами. Совокупно получается у нас 17,5 миллиардов за апрель-май. Что касается нефинансовых организаций, то в мае они немножко сократили продажи до 28 миллиардов 100 миллионов. 29,8 было в апреле. Но продажи валюты в целом нефинансовыми организациями остаются на повышенных объемах. Цены на нефть снизились, если рассматривать вечер вторника, то смесь Brent в районе 91,5 доллара, хотя вечером появились сообщения от президента США Дональда Трампа, который заявил, что американский вертолет, ранее упавший у берегов Омана, был сбит Ираном, и штаты обязаны будут ответить на это. Каким будет ответ, Трамп не сказал, рынок ждет, но, как мы видим, рынок нефти особо не реагировал на это, хотя отскочил от минимальных значений, но упал американский рынок акций. В моменте индекс широкого рынка S&P 500 терял около 1,5%, а индекс биржи NASDAQ, в расчет которого входит 100 крупнейших корпораций, обвалился на 3%.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
10: Рынок элитной загородной недвижимости вступил в эпоху тектонических сдвигов. Как напоминают эксперты, минимальная ставка налога на имущество физлиц для объектов с кадастровой стоимостью свыше 300 миллионов рублей повысилась до 2,5%, а на земельные участки той же стоимости – до 1,5%. Причем льготники в отношении объектов стоимостью свыше 300 миллионов права на освобождение от уплаты имущественного налога не имеют. Параллельно в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий введение дополнительных уровней прогрессивного налогообложения. До 3% для объектов с кадастровой стоимостью свыше 350 миллионов рублей, до 3,5% при стоимости свыше 450 миллионов, до 4% для объектов дороже 550 миллионов. Выводы. Первый. Ключевая переменная при расчете налога – кадастровая стоимость. Значит, необходимо проверить, не завышена ли она. Если завышена или в расчет попали лишние площади, стоимость можно и нужно оспорить через соответствующую комиссию или в суде. Вывод второй. Покупатели уходят к компактному люксу, чтобы остаться в рамках 300 миллионов. Как вариант, часть сделок перейдут в серую зону и официально будут оформляться как до 300-миллионные. Инвесторы пересматривают подходы к объектам дороже пороговых значений, в отношении которых модель «купил-улучшил-продал» становится убыточной. Девелоперы переходят к 300-400-метровым домам на 8-12 сотках, дробят лоты и делают оспаривание кадастровой стоимости стандартной процедурой. И третий вывод. Налоговое структурирование стало обязательным элементом элитной сделки. Сегодня надо понимать не только цену объекта, но и стоимость владения в горизонте нескольких лет. А игнорирование налогового прогноза ведет к прямой потере капитала. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на Business FM. Business FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Business FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Число эвакуированных из-за пожара на газопроводе в Дагестане выросло почти до 140. Все они размещены у родственников, сообщил ТАСС глава Кизыл-Юрта Мамадханов. Трубу перекрыли на отрезке более 50 километров. Ранее там произошли 3 взрыва. Факел пламени достигал 15 метров. Горение потушено. Пострадавших нет. Причиной хлопка в автомобиле на юго-западе Москвы стал подозрительный предмет. Его обезвредили, сообщили ТАСС в Следственном комитете. Предмет был обнаружен под китайским электромобилем «Зикр», припаркованным на улице Веденского. Обезвредили его при помощи детонации. В следкоме сообщили, что никто не пострадал. Дональд Трамп заявил, что Иран сбил американский вертолет «Апач» во время патрулирования над Ормузским проливом. Оба пилота не пострадали и находятся в безопасности, но США должны ответить, отметил президент. НАСА назвала астронавтов, которые отправятся на Луну в рамках миссии «Артемида-3» в 27-м году. В состав экипажа вошли Андре Дуглас, Люка Пармитано, Фрэнк Рубио и командир Рэнди Бресник. В НАСА добавили, что в рамках миссии астронавты проведут ряд испытаний на околоземной орбите. Результаты будут использованы для миссии «Артемида-4», в ходе которой члены экипажа отправятся к Южному полюсу Луны уже в 28-м году. Новости на Бизнес FM каждый 15 минут. Держитесь курсом.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Панчулеев. Здравствуйте. Российский фондовый рынок обновил минимум года, упав в моменте ниже ключевой поддержки в 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. Все это на фоне укрепления российской валюты и снижения нефтяных котировок. Каковы еще причины такого падения? Есть ли сейчас смысл заходить в рынок акций? Евросоюз запретит участникам СВО, прошлым и действующим въезд в страны Союза. Мера войдет в 21-й пакет антироссийских санкций, объявили в Брюсселе. Пока понятно, что речь идет о так называемых комбатантах, то есть лицах, непосредственно принимающих участие в боевых действиях. Как европейцы собираются их вычислять? Минцифры и Роскомнадзор попросили правоохранительные органы поддержать снятие ограничений с Roblox. Ведомство уверяет, что игровая платформа пообещала выполнять требования российского законодательства, то есть ограждать детей от противоправного контента. Подробности на Business FM. Российский рынок акций в красной зоне. Индекс Мосбиржи в моменте падал ниже 2500 пунктов впервые с ноября прошлого года. Российская валюта после непродолжительного ослабления опять укрепляется. Курс доллара на внебиржевом рынке опускался ниже 71,5 рубля. Евро протестировал отметку 82,50. И это все на фоне дешевеющей нефти. Михаил Задорожный о возможных причинах падения акций российских компаний, о том, есть ли смысл заходить сейчас в рынок.
12: Индекс Мосбиржи непрерывно снижается уже 13 недель. Локальный годовой максимум был в начале марта – 2912 пунктов. Теперь мы вплотную приблизились к уровню поддержки 2500, пробить который, по мнению аналитиков, будет сложно. Ну и если посмотреть на график, то возникает ощущение, что пресловутое дно уже где-то рядом. Падение последних двух дней можно объяснить реакцией на итоги Санкт-Петербургского международного экономического форума, продолжает инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
13: Мне кажется, это немножко запоздала реакция на ПМФ, потому что исторически во время ПМФ индекс был достаточно сильный, выходит много позитивных новостей, много новых контрактов. В этом случае ждали еще какой-то позитив, возможный по решению геополитических вопросов. Но, исходя из того, что мы видели, каких-то новых больших внутрироссийских или международных контрактов не заключено. Плюс там геополитические новости у нас тоже позитива не добавляют. А если ничего позитивного, то, к сожалению, в текущих реалиях дорогих денег рынок у нас вот, как вы видите, корректируется.
12: При этом рубль передумал дешеветь, хотя внешний фон для российской валюты кажется неблагоприятным. Только во вторник нефть Brent потеряла почти 3,5%, опустившись ниже 91 доллара за баррель на ожиданиях, что Иран и США близки к урегулированию, а значит и ситуация с Ормузским проливом может нормализоваться. Если это действительно произойдет, то сырье еще больше подешевеет, а рубль, скорее всего, перестанет укрепляться. При реализации этого сценария ждать восстановления российского рынка акций тоже не стоит, так считает финансист Кирилл Кучинский.
14: Смотреть отчетом с Ираном. Потому что, вот, например, если с Ираном США договорится, да, то здесь сразу панически пойдет сигнал на продажу рубля, потому что, вот смотрите, он на минимумах. Сейчас они договорятся, нефть пойдет вниз, все будет прекрасно. скорее всего, вот такой фактор краткосрочный он будет негативный для рубля, и он, скорее всего, будет негативный для фондового рынка, потому что в любом случае, вот у нас рубль запитан сильно на экспорт нефтепродуктов, и, соответственно, если цена на нефтепродукты по какой-то причине падает, то в глазах тех, кто принимает решение по торговле, это, безусловно, сигнал на то, чтобы этот рубль продавать, или там продавать акции российских предприятий, потому что, опять-таки, они часть экономики, и если, грубо говоря, в экономику приходит меньше денег, то, скорее всего,